0: эксперимента, то есть сводят вместе, они никогда не дерутся друг с другом, они отказываются драться друг с другом. То есть они понимают то, что они представители одного вида.
1: Обычно все-таки муравьи даже одного вида, разные семьи муравьев одного вида при встрече друг с другом враждуют и конфликтуют, не говоря уже о муравьях разных видов. Те же самые наши рыжие лесные муравьи, представители разных семей, будут друг с другом сражаться, хотя вид этот будет один. Таким образом, они конкурируют за пищевые ресурсы.
0: И все же, я возвращаюсь к тому вопросу. Если мы попытаемся с вами назначить самое умное животное?
1: А ведь тут много может быть параметров. И не раз такое делали. И в интернете полно, так скажем, так, подобных статей, кто самых умных животных. И неизменно где-то в числе лидеров будут обязательно дельфины, приматы какие-нибудь крупные, ну, в основном человекообразные, ну, шимпанзе. Конечно же, там будут и лошади, и собаки, и много будет очень птиц, в том числе, на удивление, голуби, потому что один из залогов развития, так скажем, интеллекта – это коммуникационные способности. То есть умение общаться, передавать информацию, так или иначе ее приходится каким-то образом анализировать. И вот голуби живут такими большими стаями, и нам они кажутся довольно глупыми. На самом деле это умнейшие птицы. В общем-то, они воронам-то не очень уступают.
0: Голуби могут распознавать сотни изображений, не поверите, спустя несколько лет. И они способны себя узнать в зеркале. Они последовательные движения могут выполнять, различать тонкие различия между двумя объектами. И самое удивительное...
1: Они даже коллективные решения могут принимать.
0: А как это выражается, коллективное решение? Вот я удивилась, что они различных людей по фоткам узнают. То есть они могут там в Тиндер зайти и клювом смахнуть. А вот и 26 букв английского алфавита. Нормально? Как это коллективное решение? У голубей. У пчел я понимаю, а вот у голубей как?
1: Да, примерно так же стая должна принять какое-то общее решение, где им, так скажем, кормиться, куда улетать в случае опасности, как эту опасность избегать, и благополучно они, в общем-то, с этим справляются. И, естественно, они могут, как и многие птицы, они умеют, могут считать. Многие птицы даже не самые высоко, так скажем, организованные, как вороны. Вот вороны, кстати, самые непредсказуемые в этом смысле. Они действительно обладают интереснейшим, уникальным поведением. Ну, как бы при этом они не выглядели неприглядно.
0: Семилетнего ребенка, говорят, интеллектом обладают, ну, вот так ученые.
1: По моим ощущениям, примерно так же. Кстати, вот я, опять же, во время съемок видел такие занятные картины, когда я наблюдал такие сценки, например, когда орлан белохвост, ну, это довольно крупная, сильная птица, которой, в общем-то, некого бояться, и у которой еду мало кто в состоянии отобрать, есть только другой орлан белохвост. Так вот, орлан белохвост, когда охотится на рыбу, когда он ее поймал и начинает есть, тут же вокруг собираются вороны. Причем ведут они себя довольно нагло. Силой отобрать они рыбу не могут, но они, я сам это наблюдал и даже снимал, прибегают к такой хитрости. Одна ворона подбегает сзади и без конца начинает дергать орлана за хвост. Тому, в конце концов, это надоедает. Он гневно начинает оборачиваться, пытаясь отпугнуть ворону. И в это время другая ворона пытается выхватить или успешно выхватывает его добычу. То есть они, в общем-то, договариваются и действуют сообща.
0: Оскар goes to, как говорится.
1: От чего может зависеть, так скажем, интеллект животных? То есть, очевидно, у хищных животных интеллект выше, чем у травоядных. Это очень важный аспект добыча пищи, добывания пищи. Естественно, есть животные, которым пищу добыть довольно просто, в том числе это овцы, например. Ну, им что, в общем-то,
0: ну, растет и растет себе эта пища,
1: да,
0: главное, чтобы росла.
1: Пощипывает травку. А тому же самому волку, который охотится на овцу, необходимо эту овцу поймать. Причем волки же охотятся группами. Это, так скажем, еще один плюс в их копилку. Во-первых, им нужно подкарауливать овец, избегать встречи с людьми при этом, с собаками, которые охраняют овец. И плюс еще они действуют в стае сообща. То есть это второй, так скажем, пункт очень важный. Одиночное животное или все-таки стайное? Вот те, которые обитают в группах, ну, существуют в неких группах и коммуницируют друг с другом, им так или иначе приходится взаимодействовать, передавать друг другу информацию. У них, как правило, есть развит свой язык, определенное общение, и это тоже повышает, так скажем, уровень интеллекта в определенной степени. А волк – это довольно умное животное, и они, естественно, способны к нестандартному поведению, к той же самой эмпатии. И,
0: а что такое нестандартное поведение? Есть какой-то пример, чтобы было понятно?
1: Давайте вообще немного отойдем от млекопитающих, вообще крупных животных. Вот, например, пауки.
0: Ой, это моя любовь сразу. Я всегда к ним, им признаюсь в любви. Это любовь.
1: Мне они тоже визуально очень нравятся, но наблюдая за пауками и снимая их, есть, например, такой паук Портия. Это так называемый паук-скакунчик, который не плетет паутины и рыскает постоянно в поисках добычи, жертвы. И на нее напрыгивает. Так вот, паук Портия охотится на крупных пауков, на кругопрядов. То есть это такой терминатор-терминатор,
0: так.
1: Говоря языком режиссера Кэмерона. И вот они способны принимать какие-то нестандартные решения. То есть обычный паук, находясь на своей паутинке, почувствовав вибрацию, просто кинется на жертву. Неважно, кто это, хищник ли, ну, может запутаться ведь и опасная оса, например.
0: Да.
1: То есть он не сразу распознает. У него простой рефлекс. Чувствуешь вибрацию паутинки, бросайся, убивай.
0: Обед.
1: Обед, да. Вот, а у Порти именно из-за того, что он охотится на опасную добычу, на других пауков, которые могут быть и сильнее, и яд у них может быть, так скажем, более токсичный, более ядовитый, она уже выбирает разные тактики в зависимости от расположения паутины. Паук Портия забирается на паутину в некоторых случаях, на ловчую сеть паука, и, выбирая нелипкие паутинки, подбирается к нему. Потом уже может действовать по-разному. Либо, если паук потерял бдительность, она может просто на него наброситься. Если ей нужно спровоцировать паука, она начинает дергаться, как
0: добыча.
1: Как добыча, да, чтобы паук сам напал, она контратакует. Если, допустим, это не получается, она, например, может запросто переползти на растение, которое находится рядом, и, свесившись на своей паутинке, просто набросится на паука, который ничего не подозревает. То есть это и есть нестандартное поведение.
0: Друзья мои, прервемся на секунду и продолжим этот занимательнейший разговор. Оператор, биолог, ведущий программы «Тайны механизмы природы» на телеканале «Живая планета» Илья Долгов сегодня в передаче данных.
2: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Передача данных.
0: И снова здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. В гостях у нас сегодня оператор, биолог, ведущий программы «Тайные механизмы природы» на телеканале «Живая планета» Илья Долгов. Пауки – это удивительные люди, хотел сказать. Видите, насколько я их люблю. Так вот, вот то, о чем Илья рассказывал, нестандартное поведение. Есть еще один пример. Паук, самец, иногда должен принести подарок самке, ну, чтобы с ней спариться. И, собственно, иногда пауки, ну, делают следующим образом. Они приносят не какую-нибудь муху, ну, чтобы было понятно, что такое подарок. Они приносят куклу, пустышку, фишку, точнее, фикцию. И вот пока самка, выражаясь человеческим языком, распечатывает этот подарок, распаковывает и удивляется, а, соответственно, паук совершает свое насильственное деяние. Ну, это на самом деле так и,
1: ну,
0: есть насильственное
1: деяние. Ну, знаю, как устроен процесс, да. Знаю,
0: да, этот процесс, если вы знаете, вы понимаете, пауков, что это, да, по-другому не назовешь. Вот, и, собственно, вот такие вещи, и когда, конечно, некоторые виды пауков, самки съедают самца, самцы научились этого избегать, просто иногда убегая. Хотя это, в общем-то, тоже, ну, по идее, заложено где-то там природой. Да, про крыс.
1: Ну,
0: потому что крысы, все-таки переходим к крысам, их же не зря в китайской культуре почитают из-за хитрости, из-за изобретательности, и в лабораториях же их используют не просто так, потому что они максимально легко обучаемые. Максимально. И такие они зайки, конечно, если они чистенькие.
1: Про обучаемость крыс. Я сам наблюдал такую любопытнейшую картину, когда в парке крыса научилась забираться в кормушки.
0: Да.
1: То есть там были установлены такие кормушки-домики, причем были они установлены на таких высоких палках, по которым, ну, на столбиках.
0: Да, для птиц кормушки, правильно же я понимаю?
1: Конечно, кормушки для птиц, в которые крыса забраться не могла совершенно никак. И тут я заметил крысу, которая сидит в этой кормушке и поедает все подряд. И семечки, и орешки, и круассаны, и все, что там оставили для птичек.
0: А как?
1: Вот я специально остался и пронаблюдал, как она это делает. Крыса забирается на дерево, которое растет рядом, забирается на самую вот последнюю веточку, самую гибкую,

0: Так, окей. А дельфины разговаривают? Это можно считать тем, что они разговаривают, учитывая их высокий интеллект, как млекопитающих?
1: На самом деле многие животные разговаривают. У всех есть свой набор сигналов, и некоторые можно сравнить даже с языком. Дельфины, конечно же, разговаривают, и киты крупные разговаривают. То есть многие же знают про пение китов, про их песни, где, в общем-то, не повторяются звуки. То есть это индивидуальное послание.
0: Но вы говорите о таких просто, о каких-то таких вот, знаете, ну, животных, перед которыми хочется преклоняться только там лишь потому, что они либо очень умны, либо очень большие. А вот, например, еноты разговаривают друг с другом?
1: Хороший вопрос.
0: А знаете, почему я спросила, пока вы думаете, почему я спросила про енотов или белки? Почему? Потому что тоже интеллект. Белки, они запоминают и помнят на протяжении месяцев, где спрятали несколько тысяч орехов. То есть не несколько тысяч в одном месте, а несколько тысяч в разных местах. Это раз. А еноты – это вообще. Тут, значит, исследование было, его опубликовал этолог Дэвис, и описал, как еноты способны открывать сложные замки. Ну, я так должна объяснить, что это не замок, как у человека, да, там, в квартире, а это замок, который соорудили люди специально для животного, там, веточки, какие-то камушки и так далее. Так вот, они справлялись с 11 из 13 замков меньше, чем... Теперь, внимание, за 10 попыток каждый.
1: Я в одно время ухаживал за енотами в океанариуме. Там тоже были еноты, и я, в общем-то, к ним частенько заходил в вольер. Да, существа довольно смышленые, умные, очень быстро обучаются. И насчет какого-то языка общения я не уверен, но определенные сигналы друг другу они подают. По крайней мере, очень хорошо друг друга понимают.
0: Ой, спасибо, Илья, большое. Как говорится, напоследок, если вам еще что добавить по этому поводу. Да мы даже перебор уже сделали, если честно. Но я всегда выбираю самое потом интересное. А что еще? Вот мне, я просто боюсь, так сказать, раньше времени убить какие-то начинания.
1: Что еще интересного? Ну, интеллект, например, ну не интеллект, а тоже очень интересное и сложное поведение могут демонстрировать не только животные и даже не растения. Вот всем же, я думаю, многие так или иначе натыкались на статейки, где рассказывается об опытах, проведенных над миксамицетами. Это такая странная такая субстанция, она знакома всем грибникам без исключения. Это такие яркие такие потеки на пнях различных, такая разноцветная слизь.
0: Это такая слизь, вот. Да, это как будто кто-то плюнул, и это почему-то осталось.
1: И это почему-то, например, ярко-лимонного цвета или розового. Так вот, это не очень понятно, кто они такие. Это, у них есть признаки и грибов, и животных. Ну, иногда их так и называют, грибоживотные.
0: Так.
1: Так вот, они же способны передвигаться, и вот эта их стадия, которая называется плазмодий, как раз которая очень похожа на слизь.
0: Это то, с чего мы произошли, уважаемые слушатели, вот в самом-самом начале. Что было после питательного бульона? Плазмодий был, да. Вот. Не, я не шучу, но нечто подобное так оно и было. Так, хорошо.
1: Ну, так, скорее всего, возможно, зарождалась
0: многоклеточность. Да, такая большая клетка.
1: Да. Да, это такая большая клетка, где очень много ядер, и тем не менее она может передвигаться. И вот когда в лаборатории соорудили из питательных каких-то кусочков еды карту Японии, ну, по крайней мере, в тех местах, где должны располагаться крупные города, положили что-то съедобное.
0: Так.
1: И плазмодий не просто воспроизвел вот этот кратчайший путь, добрался от одного к другому, он построил целую разветвленную сеть между этими кусочками еды. И сеть не то чтобы в точности совпала с сетью железных дорог Японии, а где-то плазмодий даже это оптимизировал, сделал, так скажем, путь более рациональным. Ну и проводили различные эксперименты, когда эта слизь могла находить выходы из лабиринтов. И, ну,
0: я только вот про лабиринт читала, но вот сейчас про Японию, если бы вы видели мое лицо, вы бы на нем увидели открытый рот. Как говорил мой папа, биолог, Маша, закрой пасть. И это было ласково, потому что он биолог. Илья, спасибо вам большое. Очень интересный разговор получился. Оператор, биолог.
1: Хорошо, я рад, спасибо.
0: Ведущий программы «Тайные механизмы природы» на телеканале «Живая планета» Илья Долгов был сегодня в передаче данных.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Почему публике нравятся отрицательные герои? Почему зрители готовы сопереживать Дарту Вейдеру, Драко Малфою, Джокеру или профессору Мориарти?
2: Это был не комплимент.
1: Может быть, дело в притягательности запретного плода, в том, что глубоко в каждом из нас живет подавленное стремление нарушать правила. Познакомьтесь, древнеегипетский плохой парень. Возможно, даже древнейший плохой парень в истории. Взяточник, вор, насильник и убийца. И одновременно один из самых известных древних египтян не царской и не знатной крови. В отличие от перечисленных кинозлодеев, он вполне реален. 3200 лет назад египтянин по имени Панеп был настоящим отморозком.
3: Я сам опасный.
1: Он родился в поселке строителей гробниц Сет-Маат примерно в 1244 году до нашей эры, во время правления Рамсеса II. Я кратко познакомил вас с Панепом в одном из прошлых видео, где рассказывал о поселке строителей гробниц в Фивах и об огромном массиве текстов, попавшем в руки археологов. Здесь все еще можно пройти по улицам 3000-летней давности. Я упомянул имя Панепа в связи с доносом, в котором рабочего обвиняли в связях с замужними женщинами.
4: Панеп спал с госпожой Туей, когда она была женой рабочего Кенны. Он спал с госпожой Хель, когда она была женой Пен-Дуа. Он спал с госпожой Хель, когда она была с Хеси-Сунеп-Эфом. И когда он переспал с Хель, он переспал с Упхет, ее дочерью.
1: Забавно, что в комментариях к видео многие высказывались в защиту Панеба. Некоторые даже восхитились его поведением, а парень-то не промах. Ну а что такого? Просто он не любил спать один.
5: Дело молодое.
1: Увы, прелюбодеяние не единственное и не самое страшное обвинение, выдвинутое против Панеба. Но познакомимся с нашим героем поближе. Панеп – один из 4 или 5 детей, родившихся в семье рабочего Неферсенута и его жены Иуи. Отец Панеба был потомственным каменотесом, и его семейство занималось вырубанием гробниц со времен царя Хоремхеба. Бригаду, в которой работал отец Панеба, возглавлял Неферхотеп. Речь идет о так называемой бригаде правой стороны. Напомню, что в гробнице работали 2 бригады, оформлявшие каждая свою сторону царской усыпальницы, и у каждой был свой бригадир. Когда рабочий Неферсенут умер, бригадир Неферхотеп, у которого не было собственных детей, усыновил сына своего друга и сделал Панеба своим наследником. Когда приемному отцу Неферхотепу было уже около 80 лет, он был убит при не до конца ясных обстоятельствах. Загадочная история.
6: Он испарился.
1: Произошло это в смутное время, когда правлению царя Сети II в Фивах угрожал его конкурент в Верхнем Египте Аменмес, так что убийство может быть связано с происходившими тогда беспорядками. Известно, что Неферхотеп был довольно богатым человеком, носил тонкие льняные одежды, пил вино и мог время от времени позволить себе даже забивать корову ради еды.
7: Мне там попал, где очень много красивой эксклюзивной шмотки бывает.
1: Панеп не только унаследовал богатство приемного отца, но и занял освободившееся место бригадира. Первые свидетельства о Панебе появляются на 66-м году правления Рамсеса II, когда Панеп и его жена Оабет выступили свидетелями при заключении некой сделки. В этом же документе также упоминается их старший сын Аапехте. Кроме того, у Панеба и Оабет было как минимум 3 других сыновей и 6 дочерей. Все они фигурируют в текстах из гробницы Панеба. Панеп построил свою гробницу, вероятно, во время правления Мернептаха, сына Рамсеса II. Но некоторые египтологи полагают, что он строил гораздо большую и более впечатляющую гробницу, которая, вероятно, так и не была завершена и до сих пор не найдена. У четкого бригадира должна быть четкая гробница. Имя Панеба известно египтологам по ряду источников. Это 32 остракона и папируса, а также, как уже говорилось, собственная гробница Панеба, гробница его отца, 4 стелы, а также 5 граффити из Долины Царей. Согласно большинству сохранившихся документов, Панеп был вполне типичным жителем поселка, благочестиво поклонялся богам и добросовестно выполнял свою работу. Известно, что в то время, когда Панеп служил бригадиром, его команда вывезла 1170 тонн камня при строительстве гробницы Сети II и 2160 тонн при сооружении усыпальницы Септаха. Внушительная работа проделана. А Панеп всего лишь скромный селянин, семьянин, бригадир.
2: Гений, миллиардер, плейбой, филантроп.
1: На одном из остроконов зафиксировано, что Панеп заплатил рабочему 1,5 мешка зерна за строительство мастерской или кладовой и за установку дополнительной стенки в задней части его дома. Парень обустраивал свой быт, перестраивал казенный типовой таунхаус, предоставленный ему государством. Если вы хотите поддержать наш проект, подпишитесь на наш Бусти. А еще лучше, купите билет на форум «Ученые против мифов», который будет 6-7 апреля в Москве. Будучи бригадиром, Панеп исполнял обязанности судьи и входил в поселковый совет старейшин. Найдены протоколы судебных заседаний, в которых участвовал Панеп, в том числе дело о клевете. Несколько рабочих заявили, что второй бригадир, Хайи, произнес проклятие в адрес царя сети второго. Бригадир, в свою очередь, обвинил рабочих в клевете. Рабочих наказали, дело замяли.
8: Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
1: Однако прославил Панеба так называемый папирус Солта номер 124. Этот документ британский любитель древности Генри Солт раздобыл Дейр Эль-Медине еще в 1816 году. Папирус переводился несколько раз. Я знаком с его текстом по переводу, сделанным в 1929 году Ярославом Черны. Документ хранится сейчас в Британском музее. Это кусок папируса, исписанный иеротическим письмом в две колонки с обеих сторон. Как вы уже догадались, это и есть тот самый донос. Рабочий Аменнахт сообщает визирю о недостойном и преступном поведении бригадира Панеба. Судя по всему, у Аменнахта имелся сильный личный мотив стучать на бригадира.
9: Такую личную неприязнь я испытываю потерпевшему, что кушать не могу.
1: Аменнахт был младшим братом Неферхотепа, отчима Панеба. После смерти брата Аменнахт претендовал на должность бригадира. До этого момента 3 поколения бригадиров принадлежали этой семье. Но выскочка Панеп обошел его, и по мнению Аменнахта это не было случайностью. Первое обвинение, которое он бросает в тексте, в том, что Панеп подкупил визиря, принимавшего решение. В папирусе говорится, что в качестве взятки Панеп вручил визирю 5 рабов, доставшихся ему по наследству от приемного отца. Упоминаются и иные подарки.
10: 20 баранов.
11: 25.
10: 20. 20.
1: К обвинениям в подкупе добавляется изготовление плетеной кровати для главного жреца храма Амона, работа, которую выполняли подчиненные Панеба. Вероятно, это был еще один подарок в обмен на некие блага. А мы переходим ко второму пункту обвинений. Использование служебного положения в личных целях. По словам Аменнахта, Панеп, став начальником, не церемонясь заставлял рабочих своей бригады выполнять для него различные работы. Ну, например, строить личную гробницу Панеба. Жены рабочих ткали для бригадира одежду, а один из подчиненных по имени Небнефер 3 месяца ухаживал за бригадировым валом. Мало того, при строительстве своей гробницы Панеп напропалую пользовался ценными казенными инструментами, кирками и зубилами, которые уносил с места работы. Одно большое зубило он даже сломал, а второе рабочие искали месяц, прежде чем бригадир тайком принес его назад. Но это еще полбеды. Панеп обвиняется в воровстве, причем из царской могилы. Камень из стены, снесенный в гробнице сети второго, он использовал для постройки 4 колонн в собственной гробнице и снова принудил участвовать в этом своих подчиненных. Аменнахт перечисляет их имена. Кроме того, из погребения одной из дочерей Рамсеса II Панеп спер мумифицированного гуся. А из гробницы своего коллеги Нахтмина позаимствовал кровать и прочие предметы. Обкрадывал он и другие могилы. При этом позже он клялся богами, что ничего не крал, так что становится еще и клятва преступником.
12: Их свободы не видать.
1: А из поминального храма царя Панеп позаимствовал чехол от колесницы, вино, масло и благовоние, что было явным святотатством. Вдобавок к этому, по словам Аменнахта, преступник взял вино свое и сел на саркофаг фараона, поступок, осквернявший святыню и оскорблявший богов. Сидеть свинцом на саркофаге царя – неслыханная дерзость. Аменнахт приводит множество свидетельств аморального поведения Панеба. Мы уже знаем о сожительстве с 3 замужними женщинами. Причем, как говорится в тексте, против отца свидетельствовал его сын Аапехте. Тот якобы прибежал к охранникам поселка и, поклявшись богами, сообщил о похождениях отца, о его романах с госпожой Туей Хель и ее дочерью Упхет. Сын признался, что с Упхет переспал и он сам.
11: Ты по что боярню обидел, смерть?
1: С Хель у Панеба, судя по всему, была длительная связь, потому что она успела сменить двух мужей. Известно, что со вторым своим супругом, Хесису Неб-Эфом, она тоже развелась, и не потому ли, что изменяла ему. Надо добавить, что Хесису Неб-Эф начал свою жизнь как раб, но был усыновлен Неферхотепом, как и Панеб, и стал членом бригады. Судя по всему, у двух приемных сыновей были поводы для вражды. Мало того, Аменнахт сообщает о насилии в отношении еще одной женщины по имени Иемуау. Из текста следует, что Панеб забрал ее одежду, бросил ее на стену и изнасиловал. Дальше больше.
13: Это был жесток. Коварный тесак. Тиранил жену, детей.
1: Панеб, неуравновешенный и совершенно необузданный человек, постоянно избивал рабочих на вечеринке. Забрался на стену и бросал в людей кирпичами, а некоторым коллегам угрожал убийством, включая приемного отца. Он преследовал главного мастера Неферхотепа, моего брата, хотя именно он вырастил его. И он запер перед собой двери и взял камень и разбил двери, и люди поставили охранять Неферхотепа, потому что он сказал: «Я убью его ночью!» И он избил 9 человек в ту ночь. Неферхотеп якобы сообщал об этом инциденте визирю Аменемосу, и тот наказал Панеба, но наглый бригадир пожаловался на несправедливое наказание самому фараону, и Аменемос был отстранен от должности. Наконец, если верить Аменнахту, Панеб реально замочил кого-то из жителей поселка. Именно он убил этих людей, чтобы они не смогли доложить фараону. Так заканчивается папирус. Может быть, и отчима он того.
14: Отец сделал ему предложение, от которого тот не смог отказаться.
1: В этот момент Панеб предстает перед нами эдаким воплощением древнего зла. Кстати, в англоязычных текстах бригады из Древнего Египта обозначаются словом «гэнг», так что можно считать Панеба настоящим древнеегипетским гангстером.
15: Вы гангстеры? Нет, мы египтяне.
1: Однако, если мы не пишем бульварный детектив из древнеегипетской жизни, а говорим об истории как о науке, давайте не раскрашивать все в черные или белые цвета. Стоит сделать важную оговорку. Отношение к тем или иным деяниям в Древнем Египте могли отличаться от привычного нам. Ну, например, взятка. Это слово в папирусе можно также истолковать как подарок. Известно, что жители поселка регулярно посылали подарки визирю, одаривали бригадиров и писцов, например, желая добиться для своего ребенка продвижения по службе.
16: Это не предложение, а подарок. Все налоги уплачены, деньги я все равно оставлю.
1: Во время кадровых сокращений визирю делали подношение просто в благодарность за то, что он не уволил этих рабочих, а уволил других. И этого никто не скрывал. О таких подарках есть многочисленные записи. Так что подкуп визиря не считался страшным преступлением, хотя и показывал некоторую аморальность Панеба. Аналогичные вещи можно сказать по поводу использования в личных целях рабочих бригады. Это было общей практикой. Согласно записям, бригадиры регулярно делали то же самое, и это даже значится в журнале причин отсутствия на работе. Для начальства изготавливали корзины, деревянные статуи и сундуки, кормили их валов и помогали строить гробницы. Ну, быть может, Панеб чересчур злостно эксплуатировал своих подчиненных, но это явно не тянуло на криминал. Да, секс с замужними женщинами и тем более изнасилование порицалось египетским обществом.
17: Это Уркин, насильник местный. Нехороший!
1: Кстати, в некоторых нынешних публикациях донос на Панеба называют древнейшим обвинением влиятельного человека в сексуальном насилии. Тема снова вызвала интерес в эпоху, когда высокопоставленных мужчин нередко привлекают к ответственности из-за сексуальных скандалов. Пришло время открыть, наконец, всю правду об этом грязном абьюзере Панебе. И, конечно, самое серьезное обвинение – кражи и убийства. Но возникает вопрос, касающийся всего папируса. Насколько правдивыми были обвинения Аменнахта? Американский египтолог Аль Бернс говорит, что хотя текст папируса выполнен хорошим почерком, по содержанию он довольно бессвязен. Похоже, обиженный пожилой Аменнахт диктовал писцу все плохое про Панеба, что ему приходило в голову, желая как можно сильнее очернить своего конкурента.
13: А я несчастный сирота! Меня обидели, обокрали, избили!
1: Египтолог отмечает, что соблазнение замужних женщин типичный пункт в подобных обвинительных текстах. Такие же обвинения встречаются в ряде других случаев, и число соблазненных дам всегда равно трем. Не было ли это дежурной претензией, которая присочинялась, чтобы изобразить обвиняемого не просто нарушителем закона, но и аморальным типом? Справедливости ради, надо сказать, что Аменнахт не только пытался свести счеты с врагом, но и выполнял свою обязанность. Слуги места истины, как называли строители царских гробниц, приносили фараону присягу, в которой под страхом сурового наказания обязались сообщать о любых проступках и подозрительных событиях. Соответственно, правильный вопрос – а есть ли иные источники, которые подтверждали бы обвинения Аменнахта?
18: Какие ваши доказательства?
1: Что ж, такой источник есть, но он всего один. Существует более поздний протокол, относящийся к 29-му году правления Рамсеса III. В нем записаны обвинения, которые рабочий Пенанкет, между прочим, потомок Панеба, предъявляет двум бригадирам, присвоившим камень из царской гробницы, укравшим из храма быка и спавшим с замужними женщинами. Оцените, кстати, пассаж из этого документа. «И он спал с тремя замужними женщинами. С госпожой Менат, когда она была с Кенной, с госпожой Тайуэнес, когда она была с Нахтамоном, и с госпожой Тауретхотеп, когда она была с Пентауром. Где-то я уже слышал что-то очень похожее».
19: «У вас тоже дежавю, алкаш».
1: Так вот, в этом протоколе рабочий говорит: «Итак, вы видели точку зрения визиря Хори относительно кражи камней, когда ему сказали, главный мастер Панеп заставлял людей уносить камни оттуда». Больше он, увы, ничего не сообщает, но здесь есть прозрачный намек на то, что Панеп был таки наказан за кражу из царской гробницы. Впрочем, что это было за наказание, неясно. По-видимому, после инцидента Панеп продолжал занимать пост бригадира. Ну, возможно, ему погрозили пальчиком. Примечательно, что ни в одном из найденных протоколов заседаний сельского суда нигде не упоминаются пьяные дебоши, драки и другие выходки Панеба, не говоря уже об обвинении в убийствах. Но при этом трудно поверить, что этот негодяй убил нескольких человек в небольшом поселке, и никто об этом не узнал. Возникает еще один резонный вопрос: а дошел ли составленный Аменнахтом донос до визиря? Возможно, что нет. Папирус ведь был найден в районе поселка, а значит, скорее всего, не покинул его пределов. Возникает даже мысль, что Панеп каким-то образом прознал про донос и...
20: «И помните, у нас длинные руки».
1: Однако найденный документ вполне мог быть и копией, которую Аменнахт оставил себе. В пользу этой версии говорит то, что в начале текста нет длинного перечисления титулов визиря, которому адресовано послание. Обязательный атрибут подобных депеш. Но что же в итоге случилось с Панебом? Наказание было суровым. Его жестоко избили палками, отрезали ему нос и уши. Ну, это цитата из одной популярной статьи. На самом же деле судьба Панеба неизвестна. И он, и его сын исчезают из записей где-то между 1193 и 1185 годами до нашей эры, то есть вскоре после того, как был написан донос. Действительно, существует версия, что Панеп был таки казнен. Дело в том, что найден остракон, датируемый 5-м годом правления Рамсеса III, в котором говорится об убийстве или казни бригадира, но имя не указано, так что это мог быть кто-то другой. Возраст Панеба к этому моменту приближался к 70 годам, так что вполне возможно, что он покинул этот свет мирно, без помощи палачей. Известно, во всяком случае, что доносчик Аменнахт не добился своего. После Панеба бригадиром был назначен человек по имени Анахт, совсем из другой семьи. Итак, Панеб вошел в историю как один из древнейших злодеев и преступников. Но справедливо ли это? Представьте, что потомки будут судить о вас по одной записке, составленной вашим главным хейтером. Подумайте, какими красками он напишет ваш портрет.
21: А в бар заходит... самый здоровенный мексиканец из всех, что мне доводилось видеть.
1: Будем помнить о том, что один из важнейших принципов исторического исследования – проверка достоверности одних источников другими. Был ли Панеп циничным карьеристом, убийцей или просто смутьяном, любившим выпить и погулять? А кто такой Аменнахт? Честный рабочий, который не может молчать, видя несправедливость? Или же завистник и клеветник? Надеюсь, рано или поздно в руки египтологов попадет еще один древний текст, который поможет прояснить ситуацию. Но, может быть, у вас есть своя версия событий? Кстати, пишут, что Панеп – герой серии книг «Камень света» писателя и египтолога Кристиана Жака. С вами был Александр Соколов.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Какая судьба ждет научную гипотезу? Когда-то она опередила время и была встречена в штыки. После долгих и ожесточенных дискуссий гипотезу приняло научное сообщество. Прошли века, и она стала частью истории науки. Так как же нам сегодня отличить непризнанного гения, опередившего время, от безумца, чье время не придет никогда? Раунд третий. От ереси до заблуждения. Игорь Дмитриев. Доктор химических наук. Историк науки. Профессор кафедры философии, науки и техники философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Директор музея-архива Дмитрия Ивановича Менделеева СПбГУ.
3: Прошу вас, коллега. Но прежде чем вы начнете ваше интересное выступление, у нас очередное не менее интересное голосование. Прошу вывести на экран форму голосования. Друзья, итак, Галилея осудили. Вариант первый. За непочтительные отзывы о церкви. Кто так считает? Угу. За пропаганду гелиоцентрической системы Коперника. За то, что считал, что научная теория может отражать истину, а не просто описывать явление. Угу. И, наконец, за то, что придерживался атомистического учения. И я прошу тех, кто смотрит нас онлайн, перейти по ссылке в чате и тоже проголосовать. А у меня вопрос, Игорь. А могли вообще Галилея в итоге приговорить к сожжению, как Бруно?
4: Ну, к сожжению, вряд ли. Это уж я не знаю, что он должен был сделать, и это было не в его характере. Все-таки надо не забывать, что Бруно очень долго уговаривали, предлагая ему разные компромиссы и так далее, но он был упрям. Галилей был упрям, но не в этом. А вот, как выразился один из предыдущих докладчиков, отправить его, если бы он не принял условия, которые приговором были определены, отправить его заниматься фитнесом на галеры, а скорее всего просто в тюрьму, где бы он тихо угас, это вот запросто было бы перспектива. Ну, я тогда сейчас уже начну с мифов о Галилее. Галилей такая фигура. Ну, здесь вы видите полное его имя. Он из хорошей семьи, немножко обедневшей, но из хорошей аристократической семьи вполне. И миф первый, что Галилея судили за распространение гелиоцентрического учения Коперника. Это довольно распространенная версия. Я бы мог, кроме этих, так сказать, ссылок еще привести, там, не знаю, десяток, а в интернете, может быть, даже и сотни. Вот, что можно по этому поводу сказать? Процесс над Галилеем, это был инквизиционный процесс. Иногда неправильно говорят, что было два процесса, 1616 год и 1633. В 16 году не было процесса в юридическом смысле. В 16 году, 1600, естественно, с Галилеем решили, так сказать, по-хорошему обойтись. Была процедура увещание или увещевание, как вам больше нравится, значит, и от него потребовали, значит, не поддерживать, не пропагандировать эту теорию. Вот кардинал Белармино. Правда, еще выступил комиссар инквизиции, который присутствовал при этом, уже с предписанием. Увещание и предписание немножко разные юридические вещи были. Предписание – это более жесткий такой запрет. Вот. А потом, в 1933 году, уже после того, как была опубликована его книга «Диалог о двух главнейших системах мира» Птолемеевой и Коперниковой, это сокращенное название, потому что все, полное название занимает почти всю страницу титула. Значит, вот после этого папа фактически повел дело к полномасштабному инквизиционному процессу. И вот этот процесс, он был странный, потому что, за что? Вот Декарт, который был в Голландии, увидел это объявление, это, кстати, то, что было развешено и посланы, выдержки из приговора, и вообще в этом процессе было распубликовано на всю Европу, это тоже был, уже была, так сказать, такая нестандартный момент. И вот когда Декарт, который имел юридическое образование, кончил Ла Флеш, иезуитский колледж, он удивился, за что ведь эта теория Коперника не считалась ересью. Ересью могло быть то, что, во-первых, касалось вопросов веры религиозной, о троичности божества или о сотворении мира, вот это догматические вещи. Ничего такого в диалоге не было. А если какие-то мнения не соответствовали, буквальному пониманию некоторых фрагментов Священного Писания, это, во всяком случае, не ересь. Утверждение может считаться ересью тогда, когда оно таковым объявлено либо соборным решением, либо усмотрением папы, мнением папы, объявленным публично, экс-катедра. Здесь ничего такого не было. Вторая странность, что в окончательном решении папы, 16 июня, это еще не приговор, это такой предприговор, понятно было написано, что ему грозит, вот вы можете здесь все прочитать, и смотрите, что ему предписано не рассуждать более никоим образом, ни письменно, ни устно о движении Земли, неподвижности Солнца, это контра и о противоположном, то есть... Если бы Галилей сказал, да здравствует теория Птолемея, единственно верная теория Матери Католической Церкви, его бы уже было то, о чем меня спрашивали. Если не костер, то, по крайней мере, тюрьма и все такое. Вот. Были и другие странности, на которых я остановлюсь немножечко дальше. Вот. И у историков зародилось такое вот... Да, и вот еще одна странность, которую я сейчас скажу. Дело все в том, что папа Урбан VIII, который был инициатором этого процесса, он еще когда ходил в кардиналах, он заявил, что Святая Церковь не осуждала эту теорию Коперника как еретическую, просто как непродуманную теорию. А уже потом он говорил, что даже вот то, что здесь написано, что Галилей имеет наглость влезть вот в самые такие интимные дела Церкви. Он что, передумал? Нет, не в этом дело. У историков давно появилось подозрение, что то, что было записано в официальном приговоре, то есть за теорию Коперника, да, он осужден, это не совсем то, за что на самом деле судили. Тут были разные гипотезы, но мне кажется, что сама идея, что приговор не соответствует истинным мотивам, это возможно так. Но причина вот в чем, как мне представляется. Папа не раз говорил, что если вдруг окажется, что теория Коперника верная, то ничего страшного нет в этом, нет никакой, трагедии. Что не нравилось Урбану? Урбану не нравилось не то, что Галилей придерживался теории Коперника и отрицал теорию Птолемея, которую, принимала церковь и так далее. Урбану не нравилось другое. Ему не нравилось то, как Галилей относится вообще к научной теории, любой, что он оценивает научную теорию в полярных, терминах, либо истинное, либо ложное. Иногда он допускал, что могут быть какие-то зерна истины в какой-то в целом ложной теории, такое бывало. Вот. Почему? Здесь очень важный момент. потому что Урбан считал, что человеческому уму не дано познать, как устроен мир на самом деле. И второе, что Бог всемогущ. Вот это потенция Деи Абсолюта, абсолютная мощь Бога. И Бог может устроить любую видимость для нас, а для нас это геоцентрическая видимость, да? Ведь каждый день перед нами солнце ходит. Вот, любым способом, в том числе таким, который человеку и понять-то не дано никогда будет. И поэтому, когда Галилей заявлял, что вот теория Коперника отражает то, что называется «verita assoluta», то есть абсолютную истину, а не гипотезу, не предположение, вот здесь Урбан видел доктринальную ересь. Почему? Потому что тем самым Галилей умалял догмат о божественном всемогуществе. А если вдуматься, то и о божественном всеведении. Потому что получалось, что Бог либо не может, либо не знает, как сделать, вот, так сказать, иначе. Я сейчас не буду останавливаться на тонкостях аргументации Урбана VIII, потому что, ну, я только хочу сказать, что, конечно, с точки зрения того, что любая научная теория не более чем гипотеза, ну, подавляющее большинство философов науки сейчас согласятся. У Урбана была аргументация шла, так сказать, теологическая. Ну, папа, простите, Папа Римский какую еще мог использовать аргументацию? И Галилей, который понимал прекрасно все трудности доказательства любой научной теории, он согласен, да, хорошо, гипотеза, но его смущало другое, апелляция Урбана к сверхъестественному фактору, к сверхъестественной причинности, вот к этой всемогуществу абсолютной власти Бога. И потому что иначе, если встать на точку зрения Урбана, тогда зачем наука? Тогда, собственно, наука заниматься должна тем, что, ну, одна теория лучше описывает видимость, спасает явление, как так говорили, другая хуже спасает явление. Ну, что, собственно, так сказать, и бороться-то не за что. Вот. И поэтому вот здесь и была, так сказать, главное разногласие. Но дело все в том, тогда спрашивается, а почему Урбан не мог так и сказать? Вот так и сформулировать, что дело не в том, что он там теорию Коперника поддерживает, это его личное дело. Считает, что Коперник лучше объясняет мир, ради Бога, пусть, но только чтобы было сказано о том, что в силу всемогущества Бога и, так сказать, слабости человеческого разума мы не можем знать истинных причин, не выдавать это за абсолютную истину. Кстати, Урбан был не первым, потому что еще в 16 году, я говорил, там тоже... Значит, когда Галилея упрекали, там тоже и говорилось о том, что он выражает теорию Коперника как абсолютную истину. То есть это еще и до того, как Урбан стал папой, формулировалось. Хорошо, почему нельзя было так и сказать, как можно? Потому что юридически это было очень сложно оформить. И вот здесь надо иметь в виду одну вещь, которую совершенно была непонятна, особенно советским историкам, которые проецировали свой бесценный социальный опыт на, так сказать, 17 век. То есть они примерно исходили из того, если папе не нравился Галилей, какие проблемы? Согнуть бараний рог за 3 часа. А не получалось. Понимаете, у них, я не защищаю инквизицию, вот я сразу, так сказать, предвижу, я рассказываю, так сказать, о тонкости их работы. У них у всех в головах было некое подобие правового мышления. И поэтому просто так вот взять, там, не знаю, казнить, посадить в тюрьму или что-то, нужны были доказательства. Если затеять вот то, что Урбан, развивать его, так сказать, претензию, то это надо будет затеять очень тонкие теологические споры, которые будут не очень понятны даже, может быть, и самим судьям, трибуналу. А главное, что Галилей, который умел любой аргумент вывернуть наизнанку, когда это ему было надо, то это все неизвестно во что превратится. А так прекрасно, особенно когда в архивах инквизиции нашли документы 16-го года, выяснилось, что там было дано предписание, он не послушался, была создана комиссия, которая сказала, да, в диалоге он фактически, как бы там это ни было, полемика, форма диалога, все понятно, но фактически он защищал теорию Коперника, ну вот можно уже сделать процесс. Вот. Кроме того, Урбан должен был учитывать еще целый ряд обстоятельств. Во-первых, он должен был учитывать, что Галилей – это не просто, так сказать, вольный искатель истины. Знаете, это был высокопоставленный придворный великого герцога Тосканского, математик и натурфилософ великого герцога, который получал очень неплохие деньги. Он получал 1,5 раза больше, чем госсекретарь великого герцога. Вот. И кроме того, политическая ситуация, это же была 30-летняя война, в которой Урбан вел очень такую тонкую, хитрую политику. Вроде бы как он, Папа Римский, должен полностью, так сказать, поддерживать Габсбургов, католиков, а он поддерживал линию Ришелье, который, в свою очередь, поддерживал протестанта Густава Адольфа. Там очень сложный политический был такой расклад. Вот, Урбан должен был учитывать еще и непростую ситуацию в римской курии, в том числе наличие прелатов, которые симпатизировали Галилею и которые, или по крайней мере, не видели ничего такого, из-за чего стоит городить огород и устраивать процесс. Ну и, конечно, международная известность Галилея. Вот все это привело к довольно-таки нестандартному и сложному процессу. Ну, времени мало, поэтому я просто очертил вот некоторую канву основную. Теперь миф второй. Да. Вот это обложка этой книги, диалог о двух главнейших системах мира. Значит, теперь миф второй. Миф второй звучит так. Галилей был брошен в тюрьму, и его пытали, и ему грозили костер инквизиции. Что я могу сказать по этому поводу? Значит, вот это очень хорошая такая цитата. Тут еще вспоминают якобы, так сказать, подтверждение того, что Галилея все-таки пытали, к нему применяли какие-то физические методы, что у него была боль в бедре. Я сейчас потом скажу об этом. Значит, просто так не пытали. Пытки были введены в XIII веке папой Иннокентием IV, а формально отменены в 1819 году, но пытки даже в Испании использовались нечасто. И была определенная процедура. Это не то, что, вот, как некоторые думают, что ага, вот не сознается в пыточную камеру. Нет. Это была, так сказать, длительная процедура. Сначала спрашивали, не желает ли обвиняемый сделать какие-то заявления по поводу его дела. Если тот не желал никаких заявлений, то известно ли ему вообще, за что его тут судят? Вот как он разделяет, не разделяет, кается, все, прекрати, никаких пыток не надо. А если он дальше упорствует, ну тогда следующий этап, то, что называлось угроза словесная, terito verbalis, то есть устная угроза пытки, когда сначала, так сказать, описывают, иногда в завуалированных выражениях, что будет, не помогает, значит, уже более конкретно, что там, если и тут, так сказать, ничего, ну, тогда уже инквизитор принимал решение, нет-нет, еще не о пытке, а terito realis, когда обвиняемого вводили в камеру пыток, показывали орудие, иногда готовили к мучениям, ну, скажем, связывали его, да, и если он и тогда продолжал изводить судей трибунала своим упорством, судей, которые желали ему, конечно, всем сердцем добра, ну, тогда наступало полное торжество закона. Были ограничения. Нельзя было одна пытка не больше 10 минут. Всего, так сказать, не больше часа, там, с перерывами. в присутствии врача. Нельзя было смертельных каких-то угроз, угроза жизни, угроза здоровья. Это все не допускалось. Больных нельзя было пытать, поэтому многие прикидывались больными. А Галилей был больным очень. Ну, многие, так сказать, там ограничения. Естественно, не пытали беременных женщин и так далее. Так что это все немножко не так, как обычно представляется собой. И все вот эти разговоры о пытках – это все не более чем дешевые выдумки. Теперь о больном бедре. Галилей страдал артритом в очень такой тяжелой форме. И когда его поместили, кстати, он ни дня не сидел в камере. Он жил в тосканском посольстве. Потом его перевели в помещение инквизиции, где прокурор ему уступил свою большую квартиру. Ему из тосканского посольства приносили еду, слуги. Он мог там переписываться и так далее. Так что тут тоже вот эти все. И Галилея во время вот процесса уже начался, у него был приступ большой, очень серьезный приступ артрита, и комиссар Макулана, который вел это дело, кстати, военный инженер, он, значит, сидел с ним всю ночь, давая ему лекарства. Ну, вы представляете, да, вот спроецировать на советский или российский опыт, да? Приезжает в Читу генеральный прокурор с лекарствами лечить кого-то. Вот. И еще потом пишет своим подроне, что надо заканчивать скорее, потому что иначе, не дай бог, он умрет в помещении святой службы, потом не оправдаешься. Миф третий. Ну, вот предыдущая картинка, я просто еще два слова о ней скажу. Она так здесь, понимаете, ну, обычно советские художники так изображали допрос партизана. Значит, Галилей был разбитый больной старик. Вот, поэтому вот это все, конечно... Ну, по крайней мере, здесь правда то, что сидело действительно три человека, его судили. Следующий миф и последний – это миф о том, что Галилей произнес свою знаменитую фразу «Эпур симовы», то есть все-таки она вертится. Вообще говоря, это довольно пошлая выдумка, потому что, как я уже сказал, перед судьями сидел разбитый старик, который не знал, где он проведет следующую ночь, и делать какие-то громогласные заявления, значит, для потомства – но это совершенно нереальная история, там, рассчитывая на суд истории какой-то. Ему вот сейчас надо было решить проблемы. Он был сломлен и морально сломлен. Вот, значит, на следующий день после вынесения приговора тюремное заключение было заменено на домашний арест на вилле Медичи, но там он не мог быть до бесконечности. И в итоге в июне 1933 года инквизиция решила, что ему можно разрешить переехать в Сиену к сиенскому архиепископу Асканию Пиколомини, который очень хорошо относился к Галилею. И когда он в Сиену приехал, ну, тот его встретил как родного отца. И Галилей как бы начал оживать сразу. Настолько вот ему стало хорошо, что ему друзья советовали, что, ваша милость, старайтесь, пожалуйста, выставлять на показ свою подавленность. Иначе донос напишут. И написали. Ну, после этого уже Галилей оказался у себя в имении в Арчетре, там масса было запретов на посещение, на все такое. И вот эта легенда, возможно, что беседуя на темы там, теории строения мира, как так говорили, теории Коперника, возможно, что он вот там в Сиене кому-то сказал, что все-таки она вертится. И потом это пошло. Но это такая гипотеза, которую очень трудно подтвердить. Известно, что, значит, ну вот эта картина второй раз, которая, значит, изображает, вот, вот это вот, когда он говорит «Эпур симовы». Значит, и портрет художника. Это 19 век. И фактически первый раз это вот на верхнем портрете, здесь, вот на этом портрете, на холсте под рамой была вот эта надпись, сделана, это 1640-е годы, школа Мурильо. А потом уже вот один значит, Боретти, который, итальянец, который журналист, который жил долго в Англии, он написал книгу «Итальянская библиотека», и вот там он, так сказать, это озвучил. Впервые это 1757 год. Вот. И тогда миф этот уже пошел широко. Ну вот, собственно, три мифа, которые я и хотел рассказать. И я думаю, что я даже немножечко сэкономил время.
3: Значит, ну, останется больше времени на вопросы уважаемых делегатов. Но сначала давайте посмотрим на результаты голосования онлайн. Смотрите. И все-таки лидирует пропаганда гелиоцентрической системы. Но, если честно, я бы тоже так проголосовал, если бы я не слышал ваш доклад уже на репетиции.
4: Ну, до того, как я написал свою книгу, я бы тоже так проголосовал.
3: А сейчас вопрос вам задает наш эксперт, я надеюсь, он сейчас в зале, Дмитрий Баюк, кандидат физмат наук, историк науки, старший научный сотрудник сектора истории физики и механики ИЕТ РАН. Дмитрий, покажитесь. Дайте микрофон Дмитрию.
5: Да, спасибо. Спасибо, Игорь Сергеевич, большое за интересный рассказ и замечательное выступление. Я должен присутствующим выдать маленькую тайну, что на самом деле этот вопрос я уже задал, и я так полагал, что вопрос эксперта должен быть довольно длинным. И в своей полной форме он занял бы больше 3 минут, а я его сокращу. И сведу, ну, мне надо уложиться в 1 минуту. Смысл моего вопроса в том, что я хочу выступить в защиту мифов и сказать, что ученые далеко не всегда с мифами борются, а иногда их и поддерживают. И наш герой сегодняшний, Галилео Галилей, прекрасное тому подтверждение. Есть так называемый галилеевский миф. И этот галилеевский миф, он замечателен тем, что против него всегда пытались бороться мифологическими же средствами. Есть антимиф, который тоже миф. Как говорят историки, весьма почтенные и знающие, что в основании галилеевского мифа лежит творчество его же собственных учеников, прежде всего Винченцо Вивиани, который, следуя модели Вазари, написал «Вита ди Галилео», биографию, в которой рассказывает многие те истории, с которыми историки науки потом много веков боролись, показывая несостоятельность этих рассказов и их неподтвержденность историческими фактами. Но в том, что сделал Вивиани, есть большая польза. Если мы посмотрим...

0: Так, перевейки.
1: Но... Язык, вот этот механизм общения, он возник как раз из груминга.
2: Ну, вообще, про происхождение человеческого языка, по-моему, не меньше 150 разных теорий существует, поскольку тогда никто не жил, да. Ну, апологеты их, естественно, выдвигают аргументы и доказывают правильность своего представления.
1: То есть, вот они вот так вот гукали, мычали друг другу что-то, сигналами обменивались, пока занимались грумингом. Да. Из этого возник язык. Вот о чем эта теория,
2: ну,
1: да?
2: Ну, может быть и так. Нет, но...
1: То есть, им нужно было общаться, им нужно было как-то что-то друг другу вот обязательно.
2: Ну, еще одна из распространенных теорий – звукоподражательное возникновение языка. То есть, вообще весь мир, так сказать, вокруг человека издает звуки, там, и животное издает, ну, и в то же время там и шум воды, и вой ветра, там, и камни падают. Ну, и вот человек стал пытаться изобразить и тем самым обозначить вот эти предметы.
1: Да, ну, вот я еще раз подчеркну, может быть, я никак не могу выразить свою мысль, но вот этот вот груминг, он как бы фундаментальная причина желания что-то рассказать. Желание.
2: Да.
1: Вот о чем речь. Что не из этих жестов возник язык, а именно из желания общаться. Вот это фундамент. А уж какие звуки там они придумали для общения, это другое дело.
2: Кстати, вот опять-таки...
1: Так или нет? У дельфинов-то нет груминга,
2: дельфинов, значит, нет,
1: у них
2: груминга.
1: Не может быть языка.
2: Но...
1: А у муравьев есть контакт, значит, у них может быть язык. Наверное, неправильно.
2: У муравьев, наверное, груминга тоже нельзя
1: нет, сказать. Нет груминга, но зато есть постоянные оказания контакта.
2: Этими своими антеннами. Не, одно время, это опять-таки, немножко уклоняемся, но вот тоже в 50-е годы, значит, писали, что, может быть, насекомые вообще с помощью радиосвязи между собой общаются.
1: Да, порой скрещенных антенн.
2: И помнишь, это у них именно да. Вот излучатели радиосигналов. Ну, по-моему, ничего не нашли в результате.
1: Нет, не нашли.
2: Но идея была, ну, в принципе, почему нет?
1: А зачем им усы,
2: да, с другой стороны? Да, зачем, действительно, такие сложные. Но что касается все-таки человеческого языка, вот правильно ты подходишь, значит, во-первых, должна быть потребность в общении для решения какой-то задачи. И опять-таки вот ссылаясь
1: вот
2: на классиков марксизма, вот тот же Энгельс, у него замечательная книга есть.
1: Которая... Диалектика природы.
2: Гениальная, согласен. Ну, хотя говорят, что это уже в советское время сложили из его каких-то статей, но неважно, как бы писал-то он изначально сам. И у него там как раз вот есть очень много...
1: Про попугая ты хочешь сказать.
2: Вообще про возникновение человеческого языка, и в частности про попугая. Как он мог это 150 лет назад нащупать? Вот то, что в экспериментах было показано буквально вот только в 70-е
1: да,
2: годы
1: точно, совершенно точно.
2: 20 века. То есть он писал... Ну, попугай, конечно, может повторять там свое имя из любви к произнесению звука, но я за точной цитаткой, естественно, не гарантирую, но, говорит, вы его научите бранным словам, так, чтобы он понял, что они означают, и он у вас начнет ругаться, как берлинская торговка с рынка.
1: Очень к месту.
2: Да. Ну и вот потом, когда уже вот стали с попугаями проводить эксперименты, оказалось, что таки да, они используют это вполне осмысленно.
1: Причем тогда это был пример, что да, мы же творчески подходим к изучению марксистско-ленинской диалектики. Вот видите, даже Энгельс ошибался, но оказалось, что он не ошибался.
2: Оказалось, что не ошибался. Ну и в частности, вот он, рассматривая вопрос происхождения языка, он говорит, что он должен быть потребность. То есть действительно должен быть какой-то такой социум, где, значит, члены социума, ну, либо какую-то совместную деятельность выполняет, либо, значит, тот же самый груминг, это тоже, значит, взаимодействие, взаимоотношения между собой. Ну, вообще говоря, вот человеческий язык действительно по сравнению с известными нам коммуникацией животных все-таки представляет собой гораздо более сложную систему, и это связано с тем, что она основана на знаке. То есть вот человеческие слова, это вот в философском таком теоретическом смысле являются знаками. А что такое знак? Ну, естественно, тоже вот у таких сложных понятий есть миллионы формулировок. Ну, опять-таки, если пытаться на пальцах объяснить, ну, считается, что знак — это некоторый материальный предмет, который в сознании его носителя, то есть в данном случае человека, поскольку мы других как бы носителей такого сложного языка пока не знаем, он связан с другим предметом и таким образом может его замещать. Ну, вот как ни странно, деньги тоже являются знаком. То есть вот эта вот бумажка, на которой написано
1: ну, знак, конечно.
2: 100 рублей или 100 долларов, там, она обозначает вот экономические взаимоотношения.
1: Ну, на ней же...
2: Каких-то стоимости.
1: Извини, да. Написано мелким шрифтом, что она обеспечивается золотым запасом.
2: Да, да. Но значит, в принципе, это сам по себе бумажка. Он ничего не значит.
1: Да.
2: Вот, может быть, может не быть. Но он как бы представляет собой...
1: Это бумажка означает, да. Что за ней стоит 100 там, рублей в золотом эквиваленте. Наоборот, да?
2: Да, да, да.
1: Ему эквивалентно сколько там золота.
2: Вот.
1: Там,
2: ну, и аналогично... 0
1: миллиграмм.
2: Аналогично этому слова человеческого языка, которые представляют собой материальные предметы, но значит, что это вот колебание воздуха, хотя говорят, это вот колебание воздуха. На самом деле, действительно, вот звуковая волна определенной частоты, определенной длительности, которая связана с каким-то предметом. Ну и, как говорят, сама по себе форма знака не важна, поскольку она именно через сознание носителя знаковые функции приобретает. Ну, как приводит пример, допустим, вот есть предмет «стол», там по-английски он «table» называется, по-немецки «тыш», по-французски не знаю как.
1: По-русски «стол».
2: Вот, по-русски.

0: стол. То есть некоторое вот сочетание звуковых волн. И для носителя данного языка он связан вполне конкретным предметом. Но мало того, что он с предметом, он одновременно и способствует некоторому абстрагированию. То есть слово «стол» обозначает не только вот конкретный стол, на котором мы сидим, но и некоторое понятие. Стол может быть круглый, квадратный, там, на одной ножке, на трех ножках, на четырех. Вот все это получается стол. То есть вот использование знака, оно способствует абстрагированию представлений о мире и тем самым способствует сложности мышления. То есть тоже вот наука психологии этим давно уже довольно занимается, взаимоотношение речи, мышления, что первично, что вторично. И вот получается, что у человека так называемое речевое мышление. То есть оно базируется именно на словах языка. Но это не значит, что мы, вот как говорят, вот если бы телепатия, то значит человек может почитать мысли другого человека. На самом деле эти вот мысли его настолько сжат там и непонятны, что вряд ли, даже если бы вот была телепатия, но это не то, что человек внутренне все это проговаривает. Но тем не менее, вот в процессе мышления он использует определенные вот эти понятия.
1: Ну, а мы не образами мыслим вот вообще?
0: Ну, отчасти образами, конечно. Но в основном самое сложное мышление, оно считается на речевой базе.
1: Да, каждому образу присвоено какое-то, да, значение.
0: Да.
1: Правильно?
0: Да.
1: То есть мы теперь вплотную подходим, с чего могла начаться речь, да, у человека?
0: Ну, тема безбрежная, и мы уже даже как-то и от животных-то несколько уклонились, но, правда, поскольку человек тоже, да, часть животного мира, то...
1: Как в том анекдоте, ну, ты прям как животное, понимаешь, ну, человек – животное.
0: Ну, конечно, с биологической точки зрения, да.
1: Просто в рамках некого культурного прогресса человек загнал себя в определенные культурные рамки, но биологических потребностей он при этом не лишился, таких же мотиваций, как у животных, он не лишился, потребностей не лишился, ну, в общем, о чем мы говорим.
0: Ну, вот опять-таки в традициях советской психологии, ну в более широком смысле марксистской философии психологии, происхождение языка связывалось с изготовлением орудий. То есть для того, чтобы действительно сделать какой-то инструмент, уже должно быть несколько такое абстрактное мышление, которое представляет, значит, что, собственно, нужно сделать с этим инструментом, и тогда какой должен произойти инструмент. То есть тут я говорю, тут мышление и речь, они взаимосвязаны. И потом уже инструмент может являться знаком чего-то, то есть, допустим, вот вождь показывает каменный топор,
1: да,
0: и это является, значит, побуждением пойти там, допустим, мамонта забить.
1: Ну вот мне в этой связи непонятно. Вот есть сложные языки, где есть не просто, ну, там, произнесение каких-то слогов, звуков, там, я не знаю, фонем. Я сейчас на незнакомую с территорией абсолютно пускаюсь. Ну, я вот просто как обыватель в данном случае рассуждаю с высшим образованием. Значит, есть какие-то звуки, но при этом, как принято у других народов, скажем, произносить их, да, фонемы, слоги и так далее, да, но есть у некоторых, кроме этого, еще и какие-то цоканья, прищелкивание, присвистывание. Значит, что же получается, что они умнее, чем все остальные,
0: нет,
1: раз у них
0: вовсе,
1: такой сложный...
0: Вовсе не означает, это просто уже развитие самой языковой системы происходит. То есть изначально, я говорю, язык, ну, надо полагать, что он был какой-то примитивный. То есть, допустим, вот...
1: Но если он связан с мышлением.
0: Связывался с... А оно вот происходит вот взаиморазвитие языка и мышления. То есть развивается язык, развивается, соответственно, и мышление.
1: Ну, чем сложнее язык, тем умнее человек, что ли?
0: Нет, это просто...
1: Мыслит глубже.
0: Ну, это, я говорю, это в качестве такого несколько грубого примера, но можно писать, допустим, алфавитом, можно писать иероглифами, как китайцы. Но это не значит, что как-то сам язык какой-то сложнее или проще, потому что считается, что, в принципе, с любого на любой язык человеческий можно мысль перевести вполне точно и адекватно. То есть, скажем, китайцам, наверное, наша письменность кажется примитивной, потому что 30 иероглифов только, и какие длинные их последовательности надо запоминать, чтобы вот писать латинским или русским алфавитом. Так что это все это просто
1: форма. Не, ну, у них, на самом деле, у них иероглифы тоже, да, там обозначают женщина, там много женщин, это уже другое понятие.
0: Да, да. Не, ну, это как вот любая система, она сформировалась, она начинает развиваться, усложняться, но это о сложности мышления ничего не говорит, потому что это проводились уже много таких экспериментов, вот насколько влияет структура языка на мышление, ну, в общем, считают, что у всех современных людей уровень развития мышления одинаковый, вот, а то, на каких языках они разговаривают, не такое уж имеет значение. Теперь, значит, мы вернем все-таки к системе коммуникации животных. Ну, надо признать все-таки, что человеческий язык действительно сложнее по устройству, то есть это называется так называемая открытая коммуникативная система или открытого типа. То есть с помощью языка можно передать любое понятие, любое взаимоотношение между предметами и даже о самом языке рассуждать, как мы, собственно, сейчас и делаем. А что касается систем коммуникации животных, ну, в общем, они считаются все-таки достаточно ситуативные. То есть они могут обозначать, скажем, вот есть индивидуально опознавательные сигналы.
1: Да.
0: Но они сообщают о том, что вот здесь вот присутствует такая вот особь, и она о себе заявляет. Обычно это используется, да, в брачном поведении, в каком-то территориальном, в агрессивном, то есть, значит, присутствует здесь какой-нибудь, ну, либо там олень, или даже тот же соловей, вот соловьиная песня, это, в общем, тоже это такого же рода сигнал.
1: Конечно.
0: То есть она указывает, что уже вот участок занят, что здесь вот присутствует такой прекрасный самец, вот, и поэтому самки его должны выбрать, а если кто-нибудь сунется сюда, то может получить. Вот. Ну, вот примерно вот так вот. Но, правда, опять-таки, действительно, все-таки мы вот подходим к тому, что, ну, не может сложная коммуникативная система не иметь каких-то корней вот у своих предшественников. А действительно, вот в последнее время обнаружилось, что, скажем, вот у многих видов обезьян, допустим, обозначаются различные типы опасности разными сигналами. Там, да. Орел, змея.
1: Мы с этого начали.
0: Вот. Значит, уже это заложено. Опять-таки, поскольку многие обезьяны вполне осваивают орудийную деятельность, то есть они могут, ну, и палкой банан достать, вот как в анекдоте, вот, или в экспериментах Павлова.
1: Не такой, Павлова, ну, Ладыгин и Кот.
0: Ну, еще Кёллер там.
1: Кёллер, вот, да.
0: Ну, неважно, в общем, они действительно
1: способны
0: решать достаточно сложные задачи именно с использованием орудийной деятельности. А если так, то у них тогда, опять-таки, вот исходя из марксистских представлений, значит, у них есть предпосылки для формирования знаковой системы, если они могут вот какие-то такие вот штуки делать. Ну и с обезьянами как раз очень много привнесли вот эти эксперименты, когда их стали обучать, ну, языку глухонемых, потом была система каких-то компьютерных значков там. То есть, ну, обезьяны не могут освоить сложных звуков человеческого языка в силу того, что у них гортань не устроена.
1: Не так, как надо.
0: Вот. Потому что пробовали когда-то орангутанг и шимпанзе просто человеческим словам, ну, обучать. Ну, они там самые примитивные звуки могли издавать. Вот. А когда им дали вот этот аппарат. Ну, вроде бы получилось, что они его осваивают.
1: Они на вдохе просто произносят.
0: Где-то вот звучит. До уровня трехлетнего ребенка, то есть, получается, в потенции...
1: Да, нет, ну, там больше, чем трехлетний. Ведь этот Канзи знаменитый, он вообще сложные вещи.
0: Бывает, как везде, гениальные какие-то представители, да. Так же, как вот этот вот попугай-то, вот и самый...
1: Пиперберг,
0: да.
1: Который знаменитый.
0: Вот. Ну, в общем, получается, что, опять-таки, вот в потенции, в психике заложено гораздо больше, чем это требуется для реализации в жизни. И поэтому, если, так сказать, соответствующий подход найти, то можно эти способности развить.
1: Развивать.
0: Да, развивать. Ну и, соответственно, значит, получается, это примерно вот было показано, как вообще вот язык человека может произойти, может развиваться, потому что вроде бы они даже, эти шимпанзе, на которых это проводилось, они уже даже стали конструировать как бы из двух сигналов,
1: ну, да,
0: создавать, да, какие-то сложные, как для объяснения какого-то сложного понятия.
1: Ну, горилла Коко знаменитый, да, который тоже что-то там вот обозначал.
0: Вот. Ну, человеком, конечно, они не стали, все-таки тут имеет значение размер мозга и его сложность. Все-таки, я говорю, до какого-то уровня они могли, так сказать, подтянуться, но полноценную человеческую психику, конечно, от них...
1: Ну, хорошо, у дельфинов больше извилин, чем у нас, и мозг больше.
0: Да.
1: Могут они говорить?
0: Ну, получается,
1: тут что он глубоко могут... вздохнул,
0: да, протяжно. Да, но это, я думаю, это отдельная тема, которая, может быть, для следующего раза как-нибудь у нас пойдет.
1: Да. Ну, если про коротко.
0: Дельфинов отдельно. Во всяком случае, есть материальные носители, то есть есть система сигналов, на которых могла бы у них существовать сложная коммуникативная система, но, как говорили наши учителя, интересно, знают ли об этом сами дельфины.
1: Понятно. Ну что ж, дорогие друзья, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Мы совершенно неожиданно о животных-то мало говорили, а больше говорили о языке. Ну, я думаю, что придет время, мы попробуем поговорить конкретно, какие животные ближе всего подошли к человеку в этом отношении. У меня в гостях был Александр Владиславович Агафонов, кандидат биологических наук, исследователь коммуникации дельфинов. Спасибо за внимание, спасибо, Александр Владиславович. До свидания, слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: здесь все становятся либо очень богатыми, либо мертвыми. Из фильма Серджо Леоне «За пригоршню долларов».
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм Серджо Леоне «Хороший, плохой, злой». И у нас в гостях историк Клим Жуков. Привет, Клим.
2: Привет, Кристина. Очаровательно выглядишь. Рад быть рядом с тобой.
3: Уважаемые телезрители, просьба не искать смысл в данном рекламном ролике. Лучше ищите дешевые билеты на Aviasales.
4: Aviasales. Сервис для покупки дешевых авиабилетов.
0: В 1966 году на экраны вышел спагетти-вестерн «Хороший, плохой, злой» Серджо Леоне, завершающий долларовую трилогию. Действие фильма происходит во время гражданской войны в США. В центре сюжета судьбы трех авантюристов, которые явно оправдывают свои прозвища, вынесенные в заглавие. Клинт Иствуд, хороший, играет жестокого наемного убийцу, который постоянно ловит, а затем отпускает на свободу преступника Элли Уоллаха, злого, с целью увеличить вознаграждение за его голову. Во время просмотра фильма становится понятно, что грань между хорошими и плохими в фильме чрезвычайно зыбкая.
1: Давай, наверное, начнем с того, что этот фильм... Несмотря на то, что у него есть некие исторические предпосылки, события в фильме идут на фоне гражданской войны в Америке в 19 веке, потом я знаю, что оружие использовали музейное, настоящее, костюмы абсолютно современные, и с визуальной точки зрения для меня, как для художника, это немножко такая... куча мала. Как ты к этому фильму относишься именно с точки зрения визуала и историзма? Я понимаю, что его больше нужно рассматривать как спагетти-вестерн, такой жанр, но давай сначала коснемся исторической стороны фильма.
2: С точки зрения материальной культуры, ты вот правильное слово сказала про кучу малу, туда столько навалено всякого вообще, потому что блондинчик там стреляет из винчестера 1866 года, у которого просто сняли цевьё, чтобы хоть как-то загримировать и замаскировать. А в конце последний кадр, когда Клинт Иствуд, тот же блондинчик, собственно, безымянный стрелок, стреляет по веревке на шее у Туко, у Элая и Олиса, который на кресте стоит ногами, он стреляет вообще из винтовки Шарпса 1874 года, то есть, ну, это, мягко говоря, очень сильно после окончания гражданской войны, которая закончилась в 1865 году. Что даже непонятно, а зачем вы гримировали винчестер 1866 года под винтовку Генри 1860-го? Ну, понятно, когда снимаешь цевьё с подствольного магазина, оно, ну, для совсем не понимающего человека делается похожим на что-то такое более древнее, возможно. Но это же видно, что это винчестер, который через год после окончания войны появился вообще на вооружении. Но окей, вы его вот так загримировали, и потом вы показываете крупным планом, вот так вот на весь экран, винтовку Шарпса на 10 лет позже. Зачем? Какого это все происходит? Потом то, что с оружием сделано... Причем у персонажей, у первоплановиков, то есть у Клинта Иствуда, у Ли Ван Клиффа, который «Ангельские глаза», у Элая Уоллеса, у Тука, Клинт Иствуд и Элая Уоллес вооружены оба-два знаменитым револьвером «Кольт Неви» образца 1851 года. Он как раз идеально попадает в события войны, гражданской войны. Ну, потому что 51-го года, война начинается в 61-м году, там у него огромный запас, его выпустили огромным количеством, его использовали все сражающиеся стороны, и не только они, вообще, вот он был везде. Но одна проблема, он был капсульный, это не был пистолет, револьвер, извините, под унитарный патрон. То есть барабан, в него при помощи подствольной трамбовки заколачивался патрон специальный, порох, пуля, пыш. И сзади на специальную бронетрубку насаживали капсуль, по которому бил курок, гремучая ртуть взрывалась через бранд-трубку, то есть бранд — это огонь по-немецки, значит, огнепроводную трубку, в порох поступали искры, и происходил выстрел. Вот он так мог выглядеть, и никак по-другому. А когда мы видим эту знаменитую сцену,
1: когда он собирает оружие из разных деталей.
2: Когда Клинт Иствуд сидит в гостинице, у него на столе лежит разобранный револьвер, он его чистит, по городу идут солдаты, едут пушки, там грохочет все, а в это время убийцы крадутся к нему на цыпочках по лесенке. Ну, он услышал что-то нехорошее, как шпора звякнул, он очень быстро его собирает, начинает заряжать. И когда открывается дверь, он их встречает кинжальным огнем в упор. Вот он должен был в это время при помощи подствольного рычага забивать патроны в барабан, дрожащими руками насаживать брандтрубки. Вот это было бы гораздо лучше. Ну просто потому, что накидать патронов в барабан — довольно быстрая затея. А вот снарядить выстрелами под капсульный патрон револьвер — это дело гораздо менее быстрое. И вот эти вот движения, они были бы, на мой взгляд, гораздо лучше. Это было бы драматичнее. При этом, когда потом нам показывают и Туко, и, кстати говоря, Ли Ван Клифф, ангельские глазки, у него Ремингтон, револьвер Ремингтона, New Army 1858 года образца, он тоже капсульный. И вот знаменитая, великолепно чеканно выполненная сцена этой тройной дуэли в конце, когда они под музыку там минут 7 переглядываются, только потом начинают стрелять. Там очень много крупных планов, это великолепные крупные планы лиц, как они там играют своими физиономиями все, это просто потрясающе. И они играют руками. Тоже, кстати говоря, сделано так, как потом очень мало кто мог. Когда показывают просто кисть руки, понятно, что глазами можно сыграть, попробуй сыграть пальцами. И вот темпераменты показывают, потому что этот самый Ли Ван Клифф прям подкрадывается по боевой портупее к пистолету, Туко себе там ковыряет ногти, вот так вот совершенно спокойный Клинт Иствуд. И крупный план показывают, очень крупный револьвер. У револьверов все револьверы с брандтрубками под капсульный патрон. Причем на них иногда капсулю одеты, иногда капсулей нет. То есть видно, что снимали долго и забывали капсули обратно понабить. Хотя, повторюсь, они все стреляли недолго до этого унитарными патронами, потому что все эти револьверы были переделаны под унитарный патрон, но сильно после гражданской войны. В гражданскую войну и Кольт Неви, и Ремингтон Нью Арми, они должны были быть капсульные, без унитарного патрона. Причем у Ли Ван Клиффа, опять же, в конце очень хорошо видно, что у него на поясе вставленные под патроны, в патронтаж, они оболочечные. А это вообще, наверное, к 80-м годам только 19 века появилась такая штука. Оболочечная пуля. Должна быть просто свинцовая, без рубашки. А там они одеты в желтенькие рубашки, эти патроны все. Это анахронизм чудовищный, который даже меня, который заклепочник и любит материальную культуру, особенно материальную культуру военного дела, вообще не бесит. Настолько фильм великолепен просто. Я молчу, что там с пушками сделали, потому что там же есть военная сцена одна, этот бой около моста знаменитый. Боже мой, там какие-то пушки есть похожие на правду, есть вообще не похожие на правду, а есть просто мортиры чуть ли не наполеоновского времени. Я ожидал там увидеть какие-нибудь мортиры типа...
1: И даже сам взрыв моста, правильно, тоже вызывает сомнения?
2: Взрыв моста — это отдельный вопрос. Я думал увидеть там мортиры типа «Диктатор», очень характерные для этого времени. Там это 330-миллиметровая мортира, 33 сантиметра у нее калибр, а при этом ствол 1,20 м. С вот такими вот стенками, чтобы ее не разорвало. Там с огромным запасом прочности. Они прямо вот очень крутые, очень узнаваемые для гражданской войны в США. Их там не показали. При этом показали поставленные напрямую наводку обычные наполеоновские мортиры с отдельной зарядной камерой, которых просто, ну я не знаю, они там вообще могут быть, нет? Наверное, уже нет все-таки, как-то мне так что-то кажется. И при этом метрольезы Гатлинга, эти семиствольные поворачивающиеся пулеметы, которых приняли на вооружение после гражданской войны, их не применяли в гражданскую. Ну, в общем, я так на это все посмотрел, ну, по крайней мере, широко не применяли. Они изобретены-то они были пораньше. Я так на все это смотрел, и я понимаю, что я хочу придраться, хочу остановить кадр, поискать, что тут не так. Но я не могу, потому что мне интересно, что будет дальше. Ну, когда Илая Уоллес Тука собирал револьвер из разных запчастей, опять же, знаменитая сцена в аптеке. Когда покупаешь револьвер, не только денег не берут, но еще и дают сдачу. Прекрасное место. Всем рекомендую. Там есть револьверы там, 70-х, 80-х годов. То есть там такая эклектика жуткая. А потом, когда только говорит «револьверс», хозяин аптеки говорит «револьверс», «револьверс», говорит, ну, лучше у меня вот там. И он берет, там тоже был Ремингтон, какой-то Смит Вессон, много кольтов. И он разбирает несколько пистолетов и собирает их вместе. Забудьте, если вы разобрали 4 револьвера того времени.
1: Невозможно, мне кажется, в один, да?
2: Потом вы в один их не соберете, потому что там очень много деталей, изготовленных в рукопашную, которые уникальны для каждого пистолета, для каждого револьвера.
1: Даже я, как человек, который в оружии не разбирается, мне немножко так и это становится.
2: Не, ну если современный автомат Калашникова, ты миллион Калашников их разбери, их вот так вот в бочке перемешай, и ты их все соберешь. Потому что все детали на 100% взаимозаменяемые. А вот оружие того времени, это потом, когда Кольт выпустит револьвер Писмейкер, знаменитый, вот он как раз всю публику возьмет тем, что он там 20 револьверов разбирает, их вот так вот перемешивает и собирает 20 револьверов в случайном порядке. Такая унификация деталей к тому времени была достигнута. А вот те всякие там эти Неви, Драгуны и прочие, там было большое чудо, если попадется 2 одинаковых револьвера настолько, что можно будет деталями поменяться.
1: Слушай, ну мне кажется, вообще в целом сложно разбирать этот фильм с исторической точки зрения. Понятно, что даже у режиссера, наверное, не было цели снять какую-то историческую картину. Это абсолютно другой жанр, он более развлекательный. И я не знаю, есть смысл ли говорить там про гражданскую войну, помимо того, что там говорят про северян и южан, мы особо там исторического подтекста никакого не видим.
2: Ну, он, конечно, есть.
1: Ну, есть, но он такой очень слабый.
2: Он не может не есть, и все-таки мы, когда говорим о самом жанре, мы не можем отказаться от мысли, и даже не отказаться, а отстраниться от той самой простой мысли, что все это происходит во время войны Севера и Юга. Это какие-то годы там 1862-1863, что-то в таком духе. Потому что все из этого проистекает. Вообще-то даже жанр вестерн, он сам по себе очень часто обращается к этой эпохе.
1: Но судя по тому, что ты смотрел, мне кажется, это все равно все очень условно.
2: Естественно, условно.
1: Прям никаких максимально
2: условно. Никаких сомнений. Никаких сомнений. Тем более, что это не просто вестерн, а это спагетти-вестерн. То есть это итальянец, который снимает вестерн в Испании.
1: Смотри, что касаемо гражданской войны, а действительно ли наш главный герой, который блондинчик, он охотится за головами, грубо говоря, да, спасает
2: их? Баунти-хантер.
1: Да. А если апеллировать на исторические события, действительно ли во время гражданской войны можно было таким образом спасать уголовников, и за них действительно, за их головы давали такую крупную сумму денег?

0: то, что были стрелки эти в то самое время, когда шла война, без сомнений. Конечно, были. Потому что их очень трудно было мобилизовать. Попробуй мобилизуй вот этого Клинта Иствуда. Ну, за ним невозможно прийти с повесткой и сказать: дорогой товарищ, теперь ты в армии. Потому что он на лошади и вооружен. Как только ты его попытаешься мобилизовать, очень может быть, что вам придется вступить с ним в перестрелку. И еще неизвестно, чем это закончится. Кого можно мобилизовать? Как обычно, бесправных людей. Вот приезжает в Нью-Йорк корабль с очередными ирландцами, и их прямо сгружают на пристани, и тут же каждому выдают повестку, винтовку и шапку с кокардой, пошел воюй. То есть вот людей бесправных, невооруженных и так далее в то время завербовать было гораздо легче, чем завербовать людей, которые умеют стрелять, умеют воевать, может быть, даже воевали уже. Но вот попробуй этого стрелка завербуй. Это все было связано с тем, что США в то время, да и сейчас, это не вполне единое государство. Это Соединенные Государства Америки. Это штат, это по-русски штат. А по-английски это state. United States of America. State – это государство. В этом государстве свои законы, в нем свои граждане, там все свое. Именно здесь крылась причина возможности организации гражданской войны в том виде, в каком она случилась в 1861 году. Потому что были два по-разному, очень сильно по-разному организованных в экономическом и политическом плане юг и север. Юг был рабовладельческий, в первую очередь хлопко- и табаковыращивающий, а север был в первую очередь, конечно, промышленный. И у них был на какой-то момент, вроде бы они находятся в единой конфедерации, но на какой-то момент у них начались очень напряженные отношения. Почему? Потому что все нормальные рабовладельцы, они живут за счет экстенсивно развивающегося хозяйства. То есть им нужна постоянно новая земля. Потому что вот у тебя есть, допустим, твоя латифундия. 10 тысяч гектар, там выращивают хлопок. Там работает Джанго, еще не освобожденный, и его братья-негры, которые этот самый хлопок собирают. Все у тебя прекрасно. Но у тебя рождается сын, проходит там условно 25 лет.
1: И ему надо еще тоже землю.
0: Это во-первых. Во-вторых, если ты такой не один, а ты такой не один. Вы там все выращиваете или хлопок, или табак, или хлопок и табак вместе. Вы вступаете в конкуренцию, в капиталистическую. Хотя вы сами не рабовладельцы, вроде бы вообще-то античный способ производства. Но вокруг-то капитализм. И вы англичанам, например, и в первую очередь им продаете хлопок. Вот ты продаешь, абсолютно условно, 10 тонн хлопка в год. И сосед продает 10 тонн хлопка в год, а значит, они стоить будут примерно одинаково, а значит, купят у тебя, купят у него, без вопросов. Но сосед взял и отжал себе еще 1000 гектар, и он стал выпускать в год 15 тонн хлопка, а значит, у него на единицу этого самого хлопка, хлопок будет стоить там на полцента дешевле, а значит, покупать будут не у тебя, а у него. А значит, ты не смотри, что у вас античный способ производства, ты должен расширяться. То есть, ты должен покупать себе или как-то приобретать новую землю, чтобы не отстать от соседей и не разориться. Тупо совершенно, чтобы они тебя не скупили. Плюс дети рождаются, да, им тоже нужно. И вот эти вот парни с Южных Штатов, они были настолько чудовищно лихие в этом отношении. Они, например, ездили туда, на юг, в Мексику и Мезоамерику. Ну, просто папа тебе говорит: вот тебе лошадь, вот тебе ружье, вот сабля, заправдошнее, барабан, щенок, бульдога, езжай и достань себе землю сам. Они прямо сбивались в частной военной компании и ехали, завоевывали себе, прям вот просто физически отнимали землю у соседей. В другом государстве они были очень сильно бодрые, военно обученные, многие из них кончали хорошие военные академии, это были прям псы войны. Но туда же не наездишься. А рядом Северные Штаты. Им вроде земля-то не нужна. Они там завод свой поставили и что-то там делают на этом самом заводе.

0: Одна проблема. У них там на территории запрещено рабство. Давно.
1: Ну, частично же оно все равно там существовало.
0: Не во всех штатах.
1: На севере все равно же было.
0: Да, не во всех штатах. Да, было, но по-всякому случалось. Так вот, ты покупаешь там землю в каком-нибудь соседнем штате, но там нельзя рабство. То есть тебе нужно там использовать наемных рабочих, а значит, у тебя будет хлопок дороже. Это бессмысленно. Поэтому они постоянно продавливали, что, знаете, вот в этом штате, пожалуйста, разрешите использовать рабов. И они просто физически отодвигали границу на север все дальше и дальше, таким образом поглощая северные штаты чисто экономически. И это было подтверждено чем? Военной силой. Потому что они регулярно устраивали эти самые налеты, набеги и прочее. То есть, ну, просто внутри собственной страны, большой этой Соединенных Штатов, они представляли проблему. Ну и, конечно, дальше возникла еще одна нехорошая мысль. Одни хотели, чтобы доллар был обеспечен золотом, а другие хотели, чтобы доллар был обеспечен серебром. Из-за этого были yellowback and greenback. Greenback — это как раз северяне хотели серебряное обеспечение доллара.
1: А потом пришли к тому, что он ничем не обеспечен.
0: Greenback. Почему мы говорим слово баксы сейчас? Потому что это спина, back, спина. Backs – спины, то есть много спин. Когда мы говорим баксы, это неправильно, правильно говорить баки. И вот эти greenbacks, естественно, победили в итоге. Нет, просто как, золотое обеспечение доллара – это было очень круто, но это нужно было торгашам на юге, которым было очень важно, чтобы доллар был золотой, чтобы можно было за доллары продавать всем все, чтобы те золотом платили. А промышленным северянам дорогая валюта была очень сильно не нужна, потому что им наоборот нужна была валюта сильно слабее, чтобы можно было задешево нанимать рабочую силу. Те-то никого не нанимали, они просто их покупали навсегда, рабов. А северянам на заводах приходилось рабочую силу нанимать. А значит, нужно было что? Платить им, ну, допустим, $100, но чтобы эти $100 были сильно меньше, потому что ни серебром, ни золотом обеспечены. Это слабая валюта, это хорошо для промышленного капитала. У тебя две неравновесные системы, одна из которых очень агрессивная и вооруженная. Юг, я имею в виду. И она может развиваться только экстенсивно. То есть им нужны новые земли постоянно. Ну и, естественно, капиталисты на севере и рабовладельческие капиталисты на юге покушались так, что капитализм очередной раз доказал, свои проблемы он может решать одним способом, по-настоящему. Это войной. 4 года войны.
1: Конструктивно в деконструкции с Климом Жуковым.
2: Главные роли исполнили Клинт Иствуд, Илай Уоллок и Ли Ван Клифф. Съемки картины прошли в 1966 году в Италии и Испании. Хотя фильм был успешен как в итальянском, так и американском прокате, сразу после выхода на экраны картина получила в целом негативную оценку критики. Специалисты отрицательно отнеслись к чрезмерному насилию, двойной морали и спорному монтажу. Фильм практически не был замечен на фестивалях из-за несколько предвзятого отношения к спагетти-вестернам, как к вторичному и эксплуатационному кино. В середине 80-х годов мнение критики постепенно изменилось, и картина «Хороший, плохой, злой» стала признаваться одной из лучших работ в истории жанра. Фильм глубоко повлиял на эстетику нео-вестерна и кинематографа в целом. Стивен Кинг, Квентин Тарантино, Никита Михалков и другие деятели искусства упоминали о том, что картина Серджо Леоне значительно сказалась на их творчестве. Высокую оценку получила и работа композитора Эннио Морриконе. Лейтмотив картины, стилизованный под вой койота, считается одной из самых узнаваемых мелодий в истории кино.
1: Ты говорил про ирландцев. А вообще, в целом, в 19 веке очень много людей из Европы переезжали в Америку.
0: Конечно.
1: У которых были долги, у которых были обязательства и так далее. Они бежали от проблем именно в Америку. И у них там были... якобы, но это, мне кажется, это тоже довольно-таки фиктивно, что у них были возможности, им давали бесплатную землю для того, чтобы обосноваться в Америке. Это, конечно, очень мало в кино затронуто, практически нет. Ну, давай тоже на эту тему
0: поговорим. Это момент очень правильный. Почему? Потому что Америка страна возможностей была.
1: Слушай, ну, мне кажется, страна возможностей — это тоже такое.
0: Ровно потому, что...
1: Возможности тоже там надо было отвоевать, даже да, с землей, да, когда да, ты приезжаешь, так, и тебе дают бесплатную
0: землю. У тебя есть земля, но...
1: Ее могут в любой момент отобрать.
0: Так ты сиди, у тебя ружье, револьвер, соседи такие же вооруженные, ну, имеешь право, пожалуйста. Если что, стреляй. У них поэтому, собственно, вторая поправка Конституции, свободное ношение оружия, с которой десятилетиями борются, чтобы как можно сильнее это дело удалить из общественной жизни. Где успешнее, где менее успешно. На юге, например, совсем не успешно, но оно было связано именно с тем, что ты находишься очень часто на зоне, в зоне, которая не контролируется государством почти или вообще совсем. Если какие-нибудь индейцы, бандиты приедут, ну, будь добр, обороняйся сам. А если ты будешь безоружен, как ты будешь обороняться? Поэтому была принята поправка, которая разрешает всем вообще носить оружие. И страна возможности-то была. Но другое дело, что там башку могли оторвать. Но при этом, по сравнению с Европой, где серых политических зон не было в принципе, там все было поделено между государствами, человек предприимчивый, смелый и, конечно же, удачливый мог в Америке неплохо приподняться. Как обычно, это был 1% из 100, но все-таки это не 0%. И все, конечно, хотели, чтобы, возможно, их удача в Америке поцеловала в лоб. И поэтому перлись туда, имея в виду, что им повезет. И вот главные-то герои всей долларовой трилогии, в том числе и самого лучшего фильма «Хороший, плохой, злой», это как раз такие типичные потомки искателей приключений. За исключением одного, который тоже потомок искателей приключений, но латинос из Испании. Это как раз Элайя Уоллес, который играет Тука Бенедикта Пасифика Мария Рамиреса.
1: Смотри, мне кажется, все эти три персонажа — это какой-то некий архетип, который, конечно, показан в кино именно в этом. Просто очень сложно говорить на какие-то исторические темы, давай поговорим именно про персонажей.
0: Ну, это философская тема, скорее.
1: Ну, философско-сценарная, я бы сказала. И немножко режиссерская, наверное, с таким подходом к работе актера над образом. Давай поговорим про них. Насколько ты думаешь, они показаны точно в этом фильме?
0: Видишь ли, тут это загадка, которую загадывает нам Серджио Леоне, как человек, в общем-то, глубокий, который не только хотел кого-то развлечь, повторюсь, в это время кино все еще было средством творческого высказывания, а не только средством зарабатывания денег. И поэтому это в том числе и философское произведение, которое называется «Иль Буоно, Иль Бруто, Иль Каттиво», то есть «The good, the bad, the ugly». Хороший, плохой, злой. А кто из них хороший-то?
1: Хорошего нет.
0: Что там, у них этот блондинчик хороший, что ли? Да вы серьезно? Он отличается от Туко только манерой поведения.
1: И это тем, что он такой симпатичный.
0: Это такой же, такой же уголовник. Точка. Ну и там есть злой Туко и плохой Ли Ван Клифф. Кстати, потрясающий актер совершенно, он просто, вот мне очень нравится его работа. Ли Ван Клифф крут, как обрыв просто, с этими ущищами прям такой, взгляд у него такой. Да. Три уголовника, три настоящих уголовника, которые постоянно преступают законы. Ну, только один отморозок, Туко. Один... скажем так, явно со склонностью к каким-то зверствам, то есть это Ли Ван Клифф, и все-таки умеренный, не отморозок, это Клинт Иствуд. И в силу того, что он симпатичный, он хороший.
1: А на самом деле... Только из-за внешности, мне кажется, он так привлекает.
0: Не, ну смотри, он не зверствует, в отличие от Ли Ван Клиффа. То есть он никого там из гражданских там не бьет револьвером по коленным чашечкам, не устраивает пытки в концлагере. Он прилично себя ведет, он вменяемый, скажем так. Ну, ты согласись, это же разница косметическая. Потому что все трое убивают людей, нарушают законы, обманывают государство родное. И вообще-то там на всякий случай идет война. И они все трое не в армии. В армии они оказываются только, чтобы грабануть кассу конфедератов. И исключительно. И то до времени они оказались в армии, потом такие слиняли за 200 тысячами долларами с золотом. О! Это, я говорю, загадка, которую нам загадал, довольно прозрачная загадка, которую нам загадал Серджио Леоне, а кто из них хороший?
1: Касаемо концлагерей, которые там показаны в фильме, правильно я понимаю, что эти лагеря действительно появились первые в Америке в 19 веке? И, конечно, не в том формате уже, которые были в 20-м.
0: Именно в том. Это те самые концентрационные лагеря, которые служили для концентрации людей. Тут, конечно, англичане могут сказать, знаете...
1: Нет, но все равно, мне кажется, формат, условия, содержание немножко другое.
0: Что ты. Это большое заблуждение. Англичане могут сказать, не, у вас не настоящие концлагеря. Вот у нас, мы, англичане, придумали настоящие концлагеря во время Англобургской войны. Но американцы говорят, нет, извините, у нас-то все-таки пораньше появилось... Там смысл был в чем? Огороженная территория.
1: Прям так спорят, типа, есть чем гордиться, что ли?
0: Ну, по факту, да. Огороженная территория, куда загоняют военнопленных, чтобы они не разбежались. А как они там будут жить? Вообще, 33-й вопрос. Очень может быть, что это все сдохнут. Смертность в концлагерях времен войны севера и юга была просто массовая. Это были настоящие 100% концентрационные лагеря, которые отличаются от нацистских концлагерей ровно тем, что у нацистов было два типа лагеря. Просто концлагерь и лагерь уничтожения. В просто концлагерь людей загоняли, чтобы они не разбежались, ну и, может быть, какие-то работы выполняли. И кормили по остаточному принципу, из-за чего там очень много людей умирало. А лагерь уничтожения был связан с тем, что оттуда вообще никто в живых выйти не должен. Их должны были переработать. Из живых людей в мертвых людей. Вот таких лагерей, конечно, не было ни у англичан в Англобургскую, ни во время войны севера-юга, просто не догадывались. Не догадывались до этого. Но концлагерь для военнопленных, он был точно такой же, как у нацистов, и не отличался ничем вообще. Это, если что, Адольф Гитлер подсмотрел у старших товарищей. Это он не сам придумал. Вот у этих вот, у старших товарищей, у американцев и у англичан.
1: Но мне кажется, он у американцев много чего слезал. Да, даже тот же геноцид индейцев, по-моему.
0: Естественно, он уже был фанат писателя Карла Мая про индейца, благородного индейца Ваниту и его, опять же, благородного друга-охотника Шаттерхенда. Это все, конечно же, романтика освоения Дикого Запада. Ну, только Дикого Востока, в смысле поколения России. Неважно. Факт в том, что концентрационные лагеря, это они придумали, да. И там в самом деле оказаться было, вот не дай бог. Что Серджио Леоне в метафорическом ключе нам и показал, с этим оркестром, который играет, когда кого-то пытают там у них в Коменданденхаузе. А это намек на еврейские оркестры в концентрационных лагерях нацистов.
1: Ну, это, мне кажется, сразу понятно.
0: Естественно, сцене, да. Естественно. Но, опять же, да, он показывает и справедливо показывает, что это был такой же несахарный лагерь, как и любой нацистский. Причем смешно то, что занимаются в фильме, конечно же, этим вроде бы хорошие борцы против рабства, северяне. Это опять же вопрос, который перекликается с названием фильма. Я всегда говорю, что название любого художественного произведения – это часть художественного произведения. И вот тут-то как раз у тебя хороший, плохой, злой. И вот есть рабовладельцы южане, и есть борцы за свободу северяне. И вот главные герои едва не отъехали в лагере у борцов за свободу. Еще смешнее, если мы посмотрим чуть глубже, то, что в фильме вообще никак не проговорено, но вообще-то является фактом. Сейчас в США две партии. Демократы и республиканцы. Нет, не так. Демократы и республиканцы. Кто такие демократы? И почему их две? Потому что республиканцы – это партия северян, а демократы – это партия рабовладельцев. Поэтому современные демократы – это вчерашние рабовладельцы, если что. Так как их было две стороны конфликта в гражданскую войну, то и партии всего две. Поэтому там хороших нет вообще. Что, опять же, европеец Серджио Леоне, глядя на США через океан, отлично понимал. Хороших там нет.
1: В общем, это такое более юмористическое, правильно, название получается?
0: Оно скорее сардоническое, вот так вот. Это такой очень горький сарказм. Потому как, опять же, Серджио Леоне, человек прошлого поколения, который видел очень много всякого в своей родной Европе. И фашистов он там видел, и что происходило потом он видел, как американцы подмяли ту самую Европу под себя он видел. И снимая про американцев кино, понимая, что именно оно будет коммерчески успешным, вполне естественно, в Америке больше всего денег, он не упускал случая горько проиронизировать. Это как раз горькая ирония, это она и есть. Хорошие северяне, плохие южане, или может быть наоборот, на самом деле они все одинаковые. Точно так же, как и ваши все эти главные герои, которые гордые покорители прерий. Это просто уголовники. И ничего больше.
1: Откуда пошла вот эта история в вестернах? Мне кажется, практически в каждом фильме это обязательно охота за золотом.
0: Это же капитализм. А зачем там еще охотиться? Можно работать, но... Как известно из народной мудрости...
1: Можно много чего делать. Отнимать у людей бесправных,
0: от трудов там, беззащитных. Праведных не наживешь палат каменных. Это самое главное. Поэтому нужно стать или капиталистом. Для чего нужен? Начальный капитал. Начальный капитал просто так не добыть.
1: Начальный его капитал просто отбирать
0: постоянно. Можно, например, просто отобрать. Вот. Смотрел фильм «Жмурки» отличный, балабановский.
1: Конечно, да.
0: С чего начинается? Сегодня тема нашего занятия – накопление начального капитала. И дальше начинается, собственно, накопление начального капитала. Да, вот тут то же самое – накопление начального капитала. 200 тысяч долларов золотом в то время – это даже не знаю, с чем сравнить теперь. Это такие чудовищные бабки. Что, с одной стороны, конечно, можно просто жить всю жизнь безбедно, а можно какой-нибудь себе завод купить на севере, там, небольшой, и стать капиталистом, после чего грабить людей каждый день, но не прибегая к револьверу. Более того, тебя еще и армия с полицией будет защищать. Это гораздо выгоднее, чем скакать по прерии, это там... Так, в конце концов, погибнуть можно через некоторое время в какой-нибудь неудачной перестрелке. Поэтому нормальное совершенно явление. Что такое вестерн? Ограбление банка, ограбление поезда, классическое, сокровище. Вот три сюжета, которые двигают жанр вестерн.
1: А как ты считаешь, помимо Серджи Леоне, кто больше всего из режиссеров повлиял на этот жанр?
0: А я не очень люблю жанр вестерн, честно говоря. Он мне сам по себе, как таковой.
1: А этот фильм именно тебе понравился?
0: Оставляет равнодушным. Мне вот эта трилогия долларовая вся очень нравится. Ну и Серджио Леоне, как великий мастер, мне очень нравится. Опять же, невзирая на то, что он там очень вольно обращается с историей, в первую очередь с моей любимой материальной культурой, так делать нельзя, черт возьми. Я бы ему рассказал, какие револьверы взять, то он, видишь, уже, видимо, не скажу. Но потом, да, скажу, может быть, но потом.
1: Ну, блин, мне кажется, они сами тоже прекрасно об этом знали. Мне кажется, они просто на это не обращали внимания.
0: Нет, ты нет? Не скажи. Это сейчас, прозанимавшись военной историей столько лет, я знаю точно, куда сунуть нос, какие книжки почитать, какие справочники взять, а эти-то парни вообще не занимались военной
1: подожди,
0: историей.
1: Подожди, при чем тут это? Сам факт того, что они им выдавал оружие музей,
0: и что?
1: Исторический. Ну, хотя бы в музее-то люди разбираются нет. В оружии, материальной что, культуре.
0: Чаще всего нет.
1: Да перестань.
0: Я в музее проработал 10 лет, и тебе могу рассказать, в чем там люди разбираются. Каждый человек разбирается...
1: Ты там работал, ты в этом разбирался,
0: каждый человек разбирается в том, что конкретно ему нужно, и за что он отвечает. И если я отвечаю, например, в оружейном отделе за средневековое оружие, будь уверена, что когда меня попросят выдать оружие для фильма про 19 век, я скажу, 19 век с 1 по 25 полку. Забирайте. Это кино Серджио Леоне, в первую очередь, конечно, хороший, плохой, злой, оно как кинопроизведение прекрасно настолько, что в нем просто изъяна ни одного найти невозможно и искать не хочется. Потому что визуал, сценарий, костюмы, в смысле того, как они подходят и подчеркивают характер персонажей, все это великолепно настолько, насколько может быть в принципе великолепно. Я очень люблю смелых режиссеров, которые могут позволить себе поступать так, как не поступает никто в это время. И тем более на там, десятилетия вперед. Начинается как фильм? Это блестящая музыка Эннио Морриконе.
1: Да, кстати, музыку мы с тобой еще не обсудили, да, потому что он был замечательный композитор.
0: Отдельно это, отдельно, конечно. Вот проходит заставка. И дальше 11 минут молчания. 11 минут никто ничего не говорит. Звук тишины, природной тишины, когда никогда не бывает абсолютной тишины. Но это 11 минут молчания, ни одного слова. И экспозиция всех трех персонажей без единого слова. Это потрясающе просто. Вот как нужно владеть материалом собственным, как его нужно в башке держать, как нужно представлять все, что будет дальше сделано, чтобы проэкспонировать главных героев без слов. И все же понятно, самое главное. Слова начинаются только тогда, когда на хутор к своему клиенту заходит киллер Ли Ван Клифф, садится и, это, прогоняя муху, начинает, глядя ему в глаза, жрать суп вот так вот. Они вместе вот так вот трескают суп, глядя друг другу молча. И только потом, вот в середине этой сцены, длиннейшей сцены, начинаются какие-то слова. До этого все молчат. И только звуки природы, звуки выстрелов, топот копыт лошадей и больше ничего. Вот когда смотришь на то, как человек владеет ремеслом, мастерством и собственным материалом, что он может позволить себе сделать так. Потому что даже в то время, в 60-е годы, это был перебор. Да, конечно, тогда любили неспешное развитие событий в кино. Да, тогда не было, как сейчас, этого клипа постоянно сменяющегося. Это было невозможно. Но согласись, 11 минут без слов, а где ты такое еще видела? Я постоянно смотрю фильмы 50-х, 60-х годов, потому что это гораздо лучше, чем фильмы 90-х, и тем более 2010-х. Это вообще моя любимая эпоха в кино, 50-е, 60-е годы. Но такого я не видел нигде. Особенно в начале фильма.
1: Слушай, я не могу не согласиться, потому что, знаешь, как мне тяжело смотреть фильмы Тарковского и другие замедленные съемки, как ты говоришь, сейчас все равно более клиповое такое мышление, да, современного зрителя. У меня каким-то образом тоже. И я эти 11 минут смотрела, мне не было скучно, и мне не хотелось перемотать, хотя там не было диалогов, никакого особо экшена. Все равно было, правда, интересно.
0: И он этим задал характер вообще-то всему фильму. И это мне очень понравилось. Потому что я его смотрел первый раз, мне лет-то было, даже вспомнить не могу. Лет 10. И я, в общем-то, не могу сказать, что я вырос на этом фильме. Но совершенно точно могу сказать, что вместе с этим фильмом я вырос. Потому что каждый раз, глядя, я смотрю его с интервалом, ну так получается, я не специально. Я первый раз его специально посмотрел из разбора. Все остальные разы я его смотрел чисто случайно. Каждый раз с интервалом лет 8-9 его смотря, я открываю для себя его совершенно другой стороны. Поэтому я говорю, что я на этом фильме нет, не вырос, но с этим фильмом, да, я вырос безусловно. Насколько он вот глубок? Он насколько прекрасен визуально, настолько же он глубок. Там есть первый слой, который очень прикольный и очень нравится всем, когда Илайя Уоллес, Клинт Иствуд, постоянное у них это соревнование идет, что есть два типа людей, мой друг. У одних, говорит, шея в петле, а другие по этой петле стреляют. И если у меня будет меньше денег, может быть, я промахнусь. Дальше следующий говорит, есть два типа шпор, мой друг. Одни входят в дверь, другие входят в окно. Ну и так далее, у них это вот эта вот перебранка постоянная. Это смешно, да, безусловно, смешно. И такой даже шарм фильму придает. Но есть и следующий за этим план, который, в общем-то, скорее философский, чем сценарно-драматический. Хотя, конечно, драматизма там очень много. И вот следить за этой глубиной, как кадра, так и смысла, мне всегда было очень интересно, она подкупала, потому что в этом фильме есть что найти. И чем старше ты делаешься, опытнее, возможно, немножко даже умнее, и уж точно начитаннее, тем понятнее тебе делается то, что вообще-то Леоне — это не просто режиссер вестернов. Леоне — это, художник, безусловно, великий художник, мастер построения как кадра, так и драматического повествования. И чрезвычайно умный человек, который имел, что сказать зрителю, помимо того, что он просто показывает.
1: Я читала про то, как они снимали, там же он, помню, говорил на английском языке. Большая часть съемочной группы тоже его не понимала.
0: Ну, Они снимались, конечно.
1: Они общались через переводчика, и там кто-то не понял, взорвали мост раньше времени, и потом его перестраивали солдаты, которые там участвовали в съемках. И ты это все читаешь, изучаешь и поражаешься, помимо того, что это хороший фильм, насколько было куча проблем во время съемок.
0: Не просто далось. Особенно, конечно, про мост. Учитывая, что взрыв моста — это было примерно, по-моему, 30% от бюджета всего. И тут его раз, и не вовремя взорвали, просто потому что испанский пиротехник не понял команды.
1: Я просто не представляю, если бы у нас на съемках не вовремя взорвали мост, какой бы ужас творился, если с учетом того, что там какой был бюджет на это все дело, на строительство и на взрыв. Я не представляю там, какой был ужас.
0: Ну еще бы. Так-то там очень мало дорогих локаций, их почти просто нет.
1: Пустыня, да?
0: Пустыня, какие-то халупы из досок, пустыня, опять халупы из досок и... паровоз. Вот паровоз едет. Паровоз снимали просто настоящий, совершенно даже не думая выпендриваться. Благо, в то время паровозов настоящих еще было на ходу очень много.
1: С паровозом же там тоже была проблема. Они сняли с первого дубля эту сцену, потому что они там чуть ли не убили актера, который с наручниками лежал.
0: Да.
1: И он отказался во втором дубле сниматься. И он там, по-моему, чуть ли голову не снесло.
0: Ну, в общем, сложно было. Сложно было. Интересно, безусловно, все это очень... Но я опять же говорю, что мне гораздо стало теперь интереснее следить за глубиной драматического повествования. Это прям вот Уильям Шекспир настоящий. Я не преувеличиваю, не иронизирую, это он и есть.
1: Слушай, ну ты когда начал говорить про то, что чем старше ты становишься, пересматриваешь этот фильм и больше понимаешь, обычно это относится к Шекспиру.
0: Так да. Это, опять же, очень редкий случай. Я обычно кино смотрю один раз. Даже хорошее. Плохое кино я начинаю смотреть и выключаю. Если, конечно, мне его разобрать не нужно. Такое случается тоже довольно часто. А хорошее кино я смотрю один раз, потому что я уже все понял, зачем мне его смотреть второй раз. Не надо, я и так все помню. А вот это я редчайший фильм, который я регулярно пересматриваю.
1: Ну, ты пересматриваешь всю трилогию или только именно эту?
0: Нет, конечно, хорошего, плохого. Он все-таки сильнее гораздо, чем предыдущие два. Учитывая, что первый-то стартовый, это цельнотянутый из Куросавовского телохранителя, я лучше посмотрю Куросавовского телохранителя. А второй, да, он хорош, но, конечно, послабее. Который на несколько долларов больше. Да, второй. Ну, а третий, это прямо вот редкий случай. Готический собор в мире кинематографа. В нем каждый элемент опирается на другой элемент и поддерживает его настолько гармонично, что это складывается в настоящую симфонию. Музыка великолепна просто. Сейчас вот попробую найти какое-нибудь кино из современных, вот второй половины 2010-х годов, тем более 20-х, где бы у тебя музыка не была просто саундтреком, который написал какой-то человек, которому сказали: слушай, нам для кино нужна музыка, сделай что-нибудь. Ну и там тебе там ну вот что-нибудь такое, которое просто непонятно как положено на видеоряд, особенно этим грешат наши отечественные производители, да и западные все чаще. А тут, ну, невозможно представить себе этот видеоряд без музыки Эннио Морриконе вообще. И наоборот, как только ты слышишь Эннио Морриконе, Уа-уа-уа. Ты сразу видишь в этих вот парней троих, и тебе сразу перед глазами весь фильм встает полностью. Настолько они оказались гармонично связаны друг с другом.
1: Спасибо, Клим, за разбор.
0: Стараюсь, приглашайте еще. Что-нибудь вот хорошее, как хорошее, плохое, злое, вспоминать гораздо приятнее, чем что-нибудь нехорошее, наподобие фильма «Варяг», например.
1: Согласна. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Добрый вечер, друзья. Сегодня форс-мажор у нас. И планетарий приносит извинения. Анатолий Михайлович Черепащук приносит свои извинения, потому что вот он заболел и не смог сегодня прийти. Но зато Анатолий Владимирович нас выручает, как всегда. Все свои планы поменял, все отменил, и вот пришел к нам. И давайте его поблагодарим. Большое спасибо, Анатолий Владимирович. Вот я выражаю благодарность и от имени планетария, конечно, от вашего имени, потому что иначе нам бы сегодня просто не встретиться было. Анатолий Михайлович сказал, что как только он выздоровеет, он лекцию «Истории Вселенной» обязательно прочитает, о чем мы сообщим на нашем сайте, в соцсетях, ну и всеми другими доступными средствами связи. Сегодня тема не менее интересная, и Анатолий Владимирович нам сейчас обо всем расскажет. Итак, темная материя, миф или реальность?
2: Ну, я тоже жертва форс-мажора. Анатолий Михайлович мне позвонил и попросил приготовить лекцию на тему, которая бы прилегала, что ли, поближе к основной его теме, и сказал, что он обязательно прочтет то, что намеревался прочесть. Ну, а я расскажу о вещах столь же непонятных, как рождение Вселенной, но, может быть, немножечко более близких по нашим ощущениям. Речь пойдет о веществе, которое либо мы не можем наблюдать имеющимися у нас средствами, либо оно принципиально ненаблюдаемо. Вот в этом особенность. Поэтому я бы хотел в качестве эпиграфа взять вот эту восточную мудрость. Не все, что мы можем видеть, существует, и не все, что существует, мы можем видеть. Вот это, так сказать, будет красной нитью моего выступления. А начну я с того, что то, что касается движения тел Солнечной системы, движения космических объектов, планет, астероидов и прочее, прочее, все прекрасно описывается классической физикой, уравнениями Ньютона, законом всемирного тяготения. И в прошлом только один раз была некоторая заминка, когда вдруг почувствовали, что закон всемирного тяготения может нарушаться на очень больших расстояниях от Солнца. Это было, так сказать, в начале 19 века, когда, казалось бы, никаких проблем уже не существует в объяснении движения планет. Нашли отклонение от теоретически рассчитываемого положения планеты Уран. Решили, что некоторые люди, скажем, предположили, что просто закон всемирного тяготения – это чисто околосолнечное явление в том виде, в каком оно написано Ньютоном. Ну, а потом все-таки все разрешилось благополучно, когда совершенно независимо, так сказать, в Англии и во Франции математики рассчитали положение невидимого тела, которое могло дать кажущийся эффект нарушения точной формы закона всемирного тяготения. Это невидимое тело рассматривалось как следующая планета, более далекая, чем Уран, так был найден Нептун. Эта история всем вам известна, но фактически это наш первый опыт определения существования невидимой материи, поскольку мы нашли планету, не видя ее, а просто по гравитационному возмущению. Гравитация – это самое общее сила в природе. Ей подчиняются абсолютно все тела, независимо ни от состава, ни от массы, ни от каких-либо своих качеств. И вот поэтому никакое тело или среду нельзя спрятать так, чтобы она перестала влиять на окружение своим гравитационным полем. Значит, надо искать по гравитационному взаимодействию тел, какие-то другие среды, если они вообще в принципе существуют, спрятать их невозможно. И вот при этом возникают вопросы. Если есть в природе невидимое вещество, которое мы не наблюдаем, то надо все-таки понять, где оно, сколько его и вообще как его можно найти. Ну и, конечно, другой вопрос. Если это вещество какое-то особое, то состоит ли оно вообще из атомов, как все, что окружает нас, или, может быть, у него совсем другая консистенция? И вот разница между светлой и темной материей на бытовом уровне очень простая. Светлое – это то, что мы видим, темное – то, что мы не видим. Но дальше возникает вопрос, уже более серьезный. А что вообще понимать под темной материей? И что понимается под темной материей современной наукой? И вот здесь оказывается любопытная вещь. Оказывается, если вы вот вопрос, который я сейчас сформулировал, зададите человеку, привыкшему базироваться на наблюдениях, ну, условно говоря, наблюдателю, и зададите этот вопрос глухому теоретику, который, однако, не чушь этих проблем, то вы можете получить, в общем-то, совершенно различные ответы. Прежде всего, темная материя, вот она, перед вами. Для обывателя вот эта фотография просто является аргументом. Вот она, смотрите, она какая темная. Вот это и с точки зрения теоретика, и с точки зрения наблюдателя, это темное чисто условно. Это же на самом деле это молекулярные облака, которые просто непрозрачны из-за содержащихся в ней пыли. Ну, таких фотографий можно сколько угодно придумать. Вот, темная материя, пожалуйста. Вот, это все фотографии, это не рисунки художников. Вот темная материя. Но это не та темная материя, о которой мы говорим. Потому что это вещество, оно поглощает свет, но оно само излучает, поглощая любое тело должно и излучать тоже. Оно излучает, это излучение прекрасно принимается в инфракрасном диапазоне. Вот другой пример уже с другой стороны. Вот две галактики, это оптическая фотография. Одна спиральная, другая эллиптическая. Эллиптическая вот большая, в центре. Это оптическая фотография. Есть ли здесь еще какая материя, которую мы вот не видим, излучение не видим? Оказывается, что здесь ее очень много, но она тоже не является темной, потому что мы ее увидим в рентгеновских лучах. Вот фотография той же области неба в рентгеновских лучах. Галактика спиральная вообще исчезла, а эллиптическая превратилась в размазанное пятно. Это не звезды светят, как на предыдущей фотографии. Это светит газ, нагретый примерно до 1 000 000 градусов. Значит, вот, пожалуйста, была материя, которую условно было, можно назвать темной, а на самом деле есть среда, которую нужно только подобрать ключ, нужно подобрать правильный спектральный диапазон, где эта среда излучает, и иметь достаточную чувствительность приемников, чтобы это излучение зарегистрировать. Ну, поэтому это тоже не темная материя. Но тогда опять-таки возникает вопрос, что же ответит наблюдатель, что ответит теоретик по поводу того, что же такое на самом деле темная материя, исключая вот эти случаи, которые я только что объяснил. Значит, есть два определения. Вот наблюдатель. Темная материя – это невидимое вещество, которое проявляет себя только по гравитационному влиянию на другие тела. Все. Теоретику это мало. Вот что скажет теоретик и напишет соответствующую формулу. Это невидимое вещество, не состоящее из атомов, это принципиально, которое практически не взаимодействует ни с какими видами материи, кроме как гравитационно. Причем на больших пространственных масштабах оно преобладает по массе. Вот на любой научной конференции. Вот именно последнее определение является ведущим. Ну, потому что уже сейчас можно сказать какие-то свойства и темной материи. А наблюдатель, он теории не любит. Он говорит, я верю только тому, что я могу отнаблюдать или знаю, как это сделали другие, и знаю цену этим данным. Вот и все. Поэтому вот два определения, они существуют до сих пор. Оба они правильны. Выбирайте любое. Ну вот, самое-то важное, что пока и теоретики, и наблюдатели, так сказать, они сходятся в одном. Если темная материя существует, то она должна преобладать в природе вообще. И вот каким образом, откуда делается этот вывод? И поэтому аргументы, все очень трудно привести, их довольно много, но есть самые главные три. Три аргумента в пользу того, что темная материя преобладает над всеми другими видами материи. Но я оговорюсь сразу. Темная материя – это гипотеза. Доказательств ее пока не существует. Есть факты, которые указывают на ее существование, и на них основана эта гипотеза. Но она станет не гипотезой, а уже доказательством только тогда, когда станет ясна природа его, темной материи, когда будут пойманы те составляющие, те частицы, которые ее, собственно говоря, образуют. А может, их вообще не будет. Я же не знаю. Поэтому нужно пока относиться к этой теме, по теме темной материи, как к хорошо аргументированной гипотезе, которая еще ждет своего подтверждения. К тому же нормальное развитие науки просто требует, чтобы любая гипотеза обязательно имела скептиков. Если у гипотезы нет скептиков, это вообще либо все, что-то совсем очевидное, либо то, что никому не интересно. Поэтому и сейчас в научном мире есть определенное количество специалистов, которые вообще скептически относятся к этой гипотезе. Я об этом тоже расскажу. Итак, три главных аргумента я должен перечислить, чтобы вы знали, откуда такой странный вывод, что все то, что мы видим, это лишь маленькая часть того, что мы не видим. Ну, по сравнению с тем, что мы не видим. Начнем с распределения галактик в пространстве. Вот это карта участка неба, захватывающая созвездие Девы, созвездие Волос Вероники, где каждая точка не звезда, а галактика. По сотням миллиардов звезд в каждой точке. Ясно видно, что здесь распределение галактик клочковатое. И это прекрасно объясняется тем, что есть гравитационное поле, которое уже делает однородное распределение неустойчивым, поэтому все это, любое даже первоначально однородное распределение материи, все равно эволюционирует в какие-то клочковатые, так сказать, облака. Но важно другое. Если это гравитация, то по движению частиц можно понять и измерить массу того тела или той системы, которая, так сказать, образует вот каждое из этих сгущений. Ну вот, первым человеком, который пытался это сделать и сделал на самом деле, фактически поставив вопрос, почему галактики неравномерно распределены в пространстве, и исследуя одно из таких распределений в созвездии Волос Вероники, это скопление галактик Кома, это был очень экстравагантный человек, американец, ну, не он немец, но он жил и работал в Америке, Фриц Цвики, вообще человек интереснейший. Во-первых, у него был совершенно вредный характер. Он вообще никаких гипотез вообще не признавал. Как правило, у него были свои точки зрения по любому поводу, но достаточно остроумные. Он, я не знаю, каким образом, но интуиция у него работала довольно неплохо. Он, например, первый человек, который предсказал, что после открытия нейтрона, сказал, что должны существовать нейтронные звезды. Никто в голову не приходило это. Он, например, с самого начала и, по-видимому, до самого конца, так сказать, вообще не признавал фактор расширения Вселенной. Говорит, все это большой взрыв, это все, так сказать, болтовня, такого не может быть, просто свет стареет по дороге к нам. Если бы он сейчас познакомился с современными доводами, то, наверное, он изменил бы свое мнение, потому что в 30-х годах знали о расширении Вселенной очень мало. Вот, наверное, бы изменил. Но, во всяком случае, он свои идеи выдвигал, не слушая особенно, так сказать, тех людей, которые возражали. И вот он первый проанализировал скорости галактик в скоплении волоса Вероники, в скоплении Кома, вот кусочек скопления там сфотографирован. Эти галактики имеют разную массу, но по скорости всегда можно узнать суммарную массу, так же, как по скорости Земли вокруг Солнца, мы можем оценить массу Солнца. И вот он первый, так сказать, сделал вывод, что галактики движутся очень быстро, там больше 1000 километров в секунду характерной относительной скорости, и что галактики, состоящие из звезд, не обладают достаточным количеством вещества, чтобы удержаться вместе, имея такие скорости. Вот логика очень простая. Он показал, что не хватает массы звезд. А кроме звезд, ну, ничего он не видел далее. Сейчас мы знаем, что там есть и газ тоже, но это все равно не хватит для того, чтобы галактики вместе сдержать. Поэтому он сделал вывод о том, что, чтобы скопления существовали как скопления, они разлетались по непонятным причинам во все стороны галактики из него, нужно считать, что еще помимо галактик есть еще невидимая темная материя. Вот это была его идея. Ну, надо сказать, что эта идея не пользовалась большой популярностью, ну, потому что могут быть другие возражения. Ну, во-первых, ну, в то время особенно, ну, много ли мы знали о том, какая масса у галактик? Не было никакой статистики, тем паче у какого-то далекого скопления. Крупнейший советский астрофизик Виктор Амбарцумян, так сказать, вообще слышать об этом не хотел. Он говорил, а кто вам сказал, что скопления не расширяются? Просто вот ничего и не удерживает их, они и расширяются, вот, и не нужно никакой темной массы. Вот в 30-е, в 40-е годы можно было об этом спорить. Сейчас эти доводы были бы опровергнуты квалифицированным любителем астрономии. Но ситуация осложнилась, когда большое количество маленьких галактик в нашей местной группе галактик были измерены их скорости. Оказалось, что даже вот у нас под носом, и то эта проблема висит, не хватает массы вещества, чтобы объяснить, почему все эти галактики собраны вместе. Они должны разлетаться, будто бы. Значит, здесь тоже требуется какая-то дополнительная масса. Вот это и есть фактически первый аргумент. Теперь аргумент номер два. Он уже связан не с скоплениями галактик, а с отдельными звездными системами. Когда научились измерять скорости вращения дисков галактик, появилась возможность непосредственно измерять массу, которую эти диски содержат. И вот тут-то встретились абсолютно той же самой проблемой. Ведь диски достаточно тонкие. Если галактика видна к нам с ребра, она вообще видна вот так красиво, как такая полоса. Это звезды. Звездный диск. Мы видим, просто она так развернута к нам, что мы видим ее с ребрышком. Вот. То есть вот так вот, как русская борзая, которая говорит, тонкая такая, что верите, не верите, совсем не видно спереди. Такие галактики, похоже, галактик известно несколько тысяч, просто потому что они повернуты. Но чтобы измерять скорости вращения, не обязательно использовать такие галактики. Можно использовать галактики, которые видны под каким-то промежуточным углом наклона, и тогда, измеряя скорость вращения, так как это показано вот на этом графике, здесь скорость расстояния от центра, вот характерная кривая вращения, она называется, за эту зависимость, имеет вот такой вид, по одну, по другую сторону от центра, ну, естественно, где-то вот эта вот часть от нас удаляется, эта часть к нам приближается, поэтому знаки разные, но по этой кривой можно восстановить распределение массы, ну, прекрасно. А можно еще измерить распределение массы просто по яркости звезд. Это второй метод. Так вот, они не сходятся. То есть масса, определенная по яркости звездного населения, и масса, определенная по динамике диска, разошлись. масса, определенная по динамике диска, оказалась существенно выше. До этого дошли не сразу. И надо сказать, еще помню, с самого начала, когда разгорались споры о том, есть ли или нет темной материи в галактиках, многие очень сомневались в том, что она существует. Но ситуация изменила Вера Рубин. Это, ну, она сейчас уже постарела, я не знаю, может быть, даже и умерла. Она несколько раз приезжала в Москву. Это крупный астрофизик в Соединенных Штатах Америки. Она, так сказать, у военных выпросила электронно-оптический преобразователь. Ну, такого типа, который в биноклях ночного видения делается. Но только там специально рассчитан на более слабые потоки. Состыковала его со спектрографом. Получила возможность спектр мерить очень далеких областей галактик от центра. Вот кривые вращения, которые она получила. Вот здесь вот видите расстояние в килопарсеках. Там 25-30 килопарсек. Я, значит, 30 килопарсек, это уже примерно 100 тысяч световых лет, между прочим. Ну вот, видите, что скорости вращения остаются постоянными и не падают в большинстве случаев по мере удаления от центра. Это абсолютно не согласуется с тем, что ожидалось. Значит, ожидалось, что когда от галактики отойдем подальше, скорость должна падать. Как падает скорость планет, скорость движения планет по орбите, если идти от Меркурия и до самых далеких планет? Ожидали что-то похожее, этого похожего не было. Значит, вот вывод ее. Неизбежен вывод, что вещество в галактиках не так сильно концентрируется к центру, как яркость. Поэтому по распределению яркости в галактиках нельзя судить о распределении масс в них. Очень-очень дипломатично. Очень... Она не говорит, да, о темной материи. Она говорит, вот противоречие. Нельзя судить. Получается, что...

существеннее. У него нет ни активного ядра, ни близкого соседа. Скорее всего, здесь тоже речь идет о взаимодействии с галактикой-призраком. Но все-таки самое большое количество темной материи, конечно, в скоплениях. В скоплениях вообще оказывается, что хотя мы называем скопление галактик, а галактики в скоплениях, они на третьем месте стоят. На первом месте темная материя, на втором месте горячий газ, и только на третьем месте галактики, благодаря которым мы эти скопления и обнаруживаем. Вот вам пример. Гигантское скопление и гравитационные линзы, линзирование галактик, находящихся в несколько раз дальше. Вот эти вот дуги, выходящие на фотографии, фотография сделана Хабблом, телескопом Хаббл, тут на самом деле ничего нет, это духи. Это изображение галактик, которые находятся гораздо дальше. Но при этом они усилены по яркости. То есть получается, что природа в наше распоряжение дает естественные телескопы, где роли линзы играют гравитационные поля скоплений или галактик. И мы можем как бы с помощью этих телескопов видеть более далекие объекты, более яркими, чем было бы видно без них. Только вот мы не можем настраивать эти телескопы на тот или иной объект. Просто вот как они природой заданы, вот смотри, любуйся, вычисляй и размышляй. Вот еще один пример. Вообще такое ощущение, что это искусственно что-то нацарапано на изображение. А ведь это фотография далекого скопления галактик. Это линза. Ну вот, здесь вообще ситуация очень любопытная. Очень хорошо видны объекты. Это уже изображения далеких галактик. Они, видите ли, более-менее одинаковые по форме. На самом деле это одна и та же галактика. Потом ее размер и форму удалось восстановить на компьютере. Но просто галактика разбита на несколько изображений. Ну, это сильное линзирование называется. Вот когда мы видим искаженные изображения объекта, сильно искаженное, это сильное линзирование. Но есть еще понятие слабое линзирование, и оно-то сыграло решающую роль. Вот слабое линзирование – это вот что такое. Вот это, конечно, это не фотография, это, так сказать, компьютерное, так сказать, моделирование. Вот здесь где-то здесь есть, предположим, некоторая масса, которая искажает изображение. Вблизи этой массы – это дуги. Но статистически можно уловить растяжение, вот такое азимутальное растяжение изображений, даже если оно далеко от линзы находится, надо просто иметь много-много источников фона и выделить статистически, вот как у нас преимущественная ориентация вытянутости галактик распределена. Вот это называется слабое линзирование, то есть которое линзирование, эффект которого определяется не по одному объекту, а по статистическим данным, по анализу тысяч изображений далеких галактик. И вот это слабое линзирование позволяет определить распределение темной массы на больших расстояниях от гравитирующих скоплений. Ну вот, вот пример. Это оптическая фотография, вот я имею в виду вот это черно-белое, а розовое – это карта распределения массы, безотносительно к природе. Линзирование одинаково. Для нее, для линзирования нет разницы между темной и светлой материей. Просто масса в целом распределена так, как вот эти два пятна. Кстати, там второе пятно, это второе скопление, немножко поменьше. А прекрасно по линзированию это все находится. И поэтому получается масса скоплений, непосредственно вычисляемая, до больших расстояний. Что же оказалось? Масса скоплений примерно в 100 раз, а в нескольких случаях и больше. Больше, чем если сложить массу всех галактик. Вот это очень важно понять, как же это так получилось, что же это за такая среда, которая просто забила то, что мы считаем объектом изучения астрономии непосредственным. Мы же не видим этой темной материи. Вот. Из чего она состоит? Так кандидатов было очень много представлено. Ну вот с самого начала, говорят, может быть, это очень большое количество карликовых звезд. Мы их не видим, они слабенькие, так где-то между звездами и планетами. Если их очень много, они могут создать мощное гравитационное поле, а оставаться практически невидимыми.

0: системы. Юпитера, то есть большое количество планет, так, разбросаны по всей галактике и составляют основную массу. Было такое предположение. Белые карлики, нейтронные звезды, черные дыры, которые образуются в результате эволюции звезд, они тоже гравитационное поле имеют, увидеть нельзя. Может быть, из них состоит черная материя, темная материя. Все это было проанализировано. И не только это. Нейтрино, как элементарная частица, которого может быть очень много. Количество нейтрино известно, но следует из теории расширяющейся Вселенной. Вопрос только в массе. Стерильные нейтрино. Это четвертый тип нейтрино, который не взаимодействует ни по одному из каналов взаимодействия известным физикам. То есть сильное, слабое, электромагнитное – это не для них. Поэтому их обнаружить практически невозможно. Их тоже может быть много. Это предсказание так сказать, теории суперсимметрии, но сама теория еще требует подтверждения, и они никак все не приходят. Вот. Наконец, реликтовые черные дыры, то есть черные дыры, которые возникли на ранней стадии расширения Вселенной, еще до того, как возникло даже реликтовое излучение, когда материя была очень плотная. А вот это вот WIMPs, это аббревиатура английских слов Weakly Interacting Massive Particles, это означает массивные частицы, ну, многократно массивнее протона, которые слабо взаимодействуют с веществом. И такие частицы, несколько типов таких частиц, теория предсказывает, что они могут существовать, но не доказывает, что они существуют. Могут, а то есть они вписываются в реальную теорию элементарных частиц. Но потом по каждому пункту анализ был не очень утешительный. Карликовые звезды, их искали, в том числе и по линзированию, их слишком мало для объяснения темной массы. Юпитера слишком мало в природе. Это показал анализ числа звезд предельно низких масс в областях звездообразования и вообще микролинзирование тоже показало, что их немного. Белые карлики, нейтронные звезды, это как результат эволюции звезд, не могут быть в большом количестве, потому что такие массивные звезды выбрасывают тяжелые элементы в пространство, и мы бы тогда жили бы в Вселенной с совсем другим химическим составом. Мы знаем химический состав газа, он не требует большого количества массивных звезд, которые могли бы объяснить скрытую массу. Нейтрино, всем хороша частица, но массу ее удалось померить, она меньше 1 электрона вольта, это все. Ну, может быть, там 10% скрытой массы объяснит, но не более. Стерильная нейтрино, ну, вопрос. Конечно, это остается открытым, если они только существуют. Есть только косвенные аргументы в том, что эти частицы есть. Но о количестве этих частиц, о массах пока рано говорить. Реликтовые черные дыры, это вообще так сказать, непонятно. Они ни из какой теории, в общем-то, не следует, что они должны быть. Хотя они, ну, понимаете, в науке сейчас очень трудно что-нибудь доказать, гораздо проще опровергнуть какие-либо аргументы. Вот этот объект не очень, так сказать, подвергается ни доказательствам, ни опровержению, потому что неизвестно, как могут образоваться и почему. Вот. Наконец, вот эти вот последние отдельные частицы, слабо взаимодействующие с обычной материей, это считается наиболее вероятным. Определяется их масса. Ну, что можно сказать, если у нас есть темная масса, она же должна состоять из каких-то частиц. Что можно сказать про этих частиц? На первый взгляд, вообще ничего. Ну, неизвестно. Но, однако, что-то можно. Во-первых, они не должны взаимодействовать, скажем, по каналу сильного взаимодействия или электромагнитного взаимодействия с обычным веществом, иначе бы это взаимодействие просто проявилось бы достаточно ярко и наглядно. Во-вторых, мы знаем, что эти частицы не должны быть релятивистскими, потому что если бы они имели скорости очень большие, они бы не удерживались в галактике и не образовывали бы ее как систему, гравитационно замкнутую систему. То есть что-то можно сказать, но еще больше вопросов. Так вот, для того, чтобы поймать частицы, в разных странах строятся специальные обсерватории, лаборатории, вернее, физические, которые рассчитаны на то, что хоть изредка частица любой природы все-таки должна все-таки, хоть изредка, но ударяться об обычный атом. Тогда рождаются другие частицы, в частности электроны, которые производят фотон. Значит, идея внешне очень простая. Нужно абсолютно темные в комнаты, где нет никаких источников света, искать фотоны, которые сами по себе рождаются. То есть должны стоять много фотоумножителей, которые реагируют моментально на любой фотон, который на них попал. Но если бы мы сейчас просто сделали темную комнату без всяких щелей и сделали бы этот эксперимент, у нас фотоны рождались бы непрерывно. Потому что есть такие частицы, они называются мимизоны, они частицы вторичных космических лучей, они нас с вами дождем обливают непрерывно и днем, и ночью. Вот они могут рождать эти фотоны. Поэтому, чтобы от них освободиться, нужно зарывать обсерваторию или лабораторию глубоко под землей. Так вот, это делается в разных странах, но только одна страна заявила, что им удается ловить частицы темной материи. Это Италия, это обсерватория Гран-Сассо, находится очень глубоко в горном массиве, это туда вход. Вот здесь... В качестве детектора используются там натрий, йод, кристаллы, идеальная частота, но спрашивается, а если мы освободились и от мимизонов, они не проходят толщу горных пород, а все-таки какие-то фотоны идут, откуда они могут взяться? Ну, тогда единственным источником земным может быть только радиоактивный распад атомов пород горных. Ну, в небольших количествах везде есть, там, уран, торий, там, все, что хотите. Вот. Поэтому нужно не просто искать эти вспышки отдельных фотонов, нужно еще оценить превышение над ожидаемым фоном. А это очень сложно делать. Но эти товарищи пошли очень интересным путем. Они говорят, что если есть какие-то фотоны, которые рождаются частицами темной материи, то их количество, которое приходит за единицу времени, должно быть модулировано движением Земли. То есть меняться в течение года. Как это понять? Вот есть Солнце, есть Земля, она вращается вокруг Солнца. А Солнце само движется в галактике. Он скорость 230 там, километров в секунду. Ну, вокруг центра галактики идет. Ну, значит, Земля полгода прибавляет свою скорость к скорости Солнца, полгода вычитает из скорости Солнца. Поэтому земной наблюдатель будет двигаться с разными скоростями по отношению к частицам темной материи. Вот быстрее всего движется где-то в июне Земля, скоростью падает, так скорость она складывается со скоростью Солнца, значит, она будет двигаться как бы навстречу этим частицам, частиц за единицу времени будет больше приниматься. Значит, должна быть модуляция. И они говорят, да, мы это обнаружили. Вот и график. Многолетний. Здесь вот это в днях, но это годами копилось. Это установка Дама Либра, 250 килограмм, это масса самого детектора, где ищут возникновение фотонов. Вот, они говорят, вот мы нашли, мы не знаем природу, но это что-то неземное, потому что все мы исключили. Это превышение над тем уровнем, который дает обычный фон из радиоактивных элементов пород. Ну, все схватились за голову, американцы начали строить свои установки, японцы начали строить. Кончилось тем, что построили установки, которые превышают чувствительность этого прибора в 100 раз. И ничего не обнаружили. Вот до сих пор так никто и не понимает. То есть, поэтому общее такое скептическое настроение к экспериментам Италии, но ими руководит очень... такая энергичная, экспансивная женщина, которая и слышать не хочет то, что они ничего не обнаружили. Они говорят, вы не там ищете, неправильно ищете, а вот, пожалуйста, наши результаты, вот смотрите и признайте. Сейчас уже, тогда американцы уже разозлились, начали отпущено большое количество денег на вот такую установку, которая вообще перекроет энергетический диапазон возможных частиц, и тогда уже вообще поставит на всем этом деле жирную точку, если итальянцы не правы. А может, они правы, я не знаю. Вот. Но во всяком случае, это пока единственная обсерватория, которая говорят, да, мы действительно обнаружили частицы темной материи. Но Это, знаете, как по-старому такому есть, старая такая есть шутка, вот когда, когда теоретик рассказывает о своих работах, то никто особенно им не верит, кроме его самого. Когда наблюдатель рассказывает о своих работах, то все ему верят, кроме, опять-таки, ему самому. Ну, во всяком случае, вопрос остается открытым. Ну что ж, пойдем дальше. Тогда давайте тогда другой канал информации. Дело в том, что из каких бы частиц ни состояла черная материя, частицы должны содержать по принципу симметрии и античастицы. И время от времени между ними должна быть аннигиляция. И можно рассчитать, правда, не очень точно, по разным каналам, что при этом получается. Должны возникать мезоны, должны возникать гамма-кванты, должны возникать нейтрино. Давайте искать потоки нейтрино и потоки гамма-квантов из галактик, которые состоят почти исключительно из темной материи. Ну вот, это была основная работа космического аппарата Ферми НАСАвского, который работал и работает в гамма-диапазоне. В течение 7 или 8 лет копили сигналы от слабеньких галактик, состоящих из темной материи в основном. Вот одна из этих галактик. Это оптическая фотография. Здесь очень слабенькая галактика, количество звезд там в тысячи раз меньше, чем в нашем Млечном пути, а темной массы здесь в 100 раз больше, чем видимой. Ну, в общем, было где-то 15 или 20 галактик в качестве целей использованы, и они тщательно искали превышение гамма-фона в направлении на эти объекты, состоящие из темной материи, чтобы уловить сигнал. Результат ноль, ничего не нашли. Вот в этом-то и проблема. Значит, все эти косвенные методы регистрации, они разные. Даже у нас на озере Байкал есть нейтринная обсерватория, которая тоже, так сказать, ищет нейтрино, которые могут возникнуть в результате аннигиляции частиц темной материи. Ледяной массив Антарктиды, где такая есть система Ice Cube для поиска нейтрино. Гамма-телескопы, подъем на воздушном шаре, космические гамма-обсерватории. Ничего не находят, нету темной материи, экспериментально они никак не поддаются обнаружению. Ну, тогда сразу всегда мысль начинает двигаться в других направлениях. Может быть, все это не так уж, не такое, как мы думаем. Может быть, это все иллюзия, связанная тем, что мы просто не понимаем что-то очень существенного. Вот, и тогда на первое место вышла такая очень незамысловатая идея. Вот есть законы Ньютона, они прекрасно описывают поведение планет, комет, все в Солнечной системе, прекрасно описывают движение звезд в галактиках, все абсолютно точно. Но мы знаем, что вот есть, когда есть гравитационное поле очень сильное, то классическая ньютоновская гравитация должна немного меняться, и это уже переход к общей теории относительности, к теории гравитации, основы которой были заложены Эйнштейном. В очень сильных гравитационных полях ньютоновская физика врет. Тут надо другую теорию. Вот теория гравитации. Блестящее подтверждение ей – это открытие гравитационных волн. Так почему бы не считать, что там, где ускорение, наоборот, очень слабое, тоже должна меняться выражение для классическое выражение для закона всемирного тяготения. Просто мы в этим слабым ускорением, эти слабые ускорения в случае галактик имеют место, а в Солнечной системе или внутри нашей галактики до таких ускорений дело не доходит. И вот тогда возникла модифицированная ньютоновская динамика, сокращенно МОНТ, автор ее, ну, первый основатель, астрофизик еврей, работающий в Израиле. Это фамилия у него Мильгром, очень, между прочим, крупный, уважаемый ученый. Вот его предложение, что есть, должна быть введена еще одна константа. Он обозначил эту константу А0. Это вот то ускорение, которое очень маленькое, 2 на 10 минус 8 сантиметров в секунду за секунду. Если ускорение реально больше, чем А0, то это чисто ньютоновская физика. Ускорение – это произведение гравитационной постоянной, масса делить на квадрат расстояния. А если А много меньше А0, то она должна замениться другой формулой, которая, если это так, то автоматически объясняются примерно постоянные скорости вращения у галактик на больших расстояниях от центра. Ну, это очень важное, конечно, заключение, но нужно это все проверять. И надо сказать, что сначала к нему относились не очень серьезно, сейчас в серьезных журналах печатаются, поставляют, ищут плюсы и минусы этого подхода. Вот, самый большой плюс – это то, что такой подход позволил теоретически объяснить наблюдаемую зависимость скорости вращения от массы галактик. Вот здесь скорость вращения, здесь масса, вот эта линия, но это наклон, логарифмический наклон четверка, она точно просто следует из теории Мильгрома. Вот, это самый большой плюс теории. Но масло в огонь подлила ситуация с аппаратами «Пионер-9» и «10». Я вот не знаю, как ситуация сейчас вот с космическим аппаратом «Новый горизонт», который пролетел мимо Плутона. Но здесь возникла такая ситуация, что эти аппараты, когда они ушли за орбиту Урана, появилось небольшое расхождение между их координатами и координатами, которые дают компьютеры, которые должны иметь, вот интегрируя скорость их, изменение скорости вдоль пути. Расхождение небольшое. Ускорение там тоже порядка вот это 10 минус 8 сантиметров на секунду квадрат. Это крошечное ускорение. При таком ускорении, если тело обладает таким ускорением, вот как А0, то оно, скорость от нуля через 300 лет будет 1 сантиметр в секунду. Но это ускорение, вспомните, что пройденный путь – это АТ квадрат пополам, значит, там как квадрат времени, оно может все-таки привести к заметным отклонениям положения тела. Так вот, получается, что когда начали проверять орбиты космических аппаратов «Пионер-9» и «10», а потом и «Вояджеры» тоже, оказалось, что Солнце притягивает как будто бы немножечко сильнее. То есть вот, найдено отклонение от тех значений, которые были предсказаны, предсказываются классической физикой. Вот. Это озадачило людей очень многих и возликовали часть физиков, которые вот, как раз стоят на точке зрения теории Мильгрома. Ну, правда, ситуация опять-таки не очень ясная, потому что вот россиянин, но работающий в Америке, Вячеслав Турышев, нашел другую причину, как можно объяснить естественным путем, но причем очень оригинально, я просто скажу. Вот любой аппарат, он содержит источники тепла, но это радиоактивные источники, которые подогревают аппаратуру. И он, всегда, естественно, они находятся вот за антенной, и антенна направлена в сторону Земли. Ну, любой источник тепла излучает тепловые волны, как нагретое тело, излучает во все стороны, но те тепловые лучи, которые, так сказать, в сторону антенны направлены, они отражаются от нее и создают реактивный эффект. Он показал, что, в принципе, это может быть как раз такого порядка. Ну, опять-таки, это хорошо, это есть возможность так объяснить, но надо еще следить за другими аппаратами. Я не знаю судьбу новых горизонтов, которые сейчас уже пролетели, Плутона. Может быть, там есть тот же эффект. Но самое любопытное, что... Так, а что здесь происходит? Ага. Так, отлично. Тогда американские молодые исследователи в Соединенных Штатах, они решили экспериментально проверить, нарушаются или нет закон Ньютона на маленьких ускорениях. Вот они придумали, они взяли самые чувствительные весы или самый чувствительный прибор, созданный человеком, наверное, это торсионный маятник. Вот такого типа, на котором еще... которым еще Кулон открывал свой закон Кулона. Вот они использовали с хорошей добротностью маятник, который крутится, а любой маятник, как и любые качели, проходит точку равновесия с нулевым ускорением вообще. Ноль. Поэтому уж около положения равновесия должно как-то накапливаться отклонение от чисто ньютоновского приближения, если таковое действительно имеет место. Вот эта статья, которая была опубликована в журнале, просто я ее обложку этого журнала взял, это, вернее, заглавие статьи и короткое резюме. Они качали этот маятник довольно долго и упорно, занимались статистикой и говорили, никакого отклонения нету. Нету никакого отклонения, которое бы могло претендовать на объяснение всех этих эффектов. Правда, сторонники теории Мильгрома говорят, что это какую массу вы мерили? Это масса инертная, а там нужно брать гравитационную массу. Но по современной физике это тождественное понятие, на этом базируется наша, скажем, общая теория относительности. Но если эта масса оказывается хоть немножечко разной, это очень серьезная переделка здесь нужна во многом. Но опять-таки вопрос остается открытым. Но потом появились аргументы, которые делают эту теорию вот, Мильгрома достаточно сомнительной. Дело в том, что среди галактик есть галактики, которые окружены кольцом вещества, вращающимся в перпендикулярном направлении по отношению к звездному диску. Такие галактики называются галактиками с полярными кольцами. И вот вращение самой галактики дают нам распределение массы в одном направлении, а вращение кольца в противоположном, перпендикулярном направлении. И можно посмотреть, какую форму имеет гравитационное поле самой галактики. И оказалось, что темное гало, а именно оно преобладает на больших расстояниях, во многих случаях трехосное. И вот если это подтвердится, то это все, это гибель для теории Монд, потому что у нее все зависит только от ускорения, и поэтому во все стороны должны быть отличия от ньютоновской теории одинаково, поэтому все должно быть сферой. Ну, другой удар был нанесен распределением темной массы в двух сталкивающихся скоплениях галактик. Они столкнулись, но галактики – это звезды и газ. Звезды друг с другом не сталкиваются, а атомы газа сталкиваются. Так вот, здесь два скопления, это одно, это другое. Они прошли друг сквозь друга. Оба скопления богаты газом, этот газ остался между ними. Ну, столкнулся, все, передача, обмен импульсом, и газ остался, а скопление расходится уже без газа. Но мы видим, что вот это синие пятна, синие пятна – это распределение темной материи по слабому линзированию. Мы видим, что слабое линзирование отслеживает именно скопление. То есть оно состоит из частиц, которые тоже не сталкиваются между собой, не теряют своего импульса. Поэтому мы отсоединились от газа, хотя основная масса в газе по сравнению со звездами. Вот, и это невозможно объяснить в рамках теории Мильгрома. Вот поэтому вот сейчас я рассказываю про ситуацию, которая еще далеко до своего разрешения. Я не ставлю точку на этом, просто говорю, насколько интересно сейчас стало в науке. Ну вот, но, пожалуй, что теоретикам больше всего нравится в пользу темной материи аргумент теоретического характера, потому что без добавочной гравитации мы не можем объяснить образование галактик. Плотность вещества видимого слишком мала, чтобы случайные флуктуации за миллиард лет могли образовать галактику. А то, что галактики образовались там через миллиард лет уже после начала расширения Вселенной, некоторые говорят, что где там центр расширения Вселенной, центр, все существующие космологические теории исходят как из базового принципа, что центра выделенной точки, которую называют центр расширения, в природе не существует. Это начиная с Фридмана. Но вот, хотя центр не существует, но все-таки у нас в каждой области пространства плотность все время падала по мере расширения. И галактик просто не получилось бы, если бы все гравитационное поле сидело в том веществе, которое мы сейчас наблюдаем в форме звезд и газа. А вот с темной материей, которая, можно уже, исходя из космологических моделей, оценить, сколько у него должно быть. Все сходится, концы с концами сходятся. То есть теоретически модели показывают, как темное вещество ведет себя в расширяющейся Вселенной. Оно, так сказать, собирается в комки, вот, и дальше уже сквозь него просачивается обычный газ, который формирует обычную галактику. Вот таким образом объясняется вот та крупномасштабная структура. Вот фойе, планетария, там вот эта картинка, по-моему, есть и хорошо видна. Вот когда вы выйдете, посмотрите. Некоторые думают, что это просто газ. Нет, это распределение темной материи. Где-то 1/5, 1/6, там есть газ. А 5/6 – это темная материя. Это то, что компьютер дает нам схему, как возможную схему образования галактик. Вот, но, а вот как реально распределены галактики? Это распределение галактик по всему небу, это на 2 микронах. Разные цвета – это галактики на разных расстояниях. Они образуют вот такую вот структуру, сеточную, но не такую красивую, но как на прошлом снимке, слайде, просто потому что мы же в проекции видим сразу же, так сказать, разные, на разных расстояниях вот эти вот потоки. Ну вот таким образом галактики состоят из обычного вещества, которое миллиарды лет назад просочилось сквозь гало из темной материи, сформировало звезды, а потом звездная активность заполнила это горячее гало газом. И вот последние годы начали находить этот слабый разреженный газ в других галактиках на расстояниях до 200-300 килопарсек от центра, где никаких звезд уже нету. Это как бы дополнительный аргумент в пользу того, что то, что мы называем галактикой, это только ее оптически наблюдаемая внутренняя часть. Реальная масса, если учитывать гало, в галактике раз в 100 больше, ну а радиус больше в несколько десятков раз. Вот как изменился наш взгляд на мир. То есть мы рассматриваем нашу галактику, есть газовое гало, и все это должно удерживаться в гравитационном поле темной материи. Ну а сколько же темной материи, скажем, в Земле? Вот если в таком объеме, какой занимает Земля, вот если вот взять такой куб размером там 10 тысяч километров где-то, чтобы вот Земля как раз влезла, то средняя характеристика по плотности, плоскости нашей галактики дает, что в нашей галактике в объеме земного шара содержится в среднем около 10 килограмм обычного вещества, состоящего из атомов, и около 1 килограмма темной материи. Это объем Земли. Но когда мы переходим к объему галактики, ситуация меняется кардинальным образом. В галактике темной материи в 50 раз больше, чем обычные. Почти 1000 миллиардов масс Солнца. Ну вот, к чему же мы пришли? Мы пришли к тому, что до сих пор то, что мы наблюдаем, это некая вершина айсберга. Вот тут звезды, галактики. Вот. А вот все то, что есть, это как бы целиком айсберг. Так вот, весь видимый мир, это звезды, плюс газ, плюс все твердые тела, это 2% материи, вещества. 2% вещества. 98% – это темная материя, которая состоит в небольшом количестве из атомов. Это вот горячий газ. Мы его просто не умеем еще наблюдать. Но не барионы, то есть не атомные, на долю неатомного вещества приходится примерно 90% всего вещества. Ну вот откуда мы знаем, что так мало приходится на атомы? Это не наблюдательная, теоретическая оценка. И она связана, она настолько справедлива, насколько справедлива существующая космологическая теория Большого Взрыва. Она хорошо объясняет образование систем галактик и многие наблюдательные факторы. Так вот, очень просто. По соотношению между водородом, гелием и литий-7. Эти три элемента, они космологического происхождения. Гелий образовался на стадии, когда вещество Вселенной имело очень большую плотность, и там же немножечко литий-7. Так вот, соотношение между водородом, гелием, литием-7, которые наблюдают, однозначно приводит к выводу, что атомы все составляют не больше 5% всей материи. То есть вещество из атомов – это не больше 5% всей материи. Если было бы больше, тогда успело бы образоваться больше гелия и больше других элементов. Поэтому мы и говорим, что небарионное, то есть не состоящее из атомов вещество, преобладает. Ну вот, собственно говоря, я подхожу к концу. Какой вывод? Что темная материя – это остается гипотезой, вы должны сразу это понять. Но, вероятнее всего, она все-таки верна. И тогда надо признать, что все виды материи, которые ученые исследовали до сих пор, от планет и звезд до гигантских галактик, составляют в лучшем случае несколько процентов всего вещества, заполняющего Вселенную. А остальное пока вопрос открытый. Но не надо только путать, теперь еще есть такое понятие темная энергия, я ее вообще не касался. Оно никакого отношения не имеет к материи. Вот. Я просто говорю о веществе. Вот вещество, скорее всего, в основном в природе темное. Все. Так, ну, я готов ответить на вопросы. Сейчас я проговорил. Давайте, если нас не выгонят из аудитории. Значит, я говорил, что Гало оно имеет форму сферы, но сплюснутой. Вот и есть трехосность обнаружена, измерена в некоторых случаях достаточно надежно. То есть похоже на сферу, но приплюснуто. Оно более сложную форму. Это вот направление сплюснутости, оно оказывается разное на разных расстояниях от центра. Это форма, которая не передается простой формулой. Она не схлопывается, потому что частицы движутся быстро. То есть скорость движения частиц у темной материи такая же, как скорость движения у атомов газа, которые этот же самый объем и заполняют. Это скорость несколько сотен километров в секунду. Это достаточно, чтобы ничего не схлопывалось. Да, пожалуйста. Так, слушаю
1: вас. Большое вам спасибо за очень и очень интересный рассказ. Скажите, пожалуйста, правильно ли я понял, если я не прав, поправьте, пожалуйста. Да-да. Значит, если вот вы в самом конце сказали о том, что собственное вещество составляет 5%, а темное...
0: Вещество из атомов.
1: Из атомов, а темная материя, ну, 95%. Да. Правильно я понял, что в таком случае темная материя является первичной по отношению к большому взрыву? Потому что вещество, состоящее из атомов, ведь если верна теория большого взрыва, оно состоялось именно оттуда.
0: Да. Да, правильно.
1: Спасибо.
0: Не, правильно поняли. То есть атомы и ядра атомов образовались на каком-то очень раннем этапе расширения. Темная материя в это время уже была. Да. Правильно.
2: Вопрос такой. Вы говорили вот про темную материю, темную энергию.
0: Я про энергию не говорил.
2: Ну, что она есть.
0: Не путайте. Это... Что такое темная энергия, я вообще не знаю. Я бы не стал такую лекцию делать.
2: Ладно, вот темная материя. Если мы ее не видим, мы не очень представляем ее природу. Почему мы ее называем материей? Ну, что вообще тогда материя называется?
0: Значит, материя – это то, что состоит...
2: Спасибо.
0: Из частиц или тел. Вот и все. Вот, она может быть и не из атомов, ну, скажем, нейтронные звезды тоже не из атомов состоят. Вот, это тоже материя. Вот, свет – это тоже материя. Вот, любые элементарные частицы, которые мы знаем, это все материя. Вот, ну, а это взаимосвязанная вещь. Темная материя – это тоже материя. Но только она обладает такими свойствами, что она очень слабо взаимодействует с видимой материей. Вы знаете, я о многом не стал вам говорить, потому что есть более экзотические теории, далеко гораздо идущие, чем эта теория Мильгрома. Мне очень симпатична теория зеркального мира. Значит, вот эта теория, она, кстати, имеет некое обоснование, но пока ее проверить так же сложно и закопать так же трудно, как и доказать. Что вот у нас есть какая-то асимметрия, вот вещества больше, антивещества меньше. В природе должно быть все симметрично, вот все это уравновешивается другим зеркальным миром. Значит, зеркальный мир состоит из частиц, как бы отраженных в зеркале. То есть есть такое понятие спин у частиц, вот там спины все противоположные. Вот, тогда это тот мир из тех других частиц просто не будет взаимодействовать с обычными частицами, ничего не получится, никакого взаимодействия, кроме как гравитационно. Но этот другой и другие частицы, они гравитационно сцеплены с нашим миром. Это они не какую-то там параллельную Вселенную образуют. Это та же самая Вселенная, только из невидимых частиц. И там из этой зеркальной материи тоже могут образовываться звезды, планеты, и кто-нибудь там живет и удивляется, что есть темная материя. Для них темная материя – наш мир. Пожалуйста, это очень красивая теория. Неизвестно, сколько больше это на грани науки и фантастики, вот скажем так. Поэтому не нужно воспринимать это как открытие. Но вот есть несколько таких любопытных теорий, их несколько, вот, которые напрочь отказываются от вот такой вот классической интерпретации частиц темной материи, что их можно искать. Ну, ищите, ищите, все равно не найдете. Вот если действительно не найдут, это будет ясно лет через 10. Вот тогда уже нужно будет серьезно думать о более экзотических и фантастических вариантах.
3: Анатолий Михайлович, огромное спасибо за лекцию. Очень интересно. Ой, прошу прощения, я уже тоже это Анатолий Владимирович, понятно, я уже оговорка по Фрейду, да. Вот, значит, я вот тут как среднеазиатский ученый, честно говоря, вот посчитал просто 67 километров, но берется как то, что хаббловское расширение 67-72 километра в секунду на мегапарсек. Тупо поделил, у меня получилось, что 2 метра... 2 на 10 минус 15, так сказать, на метр, ну, в смысле, метр в секунду. В смысле, 2 на 10 минус 15 метров в секунду, вот так вот. На метр. На метр, в смысле, имеем в виду масштаб Солнечной системы, масштаб Земли. А вот у израильского ученого, у него там получалось 10 минус 9. Просто чуть даже больше половины, если учитывать просто вот так до смешного хаббловское расширение в масштабах метра на планете Земля. Вот так вот, так сказать. Тогда бы все мы распухли бы, да, так сказать.
0: Хаббловское расширение Вселенной не работает в масштабах меньших мегапарсека. Там нет. Ни атомы, ни Земля не расширяются.
4: Да, Анатолий Владимирович, вот нам, студентам, когда мы были студентами, вы рассказывали о том, что темная материя состоит из загадочных частиц, называемых вимпами, ну да, и их природа неизвестна. А теперь это у вас одна из гипотез, и далеко не первая. Значит, остальные правдоподобнее?
0: Нет, она так и... Я так же и скажу. Она состоит из частиц, природу которой мы не знаем. И у меня остается... Я просто сказал вам, что это остается гипотезой, пока частицы не будут открыты. Так она и есть.
4: А если это не частицы?
0: Я вас не обманывал. Я честно говорю, что не знаю, неизвестно. Ну что ж, если бы все было известно... Как говорил Луи Паскаль, несчастны те люди, которые говорят, что они все знают. Так, еще пожалуйста.
3: Один маленький вопросик. А вот в свете обнаружения гравитационных волн, вот следующим этапом многие ученые говорят, что будет гравитон, и, возможно, как раз разгадка тайны темной материи. Могли бы как-то прокомментировать вот это?
0: Ну, гравитоны – это не из этой оперы, потому что здесь это, ну, это как бесполезно говорить о фотонах, когда речь идет о длинных радиоволнах. Вот, здесь гравитоны будут иметь длину волны порядка расстояния между звездами. Вот, а вообще, если это открытие подтвердится, это очень важно, это прежде всего будет говорить о справедливости теории и... И очень важно, это окажет свое влияние на представление о самых первых моментах расширения Вселенной. Ну и, конечно, много попыток будет делаться повторить этот эксперимент. Уже, так сказать, готово оборудование еще для одного такого вот Г-образного лазерного устройство, которое использовалось в эксперименте LIGO. Сначала Австралия хотела этим заняться, потом заявила, что у нее нет денег. Тогда, грубо говоря, по-русски объявили тендер, который выиграла, не поверите, Индия. Она будет строить. Вот. Мы здесь за горизонтом. У нас денег не хватает даже на более простые вещи.
5: Ничего нет практичней хорошей теории.
0: Да.
5: Вообще успех вот мероприятия вашего по поиску частиц темной материи все-таки зависит от хорошей теории. Понимаете?
0: Да-да.
5: Вот поскольку человек часть Вселенной и бессознательно различает, что такое хорошо и что такое плохо, почему бы астрономам не квалифицировать материю как все-таки сознание? Понимаете, если вы будете относиться к материи как к частицам, вообще не будет вообще никакого прорыва, понимаете? Ну вот не будет и все. Почему? Потому что междисциплинарный синтез все-таки ведет нас в гуманитарном направлении, понимаете?

0: А вопрос, какой я не очень понял.
1: А вот почему бы вам... не пересмотреть понятие материи в плане наполнения его гуманитарными смыслами. Понимаете, как наличие плана, то есть план первичен, частицы уже могут быть, а могут и не быть, вы понимаете? Но то есть материя сама по себе, вот эта гуманитарная составляющая нашей культуры, она настолько велика, сильна и основательна, а вы ее как бы не...
0: Ну, я отвечу так, что вот те это проблемы и, может быть, даже нестыковки, которые, о которых вы здесь говорили, они пока еще не вошли в сферу науки. Потому что о них можно говорить много слов, но это не будет наукой. Потому что наука начинается тогда, когда что-то можно проверить или опровергнуть. Вот наука еще не дошла до того уровня, чтобы объяснить, что такое человек и сознание. Ну вот я сказал свое мнение, конечно. Само по себе это не свалится, это знание. Это не зависит ни от нас. Само по себе эти знания с неба, как интуиция, не свалятся. И ни в какая Библия вам откровения не даст, если вы хотите понять, как устроен мир. Вот, поэтому мы движемся, так сказать, постепенно, поскольку знаем, что человек состоит тоже элементарных частиц, и его действия тоже подвергнуты, подчиняются общим законам физики, движутся в этом направлении. Но когда еще не скоро наука охватит все о человеке, можно говорить об этом много, но это будет просто потоки слов, и все.
2: Извините, можно еще вопрос?
0: Вопрос, пожалуйста.
2: А вот сюда, вот с другой стороны нахожусь. С левой стороны, вот я, вот он.
0: А я пошел, да. Да, пожалуйста, это будет
2: просто. Вот если, хотел бы вопрос задать. Темная материя, она увязана со светлой материей или вообще может жить независимо от нее? И если взять во внимание, что Вселенная расширяется и расстояние между светлой материей тоже расширяется, тоже расширяется ли расстояние между темными материями и что заполняет вот между темной материей?
0: Ну, понятно. Значит, темная материя и светлая материя увязаны через гравитационное поле. Они, так сказать, вместе образовывали галактики, но когда плотность того и другого стала достаточно большой, то произошло частичное разделение, потому что обычная материя, состоящая из атомов, это она называется диссипативной материей. Частицы сталкиваются, теряют энергию и оседают там, где эта потенциальная энергия минимальна. Темная материя, она не сталкивается или практически не сталкивается, и она остается как есть. Поэтому, когда плотность стала большой, преобразование галактик, произошло отслоение темной материи от материи, из которой стоят звезды и мы с вами. Поэтому в нашей окрестности темной материи мало. Именно по этой причине. Но если брать в среднем по Вселенной, вот все размешать в один кисель, то соотношение будет примерно 6 к 1 в пользу темной материи.
3: Прошу прощения за вопрос, поскольку я не физик, и, может быть, он совсем тут не в тему. У вас, конечно, очень интересная лекция, но хотелось бы узнать, вот это вот, ну, есть концепция вот этой М-теории, да, объединения там всех этих фундаментальных взаимодействий, ну, которые там не могут.
0: Да.
3: Вот темная материя, как, ну, теоретически вот этот концепт, она могла бы каким-то образом посодействовать вот этой вот,
0: ну,
3: допиливанию этой М-теории?
0: Я бы сказал осторожнее, что когда эта теория будет создана, она должна включить в себя физику темной материи.
3: То есть
0: она не создана, так сказать, вот есть только попытки там через струны и прочее, так сказать,
3: ну, да,
0: соединить,
3: да, вот
0: теории.
3: Вот околонаучные.
0: Наши знания о мире очень неполны. Вот это нужно иметь в виду.
3: И вот концепцию темной материи ее тоже необходимо.
0: Тогда она будет, да, включит в себя темную материю как одну из типов материи.
3: Спасибо.
0: один из типов.

0: могу не удержаться, Анатолий Владимирович, вы один из крупнейших специалистов по газу.
1: Ну, спасибо.
0: И вот дело в том, что по своему распределению мне газ подошел ближе всего вот к этому уголок темной материи.
1: Это так.
0: И учитывая, конечно, то, что тон современной астрономии задает ядерная физика и вот все, что происходит с частицами, все-таки у вас, получается, в вашем списке газ вообще не был упомянут как кандидат. Вы не могли бы это прокомментировать?
1: Был на самом деле упомянут, но, может быть, не так четко. Значит, может ли вся темная материя быть чисто газовой? Значит, современная космология этот вариант исключает, поскольку газ состоит из атомов, а атомов во Вселенной может быть только несколько процентов. Может ли темная материя локально состоять из газа? Может. Потому что, например, скопление галактик, если даже темную материю убрать, у нас окажется все равно газа по массе в несколько раз больше, чем суммарная масса звезд. Вот, поэтому это как бы барионная часть темной материи, вот, на которую я там выделил вот, несколько процентов. Вот видите, написано там горячий газ. Это как раз вот я упомянул, значит, о нем, но только так под знаком вопроса. То есть часть темной материи может быть газовой, но большая часть должна иметь не атомную природу, либо нужно обращаться к другим объяснениям феномена. Вот. Все. Ну ладно. Спасибо.
2: Ну что же, вы уже своими аплодисментами выразили отношение к этой лекции, как всегда, блистательно. Тема потрясающая. Я думаю, что у многих сегодня, ну, это стало немножко понятнее, немножко по полочкам. Все-таки Анатолий Владимирович нам все это разложил. У нас открытая площадка, но не дискуссионная, поэтому все-таки вопросы, которые наша аудитория задает лектору, она должна быть близка к теме лекции, а не вообще обо всей Вселенной и просто о том, что должны делать астрономы и чего они делать не должны. Правильно говорю, Анатолий Владимирович? Поэтому спасибо вам большое за ваше деликатное, да, деликатное отношение и еще раз за любовь к планетарию. Мы вам отвечаем взаимностью. Спасибо вам большое. Благодарю аудиторию. Через неделю мы ждем вас здесь на лекции 2 марта. Лекция «Блистательный мир радиоастрономии». Читать будет Владимир Самодуров. Любители астрономии, те, кто увлекается ею, его прекрасно знают. Поэтому, милости прошу, через неделю всего хорошего. До свидания. Анатолий Михайлович обязательно перенесется. Мы сообщим, я уже сказала, в наших всех ресурсах.

Карановский Николай Владимирович, заведующий кафедрой динамической геологии геологического факультета МГУ имени Ломоносова, заслуженный профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член Бюро Тектонического комитета России, почетный разведчик недр Российской Федерации, автор более 300 научных работ, ряда учебных геологических карт, научный редактор горной энциклопедии.

0: Значит, мы с вами рассмотрели, что мы знаем о Земле, несмотря на наши утопические представления о том, что есть внутри, мы все-таки знаем очень много. Но вопросов остается еще больше. Вы знаете, вот чем дальше мы изучаем все, тем больше возникает вопрос. Казалось бы уже, ну куда еще идти? Тем не менее, это бесконечное количество вопросов. А вот теперь несколько слов, поскольку у нас такие эссе о разных вещах. Луна. Ну, все вы знаете Луну, вот сейчас Луна полная, но вы не знаете, что каждый день вы все вместе поднимаемся на 37 сантиметров и опускаемся на 37 сантиметров дважды в сутки. Это приливы Луны. В океанах это волны, а на твердой Земле это тоже волна идет, но очень маленькая. А вот когда Луна была ближе к Земле, по расчетам волны ходили 1,5 километра высотой по твердой Земле. Но вопрос в том, а как Луна образовалась? Это тоже из разряда утопии. Ну, Луну вы все знаете. Вот она покрыта вся кратерами, ударными кратерами от метеоритов. Там были и вулканы, конечно, но в основном это вот так Земля выглядела, скажем, 3 миллиарда 900 миллионов лет тому назад. Но на Земле есть выветривание, есть действие эрозии, реки, ну, порода выветривается. А тут ничего нету, поэтому все сохранилось. А удары, вы смотрите, сколько было ударов по несчастной Луне. Вот Луна так выглядит, кратер ударный, обычно с горкой в центре, но это как всегда бывает. Ну вот как мы выглядим с Луны, тоже хорошо. Вот видите, на Луне астронавт ходит. А вот геолог, который отбирает образцы на Луне. Так вот как Луна образовалась. Вот понимаете, есть даже 5, ну или 4 главных гипотезы, как образовалась. Никто не знает, как она образовалась, но она есть. И она ходит вокруг Земли, она привязана к Земле. Луна даже как малая планета может быть. Одна идея. Вот Земля образовалась, как и вся Солнечная система, из облака планеты Земали. Но было газополевое облако, оно начало вращаться, закручиваться. Когда у нас в центре масса вот достигла больших величин и температура, зажглось Солнце. А момент количества движения, он сосредоточился по краям. Но это из физики тоже известно, когда вращаться начинается. Так вот, из того же облака, что и Луна, то есть Земля, образовалась и Луна. Одна идея. Вторая идея. Луна где-то образовалась в другом месте, гуляла-гуляла, и потом оказалось захвачено притяжением Земли. Следующая идея. Отделилась от Земли при очень быстром вращении. Но при этом мы рассчитали, что Земля была должна вращаться со скоростью примерно 2 часа 40 минут, а не 24 часа. Понимаете, это не проходит. Такой скорости быть не могло. Значит, это тоже не рабочая гипотеза, но гипотеза существует. Следующая гипотеза, которая разделяется сейчас большинством исследователей, это то, что по Земле вдарило какое-то тело размером с Марс, может быть, меньше, и выбило из ранней Земли, когда она только еще формировалась, ввиду аккреции вот из этих планет Земали, выбило вот то, что мы называем Луной. Но тут тоже вопросов очень много. Куда она ударила? И что, а куда делось то тело, которое ударило? И что оно выбило? Потому что ведь при любом случае нам нужно как-то объяснять. Вот состав Луны и состав Земли, они очень похожи. Порода похожа. Но железо в два раза различается. Соотношение железа. Куда оно делось? Как мы можем это рассматривать, непонятно. Но Луна для нас очень важна. Раньше она была ближе, это мы знаем. Она сейчас удаляется от нас примерно 2 сантиметра в год. Уходит. Но вот влияние Луны все время ощущается. Ну, помимо вот того, что мы поднимаемся, опускаемся. Но даже, понимаете, в такие вещи, как, например, нефтяные месторождения в трещинах коллекторах, в известняках, в Оренбургской области, вот замерено, значит, дважды в сутки то дебит падает, то дебит увеличивается. То падает, то увеличивается. Значит, воздействие Луны сжимает и расширяет. Сжимает и расширяет. И ведь это миллионы лет. И не просто миллионы лет, сотни миллионов лет идет вибрация. И она, безусловно, на Землю сказывается. Вот есть такой очень известный геофизик Юрий Николаевич Овсюк. У него очень хорошие книги есть о влиянии Луны на Землю. Тут не так все просто, понимаете? Вот мы с Луной все-таки связаны. Вот там, ну, Юпитер, Сатурн, это все гораздо дальше. А вот Марс, Венера, Меркурий. На Меркурии в последнее время эта планета ближе всего к Солнцу. Она же жаркая, а там лед. Лед есть. На другой вот стороне Меркурия, в глубоких впадинах, обнаружили лед. Понимаете? То есть, чем дальше мы изучаем, тем больше вопросов. Значит, ну, мы знаем, как Луна устроена. Есть Земля, есть то, что мы называем литосферой, есть землетрясения есть со стороны Земли. А почему? Земля тоже оказывает на Луну такое же действие, как Луна на нас. Там и трясется. Когда американцы сели на Луну, они поставили сейсмографы и пошли писать эти землетрясения. Мало того, там от удара даже космического аппарата, последней ступени, о Луну тоже возникали землетрясения. И это изучено все. Но мы видим же только эту сторону Луны. Тут только мы с фотографии видим. Она отличается от этой стороны Луны. Но... Вот, понимаете, я тут написал на резкое объединение с железом, а породы там анортозиты и базальты, ну, то, что и на Земле есть. Ну, вот Луна, видите, тоже проблема. Как вот Луна возникла, и что с ней вообще будет дальше? Ну, дальше мне-то все равно, это вам интересно будет там через пару миллионов лет, значит, что с ней произойдет. Но что-то произойдет. Но пока вроде все спокойно в этом плане. Но это проблема. Образование – это тоже одна из утопий. Мы не знаем, как она образовалась. Гипотез много, но доказательств нету твердых. Теперь вот из другой оперы. Алмазы. Ну, вы все любите алмазы, я понимаю. Каждый хочет иметь там по 2 карата на пальце. Это все ясно, но... Алмазы не так легко добыть, и не так их много на Земле. Но как и где они образовались? И вот по этому поводу тоже ведется бесконечные споры. И эти споры, они везде. Вот у нас заведующий кафедрой в МГУ на геологическом факультете Алексей Леонидович Перчук, он вот сделал хорошую такую презентацию, я часть у него взял. Но ответа нет конечного. Сейчас мы это рассмотрим. Ну, бриллиант. Бриллиант – это тоже алмаз, но ограненный. Значит, огранка – 57 граней. Это бриллиантовая огранка алмаза. Почему 57 граней? А потому что вот при такой огранке максимальное отражение света. Так вот, недавно американцы нашли планету 50 световых лет от нас, которая вся стоит из алмаза. Понимаете, но это не означает, что там бриллиант ограненный. Диаметр 4000 километров, от нас 50 световых лет, а световой год – это 9,6 на 10-12 степени километров. Ну, посчитайте, вроде бы слетать туда, отколоть кусочек было бы хорошо, но далековато. Она стоит из кристаллического углерода. И поэтому вот американцы назвали это мать всех алмазов. Но эта мать, она далеко очень, понимаете. Туда не долетишь так просто. Но тем не менее, это тоже открытие. Вот как это может быть? Ну, если это правда. Ну, это рисунок такой они сделали, вот видите. Чем отличается алмаз от графита? Это углерод, только кристаллическая решетка. Вот ваш карандаш, который вы пишете, это тоже алмаз. Если его нагреть, до определенной температуры и давления, то он превратится в алмаз. Но для этого надо специальные приборы, и это делается, но я в конце вам покажу. Но отличие только в кристаллической решетке. Вы видите, что в графите она слоистая, поэтому вы и пишете, он отслаивается, графит, и остаются следы. Алмаза вы не напишете, можете стекло поцарапать. Алмаз имеет твердость 10. Это максимальная твердость по шкале Маоса от 0 до 10. И обработать алмаз может только алмазом. Другим ничем, никакой сталью вы ничего не сделаете. Ну вот видите, просто такие картинки показывают разницу в структуре. Вот это уже алмазы наши из Сибири, из Восточной Сибири, из трубки интернациональной. Там много вот трубок у нас есть. Значит, вот они вот так выглядят все. Ну так камушек, камушек такой, вроде ничего. Где находят алмазы? Они есть в россыпях, их добывают. Что значит россыпи? Значит, где-то были коренные алмазы, то есть в каких-то в породах. Они разрушились и перенеслись рекой. И вот можно эти аллювиальные отложения, как золото моют, так же и алмазы, можно мыть, и в конце концов вы что-то намоете. Потом они есть в метеоритах и в кратерах, это мы рассмотрим. Но самое главное, это в трубках взрыва. Те, которые называются кимберлитовыми трубками. Кимберли – это поселение в Южной Африке, где впервые открыли эту породу и впервые нашли алмазы. Их вот называют кимберлиты. Вот как добывают? Ну, россыпи, понятно, видите, взяли, насыпали, вот тут решето какое-то, моют, может, там алмаз попадется, а может, нет. Это работа вот тяжелая, все надо... Сначала вот породу раздробить всю, ее может бронзбойтом разбивать. Ну, точно так, как золото может. Вот видите у нас, где у нас алмазы коренные? Это Восточная Сибирь, в трубку, вот Зорница первая такая была, или Мир там, найдена Мариной Попугаевой в каком-то году, 55-м. Нет, 56-м, я не помню точно цифру. Но с тех пор мы откатывали. То ведь не было у нас алмазов. Открыли, и их достаточно много. И последние десятилетия открыли под Архангельском. Был геолог Гриб такой, там даже вот трубка называется имени Гриба одна. Но хорошие алмазы идут тоже оттуда. А остальное, мне вот в Пермском крае что-то есть немного рассыпных. Урал рядом. Вот, понимаете, и как же они выглядят, эти кимберлитовые вот трубки? Они действительно трубки. Вот выглядят как... Они небольшие, вот диаметр их, ну, бывает 100 метров, 200 километр, до 2 километров максимум на поверхности. Но нет никакого конуса вулканического, ничего нет. Наоборот, это пониженное место. Вот в Сибири, как находили первые, ведь спутника алмаза, кимберлитов, пироп, гранат красный, идут по речке и моют шлихи, моют, видят 10 пиропов, ну, на промывку, 20 пиропов, 25, 40, 100 пиропов. Идут по другой речке, 10, 20, 15, 120. Вот так оконтурят вот это место, вот здесь. Значит, здесь может быть кимберлитовая трубка. Вот так нашли, там озеро было, на месте трубки небольшое озерцо. Ну, нашли, когда разбурили, и пошли. Но проблема заключается в чем? Что в этих кимберлитах алмазы, они всегда ксеногенные. То есть они не образовались в них, они захвачены. Откуда захвачен? Это проблема. И в глубину эти вот трубки, они, если на поверхности они имеют ну, конусообразную форму, то на глубине километр-два они сужаются и практически исчезают. Но кимберлиты – порода образовавшегося взрыва. А где же этот взрыв-то был? Где он захватил эти массы? И это проблема. Ну, вот они просто выглядят разные. Видите, они очень быстро суживаются к низу. Вот такая вот трубка. И переходят они переходит, ну, тут вот написано дайка, это не совсем правильно, дайка, это, ну, она близко к вертикальной, тоненькая какая-то идет, вот порода эта, но не кимберлитовая, идет глубоко вниз. Ну, есть еще и лампроиты, но это породы близкие к кимберлитам, но не совсем такие, не буду говорить. Вот видите, как добывают, вот карьер, его выработали, уже нельзя идти вниз, бурят... Рядом шахту делают, от нее штреки, и вот тут отсюда добывают, значит, идет добыча вот этого кимберлита, который надо вот дробить. Ведь там выход очень маленький, на кубометр я не знаю сколько, не помню, но мало. А вот смотрите, возраст вот кимберлитов, именно кимберлитов, видите, ну, 1 750 000 000 лет. Это Южная Африка. А есть очень молодые, 20 миллионов лет. По геологически это вообще чуть не современный. Это верхний миоцен. Вот. А вот возраст алмазов, он другой. Он больше. Он 3,3 миллиарда лет. До 1 миллиарда лет. Но вот они, видите, здесь написано, они образовались раньше. Это правильно. Значит, это кимберлит, это только тот лифт, который их поднимает наверх. Вот вопрос. Вот, понимаете, если алмазы ксеногенные, то есть они не местные, они что, везде есть в мантии? А вот трубки есть не везде. Но есть вот трубки без алмазов, а есть вот трубки с алмазами. Вот как это объяснить? Это очень большие проблемы. И что надо для того, чтобы образовался алмаз? Нужно давление, нужна температура. Но вот видите, вот если происходит взрыв, просто условно, на глубине, вот пошли в кимберлитах алмазы, захвачены. А бывает взрыв, алмаз, увеличение температуры в породе, алмаз перейдет в графит. И вместо алмаза получите карандаши на поверхности. Понимаете, ну, условно говоря, это тоже процесс идет. Вот одна из моделей образования алмазов, ну, это то же самое. Но вот как это происходит? И на какой глубине? Говорят, 150-200 километров, но говорят, и чуть ли не на самой границе внешнего ядра тоже есть алмазы. Правда, как это установили, не очень понятно. Но, тем не менее, вот, скажем, они везде в мантии есть. А почему они возникли? Где-то совершенно ксеногенные породы, то есть не местные. Вот это проблема. Но для них нужны флюиды. А для образования алмазов нужно... Ну, флюиды – это и жидкость, и газ, те, которые вот циркулируют в земле. Нужна температура и давление. Вот как это вот совместить, тоже не очень понятно. Понимаете? Ну, вот это одна из схем тоже по Перчуку. Алексею Леонидовичу, может быть, это так, но вот если происходит на глубине 200 километров взрыв, то как вот эта масса поднимается наверх? А ее нет там, этой массы. Масса только в кимберлитовой трубке, а она 2 километра всего. Вот как это все идет наверх? Это вот, это проблема, понимаете? Утопия, не утопия, но решить ее пока не удается. Гипотез много. Ну и вот как добывают. Вот видите, вот город Мирный. И вот эта вот трубка. Ее уже, я не знаю, там 500 метров глубины. Уже ее, вот видите, как она выглядит. Значит, сколько надо выбрать породы, сколько надо затратить энергии, керосина, бензина, электричество. Ведь нужны же отвалы. Ведь это же выбрано все. Значит, отвалы нужно складировать. Вот видите, сверху вот аэродром даже виден. Мирно. А вот отвалы, которые вы видите дальше. Значит, все, что вот эта дырка была, и таких дырок много. Значит, как землю испоганили-то здесь. А в Южной Африке еще хуже. Там больше вот трубок, они рядом все. И вот такая земля вся будет в дырках этих. Отвалы. Ну, может быть, в отвалах еще какие-то есть недоработанные. Если вы отвалы просеете, может, найдете пару алмазов там. Но это слишком дорого и непродуктивно. Ну, вот посмотрите, видите, на краю сейчас, на краю этого, этой вот трубки, вы посмотрите, как выглядят экскаваторы, вагончики и так далее. Их даже не видно. Какие размеры всего этого? И вот во всей этой массе, вот во всей этой массе, сколько-то вот каратов у вас будет? А карат 1,02 грамма, по-моему, я не помню точно. Ну, в общем, мало. Но вот видите, вот эти кимберлиты – это самый главный источник. Ну, вот чтобы вам весело было. Видите, ведро алмазов есть. Вот их отбирают получше в центр. Ну, и разные алмазы есть. Вот там вверху вот эти красивые кубообразные, кубические алмазы из Киншасы в Африке. Но ведь они и по виду-то, если вы увидите, вы выкинете его, вы не скажете, что это алмаз. Просто он такой вот... железистый, все. Но кубический алмаз редко. У алмаза своя форма. А вот эти такие. Но есть и такие алмазы. Ну, вот это уже наш алмаз. Видите, вот кимберлит. Вот эта порода взрывная. И вот хороший алмаз там сидит внутри. Это очень большой алмаз. Но из такого алмаза бриллиантов-то выйдет очень мало. Может, один, а может, там несколько. Но это как ее разрезать? А чем разрезать? Только алмазным диском алмаз можно разрезать. Больше ничем. И вот интересно, что, значит, их эксплуатируют больше 100 лет. Когда их открыли, кимберли первую в Южной Африке. Ну, потом нашли в других странах. Вот я не очень уверен за эту цифру, но я ее тоже взял. За всю историю извлечено 700 тысяч тонн. Вот, понимаете, как-то 700 тонн алмазов, я еще понимаю. А вот 700 тысяч тонн алмазов, может быть, это ошибка, а может быть, нет. Но цифра большая. Даже тонна алмазов тоже мало не покажется, понимаете. Это будет такой хороший вот такой куб, состоящий из россыпи алмазов всех. Вот в Австралии были открыты не так вот давно новые алмазоносные породы, это лампроиты. Но у них больше только титана, калия, это очень похоже на кимберлит. Но раньше их не было известно. А вот спирудар космических тел. Вот у нас на севере Сибирской платформы, на Анабарском щите, если вы географию знаете, вот на самом севере Сибирской платформы такой вот треугольник из докембрийских пород. Вот 37 или 57 миллионов лет назад туда упал метеорит размером примерно диаметром километров 10. И он образовал кратер диаметром около 200 километров. Там речка Попигай, поэтому и кратер называется Попигайским. И вот оказалось, что в породах мишени, то есть в породах, которые, куда упал метеорит, это гнейсы с содержанием графита примерно 10%. И вот благодаря такому удару колоссальной скорости, колоссального давления образовались мгновенно алмазы. Но алмазы, они не такие, из них вы ничего не сделаете. Вот видите, они как выглядят. Вот этот палец вверху, видите, алмазик лежит на пальце. Ну, это миллиметры, но их много. Ну, вот тут ну, видно, красное, вот видите, это вот кратер, а вот на левой верхней вот круг это и есть это Попигайская австраблема. Ее прорезает речка Попигай. И вот внизу алмазы, россыпи, ну, серые камушки, если вы их увидели, вы их выбросили бы все. Но это алмазы. И вот как выглядит это вот кратер, видите, вот в верхней части, вот буква Т, это так называемые тагомиты. То есть, вот надо следующую. Вот смотрите, в чем самая соль. Значит, энергия. Огромная, мгновенно, доли секунды. Энергия 10-23 степени джоули. Атомная бомба над Хиросимой меньше была по энергии. А вот продолжительность действия, ну, сколько от секунды? 10 в минус 9 степени. Мгновенный удар. Скорость 30 километров в секунду метеорита. Он ударяет... И давление вот до 300 гигапаскалей. То есть это то давление, которое, возможно, есть на границе ядра и мантии. И температура до 15 тысяч градусов. Это достаточно, чтобы вызвать образование алмазов. Вот они показаны маленькие, тут микроны, видите. Но алмазы есть алмазы. Причем вот Асайтис, у нас есть такой известный исследователь метеоритных вот кратеров, в том числе и Попегая, он написал, что там алмазов больше, чем во всем мире. Вот больше. Но они технический алмаз. Там разбурили, это место изучили, но добывать сейчас невыгодно. Понимаете? Вот эти импактные, impact удар по-английски, значит, если метеорит попадает, импактные алмазы. Вот они есть, понимаете? И это тоже интересно. Значит, не только вот в мантии они могут образовываться там вот глубоко, но и при таких ударах. Но есть алмазы синтетические. Их получают двумя путями. Либо высокое давление и температуры, либо связаны с газами. Химического осаждения из газовой фазы. Ну вот смотрите, вот это правое, любопытно. 2,5 миллиметра алмаз. Его за сутки вырастили. День. Он чуть ли не ограненный уже. Пожалуйста, вставляйте в кольцо. Ну, 2,5 миллиметра – это много очень. Это вот карат будет, или даже, может быть, больше. Но есть и такие способы. Ну и где их используют? Техника. Вы, когда бурите, у вас вот все покрыто алмазами. Это, техническими алмазами. Иначе вы не пробурите ничего. Ни граниты, ни твердой породы. Только алмазным буром. Но они разные по форме есть. И вот вопросы. Почему в одних местах взрывы с кимберлитами, а в других нет? Алмазы есть во всей мантии или только там, где взрыв, вот трубки? Могут ли алмазы исчезнуть, превратившись в графит? Могут, это мы знаем. А остальное мы не знаем. И вот гипотез много. Вот Гаранин есть, доктор наук, профессор наш, он зав. Минералогическим музеем на Ленинском проспекте там. Он по алмазам специализировался. Вот четвертый пункт важный. Глубинные подкоровые флюидные потоки. Вот почему на сибирской платформе, значит, ну это возраст там алмазов от 400 миллионов лет и выше, почему вдруг вот что-то сменилось? А сибирская платформа вся двигалась суперконтинентами. Может, были какие-то условия? Понимаете, вот куда мы вот переходим от таких беспочвенных предположений утопических, мы переходим к какой-то реальности, более-менее. Но это все в будущем. Ну, вот еще у меня есть время. Землетрясение. Но вы все знаете, что землетрясение – это бедствие. Землетрясений происходит очень много. Ну, последние сильные землетрясения – это Фукусима в Японии. Ну, погибло 14 тысяч. Почему? Там цунами было, и землетрясение – станция атомная, вот что опасно-то. Но она уцелела. Понимаете? Так вот, прогноз. Сейчас, ну, я просто покажу. Вот, пожалуйста, это вам в Китае было, то есть в Японии. Ну, видите, вот эстакада, что от нее осталось. Это район озера Ван, 10-й год в Турции. Около озера Ван, город там Ван. Видите, вот этот дом, он панельный такой вот. Все сложилось. И все, что между панелей, все расплющилось в лист. Это катастрофа. Вот это цунами, которое пришло в Японию. Причем высота волны была 14 метров. Было 4 волны. Но вот видите, там-то вот, если вы посмотрите вдаль бухты-то, все ровно, ничего нету, никакой волны. Но уровень-то поднялся, и вот она переливается, волна, через этот упор. Вот аэродром был, Сендай, по-моему, вот городок. Ну вот тут, видите, бревна, самолеты, машины. Полный такой микс-ап, коктейль из всего этого. Так вот, почему мы не можем предсказать? Сколько совещаний не проходит, сколько людей не занимаются, ничего не получается. Вот, по-видимому, все дело в том, вот я работаю с таким геологом Альфред Абрамович Наймер, который специалист там по нелинейным процессам всем. Понимаете, ведь что такое землетрясение? Землетрясение – это мгновенное смещение горных пород. Но для этого надо, чтобы горные породы испытывали любую силу. Вот сжимает, сжимает, сжимает. И когда сила превышает предел прочности у пород, они смещаются. Они могут так сместиться, могут так, как угодно. Но это мгновенное смещение в некотором области. То, что называется гипоцентр. Но, казалось бы, вот, ну вот предсказать-то можно. Вот в истории только одно землетрясение предсказано. Это Хайчэн в Китае, 76-й год, по-моему. Когда за 2 часа на улице вывели всех людей, оно ночью было, и погибло мало людей. Погибли, но не десятки тысяч, как погибли бы, если бы такое предупреждение не было. Но предвестников очень много. Все говорят, вот, скажем, Ашхабадская, 48-й год, когда погибло 100 тысяч. Ашхабад был сметен весь с лица земли. Это же секунды все происходит. Вот за полминуты собаки начали стягивать одеяло с хозяев. Там змеи уползали. Никто не кукарекал, и птички не пели все. Но это не предсказание. Говорят, в скважинах, если есть водоносные слои, когда идет сжатие, вода поднимается. Да, это есть гидрогеодеформационный метод. Но вот сколько раз вода поднималась, объявляли вот тревогу, а землетрясения нет. Потом вода не поднимается, раз и все. Но вот, понимаете, идея в том, что процесс возникновения землетрясений нелинейный. А вот, как говорил академик Арнольд, наш знаменитый математик, малое шевеление в нелинейных уравнениях приводит к бифуркации. Что такое бифуркация? Это катастрофа. А что значит шевеление? Мельчайшие изменения. Вот бильярд. Вот вы ударили, белая вот стрелочка, ударили шариком. Малейшее изменение, незначительно, малое шевеление удара этого шарика вот в этот шарик у вас вызовет совсем вот другую вот траекторию. Вы в лузу не попадете и так далее. Вот это и есть нелинейность, изменение начальных условий. А вот как это будет, начальные условия, неизвестно. Вот я привожу студенту пример. Вот балка бетонная, нагружаем ее. Она может сюда изогнуться, а может сюда. Вот села бабочка, раз, изогнулась сюда. Это называется эффект бабочки. Но не потому, что бабочка села, а просто не можем предсказать это. Не можем, и ничего мы не сделаем с этим. Видите, вот у вас разрывы, вот красные и голубые, скажем. Вот сжатие идет, ну, север-юг, вертикально. Вот одна конструкция, вот возникнут землетрясения вот тут, как показано справа. А теперь сжатие с другой вот стороны, и у вас землетрясения голубые вверху вот там. То есть вы не знаете, где, поэтому вы и не можете предсказать. А долгосрочный прогноз, он никому не нужен. Но можно сказать, что в ближайшие 10 лет на Камчатке будет сильное землетрясение. Ну и что дальше? И что, МЧС сидеть 10 лет, понимаете, в машине, что ли, в каске? Это дело не пойдет. А вот краткосрочный прогноз, который заключается в том, надо время, надо место и надо силу знать, он не получается. И вот в силу вот этой нелинейности мы предсказать его не можем. Что бы ни говорили, вот в геологии это тоже утопия, предсказание землетрясения. Вот это утопия. Понимаете, и мы точно это не можем сделать. Вот смотрите, видите, я затронул несколько вещей. Алмазы, землетрясения, Атлантида, внутреннее строение Земли. Но поскольку у меня еще есть время, так я понимаю, я еще затрону, тут не буду я о нефти говорить. В нефти две проблемы, органическая нефть или неорганическая. Ну, 99,9% считает, что органическое. 1% считает, 1/10, что неорганическое. Но, по-видимому, это не проходит. Я другое вам скажу, вот тоже из области утопии, мифология геологическая. Всемирный потоп. Вот был всемирный потоп или не был? В Библии описано, значит, в первой книге Бытия все там прекрасно описано. И как Господь разгневался на людей, как Он Ноя выделил, велел ему сделать большую лодку, туда всяких тварей по паре, как говорится, загрузил он, и пошел дождь. И вот этот ковчег предстал горам Араратским. Вот в Библии написано «Араратские горы». А вообще-то это Аратские горы. Аратские горы – это предгорье Загроса, но отнюдь не Арарат. Вот сколько не ищет на Арарате ничего, не получается. А вот Аратские горы – это близко к месопотамской низменности. Это была, по-видимому, плювиальная эпоха. Сильные были снега, ливни, и Евфрат и Тигр вышли из берегов. И это действительно так, потому что археолог, муж и жена Вулли или Вулли, в 1934 году они копали около города Ур, это в низовьях месопотамской низменности, копали метров на 20, выкопали такую большую канаву, и там обнаружили слой пятиметровый, вот чистого песка с глиной, где не было ни одного обломка артефакта, ничего не было. А вот ниже были обломочки глиняных каких-то сосудов, и выше этого слоя тоже были. Вот это след потопа, который был. Если брать по датированию, это 6 тысяч лет тому назад. Понимаете? Это вполне могло быть. Но всемирный потоп был не один. Его было много. В Греции был Девкалионов потоп, в Индии был потоп, в других местах. Это были, причем они не совпадали. Это действительно так. А особенно было это у шумера. Вот такой был у них Утнапештим. И впервые, когда прошли вот таблички глиняные в Ниневии, когда раскопывали, это тоже все в Месопотамии. Нашли, вот там описывается этот потоп. И Утнапештим тоже сделал лодку, ящик такой. Туда загрузил всех, и все, в общем, выплыли. Вот видите, всемирный потоп – миф, утопия или реальность? Скорее всего, он историческая реальность. Она была. И то же самое, последнее, что я хочу сказать, это Содом и Гоморра. Вы все знаете, значит, Господь Содом, город, который был в Израиле, в Ханаанской, значит, вот в этой стране, и там жители себя плохо вели очень. Содомиты. И Гоморра на другом берегу Мертвого моря. Город. И вот Господь наслал туда, значит, бедствие, грозу, ну, огонь и так далее. Все это было уничтожено. А Лот, который был как бы святым, он пришел с женой и детьми, и Господь ему сказал, иди из Содома в Гоморру, на другую сторону, но вели жене не оборачиваться. Жена обернулась и превратилась в соляной столб. И вот Содом был уничтожен. Где он был и почему он был уничтожен, никто не знает. Но если уже исследовать так, то это был там, где сейчас в Израиле вот курорт Эн-Гиде. Может, кто-то был в Израиле? Вот Эн-Гиде – это курорт. Там единственный пресный водопад, который течет со скалы. Пресная вода. Вообще воды нет в Израиле. А тут пресная вода. Понимаете? И вот говорят, что этот водопад снабжал Содом водой. А Содом сейчас под уровнем Красного моря. А Красное море вот тогда было метров на 150 ниже, чем сейчас. А сейчас уровень моря Красного понижается, метр в год. Его отбирают там на всякие вещи, понижается. И вот все ждут, не появится ли Содом. Нашли два таких овальных холма, где могут быть эти поселения. А почему это может быть реально? Потому что было сказано, что Содом был уничтожен огнем. А там добывали битум и делали вар, которым покрывали эти лодки из вот тростника сделанные. И там нефть была. Там сейсмичный район. Наверное, было очень сильное землетрясение. Место, где оно проходит прямо вдоль берега моря, разломы. Вот выброшено было, это сера была, вот этот вар был, все загорелось. И Содом исчез. И даже сейчас находят вот такие шары битумно-серные, вот такие, даже сейчас еще. Так что это может быть реальность. А Гоморра на другой стороне Мертвого моря, она меньше была разрушена. И сейчас там есть остатки города, которые я забыл, как называют, ну, небольшие остатки. Вроде бы это тоже реальность. Вот заканчивая вот эту необычную лекцию «Утопия в геологии», я хочу сказать, что, понимаете, много, конечно, есть вопросов, которые мы не решили. И, по-видимому, в ближайшее время решить не можем. И вот, знаете, загадки эти, они как снежный ком идут вот такой, нарастают – Так что я вот хочу абитуриентов, если они будут слушать, призвать, поступайте на геологический факультет. Цены вам не будет через некоторое время.
1: Здравствуйте, запрягаю Катрина. У меня такой вопрос. Как вы думаете, через какое время все-таки возможно будет точно предсказывать землетрясение? И что для этого потребуется? Какие технологии?
0: Вот я думаю, что, понимаете, технологии-то тут вряд ли потребуются. Понимаете, ну вот Япония, скажем, ее вот трясет каждую секунду. Вот я на Тайване был, там каждый день по 10-20 землетрясений. Но, понимаете, уж Япония – это страна компьютеризированная и оборудована. Там, наверное, сотни стоят сейсмографов. Все. И они ничего не могут сделать. Сейсмограф, он фиксирует ток смещения. Есть так называемые наклономеры. Что значит наклономер? Значит, ну, меряет наклон почвы. Вот поставили прибор, вдруг начинает повышаться. Значит, растет что-то. Есть деформографы, которые мерят деформацию поверхности. Понимаете, есть много всяких предположений других. Есть ионосфера, это 80 километров больше. Изменения, вот сильные землетрясения, перед ними в ионосфере что-то происходит. Но что, как, понимаете, по-моему, это нереально. В ближайшее время, чтобы, ну, все ведь... Все просят, ну, естественно, все хотят что-то делать, поэтому просят деньги. Потому что без денег, понимаете, не только яичницу не сделаешь, но и не предскажешь. Нужны приборы, нужно оборудование. Что-то надо делать. Гравитационное поле может меняться. Надо наблюдать. Но вот в Японии ничего не получается. В Америке и в Японии они, например, оставили... Ну, так, насколько я знаю, вот попытки предсказания в широком смысле, а стали просто правильно строить. И обратили внимание на строительство. Так что я думаю, что в ближайшее время вот такого не будет. А вот сейсмостойкое строительство – это очень важно. У нас в стране есть карты сейсмического районирования на всю Россию. Геологи и геофизики хотят увеличить бальность, а каждый балл – это огромный... Деньги для строительства. Вот в 2002 году землетрясение было на Сахалине. Погибло больше 2000 человек. 5 двухэтажных вот домов сложились. Это было ночью. Почему? Они были рассчитаны на 7 баллов, а землетрясение было 9. Понимаете? А это очень много. Это по шкале Рихтера, не по нашей шкале, а по другой. Вот, понимаете, надо строить.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Возможности астрономии не безграничны. Конечно, мы уже имеем возможность не только наблюдать с Земли за планетами Солнечной системы, но и изучать их с помощью космических зондов. Но все-таки до сих пор мы изучаем лишь поверхность планет. И, в общем-то, не можем проникнуть пока в их недра, включая даже нашу родную Землю, которую мы не глубоко пока проникаем своими физическими приборами, а изучаем только косвенными методами. Давайте посмотрим на поверхности разных планет и попытаемся понять, как

двигаясь к более массивным телам, мы уже видим, что вблизи их поверхности хотя бы небольшая газовая оболочка сохранилась. Пример – Марс. Планета сравнительно небольшой массы, но все-таки какую-то атмосферу Марс рядом с собой удерживает, и уже условия на этой планете более стабильные, более близкие к земным. Ну, Земля – идеальное для нас тело, достаточно массивно для того, чтобы удерживать нужную нам для дыхания, для жизни, для стабильной температуры атмосферу. Мы хорошо знакомы с Землей, поэтому посмотрим на другие тела и убедимся, что даже при небольшом их отличии от Земли, они могут быть совершенно иной природы. А вот Венера, планета очень похожая на Землю, она имеет практически такую же массу, такой же размер, как у Земли, но расположена чуть ближе к Солнцу, то есть немного сильнее нагревается его лучами. И вот уже природа на поверхности этой планеты совершенно иная. Она окружена очень плотной, очень массивной и полностью закрытой облачным слоем атмосферой, а под атмосферой условия царят совершенно адские, не похожие на то, что мы знаем о поверхности Земли. Еще более газообразными телами являются планеты-гиганты. Например, Уран и Нептун, такие гиганты промежуточного типа, не очень большие, но все-таки намного больше Земли, они покрыты настолько толстой атмосферой, что нам, конечно, никогда не достичь твердой поверхности этих тел, хотя у них она наверняка есть. А супергиганты, такие как Юпитер и Сатурн, это вообще фантастические тела. Ну, а у них не просто атмосфера газообразная, а еще и колоссальной протяженности жидкая оболочка, в основном из жидкого водорода, а внизу она даже из водорода в металлическом, проводящем электричество состоянии. И может быть в недрах Сатурна и Юпитера есть такое силикатно-металлическое ядро. Ну уж оно совершенно недостижимо для прямых методов измерения. И только косвенно по общему гравитационному полю планеты, по тому, как она генерирует тепло в своих недрах, мы можем догадываться о присутствии и вообще о строении, о внутреннем строении этих гигантских планет. А Земля, надо сказать, тоже устроена довольно сложно. И жидкость и газ находятся не только на ее поверхности. А под атмосферой у нас твердая поверхность, земная кора, скалистая. Но если опускаться еще глубже, то теоретические работы и прозванивание Земли сейсмическими методами говорит нам о том, что внутренняя часть Земли почти вся такая вязко-жидкая. Это пластичная мантия, растопленный камень внутри Земли, а дальше начинается металлическое, в основном железо-никелевое ядро, и внешняя его часть тоже жидкая, тоже пластичная, которая постоянно испытывает движение. А в самом центре, под действием большого давления, металлическое ядро становится твердым. Таким образом, Земля многослойное, очень интересное тело, но пока мы только говорим о поверхности и двинемся дальше. Что такое вообще поверхность небесного объекта? Это зависит от того, в каком диапазоне излучения мы на него смотрим. Вот перед нами объект, казалось бы, знакомый нам, Солнце. Но посмотрите, какая необычная у него поверхность. А дело в том, что мы сейчас смотрим на Солнце не в оптических лучах, как это привычно нам, земным наблюдателям, а в ультрафиолетовых и рентгеновских, мягких рентгеновских лучах, которые доступны для наблюдения только с борта космического аппарата, космическим телескопом, который летает выше атмосферы, а значит, все лучи не поглощаются, идущие от Солнца не поглощаются, а доходят до этого аппарата. Что это за поверхность? Это горячий слой газа, который лежит над видимой для земного наблюдателя областью Солнца, над фотосферой. Это хромосфера и корона. Или вот еще другая фотография Солнца, тоже сделанная космическим зондом. Здесь мы видим более глубокие области, внутреннюю хромосферу, область вспышки солнечной, вот яркое пятно там немножко левее и выше центра. И это уже другая поверхность Солнца, полученная в другом диапазоне. Но вот, наконец-то, привычное нам Солнце, Солнце в оптических лучах. Это то, что мы можем фотографировать с земной поверхности. Совершенно другой вид. Как видите, у Солнца много разных.

разных поверхностей. И то же самое у любой планеты. В зависимости от того, в каком диапазоне излучения мы смотрим, мы видим либо верхний слой облаков, либо внутренние облачные слои, либо поверхность, если что-то с нее может пробиться сквозь атмосферу в космос. Этим определяется и температура поверхности планеты, тем, насколько лучи могут проникнуть сквозь атмосферу и нагреть твердую поверхность планеты. А мы уже говорили о том, что такое альбедо, и можем сравнить два тела и увидеть, в общем-то, парадокс космический. Меркурий и Венера. Меркурий ближе к Солнцу, но его средняя температура совсем невелика. На экваторе около 70 градусов по Цельсию, а вблизи полюсов вообще минус 75. Венера же находится дальше от Солнца. Но ее средняя температура и на экваторе, и на полюсах, она везде одинаковая, и ночью, и днем, более 460 градусов выше нуля по Цельсию. Фантастическая температура. В чем же дело? Венера слабее освещается Солнцем. Почему же она горячее Меркурия? Все дело в том, как атмосфера планеты регулирует теплообмен ее твердой поверхности. Странно, что Меркурий почти не отражает солнечный свет, и все равно холоднее, чем Венера, которая 90% света отражает, но те 10%, что проходят сквозь атмосферу, нагревают ее очень сильно. В зависимости от того, как эволюционирует атмосфера планеты, на поверхности могут меняться условия. Вот кусочек Марса. Посмотрите, мы видим речные русла, но сегодня на Марсе нет воды. А куда же делась та вода, которая проточила эти русла? На Марсе менялась атмосфера. Раньше она была плотнее, сегодня стала разреженнее. И поэтому раньше вода на Марсе могла быть жидкая, а сегодня нет. Как же формируются тепловые условия на поверхности планеты? Для этого нужно понять, что такое парниковый эффект. Ну, я представил его здесь в виде кастрюли, которая стоит на газовой горелке. Слева кастрюля с открытой крышкой. И если огонь недостаточно силен, мы не можем добиться кипения воды в ней. Кастрюля не достигает, и вода в ней не повышается до нужной температуры, потому что открытая крышка выпускает тепло наружу. Мы закрываем крышку, не меняя мощность огня, мощность горелки. И вода в кастрюле начинает нагреваться. Потери тепла снижаются, и при той же интенсивности нагрева растет температура. Точно так же мы поступаем, желая создать парниковые условия в каком-то небольшом участке грядки. Мы накрываем этот участок прозрачной пленкой, прозрачным павильоном. Сквозь прозрачный материал проходит солнечный свет. Он нагревает воздух, землю внутри этого парника. А выйти обратно теплу не позволяют стенки. Горячий воздух не может пройти сквозь твердые стенки парника, а инфракрасное тепловое излучение тоже очень плохо проникает сквозь стекло или сквозь прозрачную пленку, и оказывается там запертым. Температура растет. Так же работает атмосфера планеты. Она на каждой планете создает парниковые условия. Солнечный свет проходит сквозь прозрачный слой воздуха, нагревает поверхность планеты, в данном случае мы говорим о Земле. Поверхность хочет остыть. Она излучает инфракрасные лучи. А сквозь некоторые газы, например, пары воды и углекислый газ, эти инфракрасные лучи обратно в космос выйти не могут. Они нагревают слой газа в атмосфере планеты, который оказывается как бы вторым источником тепла и греет дополнительно к солнечным лучам, греет поверхность планеты. Ну, для тех, кто хорошо знаком с физикой, я показываю более сложный слайд. Наверху слева спектр Солнца, вот красным он выделен. И под ним нарисована вторая плашка, насколько хорошо свет той или иной длины волны проходит сквозь атмосферу Земли. Оказывается, что солнечный свет очень хорошо проходит, буквально окно такое оптическое есть в атмосфере Земли, и нагревает земную поверхность. Поверхность нагрелась, и она начинает излучать инфракрасные лучи в космос. Пытается это сделать, но в той области, где Земля могла бы их излучить, при температуре примерно 0, там, минус 20 градусов по Цельсию, атмосфера Земли непрозрачна, пары воды в основном
ну и немножко углекислый газ добавляет, мешают этому излучению выйти. Что происходит? Температура поверхности повышается, повышается, повышается, и максимум в спектре излучения земной поверхности сдвигается в более коротковолновую область до тех пор, пока не попадает в окно прозрачности земной атмосферы. И в этом окне избыток тепла уже может ускользнуть в космос. Но это приводит к повышению температуры на земной поверхности на несколько десятков градусов. Вот перед вами четыре знакомых нам тела. Луна и Меркурий, как представители безатмосферных тел, Марс, Земля и Венера. А справа показано, насколько температура их поверхности возросла за счет парникового эффекта. Ну, на Луне и Меркурии нет парникового эффекта, у них нет атмосферы. А у Марса, Земли и Венеры есть атмосфера разной плотности, наиболее плотная у Венеры. И посмотрите, как сильно парниковый эффект привел к возрастанию температуры на Венере. На 500 градусов. На Земле примерно на 40 градусов, на Марсе сегодня незначительно. Когда-то марсианская атмосфера была более плотной, и там парниковый эффект был сильнее. Но и у нас на Земле мы должны быть благодарны этому эффекту. Ведь сегодня средняя температура поверхности Земли примерно плюс 15, плюс 17 градусов. Если бы не парниковый эффект, средняя температура на Земле была бы ниже нуля, и Земля бы замерзла, и океаны покрылись бы льдом. Но благодаря нашей атмосфере и ее парниковому эффекту на Земле сохраняется комфортная температура для нашей жизни. На Марсе сегодня этого нет. Марсианская поверхность, как видим, сухая и очень холодная. Глядя на разные полушария Марса, мы не видим там открытой воды. Там нет ни морей, ни океанов, потому что при таком низком атмосферном давлении, такой низкой температуре, вода может быть либо в замерзшем состоянии, либо в состоянии газа. Ну, газа там немного в атмосфере Марса, а замерзшая вода есть и на полюсах, и, главное, под поверхностью в виде вечной мерзлоты. Так что если на поверхности Марса условия не очень хороши, то, скорее всего, под поверхностью на некоторой глубине, где уже становится теплее и давление выше, там вода вполне может быть в виде жидкости и поддерживать жизненные процессы. Есть надежда, что мы когда-нибудь откроем жизнь на Марсе. А на поверхности Марса эта разреженная атмосфера, к сожалению, не способна поддерживать жизнь, хотя, как мы видим, замерзшая вода на полюсах Марса все-таки есть.

0: 1900 году 35-летний русский художник Валентин Серов прибыл в Париж на Всемирную выставку. Его работа «Портрет великого князя Павла Александровича» была удостоена высшей награды Гран-при. Серов с интересом рассматривал картины художников-импрессионистов, а его коллеги и друзья вновь и вновь обращали внимание на сходство полотен Серова с полотнами французских мастеров второй половины XIX века. Валентину Серову было всего 22 года, когда он создал свой первый шедевр «Девочку с персиками» – портрет 11-летней дочери знаменитого мецената и покровителя искусств Саввы Мамонтова.
1: «Все, чего я добивался, – это свежести. Той особенной свежести, которую всегда чувствуешь в натуре и не видишь в картинах. Писал я больше месяца, измучил ее бедную до смерти. Уж очень хотелось сохранить свежесть живописи при полной законченности, как у старых мастеров».

0: техникой Серов владел в совершенстве. Его первым учителем был Илья Репин. А позднее он занимался в Академии художеств у профессора Павла Чистякова. Школу знаменитого мастера прошли многие живописцы, в том числе Суриков, Васнецов, Поленов и Врубель. Серов же курса обучения не окончил. Он предпочел свой собственный путь.
1: «Я хочу быть беззаботным. В нынешнем веке пишут все тяжелое, ничего отрадного. Я хочу отрадного и буду писать только отрадное».
0: Новая картина «Девушка, освещенная солнцем» имела оглушительный успех и была немедленно приобретена Павлом Третьяковым. Такой радующий глаз, ласкающий, изящной живописи до Серова у нас не было, восхищался художник и искусствовед Игорь Грабарь. Больше всего она напоминает живопись Ренуара. Это почти невероятно, но Серов увидал Ренуара и импрессионистов значительно позже. То, что его полотна сравнивают с полотнами импрессионистов, не слишком занимало Серова. Его также не интересовали сюжеты картин, равно как и темы идеологии в искусстве. На вопрос знаменитого критика Стасова, правда ли, что вы не признаете картин содержанием, Серов отвечал:
1: «Не признаю. Я признаю картины художественно написанные».
0: Именно художественный образ, главный смысл, скрытый от поверхностного взгляда зрителя, диктовал художнику манеру исполнения.

0: Близким другом Серова был Константин Коровин. Недаром их называли «Коров и Серовин». Артистичный и эмоциональный Коровин, привыкший завершать работы за 2-3 сеанса, сетовал, что Серов чересчур долго копается с картинами и засушивает их. Словно оспаривая мнение друга и повторяя его стилистику, Серов пишет портрет Коровина смелыми мазками, используя его любимые цвета – красный и белый. В небрежно написанной фигуре никто не угадает банкира или ростовщика, писал современник. Художника выдают аксессуары, но и без них вы узнаете жреца искусства. Всегда аккуратно одетый и причесанный, сдержанный и немногословный, Валентин Серов был совсем не похож на представителя богемы. Рано лишившись отца, тот был знаменитым композитором, он тосковал по семейному уюту и покою. В возрасте 24 лет Серов женился на Ольге Трубниковой. В счастливом браке они прожили 22 года, имея 6 детей. Свои портреты кисти Серова мечтают иметь артисты, художники, композиторы, писатели и представители аристократической элиты. Он же берется за работу, только если ему нравится модель. Впрочем, бывают исключения, случаи, когда отказать просто невозможно. Собственный портрет пожелал иметь сам Николай II. Он собирался подарить его своей царственной супруге. Императрица сочла возможным вмешаться в творческий процесс и досаждала художнику советами до тех пор, пока Серов не предложил ей взять кисть и палитру и собственноручно завершить портрет. Гнетущую паузу прервал император. Он извинился за бестактность супруги, после чего сеанс был продолжен. Многие годы спустя Константин Коровин написал: «Серов первым из художников уловил и запечатлел на полотне мягкость, интеллигентность и вместе с тем слабость императора». Работал Серов всегда тщательно. Если другим портретистам хватало десятка сеансов позирования, то Серову требовалось 40, а иногда и больше. Княгине Зинаиде Юсуповой, одной из самых знаменитых светских красавиц, пришлось позировать 80 раз. Она вспоминала: «Я худела, полнела, вновь худела, пока исполнялся Серову мой портрет. А ему все мало, все пишет и пишет». А вот княгиню Орлову Серов писать отказывался. Элегантная и надменная петербургская модница не блистала ни умом, ни красотой и вовсе не вдохновляла его. Лишь уступив настояниям заказчицы, художник создал портрет Орловой, изобразив ее сидящей в манерной вычурной позе, в наброшенном на плечи роскошном меховом палантине и с непропорционально огромной эффектной шляпой на голове. На протесты Орловой Серов решительно заявил:
1: «Именно в шляпе и заключается весь интерес портрета».
0: В этом он был абсолютно откровенен. Когда Серова упрекали в излишней ироничности, он оправдывался:
1: «Чем я-то виноват? Шарж сидит в самой модели. Я только высмотрел, подметил».
0: От внимательного и проницательного взгляда художника не укрывалась ни одна деталь характера его модели. Вечно спешащий предприниматель Владимир Гиршман, бесконечно смотревший на часы во время сеансов, так и схвачен с рукой в жилетном кармане. Юная красота чересчур женственного Феликса Юсупова контрастирует с мордочкой его собачки.

0: Федор Шаляпин, даже в повседневной жизни, не забывавший о своем звездном статусе, изображен в ракурсе снизу вверх. Он словно стоит на сцене. Поиски нового художественного языка Серов не прекращал никогда. Он исполняет портреты знаменитых актеров, художников и писателей в стиле старых мастеров, которые у профессионалов вызывают ассоциации с полотнами Веласкеса. А затем живописец с легкостью отказывается от кисти и красок, превращаясь в блистательного графика. Серов был прекрасным пейзажистом и иллюстратором. Он великолепно рисовал животных, создавал декорации к спектаклям и рекламные афиши для труппы «Русские сезоны» Дягилева. В 1910 году художник приступил к работе над портретом легендарной танцовщицы и актрисы Иды Рубинштейн. Она поразила его своими выступлениями в дягилевских спектаклях «Клеопатра» и «Шахерезада». Ускользающая утонченная красота и мудрость древних эпох воплотилась в портрете обнаженной танцовщицы.
1: Не каждый день приходится делать такие находки. Ведь этакое создание, но что пред ней все наши барыни? Да и глядит-то она куда? В Египет.
0: Завершая работу, Серов уже предвидел критику со стороны коллег. Он не ошибся. Картина, показанная на выставке в 1911 году, вызвала бурю негодования. Суриков назвал портрет безобразием, а Репин, всегда с любовью относившийся к работам своего ученика, пришел в ужас. Серов засушил все свои черты, довел их до безжизненности. И колорит серый. Мертвый труп. Да, это гальванизированный труп. Неужели Серов подражает Матиссу? У Серова никогда не было своей собственной мастерской. Он лишь шутил.
1: Я как доктор хожу по чужим домам. Заказывают, пишу. А если бы не заказывали, кто знает, может, не писал бы. А так, баклуши бил.
0: 22 ноября 1911 года княгиня Полина Щербатова ждала художника в своем особняке на Новинском бульваре. Подготовительные эскизы заняли много времени, поскольку господа заказчики настаивали, что портрет должен быть не хуже, чем у Орловой. Именно сегодня Серов должен был приступить к работе красками. Всегда пунктуальный, на этот раз он запаздывал. Раздался телефонный звонок. Это сын Серова. Валентин Александрович очень извиняется, что быть не может. Он умер. Валентин Серов скончался от сердечного приступа в возрасте 46 лет. А совсем незадолго до смерти побывал в Третьяковской галерее. Долго стоял перед своей картиной девушка, освещенная солнцем. Пристально разглядывал ее, словно изучал. Потом махнул рукой и произнес, глядя куда-то в пространство.
1: Написал вот эту вещь, а потом всю жизнь как не пыжился. Ничего уж не вышло. Тут весь выдохся.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале культурно-просветительского центра Архэ. Мы продолжаем наши эфиры «Динозавры и не только» с Ярославом Александровичем Поповым. Сегодня он вам расскажет про подводные города древнего мира, как появились рифы. Ярослав Александрович, прошу вас.
1: Да, я тоже всех приветствую. И сегодня мы с вами поговорим про рифы. Прям так и хочется добавить сразу же коралловые рифы. Но проблема в том, что мы будем сегодня говорить про историю рифов, а на протяжении истории далеко не всегда рифы были сформированы именно кораллами. Но давайте обо всем по порядку и для начала вспомним, как выглядят современные рифы. Ну, уверен, что в целом представление о рифах, конечно же, у каждого из вас есть. Возможно, кому-то даже посчастливилось отправиться на рифы и посмотреть все это вживую. У меня такая возможность была пока что только один раз, но я бы с удовольствием бы повторил бы данное мероприятие, потому что, конечно, зрелище совершенно незабывающее. Нырять на коралловых рифах, когда вокруг тебя плавают всевозможные рыбки-клоуны, рыбохирурги. Чувствуешь себя прямо как в мультфильме «В поисках Немо» или «В поисках Дори». Еще и мимо проплывает какая-нибудь крупная такая длинная рыба, например, флейторыл, или же, может быть, появится какая-нибудь мурена. В общем, красота неимоверная. Конечно же, помимо всевозможных рыб, на рифах можно встретить и многих других животных. Например, можно повстречать всевозможных моллюсков, можно встретить иглокожих, в том числе некоторые иглокожие даже с большим удовольствием, собственно, сами кораллы-то и поедают. Там же повстречать можно и огромное количество морских звезд, которые тут же притаились и кого-нибудь подстерегают, например, двустворчатых моллюсков, которые здесь же растут и прикрепились. В общем, одним словом, рифы – это такое место для большого-большого количества животных. И причем многие из этих животных существуют только в пределах рифов. И в других местах их попросту уже встретить невозможно. Вот. Ну вот здесь такая кадр из игры. И можно посмотреть, что здесь огромное количество разных животных тоже показано. Но я уверен, что мы многих из них знаете, может быть, даже всех. А можете назвать еще десяток других существ, которых можно встретить на рифах. При этом рифы – это довольно-таки капризные образования. Чтобы они сформировались, нужны довольно-таки специфические условия. Это относительно небольшая глубина. Рифы начинают формироваться на глубине где-то от нескольких десятков сантиметров, ну, как правило, это метр примерно, и до глубины где-нибудь там метров 50. Глубже им уже совсем некомфортно. При этом для рифов категорически нужна нормальная соленость. Вообще кораллы – это существа, которые любят соленую воду и в другой воде жить не хотят. Но есть еще некоторые кораллы, которые худо-бедно как-то могут переживать некоторые опреснения. Множество таких всяких. Некоторые чуть-чуть, капельку, вот чуть-чуть, если условия поменять, может быть, кто-нибудь как-нибудь и выживет. Но это точно не про коралловые, не про те рифы, которые являются кораллостроителями. Эти рифы полнейшие капризули, они требуют только нормальную соленость. При этом им нужна постоянная температура воды где-то в районе 24, 25, 26 градусов. Теплее редко бывает в морях, но, в принципе, теплее им бы тоже, наверное, подошло до определенного, по крайней мере, до той температуры, которая вполне возможна в морях. Понятное дело, что моря температурой там под 50 градусов в нынешних земных условиях невозможно. Ну, примерно 30 градусов они бы тоже, наверное, выдержали. Однако же похолодание для них – это категорически неподходящий вариант. Им нужна стабильная температура, им нужна высокая температура. Если температура опускается, значит, все, рифы погибают. И еще им нужна чистая и прозрачная вода, из-за чего, если идет загрязнение от Мирового океана, что мы сейчас наблюдаем, рифы начинают тут же исчезать. Давайте поговорим немножко, собственно, о главных рифостроителях современности. Почему я говорю о главных? Потому что даже в наши времена кораллы, хотя и являются важным компонентом, я бы даже сказал, не просто важным, а ключевым компонентом в строительстве рифов, но все-таки другие организмы тоже принимают участие в постройке рифов. Это водоросли, например, красные водоросли, некоторые зеленые водоросли, которые тоже известковые. Это, например, губки. Они играют тоже немаловажную роль в строительстве вот этих огромных, грандиозных подводных сооружений. Но все-таки основные, конечно же, кораллы. Итак, напоминаю, что кораллы являются представителями особого и весьма специфического типа, типа так называемых кишечно-полостных или же стрекающих. Кишечно-полостные как-то обычно у всех больше на слуху, попросту в школьной программе в основном используют именно этот термин. Но вообще-то говоря, в науке он давно уже отменен, упразднен, и все-таки сейчас официально тип называется стрекающие. А почему кишечно-полостные, почему стрекающие? Ну, кишечно-полостные, потому что, собственно, они, организмы, которые относятся к этому типу, представляют из себя такой, можно сказать, своеобразный мешок, в котором все, что внутри находится, это все сплошной кишечник. То есть, по сути, это такая живая кишечная полость, и там вот сверху, вокруг рта, можно каких-нибудь щупальц еще приделать. А с другой стороны, щупальца-то эти самые имеют так называемые стрекательные клетки. Клетки, у которых есть тоненькая иголочка, которую они могут в случае, если их немножечко пораздражать, вытянуть. И если одна иголочка вонзится в кого-то, это не так критично, но если вонзится множество иголок, а, собственно, каждая стрекательная клетка тут же активируется, если рядом кто-то находится и выбрасывает свою иголку, это уже существенную проблему вызывает. А к тому же эти иголки не просто так вонзаются от стрекательных животных, а они еще и содержат яд какой-то определенный. Частенько очень мощный яд, и, собственно, именно среди стрекательных, стрекающих животных самое большое количество настолько ядовитых существ, что они способны, скажем, убить человека. Немножечко, так сказать, отвлекаясь от кораллов, могу вспомнить других представителей стрекающих. Вообще, стрекающие, если что, это кораллы, гидры, так называемые кубомедузы и, собственно, классические медузы. Так вот, классические медузы – это самые опасные животные, которые обитают в океанах. Я и здесь на канале, и на других каналах рассказывал про разных опасных живых существ, которых можно встретить в океанах, и про акул, и про каких-нибудь барракуд. Вот недавно на форуме «Ученые против мифов» тоже рассказывал как раз про опасных рыб. Но все эти опасные рыбы, даже те же акулы, они не так опасны, как медузы. Именно медузы среди всех животных, которые обитают в морях, приводят к максимальному количеству гибели людей. Они для людей особенно опасны, тем более, что некоторые медузы, они крайне малы, их можно даже не сильно заметить, но при этом вот эти вот стрекательные клетки с ядом у них очень-очень серьезные. И, ну, собственно говоря, могут привести к практически мгновенной смерти. Однако же, кораллы все-таки в этом плане чуть-чуть побезопаснее, хотя среди них тоже есть интересные существа, крайне ядовитые. Но в любом случае кораллы тоже представители стрекающих, значит, у них есть также щупальца со стрекательными клетками, безусловно. Я думаю, что вы уже прочитали про другие особенности кораллов. Например, то, что у кораллов нету медузоидной стадии. Обычно, если мы возьмем типичного стрекающего, неважно, гидру, морскую, правда, пресноводная не подойдет, именно морскую надо брать. Хотя есть некоторые пресноводные тоже, но не та гидра, про которую все подумали. Не типичная пресноводная гидра, а вот другие представители пресноводно-гидроидных, морские гидроидные и стифоидные. Вот они все обладают таким полным типичным циклом стрекающих. Когда вначале появляется взрослое, вначале появляется, допустим, начнем с яйца, скажем так, яйцо, из яйца появляется личинка, личинка садится на дно, значит, сев на дно, она начинает превращаться в полип. Полип — это вот что-то типа коралла или что-то типа пресноводной гидры, на такой организм, на длинной ножке, там, с чашечкой, у него сверху щупальца. Вот он, значит, и сидит, как полип, может даже несколько раз себя покопировать. Потом он начинает отпочковывать от себя таких детские варианты медузы, и потом эти, собственно, детские варианты медуз превращаются во взрослых медуз. И эти взрослые медузы, они разнополые, там есть медузы-мальчики, медузы-девочки, они выбрасывают половые продукты, эти половые продукты в воде соединяются, и формируется снова либо яйцо, либо сразу же личинка, и цикл замыкается. Вот такой цикл у медуз, такой цикл у большинства гидроидных, но такого цикла нет у кораллов. У кораллов только полипы и все. Ну, в основном они ведут прокрепленный образ жизни, обитают только в морях с нормальной соленостью, это я уже проговорил, чувствительны к температуре, живут на глубине до 50 метров. Если у кораллов отсутствует стадия медузы, они никогда в медузу не превращаются, как же тогда выглядит жизненный цикл коралла? Ну, собственно говоря, вот так. То есть вначале есть коралл, потом от него получается личинка, планула называется, она плавает, куда-нибудь садится, и во время уже того момента, как она выбирает себе место и садится, она начинает превращаться, метаморфоз у нее происходит, и вот она уже вполне себе такой маленький, но гордый полип. Он начинает расти, от него щупальца в разные стороны вытягиваются, и, пожалуйста, мы получаем новый коралловый полип. Ну и при этом, конечно же, кораллы могут не только половым путем размножаться, но и бесполым. То есть просто-напросто отпочковывать от себя какие-нибудь в бок новые полипы и разрастаться, а иногда при этом еще и выделять какую-нибудь известь вокруг себя, и тогда они не только будут разрастаться и формировать большое количество вот этих вот голодных ртов, а еще и будут формировать известковый скелет, из которого и сформируется наш любимый риф. К слову, на этой же картинке можно посмотреть и на богатый внутренний мир коралла. Вот снаружи эти самые щупальца со стрекательными клетками. Тут рот. Рот, кстати, у кораллов очень специфический, если мы на него сверху посмотрим. У всех кишечно-полостных, будь то полип во время полипоидной стадии у сцифоидных, то есть у медуз, или же это будет, допустим, полип гидры, у них рот будет круглый. Ну и в целом у них так называемая радиальная симметрия. То есть вот так вот можно в разные стороны поставить зеркало, и каждый раз оно будет отражать похожую картину справа-слева. То есть у них можно провести несколько осей симметрии. У кого-то 6, у кого-то 8, но в любом случае много. А вот у коралла, хотя в принципе считается, что они имеют радиальную симметрию, и это для большинства структур правда, вот там внутри у них даже все вот такое вот тоже лучистое. Но рот у них как такая гантелька, щель и по бокам небольшие утолщения. Рот двусторонне симметричный. Это очень необычно и, кстати, не совсем понятно. Это как бы показывает, что коралл пытался перейти к двусторонней симметрии, или это просто случайно так получилось. Может быть, кто-то из этих самых ребят, например, был предком более сложных организмов, ну, кто же его знает. Ну, давайте сейчас не будем в это забираться. И так много чего сегодня хотел рассказать, и не хочется отвлекаться на эволюцию всех живых существ. Давайте хотя бы ограничимся эволюцией кораллов. Внутри мы видим вот такие вот интересные септы, которые расположены на днище. Септы формируют складки внутри полости. Как я уже упомянул, собственно, внутри вот этого кишечно-полостного есть кишечная полость. И, собственно, практически больше ничего интересного внутри-то и нету. Внутренний мир не такой уж богатый. Ну и для того, чтобы в этой кишечной полости все-таки переваривалось побольше, вот кораллы придумали себе такие вот перегородочки внутри. А палеонтологи очень любят все эти септы, потому что они классно сохраняются в ископаемом состоянии. Видите, чтобы эти складки внутри кишечника у коралла появились у отдельного организма среди кораллов, у так называемого полипа, нужно, чтобы в этих складках была какая-то скелетная основа. Кораллы строят свой скелет из извести. Соответственно, здесь получается такая вот известковая перегородочка. И вот эти известковые перегородочки прекрасно сохраняются в ископаемом состоянии и позволяют, помимо всего прочего, еще и отслеживать симметрию коралла. То есть тут либо у нас будет 6 этих перегородочек, либо 12, либо 18, то есть кратно 6, 6 или несколько наборов по 6. То есть можно все это поделить на 6, условно говоря. Либо это будет все кратно 8, либо это будет кратно 4 в случае с некоторыми древними кораллами. И есть там еще некоторые другие интересные варианты. То есть это важный очень систематический признак, в том числе для древних кораллов. Ну, а я хотел еще одну картинку показать про размножающиеся кораллы. Вот здесь показано, как, собственно, кораллы выбрасывают половые продукты. И вот это уже реальные фотографии того, как в дальнейшем вот эти вот яйцеклетки и сперматозоиды, соединившись, превращаются в яйцо. И затем из яйца начинает формироваться личинка планула, вот такая вот вытянутая. И потом начинает преобразовываться уже во взрослый коралл. Пару слов о... так сказать, социальной жизни, а то что-то мы как-то уже так очень быстро перешли на личную жизнь кораллов и обсудили их, так сказать, кишечные проблемы и поговорили о самом сокровенном, о продолжении рода, а вот про социальную жизнь кораллов как-то не обсудили. Ну, раз уж так подробно кораллов разбираем, давайте и про социальную жизнь поговорим. А кораллы, они не только формируют сами социум, то есть многократно себя копируя и оказываясь в очень приятном обществе себе подобных, точнее, буквально своих клонов, они создают колонии. И если эта колония еще и, так сказать, имеет известковый скелет, в итоге получается прямо-таки буквально готовая основа для рифа. Но помимо того, что кораллы создают себя, кораллы также... вступают в тесный союз с некоторыми другими живыми существами. Особенно активно они сотрудничают с водорослями. Вот здесь как раз показано более детально, как внутри коралла буквально, в принципе, даже тут не внутри, тут скорее на коралле сверху вырастает водоросль. Но это, в принципе, очень-очень тесный союз. Настолько тесный, что кораллы... с водорослями имеют, можно сказать, двустороннюю связь, и они дают водорослям защиту, они дают водорослям хорошую такую площадку на мелководье, где можно вырасти, а сами они от водорослей берут множество всяких разных питательных веществ. То есть, по сути, как бы немножечко водорослей, так сказать, подъедают. Но при этом водоросли не сильно жалуются, потому что иначе бы их съели бы целиком и полностью, а тут они находятся под надежной защитой стрекающих клеток коралла. То есть получается, что и тем, и другим хорошо. Типичный такой симбиоз, или, как выражаются зоологи, такие вот на продвинутом уровне, мутуализм. Прямо-таки не побоюсь этого слова. И интересно, что кораллы иногда бывают очень ярко окрашенные. Я вот сейчас еще чуть позже покажу прям такой коралл невероятных каких-то цветов, цвета, не знаю, жевательной резинки. Эта яркая окраска не самими кораллами создается, а создается за счет как раз симбиотических водорослей. И если водоросли они теряют, то кораллы обесцвечиваются. К слову, если кораллы теряют водоросли, они после этого чаще всего погибают. Хотя, казалось бы, сами по себе кораллы-то они хищники. Не зря у них эти стрекательные клетки. Они не только защищаются от обидчиков, они ими, собственно говоря, и питаются чем-нибудь. И питаются они относительно крупной добычей. Конечно же, не то чтобы, понятное дело, что очень что-то большое в коралл не влезет, то есть не то чтобы они там могли акулу съесть. Но, в принципе, даже каких-нибудь морков, рыб могут съесть, а уж всяких ракообразных это за милую душу они поедают. Так что, несмотря на то, что кораллы сами прекрасно питаются, все-таки им крайне важно быть в союзе с водорослями. Если водоросли они теряют, то, скорее всего, они после этого погибнут. Тем более, скорее всего, водоросли они теряют не от хорошей жизни. Но есть и другие варианты симбиозов. Очень занятный такой союз между раками-отшельниками и актиниями. Раки отшельников сажают на себя актинии, и вот потом они с ними ползают. Кстати, весьма забавно, что они не просто в произвольном виде получают эту ракушку с актинией, и все. Получилось, а ракушка с актинией, хорошо. Не получилось, так и не надо. Они буквально, как говорится, стремятся, чтобы у них была раковина с актинией. Раки, они потихоньку вырастают, им надо менять ракушку, потому что они старые уже не помещаются. Если у них были актинии, они этих актиний вот так вот снимают, они их раздражают, чтобы они открепились, потом перетаскивают на новую ракушку и ждут, пока они там дном прикрепятся. Больше того, иногда раки-отшельники дерутся друг с другом за своих актиний. У них могут даже друг у друга актинии этих отнимать. А в чем тут, собственно, союз? Зачем ракам актинии, причем настолько нужны, что они даже готовы за них драться? Дело в том, что, опять же, актиния – это защита. Ну, мало того, что рак-отшельник, находясь в раковине, уже имеет определенную защиту в виде раковины, но этого иногда бывает недостаточно. А тут, когда у тебя на спине еще и получается вот такая вот жгучая субстанция, глядишь, никто к тебе особо-то и не подплывет. Так что это прям хорошая такая, получается, защита. А актиния тоже польза, потому что актиния – это все-таки она, хотя и хищник, но хищник, прямо скажем, не очень активный, хотя она и актиния. Но кушать-то хочется, и не факт, что актиния вырастет в том месте, где много пищи. Кстати, в отличие от других кораллов, актиния, она не формирует скелет, и она, будучи таким мягким кораллом, в принципе, способна перемещаться на своей подошве. Но перемещается она со скоростью коралла, прямо скажем, не быстро. Если место, в котором она оказалась, будет не очень хорошее, она недалеко уползет. А вот рак-отшельник способен ее переносить на большие расстояния. Так что всем тут выгода. Ну и еще есть знаменитая, тут я картиночку не стал показывать, но я думаю, что вы помните, знаменитая такое взаимодействие между рыбами-клоунами и актинией. Собственно, рыбы-клоуны в актинии прячутся для того, чтобы никто их не съел. У самих рыб-клоунов там вырабатывается особая слизь, чтобы их актиния не жалила. Ну, а другие животные в актинию лезть не хотят. Вот такие всякие разные бывают формы кораллов. Это, конечно, уже кораллы, которые строят себе домики. Это даже, по сути, форма их домиков, а не самих организмов, потому что организмов-то тут не видать. Ну и вот разные примеры, причем, больше того, примеры из палеонтологической летописи. Как я уже сказал, палеонтологи, в общем-то, кораллов очень любят, потому что кораллы очень классно сохраняются в ископаемом состоянии. И тут, учитывая, что, в принципе, морфология-то мягкого тела у них не очень сложная, а вот как раз самое сложное и самое интересное – это строение их домиков, а домики сохраняются в ископаемом состоянии, поэтому получается, что палеонтологи в данной ситуации находятся примерно на таком же, имеют такие же возможности, как биологи. Это крайне редко бывает. И поэтому есть очень много специалистов по кораллам, и по кораллам можно многое сказать. Ну и в том числе можно многое выяснить о строении самого коралла, глядя на его домик. Вот такой вот блюдцевидный мелового периода коралл, циклолитес, блюдцеобразный. Это аулапора. Кораллы из Челябинской области, из Московской области, каменноугольного периода, Девонского периода. Вот такая вот кустистая стелющаяся колония. Ну и вот такая вот еще кустистая вертикальная колония, тоже из Тверской области, пожалуйста, каменноугольного периода, очень симпатичная. Ну, в общем-то, я думаю, что на этом мы просмотр разных колоний ограничим. А давайте посмотрим, что палеонтологи могут увидеть внутри таких кораллов. Они могут увидеть септы, они могут увидеть теоретически днища. Их тут, правда, не видно. Это то, что поперек идет коралла, то, на чем, собственно, полип формировался. А вот это вот складки извести, на которых были складки кишечника коралла. Ну и еще можно там стеночку посмотреть. Она бывает пористая, не пористая. Вот их шлифуют палеонтологи и потом изучают. Или же рентген делают. Тогда можно коралл не повреждать. Это очень классно, когда коралл какой-то редкостный, и жалко его перечлифовать, а вдруг он единственный там экземпляр. Вот тогда можно рентген сделать и тоже там его богатый внутренний мир посмотреть. Всякие разные его септы, как они располагаются и так далее. А какие вообще бывают кораллы? Кораллы, к слову, хотя и играли на протяжении многих миллионов лет важную роль в рифостроении, но при этом это были разные кораллы. Поэтому я думаю, что в рамках нашего сегодняшнего разговора вполне целесообразно познакомиться с разнообразием кораллов, причем не только современных, но и древних. Вот это разные подклассы в классе кораллы. Еще разочек, это у нас тип кишечно-полостные. В этот тип еще входят медузы и много чего еще. Класс кораллы. И вот в классе коралла есть несколько подклассов. Подклассы табулятоидеи, гелиолитоидеи, четырехлучевые кораллы, они же тетракораллы, гекс-кораллы, они же шестилучевые кораллы, и октокораллы, они же восьмилучевые кораллы. Давайте некоторых из них, ну, собственно, некоторых из них, а вот всех вам продемонстрирую, чтобы было понятно, о чем идет речь. Вот так вот они эволюционировали и менялись на протяжении миллионов лет. Сейчас есть только шестилучевые кораллы и восьмилучевые кораллы, поэтому, наверное, именно эти слова многим показались знакомые, потому что, собственно, сейчас именно такое можно повстречать в морях. А все остальное – это древние группы. Причем не просто древние, а прямо скажем, очень древние, как вы видите по этой схеме, это вот периоды. И видно, что древние группы кораллов, они были распространены только по пермский период. То есть только на протяжении палеозойской эры, иными словами, где-то от 520 миллионов лет назад до 250 миллионов лет назад.

Плята идеи. Вот так выглядят самые разные кораллы. Конечно, я вам сейчас показывать буду не сами вот эти вот красивые кораллы с щупальцами, по той причине, что, понятное дело, что табулята идеи они не сохранились, и мы их никогда не видели. Даже отпечатков, к сожалению, этих кораллов нету, поэтому буду показывать только их домики. Ну и вот, собственно, некоторые из тех фотографий, которые я вам до этого демонстрировал, они как раз относились к табулятоидеям. Вот такие вот кустистые, стелющиеся, все эти забавные такие колонии, цепочные колонии. Вот это все разные древние кораллы табулятоидеи. Они иногда бывают такие массивные, крепкие, вот с такими вот странными королитами, шестилучевыми, как соты. Вот. Гелиолитоидеи, еще одна группа древних кораллов, вот так вот они выглядят, их назвали гелиолитоидеи, то есть гелиос – это солнышко, да, и вот здесь мы действительно видим такие как бы маленькие солнышки в гелиолитоидеях, поэтому их так и назвали. На самом деле даже для палеонтологической летописи это очень такая редкостная штука, и мало в каких коллекциях их можно повстречать. Вот так они выглядят в образцах на фотографии. Вот. Ну и вот здесь еще можно посмотреть, кто от кого из этих кораллов произошел. Они там потихонечку усложнялись, менялись. И на протяжении многих периодов проходили очень большой жизненный путь. В общем-то, по большому счету, на протяжении палеозоя это была одна из главных групп кораллов, и понятное дело, что они были очень разнообразные и имели очень разную структуру. Вот так вот менялись отдельные колонии. Вот. И в том числе формировались, в конце концов, вот эти вот гелиолитоидеи, тоже, скорее всего, вот табулятоидеи изначально. Ну, а еще одна очень распространенная группа, собственно, один из главных, пожалуй, что наравне с табулятоидеями кораллов, палеозоя, один из главных рифостроителей, это были тетракораллы. Или же по-другому четырехлучевые кораллы. Вот здесь показан рядышком шестилучевой коралл, который сейчас существует, и четырехлучевой. И можно посмотреть, что септы у них внутри располагались очень по-разному. Ну, несложно догадаться, что здесь они должны быть кратно четырем. Ну, тут, правда, такой более ранний этап роста септ показан. Здесь непонятно вообще, чему они кратные. Они скорее, получается, двустороннюю симметрию имеют. Ну, а вот развитые они именно на четыре части могут делиться. А здесь, пожалуйста, вот четко видно даже шесть больших септ и дальше более маленькие, но все это кратно шести. Вот они, разные тетракораллы. Кстати, другое название тетракораллов – это ругозы или морщинистые, потому что у них очень часто была такая мощная морщинистая стенка. Ну, вот здесь сама стенка видна, она спереди. Сейчас покажу их целиком, будет видно, собственно, эту саму морщинистую стенку. Вот это очень забавный четырехлучевый коралл, похожий на туфельку, такую, которую уронили на дно морское. Вот так вот предполагается он выглядел. Это, конечно, реконструкция такого сейчас уже нету. Ну вот, собственно, у него сам домик коралловый, это его крышечка, но в итоге, видимо, лежал он на боку и выглядел весьма забавно. Это всякие массивные тетракораллы, но, наверное, подробно про них рассказывать не буду, тем более, что еще рассказать есть о чем. Ну и, наконец, шестилучевые кораллы. Вот какие есть сейчас шестилучевые кораллы всякие разные, актинии, про которых мы уже говорили, есть черные кораллы, довольно-таки тоже редкостные. Вот, мадрепоровые кораллы, это, собственно, одни из, да не одни, это, собственно, и есть те самые кораллы, которые строят коралловые рифы, именно мадрепоровые кораллы. И еще очень интересная группа зоантарий, я их даже решил вам сегодня продемонстрировать, потому что, во-первых, они очень красивые, во-вторых, обладают некоторыми интересными свойствами. Хотя к рифостроению они особого отношения не имеют, то есть они непосредственно рифы не строят. Вот как выглядят домики разных шестилучевых кораллов. Очень-очень у них разные тоже там бывают типы, собственно, вот этих самых кораллов. И там стелющиеся какие-нибудь колонии, массивные, одиночные есть кораллы. Есть суперколониальные, есть там мозговики знаменитые, когда там уже настолько все это переплетается. У них там еще буквально соединяются отдельные особи, что у них получается единый щелевой рот. В итоге получается крайне странный коралл. И здесь уже одну особь от другой отделить невозможно. То есть это вот буквально следующий уровень какого-то вот такого группового взаимодействия кораллов. Ну, а вот те самые зоантарии, которых я обещал показать. И вы понимаете, почему я хотел их продемонстрировать. Во-первых, потому что они выглядят просто космически. Можно их прямо сейчас брать и отправлять в фильм «Аватар».
А

0: Кроме того, это не только красочные кораллы, но еще и ядовитые кораллы. Среди них есть, ну, собственно, именно он на фотографии, коралл, который выделяет одно из самых ядовитых веществ. К сожалению, сейчас я его название не вспомню. И растет он на Гавайях. И местные жители в свое время и вот этот сок этого коралла использовали для того, чтобы смазывать им кончики своих стрел. И получалась ядовитая стрела, с помощью которой можно было охотиться на разных животных. Они, правда, называли это ядовитой водорослью, но, соответственно, не знали, что это животное. Собственно, неудивительно, что на протяжении многих лет были сомнения, кораллы – это водоросли или животные, потому что, конечно же, на животных они не очень похожи, прямо скажем. Ну и вот еще некоторые интересные колонии древних коральчиков. Это, кстати говоря, уже у нас восьмилучевые кораллы пошли. Восьмилучевые кораллы, они имеют 8 лучей, как несложно догадаться. Также по 8 у них там септ, или же кратно 8. Вот так выглядят различные домики этих самых восьмилучевых кораллов, собственно, сами восьмилучевые кораллы. Восьмилучевые кораллы не строят рифы, а строят рифы только шестилучевые, но зато восьмилучевые некоторые обитают на большой глубине, значит, больше, чем шестилучевые. И некоторые из них тоже не имеют известкового домика, например, морские перья. Такие очень странные кораллы необычного облика. Вот так они выглядят. Ну что ж, мне кажется, про кораллы мы поговорили уже прилично. Пора уже поговорить в целом про эволюцию рифов. И посмотреть, собственно, кто же формировал рифы на протяжении миллионов лет. И вот здесь не самая, конечно, наглядная, может быть, картинка, но зато вполне красноречивая. Это картинка, показывающая, как много разных организмов участвуют в создании рифов, причем даже и сейчас. Это сверху у нас эпохи, шкала времени, это различные рифостроящие организмы. И видно, что даже сейчас, вот сейчас у нас четвертичный период, это время, когда мы живем, помимо кораллов, где они тут, кстати? А их тут, по-моему, у нас... Нет, где-то они должны быть, как же без кораллов-то. Вот они, красавцы, шестилучевые кораллы. Так вот, помимо шестилучевых кораллов, которые, собственно, главные в рифостроении, также в строении рифов участвуют зеленые известковые водоросли, красные известковые водоросли, фораминиферы – это такие одноклеточные с известковыми домиками, червяки, некоторые полихеты. Кстати, про червяков у нас был как раз разговор на прошлой неделе. Ну, мшанки сейчас уже не очень. И еще так называемые гидроидные кораллы, они тоже, собственно говоря, важную роль оказывают, и двустворчатые моллюски. Конечно, здесь вот толстеньким показано, когда эти группы играли важную роль в рифостроении, и мы понимаем, что, ну, понятное дело, что все-таки кораллы сейчас играют самую важную роль в рифостроении, все остальные уже, ну, чуть-чуть на вторых ролях. Но все же роль играют. А в иные эпохи там, как вы видите, совсем другая была картина. Вот, скажем, ну, начиная где-то с мезозоя, плюс-минус картинка была похожая. Мезозой – это эпоха, когда появились динозавры. То есть, грубо говоря, последние 250 миллионов лет картинка примерно такая же, как и сейчас, в плане главных рифостроящих организмов. Но если мы посмотрим на палеозойскую эру, тут уже картина будет совсем другая. А предыдущие 250 миллионов лет истории нашей планеты совсем иные организмы были рифостроителями, хотя рифы тоже существовали. Во-первых, это были древние кораллы, вот они, у нас нет этих табулятоидей нету. Ну вот есть, нет, они есть, вот они здесь просто в комплекте. Табулятоидеи и ругозы, то есть четырехлучевые кораллы, вот они играли важную роль на протяжении большей части палеозойской эры. Но также важную роль играли некоторые губки, причем в некоторые периоды они особо важную роль играли и даже ключевую. Вот если мы отправимся в Кембрий, в самый ранний период палеозойской эры, там родственники губок археоциаты будут единственными рифостроителями. И потом, например, строматопороидеи, такие разновидности губок, тоже играли, ну, просто колоссальную роль в строительстве кораллов. Кто такие строматопороидеи, я вам тоже сейчас продемонстрирую. Ну и другие всякие разные водоросли тоже были важны. Червяки, мшанки очень важную роль, гораздо больше, чем сейчас играли в древние времена. Ну, то есть, как видите, картинка сложная. Ну и начнем мы все-таки с вами с самых-самых ранних рифов. И самые ранние рифы, они связаны с губками и их родственниками. Вот здесь как раз показана опять другая картинка. Это в целом, как развивались рифы в разные эпохи. Мы видим, что в Кембрии много рифов было. Это как раз рифы, связанные с археоциатами, родственниками губок. Дальше рифы на какое-то время исчезают, потом снова появляются, но уже на основе кораллов и плюс строматопороиды, это родственники губок. Ну, тоже параносцы, но не совсем губки. Ну, и потом они снова исчезают, их становится значительно меньше. Ну, вот здесь вот не очень показан момент, когда произошла перестройка кораллов, перестройка рифов, прошу прощения, потому что в них произошла как раз перестройка кораллов на границе Пермского и Триасового периода. Очень важный момент был тоже на границе Триасового и Юрского периода, это где-то 200 миллионов лет назад, когда снова часть кораллов вымирает, и, собственно, рифы какое-то время практически полностью исчезают. Ну и потом уже, собственно говоря, картина становится похожей на современную. А это какую роль играли разные губки, здесь показаны конкретно на этой картинке. Ну и мы начнем знакомство с губками и потом про конкретных важных для рифостроения губок поговорим поподробнее. Итак, здесь классификация бывает очень разная. У палеонтологов своя какая-то классификация, у зоологов своя классификация, но я уж прошу прощения, будучи палеонтологом, буду пользоваться в первую очередь палеонтологической классификацией. Так вот, палеонтологи выделяют отдельный раздел, надраздел такой, паразоа. Это как бы недоживотные. Почему недоживотные, мы сейчас тоже поговорим. И к этому отделу недоживотных относят параносцев тип и тип археоциаты. Параносцы в наше время представлены губками в первую очередь, но вообще к этому типу по представлениям палеонтологов относятся не только губки. Итак, тем же эти самые параносцы примечательны. В первую очередь тем, что у них нету настоящих тканей и органов. У них как бы просто такая мощная колония клеток. Чем-то это похоже на колонию муравьев, только если бы мы каждого муравья бы сделали бы отдельной клеткой. То есть каждая клетка, она сохраняет индивидуальность. Это все-таки отдельный, можно сказать, организм. Но при этом они все вместе объединяются, чтобы создать губку или же вот там древний археоциат. Ну и плюс еще есть у них, конечно, ряд других важных особенностей. Они фильтраторы, и у них, разумеется, в первую очередь внутриклеточное пищеварение. Давайте теперь поговорим непосредственно про ту группу, которая сейчас представляет нам всем параносцев. Это губки. И вообще при слове «губка» у нас чаще всего возникает какая-то картинка губки для мытья посуды или же, там, не знаю, губки для мытья тела, но не животного. Хотя ассоциация это вполне здоровая, потому что, ну, во-первых, понятно, что мы с этими губками синтетическими гораздо чаще взаимодействуем. А во-вторых, вообще-то говоря, губки, те самые природные, они долгое время использовались именно так же, как мы сейчас используем синтетические губки. И, как говорится, спасибо химикам, что они сделали синтетические губки, они спасли большое количество жизней губок природных. А иначе бы все до сих пор бы пришлось бы выращивать туалетных губок, потом зверским образом их уничтожать, их там кладут в пресную воду, там они погибают, гниют, потом их очищают, промывают и вот пользуются, по сути, скелетом, таким вот каркасом этих бедных несчастных губок. Но сами по себе природные губки – это невероятное совершенно живое существо, которое играет просто колоссальную роль для представления об эволюции живых существ. Потому что действительно они как бы не совсем еще многоклеточные животные, но в то же время назвать их колонией одноклеточных тоже как-то язык не совсем поворачивается. Потому что, ну, хотя каждая клетка и выглядит так же самостоятельно, как внутри колонии, но в то же время эта колония настолько тесная, но я говорю, вот опять же, вот именно если сравнивать с колонией, то именно колонии муравьев. То есть настолько все это тесно переплетено, что, по сути, как бы каждая отдельная клетка-то выжить-то и не сможет. Так же, как отдельный муравей ничего не сможет сделать. Итак, это многоклеточные, получается, существа. Неподвижные, ну, в общем-то, можно сказать, да, неподвижные. Хотя при использовании современных камер было замечено, что все-таки губки немножко-то двигаются. Но двигаются, ну, прямо скажем, так себе. Во-первых, они могут сжиматься и разжиматься в течение дня. Довольно-таки заметно, если действительно поставить это на камеру и фиксировать. А кроме того, они могут теоретически даже, не все, но некоторые могут даже перемещаться в пространстве. Но это буквально миллиметр в сутки. И чаще, если губке что-то не нравится, она не столько будет куда-то ползти, сколько будет просто расти в ту сторону, где лучше. А, соответственно, с той стороны, где хуже, будет отмирать. Будет казаться, что она ползет. Но все-таки чуть-чуть, видимо, двигаться они могут. Ну, прям совсем чуть-чуть. По крайней мере, никаких таких нормальных клеток, которые позволяли бы им двигаться, например, мышечных клеток, у них точно совершенно нет. У них есть скелет, как это ни странно, опять же, прозвучит для настолько простого живого существа. И, собственно, благодаря скелету они, например, могут быть участником рифостроения, иначе как бы они риф это строили, да? И их близкие родственники, древние археоциаты, они тоже рифостроителями были именно за счет своего скелета, в первую очередь. Причем, ну, к древним мы сейчас придем, у них все-таки скелет был у археоциатов известковый, а у губок, вообще-то говоря, разный скелет бывает. Он бывает известковый, и это нормально для большинства многоклеточных животных. Известь используют и моллюски для того, чтобы строить свои раковины. Известь используют и, например, те же ракообразные, чтобы укрепить свои панцири. Известь используют кораллы. Короче, известь – это прям такой самый, что ни на есть, ходовой материал для большинства многоклеточных позвоночных, в том числе, особенно морских. А, кроме того, они строить могут себе домик из кремния. То есть, по сути, из такого природного стекла. И это супер странно, на самом деле, для многоклеточного существа. Так почти что никто не умеет. Кто умеет строить из кремния себе домики? Одноклеточные животные. Вот одноклеточные, пожалуйста, там есть какие-нибудь одноклеточные водоросли радиолярии. Есть какие-нибудь, допустим, одноклеточные водоросли диатомовые. Есть одноклеточные радиолярии. Это не водоросли ни разу, это такие именно животные, ну, не животные, протисты. Одноклеточные, в общем-то, к животным сейчас тоже не относят. Ну, протисты и протисты. Короче говоря, одноклеточные живые существа. Есть такие очень ажурные, самые домики, похожие на удивительные какие-то шлемы или же такие шарики с множеством перегородочек каких-то, вот, чем-то напоминающие Эйфелеву башенку. Но если вдруг ни разу не видели радиолярии, то посмотрите. А вообще, когда-то здесь на канале я тоже рассказывал про одноклеточных, и там про радиолярии так довольно подробный разговор был. Я, собственно, к чему веду? Потому что для одноклеточных построить себе домик из кремния – это задача вполне выполнимая. Для многоклеточных почти нереальная. Очень мало кто за такое будет браться. А губки берутся. И среди губок очень много именно таких, ну, кремниевых губок, по сути, стеклянных губок. И это тоже немножечко так намекает на тесную связь губок именно с одноклеточными животными. Одноклеточными живыми существами. Давайте не будем животными их называть. Одноклеточными живыми существами. Будем поаккуратнее произносить. Также у губок есть уже первые какие-то вроде как системы органов. Это, кстати, забавно. Органов нет. Нету тканей, но говорят, что есть система органов. Ну, наверное, давайте просто системы, половая ирригационная система, система органов, не будем произносить. Они бывают морскими и пресноводными, это круто. То есть они, в общем-то, неплохо освоились. Прошу прощения.
1: Будьте здоровы.
0: спасибо. И они, конечно же, живут на дне. Собственно, слово «бентосные» такое сложное, казалось бы, обозначает всего лишь навсего лишь то, что это придонные существа. Если уж про кораллов долгое время сомневались, животные это или растения с губками, то даже сомнений не было. То есть все были долгое время абсолютно убеждены, что это водоросль такая. Но во времена Чарльза Дарвина, собственно, его близкий друг, доказал, что все-таки это животное. И доказал он это, выяснив, что, оказывается, эти существа прогоняют через себя воду. Причем прогоняют с огромной скоростью, как оказывается. Вот здесь краску рядышком с губками разбрызгали, и видно, насколько они бодренько через себя краску прогоняют. И заодно видно, в каком направлении они, собственно, ток воды создают. А ток воды у них идет с боков в центр. И посерединке у них, соответственно, вот эта вода выходит. Так что это, если что, не рот для губки, а это, если угодно, такая, не знаю, выхлопная труба. Так вот, когда выяснили, что губки прогоняют через себя воду, вы поняли, что это животные, причем животные определенно фильтрующие. Но если они очень простые животные, у них нету никаких нормальных органов, то как же они умудряются создавать ток воды? Причем, как я уже упомянул, очень сильный, настолько сильный, что они примерно за 5 секунд полностью прогоняют через себя такой же объем воды, какого размера и они. Ну, некоторые это губки, они не очень большие, собственно, большинство губок это, ну, не знаю, первые сантиметры, десяток сантиметров максимум. Но есть и очень крутые губки, например, высотой метра полтора. Есть вообще двухметровые губки, когда отдельная губка 2 метра. И, ну, получается, что у таких губок просто они там сотни литров воды через, за секунду через себя прогоняют. Как они добиваются такого? Как они пришли к такому успеху? А пришли они к такому благодаря особым клеткам, которые находятся внутри них, так называемым хуаноцитам. А вообще, если мы посмотрим на губку, она устроена действительно не очень сложно. У нее есть вот эта внутренняя полость, из которой вода выходит. У нее есть поры по бокам. Но это прям супер просто устроена губка показана. Как правило, здесь, конечно, она очень стенка толстая. И внутри этой стенки есть большое-большое количество камер с вот такими вот клеточками. Ну, собственно, я таких губок сейчас тоже покажу. Но в любом случае есть вот такие вот клеточки с жгутиками, вот эти самые хуаноциты. И эти хуаноциты, они своими жгутиками гребут и создают ток воды. Собственно, вот и вся технология. Есть у них наружные клетки, которые похожи на клетки кожи, но при этом они похожи, да и не очень. В отличие от нормальных тканей, там у них нету межклеточного вещества, они друг к другу буквально там соприкасаются, есть какие-то там интервалы вообще, где этих клеток нету. Ну, в общем, как я уже упоминал, назвать губку многоклеточным настоящим животным довольно-таки сложно, потому что у нее много-много-много есть странностей, которые показывают, что она скорее колония одноклеточных. И есть вот такой вот промежуток между клетками, который заполнен огромным количеством, на самом деле, разных клеток. Ну, как правило, называют клетки, которые формируют вот такие вот иголочки, про них мы еще поговорим, вот тут этих иголочек много, так называемые спикулы, ну, а сами клетки склеробласты. Есть амебоциты, это очень важные клетки. Эти клетки выполняют некоторый аналог кровеносной системы. Они забирают часть питательных веществ у хуаноцитов и разносят другим клеткам, чтобы они тоже могли что-то покушать. Потому что, собственно, только хуаноциты, они ловят частицы пищи, которые мимо них проходят. У них вот такой вот есть воротничок. С помощью этого воротничка они вылавливают в первую очередь бактерий. И затем у них мелкие такие как бы ложноножечки вот тут высовываются, и они чего-то сами съедают, а чего-то передают амебоцитам. Ну, амебоциты раздают всем остальным. В итоге вот так вот все делятся, и все остаются довольны. Прежде чем двигаться дальше и показать некоторые еще интересные особенности губок, я хотел обратить внимание на вот на сам этот хуаноцит. Вот он даже тут побольше показан. И рядышком как будто бы тоже парочка хуанасытов, только вот подпись другая почему-то. Воротничковые жгутиконосцы. Дело в том, что вот это действительно отдельные одноклеточные существа, воротничковые жгутиконосцы есть такие. А это одна из клеток губок. И, ну, как бы, если бы не подпись, можно было бы подумать, что это плюс-минус одно и то же. А, при этом это заметили еще в 19 веке на очень плохих микроскопах, а сейчас их детальнейшим образом изучили и доказали, что они реально очень похожи. И это еще одно доказательство близости губок к миру одноклеточных живых существ. Что мало того, что у них каждая клетка ведет себя довольно самостоятельно, мало того, что, допустим, между клетками большое расстояние, толком нет нормальных систем органов и так далее, так у них еще и некоторые клетки буквально выглядят так же, как отдельные одноклеточные. И, к слову, вот эти самые одноклеточные, хуанофлагелляты или же воротничковые жгутиконосцы, они считаются возможными предшественниками многоклеточных живых существ. По ряду признаков, в том числе и по генам это было установлено. Ну вот, пожалуйста, просто по внешнему виду некоторых клеток в губках и не в губках. Это можно заметить. Ну, а все-таки вот такие вот губки, как те, что я показал только что, вот красненькое, это как бы то место, где находятся вот эти вот клетки со жгутиками. Тут красненьким отмечено. Так вот, вот такие вот губки, они очень-очень редкие. Бывают, конечно, но они довольно редко бывают. Гораздо чаще они немножко посложнее, когда вот эти самые клетки со жгутиками находятся уже прямо непосредственно в стенке. А чаще всего вообще есть множество камер, между ними вот такая вот сеть. И вот так выглядит, собственно, большинство губок, которые мы знаем. В том числе туалетная губка, которой, собственно, раньше мылись и не только. При этом вот эти поры, они супертонкие, настолько супертонкие, что, собственно, каналы проходят внутри клетки. Можете себе представить, насколько там канал ширины какой получается. По сути, это десятые доли микрометра, то есть очень-очень маленькие, тысячные доли миллиметра. И мы понимаем, что через такую поры как раз только бактерии в основном и пройдут. Так что они улавливают просто какие-то частицы, взвешенные всяких органических соединений, улавливают бактерии и вот отправляют дальше их по сети своих каналов и, собственно, съедают. Вот это вот то же самое, только вот такой вот, как бы, это был продольный срез, а это поперечный срез. То есть, чтобы посмотреть, как это выглядит. Еще одна уникальная особенность губок, которая показывает, что они, ну, супер примитивные, их клетки могут превращаться в друг друга. У нас тоже есть клетки, которые могут превращаться в другие, называются стволовые клетки. Но они одни единственные неповторимые. А у этих ребят, у них может, например, хуаноцит потерять жгутик и стать вот такой вот амебой. Ему надоело сидеть снаружи, он ушел внутрь. А он может вообще потом превратиться в клетки кожи, вот эти пинокоциты так называемые. А, то есть получается, что у них настолько вот эти преобразования клеточные, свободные, вот, настолько свободные взаимодействия между клетками, что, опять же, это показывает крайнюю примитивность губок и близость их к одноклеточным существам. Но при этом, несмотря на то, что губки – это, казалось бы, просто вот такой набор клеток, которые собрались по интересам, мы понимаем, что губка, она имеет все-таки довольно жесткий каркас. И, допустим, если мы возьмем даже ту же туалетную губку, то она не разваливается, мы ее больше того можем сжать, она потом распрямится обратно. И если мы, тем более, возьмем некоторые губки другие, они вообще будут очень жесткие. Как это возможно? Да, возможно это потому, что вот в этом пространстве между стенками губки у них находится... Во-первых, вот такой вот особый губочный белок спонгин, причем только у губок он есть, и из него строится каркас. А кроме того, у некоторых еще и такие совсем жесткие скелетные элементы добавляются. Ну вот это мы просто пока посмотрим на каркас такой губки и посмотрим на тех редкостных губок, у которых, собственно, весь скелет только этим спонгином и ограничивается. И это, например, та самая туалетная губка. Вот она так вот выглядит. Ну и давайте я уж все-таки скажу, почему она туалетная губка, это название такое странное, да? В общем-то, название это, видимо, еще уходит корнями во времена Римской империи. Где-то в те времена, когда Рим стал максимально большим городом с чуть ли не миллионом жителей, появилась необходимость создать, ну, в общем, как-то решать, прошу прощения, вопрос с туалетами. И была принята идея сделать большие такие общественные туалеты. Вот так вот примерно там выглядели сами вот эти туалеты. И в этих туалетах надо было как-то решать вопрос еще и с туалетной бумагой. А бумаги тогда не было. И вот, собственно, в качестве туалетной бумаги использовали именно что? Губку. Вот тогда она туалетной-то и стала. Вот. Кстати, весьма тоже примечательно, что туалеты были платные, вот, за них брали деньги, и, ну, собственно, вот сын императора возмущался, мол, зачем же ты берешь такие дурно пахнущие деньги туалетные-то? Вот, а он ему в ответ ответил, что деньги не пахнут. Это выражение «деньги не пахнут» у нас как-то тоже, как и название «туалетная губка», прошло через века, и мы до сих пор этим выражением частенько пользуемся. Но возвращаемся к строению губок, и мы отмечаем, что помимо спонгина большинство губок также выращивают вот такие вот острые элементы, а иногда и целые каркасы. Это спикулы и, соответственно, вот такие вот решетки из этих самых спикул. А спикулы могут быть известковые, могут быть кремневые. Об этом я уже упоминал, но вот, собственно, я просто упоминал, что скелет бывает разный, а теперь мы видим, из чего же этот самый скелет состоит. А спикулы бывают очень разной формы, и опять это очень классно для палеонтологов, потому что частенько мы находим от губок только эти спикулы. Иногда, если это не целый скелет, а просто губки из отдельных спикул, когда губка погибает, все от нее исчезает через миллион лет, а остаются только сами спикулы. Вот, пожалуйста, например, такие спикулы можно найти у нас в Подмосковье, около Гжели. Это одна из самых редких находок, которые можно там обнаружить. Им примерно 310 миллионов лет. Вот такие вот разные спикулы. И, собственно, по этим спикулам в том числе классификацию губок делают. Ну, а иногда эти спикулы объединяются в решетки, и тогда получается цельная такая прям крепкая губка, которая, собственно говоря, очень может классно сохраниться в объемном виде в ископаемом состоянии. А зачем нужны эти спикулы и зачем нужны все эти там кремневые и прочие элементы? В первую очередь для защиты губки. Потому что губка – это набор клеток, и, разумеется, другие живые существа могут воспринимать ее просто как мясо, которое болтается перед ними. А мясо, ну, как бы не хочет, чтобы его съедали. А губка пытается защититься. И в итоге придумала она очень классные методы защиты. Во-первых, вот эти спикулы. То есть одно дело есть кусок мяса, который валяется на дне, а другое дело съесть кусок мяса, который содержит в себе маленькие стеклянные иголочки. Это уже совсем другое удовольствие. И на такое удовольствие мало кто готов пойти. А кроме того, губки еще и находится в союзе с большим количеством бактерий, и некоторые из этих бактерий, не у всех губок, но у многих, выделяют особые вещества, которые, во-первых, уничтожают всех паразитов, которые пытаются губкам пристать, и в итоге губки вообще ничем не болеют. А кроме того, эти самые бактерии, они еще и могут выделять особое вещество, которое дурно пахнет, или просто делает губок ядовитыми. В итоге получается, что не просто валяется какой-то кусок мяса, а кусок мяса, в котором куча иголочек, таких вот стеклянных иголочек, еще и оно дурно пахнет, и еще и ядовитое. Но понятное дело, что такое блюдо мало кто захочет отведать. Собственно, губок в итоге очень мало кто ест. И губки сами, кого хочешь, гоняют, вырастают на ком угодно, и потом этот кто угодно погибает. А вот в том числе они и с кораллами постоянно конкурируют. И в итоге строится коралловый риф, но внутри там происходит жесткая борьба. То коралл пытается выбраться наверх, если пихнуть себя губку, то там губка сверху нарастает. В общем, жесть чего творится. Кроме того, ну, собственно говоря, эти губки в итоге оказываются очень мало для кого доступны. Питаются губками голожаберные моллюски, так называемые, похожие на слизни, но очень такие симпатичные, с жабрами торчащими наверх. Питаются губками некоторые черепахи. Собственно, по-моему, и все, больше никто губок не рискует съесть. Ну и Последняя, наверное, интересная такая вот картинка, которую я хотел вам показать, связанная с глобальными особенностями губок, это их способность к регенерации. Если губки – это просто набор отдельных клеток, понятное дело, что, обладая такой самостоятельностью, они могут очень легко восстанавливаться. И если губку поделить напополам, получится две губки. Если ее разорвать на десятки кусочков, получится десяток губок. И даже если губку протереть через сито, в итоге потом губка вырастет. Правда, единственное, что не стоит думать, что просто вот как бы эти клетки снова восстановятся в ту же самую губку. Это все-таки не совсем так, потому что вообще-то как бы клетки, оказавшись по отдельности, не могут питаться. У них вот эта система-то уже ирригационная не работает, и в итоге все-таки многие клетки погибают. Но некоторые успевают объединиться. У них есть некоторый запас веществ, есть даже такие клетки-запасашки. Они делятся с другими питательными веществами, пока губка не может кормиться. И в итоге вот эти клетки формируют комок, и потом этот комок потихоньку-потихоньку начинает восстанавливать отдельные полости и в итоге превращается в миниатюрную губку. И потом она снова начинает расти. И из одной губки, вот после такого вот просеивания через сито, может получиться ряд новых губочек. Живут они везде, во всех морях в самых разных, в том числе и в очень холодных. Бывают пресноводные губки, например, бодяга. Живут на разной глубине. Но есть мелководные, есть глубоководные. Глубоководные в основном стеклянные губки, они еще прозрачные такие. Мелководные, они часто ярко окрашенные. В общем, интересные существа. Ну и вот такую классификацию придумали палеонтологи. Как известно, палеонтологи всякое разное любят понапридумывать. Ну и вот в итоге понапридумывали в типе параносцы выделить класс губки, класс склероспонгии, класс сфинктозои и рецептокулиты. Если что, биологи по-другому считают. Биологи считают, что есть только тип губки, и там есть обыкновенные губки, стеклянные губки, известковые губки и гомосклемофоры. Гомосклероморфы, прошу прощения. Но я буду пользоваться палеонтологической классификацией. Итак, собственно, класс спонгия губки. Всякие разные, да? Ну, давайте все-таки, чтобы уж совсем не закапываться в систематике, переключу все-таки на слайды с интересными картинками. Вот. И здесь, например, показаны некоторые ископаемые губки разного возраста. В основном это все мелового периода. Вот такие в большом количестве можно встретить, допустим, в каком-нибудь Краснодарском крае в меловых породах. И эти губки имеют кремниевый состав. То есть это буквально губки, состоящие из природного стекла. Как я уже упоминал вскользь, они делятся по строению их спикул, поэтому тут везде на картинках спикулы продемонстрированы. Ну, а вот так они внешне выглядят очень интересно и разнообразно. Это еще одна любопытная современная губка клеона. И собственно говоря, то, что она вытворяет. Эта губка, она рассверливает камни, кораллы, раковины, на которых находится губка-сверлильщик. Некоторые губки и такие. Кстати, это еще не все. Есть еще и губки, которые хищные, которые питаются рачками. Глубоководные есть и в пещерах есть губки, которые живут, питаются. Но, опять же, наверное, не буду сейчас развивать эту мысль. Вот, если будет интересно, потом можно вопрос задать будет про хищных губок. Ну, а я тем временем демонстрирую известковую губку. Вот так вот это выглядят разные известковые губки. Они, как правило, живут на меньшей глубине. И вот разные ископаемые известковые губки. Вот это, например, пернидела в мезозое была очень широко распространена. Это, кстати, одна из, наверное, самых распространенных древних известковых губок. Вот это вот меловая губка Monotelis. Ну и некоторые другие еще есть тут. Но, пожалуй, что если мы вернемся все-таки к тематике рифов, то губки всегда играли вторичную роль, за исключением двух, ну, одного точно родственника губка, а второго вот его тоже непонятно. Иногда его относят к губкам, а иногда все-таки тоже выделяют в другой класс. Это так называемые склероспонгии и архиоциаты. Ну, про архиоциаты мы сейчас подробнее поговорим, а начнем с более близких к губкам склероспонгий. Это такие морские колониальные организмы с известковым скелетом, с такой сложной вот этой вот фильтрационной системой лейкоидной, то есть множеством вот этих самых маленьких пор внутри, но при этом очень-очень необычным строением. Вот. А особенно, особенно примечательны среди склероспонгии так называемая группа хитетоидов. А, собственно, все, кто интересуется палеонтологией, наверняка где-нибудь когда-нибудь слышали про хитетос. Ну, по крайней мере, те, кто интересуется полевой палеонтологией, то есть прям буквально ездили и что-нибудь где-нибудь копали. Вот наверняка хитетос находили. А, само название хитетос, оно переводится, ну, грубо говоря, волосатик. И действительно, эта губка очень похожа на набор таких вот волос, которые склеились между собой. А, но при этом даже по отдельным находкам, которые можно в музеях посмотреть или еще чего-то, становится очевидно, насколько эти хитетосы могли быть масштабными. Вот, например, в Дарвиновском музее, в котором все-таки не самая большая палеонтологическая коллекция, там вот есть такой вот хитетос, ну, который я уже так с трудом руками мог объять, огромный. В палеонтологическом музее в Москве там есть еще более крупные хитетосы. А вообще-то говоря, если выехать на местность, иногда можно из этих хитетосов увидеть буквально метровые, многометровые постройки. То есть это буквально один из главных таких рифостроителей, который был важен на протяжении ордовикского, силурийского, девонского периодов. Ну, каменноугольным и в Пермском чуть поменьше, хотя тоже, в принципе, тоже важную роль играл. Ну и теперь мы с вами переносимся в Кембрий. Это время, когда появлялось множество разных живых существ, и в том числе появились очень-очень специфические рифы. Собственно, Кембрий – это было время зарождения рифов, и рифы тогда строили как раз-таки почти что губки. Но, правда, немножко необычной формы. Вот они здесь стоят, вот эти самые странные образования. И это мы наблюдаем самый древний риф. Риф кембрийского периода. Риф, который сформировался где-то 530 миллионов лет назад. Ну и, собственно, исчезли эти рифы около... Сейчас соображу, это получается только ранний и средний Кембрий. То есть, получается, появились они первые даже не 530, а 535 миллионов лет назад, а последние исчезли около 500 миллионов лет назад. И строителями этих древнейших рифов были родственники губок по имени археоциаты. Собственно, само название археоциаты во многом говорит о том, кто это такие. Археоциаты переводятся как «древние кубки». И действительно, они похожи на самые разные кубки и чаши. Губки, справедливости ради, они тоже бывают иногда такой формы. Но все-таки губки чаще всего имеют неправильную форму. Кроме того, в деталях губки все-таки сильно отличаются от археоциатов. А археоциатов, они как раз удивительно были правильными. Они всегда были радиально симметричными. То есть всегда можно было тут в центр них воткнуть ось и с разных сторон видеть одинаковый археоциат. То есть повертеть, он будет много-много раз себя повторять. Для кораллов это нормальная история, да? А вот для таких вот более простых параносцев, это все-таки более редкостная история. Им не обязательно быть симметричными, но вот археоциаты почему-то были. При этом они действительно были всегда как кубки самые разные. Единственное, глядя на эти картинки, часто складывается ощущение, что это какие-то были гигантские тоже кубки, там, не знаю, ну, хотя бы как кораллы, там, не знаю, сантиметров 50, а то, может быть, и побольше. Но в реальности большая часть археоциатов были супер мелкие. Это где-то были 1-2 сантиметра, вот такие маленькие кубки. Но их было много. Их было невероятно много, настолько много, что они строили колоссальные рифовые постройки. То есть в некоторых местах прям, опять же, метры и метры можно в слоях увидеть вот этих самых археоциатов. Правда, прям сплошняком из этих археоциатов. Понимаешь, что стоишь на древнем рифе. А вот мы видим, как выглядели по форме разные археоциаты. Они очень сильно отличаются по внутреннему строению, по их там как раз классифицируют по количеству стеночек, по строению этих стеночек. Они бывают там более сложные, менее сложные. А вот. Но в целом, как они внешне выглядят, я уже картиночку показывал, а вот так они выглядят в реальности, в каменном виде. очень-очень-очень редко можно увидеть целый археоцат. Чаще всего они все-таки все вместе росли и формировали единую породу, и поэтому их находят только, изучают только в шлифах. То есть вот шлифуют либо сверху вот так вот, и тогда получается кружочек, либо, соответственно, вот так вот сбоку их прошлифовывают, и получается тогда вот примерно вот, вот такая вот штука. Да? То есть вот вытянутая такая стеночка, как треугольником. Ну, вот здесь мы видим как бы продольный срез археоцата, видим, что явно совершенно он был с двумя стеночками, вот с такими вот перегородочками посерединке. С археоцатами вообще какая-то странная история приключилась. Они, когда появились в Кембрии, они стали супер какими-то прям популярными. Они по всему миру в разных условиях, в холодных, в теплых, росли, в некоторых местах формировали колоссальные рифы. А потом как-то что-то как-то им стало нехорошо, и худо-бедно, и они исчезли совсем. И уже к следующему периоду их не было. При этом у нас есть в истории нашей планеты несколько очень мощных вымираний. Ну, по большому счету, граница каждого периода в истории нашей планеты – это какое-то вымирание. Но некоторые вымирания все-таки гораздо более масштабные. Скажем, вымирание в конце Ордовика, вымирание в конце Девона, в конце Перми. Их называют великие массовые вымирания. Так вот, здесь никакого великого массового вымирания не было. Археоцаты – такая колоссальная группа, которая формировала вокруг себя уникальные сообщества, как современные рифы, она вдруг исчезает. Что случилось? Почему они исчезли? Почему они поменялись? До сих пор однозначного какого-то мнения нет. Хотя, конечно, предположения некоторые палеонтологи строят. Есть идея, то, что причина в изменении окружающих их организмов. Если мы не видим каких-то глобальных перестроек, там, падения астероидов, извержений вулканов, резких изменений температур, мы предполагаем, что причина, видимо, была какая-то внутренняя. И возможно, что в этот момент изменилась немножко как-то химия океанов и стало в некоторой степени уже сложно добывать в таком количестве известь, во-первых. Во-вторых, в жесткую конкуренцию вступили археоцаты с водорослями. Ну и очень сильно изменились течения, изменилась температура в конце Кембрия. Ну вот эти вот факторы, может быть, некоторые еще, как-то очень так неудачно наложились друг на друга, и археоцаты исчезли. Причем исчезли вроде как полностью и целиком. Хотя иногда появляются некоторые идеи о том, что археоцаты все-таки сохранились. Это странно было бы, потому что археоцаты прекрасно строили известковые домики, и они хорошо сохраняются в ископаемом виде. Если бы они были бы, мы бы их видели бы в других бы слоях земных, а мы их не видим. Но все-таки иногда находят некоторых современных параносцев, которые традиционно считались губками, однако же они настолько по строению похожи на археоцаты, что возникает подозрение, а не археоцаты ли это, дожившие до наших дней. Но пока что все-таки однозначного подтверждения ни в одном случае не было. Но я думаю, скорее всего, и не будет, потому что все-таки, видимо, археоцаты выбрали. А вот губки продолжили жить и, в общем-то, продолжили оказывать влияние на другие организмы. Вот, кстати, все, что есть, это все параносцы, то есть это все условно можно назвать губками в широком смысле слова, вот это классические губки, соответственно, стеклянные, известковые. Это так называемые строматопороидеи, тоже такие разновидности губок. Это вот эти самые волосатики, которых я показывал. Вот, а это вот еще некоторые группы, про которых я сегодня не говорил, и, ну и... Наверное, не надо, потому что и так много чего вам рассказал про разных древних параносцев. Ну, а я все-таки предлагаю пройтись по истории, наконец, рифов. Пора было уже. Уже больше часа вещаю. Пора уже, наконец, про риф поговорить. Итак, первые древнейшие рифы были из археоцатов в виде кубков. Потом рифы исчезают на несколько десятков миллионов лет и возрождаются вновь на протяжении Ордовикского периода. Но на сей раз уже... В основном из кораллов, но также в содружестве с водорослями. И вот мы видим, как потихонечку на протяжении Ордовика появляются первые рифы и разные организмы, которые с рифами сотрудничали. Вот этот кораллы как раз, такой вот коралл-комьюнити, да, сообщество кораллов. Ну и, собственно, мы здесь видим, что вот как эволюция шла вначале. Не было, были только водоросли, не было никаких кораллов, потом вот уже появились коралловые рифы, потом кораллово, получается, такие смесь кораллов с иглокожими самыми разнообразными, но потом кораллы опять конкретно в данном месте исчезли. Но это конкретное местонахождение в Китае и его эволюция показана. А в целом рифы по миру не исчезли уже. Как они появились, так дальше и жили. Основными рифостроителями были табулятоидеи. Я вас с ними уже немножко познакомил. Вот некоторые еще табулятоиды конкретно из ордовикского периода. И четырехлучевые кораллы. Они же ругозы, они же морщинистые. Вот, соответственно, морщинистые рожки тоже вам демонстрирую. Дальше. На протяжении следующих периодов, силурийские, девонские и так далее, конечно же, рифы продолжали существовать. И во многих местах они формировали очень мощные постройки, которые сейчас выглядят просто как огромные известковые горы, которые, кстати, иногда мы не против буквально по кусочку разобрать для всяких промышленных нужд. Тут же вспоминаются, разумеется, шиханы в Башкирии. Почему мы вспоминаем шиханы Башкортостана? Да потому что это рифы древние, девонского периода. Вообще шиханами называют вот такие вот необычные, стоящие посреди поля горы. Но если для местных жителей это просто странные горы, причем красивые горы, которые можно еще геологические экскурсии, все можно геологические экскурсии водить, что, собственно, и делается, то для палеонтологов и геологов это типичные остатки древних рифов. Причем, судя по всему, это не то, что весь был риф. Скорее всего, это было что-то типа барьерного рифа, это была такая сплошная довольно-таки конструкция, то есть это не выглядели именно как вот такие отдельные рифовые постройки, отдельные горы, просто часть этих уже древних рифов была в последующей эпохе разрушена. А вот когда-то, во время девонского периода, это, то есть, получается, где-то 400-350 миллионов лет назад, вот где-то в этом интервале, вот, пожалуйста, рифы там росли. А вот, собственно, напоминаю, где находится Республика Башкортостан. А вот можно посмотреть на геологическую карту Башкортостана. Тут разными цветами показаны породы разного возраста, которые выходят на поверхность. Но сильно я вникать в нее не предлагаю. Я лишь предлагаю обратить внимание, что тут много коричневого. Прям вот реально много вот такого темно-коричневого. А это как раз девонский период. По-моему, это у нас первый. Ага. А где у нас девонский период тогда? А вот у нас девонский период. Ну, кстати, не так уж его. Тут так получается много. Вот он тут у нас. Вот. Но зато масштабно. Вот девонский период. Вот здесь где-то у нас тоже девон вылезает. Вот девон. Да. Вот. Все, прошу прощения. Нет, это все-таки Пермь. А девон у нас чуть-чуть более такой темно-коричневый. Вот где-то здесь вот проявляется. И вот, собственно говоря, именно эти самые девонские постройки, они в виде вот таких вот огромных красивых гор в окрестностях Стерлитамака проявляются. Это один из шиханов, который полностью исчез. Вот как он выглядел, вот как он выглядит сейчас. Я говорил, что этот известняк, он привлекает не только палеонтологов, но также привлекает внимание и промышленников, которые используют эту известь активным образом, и потихонечку, в том числе, вот эти шиханы уничтожаются. Но, чего хорошо, то, что по мере уничтожения шиханов, все-таки палеонтологи там мимо пробегали постоянно туда-сюда. Вот, иногда они пробегали, размахивая руками и с криками, да что же это, братцы, делается. Но иногда они просто пробегали и хватали, человек плохо лежит. И нахватали на целый музей Скуина, который можно сейчас, собственно, посетить, будучи в Стерлитамаке. И там, в этом музее, лежат самые разные девонские жители Башкортостана, то бишь жители Башкортостана, которые существовали на данной территории в древних морях, в рифах. Вот, собственно, рифостроители, гидрозои, то есть гидроидные полипы, не кораллы, а вот именно гидроидные. Вот, собственно, кораллы очень красивые, петалаксисы. Эти прекрасные совершенно. Вот. И, конечно же, множество других организмов, потому что риф, он было не просто как бы такой вот известковой постройкой с множеством вот этих вот щупальничных ребят, торчащих в разные стороны, а это было, конечно, крупное сообщество, в котором можно было повстречать множество существ с раковинами, например, таких как брахиоподы, двустворчатых моллюсков каких-то. А нет, это тоже брахиоподы. Вот, вот двустворчатый моллюск. Двустворчатый моллюск. Всевозможных аммонитов, потом плавали там рыбки, в том числе прикольные такие, с зубами закрученные, спираль, вот, геликоприониды, так называемые, вот, вот, собственно, зубки, а вот так вот само это существо выглядело. Это старые реконструкции, вы на них внимания не обращаете, а вот это вот хороший геликоприон, такой симпатичный, правильный. Другие какие-то акулы плавали, к сожалению, от них мало чего осталось. Вот этот кусочек плавника от древней акулы остался. Ну уж, извините, рыбы хрящевые подсохраняются не очень хорошо. Трилобит там ползали всякие разные. Ёжики морские. Ну, если кому-то интересно поподробнее про башкортостанские шиханы что-то узнать, вот предлагаю посетить хорошее место, называется Музей камня имени Ивана Скуина в славном городе Стерлитамак. Вот там много чего красивого. В том числе трилобиты даже лучше, чем те, что я показал. Пожалуйста, и рыба там вот эта, как живая. А, вообще, во время девонского периода можно сказать, что рифы в очередной раз восстановились. А, я некоторые, так сказать, нюансы этого рифового дела сегодня опустил, но, в общем-то, в конце Ордовика там было великое массовое вымирание, и рифы тоже пострадали. Потом на протяжении силурийского периода они восстанавливались, и вот как раз к Дивону им стало хорошо. И много рифов по миру появилось. Прям был такой вот рифовый период. И один из тоже прекрасных рифов, помимо вот башкортостанских, вот я еще могу, например, упомянуть очень известный во всем мире риф Джаспер. Это Девонский риф в Австралии. Вот такие вот прикольные они сувенирчики делают из многочисленных кораллов, которые на спилах видно. А вы теперь уже, так сказать, люди опытные, вы теперь сразу, наверное, признаете вот такие поперечные срезы, там септы видите, вот, и понимаете, что это коралл. А здесь, собственно, как этот риф выглядел в те далекие времена. И можно заметить, что тут, помимо всяких разных замечательнейших беспозвоночных, очень много было всяких прекрасных позвоночных животных. В том числе, Девон известен как век рыб, и тут рыб, видимо, невидимо. В том числе всяких разных пластинок кожи, хотя и не только них. Вот, например, из хрящевых рыб там была такая бандринга очень прикольная. Вот. Она, кстати, одна из первых рыб, которые... Да не одна из первых, собственно, первая рыба, которая была доказана, что она была проходная. Она часть жизни на рифе на этом проводила, а часть жизни уходила в реки местные. А вот девонская такая рыба, похожая на утконоса была, брендобеляспис тоже там жила. Это тоже древняя рыба с рифа. А рыба, которая доказала, что панцирные рыбы могли рожать живых рыбешек. То есть получается, что они были живородящими, у них было даже, возможно, что-то типа плаценты. Эта рыба Матер Писцис получила имя, то есть рыба-мать. А вот так вот, видимо, она выглядела. Тут она даже с детенышем изображена. Это все жители древнего рифа Девонского периода. Вот возраст около 375 миллионов лет назад, конкретно формация Go-Go, риф Джаспер. Но если мы двинемся дальше, то можем попасть в каменноугольные рифы. Вот, вот так вот мог выглядеть типичный риф каменноугольного периода. Правда, откровенно говоря, на протяжении каменноугольного и пермского периода рифов стало уже поменьше. То есть их как-то эпоха... Они еще были, они существовали, но их было в целом по планете меньше. А потом, во время пермского периода, рифы исчезают целиком и полностью. Наступает великое массовое вымирание 252 миллиона лет назад, и тут вымирают в том числе множество древних рифостроителей. Вот здесь много-много-много разных показано животных, которые вымерли в конце пермского периода. Значит, это пермский период, вот он закончился, вот его граница. Это уже начинается триасовый период следующий, когда динозаврики появятся когда-нибудь. Вот временная шкала, чтобы можно было по времени сориентироваться. 252 миллиона лет – это как раз время великого массового вымирания. И вот мы видим, что действительно многие-многие группы тут заканчиваются. Но нам сейчас интереснее всего вот эта часть этой схемы, где указано риф и рифостроители. И мы видим, что рифостроители здесь закончились полностью. То есть вот эти вот глобальные события, которые произошли по всему миру, связанные с очень сильным повышением температуры, и, что немаловажно было, может быть, даже для рифостроителей сыграло ключевую роль, затисление вод. А в кислой воде, например, невозможно строить ничего из извести. А риф – это все сплошная известь, извините. И в итоге бедные чувствительные кораллы не вынесли

Но появятся новые существа. Появятся, наконец-то, шестилучевые кораллы, которые, собственно говоря, и по сей день являются главными рифостроителями. Вот мы видим как раз схема, которая показывает, что происходило с древними кораллами. Значит, это исчезают табулята Идеи, древние кораллы, которые раньше рифы строили. Вот видно, что как раз в Дивоне им классно было. Ну, в каменноугольном периоде еще чуть-чуть построили, но не очень классно было. Ну, а вот в конце пермского периода строить перестали. Это ругозы, они же морщинистые, они же четырехлучевые кораллы. И видно, опять же, что вот в Дивоне, вот они, значит, развернулись по полной. Потом было вымирание. Собственно, великая масса вымирания, и рифы тоже пострадали. И потом они снова восстановились, но уже в меньшем объеме, и дотянули вплоть до конца пермского периода. Ну вот 252 миллиона лет назад настало им всем конец. А зато потихоньку, полигоньку появляются шестилучевые кораллы. А возможно, что они появились раньше. Ну, вообще было бы странно, если бы они материализовались здесь из ниоткуда. То есть они точно должны были как-то произойти, видимо, от четырехлучевых кораллов. И причем, видимо, произошли они все-таки не в тот момент, когда четырехлучевые кораллы закончились, а когда-то раньше. Но были малозаметны. И причина, видимо, была в том, что они были мягкотелые. И были предположения, что, возможно, они появились даже еще, может быть, в каменноугольном периоде, ну, где-нибудь там порядка 350 миллионов лет назад, может, 340. И, пожалуйста, прошу любить и жаловать, совсем недавно, пару лет назад, было сделано исследование в очень знаменитом местонахождении Мейзен Крик в штате Иллинойс, где в таких железистых конкрециях находят шикарно сохранившихся живых существ, и там обнаруживают мягкотелых, замечательных актиний древних. Ну, мы понимаем, что это не совсем актиния, явно совершенно, да, но это что-то похожее на актинию, это явно какой-то мягкий шестилучевый коралл. И это круто, потому что, ну, получается, что было доказано, что шестилучевые кораллы появились раньше, еще в каменноугольном периоде, и при этом они были мягкими, что как раз и требовалось. Они не строили еще рифы, они не претендовали на вот эту чужую экологическую нишу. Но они уже были. И когда четырехлучевые кораллы исчезли, и, наконец-то, более-менее все восстановилось, и в том числе кислотность вод восстановилась, и стало снова можно строить известковые домики, а древних-то вот этих групп конкурентов шестилучевых кораллов уже не было, и они не могли строить домики, тут-то, наконец, настал звездный час шестилучевых. И они стали строить. Они строили. А тут еще одно великое массовое вымирание. Бывает. И, как ни странно, снова вымирают в том числе многие кораллы. Огромное количество древних кораллов исчезает. И полностью исчезают на некоторое время в мире коралловые рифы. И на начало юрского периода, примерно 200 миллионов лет назад, рифов в мире больше снова нет. Какое-то время нету рифов. Нету, соответственно, вот этого богатого разнообразия рифовых организмов. Но, как говорится, свято место пусто не бывает. Вот. Если есть что поесть, будет тот, кто будет есть, как говорил мой научный руководитель. И так как все восстановилось, там, собственно, в конце триаса снова был активный вулканизм, и снова вся та же история потепления и повышения кислотности вод. Ну вот кислотность вот восстанавливается, и потихоньку, полигоньку начинают расти новые рифы. И, пожалуйста, уже к середине юрского периода, и особенно к концу юрского периода, рифы везде появляются. Благо, к юрскому периоду огромные были пространства мелководья. Собственно, уровень моря был выше, и огромные пространства, которые нынче занимают суша, они были морем. Были крупные моря в Австралии, там, в Европе, в Америке, в Северной, да и в Южной тоже. Ну и вот эти все пространства мелководные, они с удовольствием рифостроящими организмами занимались, и рифы там организовывались. Не везде, конечно, не на каждая почва подойдет. Вы помните, кораллы-то капризухи, им нужна там почва особая, температура особая. Ну, там, где могли, там они рифы строили. И, собственно, когда произошло вымирание динозавров, на сей раз закисления вод-то не было.
И вот это событие-то, оно было такое довольно-таки, видимо, кратковременное.

0: все-таки мы сейчас предполагаем, что, скорее всего, динозавры-то вымерли из-за падения астероида. И что в итоге? В итоге кораллам было безразлично. Вымерли эти динозавры, еще там какие-нибудь мозазавры с плезиозаврами, или не вымерли. Кораллы как строили рифы, так и продолжили строить буквально на тех же самых местах. Кораллы не пострадали во время великого мелполиогенового вымирания 66 миллионов лет назад. И продолжили жить, и продолжили организовывать вокруг себя свое уникальное сообщество. В том числе сообщество уникальных коралловых рыб. Вот недавно, в 23-м году, было проведено исследование, в первую очередь, по молекулярным данным, и вот показано, что действительно вот это вот самое сообщество коралловых рыб, оно, видите, постоянно расширялось, начиная с юрского периода где-то, как раз когда коралловые, собственно, рифы появились вновь после предыдущего вымирания. И дальше только, собственно, все увеличивалось. И начиная с уже кайнозойской эры после вымирания динозавров, после границы мелополиогена, особенно активно. Но, по крайней мере, никакого тут кризиса не было, ничего не заканчивалось, а просто все по нарастающей шло. И развитие увеличивалось. И рыбки сильно менялись. А в итоге сейчас среди коралловых вот этих вот разных подводных островов можно повстречать очень много разных странных чудиков. Вот, например, карликовый бычок, самая короткоживущая рыбка, живет всего 59 дней. Вот, можно на нее посмотреть. Вот такая вот забавная рыбка, можно собачка, которую можно в рифах встретить. А еще, кстати говоря, вот в том же исследовании заметили одну интересную тенденцию. То, что очень многие вот эти вот самые рыбы рифов, они похожи на рыб, которые живут в других местах, только становятся более мелкими. Вот. То есть обмельчавшие какие появляются. Вот. Это вот все близкие родственники, и вот рифовые их собратья, они часто становятся очень мелкими. Хотя крупные, кстати говоря, тоже рыба на рифах неплохо себя чувствует. Ну и приближаясь к концу сегодняшнего рассказа, я хотел немножко еще рассказать про большой барьерный риф и про то, что с рифами творится в последнее время. Ну, я бы даже сказал, последние 10 тысяч лет, ну и самое последнее время в том числе. Что касается большого барьерного рифа, который находится около Австралии, это, конечно, колоссальное совершенно сооружение, которое тянется на десятки тысяч. Не хотел сказать десятки тысяч километров, но не уверен, что десятки тысяч. Чуть не посмотрел, к сожалению, его протяженность. Но вообще у меня есть подозрение, что он больше 10 тысяч километров действительно длится. Ну, что километры и тысячи... Ну, ладно, давайте так. Тысячи километров точно длится. И там, конечно, огромное количество самых разных живых существ обитает. Вот здесь там список указан. 1500 видов рыб, редкие зеленые черепахи и дельфины. 4000 видов моллюсков, более 200 видов птиц там сверху над этим рифом обитают. Все они уникальные, все они замечательные. И при этом кажется, судя по масштабу этого рифа, что это что-то практически вечное. И знаете, что удивительно? Действительно, когда начали вести самые разные раскопки, оказалось, что рифы в Австралии существовали многократно. Вот я вам рассказывал про Девонский коралловый риф. И даже, допустим, в Кайнозое уже... После вымирания динозавров там был классный риф, очень большой риф. Только он был с другой стороны. И вот он был где-то 20 миллионов лет назад, там находит древний, огромный, шикарный риф. А вот конкретно этот большой барьерный риф, он появился и стал развиваться всего лишь 400 тысяч лет назад. Конечно, я понимаю, что для рамок человеческой жизни и даже человеческой истории 400 тысяч лет – это вах, как много. Но... Для истории палеонтологической это, конечно, полная ерунда. 400 тысяч лет – это совсем немного. И при этом, собственно, особенно активный рост – это всего-то навсего лишь последние где-то 8-10 тысяч лет. Почему? Собственно, если мы, кстати, посмотрим на, допустим, рифы Красного моря, они вообще только начали 8 тысяч лет назад формироваться. Что за магическая такая цифра? Может быть, многие из вас догадались, что это как раз то самое время, 10 там, тысяч лет назад, 12 тысяч лет назад, когда сильно стал меняться климат и стал таять последний ледник. И с тех пор ледник как начал таять, уровень моря начал повышаться. И это стимулировало рост рифов. Дело в том, что кораллы-то и до этого прекрасно жили, и, может быть, даже когда стало теплее, сейчас они стали активнее, больше, на больших местах жить. Но важно тут другое. Ведь риф – это огромная известковая постройка. Причем кораллы живые, они живут только в верхней части рифа, а все, что снизу, оно там уже, собственно, из мертвых кораллов состоит. Риф, чтобы вот такой вот мощный, большой сформировался, надо, чтобы кораллы вот так вот мощно проросли. А им это не нужно. Они вот выросли себе спокойненько, живут на определенной глубине, им хорошо. Они себе спокойно себя нормально чувствуют. Зачем им куда-то расти? Нужно их как-то простимулировать. И очень классно их простимулировал ледник. Когда ледник стал таять, уровень моря стал повышаться, причем процесс этот был очень медленный и плавный. И кораллам, чтобы оставаться на той же глубине, и чтобы их замечательные вот эти вот любимые водорослюшки, которых они холят и лелеют, с ними в сотрудничестве оставались и не жаловались, и не уходили к кому-нибудь еще, потому что уже слишком мало света. Им надо было все время оставаться на определенной глубине. И им приходилось в связи с ростом уровня моря самим постоянно расти выше. И в итоге за 10 тысяч лет уровень моря существенно поднялся, и рифы вытянулись и сформировались те самые грандиозные рифы, которые мы знаем сейчас. Но, к сожалению, если брать самые-самые-самые, конечно, последние времена и эпохи, именно буквально там последние 100 лет, 200 лет и так далее. Ну, собственно, наверное, последние 200 лет будет достаточно. Сейчас у нас, наоборот, идет гибель коралловых рифов, к сожалению, причем очень масштабная. Особенно вот прям был такой антикоралловый год, как почему-то 2016-й. Зафиксировали самое большое количество погибших кораллов. Причины – глобальное потепление, что кораллам категорически не нравится, загрязнение воды, ну, иными словами, человеческая деятельность в первую очередь. А что с этим делать? Ну, как это влиять в целом на весь мир? Ну и в том числе не ломать хотя бы рифы элементарно, да, то есть у нас сейчас туризм же еще около рифов развивается, и вот я и сам хвастался, что тоже на рифах плавал. Ну, там не только же плавают, там же еще по рифам тут же чапают, еще иногда умудряются, хотя они жалятся, и пытаться от них кусок какой-нибудь отломать. Вот это все, прямо скажем, категорически вредит рифам, поэтому такого делать не надо. Так что наша задача, так сказать, как индивидуальных пользователей, хотя бы не вредить тем рифам, которые есть, ну а глобальная задача человечества – бороться с глобальным потеплением, с загрязнением окружающей среды, тогда и рифам будет лучше. Хотя прогнозы, честно говоря, не очень хорошие. Есть предположение, что у нас может скоро наступить очередная эпоха без рифов, какая уже в истории планеты неоднократно повторялась. Ну и на этой немножко грустной, получается, опять ноте я все-таки завершаю свой сегодняшний рассказ. Спасибо за внимание. Готов слушать вопросы.
1: Росли бы кораллы побыстрее, можно было бы их использовать, использовать их как 3D-принтер, направляя рост куда надо.
0: Ну, я не знаю, насколько это вопрос. Это скорее похоже на утверждение. Ну, я не знаю, с какой скоростью они должны были бы расти, чтобы их можно было бы использовать в практических целях, тем более, что они еще и настолько такие капризные существа. Ну, в общем, фантазировать мы, конечно, можем всякое разное, но реальные кораллы, конечно, для этого не годятся. Хотя направлять рост кораллов мы можем, и больше того, можем, допустим, вырастить кораллы где-то, то есть создать, по крайней мере, для них благоприятную среду, помимо всего прочего. Условий там температуры, влажности, влажность там стопроцентная, но температуры, солености, чистоты воды, всего, что я называл, кораллам еще нужна твердая поверхность, чтобы начать расти. И иногда вот специально в некоторых местах действительно ставят такие как решеточки специально, чтобы кораллы там могли на них расти. И кораллы с большим удовольствием их обрастают и как бы восстанавливаются, а иначе кораллам негде существовать. Так что, в принципе, как бы кораллы, чтобы росли по какой-то поверхности, это вполне реализуемая задача, но, конечно, как 3D-принтер не получится.
1: Чем современные морские ежи принципиально отличаются от древних? Слышал, древние, неважно, сохраняются в палеонтологической летописи.
0: Да, это справедливо, но тут стоит отметить, что древние – это как бы термин все-таки. Это не означает, что только те, которые живут сейчас, вот они какие-то особые, а, допустим, ежи юрского периода, они вот были другие. А древние, так называемые морские ежи, это ежи палеозойской эры. То есть это вот как раз ровесники тех самых четырех лучевых и табулята, и кораллотабулятов. А новые морские ежи. Вот такие же, как, собственно, современные, соответственно, существуют с начала мезозоя. То есть, вообще-то говоря, если мы найдем, допустим, морского ежа юрского периода или триасового периода, он будет все равно новый, он не будет древний, и он будет обладать теми же особенностями, что и современные. А в чем, собственно, причина, почему вот палеозойские морские ежи хуже сохраняются, чем, допустим, мезозойские или кайнозойские? То есть что же за последние 250 миллионов лет, ну, точнее говоря, 250 миллионов лет в строении ежей изменилось такого странного? А изменилось то, что они стали формировать цельный скелет из извести. До этого они формировали отдельные известковые пластинки. Между ними имели коллагеновый матрикс. То есть они как бы частично создавали свой скелет из органических веществ. А значит, после гибели, скорее всего, они бы рассыпались бы и сохранялись только в виде отдельных табличек. Потому что органика плохо сохраняется в ископаемом виде. А вот, собственно, минеральная часть у них была просто отдельные таблички. Начиная с триаса и дальше, то есть 250 миллионов лет назад, впервые появляются ежи, у которых уже скелет целиком состоит из извести. И они, разумеется, сохраняются в виде таких классненьких, объемненьких ежиков определенной конструкции. А в чем причина? Тут, опять же, можно гадать. Ну, древние-то вымерли по понятным причинам, потому что было великое массовое вымирание, там вообще много чего морского вымерло. Мы вот сегодня это уже вспоминали события там. А что касается того, почему потом они стали другими, есть предположение, что причина в резком давлении, которое на них оказали. Давление в прямом и переносном смысле. Появилось множество живых существ с давящим типом зубов, которые были с удовольствием готовы были пожевать кого-нибудь в раковинах и в панцирях. И чтобы хоть как-то побольше от них защититься, пришлось панцирь делать понадежней. Вот. Это даже иногда называют триасовой морской революцией. Потому что очень много появилось вот этих существ с давящими зубами и очень много суперзащитных.
1: Существуют ли современные потомки кораллов ругоз?
0: Скорее всего, хотя это и не факт,
1: у меня есть окаменелая кораллы, пермская ругоза. Это наш очень слушатель здорово пишет.
0: Да, у меня тоже есть, кстати, окаменелая ругоза. Тоже могу похвастаться, правда, каменноугольная. Вот. Как раз в Гжели нашел. Гжелия, так и называется, очень прикольно название. Ну, значит, что касается потомков ругоз, сами ругозы не сохранились в том виде, в котором они были, но откуда-то должны были появиться шестилучевые кораллы. И у нас нет, собственно, никаких других идей, из какой бы еще группы они могли бы развиться, потому что на топулятоиды они вообще ни разу не похожи. То есть, видимо, предшественниками шестилучевых кораллов были именно четырехлучевые, то бишь ругозы. Так что все шестилучевые кораллы, вот которые в том числе сзади меня сейчас вот на фоне красуются, это все, получается, потомки ругоз.
1: Да.
0: Ну что, выдержим академическую паузу или, в принципе, пауза уже была? Будем потихоньку завершаться.
1: Будем завершать эфир. Ярослав, большое спасибо за сегодняшнюю лекцию. А наших слушателей мы благодарим за поддержку, за ваше внимание, донаты. Увидимся, как обычно, через неделю.
0: Всем спасибо, всем крепкого здоровья. Вот, я, кстати, очень надеюсь, что я наконец-то выздоровел. Вот как раз на этой неделе окончательно должен это выяснить. Вот, так что свое здоровье я, можно сказать, практически поправил, а надеюсь, что и у вас со здоровьем будет все замечательно. Здоровье все-таки самое главное. Ну и, конечно же, желаю вам не терять интерес к науке. А мы с вами встречаемся через недельку. Всем хорошего настроения, всем пока-пока.

Добрый день. Мы продолжаем наш цикл лекций об истории 18 века. И сегодня поговорим о ярком человеке, правившем очень недолго в нашей стране, внуке Петра I, Петре III. Личность и деятельность Петра III долгое время расценивались историками единодушно отрицательно. По меткому замечанию одного из них, Петру Федоровичу была присвоена какая-то исключительная привилегия, я цитирую, на бессмысленность и глупость. Приговор был вынесен и, казалось, не подлежал пересмотру. Однако со временем стал появляться и другой, более взвешенный подход, отмечающий ряд заслуг императора. Так вот, хороший он был правитель или плохой? Давайте попытаемся разобраться. По возможности спокойно, объективно, с самого начала, как обычно уделяя внимание детству, отрочеству, юности, личной жизни и тем практическим делам, а не только слухам и легендам, которые сопровождали всю жизнь этого глубоко несчастного человека. Итак, судьба его была предопределена, как говорили тогда, еще за несколько лет до появления на свет. Дело в том, что Петр I в 1724 году, выдавая замуж свою старшую дочь Анну за герцога Гольштейн-Готторпского Карла Фридриха, сразу скажу, напомню, этот Гольштейн-Готторпский – это немецкая старинная княжеская династия, правящая на севере Германии в районе границы с Данией, довольно захудалая по тем временам, в общем, небольшое немецкое княжество, но суверенные монархи, так или иначе, поэтому брак с ними – это брак между царствующими домами. Так вот, когда Петр I подписывал брачный договор, было отдельно указано, что ни Анна, ни ее супруг не будут иметь никаких притязаний на российский престол. Однако царь, либо нынешний, либо будущий император всероссийский, имеет право назначать одного из урожденных божеским благословением из сего супружества принцев наследником. То есть, таким образом, сама Анна и супруг прав на престол лишались, а вот право выбрать кого-то из их детей на престол, такое право за русскими монархами сохранялось. В общем-то, начиная с Петра III, правящую династию правильнее было бы, конечно, называть не Романовы. Правильнее было бы называть ее Гольштейн-Готторп Романовы, потому что Романова была Анна по женской линии, а по мужской линии отцом Петра был немец Гольштейн-Готторп. Юридически Петр III не Романов, а Гольштейн-Готторп Романов. Ну, конечно, нам приятнее называть его просто Романов. Это все тонкости генеалогии. Таким образом, эта династия правила в Германии еще с 16 века. Сейчас, кстати, Шлезвиг-Гольштейн – это вообще федеральная земля ФРГ со столицей в городе Киле. А в те годы Дания, очень агрессивное государство, мощное государство по тем временам, захватила в ходе Северной войны часть территории этого княжества, удерживала ее за собой, поэтому основной головной болью правящей династии было, как свои и так крошечные, по нашим меркам, земли вернуть хотя бы в первозданный вид, как отвоевать обратно у Дании часть своего княжества. Вот это и была суть внешней политики немецкого княжеского дома, на кого опереться. Опереться в войне с Данией на шведов, потому что по одной из линий, по отцу, правящая династия были родственниками шведского короля Карла XII. И, соответственно, Петр III имел право претендовать теоретически на шведский престол. Либо опираться на Россию, на новую мощную суперсилу, и с ее помощью как-то забраться с Данией. Вот решили опереться на Россию. Такой был цивилизационный выбор немцев в пользу России. Екатерина Алексеевна много и подробно в своих воспоминаниях рассказывала о знакомстве, о жизни, о личных чертах своего супруга Петра. Но к записям этим надо относиться очень осторожно. Вы, конечно, почитайте. Вот это все постправда. Она убила своего мужа. Она сделала так, что ее мужа убили. Надо же как-то людям объяснить, почему это произошло. Надо же как-то оправдаться. Но если не в глазах Господа, то хотя бы в глазах будущих потомков. А Екатерина II внимательно относилась к тому, что будут о ней говорить потомки. Поэтому в своих воспоминаниях она и представляла отношения своей супруга довольно специфично. И нам надо подходить к этому взвешенно. Ну, не случайно ее внук Николай I, человек прямой, русский офицер, он называл свою бабку позором семьи. А воспоминания ее запечатал в конверт, и, как известно, лишь его сын, став императором, смог впервые эти воспоминания посмотреть. Русская ориентация внешней политики этого немецкого княжества, как я сказал, была определена с самого начала. При этом Карл Петр, как отмечает его биограф Александр Мыльников, довольно интересный и внимательный исследователь, чьи труды я советую почитать,
Как он писал, Карл Петр рос в захолустной обстановке крохотного северогерманского герцогства. Все помыслы отца были направлены на возвращение владений в Шлезвиге, однако не располагая ни военной силой, ни финансами, все надежды они связывали исключительно с поддержкой со стороны России. Как проходило воспитание и образование Петра III? Все это довольно подробно описано в записках об императоре Петре III и его личного, можно сказать, историка и соратника Якоба фон Штеллена, или как Яков Яковлевича, как его звали на русский манер. Этот деятель Российской академии, гравер, картограф, мастер фейерверков и мемуарист оставил довольно подробные воспоминания, чему учили будущего наследника российского престола, о том, как формировался наш будущий монарх. Учили его плохо, ничему его толком не учили. С 7 лет его воспитывали придворные, которые были офицерами герцогской гвардии или когда-то служили в прусской армии. Говорили при дворе только о военной службе. Сей наследный принц был назван унтер-офицером, учил 7-8 лет, понимаете, да? Учился ружью и маршировке, ходил на дежурство с другими придворными молодыми людьми, кто же он тогда был, и говорил с ними только о военной форме. Главным развлечением его было, когда он сам не маршировал, стоять у окошка и смотреть на марширующих солдат. В наказание за дурное поведение ему закрывали, видимо, занавесочками или шторами, закрывали нижнюю часть окна. Таким образом, чтобы он стоял у окна, слышал, как солдаты маршируют, но их не видел. То есть телевизор выключали. Когда Карлу Петеру исполнилось аж 10 лет, ему присвоили звание лейтенанта. И это произвело на мальчика громадное впечатление. Главное событие в его жизни. А через год умер его отец. После смерти отца маленького принца отдали воспитываться из родного дома в дом двоюродного дяди, некого епископа Адольфа. Довольно примечательная фигура. Этот епископ впоследствии окажется королем Швеции, окажется на шведском престоле под именем Адольфа Фредерика. И Екатерина II, будущая супруга, тоже будет его дальней родственницей. Там, в общем, все очень запутано в немецких княжеских домах. Любопытен этот персонаж тем, что мы любим с вами поговорить о образе жизни царствующих монархов. Не надо думать о том, что только наши обжирались, объедались, отпивались. Проблемы с правильным образом жизни были при всех королевских дворах того времени. Так вот, шведский монарх, тот самый бывший епископ Адольф Фредерик, тоже умеренностью не отличался. Он умрет спустя несколько десятилетий в Стокгольме от удара, случившегося, внимание, после чересчур сытного обеда. Обед состоял по очереди, все, что откушал король Швеции. Омары, икра, кислая капуста, копченая сельдь, кабачковый суп, 14 пшеничных булочек с разной начинкой, теплое молоко и в конце за все это заполировал шампанским. Стало плохо с пищеварением, сердцем. Умер практически за обеденным столом. Как писали современники, сия кончина подобна не государю, а венскому попу. Вот такая смерть короля. Что же касается воспитания нашего героя Петра III в епископском доме, жесткое было воспитание. Во-первых, его секли. Представьте себе, принца секли розгами постоянно. Постоянно ставили в угол на горох. К 13 годам он лишь немного владел французским, рос нервным, впечатлительным, хилым, болезненным. Правда, при этом любил музыку и живопись. Играл на скрипке и обожал все военное. В отличие от своего сводного родственника Петра II, еще одного тинейджера, побывавшего на российском престоле и ничем хорошим там не отметившегося, я сразу отсылаю вас к моей предыдущей лекции. Вот Петр III, он как-то от природы злым человеком не был. Он был таким простодушным, что ли. Жил в бедности, учителя злые, ни на что особо не рассчитывал, ни на какую корону. И вот неожиданно, в 1741 году, как только его тетка Елизавета становится русской императрицей в результате очередного военного переворота. Детей у нее нет. И, скорее всего, уже быть не может. Поэтому она решает закрепить трон за ближайшим родственником, племянником, внуком Петра I и отправляет за ним делегацию. И вот он едет к тетке в глушь, в Россию. Вообще, жизнь Петра III таким образом делится на два периода. Тот период, который он прожил в Киле, в Германии, где он говорил на родном для себя немецком языке. Вот интересный, кстати, вопрос. Я подумал, на каком языке он разговаривал в России. По-русски он говорил не очень хорошо, говорят с сильным акцентом. Супруга его, Екатерина, была значительно способнее к языкам. Она блестяще писала по-русски и говорила практически без акцента, лучше, чем многие русские. Я думаю, что он с женой по-немецки, наверное, разговаривал. В общем, он, не зная русского языка, едет в 13 с небольшим, 14 лет в Россию, где проводит 20 лет.
20 лет. Это второй петербургский период его жизни. В основном в качестве наследника престола, а не императора. Дорога у него сложная, это целая спецоперация. Он едет через недружественные территории, скрываясь под чужими именами в какой-то почтовой карете, через Пруссию. Как-то он там проскочил. По прибытии его служен целый праздничный молебен. Добрался-таки наследник престола до своей новой родины. Еще один тинейджер, как раз ему исполнилось 14 лет. Фейерверк, иллюминации. Внешности он был невзрачный. Ну, представьте себе Елизавету. Ей самой 30 с небольшим. Она еще не располнела. Она красавица. Вокруг нее гренадеры, лейб-гвардейцы, косая сажень в плечах, Разумовские. И тут появляется какой-то хилый, худой, болезненный, с нездоровым цветом лица, такого нежного, субтильного телосложения юноши. Ну, в общем, впечатление не произвел. Поразило Елизавету его невежество. Ничего не знал. Так плохо его учили в Германии. В общем, из просвещенной Европы прибыл необразованный, нервный молодой человек. Что удивительно, вот он так любил военную службу и все, что связано с армией. А до конца жизни, когда пушка стреляла, вздрагивал и очень боялся. Началась его жизнь при русском дворе. Занялись системно его образованием. Ну, для начала, чтобы мальчику было приятно, в 14 лет его произвели, естественно, в подполковнике. Ну, из лейтенантов какой-то там непонятной герцогской гвардии. В подполковнике гвардии Преображенского полка, полковница императрицы. И в полковнике первого лейб-кирасирского полка. При этом фельдмаршал Ласси, тот самый победитель шведов, прославленный военный кондотьер, будучи подполковником лейб-гвардии кирасирского полка, 14-летнему мальчику отдавал рапорты и спрашивал ценные указания, как командовать. Зеленый мундир Преображенского полка так полюбился Петру III, что стал его повседневной одеждой. И с тех пор он его носил просто каждый день, как домашнее платье. Я, пользуясь случаем, отсылаю вас в интереснейший музей, который открыло несколько месяцев назад Российское военно-историческое общество на Большой Никитской в центре Москвы. Можете прямо в Яндексе поискать. Называется «Музей военной формы». Вот там, в этом музее, находятся и образцы той военной формы, которую носил Петр III, очень интересно. И та военная форма, которую он завел потом для своих гвардейцев, даже его личная треуголка. Как-то ее каким-то чудом ее сохранили на армейских складах. Военно-историческое общество отреставрировало, можете посмотреть, очень скромная черная треуголка Петра III. Ну и шпага, очень интересно. Императрица всерьез озаботилась его образованием. 3 года шло интенсивное обучение наследника. Ему, ну, с учебными пособиями того времени были проблемы, это минус. Онлайн-обучения не было, это плюс. Все было лично, наглядно, интенсивно. Ему рассказывали русскую историю по книжкам с картинками. Особенно много книжек ему давали почитать и рассказывали с изображениями крепостей, осадных инженерных орудий. Он всем этим очень увлекался. Потом брали всякие старинные русские монеты, и по этим монетам, по изображениям монархов, рассказывали историю русского государства. По медалям Петра I, соответственно, выпущенным по разным поводам красивым, новейшую историю русского государства. Вот такой был курс исторической науки. Адаптированный, как бы сейчас сказали, под ученика. Больше всего юный наследник обожал воинские ритуалы, плацпарады. Ну, то есть Германия у него потянулась еще. Разного рода учения воинские. И особенно ему нравились оловянные солдатики. Ну, это классический повод для издевательств над Петром III, как так подросток увлекается оловянными солдатиками. Он, правда, не только подростком увлекался, но и уже когда и повзрослел тоже. Он разыгрывал целые баталии, сотни солдатиков, раскрашенные в форму разных полков, стратегии, движения, знамена, какие-то правила были в этой игре. Вот честно скажу, я отношусь к этому с юмором, потому что, на мой взгляд, это совершенно не свидетельствует о каких-то умственных недостатках. Ну вот, у него была такая склонность к компьютерным играм, как бы сейчас сказали. Вот сейчас называется какая-нибудь цивилизация, там, создай свою империю. А у него этого не было, но у него были сотни оловянных солдатиков. Вот он такие свои цивилизации там и создавал. Анекдот, фигурирующий из одних воспоминаний в другие, про то, как он повесил крысу, нанесший ущерб его воинству. Ну, якобы он вылепил какого-то солдатика из хлебного мякиша, и сам его там разукрасил или как-то там приодел. И стоило ему отвернуться, а крыса раз там ночью съела. Вот он крысу поймал и предал ее публичной экзекуции в присутствии своих сотоварищей. Не человек же повесил. Юмор такой. Я, кстати сказать, вспоминаю, у меня не было в детстве оловянных солдатиков, а я тоже любил всякие цивилизационные игры.
Я из бумаги вырезал, из картона, сам раскрашивал по книжкам. Очень интересно, увлекательно. У нас весь двор играл. Так что это никак не свидетельствует умственной ограниченности Петра III, как об этом писала потом Екатерина. В 1742 году Петр Ульрих перешел в православие под именем Петра Федоровича с большим торжеством. Пока пели молитвы из комнат нового великого князя, в знак того, что он преобразился из немца в русского, став православным, была вынесена вся мебель, вся обстановка, все картины, и все было занесено новое. А самое главное, на новом русском столе его ждал большой золотой бокал в честь крещения, в который была вложена записка. Ну, точнее говоря, сейчас бы это называли чеком, тогда это была просто записка с подписью императора, вексель, императрицы, на 300 тысяч рублей. Ну, подарок к крещению. 300 тысяч рублей. Это примерно стоимость двух линейных кораблей под ключ императорского флота. Вот это о недостатках монархии. Мы совершенно не понимали, что такое хорошо, что такое плохо в отношении денег. Так у России и появился официальный наследник престола мужского пола. Хоть малолетний, но очень официальный. А к титулу великого князя было добавлено три слова, которые, собственно, и обеспечили его максимальную настоящую легитимность. Через запятую в конце. Внук Петра Великого. Когда ты внук Петра Великого, к твоей легитимности вопросов нет. Это все тогда понимали. Я хотел ответить на один вопрос наших подписчиков, посмотревших, видимо, одну из лекций о Елизавете, тетке Петра III. Вот там я упомянул, что крымские татары разорили Новую Сербию на территории Российской империи. И что за Новая Сербия? Что это такое? Да, действительно, был такой проект. Придуманный был при Елизавете Петровне. Проект остроумный и интересный. Сербы находились главным образом под властью, как мы знаем, Османской империи. Тяготели они всегда к России. К России, к православию. Общая вера, очень похожий язык. Письменно и сейчас можно читать, в общем-то, не зная сербского. Все понятно. И вот у елизаветинских соратников родилась идея переселить сербов из Сербии, из-под власти частично Османской империи, частично Австрии, потому что часть сербов находилась под османами, часть под австрийцами, переселить их за наш госсчет, как бы сказали, в Россию, выделив им здесь земли и создав сербское казачество. Ну, дело в том, что сербы и так в Австрии выполняли такие охранно-пограничные функции. Они жили на границе Австрии, австрийские сербы, на границе Австрии и турок, и как бы прикрывали южную австрийскую границу. Но их постепенно пытались все время окатоличить, в общем, им там не нравилось. И вот, проведя соответствующие переговоры, получив на это согласие австрийского двора, началось переселение целыми семьями и деревнями сербов из Южной Австрии того времени на территорию современной, ну, назовем так, Украины. Это была Кировоградская область, это была территория отчасти сейчас Луганской области. Кстати, вот город Славянск, он же Славянск, датирует свою историю к тем самым временам. Он потому и Славянск, потому что там жили славяне, те самые сербы, которые приехали. Есть такая история. Помните, он часто у нас фигурировал в сводках, когда шли события на Донбассе в 2014 году. Образовалась целая такая особая территория казачьего войска, которую назвали Новая Сербия. Ну, правда, получилось так, что сербов там было совсем незначительное меньшинство, не так много их приехало, хотя они составляли костяк. Вообще, сербы, ребята, очень боевые. Даже те, кто за спортом сегодня следят, знают. Джокович, баскетбол, футбол. Это очень спортивная нация, очень крепкая. И тогда они отличались редкостной боевитостью. То есть это были хорошие казаки. Но большинство там, конечно, составляли малороссы, ну, либо южнорусские крестьяне, которые туда перебирались. Очень много было беглых крепостных, которые там оказачивались. И получился такой целый район под названием Новая Сербия. И стал этот район как раз жертвой нашествия крымских татар. Попал под удар очень сильный. Впоследствии вся эта Новая Сербия была просто включена в Новороссийскую губернию. Украины тогда, конечно, еще не было, даже в мыслях. Возвращаемся теперь к Петру III. В 1745 году его женили на дальней родственнице, троюродной сестре Екатерине Алексеевне, урожденной Софии Фредерике Августе Ангальцербской, она же Фике, она же, как мы помним с вами, будущая Екатерина II. Свадьба была сыграна с огромным масштабом. 10 дней торжества, перед которыми, как писали современники, меркли все сказки Востока. Петру и Екатерине по радости, помимо всего, были пожалованы во владение дворцы. Ну, дворец Меньшикова,
Оранинбаум, куда я вас всех агитирую обязательно приезжать, когда вы посещаете Петербург, под Петербургом, и Люберцы под Москвой. Имение Люберцы или Либерецки Меншиков в свое время переименовал в Новопреображенское, тоже построил там дворец, пруды, флотилию, в общем, все там было очень красиво. Так что был Меншиков в каком-то смысле Люберецким. Что писала о той свадьбе Екатерины Великой? Впоследствии в своих записках, формируя мнение потомков. Я очень хорошо видела, что великий князь меня совсем не любит. Уже через 2 недели после свадьбы сказал он мне, что влюблен в девицу Кар, фрейлину императрицы. Ну, если это правда, то, конечно, нельзя такое говорить девушкам, тем более своей молодой жене. Неумно поступил Петр. Опять же, если это правда. Сколько там правды, сколько вымысла. Разбирая историю про солдатиков, об этом говорили много. Главная задача, которую поставила Елизавета перед молодыми супругами, как можно скорее дать наследника. Как можно скорее. Нужно было легитимизировать династию. Поэтому к ним даже специально представили в качестве воспитателей супружескую пару, такую образцовую. Такие были супруги Чеглаковы. Они казались Елизавете просто образцом семейной любви, чтобы они своим примером показывали Екатерине и Петру, как надо друг к другу относиться, как любить, как ухаживать друг за другом, как заботиться. Всячески ограничивали их от всяких военных дурацких игр, чтобы они проводили время вместе. Но, честно говоря, не очень что-то с этим получалось. И есть официальная версия, как мы знаем с вами, версия Екатерины, и версия потом растиражирована многочисленными историками о том, что Петр III вообще избегал интимной близости своей супруги, несколько лет не вступал с ней ни в какие отношения. Этому ряд исследователей пытается найти медицинское объяснение. Ну, была у него некая форма там, фимоза, кому интересно, посмотрите. А потом якобы это вылечили, у него появились любовницы разного рода фрейлины. Тяжело сейчас судить, в какой степени все это было правда, потому что если мы внимательно посмотрим разные истории и воспоминания, то, ну, например, есть много свидетельств того, что Екатерина сама избегала близости с Петром. Нравы такие были. У Петра любовница, у нее любовник. Вот они вместе поужинали, потом разошлись по разным спальням. Лучшие друзья. Все это было очень запутано. Для нас представляет интерес, скорее всего, другое. Сын, единственный сын, официальный наследник престола, будущий император Павел I, он все-таки сын чей? Он сын Петра, с которым якобы несколько лет не было близости, или кого-то из первых фаворитов Екатерины. По легенде, устав ждать наследника от Петра, Елизавета всю ту же самую фрейлину Чеглакову послала к Екатерине Алексеевне и сказала ей: «Двор не может жить без наследника. Надо тебе выбрать какого-нибудь русского хорошего фаворита, и там уж сами разбирайтесь». Предложила на выбор 2 красавцев – гвардейца Салтыкова и красавца придворного Нарышкина. И вот якобы от Салтыкова, которого Екатерина знала до этого, посмотрите эту романтическую историю, не очень правдоподобную, в сериале «Екатерина», российском, неплохом сериале. Вот этот Салтыков, он ей когда-то давно понравился, он ее там встречал, провожал на границе. Вот она выбрала этого Салтыкова, и он стал ее первым фаворитом. И от него и родился император Павел I. Никаких доказательств этой версии нет. Есть анекдотическая и очень остроумная история о беседе, или о 2 беседах Александра III, нашего любимого, самого русского из императоров, с знаменитым историком того времени Яковом Борсковым, автором многочисленных трудов по истории императорской фамилии. Вот якобы Александр III пригласил к себе этого уважаемого историка в комнату, оглядел, заглянул под все ширмы портьеры, значит, закрыл изнутри на ключ, чтобы никто не подслушивал. И приглушенно сказал: «Скажи мне правду, чей сын был мой прадед Павел, Петра или Салтыкова?» «Не могу скрыть, Ваше Величество», — ответил Борсков. «Скорее всего, прадедом Вашего Величества был граф Салтыков». «Ну, слава тебе, Господи!» — воскликнул Александр III, истово перекрестившись. «Значит, мы все-таки русские». У этого анекдота есть продолжение. Спустя какое-то время Борсков порылся еще в архивах, мемуарах, пособирал всякие данные. Ну, вы понимаете, один юрист, 2 мнения, а у историков, может быть, и больше. Напросился на аудиенцию к императору и сказал: «Государь, по новейшим сведениям и сопоставлением портретов и всего прочего, и моделей поведения, воспоминаний, я провел большую работу». Кстати, портреты вы посвятите рядом. Павел I и Петр III, но 2 мнений быть не может. «Вы знаете, все-таки ваш прапрадед был Петр III, не Салтыков». Александр III еще раз взглянул на образа, истово перекрестился и сказал: «Ну, слава тебе, Господи, мы Романовы».
Вот такая история. Поэтому супружеские отношения между Петром III и Екатериной – тема запутанная, сложная и непонятная. Интересно другое. Интересно то, что, конечно, кабы бы ни были у них отношения супружеские, отношения личные, под конец уже длительного ожидания, двойственного положения, понимаете, вроде бы как они наследники, но не воспринимают их, не считаются, не в фаворе. Отношения их тоже испортились. У Петра появилась постоянная любовница, довольно странная дама, графиня Воронцова, которую все вспоминают как жуткую уродину, чем она его обворожила, загадка. У Екатерины тоже появились новые уже увлечения. Самое страшное в этой ситуации то, что как только скончалась Елизавета и как только Петр III взошел на престол, он не только формально не нормализовал отношения со своей супругой Екатериной, он ее еще более отдалил. Он перестал с ней встречаться. Они жили в разных дворцах совсем. Он отвел вот этой Воронцовой в покое прямо рядом со своими в Зимнем дворце, что совсем уже неприлично. Усыпал ее орденами, медалями, наградами, должностями. Ну и стал говорить между своими: супруга у меня не ладится, надо бы ее в монастырь. В монастырь и все. А я там посмотрю, может, на Воронцовой и женюсь. Я все-таки император или как? Вот это было, конечно, самоубийство. Потому что он даже не представлял себе, какой характер, какая сила воли, какая решительность, какой ум скрывался в его супруге. Кстати, после переворота 1762 года Воронцова была арестована вместе с Петром III. Ну и в лучших российских традициях должны были ее, конечно, куда-нибудь в Сибири, а то и на плаху. Но нет, времена уже были не те, а Екатерина в общем и целом не была злобной женщиной, поэтому она в какой-то степени даже устроила для нее судьбу. Организовала ей приобретение дома в Москве, сказала, чтобы она из Петербурга в Москву уехала. Ну и одно было к ней требование, дабы жила там в тишине, не подавая людям повода о себе вспоминать. Ну так там Воронцова и жила, повода не подавала. Что же касается Петра, не могу не сказать еще пару слов по поводу вот истории с Петром и галштинцами. Действительно правда, что Петр III сразу после того, как его провозгласили наследником престола, выписал из родной Галштинии больше тысячи немецких солдат и офицеров. Все они составили его личную потешную армию, которая жила в районе Оренбаума при нем, его личная галштинская гвардия, маневры, все как у Петра I. Потешный штурм крепости Петерштадт, какие-то там маневры полуморские. Ну, в общем, чем бы дитя не тешилось. Елизавета его к решению никаких государственных вопросов не допускала. Проявить он себя особо чем не мог, но вот и забавлялся со своей личной гвардией. При этом все публичные высказывания и политические позиции, которые заявлял Петр III, ему только вредили. Ну, например, всем было известно, что он большой поклонник Фридриха II, Фридриха Прусского. Ну, представьте себе, сложно перенести на советскую модель управления, но он ведь формально второй человек государства. Так формально, после Елизаветы. Вот идет война Великая Отечественная. И второй человек после Сталина в государстве постоянно публично говорит, что для него личным идеалом является Гитлер. Ну, каков бы он ни был. Хороший Фридрих II, плохой. Это руководитель воюющего с тобой государства. А ты всем говоришь, он действительно великий человек. Мы должны к нему прислушиваться, идти ему во всем навстречу. Такая неумная позиция, чем бы она ни обосновывалась, не придавала Петру III популярности в российской власти. Но другого наследника у России не было. И даже если сама Елизавета уже женским умом понимала, что выбор ее был неудачен, ну, прошло уже столько лет, ну, как тут не отыграть обратно. Зубную пасту чертовски трудно запихнуть обратно в тюбик. Да и к тому же возрасту Елизаветы, она уже болеет все время, как мы говорили с вами, ей уже за 50. Ну, не нравится ей Петр, но вот она его не допускает к власти, а там уж как-нибудь что-то утрясется. Не хватало у нее решительности для смены наследника. Рождественским днем 25 декабря 61 года Елизавета скончается, Петр и получит официально трон. Ну и началось. Все, что он делал, полностью противоречит тому, как мы его представляем, тому, что он должен был, казалось бы, делать, оказавшись таким сумасбродным неврастенником и психопатом на императорском престоле самого большого государства на тот момент. Какая Россия досталась новому монарху? Вот. Что из себя представляла Российская империя тогда, январь 62 года? Огромное пространство. Проживает всего 19 миллионов человек. Население
всей Сибири и Севера не более 1 миллиона. В городах живет 4% населения. Россия абсолютно сельская страна. 96% населения крестьяне, которые делятся на две группы. Это либо крестьяне владельческие, кто-то ими владеет, помещики, царская семья или монастыри, или это крестьяне самостоятельные, государственные, которые просто платят государственный налог. Крепостное население составляет 63, ну считайте, 2/3 населения. Конечно, Петровская эпоха реформ, строительство заводов, фабрик, мануфактур, интенсивная индустриализация, принудительная, она сильно подтолкнула Россию. Вот если к моменту молодого Петра Россия по выплавке чугуна, это важнейший показатель того времени, потому что из чугуна делалась большая часть промышленного оборудования, пушки и все остальное. Если Россия в 5 раз производит меньше чугуна, чем Англия, то уже к моменту восшествия на престол Елизаветы, 1740 год, она далеко оставляет за собой Англию, является крупнейшим в мире производителем железа. Это говорит о том, насколько все-таки такие реформы в крупной промышленности сработали. Там дальше есть вопрос качества и много чего еще, но это уже другая Россия. Огромная, малонаселенная, но мощная, с развивающейся промышленностью и, к сожалению, с очень отсталыми общественными отношениями, с огромным и неповоротливым сельским населением, с низкоинтенсивным и неэффективным сельским хозяйством. Такая страна достается Петру III, и он на очень короткое время заходит на престол. 5 января 1762 года начался короткий, но яркий период правления Петра III. Продлился этот период чуть более полугода, 186 дней. И все эти 186 дней рисуются, ну, на протяжении, скажем так, 250 лет последующих, в основном рисовалось нашими историками и мемуаристами, как такое царствование идиота. Ну, вот, волей случая на престоле оказался человек, совершенно к этому не готовый. Пьяница, забулдыга, солдафон, недоумок, неполноценный мужчина, недостойный совершенно своей великой супруги Екатерины. Все, что можно было сказать отрицательное о правителях, было сказано о Петре III. Если посмотреть на этого человека как бы непредвзято, а мы пытаемся в нашем лекционном курсе смотреть на государя с разных точек зрения, то мы должны сказать, что это все не совсем правда. Откуда взялось такое предубеждение против Петра? Главным образом из воспоминаний самой его супруги Екатерины, которая оставила максимально нелицеприятные заметки о своем предшественнике. Вторым источником информации является воспоминания современников Петра III, которые его знали и оставили потом соответствующие мемуары. Но кто эти современники? Давайте посмотрим. Это современники, опять же, сановники, царедворцы, ближайшие приближенные Екатерининского двора. Ну, трудно предположить, чтобы они писали что-то сильно противоречащее мнению государыни. И вот, опираясь на мнение крайне заинтересованных сторон, на мнение супруги, которая его свергла, и, возможно, мы об этом сейчас поговорим, возможно, убила, и на мнение ее команды, ее окружения, было сформировано представление о личных качествах и жизни Петра III. Так ли это было на самом деле? Давайте посмотрим. Ему приписывали чудовищные планы. Ему приписывали намерение отказаться от православия, осуществить реформу Русской Православной Церкви по протестантскому образцу. Якобы Петр собирался удалить из храмов все внутреннее убранство, уничтожить иконы, оставив лишь изображение Христа и Богородицы, убрать всю эту красоту, в общем, спилить золото с куполов. Продажная внешняя политика. Мол, все, что делало внешней политики Петр III, было продиктовано исключительно интересами его кумира Фридриха, короля прусского, интересами его Гольштинии, того крошечного, нищего герцогства на северо-западе Германии, где, собственно, он родился на свет и где изначально должен был бы властвовать на протяжении всей своей жизни, если бы волею случая не оказался на российском престоле. Если говорить о церковной линии, то в манифесте Екатерины II по случаю восшествия на престол в июле 1762 года Петру это просто ставилось впрямую в вину. Я процитирую. «Церковь наша греческая крайне уже подвержена осталась последней своей опасности, переменой древнего в России православия и принятием иноверного закона». Ну, то есть, переводя на русский язык, я пришла Екатерина, чтобы спасти веру православную. Вот такое яркое заявление со стороны вчерашней немки-протестантки. В современной историографии, в современной истории все чаще и чаще, смотря на действия Петра, предпринимаются уже системные попытки взглянуть на его деяния не по откликам
Екатерины и ее сподвижников, а вот по реальным практическим делам, что он, собственно, делал. Я очень рекомендую вам интересную книгу Александра Мыльникова, автора биографии Петра III в серии «Жизаэл. Жизнь замечательных людей». Вот там довольно взвешенный взгляд на то, что делал Петр III. Хотя такие же позиции вы можете прочитать и у других исследователей. И они сейчас встречаются все чаще, чаще и чаще. Ну, начнем с вами с внутренней политики Петра III. В первую очередь, небывалая законотворческая активность. Такое ощущение, что все 18 лет ожидания в статусе наследника престола Петр III готовился к тому, чтобы отреформировать Россию. За эти полгода было издано 192 указа, то есть более одного указа в день, касающихся жизни государства. Это были, по сути, законодательные акты, выражаясь современным языком. Это не касается указов о награждении, производстве в чины, повышения в звании, то есть такой административной рутины, текучки. Вот содержательный один закон в день. Петр III все время работал. Приходил в свой рабочий кабинет с раннего утра, и вот как вспоминает его биограф Штеллен, был чрезвычайно энергичен. С раннего утра он был в своем рабочем кабинете, где сначала заслушивал доклады, потом спешил на заседание Сената или коллеги. Ну, сравните это с рабочим днем, если так можно сказать, в кавычках, его предшественника Петра II, который вообще за весь период своего правления был на заседании Сената один-единственный раз. Петр III, по сути, вернул понятие «рабочий день», сам стиль жизни государя. Между ним и Петром I, можно сказать так, ни один император или императрица не работали вообще. Они царствовали, они праздновали, они снисходили иногда, изредка, до выслушивания каких-то государственных дел. Кстати, это касается и кроткой Елизаветы в том числе. Петр III хотел трудиться и хотел сделать как лучше. Петр III упраздняет тайную канцелярию. Ни кроткая Елизавета, ни просвещенная Екатерина.

выступлении. Так сказать, после злополучного мира с Пруссией происходит прилюдный скандал в присутствии дипломатов, всего двора, иностранных принцев. Петр через весь стол кричит Екатерине по-французски «дура». Екатерина плачет, и вот эта вот дура, как считается, становится последней каплей. Об этом узнает весь Петербург, и все понимают, что после такого грандиозного публичного оскорбления место Екатерины может быть, скорее всего, только в монастыре. На июнь через месяц запланирован датский поход. Однако, к беде для себя, император откладывает выступление войск из Петербурга, из западных провинций, потому что хочет сначала отпраздновать свои именины. Ну, дурацкий план совершенно, сначала надо дело, а потом празднество. Но вместо этого Петр III со своей свитой выезжает. Кстати, они живут отдельно с Екатериной, так чтобы вы понимали, Екатерина живет в Петергофе, раздельно Петр III живет все последние годы в Ораниенбауме. Петр III выезжает из Ораниенбаума как раз в Петергоф на торжественный обед по случаю своего тезоименинства. Предполагается, что Екатерина должна его там встречать. Однако Екатерина буквально исчезает из Петергофа накануне прибытия туда своего супруга вместе со свитой. Что происходит? Дело в том, что на рассвете накануне к ней приезжает на карете Алексей Орлов, который говорит: «Матушка, все пропало, ужас-ужас, Петр узнал о заговоре». Как узнал? Арестован один из 40 заговорщиков, преображенский офицер Пассек. Он сейчас всех выдаст. Медлить нельзя, выступать надо немедленно. И вот тут отдаем должное решительности этой незаурядной женщины. Она за считанные минуты собирается, прыгает в карету буквально к Алексею Орлову и исчезает. Без охраны, без никого, никому ничего не сказав. Екатерина приезжает в Петербург, идет к гвардейцам, там ее ждут остальные участники заговора, они поднимают солдат. Один за другим гвардейские части выходят на улицы. Все это раннее-раннее утро. Собираются в Зимнем и вокруг Зимнего. Туда же буквально за шиворот притаскивают сенаторов. Приезжают иностранные послы некоторых стран. Объявляется о том, что Екатерина берет власть в свои руки. От собравшихся требуют тут же присяги императрицы. Все это время Петр об этом просто ничего не знает. Все действие происходит в нескольких десятках километров от Петергофа. Как только информация о том, что в столице что-то совершенно непонятное, какой-то мятеж, что там его супруга, там гвардейцы, Петр в полной растерянности не знает, что предпринять. Здесь другая крайность. Петр оказался абсолютно не способен к борьбе за власть. Все его ближайшее окружение, в первую очередь фельдмаршал Миних, которого он за несколько месяцев до этого вернул из ссылки, который был ему очень верен, предлагает ему немедленно поднять галштинцев, немедленно отправить посыльных войска во все стороны, немедленно плыть в Кронштадт, где в Кронштадте можно запереться, и взять Кронштадт штурмом просто невозможно. Ну и что? Ну там пара гвардейских полков, ну там несколько тысяч человек присягнули самозванки. Ну и что? Вся гигантская русская армия, вся махина. Все на стороне законного государя. Петр мнется, он не предпринимает никаких действий. Вместо этого он начинает посылать посыльных к Екатерине. Ну, понимаете, там посыльный из Петергофа пока доберется до Зимнего, это несколько часов. Потом его ждут, пока он вернется обратно. Он посылает одного, второго, третьего. Как только его посыльные туда добираются, смотрят, а на месте это вроде там страшно, гвардия, солдаты, офицеры, все за Екатерину. Они, как правило, тут же переходят на ее сторону. В общем, Петр теряет весь световой день. В конце концов, он, наконец, собрался-таки плыть в Кронштадт. Но к этому моменту к Кронштадту прибыли посланцы Екатерине, и Кронштадт уже присягнул Екатерине. Поэтому, когда Петр III на барке подплывает к Кронштадту, его встречают моряки выстрелом из пушек с предупреждением, что следующий залп будет дан прямо по баркасу. Петр III к вечеру возвращается к ночи в Ораниенбаум и начинает писать письма Екатерине, говоря о том, что да, он согласен, да, он плохо к ней относился, он виноват, я был неправ, давай править вместе. Екатерина просто игнорирует его послание. Вот. Тогда он пишет ей письма, что хорошо, я отрекусь, но оставь мне хотя бы мою фаворитку Воронцову, оставь мне скрипку, оставь мне мопса. Ну вот, заклинаю тебя. Она не оставит ему ничего, ни скрипки, ни мопса, ни Воронцовой. В ответ на его послание прибудет вооруженный отряд гвардейцев, который беспрепятственно, без боя, что поразительно тоже, ну, не совсем Петр III, конечно, не Сальвадор Альенте, он отправляется вместе с гвардейцами в Ропшу, в соседний замок, где далее уже находится, по сути, под домашним арестом, в сопровождении отряда гвардейцев. Совершенно понятно любому, что у Петра не было никаких шансов остаться в живых. Он законный государь. Окажись на месте Петра более смелый, более решительный человек –

Конечно, он бы стер Екатерину с лица земли вместе со всеми Орловыми. Но Петр растерян. Петр живет в ропше. Петр играет на скрипке, играет в карты, пьет со своими охранниками. Екатерине даже не надо суда над ним. И даже не надо никакого публичного процесса. И даже не надо затевать процедуру его отречения от престола. Потому что на самом деле Петр даже не успел короноваться как император. Она просто поручает его охрану смышленому человеку. Смышленым человеком был начальником охраны Алексей Орлов. Да, тот самый Алексей Орлов, который потом раздобудет княжну Тараканову и вытащит ее из Италии. Тот самый победитель над турецким флотом. Небесталанный и очень решительный юноша. Ну как юноша, молодой человек по тем временам. Буквально через неделю после переворота Екатерина получает от Алексея Орлова записку, писанную дрожащей рукой, явно пьяной. Текст этой записки был ясен. В какой-то потасовке, инициатором которой выступил якобы сам Петр III, его нечаянно убили. Как? Непонятно. Более позднее, как сейчас говорят, историко-лингвистическое исследование опровергает подлинность этой записки. Дело в том, что в подлиннике она до нас не дошла, якобы была сожжена Павлом I в первые же дни его царствования. У нас она есть только в копии. Но вот так, честно говоря, судя по стилю, похоже на правду. Как бы то ни было, с одной стороны, Петр III, конечно, не был суперздоровым человеком. Последующее вскрытие показало, что у него была и дисфункция сердца, и воспаление кишечника, и признаки апоплексии. Не очень понятно, как это определяется вскрытием, но все это есть в медицинском заключении. Известно, что он болел последние 3 дня перед смертью. Известно, что он просил врача, чтобы к нему приехал. Его личный врач, голландец, 3 дня все сомневался, ехать ли ему к Петру, либо не ехать. Настоящая скорая помощь. Врач так боялся оказаться заточенным вместе с Петром III в ропше, что в конце концов выехал туда только тогда, когда государю якобы совсем стало плохо. В общем, вся эта история очень противоречива. Может быть, даже и отравили его, поэтому он вызвал врача, а потом ему стало лучше, и в итоге все-таки удушили. Почему удушили? Потому что, когда Петра III хоронили, у него лицо было, несмотря на вот такой слой, значит, пудры, лицо у него было потемневшим, шея была замотана шарфом белым. То бывает такое лицо после удушения. Отсюда родилась сразу версия, что его задушили ружейным ремнем. Может быть, так оно и было. Сначала его тело привезли прямо в Александро-Невскую лавру, где скромно-скромно похоронили вместе с бывшей правительницей Анной Леопольдовной. Должны были бы в Петропавловском соборе, императорской усыпальнице, но поскольку Петр официально не был коронован, то вот решили так, по низкобюджетному варианту. Не около мавзолея и даже не у Кремлевской стены, а так, на Новодевичьем кладбище, как Хрущева. Сенат в полном составе просил императрицу не присутствовать на похоронах. Хотя говорят, что по некоторым сведениям Екатерина все-таки приехала в лавру инкогнито. Если это так, то она могла сказать там только одно своему супругу бывшему – прости. С этого момента на престоле оказывается эта удивительная женщина, очень симпатичная, очень обаятельная, веселая, поразительно разбирающаяся в людях, невероятно осторожная, фантастически начитанная и эрудированная даже по меркам просвещенного века, весьма пылкая эмоционально и весьма эффективная в том, чего она на самом деле хочет добиться. Женщина, которая в историю войдет как Екатерина Великая.

0: Всем добрый вечер. Мы продолжаем наши эфиры неурочные, беспозвоночные. Вадим Валерьевич, прошу вас.
1: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня мы будем говорить про, ну, мне кажется, очень интересную тему. Мы будем говорить про организмов, которых можно перепутать с представителями типа плоские черви. Ну, вообще, про плоских червей у нас было еще в самом-самом начале, в далеком уже теперь 2020 году весной беседа, потом мы к ним возвращались, когда говорили про жизненные циклы паразитов. Поэтому про самих плоских червей я прям подробно сейчас не буду говорить, я напомню. Но если про них что-то интересное подробно, то это надо наши прошлые беседы посмотреть. А сегодня мы будем говорить про организмов, которые внешне на них могут быть очень и очень похожи, но являются результатом параллельной эволюции, то есть обитания в каких-то сходных условиях. Ну, позволю себе напомнить, что представители типа плоские черви делятся на 4 современных класса, один из которых – турбеллярия, они же ресничные черви. Это свободно живущие организмы, но большинство их представителей – это различные паразиты, причем внутренние паразиты, так называемые эндопаразиты, паразиты, обитающие внутри тел других организмов. Я позволю себе вкратце напомнить про их положение плоских червей на общем эволюционном древе животных, что вот у нас есть общеэволюционное древо животных, вначале находятся губки, стрекающие, напомню, стрекающие – это те, кого в школьной программе называют кишечно-полостные, там же где-то в начале такие довольно необычные типы, как грибневики и пластинчатые. Про пластинчатых мы совсем недавно говорили, а про грибневиков немножко сегодня скажем, кстати. Дальше эволюционное древо, царство животных разделяется надвое. Одна ветвь, эта ветвь называется вторичный род и ведет к иглокожим и к нам, как ни странно. А другая дальше сама делится на такие две очень большие ветви. Одна ведет к круглым червям и членистоногим, а другая к кольчатым червям, моллюскам и плоским червям. Но я уже неоднократно упоминал, что вот это самые крупные по числу видов типы, ну, либо значимые очень, потому что, понятно, представители типа пластинчатые, там, ну, долгое время считали, что вообще один вид Трихоплакс адгерин, сейчас понятно, что их больше, но, скорее всего, все равно не огромное какое-то количество. Но это вот такие основные типы. Соответственно, плоские черви – это довольно примитивно устроенные дальние родственники моллюсков и кольчатых червей. Ну, плоские черви называются так неспроста. Их тело действительно уплощено. Напомню, что устроено оно довольно-таки просто. Покров их тела представлен то, что называется ресничный эпителий. Это фактически кожа, клетки которой несут большое количество подвижных выростов волосковидных, с помощью которых червь может ползти, ну, также он может ползти за счет того, что изгибает свои мышечные волокна внутри. Что у плоских червей хорошо развита пищеварительная система, правда, она немножко странная. Она соединяется с внешней средой только через рот. Через рот они получают пищу, через рот выбрасывают пищу. Сам кишечник очень сильно разветвленный. Зачем он разветвлен? Кровеносной системы у них нет. Соответственно, по ветвям кишечника распространяется по телу, распространяются питательные вещества. Несмотря на такую простоту устройства их пищеварительной системы, быть эффективными хищниками им это не мешает. У них такая мощно, немножко пугающе выворачивающаяся мускулистая глотка, которой они могут захватывать добычу или вырывать куски из какой-нибудь дохлятины. У них не то чтобы очень сложные, но все-таки такие настоящие системы органов, нервная система у них хорошо развита. свободно живущие представители относятся к классу турбеллярия или ресничные черви? Ну, это, собственно говоря, как раз те плоские черви, которые устроены, как вот мы сейчас описали. Они встречаются как в пресных водах, так и в морях, так и на суше. Для них характерна удивительная особенность способность к регенерации. Ну, к регенерации способны в той или иной степени все животные, но они способны к регенерации в очень широких пределах. То есть, я напомню, если мы ресничного червя разрежем на там, 10 кусков, если каждый из них окажется в благоприятной среде, есть шанс, что из него вырастет новый червячок. Ну, здесь как раз изображены пресноводные ресничные черви, вот видна хорошо у них глотка, втянутая по центру, петли кишечника, глаза на такой немножко треугольной голове. Глаза просто устроенные, но все-таки вполне себе глаза. Вот так вот выглядит пресноводный ресничный червь. Бывают они и наземные. Наземные, правда, живут обычно чаще всего в тропиках, ну или в крайнем случае в субтропиках. Им нужна довольно высокая влажность. Ну, понятно, их покровы тела не жесткие, почти ничем не защищены. У нас с вами намного более защищенные покровы тела, потому что наша кожа снаружи покрыта отмершими клетками, которые неплохо ее защищают. А у них вся кожа живая, высохнуть такая может на раз-два. Поэтому наземные ресничные черви, напомню, это один из классов плоских червей. Встречаются обычно во влажных регионах нашей планеты. Но при этом они могут быть довольно большими и ярко окрашенными какими-нибудь. А вот морские плоские черви, они совсем потрясающие. Морские ресничные черви. Они бывают довольно большие. И, что самое главное, они бывают очень ярко окрашенными. Ну, довольно большие, то есть это могут быть там десятки сантиметров. Первые, конечно, десятки, не метры ни в коем случае. Вот так вот ярко они могут быть окрашены. Это что касается свободно живущих плоских червей. Что касается паразитических. Ну, здесь можно вспомнить класс трематода, сосальщики. Взрослые их стадии, по крайней мере, напоминают в строении плоских червей и обитают обычно в полостях тела каких-нибудь организмов. У них бывает довольно интересный жизненный цикл, как, например, у печёночного сосальщика. Мы про него подробно говорили, когда говорили про жизненные циклы и когда говорили про паразитов. Не будем на нем сейчас останавливаться. Еще один класс цистода – ленточные черви. Совсем узкоспециализированные паразиты, тело которых во взрослой стадии состоит из передней части, которая называется сколикс, на которой либо какие-нибудь присоски, либо присоски и крючья, чтобы цепляться за стенку кишечника. И от этого сколикса отходит стробила, остальная часть тела, состоящая из членников, проглотид. Проглотиды – это фактически на самом деле самостоятельный, не самостоятельный, а отдельный червячок. То есть каждая проглотида имеет, напомню, полный набор органов, которые постоянно отделяются от сколикса, и такой получается конвейер где-то к середине стробилы тела ленточного червя. Они становятся половозрелые и к концу становятся просто такими мускулистыми мешочками, заполненными яйцами. Могут быть очень длинные, как, например, прошу прощения, почему-то у меня тут не написано до скольки метров. Как, например, бычий цепень Тения сагината могут достигать до полутора и даже чуть больше метров и жить до 20 лет. Но про плоских червей я обещал, мы только как бы вспомнили, о чем идет здесь речь. Но подробно мы про них уже говорили. Вообще, почему плоские черви плоские? Позволю себе промотать. Дело в том, что у них нет развитой кровеносной системы. У них нет какой-то специализированной дыхательной системы. Соответственно, кислород они получают через поверхность тела. А когда ты дышишь поверхностью тела, довольно удобно быть плоским. Поэтому плоскость их тела, уплощенность сама по себе, это не что-то примитивное. Просто при их строении тела это оптимальная форма. Но не только они пришли к такой форме в процессе эволюции. Есть организмы, которые, судя по всему, достаточно независимы к ней пришли. И первые, про кого мы поговорим, это представители типа ксеноцеломорфа. Здесь только латинское название написано. Нет никакого русского, потому что русского названия у этого типа нет. Ну, да, можем назвать его ксеноцеломорфы. Сюда относятся всего 400 видов морских организмов, которые, честно говоря, очень похожи на плоских червей. И большинство их представителей долгое время, честно, считали плоскими червями. Даже не сомневались, что это такие вот не совсем обычные, но плоские черви. Как мы сейчас понимаем, вот этот тип ксеноцеломорфа, он на этом эволюционном древе должен ответвляться перед вот этим большим разветвлением на две ветви, одна из которых ведет к нам, к хордовых, а другая ко всем остальным практически. Вот где-то перед разветвлением должны ответвляться представители типа ксеноцеломорфа. Они очень странные, и, ну, наверное, подробнее мы познакомимся только с одним из их классов. Это класс Ацела, бескишечные турбелярии. Вы можете сказать, подождите. Но мы же помним, что слово турбелярии – это латинское название класса ресничные черви, который входит в тип плоские черви. Да, действительно, этих существ долгое время без сомнений относили к плоским червям, относили, собственно говоря, к ресничным червям. Очень уж они похожи. Если не присматриваться к их строению, а просто кинуть на них взгляд, кажется, что это точно какие-то ресничные черви. Но это не так. Они не зря называются бескишечными. Это удивительные существа, у которых рот есть, он отмечен на этой схеме, цифра 2. Эта схема – это продольный разрез через тело бескишечной турбелярии. Понятно, мы можем взять червя и сделать поперечный срез, а можем сделать продольный срез через всю длину тела. Вот что мы увидим. Рот есть, но он не ведет ни в какую пищеварительную систему. Ну, вернее, корректно будет сказать, что он не ведет ни в какой, ни в желудок, ни в кишечник, ни во что. Вы можете спросить, а зачем? Рот, который не ведет в желудок, в кишечник. Что этим ртом можно сделать? Можно что-то схватить? Можно. А дальше-то что? Вообще, я не зря сказал, что представители типа ксеноцеломорфа являются, судя по всему, одними из самых примитивных так называемых двусторонне симметричных животных. Мы уже с вами говорили, опять же, если вдруг вам про симметрию тела животных интересно послушать. Вы, например, не были на тех беседах, где мы про нее говорили. Опять же, в самом-самом начале у нас была беседа про то, для чего нужна голова, и мы там довольно подробно про это все говорили. Вот оба эти разветвления на схеме, большие в конце вот эти два разветвления на эволюционном древе жизни, их можно объединить под названием двусторонне симметричные животные или билатерально симметричные, B2, латеросторона. То есть это организмы, через тело которых можно провести одну плоскость симметрии. Воображаемую плоскость, проведя которую через тело, можно представить его как левую и правую сторону, отраженные друг от друга. А более примитивные существа, например, относящиеся к типу стрекающие, они имеют радиальную симметрию тела, когда через их тело можно провести несколько плоскостей симметрии. Там, правда, не все так просто. Сразу хочу сказать, мы обязательно как-нибудь поговорим про то, подробнее поговорим про то, как вообще, какая симметрия тела у животных бывает, почему они, почему она такая, а не другая, и какая наиболее примитивная, но не сейчас. Так вот, для двусторонне симметричных, а это все животные сложнее стрекающих, среди двусторонне симметричных, видимо, бескишечные турбелярии являются одними из самых примитивных. То есть это даже не, несмотря на то, что они похожи внешне на плоских червей, это не близкие родственники плоских червей, они просто похожи. Но давайте вернемся к строению их пищеварительной системы. Хорошо, рот есть, а дальше что им делать? А дальше очень интересно. Рот у них ведет в, прямо внутрь тела, где находятся довольно крупные клетки, которые непосредственно могут втягивать в себя пищевые частицы. То есть, грубо говоря, через рот любое съедобное нечто попадает сразу внутрь тела, оказывается, окруженное клетками тела, которые непосредственно разбирают его на те части, которые могут в себя втянуть. Вот такие вот довольно странные, необычные животные. Но среди этих существ есть совсем удивительные. В некоторых регионах нашей планеты во время отлива на мелководье можно увидеть вот таких червячков. Внешне, опять же, похоже на представителей класса ресничные черви из типа плоские черви. Очень похожи, двигаются похоже. Но почему-то они зеленые. Причем

углерода. Не будем вдаваться здесь в подробности. Основная идея в том, что мы являемся гетеротрофными организмами, от греческих гетерос по-разному, трофос – питание, организмами, которые могут питаться только готовыми органическими веществами. То есть, либо другими гетеротрофами, либо какими-нибудь автотрофами. Автотрофы – это авто, сам трофос – питаюсь. Организмы, которые могут, используя, например, энергию солнца, или энергию химических реакций, но тогда это не фотосинтез, а хемосинтез. Вот, используя какой-то источник энергии, сами из минеральных веществ создавать себе органические питательные вещества. Только вот вопрос. Животные, царство животное, это гетеротрофные организмы. Почему это вдруг мы видим, что представители среди ксеноцеломорф есть зеленые животные с хлорофиллом. Здесь все интересно. Это существо называется Simsagetifera roscafensis. Это организм, внутри которого между клетками, а клетки у него довольно рыхло внутри тела расположены, живет зеленая водоросль из рода Tetraselmis. Это зеленая водоросль с четырьмя жгутиками. Тетраселмисы обитают внутри Simsagetifera в идеальных условиях и, соответственно, синтезируют Simsagetifera органические вещества. А Simsagetifera, вот эти червячки в свою очередь, выползают куда-нибудь на наиболее солнечные участки, чтобы обеспечить тетраселмисам больше солнца. Тетраселмисы обитают и в свободном виде. То есть они точно такие же тетраселмисы вокруг живут просто в морской воде. Но внутри Simsagetifera им лучше всего, судя по всему. Как же получается так? Понятно, что рождается червяк, выходя из яйца, без вот этих одноклеточных зеленых водорослей внутри. Затем он ползает и поглощает их, но не переваривает. Совсем не переваривает. А напротив, создает им условия для размножения. И в итоге у нас получается взрослый червячок с фотосинтезирующим сожителем, симбионтом. Причем это, мы с вами говорили про разные варианты взаимодействия между живыми организмами, что симбиоз, сим вместе, биос – жизнь. Симбиоз – это все разнообразие тесных взаимодействий между организмами. Паразитизм тоже относится к симбиозу. Может быть, комменсализм, когда одному хорошо, другому никак. Может быть, мутуализм, когда оба организма извлекают выгоду. И вот, что касается Simsagetifera, и Tetraselmis – это явный пример мутуализма. Simsagetifera получает дополнительные органические вещества. Tetraselmis – идеальную среду для обитания, да его еще доставляют туда, где солнышко поярче. Вот такие вот очень интересные существа, внешне практически неотличимые от свободно живущих плоских червей. Но есть еще представители других типов, которые выглядят, честно говоря, очень похожи на плоских червей. Например, это тип немертины. Немертины – это, ну, честно говоря, по моему мнению, одни из самых удивительных созданий, которых породила эволюция. Их около 1300 видов. Большинство их видов обитают в морях. Но есть пресноводные и есть даже наземные. Обитающие, правда, тоже только в регионах с очень влажным и теплым климатом. Если не разбираться со строением немертин, то может показаться, что они, ну, выглядят так же, как плоские черви. Это тоже уплощенные организмы. Правда, они значительно более вытянутые. Ну, вот здесь видно, здесь несколько немертин в клубке, но видно, что они значительно более такие лентовидно вытянутые. Но так и по характеру движения очень похоже на представителей класса ресничные черви, относящиеся к типу плоские черви.

0: где немерцины должны находиться на этом эволюционном древе, на самом деле это не до конца решенный вопрос пока. Но где-то вот на эволюционном стволе, на котором находятся плоские черви, моллюски и кольчатые черви, скорее всего, где-нибудь между плоскими червями и моллюсками должна ответвляться веточка эволюционная немертин. Но здесь мы, наверное, тоже сейчас совсем уж углубляться не будем, потому что это все-таки, ну, для того, чтобы обсуждать конкретно, кто от кого произошел, это отдельная совершенно история. Где-то там они тоже находятся. Так вот, чем интересны немертины? Ну, несмотря на то, что они похожи внешне на плоских червей, свободно живущих, устроены они совсем иначе. Во-первых, у плоских червей, мы с вами помним, пищеварительная система слепо замкнутая. Есть ротовое отверстие, разветвленный кишечник, но нет анального отверстия. Здесь есть ротовое и анальное отверстие. Но самая удивительная черта строения немертин – это хоботок. Наверху изображена немертина с втянутым хоботком, снизу – с вытянутым. Для большинства немертин характерно наличие хоботка. Это такой подвижный, мускулистый жгут, который может быть ввернут в специальную, в специальный карман, длинно вытянутый внутри тела, внутри значительной части тела. У многих немертин внутри большей части длины тела есть этот карман, и они его могут выворачивать наружу. Он, ну, может использоваться для разных целей, в первую очередь для хищничества. Если посмотреть на строение немертины, то мы углубляться сразу, могу сказать, не будем. Оно чем-то напоминает плоских червей, но на самом деле у них, например, есть кровеносная система, а плоских червей нет. Поэтому, если разбираться со строением, становится понятно, что да, это какие-то родственники, но довольно далекие. И к плоским червям они напрямую, конечно, никак не относятся. Интересно, что среди немертин есть самое длинное существо на планете Земля. Это морская немертина Linnaeus longissimus, достигающая, я не опечатался здесь, 60 метров в длину. Обычно они меньше, значительно меньше, чем, честно говоря. То есть обычно это, ну, несколько метров. Но известны, это не то, что в теории предполагают, прошу прощения, что они могут быть такой длины. Известны пойманные, обнаруженные организмы длиной почти 60 метров. Это длиннее синего кита, например. Причем почти в два раза. Да, вот именно поэтому немертины официально являются самыми длинными животными. Понятно, что синий кит, мягко говоря, массивнее, но по длине, честно говоря, даже близко к 60 метрам никакие животные больше не приближаются. А зачем им это? Честно говоря, не очень понятно. Потому что это 60-метровая довольно узкая лента. Управлять таким телом проблематично. Обеспечивать работу такого единого тела довольно сложно. Да. Даже просто пока нервный импульс о том, что произошло с хвостом, добежит в другую часть тела, пройдет некоторое время. Ведь на самом деле наша нервная система, система, которая координирует работу организма, позволяет согласованно двигаться, она проводит нервные импульсы, но эти нервные импульсы проходят по ней с какой-то скоростью. При наших размерах тела эта задержка практически незаметна. Но она есть. Мы же, когда кладем руку на горячий чайник, мы ее отдергиваем на самом деле не в ту же секунду. Ну, вернее, в секунду в ту же, а вот в долю секунды не ту же. А почему? Потому что нервному импульсу надо сбегать в центральную нервную систему и вернуться с командой, руку надо убрать. А когда твое тело длиной 60 метров, и нервная система еще значительно более примитивная, ну, просто непонятно зачем. Тем не менее, вот такие существа на нашей планете есть. Из немертин, кстати, среди немертин есть Еще очень интересные создания. Есть немертина Горгонорhynchus repens, которая обитает на мелководьях в морях и океанах, в теплых морях. Горгонорhynchus, ну, rhynchus – это хобот. Горгона, в честь медузы Горгоны, персонажа древнегреческой мифологии, у которой, соответственно, вместо волос на голове были змеи. И, собственно говоря, в честь вот медузы Горгоны был назван этот червь, потому что его хоботок, он устроен очень необычно. Его хоботок разветвлен. Он может его втягивать, а может высовывать. И при этом, когда он его высовывает, он разветвляется. Для чего он может быть использован? Ну, в первую очередь, сейчас я прошу прощения. В первую очередь для захвата добычи. И некоторое количество лет назад интернет, я бы сказал, взорвало вот это вот и похожие видео. Сейчас давайте гифка сначала запустится. Да, вот какой-то розовый с уплощенным телом червячок, по нему бьют палкой, и он выпускает из своего, видимо, рта что-то вот такое ветвящееся. Ну, на самом деле страшного тут ничего нет. Это как раз Горгонорhynchus. Его зачем-то, ну, видимо, ради съемки этого видео, достали из воды. Видно, кстати, что его тело, если присмотреться слева, распалось. Там вот сейчас будет видно. Да, распалось на части, что для него не очень хорошо. Они так как плоские черви, на которых они похожи, настолько эффективно регенерировать не могут. Но самое неприятное, что, посмотрите, он выпускает белый хобот, а затем он у него отрывается. Дело в том, что хобот-то рассчитан, вот этот хоботок, на то, чтобы расправляться под водой. Здесь он это делает на суше, и он его не может обратно втянуть. Насколько мне известно, здесь вот я могу ошибаться, потому что есть несколько противоречивые сведения, но насколько я понимаю, отрастить обратно, регенерировать, они хоботок не могут. Соответственно, да, после съемки этого видео, к сожалению, этот Горгонорhynchus явно погиб. Но, тем не менее, вот такое вот очаровательное, хотя немного пугающее, конечно, создание. Теперь мы перейдем к типу моллюски. Тут вы можете сказать, что моллюски тут при чем? На самом деле история интересная. Вообще тип моллюски – это второй по числу видов тип после типа членистоногие, артроподы. Моллюсков известно сейчас около 150 тысяч видов. Вы, кстати, не удивляйтесь, вот тут приведены все известные сейчас классы типа моллюски. Если вы сложите все числа в этих классах, у вас не получится 150 тысяч видов. Здесь никакой ошибки нет. Наверху под названием типа моллюски я написал их максимальную сейчас оценку, которую для них приводят, а для отдельных классов скорее минимальную. Потому что важно понимать, что когда мы говорим про тип животных с там десятками или сотнями тысяч видов даже, посчитать, сколько их сейчас точно описано, довольно сложно, и обычно оценки, они всегда в некоторых пределах. Так вот, классов типа моллюски довольно много. Мы с некоторыми из ними и с них знакомились. Ну, собственно, знакомились мы пока с брюхоногими во время наших бесед, двустворчатыми и головоногими. С остальными пока, ну, упоминали немножко моноплакофор и полиплакофор, а вот тут есть какие-то еще скафоподы, каудов, авиатес, эльногастрос. Про них мы обязательно довольно скоро поговорим. Там много чего есть интересного. Но нас сейчас интересует самый большой по числу видов класс моллюсков, гастропода, они же брюхоногие, на которые приходится 110 из там максимум 150 описанных сейчас видов типа моллюски. Моллюски являются родственниками кольчатых червей, и вместе с ними они находятся на той же эволюционной ветви, которая ведет к плоским червям. Но единственное, важно понимать, что моллюски значительно более близкие родственники кольчатых червей, чем плоских. Ну, если говорить про обобщенное строение моллюска, для большинства из них характерна раковина. Поверхность тела, выделяющая твердую раковину, называется мантия. Ну, наверное, я думаю, опять же, подробно про строение моллюсков мы говорить не будем, потому что мы про них уже говорили. Из характерных черт у большинства их представителей есть такой орган, как радула. Это фактически язык, несущий на себе большое количество твердых зубов, что делает, кстати, ну, по крайней мере, брюхоногих моллюсков самыми зубастыми официально существами на планете. С помощью которого они, выворачивают язык, могут как бы соскребать какие-то питательные частицы. Нас, как я уже сказал, интересует класс гастроподы или брюхоногие моллюски. Вообще большинство брюхоногих моллюсков выглядят как нормальные брюхоногие моллюски, в том смысле, что они выглядят как улитки. У них спирально закрученная раковина, но далеко не все брюхоногие моллюски выглядят именно так. Есть, например, брюхоногие моллюски с колпачковидной раковиной. Это вот моллюски-чашечки, которые обитают у нас в пресных водах. Бывает у них спирально закрученная раковина, но плоско спирально закрученная в виде такой просто катушки. При этом значительная часть моллюсков брюхоногих в процессе эволюции отказалась от спирально закрученной раковины. Вот здесь виден слизень, наземный, у которого есть рудиментарная раковина. Напомню, рудимент – это какой-то орган или структура, который почти исчез в процессе эволюции, но что-то от него чуть-чуть осталось, но уже не используется по исходному назначению. Оно и заметно. Понятно, что моллюск в такую раковинку не залезет. Он скорее так изящно носит ее, как шляпку, сдвинутую на бок. А некоторые брюхоногие моллюски вообще в процессе эволюции отказались от раковины. Это, например, слизни, если мы говорим про наземных. То есть, напомню, слизни – это не улитки, которые потеряли свою раковину. Ну, вернее так, они ее потеряли только не при жизни этого организма, а в процессе эволюции, и очень-очень давно они ее утратили. Есть также различные брюхоногие моллюски, которые живут в море и утратили раковину. Вот, например, голожаберные моллюски. И вот здесь как раз все интересно. Некоторые из голожаберных моллюсков, как раз группы моллюсков, которые утратили раковину морских моллюсков, перешли вторично к очень плоской форме тела. И, честно говоря, некоторых из них, особенно тропических ярких, можно вообще даже перепутать с какими-то крупными морскими ресничными червями. Ну, обычно, если присмотреться, у них на теле видны какие-нибудь выросты. Для ресничных червей выросты не характерны. Но есть среди них вообще удивительные создания. Вот это вот довольно сильно уплощившее, или перешедшее к очень сильно плоской форме тела Элизия хлоротика, это брюхоногий моллюск, утративший раковину в процессе эволюции, тоже морской, который делает очень интересное, я бы сказал, даже потрясающее. Он питается зелеными водорослями разными. переваривает в них все, кроме хлоропластов. Это специальные органоиды клеток растений, структуры внутри клеток растений, которые обеспечивают протекание фотосинтеза. И в своем теле в течение довольно длительного времени их сохраняет. Таким образом, являясь фактически фотосинтезирующим животным. Просто части клеток, которые отвечают за фотосинтез, он фактически забирает, ворует у организмов, которых ест. Соответственно, получается, что действительно есть фотосинтезирующие животные. Ну, правда, для этого им нужно, например, съесть кого-то фотосинтезирующего, а не животное, соответственно. Ну, почему у Элизии упластилось тело, понятно, чем площадь тела при таком образе жизни, тем более эффективно будет идти фотосинтез в этих сворованных им хлоропластах. В завершении сегодняшнего разговора мы уже поняли, что вот есть плоские черви, один из классов которых класс ресничные черви, представители которого обитают и в пресной воде, и на суше, и в море. И морские их представители чрезвычайно ярко окрашены. Обсудили, что внешне, не по внутренним стороне, а внешне, с ними можно перепутать представителей типа ксеноцеломорфы, представителей типа немертины, некоторых брюхоногих моллюсков, которые в процессе эволюции утратили раковину и тоже перешли к такой более плоской форме тела, но сразу хочу сказать, далеко не все, то есть не обязательно, если моллюск брюхоногий утратил раковину, то он переходит к плоской форме тела. Нет, конечно же. Но многие перешли, их иногда при первом взгляде не сразу легко отличить от морских ресничных червей, например, но есть и очень неожиданные животные, которые тоже пополнили собой вот эту плеяду упластившихся в процессе эволюции организмов. Это тип ктенофоры, грибневики. Ну, долгое время, напомню, мы просто про них говорили в одной из наших первых еще бесед про беспозвоночных. Это организмы, которых долгое время относили вместе со стрекающими, с полипами и медузами, к типу кишечно-полостные. Собственно говоря, почему тип кишечно-полостный был расформирован? Потому что поняли, что в нем есть два совершенно разных неблизкородственных типа. Стрекающие – это различные полипы и медузы, и грибневики. Грибневики отдаленно напоминают медуз. Ну, как напоминают? Напоминают только тем, что у них тоже тело по консистенции, как такое желе. В остальном, нет, не напоминают они медуз. И системы органов у них по-другому устроены, передвигаются они иначе. Собственно, на этой фотографии видно, почему они названы грибневики, потому что у них вдоль тела идут такие как бы ленты с большим количеством как будто таких вот зубчиков гребенки. Это на самом деле выросты клеток, реснички, собранные как раз в то, что называется ктены, гребенки, в такие лопасти. И они согласованным биением этих вот лопастей маленьких обеспечивают свое движение. Кстати, самые крупные организмы, которые передвигаются с помощью движений ресничек, выростов клеток. Так вот, грибневики, как мы сейчас понимаем, не только не являются родственниками стрекающих. Скорее всего, грибневики ответвились от эволюционного древа животных где-нибудь в самом начале, возможно, даже на уровне таких примитивных организмов, как губки. Почему мы так считаем? Потому что, во-первых, у них все не как у людей, хочется сказать, все не как у остальных животных. Но самое главное, их нервная система использует принципиально другие вещества для работы. То есть, если наша с вами нервная система использует более-менее тот же набор веществ для работы, что и нервная система представителей типа стрекающие, полипов и медуз, хотя они значительно, невероятно более примитивны, а эволюционно наша нервная система, да, это производная нервной системы стрекающих. А вот у грибневиков, судя по всему, нервная система возникла отдельно в результате параллельной эволюции. Если это подтвердится, а мы в этом, я бы сказал, почти уверены сейчас, то окажется, что да, на нашей планете есть две независимо возникшие нервные системы в царстве животных. У всех животных, от стрекающих до нас, и у грибневиков отдельно. Ну, если присматриваться к строению, то там много странностей можно обнаружить. Ну, во-первых, то, что у них, у большинства их представителей, есть такие два втяжные щупальца перистых, что придает их телу, казалось бы, билатеральную симметрию, двустороннюю. У стрекающих, как мы помним, она радиальная. Там можно несколько плоскостей симметрии. Но на самом деле через тело грибневика можно провести обычно две плоскости симметрии. Крест-накрест, одну перпендикулярно вот этим щупальцам, другую как бы через них. То есть у них двуплоскостная симметрия. Такая вообще почти ни у кого больше не встречается. Ну и так, чтобы на уровне типа она была характерна для всех, почти всех представителей, такого мы больше не найдем. Есть еще целый ряд странностей, особенностей строения их пищеварительной системы. Она у них тоже, как и у стрекающих, как и у плоских червей, формально слепо замкнутая, то есть есть рот, ветвица, соответственно, пищеварительная система, и нет анального отверстия, но у них на самом деле есть очень интересные маленькие дырочки с противоположной стороны торта, анальные поры, через которые они некоторые вещества выбрасывают, которые не смогли переварить. Но большинство того, что они переварили, все равно через глотку выбрасывают. Так вот, самое важное в ключе нашего сегодняшнего разговора – это планктонные организмы. То есть организмы, парящие в толще воды и не способные сопротивляться течению. Ну вот, например, грибневик Мнемиопсис леди или Бероя авата. Причем здесь уплощенность? Есть целый отряд грибневиков платиктенины. А если вы увидите под водой платиктенид, не присматриваясь, вы, скорее всего, подумаете, что это, ну, собственно, свободно живущие плоские черви, потому что форма тела у них примерно такая же. На самом деле они просто ползают по дну. Да, есть целый отряд грибневиков, который перешел к так называемому бентосному образу жизни, то есть ползают по дну. Причем многие их виды живут, например, исключительно на поверхности некоторых там иглокожих морских звезд. В каких они точно с ними взаимоотношениях, не очень понятно, но явно в каких-то находятся. Причем обратите внимание, вот то, что кажется как такая паутинка какая-то, в которой все здесь запутано, это, собственно говоря, те самые щупальца грибневиков, которые выдают в платиктениды грибневиков. Отсюда мы можем делать очень интересный вывод, что форма тела, похожая на тело плоского червя, она возникает независимо в совершенно разных эволюционных ветвях царства животные, просто при определенном образе жизни, ползании на дне, не зарывании в грунт, ползании по каким-нибудь твердым объектам. Она удобна тем, что можно экономить на кровеносной системе. Ну, как мы видели пример, на примере немертин, кровеносная система у них сохраняется. Но все равно, когда твое тело специализированной дыхательной системы, у них, например, нет. Когда твое тело уплощено, обмениваться веществами с окружающей средой проще. И здесь мы можем сделать очень интересное. Не то чтобы вывод, а предположение. Вообще, когда в школьной программе знакомишься с эволюцией беспозвоночных животных, там как-то все очень просто получается. Вот плоские черви – это самые примитивные из двусторонне симметричных животных. Дальше кольчатые черви сложнее. Но если внешне форма строения плоского червя, она, к ней пришли явно независимо совершенно разные эволюционные ветви, царство животные. Возможно, тут все не так просто. И, возможно, предки плоских червей были не такими уж плоскими, а упластились они в процессе эволюции. Но это, как говорится, совсем другая история. Мы обязательно в один из... Здесь сразу хочу сказать, что пока ничего до конца не понятно, но в одну из следующих наших встреч мы обязательно поговорим, когда будем говорить про симметрию тела вообще и про то, почему животные такие, какие они есть. Но сегодня мы просто познакомились с разнообразием организмов, которых, нырнув где-нибудь на коралловом рифе с маской, можно принять за плоских червей. А это представители совсем других типов. Ну что ж, я готов ответить на вопросы. Да, слышу, отлично.
1: Отлично, много вопросов. Прежде чем передам вам благодарность от наших слушателей, говорят, что вы очень крутой преподаватель, спасибо за информативные эфиры, смотрю как лекции, супер мечта ходить к вам на пары.
0: Спасибо, я очень тронут, очень.
1: Другой
0: очень.
1: Слушатель пишет, что вы супер крутой интересный лектор, продолжайте эфиры, всегда смотрю. Теперь
0: будем стараться.
1: К вопросам. Вопрос первый. А если плоские черви, то есть квадратные или хотя бы треугольные в поперечнике?
0: Вообще отчетливые такие углы прямые – это не то, что обычно характерно для царства животных. Если говорить про форму тела. Но если говорить, как бы представить треугольник не прям как что-нибудь условное, да, с какими-нибудь сглаженными углами, что мы говорим о форме, которая похожа на квадрат или треугольник, то для плоских червей, ну, на самом деле, наверное, максимально близкое к какому-то прямоугольнику формы тела, но с очень сглаженными углами, это как раз форма тела немертин. Ну, у нас сейчас видна презентация, да?
1: Да.
0: Я сейчас позволю себе отмотать. Ну вот если мы говорим про немертин, то у них форма тела как раз похожа на такой с очень сглаженными углами, если мы сделаем поперечный срез, прямоугольник. Для плоских червей характерна все-таки форма тела, при которой брюшная сторона совсем плоская, а спинная сторона чуть так поднимается к середине, я бы сказал так. Отчетливо треугольной формы тела, но здесь мы подходим к тому, что где мы проводим границы между того, что мы считаем скорее треугольным, скорее прямоугольным и так далее. То есть тут речь о том, скорее важно, что они уплощены в спинно-брюшном, как это говорится, направлении. Надеюсь, ответил на ваш вопрос.
1: Посмотрим. Следующий вопрос. Вид моллюсков, кольчатых червей, плоских червей, она как-то называется?
0: Да, ой, прошу прощения. Единственное, если, да, что касается про организмов квадратных в сечении, да, то я как-то отвлекся и не сказал. Есть червеобразные организмы, тело которых не на всем протяжении, но в своей хвостовой части почти близкое к квадрату в сечении. Есть такой из, собственно, семейства дождевые черви, один из немногих представителей семейства дождевые черви, но это, понятно, не плоские черви, это, понятно, тип кольчатые черви, класс поисковые, подкласс малощетинковые. Вот есть такой представитель семейства дождевые черви, Эйзиниелла тетраэдра, тетраэдра тетра 4 намекает, у которого задняя, ну, я бы сказал, треть тела в поперечном сечении почти прям вот квадратное. Это один из немногих видов семейства дождевые черви, который живет в воде. Ну, вы, наверное, обращали внимание, что вообще дождевые черви в норме тонут в лужах, к сожалению, во время дождя. А вот есть один, который живет в воде в родниках, и у него на срезе задней части тела она почти прям такая квадратная. Но учитывая, что его... это видовой эпитет тетраэдра, то намекает недвусмысленно, что такое, мягко говоря, встречается нечасто в царстве животных. Да, прошу прощения.
1: Повтори вопрос.
0: Да.
1: Ветвь моллюсков, кольчатых червей, плоских червей, как она называется?
0: Очень хороший вопрос. Давайте я позволю себе открыть. Значит, смотрите, вот здесь вот есть нижняя часть этого эволюционного древа. Да, надо, конечно... В общем, я перерисую как-нибудь обязательно красивее. Нижняя часть основания, которая выглядит как единый ствол, наиболее примитивные животные. А дальше все делится на две части. И вот налево у зрителей не отзеркалено же, правильно?
1: Нет, точно все так же нормально, всегда. Нет.
0: Вот налево уходит ветвь, которая в свою очередь делится на две ветви. Одна ведет к круглым червям и членистоногим, а другая к кольчатым червям, моллюскам и плоским червям. Ветвь, которая ведет к членистоногим, называется линяющие. Ветвь, которая ведет к плоским червям, моллюскам и кольчатым, называется спиральные. Почему называются спиральные или спирали? Это характеристика их эмбрионального развития. У них так называемое спиральное дробление. Вообще, честно могу сказать, что вот с этой ветвью спиральные до сих пор есть ряд нерешенных вопросов. И четко, где проводить ее границы и так далее. Я думаю, мы просто обязательно сделаем... эфир, посвященный тому, что можно назвать малые типы, посвященный типам с небольшим количеством видов, про которых обычно никто не упоминает, которые входят еще вот в эти и в эволюционный ствол спирали, спиральные и в эволюционный ствол линяющие, куда попадают круглые черви членистоногие, линяющие, потому что им нужно сбрасывать с покрова своего тела, чтобы расти, то есть линять периодически. И тогда я, наверное, подробнее про это расскажу, потому что там очень интересная история, как вот спиральные и линяющие – это две основные эволюционные ветви первичный род их, вот этой ветви, которая уходит налево на ветвление.
1: А что за червячки, которые живут под землей за километр глубиной?
0: Это Галлицефалобус мефисто, представитель типа круглые черви, которые были открыты относительно не так давно, но не просто за километр. Они были обнаружены на глубине почти 3,5 километра вглубь земной коры в совершенно чудовищных условиях, в том смысле, что они живут в воде, заполняющей пустоты породы. На такой глубине температура этой воды больше 40 градусов, что уже не очень удобно для животных, честно говоря. Там экстремально низкое содержание кислорода, высокая соленость у этой воды, повышенный радиационный фон, тем не менее, они себя там отлично чувствуют. Обнаружены они были несколько лет назад, кажется, что уже что-нибудь в районе 10, порядок какой-то такой. Вот. На шахтах в Южной Африке Беатрикс и Дерифонтейн. На двух шахтах они были обнаружены сразу. Да, это было революционное открытие, но это представители типа круглые черви.
1: А у нас с плоскими червями есть общие предки? Если да, то кто и как они выглядели?
0: Ой, это очень интересный вопрос. Я на самом деле давно уже, я бы сказал, вынашиваю идею сделать эфир по тому, чтобы посмотреть череду беспозвоночных предков человека, чтобы вот по эволюции царства животных пройтись. Но здесь есть целый ряд сложностей. Это эфир, который я в ближайшее время не обещаю, потому что он требует обработки очень большого объема информации, и, видимо, надо будет сделать иллюстрации. для этого. Но так или иначе, если кратко отвечать на ваш вопрос, вот опять же, смотрите на эту схему. Есть ствол, нижняя часть ствола, единый от которого ответвляются губки, грибневики, пластинчатые, стрекающие. Затем ствол делится надвое. Вот вместе деления ствола надвое на первичный рот их и вторичный рот их. Первичный рот их налево, вторичный рот их направо. То есть к вторичным ротам из крупных типов относимся иглокожие и мы. Соответственно, вместе разделения этого ствола находятся общие предки для нас с вами и для плоских червей. Вы помните, я упомянул, что... Прошу прощения, я отмотаю. Представители типа ксеноцеломорфа сейчас, судя по всему, ну, сейчас являются, судя по всему, по крайней мере, потому как мы сейчас реконструируем эволюционное древо, группой, которая ответвилась раньше, чем непосредственно перед вот этим разветвлением на первичный рот и вторичный рот, на эти две большие ветви, и, соответственно, к нашим общим предкам с плоским червям максимально близки представители типа ксеноцеломорфа. Вот эти вот товарищи, про которых я говорил, которые в целом на плоских червей похожи. Но важно понимать вот что. Здесь я позволю немножко себе позанудствовать, что, знаете, есть очень большой соблазн взять представителей современных типов животных и выстроить из них от простого к сложному какую-то картину. Но важно понимать, что вот, например, представители типа ксеноцеломорфа похожи на плоских червей. Похожи. Живут в похожих условиях. Совершенно не обязательно, что их предки, которые ответвились где-то вот перед разветвлением эволюционного древа животных на первичный рот и вторичный рот, их выглядели так же. Они могли выглядеть иначе. Поэтому как бы это же тип, который после этого разветвления, а вот разветвление на первичный рот и вторичный рот, на вот эти две большие ветви эволюционного древа животных, оно произошло... Ну, как мы понимаем, скорее всего, что-нибудь в районе там, в промежутке между 550 и 600, может быть, 700 миллионами лет назад. Давно. После этого, соответственно, к организмам, которые вот, находились близко к этому разветвлению, сейчас максимально близки ксеноцеломорфы. Но ксеноцеломорфы после этого прошли... больше, чем 500 000 лет эволюции, соответственно, они могли измениться несколько раз. Поэтому, если говорить формально, не потому, не реконструировать облик, а формально, кто сейчас наиболее близок к общему, последнему общему предку плоского червя и человека, то это представители типа ксеноцеломорфа. Вот Симса гетифера, например. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Ну и, соответственно, да, и, соответственно, важно понимать, сейчас еще позволю себе сказать, что условные там, стрекающие и губки, ну, вернее, предки современных стрекающих и губок, это тоже наши общие предки с плоскими червями.
1: Такой необычный вопрос. Страдают ли алкоголизмом плоские черви, ведущие паразитический образ жизни в кишечнике человека?
0: Вы знаете, вопрос очень интересный. Ну, ответ будет «нет, не страдают», потому что, как вы понимаете, спирт нашим организмом довольно неплохо метаболизируется, ну, как бы вовлекается в обмен веществ, И, соответственно, ну, понятно, что влияние он оказывает на тех существ, которые живут в кишечнике. Сказать, зависимы ли они от него, нет. Я думаю, что как и всему организму, то есть если человек употребляет спирт в таких количествах, что, в общем, он значимо влияет на среду в его кишечнике, то что человеку плохо, что его сожителям тоже плохо просто. Следующий вопрос.
1: Мы против употребления алкоголя и алкоголизма. Следующий вопрос. А есть ли чьи-нибудь червяки-симбионты?
0: Вопрос, что тут имелось в виду, я позволю себе напомнить. В термин симбиоз – это один из самых многострадальных и запутанных терминов экологии, потому что Антон Дебари, автор этого термина, который ввел его в последней четверти XIX века, год, к сожалению, слушайте, не буду врать, вылетел у меня из головы, из оперативной памяти. Нет, не буду обманывать. Конечно, последняя четверть 19-го. Я же теперь думать об этом буду все время. Ладно, последняя четверть 19 века. Так вот, Антон Дебари, который ввел термин симбиоз, он определил его как все разнообразие тесных межвидовых взаимоотношений, включающее как паразитизм, когда одному хорошо, другому плохо, так и комменсализм, когда одному хорошо, другому никак, так и мутуализм, когда обоим участникам хорошо. Вы, наверное, да, и в школьной программе в одних учебниках можно увидеть, что симбиоз понимают как в его исходном смысле, как все разнообразие тесных межвидовых взаимоотношений, не являющихся напрямую хищничеством и конкуренцией, понятно, поеданием и конкуренцией. В некоторых учебниках симбиоз понимают как мутуализм плюс комменсализм, но не паразитизм. В некоторых учебниках под симбиозом понимают только взаимовыгодный симбиоз, то есть мутуализм. Если ваш вопрос, я подозреваю по конструкции вопроса, что имелось в виду, бывают ли среди червей, ну тогда вопрос, каких червей, организмы, участвующие во взаимовыгодном симбиозе, в мутуализме. Ну, про организмов, которые участвуют в взаимовыгодном симбиозе, имеют червеобразную форму тела, ну вот, пожалуйста, Симсагитифер раскофенсис. Это, соответственно, представитель типа ксеноцеломорфа. Но, наверное, вопрос был не в этом. Я подозреваю, да? Я подозреваю, что вопрос был вот среди плоских червей, среди которых множество паразитов, большинство паразитов, мы, сейчас я промотаю, обсудили уже, что из примерно 20 тысяч видов типа плоские черви, там 3500 видов – это свободно живущие, они относятся к одному классу, турбилярии, ресничные черви, а три другие класса, трематоды, сосальщики, цистоды, ленточные черви, и еще один класс, моногенеи, они называются моногенеи, собственно говоря, или моногенетические сосальщики иногда. Очень, кстати, интересные тоже существа, как-то их обычно обходят вниманием, и мы обходили вниманием, надо будет про них как-нибудь рассказать. Там есть просто совершенно, я бы сказал, крышесносные представители. Так вот, на них приходится большая часть представителей типа плоские черви. Все они являются паразитами. И если среди них, причем паразитами обычно полостей тела, ну, моногенеи, они не совсем полостей тела, они на жабрах рыб обычно сидят. А вот трематоды, сосальщики и цистоды, ленточные черви, они где-то прям внутри тела сидят. Если среди них не паразиты, а организмы, находящиеся в организме с мутуализмом, скорее все-таки нет. Ну, то есть вообще взаимоотношения паразит-хозяин, они довольно запутанные и очень тонкие, то есть это очень интересный баланс. У паразита же нет задачи хозяина убить. У него есть задача использовать хозяина для каких-то целей, и в некоторых случаях для этого нужно, чтобы хозяин еще и более-менее здоровым оставался. Вот, поэтому не значит, что они сразу же убивают своих хозяев. Но прямо их представители сосальщиков и ленточных червей, которые находились бы в симбиозе взаимовыгодном, то есть в мутуализме, скорее все-таки нет. Если говорить про свободно живущих турбелярий, среди турбелярий есть как минимум один представитель Натентера Иванови, если мне не изменяет память, по-моему, Натентера. Я позволю сейчас себя проверить, чтобы вас не ввести в заблуждение, чего бы...
1: Я хотел бы пока сказать спасибо за ваши донаты. Мы собрали уже больше, чем нужно, сумму на наш эфир. Поэтому эфир будет продолжаться. Как всегда, всем спасибо.
0: Да, сейчас, секундочку. Натентера Иванови. Мне кажется, я правильно... Да, смотрите-ка, правильно помнил. Я просто, когда не уверен, предпочитаю перепроверить. Натентера Иванови, да. Есть представитель среди класса турбелярия, ресничные черви, который обитает в кишечнике многощетинковых червей, полихеты, это класс внутри типа кольчатые черви, многощетинковых червей рода нефтис, да, в нефтисах они сидят, в кишечнике. Не очень, не до конца понятны, я бы сказал, детали их взаимодействия, но явно тоже скорее в сторону паразитизма, потому что, учитывая, что у Натентеры редуцировалась в процессе эволюции пищеварительная система, это, а вообще-то у ресничных червей пищеварительная система хорошо развита. Это у паразитических червей, паразитических представителей типа плоские черви из класса цистоды, ленточные черви, которые живут как раз в кишечнике различных животных, у них утрачена в процессе эволюции пищеварительная система. Зачем свою пищеварительную систему иметь, если за тебя и так уже все даже переварили, всасывай себе и все через покровы тела. И вот у Натентеры, которая относится к классу турбелярия, ресничные черви, где абсолютное большинство представителей свободно живущие, вот у Натентеры, которая живет в кишечнике многочетинковых червей рода нефтис, у них утратилась в процессе эволюции пищеварительная система, и это недвусмысленно намекает нам на то, что это все-таки паразит, хотя, скорее всего, сильного вреда тем же нефтисам они, видимо, не причиняют. Но, опять же, речь о паразитизме, поэтому скорее, если мы говорим про представителей типа плоские черви, которые живут внутри других организмов, это всегда паразитизм, не мутуализм и даже не комменсализм. Надеюсь, что ответил на ваш вопрос. Прошу прощения, что так я растекся мыслью по древу.
1: Мы успеем ответить на все вопросы?
0: Я, да, с радостью.
1: Хорошо. Если черви столь примитивны, и они паразитируют на млекопитающих, почему не от всех видов созданы и есть лекарства? Не все паразиты лечатся, например, некоторые в мозговой ткани печени.
0: Так, ну, во-первых, я тут позволю себе обратиться с просьбой. Давайте постараемся уточнять, о каких червях речь. Потому что, да, безусловно, Карл Линней, человек, который в 18 веке создал систематику как науку в таком виде, в котором мы ее знаем, не то чтобы он ее с нуля придумал, он использовал как бы наработки, сделанные за 200 лет, за предыдущие 200 лет до него, но тем не менее. Ох, чуть меня не занесло в историю систематики. Главное себя вовремя останавливать. Так вот, он действительно в царстве животные всех червей объединил в одну единую группу черви. Он, правда, таксон ранга тип не ввел, у него царство делилось сразу на классы, то есть у него был класс черви, потом его последователи, Жорж Кювье, собственно говоря, ввел ранг тип, таксон между царством, ну, таксон — систематическая группа, объединяющая каких-то организмов между царством и классом, тип, и долгое время существовал действительно тип черви. На протяжении большей части 19 века был тип черви, который делился дальше уже на разные организмы. Но на момент середины 19 века словосочетание «линнеевские черви» было у зоологов практически ругательством. Это означало группу, в которую скинули по какому-то формальному признаку, в данном случае по червеобразной форме тела, организмов, с родственными отношениями которых, ну, не получается пока разобраться. Благо, с линнеевскими червями мы все-таки за конец 19 и 20 век и начало 21 более-менее разобрались. Сейчас среди беспозвоночных существует несколько, довольно много, на самом деле, типов организмов с червеобразной формой тела. Ну, из школьной программы есть плоские черви, кольчатые черви, круглые черви. На самом деле, вот мы сегодня даже познакомились еще с ксеноцеломорфами, с немертинами. Есть еще гнатостомулиды, есть еще сипункулиды. Про них, кстати, тоже надо будет, про гнатостомулид, как-нибудь поговорить. Ну, в общем, так или иначе, организмов с червеобразной формой тела много. Соответственно, если вопрос был про представителей типа плоские черви, среди которых, да, большая часть видов – это действительно паразиты, и среди, ну, собственно говоря, трематод, сосальщиков и цистот ленточных червей много, к сожалению, паразитов человека, хотя паразиты человека есть, безусловно, и среди, например, типа круглые черви, и среди типа скребни. Такой еще тип тоже организма с червеобразной формой тела. Тоже, как ни странно, есть паразит человека. Но если говорить про плоских червей, разнообразие паразитов велико. Лекарственные средства против них существуют. То есть мы сейчас можем бороться с большинством паразитов среди типа плоские черви. Но дальше начинаются сложности. Понятно, что если организм паразитирует в кишечнике, избавиться от него относительно просто. Можно протравить все. А если организм живет в кровеносной системе, то все сложнее. А если, ну вот, позволю себе напомнить, что на примере, например, печеночного сосальщика, жизненные стадии многих плоских червей, паразитических, жизненные циклы, прошу прощения, очень сложные. Вот у печеночного сосальщика человек может стать окончательным хозяином половозрелой стадии взрослого червя, промежуточным – моллюском. Но для некоторых существ человек может стать и промежуточным хозяином, что вообще-то значительно опаснее, но про это мы говорили, когда про паразитов говорили, может, там я подробно про это рассказывал. И вот именно промежуточные стадии жизненных циклов паразитических плоских червей могут находиться часто где-нибудь там в мозгу, в глазах, в каких-то других органах. И там проблема в том, что иногда их просто хирургически сложно убрать, а если что-то находится еще и в мозгу, то и какими-то лекарственными препаратами до него сложно добраться. Да и если мы говорим, например, есть такой плоский червь из класса цистоды, ленточные черви, эхинококк. У него взрослая стадия, вот здесь изображен бычий цепень, он длинный, до 1,5 метра. А эхинококк, у него взрослый, этот червяк, он 2-3 сантиметра. Несерьезная, казалось бы, вещь, а вот его промежуточные стадии, так называемые эхинококковые пузыри, могут, ну, почти с футбольный мяч быть. И дальше понятно, если это там, где это легко вырезать, где-то в брюшной полости одно, а если в мозгу, а если в глазу. И самое главное, что убить такую штуковину недостаточно, ее надо извлечь из тела человека. Так что там есть довольно много проблем. Вообще, мне кажется, можно как-нибудь просто сделать недетский эфир, не называть его взрослым, а назвать недетским, и поговорить про всякие ужасы, как раз, которые сопряжены с паразитами, которые могут обитать в человеке, потому что прям ужасных, знаете, есть сейчас модное слово, криповых. Вот криповых примеров паразитизма в человеке очень много, но такой эфир там детским называть, конечно, не надо.
1: У нас были такие серии эфиров ночные, и они были, да, 18+.
0: Да, да. Вот в таком, да, можно будет про это поговорить. В общем, надеюсь, что ответил на ваш вопрос. То есть здесь основная идея в том, что иногда просто сложно чисто анатомически добраться до того места, где находится паразит.
1: А есть ли ядовитые черви?
0: Опять же, наверное, речь идет о плоских червях или вообще о червях?
1: Ну, мы говорим сегодня о плоских, значит, это плоские.
0: Ну, нет, мы говорим сегодня не только о плоских, мы говорим о плоских и тех, кто на них похожи. Да. Смотрите, с ядовитостью. В каком смысле мы говорим о ядовитости? Ядовитость в смысле, в плане того, если их съесть... Я не знаю таких примеров, но, будем честны, плоские черви и похожие на них существа – это не те организмы, которых обычно люди употребляют в пищу. Вот. Если в плане того, что существо, которое могло бы

0: назеленностью, у нее может быть и минус 1 градус, минус 1,5 градуса, может быть. Соответственно, есть довольно много беспозвоночных животных, которые живут при минусовых температурах. Для этого, да, им нужно несколько менять свою физиологию и биохимию, но на самом деле, пока вода вокруг не замерзла, это все решаемо. А понятно, что без воды делать особенно нечего. Вот, поэтому, отвечая на вопрос, есть ли беспозвоночные животные, способные переносить вмерзание в лед, да, есть, но на покоящихся стадиях. Есть ли беспозвоночные, способные жить при минусовых температурах окружающей среды, да, есть. Это многие, на самом деле, ну, это целый набор морских беспозвоночных, но до тех пор, пока вода, собственно говоря, не замерзла.
1: Как говорится, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, наука еще не установила.
0: Да, да. Ну, на самом деле, если мы говорим про представителей царства животные именно, то мы среди известных животных, известных нам животных, и исходя из того, что мы знаем про биохимию и физиологию представителей царства животные, есть небольшое число организмов, которые могли бы некоторое время, не очень долгое на самом деле, выносить марсианские условия, но так, чтобы вести активную жизнь там, нет. Если мы говорим про океаны внеземные, такие, как, например, вот там на спутниках Юпитера мы предполагаем, да, например, Европа, то там тоже есть сложности. То есть, как бы представить себе организмов, которые могут жить под вечным слоем льда, мы можем, но только важно понимать, что, ну, например, океан на Европе, он, скорее всего, очень сильно соленый, плюс там должен быть довольно высокий уровень радиации, потому что Европа попадает, проходит через радиационные пояса Юпитера. В общем, там есть свои проблемы. Но, опять же, представить беспозвоночных животных в общих чертах устроенные, как вот наши беспозвоночные, но несколько со скорректированной биохимией и физиологией для обитания в каких-то внеземных океанах холодных, такое, да, такое можно.
1: Давайте, может быть, немножко ускоримся с ответом на вопросы, чтобы вас не задерживать сильно. А следующий вопрос. У наземных брюхоногих моллюсков не замечена привычка носить в себе фотосинтезирующие организмы? Вопрос, я так понимаю, не по лекции?
0: Ну, мы все равно касались этой темы. Да, я, кстати, сейчас... Ну, ладно, нет, ладно. Сейчас себя просто проверил, потому что я засомневался. Я сказал, что температура океанической воды может быть и минус 1,5 градуса. Вот немножко все-таки переборщил. А хотя нет, может, все, может. Да. Так вот, да, при океанической солености может, прошу прощения. Что касается наземных брюхоногих моллюсков, которые могли бы фотосинтезировать, насколько мне известно, таких нет. Возможно, это связано с тем, что особенности работы пищеварительной системы в наземной среде, они несколько отличаются, и в наземной среде пищеварительная система, ну, ее входная часть работает более жестко, я бы сказал. И нет возможности хлоропласты из поедаемых растений сохранять неразрушенными. Ну, а понятно, в общем, да, наверное, вот так вот я бы ответил, да.
1: Кого-нибудь из этих красавцев заводят в аквариумах или просто дома в качестве питомцев?
0: Ну, если говорить про морской аквариум,

0: аквариум, то вы можете завести там что морских, правда, их не так просто достать, морских ресничных червей, голожаберных моллюсков можно там завести, в принципе, в морском аквариуме, вот хоть ксеноцеломорф, заводите хоть грибневиков бентосных, ползающих, но понятно, что это не просто их найти. А из тех, о ком мы говорили, в аквариуме чаще всего обнаруживаются, правда, обычно их не заводят, а обнаруживают там и дальше пытаются с ними бороться, это представители класса турбелярии, ресничные черви, пресноводные различные ресничные черви, чаще всего относящиеся к семейству планериды, планарии, но не только. Вот такие вот создания. В аквариуме они живут очень интересно. Если они у вас живут в аквариуме, можно проводить с ними эксперименты, разрезать пополам и смотреть, как они регенерируют, например. И вообще очень увлекательные создания. Правда, они небольшого размера обычно, ну что-нибудь в районе сантиметра, хотя есть виды даже нашей фауны, которые достигают там 2-3 сантиметров. В Байкале вообще живут очень большие. Ну вот, наверное, так.
1: Какие самые высокоорганизованные животные замечены в симбиозе с автотрофами? Есть ли среди них наземные?
0: Как я уже сказал, наземные в симбиозе с автотрофами не замечены по одной простой причине. Опять же, тут, наверное, подразумевается эндосимбиоз, когда внутри животного обитают фотосинтезирующие организмы, да, потому что так-то, в общем, есть растения, которые, у которых есть специальные там, разрастания определенных частей тела для того, чтобы в них жили муравьи определенных видов, это тоже ведь симбиоз, причем взаимовыгодный, мутуализм. Автотроф и гетеротроф, муравей животное, да. Но если говорить о именно фотосинтезирующих животных, в кавычках, конечно, да, в переносном смысле, то есть о животных, которые внутри своих тел культивируют фотосинтезирующие организмы, то в наземной среде все же нет, потому что культивировать в своем теле удобно одноклеточных организмов, а одноклеточных фотосинтезирующих организмов в наземной среде мало. Они есть, но их мало, и они обычно, представить их обитающими, то есть если уж ты приспособился к обитанию в наземной среде, то если ты одноклеточный, то, в общем, для тебя внутренняя среда другого организма, она уж слишком сильно отличается, поэтому в водной среде такое, ну, не то чтобы очень распространено, но регулярно встречается достаточно, причем в разных группах организмов, как мы уже поняли, на самом деле, и среди брюхоногих моллюсков, и среди двустворчатых моллюсков, и среди губок, и среди ксеноцеломорф, которых мы упомянули, и среди еще некоторых организмов есть такие вот мутуалистические отношения с одноклеточными фотосинтезирующими организмами, там, устрекающих у огромного количества, которые используют одноклеточных фотосинтезирующих организмов в качестве эндосимбионтов, внутренних сожителей тела, на суше все-таки такое не встречается.
1: Следующий вопрос. Немного не в тему, но если, например, паразит умеет маскировать себя от иммунной системы хозяина, и он, паразит, заболевает раком, то утянет ли он за собой хозяина?
0: Вообще раковые заболевания у беспозвоночных животных – это потрясающе интересная тема, которую сейчас активно начинают изучать, уже довольно многое узнали, но только начинают изучать. Только сразу могу сказать, не пугайтесь. Для двустворчатых моллюсков, для мидий показаны заразные формы рака, онкологических заболеваний. Ну, тут, конечно, сложности с тем, что мы называем раком. Давайте в таком широком смысле слова, да, потому что в русскоязычной литературе и в англоязычной, да, чуть-чуть по-разному. Ладно, бог с ним. если в широком смысле слова, как клетки, которые, грубо говоря, нарушают договор с остальным организмом, отказываются своевременно умирать и начинают бесконтрольно размножаться, если мы как бы все вот такое называем словом рак, то у двустворчатых моллюсков есть заразные формы рака, которые передаются от одних особей к другим, потому что просто как бы особи, из особей выплывают отдельные клетки, которые засасываются в других особей, и там вызывают, ну, собственно говоря, заразный рак. Ну, конкретно у двустворчатых моллюсков это для одной из форм лейкоза, так показано. Но такого, чтобы осуществлялась передача не, не внутри одного вида, не в крайнем случае между близкими видами, а между настолько разными организмами, такого все-таки неизвестно. Более того, что касается онкологических заболеваний, плоских червей и, соответственно, паразитических плоских червей, здесь я вообще ничего не могу сказать, потому что плоские черви с учетом их способностей к регенерации, с учетом, что значительная часть клеток их тела представляют собой необласты, клетки, которые способны преобразовываться, в принципе, в другие типы клеток тела, и они легко чинят какие-то неприятности, я тут вообще не могу быть, в общем, не уверен, что у них с раковыми заболеваниями. То есть, например, у моллюсков раковые, в широком смысле слова, раковые заболевания есть. У плоских червей, честно могу сказать, я не знаю. Гипотетически, да, могут, наверное, но я вот конкретно про плоских червей не скажу. Ну и уж точно, даже если есть, человеку это передаваться не будет.
1: Интересно, сколько степеней червяков в червяках могут быть?
0: Червяков в червяках?
1: Ну как, матрешки.
0: Вы имеете, наверное, в виду... Какая последовательность вложенных друг друга в паразитов может быть?
1: Да, да, сколько?
0: Ну, давайте попробуем представить. Честно могу сказать, что, из примеров, когда один организм в червеобразной форме тела паразитирует в другом организме с червеобразной формой тела. Вот есть тип кольчатые черви, класс полихета, многощетинковые черви, род Нефтис. В Нефтисах живет Натентера иванови, это представитель класса турбилярия, ресничные черви, типа плоские черви. Вот это червяк в червяке. Других таких примеров я, честно говоря, не знаю. Наверняка в кольчатых червях, учитывая их разнообразие, должны быть еще какие-то паразитирующие круглые или плоские черви, но вот других таких конкретных примеров, честно могу сказать, что не знаю. А так вообще вложенность вот этих паразитов можно, если в принципе посмотреть, какими бывают паразиты, и учитывать еще бактерии и вирусы, то может быть достаточно длинная цепочка вот паразитов в паразитах в паразитах. Да.
1: Правильно ли личинки насекомых называть червями?
0: Есть слово «червь» в бытовом понимании. Что значит червь в бытовом понимании? Это что-то вытянутое и изгибающееся. Ну, может быть, ну, собственно, про то, что там библейский змей, что аки-червь будет ползать на брюхе своем, недвусмысленно намекает нам, что как вот бытовое слово «червь», оно подразумевает любое существо с червеобразной формой тела. Есть ящерицы с червеобразной формой тела, есть амфибии, собственно, червяги с червеобразной формой тела, есть рыбы с червеобразной формой тела, угри. Есть представители такой группы круглоротые, миноги и миксины. Это тоже представители. Это все, если что, я сейчас перечисляю позвоночных животных, представителей подтипа позвоночные с червеобразной формы тела. Есть уж среди беспозвоночных животных огромное количество организмов с червеобразной формой тела. Червеобразная форма тела – это просто, да, там, у многоножки, например, это представитель типа членистоногие, тоже вообще-то червеобразная форма тела. Червеобразная форма тела – это что-то вытянутое, больше, чем широкое, которое передвигается, как-то изгибая свое тело. Все. Червеобразная форма тела независимо возникала у совершенно разных типов животных, просто при, например, переходе к ползающему образу жизни или кроющему образу жизни. Поэтому есть личинки насекомых, тело которых похоже на червей. Ну, личинки каких-нибудь, например, там, гусеницы тоже похожи на червяка. Но есть совсем с червеобразной формой тела, как, например, личинки мокрецов. У них водные личинки. Мокрецы – это, знаете, вот есть мошки маленькие, где-то 2-3-миллиметровые, 4 скорее миллиметровые, неприятные, очень больно кусающиеся кровососы. А есть еще более мелкие мокрецы. На них, когда вас кто-нибудь кусает, а вы не видите прямо, кто это, вот это вас мокрец кусает. У них личинки с вполне себе червеобразной формой тела, которые изгибаются. А если же мы говорим в зоологическом смысле слова «червь», то исторически, я про это уже упомянул, название черви относилось к типу черви, которые существовали на значительном протяжении, там, в конце 19 века, затем туда спину скинули просто всех без...
1: Что случилось?
0: Не знаю, я ничего не трогал.
1: Просто прервалась связь.
0: Ну, я вот вообще не это самое.
1: Просто прервалась связь, зависла, у вас полностью соединение. Угу. Ага. Ну, продолжаем.
0: Мы в эфире, да, уже обратно?
1: Да, да, да. Угу.
0: Так, ну я, собственно, ответил на этот вопрос.
1: Да, да. Ну, осталось два вопроса. Угу. Два вопроса, и больше их не принимаем, потому что мы уже почти в 2 часа в эфире. Будем завершать на сегодня. Вы вроде обещали рассказать про червей космонавтов, которые могут жить не на Земле. Или я пропустил? Это вот наш слушатель спрашивает.
0: Нет, у нас была уже был эфир «Самые выносливые». В прошлом году, если мне не изменяет память, там я как раз рассказывал про беспозвоночных, которые способны переносить самые-самые-самые неблагоприятные, казалось бы, и экстремальные условия. Вот там, да, я упоминаю, какие из беспозвоночных в целом вообще могли бы выдерживать условия открытого космоса. Поэтому можно просто посмотреть этот эфир. То есть такой у нас был отдельный эфир. Вот. Если вопрос про это, то рекомендую к этому эфиру обратиться. Я там постарался как раз про это рассказать.
1: И последний вопрос. Вредят ли комнатным растениям живущие в горшках дождевые черви, занесенные с принесенной землей? Такой вопрос.
0: Ну, понятно, что растениям дождевые черви вредить не могут. Дождевой червь, дождевые черви по типу своего питания – грунтоеды. Они пропускают через себя грунт, переваривают там, что можно переварить, и, собственно, выталкивают из себя. Делая это, они перекапывают грунт и улучшают его аэрацию, ну, как бы поступление кислорода в грунт. Другое дело, понятно, что если вы, не знаю, какие-нибудь там растения выращиваете в горшке из семян, то маленьким растениям они могут повредить, ну, чисто механически просто, что именно в этом месте он сделает ход и как-то вытолкнет это растение. А это единственный вариант. Таким крупным растениям нет, конечно. Растения только спасибо скажут.
1: А мы говорим вам спасибо за отличный эфир. Почти 2 часа, не почти, а 2 часа в эфире. Большое спасибо, да?
0: Да, спасибо за внимание. Увидимся. И до новых встреч.
1: Через 2 недели.
0: Да.
1: Все, до свидания.

0: Доброе утро. Сегодня в утреннем отборе будет не очень веселая тема, но для меня очень важная. И начну эту историю, пожалуй, с самого конца. 1 сентября 1914 года в зоопарке Цинциннати умерла голубка по имени Марта. Уже несколько лет к этому времени она жила в одиночестве, по этому поводу стала малоподвижной, у нее были какие-то заболевания. И возраст ее на этот момент оценивался не то 17, не то 29 лет. То есть это событие было весьма ожидаемое. Но дело в том, что это был последний представитель вида странствующих голубей на нашей планете. Но самое потрясающее в этой истории, что за 100 лет до этого эти голуби были самыми многочисленными птицами. И в разное время и оценивается их количество от 3 до 5 миллиардов. И трудно себе представить, как за такой срок, меньше чем 100 лет, эти голуби практически исчезли с лица Земли. Ну, не практически, а фактически исчезли с лица Земли. Я хочу вам показать первое изображение этого голубя. Это книга британского орнитолога Марка Гэтсби. И, по сути, это вообще первое такое сочинение, посвященное флоре и фауне Северной Америки. Книга была напечатана в 18 веке, в 1743 году. И вот оно, первое изображение. Оригинальная акварель этой книги находится в коллекции королевской британской семьи, а мы можем посмотреть изображение, напечатанное с этого издания. Птица эта была уже известна и ученым, и простым людям. Она известна вообще испокон веков и коренным жителям Америки. И вообще трудно было ее не заметить, потому что эта птица была достаточно крупная. Ее размер был плюс-минус 40 сантиметров. А самцы были вот так ярко окрашены, имели такую розовато-оранжевую грудку. И плюс ко всему, стаи были весьма многочисленны. Тут идешь, бывало, по улице, на тебя налетит стая в 20 птиц, уже, мама дорогая, не знаешь, куда деться. А эти стаи насчитывали количество десятки и даже сотни тысяч. Это огромное количество этих птиц, которые полностью затемняло небо. И передо мной лежит один лист. Это самое известное изображение странствующего голубя. И наиболее частое публикуемое. На самом деле это самый дорогой лист, который когда-либо держал в руках. Да даже что говорит, что лист. Это вообще самая дорогая вещь, которую я держала в своих руках. Про издание «Птицы Америки» Джона Джеймса Эдюбона мы обязательно снимем большой ролик, и мы расскажем, в чем уникальность этого издания и именно нашего конкретного экземпляра. Эдюбон изобразил птиц в полную величину. И здесь он уже изобразил пару голубей в такой несколько романтической обстановке, когда они либо ухаживают друг за другом, либо заботятся друг о друге. И это изображение вообще-то поддавалось критике, поскольку голуби так делают, но обычно у них другая поза. Они сидят друг с другом рядом, бок о бок. И у голубя должно быть более такой распушенный хвост при этом действии. Но Эдюбон был не только орнитолог, но и художник-анималист. И поэтому он хотел придать некой динамике этого рисунка, некого движения. Поэтому он изобразил их в такой позе. А к своему вот этому изданию альбома с изображениями Эдюбон несколько позже издал вот такой сборник. Это не только описание птиц, но и такие дневниковые заметки. И он был свидетелем, очевидцем, он видел эти стаи. И странствующему голубю посвящена целая глава. Я не знаю, мне кажется, это очень интересно написано. Я читаю с большим удовольствием, с большим интересом. И он рассказывает о том, как летом, вернее не летом, а уже осенью 1813 года, ему было необходимо совершить свой обычный маршрут из того города, где он жил. И это был такой небольшой трехдневный маршрут. И он по дороге заметил пролетающих голубей, стаи голубей. И он решил посчитать не количество птиц стаи, вы сами понимаете, что это невозможно, а просто пролетающие стаи. И за 21 минуту он насчитал 163 стаи. И на протяжении всего его пути, трехдневного пути, эти голуби летели, летели, это было бесконечное число. Он говорит о том, что это был теплый день, был солнечный, светило солнце, никакой грозы не было. Но голуби настолько плотно прикрывали этот солнечный свет, что было ощущение такого предгрозового неба, как будто вообще сейчас разразится гроза. Еще интересно, он замечает, не знаю, на самом деле, так это или нет, что стаи следовали одна за другой, и если вдруг на стаю нападала какая-то хищная птица, а птицы эти были очень маневренные, очень быстро летали, они такие огибали этого хищника, очень красивые маневры проделывали, и хищник, я думаю, что на самом деле-то обалдевал от такого количества птиц, но следующая стая, следуя за ним, делала те же самые пируэты. И если человек какой-то заметил это и застыв в изумлении, смотрел на небо, достаточно не разглядел, он мог дождаться следующей стаи, но это было прям буквально секунды, и они делали тот же самый пируэт и маневр. Конечно же, благодаря такой многочисленности, эта птица была легкой добычей, она даже не была мишенью. Убивали эту птицу люди испокон веков, даже коренные американцы. Но делали они это гораздо аккуратнее, чем люди 19 века. Некоторые племена мигрировали вслед за этими стаями и организовывали стоянки. Но охотились они очень аккуратно только на возрастающих птенцов, которых вытаскивали высокими палками из гнезда, стараясь не потревожить взрослых птиц. У племени, которое называлось Сенека, было специальное обозначение этой птицы, которое в переводе означало «большой хлеб». А в 19 веке, во-первых, в Америку стали приезжать переселенцы. Количество жителей резко увеличилось. Люди стали обрабатывать землю, распахивать, стало развиваться сельское хозяйство. И, конечно, в первую очередь фермеры признали эту птицу вообще-то вредителем. Поэтому ничего зазорного не было в том, что ее убивали. И убивали ее совершенно невероятными каким-то количеством способов. Во-первых, когда эта стая летела, ее было достаточно нетрудно поймать. Вообще и кривой, и косой мог в них попасть. И бросали палки, кидали каштаны, помимо того, что использовали ружья, конечно, и убивали их какими-то тысячами, все это исчислялось тысячами. Эту птицу использовали как в конкурсах по стрельбе, ловили этих голубей и выпускали как тарелочки. И обычно вообще участвовала в этом молодежь. И для того, чтобы получить приз, нужно было убить 30 тысяч голубей вообще за это время. Натягивали такие сети, там насыпали зерно, а птицы это летали не очень высоко. Они вообще высматривали, где лежит, где можно поживиться, где есть какая-то еда. Они, собственно, и перелетали из-за того, что они объедали все вокруг и летели на новые места, где можно было найти еду. А питались они вообще зернами, плодами, желудями, каштанами, ягодами. Поэтому представляете, что эта стая достаточно быстро объедала окрестности того места, где они скрывались или там ночевали, стоянки свои, и перемещались на новое место. И летели они невысоко, они выглядывали, они видели это зерно, опускались и попадали в такие туннельные сети, которые закрывались веревкой, и они попадали целыми стаями. Иногда выкапывали траншеи, на которых, посыпали зерно и тоже, соответственно, отстреливая этих голубей. Был еще такой способ охоты, когда ловили голубя, зашивали ему веки, привязывали на веревку. И когда пролетала стая, то дергали его за веревку так, чтобы он прижимался к земле. И пролетающая стая видела, что голубь ест что-то интересное, что-то вкусное, и тоже попадалась в эту ловушку, опускаясь ниже. Но этого казалось мало. Люди специально искали места стоянок. Приходили туда большими вообще своими поселениями, от мала до велика, вооруженные палками и ружьями, привозили с собой свиней. Они дожидались, когда ночью голуби садились на деревья, поджигали эти деревья, использовали серу, срубали эти деревья так, что они как по принципу домино падали друг на другу. Птицы оказывались на земле, их убивали, целыми кучами складывали. А то, что они не собирали, то уже пускали этих свиней, которые подъедали. А потом на это пиршество приходили дикие звери, которые, все съедали вокруг. Это и лисы, и волки, и рыси, и медведи, и хищные птицы. В общем, всем было хорошо, кроме странствующих голубей. И самое еще один способ был ловли, когда птицы останавливались во время гнездования. Там они достаточно долго задерживались на определенных местах, и у них были птенцы, которые были не способны к полету. И там тоже срубали деревья, вытаскивали этих птенцов. Мясо голубей солили в бочках или мариновали. И в начале 19 века стоимость была небольшая, за одного голубя просили 1 цент, а уже вот к середине, ко второй половине 19 века настолько подешевело, что за пару полцента. То есть рынок был перенасыщен вообще этим мясом, но людей это не останавливало, они лупили и мочили этих голубей. И Адюбон, видимо, эта тема вообще поднималась уже неоднократно. Хотя и в книге и Кэтсби говорится о том, что голубей убивают в невероятных количествах. И Адюбон пишет, что несмотря на то, что вот так много их убивают, я не думаю, что они могут исчезнуть, потому что если они могут исчезнуть, то исчезнут они только потому, что вырубают леса. А эти птицы настолько плодовитые и многочисленные, что невероятно, что можно их вот полностью истребить. Тем не менее, уже к середине 19 века голубей становилось все меньше и меньше. И уже в 1852 году был подан первый законопроект, в котором просили какие-то меры принимать по охране этих голубей, по уменьшению отстрела. Но специальная комиссия приняла решение, что это необоснованная вообще просьба и ничего страшного не грозит. Уже к 70-м годам стало очевидно, что стаи редеют, их становится меньше, и приняли специальный закон, который ограничивал отстрел голубей хотя бы на период гнездования и в районе 3 километров от места гнездования. Но одно дело это принять закон, другое дело начать его исполнять. И, видимо, не так четко его исполняли, потому что уже в 1890-х годах голубей практически не стало. Их уже редко где встречали. Среди простых людей было мнение о том, что голуби собрались и полетели в Австралию через океан, там попали в какую-то грозу и потерялись, и исчезли. Но на самом деле люди-то их истребили. А в зоопарках в это время голуби содержались. Еще Адюбон пишет, что он поймал 350 голубей и отправил их в Европу, и они там жили и размножались. Но к началу 20 века этих голубей становилось все меньше и меньше, и в 1914 году уже осталась одна Марта, которая до конца года этого и не дожила. Последний голубь на свободе, по разным сведениям, вроде был убит в начале 20 века, в 1900 году. Мальчик случайно убил этого голубя, который вообще-то присоединился к стае других голубей, он его не распознал и убил. В 1910 году была объявлена награда тому человеку, который найдет гнездование диких голубей, но, увы, ах, этих голубей не нашли, и их сейчас уже нет. В разных, естественно, научных музеях сохранились 6 скелетов этих голубей и около 1500 чучел и тушек. И в нашем музее тоже есть. Мы сейчас пойдем в хранилище орнитологии и посмотрим на наши экземпляры. Но прежде чем мы пойдем в хранилище, я хочу сказать очень важную вещь одну, сделать такое небольшое отступление. Это важно для меня и для нашего музея. И это издание «Птицы Америки», и те чучела, которые мы с вами будем смотреть, и много чего очень редкого, красивого, интересного, что есть в нашем музее, поступило в 1919 году в составе национализированной коллекции Алексея Степановича Хомякова. И нам, конечно, очень интересно узнать о нем, узнать какие-то аспекты его жизни, и что-то мы уже узнали, но на самом деле не все. Мы знаем, что он представитель известного дворянского рода и полный тезка своего двоюродного деда Алексея Степановича Хомякова, философа, поэта, знакомого с Пушкиным человека. И про него как раз очень много что можно узнать и найти. А про нашего Хомякова какие-то такие отрывочные сведения. Мы знаем, что после известных событий революционных начала 20 века он покинул территорию Российской империи и всю оставшуюся жизнь провел за границей, по разным сведениям, не то в Париже, не то в Швейцарии, но ничего более конкретного мы не знаем. Мы также не знаем, как он выглядел, у нас нет его портрета, изображения, и поэтому я хочу обратиться к вам с просьбой, если вы что-нибудь о нем знаете, или знаете тех людей, которые о нем знают, или можете подсказать, где что-то можно поискать, мы будем очень благодарны, это очень важное для нас дело и очень полезное. Но сейчас пройдем в наше хранилище. Ну что, ждем тебя, тоскую. Показывай свои закрома. Они тебе все вместе стоят, эти странствующие голуби?
1: Да, все вместе летают.
0: А летают даже?
2: Этикетки-то, да. Вот они.
0: Ну доставай их всех, сейчас будем конкурс красоты проводить.
2: Вот они, этикетки-то.
1: Это старые этикетки?
2: Да надо отсканировать, пользуясь случаем. Что... Вот странствующий голубь. Вот так они летали.
0: Покаж.
2: Вот. Вот умножь на миллион.
0: На миллиард?
2: На миллиард умножь. И как раз будет то количество, которое имелось.
0: Давай еще доставай нам.
1: Хватит вам.
0: Ну нет, а мы хотим конкурс красоты провести. Понял. Так, подожди, значит, вот этих 3, 4, 5, да? 5 штук у нас.
1: Сколько тебе надо-то?
0: Все.
1: Вот все.
0: 5 или 6. Ну вот я вижу 5.
2: Где? Еще один с горлицы, который есть. На одной
0: где
2: полке.
0: Где у тебя с горлицы? Давай. Нету, да? Ну ладно, давай.
1: А расскажи. Что нету? Вот она.
0: А вот, ну отлично. А расскажи мне, это кто? Самец или самка? Две самки и самец? Или как это?
1: Nobody knows.
0: Никто не знает?
1: Да.
0: Почему?
1: Ну потому что.
2: Потрохов нет.
0: А, не, ну а пока по окраске вы же не можете определить? Вы товарищи орнитологи.
1: Ну, ладно.
0: Я скажу, это два самца, это самка. Так, да?
2: Ври.
0: Не, ну правда неизвестно,
1: что... Ради бога.
0: Ну ладно.
2: Там один молодой.
1: Как вы хотите. Вот это, скорее всего, самцы. Вот это, по крайней мере.
0: Вот это,
1: скорее всего, самка. Вот это тоже самка.
0: А, то есть это... один самец и две самочки.
1: Ну, да.
2: Тут, по идее, наверное, самка, самец и молодая птица.
0: А почему спрятаться-то? Иди сюда. Ты кого боишься?
2: Да, по-моему, пока
0: я... Я хотела, знаешь, Жень, тебя спросить сюжет такой вопрос. Нет. Птица была многочисленная, несомненно, там играла какую-то роль, да, во всем вот этом кругообращении. Вот после того, как она вымерла, выяснили, что стали чаще возникать, например, пожары, хотя непонятно,
1: что
0: почему.
1: Что тебе лучше?
0: Посмотри, Жень.
1: Это для мох.
0: Как ты думаешь, что это? Это гнезда для птичек. Вот, стали часто возникать пожары. Потом появилось огромное количество этих желудей, которых никто не ел. Их стали есть эти какие-то, по-моему, белоногие мыши. А белоногие мыши – это переносчики болезни Лайма. Вот, не стоит ли нам восстановить странствующего голубя и выпустить его на простор? Как вы думаете? Чтобы справиться с болезнью Лайма?
2: Я не думаю, что количество пожаров связано как со странствующими голубями. Потому что время меняется. Мобильные телефоны почему изобрели? Потому что странствующие голуби, что ли, исчезли? Не надо связывать в одну кучу причин и следствий. Здесь, мне кажется...
0: Но нет. Не имеет смысла его восстанавливать. Как? Ведь и работы такие ведутся.
2: Да суть-то в чем? Во-первых, его сейчас невозможно восстановить на нынешнем уровне развития науки. Поэтому можно тратить огромные деньги, любые, совершенно не рассчитывая ни на какой результат. Может быть, эти деньги лучше использовать на сохранение того, что еще есть? Или хотя бы улучшить среду обитания тех видов, которые сейчас страдают от ее исчезновения, изменений и прочего?
0: Ну, то есть никогда мы не увидим такой вот стаи, которая закроет небо?
2: Да, может быть, увидим. Это компьютерная графика творит чудеса. Но непонятно, зачем. Можно восстановить все, что угодно, включая какую-нибудь дикарскую фауну. Точнее, нельзя на нашем уровне развития науки. А если даже можно, первые методы, они будут чрезвычайно дорогие. И получишь в результате зомби, которые надо там на каждом шагу лечить, поддерживать. Это мне напоминает, понедельник начинается с субботы, как там кадавра производили,
0: угу.
2: И ни разу это не кончилось. Потому что кадавр, он и есть кадавр.
0: Но
2: биологический вид, я даже не представляю, как можно установить, потому что там цена же внутривидовое разнообразие генетическое.
0: Угу.
2: А тут ты что получишь? Какое-то искусственно созданное существо, которое хромое со всех сторон, как Франкенштейн, из кусочков сляпанное. Или это выведешь, можно вывести из сизаря породу голубей, которая будет очень похожа.
1: Конечно.
2: Даже, может быть, и не отличишь. Потому что отбором такие чудеса создаются искусственно, что можно вывести, но это будет оболочка с виду такой же, но совершенно все другое.
0: Я вас не просто так спросила, потому что каждый раз, когда рассказываешь, что животное пропало, то люди пишут в комментариях, а можно ли его восстановить, а нужно, а давайте скинемся.
2: Когда-нибудь.
0: Поэтому я и спросила, чтобы ты компетентно рассказал, почему не стоит. Может быть, когда-нибудь мы сможем этим заниматься.
2: Сейчас пока это
0: хайповская
2: спекуляция.
0: Когда мы все дела переделаем, у нас будет куча денег, а делать нечего.
2: Или хотя бы это будет простым относительно дешевым процессом. Потому что, допустим, там 30 лет назад расшифровка генома человека была там определенной фантастикой, которая стоила невероятных денег. Сейчас это все там укладывается, не знаю, в $1000 весь геном. Когда-то это стоило миллиарды долларов и занимало там 20 лет.
0: Угу.
2: Сейчас все проще. Просто надо дождаться, когда созреет. Оно созреет, наверное. Но в любом случае, там же причина-то не в голубе. а в том, что у него просто землю, на которой он обитал, вырвали из-под лап, из-под крыльев. Там теперь совсем другие ландшафты, там растут другие растения. И вот так выпустите миллиард голубей туда, что скажут фермеры про свою кукурузу?
0: Но все равно скажет что-нибудь позитивное в конце.
3: Не, ну знаешь, интересно мне вот знать, когда мы говорим о странствующем голубе с Ириной, Игорь такой: зачем это, ну, Женя, зачем? Ну, зачем? Гня, да. Зомби, хрень. Игорь, а вот хочется дрон-то? Два дрон-то я бы посмотрел. Вот, ну,
2: это, да, я много чего бы посмотрел. Я много чего посмотрел, но...
1: Да, даже... Киев посмотрел бы. Да, да.
2: Посмотрел бы.
1: Взором посмотрел.
2: Да, интересно. Да, но с другой стороны, вот все, что сейчас вокруг этого крутится, не более чем спекуляция.
3: Нет, я правильно понимаю, не только в разговоре, что мамонта мы не восстанавливаем. Не будем восстанавливать.
1: Слушайте, мамонта. Мы чем занимаемся? Вы едите тогда.
4: На самом деле,
1: да. Пространствующих голубей вы еще хотите
2: действовать. Пока все это хайп и спекуляции, да. Ну, вообще-то, восстановлением мамонтов занимался зоопарк Сан-Диего, потому что есть люди богатые, которым просто хочется вот денег куда-то надо вложить, какую-нибудь такую рекламную кампанию. Это, естественно, восстановление мамонта, это же самое великое дело, которым только можно заняться человеку, да? Вот, поэтому вот зоопарк Сан-Диего, ну они...
1: Я не
2: когда попали эти деньги в руки,
1: ничего ни во что, вот во себе, во все это восстановление, ни в коем случае мы болеем, мы убиваем все на этом шарике. Мы убьем все, рано или поздно. Ничего мы не восстановим. Мы восстановим только штучно, чтобы показать или там побаловаться. Ничего, не все остальные ерунда.
0: Я хотела сказать, что он не просто так напрасно умер. Между прочим, люди столкнулись. Напрасно. Его массово убивали, незаслуженно совершенно. И жестоко убивали. И люди тогда сколыхнулись, и это был первый, вот когда на глазах такая многочисленная масса пришла в ноль. И, между прочим, тогда благодаря нему сохранился бизон, потому что он тоже был на грани вымирания, и люди спохватились и сохранили.
2: Мне кажется, это все не настолько связанные вещи, как
1: да,
2: мы
1: издалека.
2: Скорее всего, тут в огороде бузина, а тут вот в Киеве дядька.
0: Ну, может быть и так.
2: Это сейчас мы смотрим, обобщаем, все эти процессы происходили не мгновенно.
0: Нет,
2: все это на протяжении жизни нескольких поколений происходило.
0: Ну, просто с голодом
2: никто
0: очень
2: так на глазах не увидел.
0: Очень поздно спохватились, так на глазах когда расставило. Они уже подумали, что год надо уже что-то принимать.
1: Поздно,
0: закон,
1: когда уже не было.
0: Когда уже не было.
2: Опять же, я думаю, что нам кажется, что прям важнее события не было, а я думаю,

0: Живут они...
1: Кстати, неземной. Нет прохода, нет пещерного города, нет обиталища марсиан. Это игра света и тени, и не более того. Вообще игра света и тени часто преподносит нам удивительные образы, которые наш мозг интерпретирует в силу известных ему на Земле образов. Ну а двери – это то, что мы видим каждый день. Поэтому первое впечатление у нас, конечно, было, что это дверь на Марсе. Это не дверь. Надеюсь, мы найдем входы в марсианские пещеры. Я вам скажу по секрету, мы их уже нашли и скоро в них проникнем. Ну, наконец-то мы нашли способ связи с марсианами. Знаете, когда-то на Земле тоже были такие идеи. Как бы мы могли марсианам сообщить о себе? Например, немецкий математик Гаусс предложил как-то вырубить в нашей тайге прямолинейные просеки в виде теоремы Пифагора и засеять их пшеницей. Тогда желтый рисунок на зеленом фоне тайги будет виден марсианам в телескоп, и они сразу поймут, что на Земле есть математики, ну, по крайней мере, ученики 5 класса, которые знакомы с теоремой Пифагора. Может быть, и марсиане поступили так же? Черный и белый песок на Марсе похож на изображение азбуки Морзе, как мы ее рисуем на бумаге. Точки и тире, точки и тире. И вот, сотрудница американского космического агентства НАСА Вероника Брей предположила, что можно расшифровать эту марзянку, и попробовала это сделать. В основном в этом тексте присутствуют три латинских буквы – И, I и S. Почему? Да очень просто, потому что на азбуке Морзе это самые простые выражения. Одна точка И, две точки I, три точки S. Вот так просто расшифровалось, но никакого сообщения эта абракадабра, конечно, не несет. А может быть, мы просто еще не знаем марсианского языка? Но откуда они знают азбуку Морзе? Что это мы все о Марсе? Да, о Марсе. А у нас тут Луна. И на ней тоже есть интересные находки, например, ржавое железо. Но не подумайте, что это остатки наших космических аппаратов. Они, как правило, сделаны из дюраля, из титана. Ржавеет-то железо. И железо ржавеет либо в присутствии воды, либо в присутствии свободного кислорода. Ржавое железо, ну то есть окислы железа ферм-2О3 и ферм-3О4, найдены в тех образцах грунта, которые недавно привезли на Землю космические аппараты, изготовленные в Китае. Впрочем, они найдены и в других местах Марса, например, с орбиты с помощью орбитальных аппаратов индийского производства. Китайские и индийские ученые пытаются объяснить, каким образом ржавое железо появилось на поверхности Луны. В недрах Луны, может быть, есть жидкая вода, но на поверхности ее нет. Однако, я уже говорил, что поверхность Луны постоянно бомбардируется микрометеоритами. И они, ударяя по грунту марсианскому, вызывают маленькие такие микровзрывы, которые разрушают минеральную структуру и освобождают в чистом виде и железо, и кислород, вызывая их частичное соединение и образование ржавчины. Таким образом, ржавчина на Луне – это не наша.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, я Алексей Семихатов. Мне всегда казалось, что у ученых ненормированный рабочий день. По той причине, что занимаются они своей задачей столько, сколько требует сама задача, а не установленная продолжительность рабочего дня. И потому что я не раз и не два видел, как перед тем, как на ночь запрут институт, из него убегают те, кто засиделся за своей проблемой или у своего прибора. И потому что тем, кто приезжает с визитом в западные университеты и научные центры, неизменно объясняют, как именно отпирать двери по воскресеньям и праздникам. И потому еще, что ученые думают о своей задаче и тогда, когда прямо ею не занимаются. Стоит ли напоминать, что Менделеев увидел свой закон во сне. Это, конечно, означает, что он думал об этом постоянно. Да и Ньютон, когда его спросили, как же он пришел к своему закону тяготения, ответил очень просто. Я все время об этом думал. Я полагал, что примерно это и называется ненормированный рабочий день. Однако Кодекс законов о труде говорит, что ненормированный рабочий день – это особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. Картина, которую я описал, имеет несколько ключевых отличий. Во-первых, не отдельные работники, а большинство. Не эпизодически привлекаться, а делать так постоянно. Но главное, пожалуй, ни по какому не распоряжению работодателя. Работодатель вообще не в курсе, а просто потому что... А как еще, когда задача узнать и понять что-то, чего никто не знает? Добро пожаловать! Сегодня у меня в гостях кандидат физико-математических наук Лев Владимирович Дудко. Здравствуйте. И кандидат физико-математических наук, доктор философских наук Аркадий Исаакович Липкин. Здравствуйте и большое спасибо, что нашли время сюда прийти. Ульянову Ленину принадлежит фраза, цитируемая не меньше многих других: «Электрон так же неисчерпаем, как и атом». Современная картина мира говорит нам, что с электроном как-то явно не получилось, а вот хорошая переформулировка могла бы звучать как «адрон», также неисчерпаем, как и атом. Насколько я понимаю, в достаточной степени неисчерпаем, но совсем не так, как атом. Это я предлагаю сейчас обсудить, только сначала мы посмотрим видеосюжет.
1: Из-за вполне понятной склонности человеческого ума объять необъятное, мы стали чуть ли не с панибратством рассуждать о миллиардах световых лет, в которых расположилось невероятно огромное и удивительно интересное мироздание. С легкостью, достойной лучшего применения, ввели в обиходный арсенал немалую обойму слов. Большой взрыв, такой же, но с обратным знаком, большой хлопок. Рассуждаем о гроздях вселенных. Сколько их? Представляете, даже не спорим. То ли стыдимся друг друга, то ли не совсем ясно представляем, о чем же все-таки с опломбом говорим. Пробралась непонятно как оценочная цифра количества этих самых вселенных. Их якобы 10 500. Что тут поднялось? Будто имя Господа в суе исказили. Их, оказывается, стыдно не знать 10 в 500 степени. Впрочем, когда стихнут страсти и новые игрушки появятся в мозгах теоретиков, ясно, что обе цифры окажутся до наивности неверными. Вряд ли они проверку на корреляцию с числом всех имеющихся в мироздании атомов выдержат. Впрочем, пошумят и забудут. Кто же до скрупулезности опускается, когда мультивселенские страсти кипят? В микромире почему-то спокойнее, хотя и там планировали земной шар в микроскопическую черную дыру провалить. Она с высокой долей вероятности должна была образоваться при столкновении на Большом адронном коллайдере двух элементарных частиц. На субсветовых скоростях, естественно. Пронесло. Но покой нам только снится. С легкой руки поэта Александра Блока настолько в вечное беспокойство поверили, что тут же скорость света в эксперименте превзошли. Одумались, правда, почти сразу. Признали ошибку. Короче, страсти кипят и в бесконечно большом, и в бесконечно малом. Но в макромасштабы тут же воскликнули гигантоманы. Но знаете, вряд ли правы они. Не в масштабах дело. В словах. поверхностно, к сожалению, изученная проблема, но ярко она проявляется в политической сфере. Великая французская революция, Великая Октябрьская. Весь мир насилием мы разрушим. Прям-таки все мироздание зашаталось. А теперь и мы термины употребим. Жертв, конечно, не меньше, но осознание, согласитесь, другое, помельче. Подальше от коренного переустройства мира и нынешнее поколение уже не будет жить при коммунизме. И неподкупная воля кровавого убийцы Робеспьера куда-то испарилась. Признаемся, столько всего наворотили до сих пор. Стыдно. В науке, между прочим, другое, но чем-то сходное по внутренней сути. Причем одними только покаяниями о травле генетики, к примеру, или кибернетики, проблем не объяснишь. Сколько их было, ложных путей, на заблуждениях взращенных, но силу набиравших нешуточную, из-за субъективных и объективных обстоятельств. Прояснялось постепенно, но разбирались, как правило, и отлетало наносное. Появились действительно незыблемые законы естествознания, и не на слонах, китах и черепахах стоит нынешняя цивилизация. На величайших законах, выстраданных подлинной наукой.
0: Не на китах стоит современное научное знание, а на то, что мы сейчас знаем. Ну, давайте для простоты об устройстве микромира, да, или для конкретики об устройстве микромира. То, что мы сейчас знаем, никогда, никогда, никогда, или просто никогда, никогда, не будет восприниматься как, что там, черепаха на трех китах или слоны на черепахе, которые на трех китах и так далее. Насколько мы, с вашей точки зрения, ухватили то, что там есть на самом деле?
2: Ну, понимаете, вопрос про на самом деле, да, последние 200 лет, он, так сказать, интенсивно проблематизируется. Угу. Поэтому я бы сказал так, что наука, вот та естественная, про которую мы говорим, начинается в 17 веке с Галилея.
0: Потому что он стал измерять, да?
2: Нет, нет, нет, все сложнее. Ага. Потому что он в своей теории падения создал синтез математики, натурфилософии и техники, который дальше задал основную, так сказать, схему для всего естествознания до сих пор.
3: Аркадий Исаакович, можно я бы добавил, то есть главная тема физики – это все-таки природа, да? То есть это наука о природе в чистом виде. И язык, который мы используем, наш обычный человеческий язык, понятный каждому, да? Он же тоже воспитан на природе. То есть он отражает то, что мы видим. И в этом смысле языка самого, уже самого по себе, должно быть, в общем-то, достаточно. Но когда мы
0: сейчас исследуем... Физики не нужны... Сейчас будет утверждение, что физике не нужны формулы?
3: Нет, нет.
0: Жду с нетерпением.
3: Когда мы исследуем что-то новое, тогда мы дополняем этот язык. Но все, что мы понимаем о мире, оно должно базироваться на том языке, который уже вот понятен, грубо говоря, любому человеку. Да? То есть именно этим мы здесь и пытаемся...
0: Можно я вас спрошу прямо? Я готов понять, что из-за привычки к электричеству, к лампочкам, к току, слово «электрический заряд» более-менее понятно. Электрический... Дальше мне говорят,
2: ну, что... Ну, только с 18 века.
0: И то только с... Ну, а массово вообще очень недавно. Дальше я слышу, что электрон несет электрический заряд. Говорю, ага. А потом мне говорят... А есть электрон несет спин, а есть частицы, которые несут странность. Я спрашиваю, что такое странность? Вы мне что? Вот я вас спрашиваю, что такое странность? А мне знаете, что говорят? Это вроде электрического заряда, но другое. Никто ни разу мне не объяснил, каким образом эту странность измерить.
3: Но, вот странность. Обычно произносят просто слова типа квантовое число, дополнительное что-то еще, что не объясняет обычному человеку. То есть это достаточно хороший аргумент для того, чтобы вписать его в формулу. То есть вставить формулу, посчитать что-то, получить результат и дальше его пытаться интерпретировать. Ну или прямо напрямую же применять в науке. Да. Но в описательной точке зрения нам нужны какие-то другие, более-менее понятные вещи. Да. То есть то, что вы спрашиваете как раз, что такое заряд? Что такое заряд? Это некая характеристика частицы, ну или какого-то объекта, да, участвовать в каких-то взаимодействиях.
0: Правильно,
3: да?
0: Правильно. Можно, пожалуйста, для меня сказать, да, что такое странность? Я ждал этого затруднения. Я признаю, что это у меня домашняя заготовка про странность, но я ждал этого затруднения. Я нигде, ни в одной книжке не видел внятного объяснения.
3: Хорошо.
4: Я его не знаю.
3: Предположим, у нас есть какое-то вещество, которое обладает цветом, ну, например, красным.
4: Красным.
3: Да. И дальше мы что-то делаем с этим веществом. Ну, например, мы его растворяем где-то, мы его потом выделяем из растворов или что-то, ну, сделаем с ним что-то. И несмотря на все, что мы с ним делаем, оно сохраняет красный свет. Красный цвет, и потом мы можем увидеть этот красный цвет во всех остальных, во всех остальных его проявлениях. То есть вот это некое сохраняющее свойство, которое мы выделяем в нем. То есть если бы он потерял это свойство, ну тогда было бы какое-то преобразование, и мы не могли бы выделить это свойство как идентифицирующее.
4: И нам, может быть, неинтересно было тогда говорить, что эта штука характеризуется тем, что оно всегда красное. Да,
3: да. Да.
4: А странность что? Это такая штука, которая присуща кому-то, не присуща кому-то, и обязательно передается по наследству в каком-то
3: это,
4: смысле.
3: Это
4: да?
3: Один из кварков, один из шести кварков, который составляет там либо барион, либо мезоны, ну, в общем, какие-то адроны.
2: Сейчас, да? Извините, но странность – это же не кварк, это свойство кварка.
3: Ну, да.
2: То есть это одна из измеримых величин, вот которая...
4: Неизмеримых. Нет, где проходит для меня граница, разубедите меня немедленно, я с вами тут же соглашусь.
2: Нет, вот
4: а
2: я
4: как она измеримая?
2: Очень, смотрите, как бы что делается в элементарных частицах? В элементарных частицах там можно считать, что базовой является там какая-нибудь пузырьковая камера там Вильсона. То есть вы... Что это значит? Это значит, что вы всякими, так сказать, полями магнитными, неоднородными, электрическими создаете какую-то специальную неоднородность, запускаете, туда попадает какая-то, ну, то, что называется частицей, и в результате у вас там возникает, ну, вот такая, так сказать, букет. Такой сложный картинка из траектории этой пузырьковой камеры. Значит, это, по сути дела, является иероглифом, по которым... который, так сказать, характеризует данную частицу. Как вы ее характеризуете? У вас в конце вот этих вот всех этих самых веточек, которые образуются, у вас появляются стабильные частицы, которых немного, там электрон, протон там, и так далее. И вы дальше по ним начинаете собирать другие частицы, из этих других третьи. И вам, так сказать, вы вводите в качестве вот этих вот величин, по которым вы сортируете эти частицы, различный там цвет, там странность, в принципе. Хотя, так сказать, я так понимаю, что здесь, поскольку это относится уже то, что вы видите, это следы там мезонов,
4: мезонов, барионов. Ну, пусть они несут странность, да. Не важно, для
2: но они, так сказать, вот то, что состоит. Поэтому, в принципе, вот такая сложная процедура измерения в элементарных частицах, по моему пониманию, существует. Где вы вводите дополнительные числа?
3: Ну, там все гораздо проще. То есть,
4: а еще проще?
3: Конечно. То есть физики высоких энергий на современных коллайдерах там выделяется очень немного объектов. Да. То есть, и по этим объектам мы, предполагая какие-то свойства, мы смотрим, мы видим там большой серьезный пик там, в каких-то распределениях. Да. Этот пик очень характерен. И на основе этого пика мы знаем, что привело к его
4: появлению. Ну, я тоже, Аркадий Саныч, пытался ту же картину донести только, так сказать, в пространственно-временном варианте, но, а вы в каком-то там энергетическом.
2: Это другой тип измерения. То, что говорит Лев Владимирович, другой тип измерения. Да. Я так понимаю, что если популярная аналогия, то это вот спектры атомов.
4: Следующий сюжет сейчас неизбежен. Двигаемся вперед с помощью сюжета.
1: Впрочем, скорее всего, мы слегка слукавили, постулировав силу слов набат, отодвинув на третий план объекты, с которыми имеет дело и макро, и микро. Там, где властвует первое из названного, это все-таки планеты, звезды, их скопления, взрывающиеся сверхновые и сверхбыстро вращающиеся нейтронные. Даже когда слабеньких телескопов не было, уже хвостатые кометы пугали. Падение метеоритов, вспышки на Солнце. В микро ничего особенного, что могло бы напугать обывателя. Мы сейчас о физическом мире ведем речь. Невидимые глазу существа, выкашивавшие до трети населения Европы, это другая трагическая тема. И так уж получилось, что великий Дмитрий Менделеев с незаурядностью выдающегося систематика начал спокойно разбираться в разнообразии и некой запутанности веществ. Понял, что в основе всего химические элементы. От этого надо делать первые шаги. От беспорядка к порядку. Дмитрий Иванович расположил элементы в порядке возрастания атомного номера и начала прорисовываться классификация на периоды и группы. То есть сгруппировались известные в его время 63 элемента со схожей структурой и химическими свойствами. Остались пустые клетки. Он смело предсказал, что здесь займут законное место элементы, еще не открытые. Так, на уровне предельного деления, когда вещество все еще продолжало оставаться веществом, был найден полный порядок. Но тянуло глянуть глубже. Дальнейшее деление стало бессмысленным, появлялось нечто другое, принципиально иное. Все относительно. Наверное, кто-то со вздохом вспоминал послушность прежних веществ. Подумаешь, какие-то детские капризы, пусть и при самых бурных реакциях. Даже случающиеся порой взрывы в химических лабораториях представлялись не столь пугающими. Штурм тайн вещества как бы по иной ипостаси пошел. И поиски эти драматичны, противоречивы, порой прям-таки в тупик заводили. Один зоопарк частиц чего стоил. Именно зоопарк. И как иначе назовешь то разнообразие, которым щедро оказались наделены мельчайшие частицы. Время неделимого атома кануло в лету. Частицу одну за другой едва успевали объявлять элементарной. А она, вот незадача, не оказывалась оной, состояла из чего-то, как бы подсмеивалась над исследователями. Не такая уж я простушка, глядеть надо внимательней. Зоопарк появился, когда число элементарных, оказавшихся неэлементарными, подошло к 300. Ну что ж, название не только образное, но и довольно точное. Но не останавливаться же на этом. Поиски продолжались. Впрочем, поиски чего? Продолжалось исследование вещества в его первоосновах, на самом серьезном уровне, с привлечением лучших умов, ибо как пелена с глаз упала. Не тем занимались, когда пытались делить до бесконечности делить. Не пососедствовали это с бессмысленностью.
4: Тренд к поиску. Поиску кирпичиков, из которых все составлено. То есть вот такое лего, то есть все составлено из лего, а элементов индивидуальных, разных, в этом леге не так много. Это от Менделеева, от успеха химии или от чего?
2: От Демокрита.
3: Нет, это от природы. Чем глубже наше понимание природы, тем проще оно. То есть мы видим вот в этом сюжете множество веществ. Менделеев систематизировал, пришел к тому, что все эти вещества состоят всего лишь там из сотни, даже меньше элементов.
4: Да, были протоны и нейтроны, а потом зоопарк частиц в 50-е годы. И беда.
3: Систематизировать, да, и после систематизации и обдумывания пришли к простым выводам, что действительно все гораздо проще. И весь этот зоопарк частиц состоит всего лишь там из нескольких кварков и нескольких электронов.
2: Ну, понимаете, тут вот как-то мне немножко с этим трудно согласиться. Ну, во-первых, что касается Менделеева, да, то это была чистая эмпирия, то, что он сделал, так называемый эмпирический закон. А ситуация кардинально изменилась в 30-х годах, когда возникла квантовая химия, и оказалось, что все состоит из, так сказать, протонов, нейтронов и электронов. То есть ядра и электронов, и, так сказать, все стало на свои места, и вся эта самая таблица Менделеева приобрела, так сказать, окончательный, так сказать, вид и соответствующие теории.
4: Я правильно понимаю, что в этот момент все вздохнули с облегчением, сказали, ну все, вот три частички,
2: да,
4: все,
2: конечно.
4: Все, три частички, из которых основан мир.
2: Да,
4: потом появился Дирак с позитроном, потом позитрон нашли,
2: да. А потом вот эти 300.
4: Да. И какое удовольствие иметь.
2: Нет,
4: это был кризис какой-то,
2: да,
4: восприятие.
2: Конечно.
4: Потому что мы проникаем. И что бы тогда Лев Владимирович сказал бы? Что бы вы тогда сказали? Что мы проникаем вглубь материи, а частицы элементарных как бы. Сначала 50, потом 150, потом 350.
3: И значит, нужна новая идея. То есть, да. Чтобы осмыслить весь этот зоопарк. Да. И новые идеи пришли. Причем это очень эмпирические идеи. То есть, это не базовая теория, вот как, например, Эйнштейн общую теорию относительности создавал.
4: Вот еще раз скажите мне, что значит эмпирическая идея?
3: То есть, мы видим такой зоопарк частиц. Да. Это чисто экспериментальный факт. И, исходя из этого экспериментального факта, мы пытаемся систематизировать и построить какую-то модель, которая бы описывала весь этот зоопарк частиц. И таким образом, вот на протяжении там, последних там, 50-60 лет мы строим как раз теорию, которая, модель, которая описывает вот, весь тот зоопарк частиц, в который мы видим.
2: Смотрите, так сказать, тут вот, так сказать, как бы нескольких то ли, то ли дополнений, то ли возражений. Значит, во-первых, сначала произошло чисто эмпирическое действительно упорядочение этих частиц из соображения там, ну, вот, упорядочения, как они там по семействам. Ну,
4: каким-то свойствам, по которым они близки.
2: Ну, да? Там по массам, по свойствам. То есть аналогия была со спектром атома. Угу. То там, значит, вот, по аналогии со спектром атома была догадка о том, что вот эти вот кварки, они были введены чисто из групповых соображений, без, так сказать, всякой физики. Значит, дальше была взята модель, которая вполне, так сказать, с эйнштейновской соизмерима, это квантовая электродинамика, которую Дирак создал в 1927 году. И по аналогии с квантовой электродинамикой были созданы квантовые теории поля, которые вот после этого хаоса, так сказать, и в мозгах, и, так сказать, в эксперименте, они привели, в конце концов, к этой стандартной модели, где есть электрослабое взаимодействие и есть хромодинамика, которая, так сказать, адроны. Но в этом плане это, так сказать, сделано по аналогии с квантовой электродинамикой, которая столь же фундаментальна.
4: Была одна успешная, более простая теория. Говорите вы, я просто хочу транслировать то, что вы говорите, лучше понять. После чего, когда оказалось, что кандидатов на элементарные частицы слишком много, там сотни, постепенно, да, выработалось взгляд на то, как теоретически можно описывать все это, их взаимодействие друг с другом, то, как они друг с другом разговаривают, и, кроме того, постепенно то, из чего они могли бы состоять.
3: То есть, когда стало понятно, что ядро атома состоит, ну, то есть, когда атом состоит не из какой-то такой, не в некотором смысле аморфной структуры, а имеет очень четкое положительно заряженное ядро, имеет там электронную оболочку, то это как бы дало возможность... с необходимостью, да, использовать какое-то другое мировоззрение. Был применен квантовый механизм, который успешно потом начал развиваться. Но все равно базовые идеи остались простыми. То есть вся физика, она как бы строится на каких-то симметриях, да, законах сохранения. Ну, одно вытекает из другого. И дальше мы видим, что вот зоопарк частиц, который был в ускорительных экспериментах в космических лучах, был обнаружен, да, он требует какой-то вот действительно простой осмысленности. И если вводить простое понятие, что это частицы составные,

0: описание более понятное. То есть сейчас мы видим уже с высоты там, сотни там, лет после того, как это уже произошло, мы можем это уже говорить более просто.
1: Учебник, как я понимаю, всегда, в учебниках всегда объясняется всегда не так, как это было придумано. Ну, не так, совершенно это нормально. Да. И это абсолютно нормально. Потому что придумано было придумано почти всегда наиболее идиотским и неестественным способом. Потому что, слава богу, было хоть так додуматься.
2: Ну, я бы, так сказать, тут несколько. Первое, что насчет простой картинки. Значит, сначала кварков было 3. Теперь их 9 или 12?
0: Ну, их всего 6. Ну, если добавить...
2: 6 кварков, 6 антиклонов.
1: Давайте мы сделаем так.
2: Глюонов сколько сейчас?
1: Мы сделаем 8. Так, пожалуйста. Мы сделаем 8 сейчас глюонов. Так. Мы сейчас поступим следующим образом. Мы посмотрим сюжет про стандартную модель. То есть, в каком-то смысле, перейдем от этих наших нестандартных рассуждений к чему-то, извините за выражение, очень стандартному. И потом обсудим нестандартные свойства, закодированные в стандартную модель.
3: Разгневанные чайки кричали: «Три кварка для мистера Марка!» В переводе с немецкого это слово означает «чепуха». Далеко не ключевой эпизод не самого известного романа Джеймса Джойса «Поминки по Финнигану». И мало кто помнит причину плавания по бурному морю. Да и зачем чайкам понадобились какие-то кварки? Знали бы они, что нобелевский лауреат Мари Гелман заимствует словечко для обозначения специфических субъединиц, из которых построены адроны – тяжелые частицы, считавшиеся доселе элементарными. Джордж Цвейг название предложил другое. Не исключено, учитывая роль кварков как основного строительного материала мироздания, более точного. Но оно не прижилось и вскоре забылось. Вот как бывает в серьезной науке физики. Солидный, респектабельный туз был бит легкомысленно прилетевшим невесть откуда кварком. А теперь пора вспомнить о сотнях частиц, в которых буквально захлебывалась физика сверхмалого. Сумели управиться с ними. Ныне их упряжка выстроена в 4 ряда по 4 персонажа в каждом. В 17-м примыкает недавно открытый бозон Хиггса, но ему еще предстоит потолкаться при построении, ибо больше интересует физиков не как солдат в строю, а прародитель поля, наделяющего все частицы важнейшим свойством – массой. Теперь обо всем остальном. Перечисление кому-то покажется скучным, но вдумайтесь, во сколько раз замысловатый, запутанный, странный мир элементарных частиц оказался проще той же периодической таблицы Менделеева. Итак, 6 лептонов. Название из далекой уже середины прошлого века. Тогда все известные на то время лептоны были среди самых легких. Сегодня это не так. Но энтимология названий консервативнее новых открытий. Самый известный из лептонов – электрон. Вместе с ним не столь публично прославленные мюон и тау-лептон. Зато нейтрино, электронное, мюонное и тау-нейтрино настолько будоражили умы и обладали такими свойствами, что сам великий Вольфганг Паули, придумавший их, начал сомневаться в своей правоте. Колебался, давая им название. В результате принял шутку своего коллеги Энрико Ферми. «Назови нейтрино». Это игра слов. По-итальянски «нейтрино» означает «нейтрончик». А ведь это был сам Вольфганг Паули. Титулы бессмысленно приводить, настолько их много. Но об одном упомянем. В шутливом фольклоре физиков-теоретиков он единственный, удостоившийся аудиенции у Господа Бога. Не удержался и задал вопрос. Всевышний идет к доске. Быстро-быстро пишет. Паули внимательно смотрит, но вскоре решительно начинает отрицательно качать головой. Еще 6 членов семейства – кварки. В самом названии этих сверхэкзотических частиц отражается удивление физиков перед тем, что они постулировали. Очарованный кварк, прелестный, странный, истинный. Есть, правда, и два попроще – верхний и нижний. Половина строя элементарных частиц пройдена. Остальные – они же, но с приставкой «анти». Произнесите ее вместе с только что услышанными названиями, и перечень будет полный. Впрочем, нет. Мы позабыли эрудицию продемонстрировать. А как же протоны? Нейтроны? Согласитесь, по популярности с ними разве что электрон соперничает. Нет, мы их не потеряли. Просто и протон, и нейтрон – основные составляющие атомных ядер. Частицы неэлементарные. Состоят из крепко связанных между собой кварков. И, естественно, относятся к барионам – тяжелым частицам.
1: Ну, что получилось? Прямо на вашу мельницу просто вода, Владимир Владимирович, значит, оказалось, да, что Лего выпускают только

0: очень ограниченное количество разных деталек.
1: Всего 3 кубика.
0: Вот. Да, и, собственно, их нет. Их очень много, но они все одинаковые. А вот разных очень мало. И, собственно, из них и предлагается собирать все, что можно собрать. И вот весь тот зоопарк, разными способами пересобирая, с запретами, да, удается сделать. Это в духе вашей идеи о... Вы согласны с тем, что гораздо проще, чем периодическая система?
1: Конечно, периодическая таблица? Конечно. Может быть, продвинувшись дальше, мы придем к чему-то еще более простому. Кто же знает. Ну, то есть, вы начали эту программу с того, что электрон, может быть, не совсем удовлетворил воззрением Владимира Ильича, да, потому что он оказался... не таким составным.
0: Вот электрон как раз ничего такого по
1: нынешнему понятию не сложно. Может быть, наоборот, это самое удивительное. Что же такое электрон?
0: Да.
1: То есть его простота, она как бы его и загадка.
0: Ну и кварк сам тоже ни из чего не сложен. Чудо стоит в том, что они есть, но чудо еще стоит и в поколениях. Тут что простого? Что простого в этой странной иерархии разбивки мира на поколения? Ненужный, непонятный.
2: Я бы сюда еще добавил.
0: Да.
2: Еще раз, таблица Менделеева, она всего-навсего определяется дальше ядром и электронами. То есть, ну, в лучшем случае протон, нейтрон и электрон. Вот это действительно три простые вещи, и поэтому таблица Менделеева – это очень простая модель.
0: Да.
2: А вот эти вот 500, причем не 60, там 5 и даже не 100,
0: да.
2: 500 частиц, вот они начинают, так сказать, строиться из непонятно скольких поколений, там, кварков, антикварков, и, так сказать, порядка 10, ну, там, 8 глюонов. И говорить, что это проще, чем то, из чего состоит таблица Менделеева, мне кажется странным.
1: В данном случае этот зоопарк частиц мы можем сравнить с многообразием веществ. То есть мы видим, что в мире очень много веществ самых разных. Да? Но тем не менее все они состоят из каких-то элементов, описанных в таблице Менделеева.
0: Из полусотни.
1: Ну, да. Мы углубляемся дальше вглубь материи и видим, что зоопарк частиц элементарных, но в то же время они все состоят из очень ограниченного количества частиц. Это уже не сотня, не полусотни там элементов. Да? Это уже всего лишь 6 кварков и 6 лептонов.
0: Лев Владимирович держит в кармане туза, или, по крайней мере, очень высокого козыря. Посмотрите, он с этим согласен. Который он уже частично нам уголочек этой карты показал. Вы упомянули слово симметрия?
1: Да.
0: Это согласен, что туз в кармане, да?
1: Может быть, это да. Это как раз вот туз в плане понимания. Да?
0: Почему?
1: Потому что симметрии, они, как правило, понятны людям. Ну, может быть, не все симметрии, которые использует современная физика, но понятна симметрия, там, изотропность пространства, например.
0: Там... Я вот так, и если я повернусь вот так, мои свойства никак не изменятся. Конечно, если я ударюсь в стену, то мне будет плохо, но если убрать стену, то все равно. А если убрать землю, то можно кверх ногами, да. Что, собственно, да. Люди...
1: То есть это одно из проявлений симметрии, на котором базируется там, один из базовых законов физики, на котором строятся там, соответственно, формулы, позволяющие вычислять какие-то вещи. Да? То есть есть некая симметрия.
0: И вот тут, и вот с этими вот штучками.
1: Да, и когда вводится систематизация этого зоопарка элементарных частиц, там тоже используется некая базовая фундаментальная, ну, некие фундаментальные симметрии, на основе которых можно построить уравнения, которые бы полностью описывали и причем давали предсказательную силу для всех явлений микромира. И вот сейчас картина просто потрясающая. Вот построена таким образом теория, которая называется стандартная модель. Вот последние там 50-60 лет ее строили. И вот пару лет назад нашли последнюю предсказанную частицу Хиггсовский бозон. И сейчас она, получается, описывает практически все эксперименты. То есть нет ни одного достоверного, но с достаточной степенью достоверности результата, который бы выходил бы за рамки этой стандартной модели.
2: Да, но понимаете, какая вещь? Значит, здесь есть очевидность, и есть, то есть вещи бывают очевидные и профессионально очевидные. Ну, например,
0: да.
2: Значит, для меня что такое геологическая природа, порода абсолютно не очевидна.
0: Геологическая порода,
2: например. Да, то есть мне покажут, я не знаю, что, на что они там указывают, когда порода. Для геолога это абсолютно, так сказать, вещь очевидная. Ну, аналогично мне говорили, что если я посмотрю, так сказать, на анатомию человека, то я там тоже абсолютно запутаюсь. Значит, здесь мы имеем некую, так сказать, демонстрацию. раз вот Лев Владимирович демонстрирует профессиональную очевидность, потому что те симметрии, про которые он говорит, абсолютно зубодробительны, для, так сказать, не только для нормального человека, но и достаточно хорошо подготовленного физика, не работающего в этой области. Симметрии – это математики, это тип математики, то есть в обычной физике, которую учат в школе, привыкли к математике в виде дифференциальных уравнений. В физике элементарных частиц основная математика – это теория групп и возникающие там симметрии. То есть, но это речь идет про математику. Значит, причем я хочу сказать, что вот эти симметрии, которыми пользуются в теории, в стандартной модели даже, да, они для понимания, ну вот, так сказать, чрезвычайно сложны.
1: При этом, естественно, нужно обладать навыками, уметь все это считать, да, но это не значит, что это запредельно сложно. Это просто требует обучения.
2: Смотрите, вы же начали с того, что достаточно обычного языка. Да. И что все это очевидно и понятно. Значит, я говорю, что, конечно же, то, о чем вы говорите, выходит далеко за рамки обычного языка. Это специально созданный язык, который понятен.
1: Математический.
2: И математический, да. И физический, да. Утверждаю я. Который понятен только профессионалам, которые здесь работают, в данной области. А, значит, вот, так сказать, спасибо вам. Значит, я вот тут понимаю, так сказать, ситуацию стал для себя понимать лучше. Угу. То есть для тех, кто в этой области работает, кто с этими понятиями свыкся, значит, там это становится достаточно. Математика, я считаю, что вообще дело второе в физике и в естественных науках, потому что поскольку понимание связано не с математикой.
0: Нет, минуточку, математика... а предсказательная сила и количественные предсказания разве не связаны с математикой?
2: Связаны.
0: Разве наша проверка физических теорий, когда говорит, будет это, и даже более того, со времен Галилея, значит, я направлю пушку так, снаряд попадет сюда. Это было важное знание. Численное, конечно.
2: Да? Но, смотрите, так сказать, когда вам говорят, что атом состоит из положительного ядра и электронов, это вам понятно. Хотя вы не можете вычислить, там, какая будет, так сказать, ширина там, линии, так сказать, спектральной, той или другой. Вот для того, чтобы вычислить вероятности там, перехода, для того, чтобы вычислить ширину спектральной линии, вам нужна математика, довольно сложная. Значит, здесь она еще сложнее. Но для того, чтобы понять, что происходит, вам это не обязательно.
0: Лев Владимирович не согласится. Он скажет, утверждение о том, что атом состоит из ядра электрона вокруг него, это утверждение про то, каким уравнением это управляется. Тем самым уравнением, которое я то ли могу, то ли не могу решить.
1: Да, здесь как бы есть два подхода. Вначале нужно понять, ну как бы на пальцах может быть, да, что там происходит, и дальше написать какую-то математическую формулу, которая бы это описывала. С другой стороны, бывает, что... люди приходили к каким-то вещам, только вначале написав некое математическое рассуждение, некую логическую цепочку на языке математики, и потом видели уже проявление этого эффекта на понятном уровне. То есть это как бы два
0: предсказания позитрона.
1: Ну, да, то есть много таких случаев было.
2: Да, совершенно верно. Бывает, так сказать, как бы есть две, что ли, степени работы, два типа работы в физике, но в этом плане очень интересно... так сказать, статья Гейзенберга, что такое понимание физики. Угу. И вот он говорит, что Птолемей умел все предсказывать. Угу. Причем, конечно, лучше Коперника.
0: Угу. Вот. Да, точнее была система.
2: Конечно. Ну, потому что Коперник окружности, он вел окружности, но только после Кеплера там получилась, так сказать, нужная точность. Но, тем не менее, говорит он, значит, мы понимаем, что такое солнечная система, только после того, как мы построили модель Коперника. То есть для понимания важна модель. Мы начинаем. У нас есть, там, допустим, сверхпроводимость, да? У нас есть фенологический закон Гинзбурга-Ландау,
0: да.
2: Вот, который позволяет что-то считать. Но понимание сверхпроводимости возникает тогда, когда возникла модель куперовских пар. То есть вот в этом плане, значит, вот, как бы, ну, просто, так сказать, солидаризуясь абсолютно с этим рассуждением, ему противостоит позиция Паули, который утверждал, что а чего, так сказать, ты тут мучаешься, вот ты можешь посчитать, значит, все замечательно.
0: Забавно, значит,
2: да. Поэтому понимание в физике связано с моделями. И то, что Лев Владимирович сказал, что вот сначала пальцевое, так сказать, на пальцах, то, значит, здесь ситуация такая. Если я на пальцах что-то построил, то построить к этому уравнение – это тривиальная задача. Бывает ситуация, когда действительно, так сказать, идут по математике, а потом к ней...
0: возникает кусок физической реальности.
2: Возникает не реальность, возникает модель. Да. То есть сначала математика, математика подсказывает модель, такое тоже бывает. То есть ты, те, которые, значит, идут из математики, они вообще считают, что физика – это и есть математика, и вот что такой тип деятельности – это и есть, так сказать, основное.
0: Один сюжет и все.
3: Стандартной моделью сегодня принято называть теорию, наилучшим образом отражающую современные представления о строении материи в ее первоосновах. Она четко выделяет тот строительный материал, те кирпичики, которые, наконец-то, с высокой степенью точности можно назвать элементарными. Не дробить дальше до умопомрачения, а строить, строить, строить. Конечно же, теоретическая физика настолько сложная наука, что надо весьма скромно относиться к попыткам перебрасываться как пинг-понговыми мячиками, адронами, барионами, мезонами и уж тем более гравитонами или фермионами. Но давайте не возводить в абсолют выстраданную, в общем-то, мудрость о том, что самоуничижение – пач гордыни. Вспомним, сколько веков и тысячелетий атом считался неделимым. Как прижилась в умах простенькая моделька миниатюрной Солнечной системы, центральное ядро и вращающиеся вокруг планеты электроны. А единая ипостась волны и частицы – а нейтрино, всепроникающая нейтрино, которая не встретила бы препятствий в гипотетической чугунной плите, расположившейся между Землей и Солнцем. А как учились выговаривать какое-то колючее, каркающее слово «кварк»? Вселенная состоит не только из материи. В ней действуют объединяющие силы. А теория великого взаимодействия все еще не создана. Но уже в единой упряжке сильные и слабые внутриядерные взаимодействия, взаимодействия электромагнитные, вне игры пока лишь гравитация. Но уже сегодня понятно, в общих чертах, во всяком случае, почему сравнительно легко сложилось у первых двух. Что позволило присоединиться третьему? Стандартная модель в обобщенном виде представляет собой теорию строения Вселенной, в которой материя состоит из кварков и лептонов, а сильные и слабые электромагнитные взаимодействия между ними описываются локальной теорией. На сегодня модель эта лучшая из того, что мы имеем, но она не включает гравитацию. Пробел существенный. Вряд ли нам судить. Скорее всего, впрочем, давайте пофантазируем. Вдруг Вольфганг Паули еще раз удостоится аудиенции у Бога, задаст вопрос о теории великого взаимодействия и будет внимательно следить за чередой формул, начертанных дланью Всевышнего. И ручаемся, если не увидит великий Паули четвертую компоненту, он, как всегда, еще при жизни не усидит на месте. Отрицательно замотает головой и начнет писать свои формулы, из которых явствует, что путь к великому объединению лежит через создание теории всего. Скорее всего, на основе одной из гипотез о квантовой гравитации. Впрочем, неисповедимы пути Господни, да и человеческие, неисповедимы.
0: Ну, по моим данным, кварк по-немецки – это производное от польского слова «тварк», искаженное «тварк», то есть «творог». И в таком именно виде это слово, собственно, используют. Кварк можно купить в Германии, в Голландии, в магазине. Но, возвращаясь к нашей теме, то, что мы чуть-чуть продолжаем еще надеяться на какую-то объединяющую теорию, которая объединила все, это все-таки мы должны признать, что простота, к которой нас Лев Владимирович ведет, это вот она и есть, что мы в погоне за этой простотой.
1: Ну, это обычно, когда человеку действительно приходит какая-то гениальная идея, ну или, по крайней мере, достойная идея, наверное, после этого сразу приходит понимание, это же так просто, почему мне это раньше в голову не пришло? Ну, для того, чтобы такая идея сформировалась в мозге, нужно долго думать. То есть в этом смысле, какая будет новая теория, которая включит в себя стандартную модель как составную часть, и при этом опишет и гравитационные взаимодействия, и, возможно, что-то новое, что мы еще не знаем, я имею в виду темную материю, темную энергию, то, возможно, она будет действительно проще. То есть, если мы сравним таблицу Менделеева и стандартную модель, то мы видим, что таблица Менделеева гораздо сложнее, чем стандартная модель.
0: Ну да, в ней, значит, сначала было так, 50, сейчас, грубо говоря, 100 относительно стабильных. Ну, 100, по порядку величины. Различных сущностей. Ну, можно считать изотоп, но не будем этого делать. Так, различных, сильно различных сущностей 100 при порядка. А в стандартной модели как нас учат, 17, не считая глюонов.
2: А современные физики можно увидеть реализацию трех античных программ.
0: Да.
2: Значит, программа Демокрита – это программа простейшей составляющей, из которых все состоит, и это та линия, которую сейчас вот Лев Владимирович представляет, и, так сказать, вот
0: то, что обсуждает. Нам она тоже нравится.
2: Не знаю.
0: А, не знаете? Да. Нет, мне-то да.
2: Нет, возможно, мне-то третья нравится.
0: Да.
2: А вот вторая линия – это линия пифагорейская или пифагорейско-платоновская. Найти, где в основе всего лежит математика, найти некое общее уравнение, из которого все остальное следует.
0: Но, это моя любимая.
2: Вот, но, значит, там дальше на самом деле, так сказать, находится некое уравнение, которое надо офизичить. А это значит что? Что там имеется куча, ну, грубо говоря, свободных параметров, которые вы присваиваете то значение, чтобы из этого уравнения следовало, там, допустим, законы там, Ньютона, законы Максвелла, да. Так сказать, Шрёдингера там, или что-нибудь. Ну, мне кажется, что вот эта игра, она, ну, так сказать, с моей точки зрения,
0: не очень осмысленная. Чуть не по правилам, да?
2: Нет, причем, я не знаю, по правилам или нет, мне она кажется не очень осмысленной. Вот. Но это вот то, что называется теорией всего. То
0: есть теория... ваш фаворит?
2: А мой фаворит по Аристотелю. Вот, значит, здесь, но здесь мне он, так сказать, сложнее, но в этом, так сказать, как для того, чтобы сущность его описать, тут нужны те самые, так сказать, схемы, которые уменьшают число зрителей. А поэтому
0: сути... Формулы.
2: Каждая формула,
0: как сказал Хогин, уменьшает число потенциальных читателей.
2: Да, но здесь я говорю, так сказать, не формула, а схема на самом деле. Но, значит, главное заключается в том, что тут физика... Еще раз я говорю, так сказать, физика – это определяется физическими моделями, с помощью которых она описывает природу. Эти физические модели, значит, физика распадается, как у Ландау-Лившица, на разделы физики, каждая из которых имеет свои основания, свои постулаты, свои понятия. Ну, там кое-что могут заимствовать разные, но, в принципе, так сказать, она каждая замкнутая своя строит.
0: Да.
2: И у них есть система, вот что выделяет физику, у них есть свой системообразующий процесс, который, опять же, идет от обобщения аристотелевского движения и перемещения. То есть в каждом разделе любой процесс может быть описан как переход физического объекта из одного состояния в другое состояние. То есть по Аристотелю, значит, там было сказано следующее, что, как он определял физику. Он говорил, что физика – это есть умозрение, то есть работа с идеальными объектами, которое связано с движением, вот я говорю, так как движение является системообразующим здесь, и имеет отношение к материи. То есть все, в отличие от математики и натурфилософии, все понятия, которые входят в данный раздел физики, должны еще быть прописаны операцией и материализацией всех этих идеальных сущностей в эмпирическом материале.
0: Лев Владимирович, вы за кого?
1: Мне еще школьный учитель в школе говорил, что физика – это наука о природе. И если рассматривать ее с точки зрения абстрактной умозрительной науки, то мы очень быстро от природы уйдем куда-то. То есть любая современная теория, современных теорий полно, очень много. Да?
0: Да.
1: Но единственный критерий, по которому эта теория становится, ну, скажем так, не общепринятой, а имеет предсказательную силу, имеет право на существование – это эксперимент. То есть, насколько близка эта теория к экспериментальным результатам, это единственный показатель того, правильную ли мы мысль оформили в виде какого-то математического построения.
0: А можно я вас спрошу, очень хочу спросить уже давно, с самого первого сюжета. Дирак решил соединить две идеи. Идею квантовой механики для электрона и идею того, что электрон движется, может двигаться со скоростью близкой к скорости света, то есть быстро. Написал уравнение, решил его, увидел, что есть решение, описывающее этот электрон, есть еще никому не нужные, никогда не наблюдавшиеся дурацкие решения, которые, возможно, говорят, что все уравнение неправильно. И потом оказалось, что эти дурацкие лишние решения описывают частицу, которая там через пару лет была найдена, позитрон. Это разве не выведение прямо куска реальности? Прямо из математики.
1: Да, да. Это именно второй подход, когда математическая логика дает какую-то новую физическую идею, которая сразу, ну как сразу. И, естественно, было очень много спекуляций по поводу материи, антиматерии, там еще что-то такое, да. Но как таковой сущности придумано не было. И только математическая логика позволила ввести четкий физический объект, позитрон, да, как античастицу электрона. Ну, и, как вы сказали, она была успешно найдена спустя там какое-то время. Да.
2: Вот картинка, которую вам давал ваш преподаватель, это по Бэкону. По Фрэнсису Бэкону это 17 век.
0: Да.
2: То, что обсуждается в философии, связано с философией науки, с теорией познания, начиная с конца 18 века, говорит, что эта картинка не работает, и ни одну теорию так получить нельзя.
0: Ну, очевидно, в каких-то пределах работает, но... Да, но...
2: Значит, тут... если... То есть, ну, по большому счету, ни в каких не работает.
0: Нет.
2: По большому счету, ни в каких не работает, хотя... Здесь надо различать, но это я уже, так сказать, вот в терминологии Томаса Куна есть научная революция, есть нормальная наука. То есть нормальная наука, она первая, значит, она слабо зависит от того, что физик думает по поводу того, что он делает.
0: Mm-hmm. Здорово.
2: Потому что, так сказать, mm-hmm. он знает, что делать, mm-hmm. независимо от того, что он об этом думает. Mm-hmm. А, вот. Во-вторых, ну, там многие вещи, к которым, так сказать, физики, как правило, привыкли, в том числе и преподаватели школ, там работают. То есть, например, там существует с помощью эксперимента, действительно, есть критический эксперимент, который может сказать, одна, какая из двух теорий верная. В рамках нормальной науки этот критерий работает. А, значит, в этом плане, значит, другой тип, значит, мне кажется, таким, что ли, образцовым является построение теории падения Галилея. Это есть некий образец, в первую очередь, для вот... Тогда, когда делают принципиально нечто новое. Значит, показать, что на самом деле не из природы вынимают, а природу, так сказать, создают инструмент, через который смотрят на природу. У него модель состоит из трех элементов. Это тело, пустота и среда. Он говорит, что вот как бы это все будет работать, то есть это все годится, если мы эту пустоту приблизительно сможем реализовать в материале. То есть в этом плане сначала теоретическая конструкция, потом ее реализация в материале, а потом использование в нормальной науке.
0: Леонид, мы наследники Галилея.
1: Да, может быть...
0: Я просто хочу, чтобы в качестве финального слова мы бы пришли к некоторому взаимопониманию.
1: Вы все-таки, наверное, больше занимаетесь философией науки, а я чистый практик. Да. Работа на коллайдере, она заставляет, ну, как вы... упоминали там знать всю сложность там современной терминологии, какого-то сленга, на котором общаются ученые, да. Но и в первую очередь это, конечно, работа по экспериментальной проверке тех теорий и нахождение каких-то параметров. Ну, как вы знаете, в стандартной модели там много свободных параметров еще, да, там 18, да, которые, в принципе, находятся только из эксперимента. Они не предсказываются никоим образом. Да. Ну и практически все базовые свойства стандартной модели, на которых она строилась, они включались туда на основе экспериментальных результатов. То есть, ну, то есть мы видим в эксперименте, что там, три кварка, например, не удовлетворяет там, зоопарку, нужно вводить четвертый, ну и так далее. Там всякие нарушения некоторых симметрий там, и прочее, прочее. То есть эти два подхода, они, безусловно, должны идти вместе.
0: Да, конечно. Мир вокруг нас прекрасен,
2: это да.
0: Заслуживает изучения. И что возможность его изучения – это, во-первых, большое чудо, во-вторых, большая радость для тех, кто этим занимается.
2: Это точно.
0: Спасибо. Большое спасибо.
2: Спасибо.
0: До свидания.
2: Спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Друзья, привет! Виталий, лаборатория ночных видео. Как всегда, примерно в это время, по средам и субботам, мы с вами встречаемся, чтобы отлично провести вечер и, может быть, даже узнать что-то новое, что-то интересное. Ну, а сегодня мы еще и побомбим слегка, как мне кажется. Но для начала я представлю второго ведущего, как всегда, это Александр Скалов. Саша, привет!
2: Привет, Виталий! Привет, друзья! Надеюсь, меня видно и слышно. Собственно, Виталий, я думаю, продолжит.
1: Да, давайте тогда я продолжу. Скажу всем, что понятное дело, что вы знаете, что вы сейчас смотрите на канале «Лаборатория научных видео». Естественно, вы давно этого ждали, ответы на вопросы, которые называются «Постскриптум». И вместе с нами, естественно, Алексей Водовозов. Алексей, приветствую.
3: Приветствую. Напоминаю, мы сегодня вместе с плюшевым зергом, да. Потому что орать придется много по поводу вопросов. Так что мы сегодня вдвоем.
2: Я тут посмотрел, кстати, что 4000 комментариев к видео. 4000.
1: Собственно, 400. По поводу того самого видео, на данный момент видео, которое находится сейчас на канале anthropogenes.ru, которое называется «В погоне за антителами. Как привить весь мир, не привлекая внимания санитаров».
3: Видимо, привлекли.
1: Сильно привлекли, да. Как бы набежало примерно 400 тысяч людей, посмотрел это дело, оставило дикое количество комментариев, и далеко не все они адекватны, скажем так. Так что сегодня мы... Ух, отожжем.
2: Очень мягко ты выразился. Ну, короче говоря, там больше, еще раз, больше 400 тысяч просмотров уже и 4 тысячи комментариев, и мы даже решили их не чистить.
1: Ну, там дичь.
2: Просто не удалять. Так, чисто для
3: иллюстрации.
2: Для иллюстрации. Любой может зайти и посмотреть, что такое, значит, настоящий ад.
1: Вдруг кто-то по какой-то причине не знает, кто такой Алексей Водовозов. Я вам напомню. Врач. Первичная специализация – терапия, вторичная – токсикология. Научный журналист, автор книги «Пациент разумный», член Ассоциации медицинских журналистов, Ассоциации коммуникаторов в сфере образования и науки, призер премии Russian Sci-Tech, Tech, Writer of the Year 2019 года. Еще раз приветствуем Алексея.
3: Да,
1: и ожидаем от него сегодня очень много интересного. Быстренько, короткие объявления. Благодарим всех, кто сейчас подключился к нам на стрим. Если вам нравится то, что вы видите, не забывайте поставить лайк. Если не нравится, не забывайте поставить антилайк. Любая активность, на самом деле, полезна для канала. А еще очень полезно для канала на него подписаться, если вдруг вы смотрите наше видео по какой-то причине, но не подписывайтесь. Во-первых, напишите, по какой причине, собственно говоря, вы не подписываетесь. А во-вторых, сделайте это. Это, в общем-то, поможет развиваться нашим проектом. Это очень хорошо. А еще поможет развиваться нашим проектом нажатый колокольчик. Тогда вы еще и не пропустите все видео, которые выходят на наших каналах и стримы в том числе. Ну, а если вы хотите данный конкретный стрим поддержать, есть ссылка в описании. Она же появится сейчас в чате. Ну, и можно использовать суперчат, чтобы задавать свои вопросы. И вопросы, которые таким образом к нам приходят, мы зачитываем в самую первую очередь. И помните про то, что у наших проектов и у лабораторных видео, anthropogenes.ru имеется свой Patreon.
2: Да, а я еще хочу напомнить, что наши гости по старой доброй традиции в конце стрима выбирают двух авторов лучших вопросов. И эти счастливчики получают от нас подарки. Это, как правило, футболки форума «Ученые против мифов». И вот на предыдущем нашем стриме Ольга Вдовина и ее помощница Юля выбрали авторов лучших вопросов. Ими оказались наш, кстати, постоянный зритель Илья Владимирович, который спрашивал: египетский песок и кемеровский песок в качестве абразива отличаются? Вот. И Павел Гришаев, который спрашивал, а он даже не спрашивал, а он написал стихи: «Пусть смотрит немоглик очень сердито на вазу, точеную из диорита». Вот, видите, друзья, пишите стихи, и, может быть, вы окажетесь тем, кому достанется приз на этот раз. Готовьте в любом случае ваши вопросы. Правда, я думаю, вы не переплюнете уважаемых авторов вопросов из комментариев к видео, но вы можете постараться удивить Алексея. Удивить Алексея, так сказать. Приз за самый удивительный вопрос.
1: Ладно, попробуем зажечь.
2: Да.
1: И начнем с вопроса Аллы Киселевой. Вопрос следующий. А почему эпидемию объявляли военные и банки, но не медики? Очень подозрительно.
3: Это вот прям очень интересно было бы узнать, где об этом было сказано, да? Какой банк об этом заявил или какие военные? Дело в том, что пандемия – это вообще вещь, которая управляется Всемирной организацией здравоохранения. Но не в смысле того, что она ее сотворяет, да, а в том смысле, что это термин, который определяется Всемирной организацией здравоохранения. Наверное, тут нужно пробежаться чуть-чуть назад. Да, то есть, какие у нас есть единицы эпидемиологические, которыми мы оперируем. Прежде всего, ну, самое мелкое – это, конечно, вспышка. Получается так. Это несколько случаев, которые между собой связаны причинно-следственно. То есть, один заразил другого, другой – третьего и так далее по цепочке. А если мы говорим о масштабе, то вспышка обычно небольшая. Ну, например, там какой-нибудь один класс в школе или один дом в районе, например. А важно здесь что? Чтобы заболеваемость там внутри, она превысила некий многолетний порог наблюдения. То есть, вот есть такое эпидемиологическое наблюдение в течение некоторого количества времени, иногда там десятки лет, по некоторым инфекциям даже есть сотня лет, такое тоже есть, ведется наблюдение и отслеживается, сколько процентов населения в том или ином районе, регионе, городе заболевает теми или иными инфекциями. И когда вы слышите, например, что сообщают, превышен порог, предположим, по ОРВИ, или там превышен порог еще почему-нибудь, то это вот как раз тот самый эпидпорог, тот, те самые проценты, через которые мы перешагиваем. Вот пока мы не перешагнули, у нас есть фоновая или спорадическая заболеваемость. Как только мы перешагнули, у нас получилась вспышка. Дальше идут два договорных термина. То есть, те, которые определяются исключительно консенсусом. Мы говорим о том, что эпидемия, то есть, что такое эпидемия? Это тоже вспышка, по сути, то есть, это превышение эпидпорога. Но она более масштабная по своим проявлениям. Например, если мы говорим о городе целиком, или о крупном районе в городе, или о стране, например, да, вот это будет эпидемия. А вот дальше начинаются интересности, да, потому что пандемия – это просто признание Всемирной организации здравоохранения не банками, не военными, а признание Всемирной организации здравоохранения того факта, что ситуация распространилась на весь мир. Вот, собственно, и все. То есть, это вещь с четкими критериями. Их два. Первое – две страны в одном регионе ВОЗ, и второй – одна страна в другом регионе ВОЗ. Вот вам пандемия. То есть, строго говоря, это такой, еще раз повторюсь, договорной термин, который вводится в понятие, да, в нашу с вами реальность исключительно силами ВОЗ. Это не означает, что пока не сказали, что вот пандемия, да, все хорошо, а потом все плохо. Нет, это даже не имеет никакой юридической подоплеки, эта вещь. То есть, никакие оргвыводы из этого не делаются. Это просто констатация факта, что вот это заболевание распространилось на значительную часть земного шара, не более того. Поэтому мне бы хотелось, еще раз говорю, посмотреть, какие конкретно банки объявляли пандемию. Нет, но я понимаю, что сейчас начнут говорить, да, что это банки финансируют ВОЗ, вот, а военные как бы им помогают, но это уже конспирология, а мы здесь в такие игры не играем.
1: Ксения Дмитрий Целест, как всегда, с нами на стриме. Огромное спасибо за поддержку. Следующий вопрос задает... Как вы считаете, какую ошибку допустили создатели вакцины, и не только они, при ее рекламировании? Как нужно было сделать правильно?
3: Тут, конечно, зависит от того, о какой вакцине мы конкретно говорим.
1: Ну, наверное, речь о спутнике сейчас.
3: Ну, я так думаю, что в данном случае они на стадии рекламы особых ошибок не совершали, то есть удачно выбрали название. Тут ничего не скажешь, да, то есть, как бы действительно такой реальный прорыв, мировой прорыв, это бренд, который знает весь мир, да, то есть, спутник, именно это слово вошло во многие языки после 57-го года, да, когда он впервые был отправлен в космос, то есть, это вещь действительно такая узнаваемая, это правда. А вопрос, конечно же, в первую очередь относился к... внутренней рекламе. Вот про это, да, конечно, хотелось бы поговорить о том, что все, что направлено внутрь, оно все было провалено. Нужно было, конечно, на мой взгляд, это дело разъяснять как можно лучше, да, потому что толкового разъяснения не было. Были какие-то противоречивые выступления. Если мы посмотрим, что говорили на разных уровнях, то зачастую получалось так. Кто-то ляпнул, потом кто-то сказал, что нет, это вообще-то не так. Потом чуть выше сказали, нет, это так, но немножко в другую сторону. А потом на самом верху сказали, да вообще не об этом речь. Как вы понимаете, когда вот такой раздрай идет, людям кажется, что там даже внутри еще не понимают до конца, не осознают, что это вообще такое, и может быть оно реально не работает, да, может ерунда какая-то и так далее. Кроме того, конечно же, нужно понимать, что и со стороны врачей в том числе, да, была такая достаточно выраженная, я бы сказал, прям антипрививочная активность в том числе. Там начали рассказывать о том, что это не вакцина совершенно, да, приводя при этом определение из Википедии почему-то, и причем из русскоязычной, а не из англоязычной, например, да и даже русскоязычную дочитывали не до конца. Либо говорили о том, что ну, она не проверена вообще никогда, никем и прочие вещи. Единственное, что чуть-чуть стало полегче, когда появились публикации немножко, да, вот эти две публикации в Lancet, и пока что это единственные публикации по всем российским вакцинам, ничего нового, к сожалению, пока что не появилось, и интересную такую вещь видел буквально сегодня, о том, что разработчики, например, с ГНЦ и Вектор говорят, что мы не публикуемся, потому что у нас слишком много работы. Это прям очень интересная отмазка на самом деле, потому что публикационная активность, да, это есть часть работы исследовательской. То есть люди, которые создают вакцины, они должны понимать, что разъяснительная работа – это часть, неотъемлемая часть их работы. А, значит, если говорить о моментах по другим вакцинам, то там все еще хуже на самом деле. То есть спутник – это еще более-менее прилично. Из того, что у нас есть, все-таки и спикеры – у них были, которые постоянно говорили, да, конечно, опять же, академик Гинзбург не всегда говорил по теме и в тему, но тем не менее он очень быстро отзывался на любые вопросы, на любые какие-то новые ситуации, на все остальное. Плюс так неплохо на заднем плане активничал Денис Лагунов, хотя вот его нужно было бы выпустить вперед как раз. Если кому интересно, поищите ВКонтакте, есть запись выступление Лагунова как раз с отличным разъяснением по спутнику. Вот его можно было просто по всем каналам пустить, какие только есть, и телевизионные, и интернет-каналы, и везде. Даже просто сделать транскрипт и размножить, распечатать. Вот прекрасная вещь, да, как раз та самая реклама, которая необходима. И еще одна важная вещь, что нужно было привлекать, в принципе, любые площадки. Да, то есть абсолютно любых людей, не только официальные ресурсы. К сожалению, к официальным ресурсам и так было, ну, скажем так, не сильно большое доверие до этого. А когда началась пандемия, когда начались все эти метания, то локдаун, то не локдаун, то частичный, то еще там какие-то вещи, это, конечно, не добавило очков ни одному правительству в мире, скажем так. Поэтому нужно было подключать и все возможные неофициальные каналы. То есть, да, конечно, начались вот эти, что я привился, а ты, и прочие, там уже плакаты, известные люди и прочее, но это все уже поздно. То есть, это все уже поздно, надо было стартовать еще сильно заранее. Здесь еще один момент, да, я понимаю, почему не педалировали долгое время эту историю прививочную, именно потому, что были проблемы с масштабированием производства. Потому что одно дело создать вакцину, с этим справились. А вот второе дело – это масштабировать. И вот тут как раз не справились, причем многие в мире. Никто на обещанные объемы так и не вышел. И это, я так думаю, тоже сыграло свою определенную роль. То есть не нажимали, скажем так, на это, что, ну, хорошо, ну да, есть некая вакцинация, наверное, было бы неплохо сделать эту прививку, но вы как бы не сильно торопитесь, потому что ее все равно еще нет. Примерно так. А только сейчас, когда уже более-менее наладили производство, и когда, если мы отследим поставки, есть такие ресурсы, через которые мы это можем сделать, можем посмотреть, что да, перебоев уже мало, что да, действительно, более регулярные, большие дозы стали поступать в регионы, в том числе других вакцин, в том числе того же Ковивака, например, то сейчас запущенная кампания, она как бы уже, понимаете, все перегорело. Скажем так, то есть люди, которые были готовы это делать, но им это не позволили сделать из-за того, что не было вакцины, они сейчас уже на это дело махнули рукой, а существенная часть населения просто даже не собиралась этого делать. Так что как-то мы из этой ситуации будем выруливать, пока даже не очень представляю как.
2: Спасибо. Перед тем,
1: как Саша следующий вопрос задаст, я попрошу Алексея чуть-чуть короче отвечать, потому что у нас уже что-то там под 30 с лишним вопросов уже прилетело.
2: Надо попробовать. Нет, ну, темы важные.
1: Темы но... важные конечно. Очень, конечно. Да.
2: И вопросов много. И да. Поэтому вот сейчас у нас следующий не вопрос, а, скажем так, вопрос-шутка от Имри Ач про витамин С. Как насчет больших котиков, львы, тигры, барсы? Ну, спасибо вам за поддержку стрима, но у нас серьезная тема. Давайте не
3: распыляться. Нет, а тут все очень просто, Саш, тут все очень просто. В случае с мелкими котиками, наверное, все-таки у нас больше шансов, что мы получим витамин С из них. А с крупными котиками, скорее, шансы будут на то, что из нас получат витамин С и прочие пищевые ингредиенты. Давайте так, на этом мы остановимся.
2: Хорошо. И вопрос от Михаила Бубновского. Долг каждого врача – нести свет знаний своим пациентам. Личный пример в вопросе вакцинации очень важен. Да. Это, видимо, скорее не вопрос даже, а такой комментарий. Крепкий, спасибо.
3: Да. Я абсолютно согласен, да.
2: Спасибо, слушай, Михаил.
1: По-моему, микрофон начал задувать, когда ты себе капюшончик накинул, и появился ветерок. Так что верни, пожалуйста.
2: Я просто начал немножко подмерзать. Хоть понятно. Прямо чуть-чуть. Южнее.
1: Шапочку тебе надо, да, шапочку.
2: Все отлично. Вот. Продолжим. Да, следующий вопрос от Андрея Савченко. Добрый день, Алексей Валерьевич. Думаю, актуальный вопрос для всех. Что там с ЭпиВак-короной? Проходила информация о трехдозовой схеме уже даже.
3: Да, сегодня уже об этом многие говорят. Многие вспоминают этот знаменитый анекдот про Горбачева, да, что жалко, что кролики сдохли, у меня еще столько идей было. Вот здесь примерно то же самое. То есть начинают уже просто брать количеством. И вы понимаете, я бы как-то к этому отнесся более-менее спокойно, если бы у нас уже была нормальная информация по этой вакцине. И нам бы показали, что вот, пожалуйста, да, действительно, есть выборки, все остальное. Вопрос основной, который там остается, это нейтрализующие антитела. Это важная вещь, да, поскольку, по большому счету, мы при помощи каждой вакцины мы охотимся именно за нейтрализующими антителами. Они нас интересуют в первую очередь. То есть те, которые надежно связываются с коронавирусом и предотвращают его проникновение внутрь клеток. Остальные антитела, они, конечно, тоже хороши, то есть, да, они будут своеобразным маркером для клеток иммунной системы, да, что и нужно съесть это, уничтожить и так далее. Но все-таки, если это нейтрализующие антитела, это то, что нам надо. Так вот, если мы говорим о спутнике, если мы говорим о ковиваке, то там такие данные есть о наличии нейтрализующих антител. По ЭпиВак-короне пока такого нет. Зато что я увидел уже, так это драку между НИИ Гамалея и ГНЦ Вектор, которые начали словесную перепалку. То есть буквально совсем недавно, опять же, в средствах массовой информации появилось интервью с вирусологом из НИИ Гамалеи, который как раз разнес ЭпиВак-корону в пух и прах. В ответ началась такая... интересная довольно реакция со стороны Вектора через социальные сети. Там начали рассказывать, правда, через других людей, что Вектор на самом деле, как вы понимаете, это невероятно секретная организация. Но, несмотря на все ее секреты, она очень активно сотрудничает с ВОЗ. В отличие от Гамалеи, что интересно, достаточно... Это проверяемая информация, да, простейший факт-чекинг показывает, что и НИИ Гамалеи, и ГНЦ Вектор являются СЦ, то, что называется, то есть сотрудничающие центры ВОЗ. Они по разным вопросам, по разным вакцинам, по разным инфекциям в той или иной мере, они общаются с этой организацией. В общем, смотреть за этим как минимум смешно, как максимум все-таки грустно. Очень бы хотелось, чтобы хотя бы внутри нашего сообщества, да, российского, научного, вакцинного в том числе, была некая, знаете, такая спаянность, да, чтобы они действовали как один кулак. А пока что идет такой вот удар открытой рукой, и, к сожалению, по той же ЭпиВак-короне никаких новых публикаций, нормальных, вменяемых, так и не появилось. И до сих пор это единственная у нас вакцина из всех вообще, которые определяются только той тест-системой, которую предоставляет разработчик. Это вот напрягает в этой истории пока что больше всего.
1: Спасибо. И спасибо мы говорим о ДЭЗА, который прислал небольшой донат и сказал спасибо, поддержал наш стрим, спасибо вам огромное. А также Юлия Роновой, которая стала спонсором канала «Лаборатория ночных видео». Добро пожаловать на уровень «Лаборант». Друзья, напоминаю о том, что эта поддержка очень важна для нас, особенно в такой интересный период. Тататанав задает следующий вопрос. Доктор, вы говорили, что мы, как человечество, провалились в этой эпидемии, но у нас есть шанс подготовиться к следующей. Не выбирать идиотов на важные должности, создавать запасы средств. Чему мы научились?
3: Ой, очень бы хотелось, чтобы мы этому научились, действительно. Конечно, очень многое продемонстрировала эта пандемия. И в том числе один из важнейших, наверное, постулатов и один из важнейших уроков, что медицина – это не сфера обслуживания. Это критически важная отрасль, примерно такая же, как армия. То есть, получается, что расходы на здравоохранение должны быть сопоставимы с расходами на армию, примерно так. Именно потому, что медицина предназначена для действия вот именно в таких ситуациях. Я понимаю, что в основном, конечно, у нас мирное время с точки зрения инфекции и всего остального, но когда выясняется, что происходит вот нечто похожее на пандемию, потому что, ну, давайте будем честными, да, пока что это такая лайт-версия инфекционного апокалипсиса. У нас есть масса гораздо более опасных инфекций, которые могут либо появиться, либо перейти от животного мира к людям, либо вернуться, либо еще что-то в этом роде. И в таком случае мы просто бы не справились. Здесь мы получили возможность действительно протестировать, да, провести стресс-тест для мировой системы здравоохранения и понять, что первое, нам нужны резервы. Их ни у кого не оказалось. То есть для того, чтобы хоть как-то справиться с ситуацией, потребовался Китай, да, который не только сам из этого выбрался, но еще и обеспечил половину мира потом этими самыми запасами. Они вовремя перестроились в смысле промышленности, они начали клепать массово все, что необходимо, и тесты, и защитное снаряжение, и все остальное. И да, это все закупалось всем миром. То есть, мало кто эти вещи стал производить у себя. Но мы еще худо-бедно справились с масками и с прочими вещами, но те же защитные комплекты, те же тесты, все остальное, оно все еще массово закупается за рубежом. То есть, это показывает, что мы уязвимы, например, в смысле национальной безопасности по направлению медицина. Такого быть, естественно, не должно. Это первое. И второе, ресурсы и кадры. То есть, одно дело запасы, я понимаю, да, то есть, стратегические и прочие вещи. Их обновление регулярное, кстати, тоже нужная вещь. Но, с другой стороны, ресурсы. Что имеется в виду, это и лечебно-профилактические учреждения, и аппаратура, и люди, самое главное. То есть, выяснилось, что у нас, в общем-то, большой дефицит по всем трем направлениям. Активно сокращали коечный фонд, сливали между собой больницы, уничтожали какие-то районные, предположим, небольшие больницы или амбулатории и прочие вещи. Выяснилось, что они тоже потребуются, они тоже нужны. То есть, вот эта вот выстроенная еще в советское время система здравоохранения, она, в общем-то, конечно, требовала модернизации, но вот так вот уничтожать ее, не оставляя камня на камне, ну, как видите, единственное, на чем удалось выехать во время вот этой ситуации, это как раз на остатках той самой системы. То есть, работали по тем принципам, не по современным, а именно по тем принципам. Хотелось бы, конечно, чтобы мир выучил урок коллаборации, но что-то не похоже. Да, потому что это больше всего похоже на родительский чат в WhatsApp. Причем даже не школы, а какой-то детсадовской группы, а не на мир, который столкнулся с таким вот массовым вызовом, для которого нужны усилия всех стран. То есть, по идее, как бы хотелось, да, чтобы все объединились, дружненько создали вакцины, потом нормально их между собой распределили, все произвели нормально, да, все производство было распределено по всему миру и прочие вещи. Ничего подобного. Мы сегодня видим, что творится, да, то есть, драки, конкуренция, вопли, визги, скандалы, интриги, расследования и прочее. В общем, все как обычно. То есть, мир, к сожалению, в лучшую сторону не изменился. Очень бы хотелось, чтобы хотя бы в пределах нашей страны лишь некоторые уроки этой пандемии были бы усвоены и в будущем использованы.
1: Спасибо. Так, Александр М. присылает нам донат. Мы говорим спасибо за поддержку. И говорит, здравствуйте, стоит прививаться ковиваком или еще маловато данных? Слышно коротко.
3: Можно коротко, да, стоит. То есть, точнее так, им можно привиться, поскольку, опять же, я видел эти данные по нему, они еще не опубликованы. Вот, но все-таки у меня была возможность их посмотреть. Они нормальные, они на уровне спутника, я скажу так. Это первое. И второе, то, что вакцина сделана по традиционной, то, что называется, технологии, то есть инактивация. И похоже, что, да, действительно удалось неплохо так сохранить антигенную структуру. И, скорее всего, да, иммунный ответ будет довольно хорошим. Единственное, что сами производители подчеркивают, что основной акцент это, конечно, на антитела. То есть он будет в основном антительный. При этом нейтрализующие антитела, да, они наличествуют, по крайней мере, у подопытных животных. И если вспомнить тех замечательных мармозеток, это такие обезьянки очень красивые, которые сейчас в Чумаковском центре спрятанные, скажем так, и принимают участие в все еще продолжающихся доклинических исследованиях, у них сохраняется иммунитет в течение 8 месяцев после первой инъекции. Это такая обнадеживающая, на самом деле, информация. Так что, да, скорее всего, КОВИВАК будет второй нормальной вакциной на наших пространствах.
2: Спасибо, Алексей. И мы говорим спасибо Антону Огородникову и Грибной фее, которая пишет: просто спасибо, ждем вас в ближайшем будущем в Нижнем Новгороде.
3: Да, в Нижнем я буду.
2: Отлично. И теперь вопрос от Александра М. Правда ли, что вакцинированные от ковида могут быть переносчиками и заражать других? Если да, то как тогда вирус размножается в организме?
3: Ну, тут нужно понимать, что да, естественно, могут, но вопрос в соотношении, да, в соотношении рисков и всего, и масштаба трагедии. Нужно понимать, что, конечно, у нас нет такого, знаете, бетонированного иммунитета, чтобы через него не пролетало ничего. Да, конечно, у нас есть бреши, скажем, те же слизистые, например, и прочие интересные места в нашем организме, через которые может проскакивать некоторое количество вируса. И да, у нас не моментально, вот не прям сию секунду развивается мощнейший иммунный ответ по всему организму. Это все-таки немножечко такой растянутый во времени процесс. Он, конечно, быстрый после вакцинации или после переболевания, да, это действительно так, но все-таки речь идет не о секундах, а о часах, может быть, даже днях. С одной стороны, с другой стороны, вирус, он как бы тоже должен сначала размножиться до значимых количеств, чтобы наносить некий ущерб нашему организму. Так вот, похоже, что и вакцинация, и переболевание, ну, в разной степени, но все-таки, да, они примерно в одну степь, скажем так, работают. Они предотвращают развитие вируса до таких количеств, после которых он становится большой проблемой. То есть, он размножается, но его быстро гасит. Он размножается, но его быстро гасит. Это самое главное, да, потому что и по

0: замечательные и прекрасные. И когда в экспериментах и в исследованиях сравнивают количество вирусных частиц, которые выделяют люди непривитые заболевшие и люди привитые, но, к сожалению, заболевшие, разница колоссальная. Если мы берем за 100% то, что выделяют непривитые, то привитые выделяют примерно 8%. То есть, да, вот она такая довольно крупная разница, ощутимая. И, строго говоря, именно для этого мы и проводим прививочную кампанию.
1: Спасибо.
2: Саш, перед тем, как вопрос следующий задашь, я попрошу всех, кто смотрит нас сейчас в прямом эфире, а таковых больше 1000 человек уже, если вы привиты, поставьте плюсик, напишите, когда вы это сделали, интересно посмотреть, в чате почитать, кто из наших подписчиков, те, кто смотрит сейчас, привит и понимает, о чем мы вообще здесь говорим.
1: Привит от коронавируса.
2: От коронавируса, да. Если вы смотрите записи, тоже можете в комментарии написать, как вы перенесли, собственно, там будет больше времени на то, чтобы посчитать, так что не забывайте сделать, это очень интересно.
0: Да, даже если вы из других стран, это еще интереснее.
2: Да, это еще интереснее, конечно.
1: Да, спасибо. И спасибо Наталье, которая поддерживает нашу трансляцию. И еще один вопрос от Александра М. Подтвердилось ли наблюдение, что дети не болеют ковидом или болеют бессимптомно? Если да, то есть ли конкретные данные о причинах? Теломеры?
0: К сожалению, нет, не подтвердилось. И сегодня мы наблюдаем такой достаточно быстрый, я бы сказал, крен в сторону сначала подростков, то есть дети помладше пока что нет, а вот в сторону подростков уже идет ощутимый крен. Почему? Потому что мы начали щемить эту инфекцию со всех сторон. Переболели все чувствительные взрослые, какие могли, ну, в первом приближении. Появилась прослойка, в том числе и привитых, она, конечно, пока что маленькая, но это все факторы, которые давят на вирус, он, естественно, вынужден искать себе какие-нибудь пути отхода, и один из вариантов – это, конечно, дети. Именно поэтому все разработчики вакцин сейчас ушли в педиатрические исследования. Pfizer уже их провел и закончил, по крайней мере, до 12 лет. Чуть попозже они обещают, что появятся младшие группы. То же самое касается спутника, сейчас проводится. Будут изучать КВИВАК, то же самое. То есть, все очень активно изучают детские группы, естественно, потому что это следующая мишень для возможного удара коронавируса. К сожалению, подтвердились худшие опасения. Дети все-таки им болеют, они его переносят. Они его распространяют, у них тоже развиваются осложнения. В общем, для них это тоже может стать проблемой.
2: Спасибо большое. Я быстренько просто по чату пробежался. Вижу, что в Финляндии ждут в очереди огромное количество привиток, на самом деле, прямо сейчас. А есть из Канады люди, которые нас прямо сейчас смотрят, и тоже уже привиты. Так что, да, огромное количество. Спасибо вам огромное за активность в чате и активность в целом. В Казахстане вот тоже я вижу, люди привиты. Спасибо. Так, продолжим. Вопрос от Артема Корнова. Спасибо вам, Алексей. Благодаря вам заставил маму сделать прививку после того, как она посмотрела тот самый мракобесный круглый стол. В общем-то,
0: это
2: да. Благодарность, да. И от него же, собственно, продолжение банкета. Правильно ли я понимаю, что на сегодняшний день точно сказать о наличии эффективного иммунитета от ковида после прививки нельзя? Даже положительный тест на антитела не гарантирует легкое течение или защиту от инфекции как таковой.
0: Но я бы уточнил, что все-таки наличие антител – это хорошо. Да? Мы единственное, что мы не знаем в цифрах, сколько должно быть. То есть, в штуках, сколько должно быть этих самых антител. И, конечно, что нам бы было бы совсем интересно знать, это сколько там нейтрализующих антител, как я уже говорил, они нас интересуют в первую очередь. Но пока что нет у нас рутинных тестов на нейтрализующие антитела. Их, конечно, пытаются сейчас создать в спешном порядке. Надеюсь, мы все-таки их увидим, да, и сможем это оценивать. Другой вопрос, что, например, когда мы видим или маленькое количество антител, или даже бывает такое, что отсутствие антител, ну, где-то в серой зоне, предположим, это ведь тоже не обязательно означает, что иммунитет не сформировался. Не исключено, что был ответ клеточный. Потому что тот же спутник, например, и те же МРНК-вакцины, они отлично стимулируют клеточное звено иммунитета. Это, кстати, очень сильное отличие от предыдущих историй, всех предыдущих историй, просто потому, что те же инактивированные вакцины, например, в самых разнообразных своих вариантах, они работают только через антиген, презентирующий клетки, да, и

0: какие-то клешные звено, ну там так очень слабо активизируется, потому что нет зараженных клеток. А вот эти две новые платформы, МРНК и векторы, которые позволили имитировать заражение клеток и заставлять Т-клеточный иммунитет очень активно работать, вот похоже, что это какой-то довольно новый шаг, новый подход. То есть мы получаем мощный именно клеточный ответ, наверное, впервые за многие десятилетия вакцинной истории. Надеюсь, что накопится достаточно информации для анализа, да, мы потом сделаем из этого определенные выводы и будем эту вещь учитывать, потому что не исключено, что, ну, скорее всего, так, да, действительно, что если мы вводим в строй оба звена иммунитета, причем полноценно, и B-клеточные, и T-клеточные, не исключено, что защита формируется более адекватная, более мощная, может быть, даже более длительная. Но это мы увидим по ходу дела. Исключительно так. Пока что мы находимся внутри процесса и наблюдаем его вот онлайн.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Как всегда, давай скажем спасибо Серже Любомудрову. Он хотел сказать, что вот, хотел пошутить, но не до шуток. И спайлик подмигивающий прислал. Как всегда, с донатом.
2: Да, и вопрос от Станислава Боева. Как ведет себя коронавирус в условиях высокогорья? Легче или тяжелее заразиться?
0: Не готов сказать. Мне такой информации не попадалось, если честно. Ну, вот если сказать про заболеваемость, например, да, на высокогорье она будет течь гораздо хуже. То есть гораздо более тяжело должно быть. Почему? Потому что там гипоксия. Да, то есть мы чем выше, тем у нас ниже парциальное давление кислорода, и, соответственно, да, тем тяжелее будет протекать инфекция. А вот как насчет самого вируса, насколько ему там комфортно, пока что сказать сложно. У нас высокогорье не настолько населено плотно, чтобы можно было провести некую аналитику, да, и сказать вот гарантированно, что вот оно так и никак иначе. Боюсь, что здесь нет четкого ответа пока.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И вопрос от Имри Ач. Все говорят про испанку в качестве примера. Насколько это справедливо и насколько она была бы опасна сегодня?
0: В качестве примера смотря чего? Наверное, в качестве того, как общество оказалось не готово к неизвестной инфекции. Да, пожалуй, да. Как относились люди? Ну, тоже, пожалуй, да, наверное. И, наверное, как она развивалась, да, вот в эти три волны, так называемые классические, когда первая чуть пониже, вторая огромная, и потом за ней вот эти автошоки. Ну, как будет конкретно с волнами у коронавируса, мы еще посмотрим, это не очень понятно. Но, да, некоторые вещи, они прям очень сильно похожи, да, действительно. И те же маски, и тоже неприятие этих самых масок, и попытка повесить всех собак на вакцины, например, потому что одна из версий конспирологических, почему возникла испанка, потому что прививали солдат против натуральной оспы. И вот они начали болеть какой-то там странной инфекцией именно из-за того, что у них был какой-то дефект иммунитета, да, отдаленные последствия вакцины. И вот они массово начали болеть, передавать болезнь друг другу, и потом перекинулось на гражданских. Это очень распространенная версия. Пожалуй, с ней по популярности конкурирует только аспириновая версия, что испанку вызвала на самом деле аспирин. Потому что его массово применяли при повышении температуры, при лихорадке. А поскольку он разжижает кровь, он вызывал кровотечение, там какой-то цитокиновый шторм и прочие вещи. Да, то есть всем становилось хуже от того, что они принимали аспирин. Но, повторюсь, это чистая конспирология. Испанка на сегодня очень неплохо изучена. Остались тела погибших, как вы понимаете. Из них достали генетический материал, разобрали его на нуклеотиды, разобрались, что это конкретно был за вирус гриппа. И... Да, к сожалению, далеко не все уроки испанки выучены. Да, действительно, некоторые переклички все-таки у нас есть. Действительно, это правда. Но сегодня ситуация, знаете, вот то, что называется по спирали, развитие по спирали. Да, мы с вами сегодня на чуть более высоком этапе развития медицины, общества и всего остального, с одной стороны. С другой стороны, инфекция, в общем, тоже не самая простая. И справляться с ней все так же трудно. Да, в этом смысле перекличка с испанкой есть.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Алина Веретенникова вместе с нами и задает следующий вопрос. Алексей Валерьевич, расскажите, почему цельновалентные вакцины заточены на антительный иммунитет, а клеточный от них мы ждем в меньшей степени? Спасибо.
0: Ну, еще раз, да, то, что эти самые вакцины состоят из, ну, то есть они основаны на убитом вирусе. Ну, это, конечно, не совсем правильно говорить «убитый». Убиваем мы что-то живое, а вирус – это такая вещь, статус которой до сих пор не очень понятен, но он проявляет свойства живого внутри клетки. Да? Это такой внутриклеточный паразит, очень интересный. Поэтому правильно говорить, да, действительно, инактивированный. То есть, мы его инактивировали. В чем проявляется инактивация? Он перестает быть способным проникать внутрь клетки и там реплицироваться. Вот это самое главное. То есть, нет вот этого сигнала, скажем так, для того, чтобы задействовать клеточное звено иммунитета. Оно, конечно, активируется через антиген, презентирующие клетки. Он же, она же как, она наедается этими вирусными частицами и выставляет антиген для привлечения Т-хелпера, чтобы он уже возбудился, да, и передал свою команду, передал дальше по цепочке команду на активацию клеточного и гуморального звена иммунитета. Гуморальное звено активируется, все нормально, а клеточное активировалось, а мишени для приложения нет. То есть, где им потренироваться, где им наработать большие пулы этих самых клеток? Зачем? Смысла в этом нет никакого, да? То есть, у нас нет зараженных клеток, это самое главное. Да, они могут появиться при повторном контакте, когда придет настоящая инфекция, от которой мы прививались, и мы с ней столкнемся. Да, вот тогда, может быть, что-то начнет нарабатываться. Но до этого нормального, функционирующего, полноценного Т-клеточного иммунитета нет. А если мы говорим о МРНК или вакцинах векторных, то они задействуют клетки, они через клетки работают. Получается так, что они не заходят сначала в антиген-презентирующие клетки. Они сначала заходят в обычные клетки, в клетки-мишени. Они их поражают, получается так, ну, условно говоря, и имитируют заражение вирусом. Продукция С-белка – это как раз и есть имитация заражения. И таким образом, да, мы действительно... У нас и клеточное звено иммунитета работает отлично, и гуморальное. То есть, идет и распознавание этого С-белка, как чужеродного, и натаскивание Т-лимфоцитов на него, и натаскивание Б-лимфоцитов на производство специфических антител. Поэтому и сказал, да, что это такая очень интересная веха в вакцинной вообще истории. Такого у нас пока что не было.
1: Спасибо. Друзья, 1300 человек нас сейчас смотрят, а лайков еще и до 500 не добрались. Нажмите, пожалуйста, на лайк. Давайте пробьем отметку в 1500 зрителей. Но для этого нужно сделать видео более популярным. Лайк – это отличный способ, собственно говоря, это сделать. Ну, а мы продолжаем. Михаил задает вопрос. Добрый день. Насколько схожи между собой стереотипы аденовирусов? И есть ли вероятность, что после применения вектор-вакцины будет затруднено применение существующих лекарств от рака, основанных на аденовирусах?
0: В видео мы это обсуждали с Антониной Обласовой. Кому интересно, можно пересмотреть, но если коротко, нет. Похоже, что нет. То есть, к счастью, конечно, для нас, похоже, что нет. Похоже, что он, да, действительно формируется, этот самый иммунитет против, собственно, носителя, то есть, против аденовектора. Но антитела к нему, по крайней мере, если верить Денису Лагунову, а поводов не верить ему у нас пока что не было, через 56 дней падают эти антитела к аденовектору настолько, что возможно применение его, ну, например, либо в качестве носителя для генетической терапии, либо в качестве вектора для вакцины. Да? То есть, мы можем привиться любой векторной вакциной с теми же аденовирусами, и никакой особой потери в эффективности мы не заметим. Это с одной стороны. А с другой стороны, для той же генетической терапии могут использоваться и другие вирусы, не только аденовекторы. Их на самом деле очень много на сегодня. Они изучаются очень активно. Думаю, что пул их будет расти. И лет через 50, например, может быть, даже и вирус уже не потребуется, будут какие-то другие подходы к доставке нужного генетического материала в целевые клетки.
1: Спасибо. И, конечно, серотипы, стереотипы, извините.
0: Да, скорее всего, да.
2: Угу. Спасибо. Вопрос от Николая. Добрый вечер, Алексей. Почему нужно ждать 2 недели после простуды перед тем, как привиться? Что будет, если подождать неделю или не ждать вовсе?
0: Здесь этих самых двух недель-то нет на самом деле, потому что откуда они взялись, не очень понятно. Там написано как в противопоказаниях, что любое инфекционное заболевание в острой фазе. То есть, что такое острая фаза? Это температура. Это температура и какие-то проявления. Ну, например, там горло болит так, что глотать невозможно. Или кашель, опять же, не дающий заснуть и прочие вещи. Такие вот. Значит, здесь есть два момента, почему не рекомендуется прививать именно в этой фазе, в острой фазе. Первое, не очень будет понятно, это реакция на прививку или это продолжающаяся инфекция. Это первое. И второе, реакция на прививку может усугубить то течение инфекции, которое есть. То есть, мало того, что у нас повышенная температура из-за нашей как бы текущей инфекции, мы еще сверху накладываем реакцию на прививку. То есть, дополнительное испытание для организма, а этого как бы ну, не нужно. Поэтому рекомендуется так, что человек выздоровел. И после этого, пожалуйста, то есть независимо от того, сколько прошло времени, например, вы за 3 дня поправились, все прекрасно, можно идти делать через 3 дня. Через неделю поправились, то же самое, можно через неделю. Через 2 поправились, то же самое, можно идти и через 2. Там нет каких-то принципиальных значений именно в днях или в неделях.
2: Спасибо. И вопрос от Ниндзя. Почему поднимается температура у привитых сплит-вакциной? Я, может, что-то упустил, но в ваших стримах была информация, что это инактивированный вирус и ничем не грозит.
0: Температуру поднимает наш иммунитет. А любая вакцина, абсолютно любая, будь то сплит, будь то, не знаю, рекомбинантная, будь то еще что-нибудь, это тренировочный материал для иммунитета. Поэтому, да, в некоторых случаях, распознав там некоторые, не знаю, условно говоря, неизвестные ему белки или там неизвестные ему прочие структуры, он может дать такую тревогу, да, учебную на самом деле тревогу, подняв температуру. То есть температуру поднимает иммунитет, еще раз, это важно, не возбудитель. То есть нам не нужен для этого цельный возбудитель, нам, например, инактивированного, то есть просто его тушки неактивны. Но вот она в наличии, у нее есть там определенные какие-то характерные структурные вещи, на которые может среагировать наш с вами иммунитет. И как раз он и запустит температурную реакцию. То есть он пришлет простагландины в гипоталамус, там у нас находится такой рубильник, да, который можно поставить в положение, там он стоит на 36,6, например, его можно поставить в положение 38, или там 39, 40. В зависимости от того, в каком количестве и какие именно чужеродные белки прибыли. Поэтому на любую, на абсолютно любую вакцину может быть температурная реакция.
1: Спасибо. Михаил Филиппов, скажем ему спасибо, он стал спонсором проекта «Лаборатория ночных видео» на YouTube и перешел на уровень лаборант. Спасибо огромное за поддержку. Сергей К. Добрый день. Бывает ли побочный эффект от вакцины?
0: Конечно,
1: как
0: бывает.
1: Как предупредить и защититься от него? Ну,
0: наверное, коротко, да, ответить, попробовать. Вы знаете, то есть мы не можем на сегодня предсказывать эти самые эффекты. К сожалению. Да, это действительно так. Есть некоторые моменты, про которые мы знаем. То есть, если у человека, например, была анафилактическая реакция на предыдущую прививку какую-нибудь, независимо от того, какую, да, то да, к нему нужно относиться осторожно, к этому пациенту, то есть вводить ему следующую вакцину только в оборудованном прививочном кабинете, когда рядом есть неотложный кабинет, да, там, где есть и адреналин, и все прочие вещи, которые, если что, позволят человека из этого самого шока вытащить. Это первое. Второе, если у человека есть сопутствующие заболевания, которые препятствуют вакцинации. Например, какой-нибудь иммунодефицит, пересаженные органы и прием иммуносупрессантов, какие-то тяжелые системные процессы, ну, тоже, не знаю, там какая-нибудь онкологическая патология 4-й стадии с множественным метастазированием, да, с астенией с очень выраженной и прочими вещами. И если мы посмотрим инструкцию к любой вакцине в мире, то есть не только к нашим, вообще к любой вакцине в мире, мы там увидим противопоказания и состояния, при которых вакцина применяется с осторожностью. Вот для чего это сделано? Именно для того, чтобы избежать возможных осложнений в известных группах риска. Конечно, есть вещи неизвестные, да, то есть мы их не знаем, к сожалению, это действительно так, и иногда какие-то интересные и сложные побочки, они выскакивают на свет вот буквально, что называется, в реальном времени. Конечно, с ним нужно разбираться, с этими побочками, вот как с тромбозами, с теми же, да. Нужно понять, действительно ли это связано с вакцинами, либо вакцины просто работают как подсветка. Почему? Потому что за этими самыми людьми наблюдают. Так, как в обычной реальной жизни не наблюдали бы. То есть, отслеживают все, что с ними происходит. И нужно понять, да, действительно существует ли причинно-следственная связь между зарегистрированными возможными осложнениями и вакцинацией. Да, в том случае, когда они... Мы это доказываем, да, то есть с более-менее какой-то такой степенью уверенности. Конечно, такие осложнения, они вносятся в инструкцию и на будущее учитываются. Да, то есть, да, действительно получается так, что мы обкатываем эти самые вакцины в поле, то, что называется, и набираем информацию по ходу деятельности. Ну, так работает медицина, в принципе, с любыми лекарствами, независимо от того, что это. Либо это терапевтические средства, либо профилактические, как вакцины.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Злой викинг спрашивает. Расскажите, пожалуйста, о вакцине Pfizer. Можно колоть? Можно коротко?
0: Коротко можно.
1: Отлично.
0: Все.
2: Спасибо. Вопрос от Ивана Квасова. Алексей, что думаете о цикле Кургиняна о ковид-истерии? Что думаете об антителозависимом усилении инфекции и первичном антигенном грехе при ковиде?
0: Так, ну, цикл я не смотрел, как вы понимаете, у меня на это просто нет времени, но звучит уже сразу, так, мягко говоря, настораживающе, да, потому что все, кто рассказывает о ковид-истерии, они обычно скатываются в ковид-диссидентство, то есть в отрицание существования этой проблемы. А если говорить о втором, да, то есть, как там правильно сформировано? АДЕ. Антителозависимое усиление. Ну, извините, у меня треть выступления на УПМ была посвящена как раз АДЕ. То есть, антителозависимому усилению. Давайте мы не будем здесь все-таки тратить время, а вы сходите в основное видео и посмотрите. Там есть и ссылки, в том числе, по которым можно сходить почитать, да, что это за зверь такой. Сразу скажу, зверь крайне редкий. Для его реализации нужны существенные отличия между возбудителями, да, то есть они должны быть близкородственными, это должен появиться серотип новый у того же коронавируса, например. И самое важное, что они возникают не только и даже не столько после вакцинации, а основная вещь, что после переболевания. То есть мы переболели одним серотипом, при переболевании вторым серотипом возможно развитие вот этого антителозависимого усиления инфекции в том случае, если иммунные клетки являются клетками-мишенями для этого вируса. Это если очень коротко, а подробнее со ссылками, с картинками и с примерами в выступлении на УПМ.
1: Обязательно, если не забуду, поставлю по всплывающей подсказке, так что да, нажимайте туда. Так, продолжим.
2: Спасибо. Саша. Да, только у меня сейчас освещение будет падать, но уж простите. С ковидлом. Привился спутником в декабре-январе. До вакцинации иммуноглобулины по нулям. После ИГГ-11-0 пока держится. Всем 6G и малиновые штаны.
0: Хорошо. Это спасибо. Хорошо. Как я понимаю, это в коэффициентах позитивности 11 имеется в виду. Так, неплохая цифра. Нормально. Если она держится, тем более долго.
2: И пожертвовал нам 666 рублей, что ли.
0: Знаковая цифра.
2: Да. Да.
1: Андрей. Это имя человека, который написал следующий вопрос. Как там продвигаются исследования по совместному применению вакцин разных производителей? Есть уже какие-то новости?
0: Пока нет. Пока новостей нет. Как только они появятся, я обязательно или у себя в соцсетях об этом расскажу, или в стриме на канале. Пока нет.
1: Спасибо. И говорим спасибо Константину, который говорит спасибо за нашу работу. Мы стараемся. Так, можешь... также говорит спасибо, присылает донат. Спасибо огромное. Максим Песцов спрашивает, как вы думаете, могут сделать вакцинацию обязательной для всех?
0: Могут. И уже обсуждается, да, то есть в научной литературе обсуждается этичность такого поступка, что интересно, приходят к выводу, что это этично. Просто потому, что у нас существует примат человеческой жизни. Это абсолютная ценность на планете. Самое важное, самое главное. И ставить ее под угрозу мы как бы права не имеем. И в том случае, если люди как бы не горят желанием защищать других людей от действительно проблемной инфекции, то их могут к этому принудить. Например, у нас таких систем принуждения, как вы понимаете, довольно много. То есть, когда мы едем по дороге, мы, в общем-то, можем, конечно, метаться из ряда в ряд, играть в шашечки, да, мы можем, конечно, ездить на красный свет или по встречной полосе, но это обычно недолго и заканчивается печально и для того, кто это начал, и для того, кто попадает в эту ситуацию. То же самое у нас есть правила противопожарной безопасности, например. У нас есть масса других правил, например, то, что регулируется Уголовным кодексом. То же самое, абсолютно то же самое. У нас есть и правила противоэпидемические. Если мы их соблюдать не будем, у нас есть все шансы исчезнуть как человечество. Поэтому я так понимаю, что да, сначала будут уговоры, потом будут некие частичные, скажем так, меры, либо поощрение привитых, либо наказание от этого дела отлынивающих. Ну, а потом, если не будет услышано ни первое, ни второе, ни третье, я не исключаю, что перейдут к обязательности вакцинации именно против ковид.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И следующий вопрос от Ивана Две Собаки. Нахожусь в другой стране. Есть возможность сделать только первую порцию вакцины. Вторую по плану сделать не смогу. Стоит ли сделать только первую порцию вакцины без второй по плану? Прошу ответить по сути, не обсуждая, почему так.
0: Да ради бога, зачем нам это обсуждать? На самом деле, то есть обсудить-то можно, какие варианты возможны в этом смысле. Да, конечно, вы можете привиться в одной стране одной дозой одной вакцины, а в другой стране другой дозой другой вакцины. В этом как бы ничего криминального нет. И в том, и в другом случае сформируется иммунитет. Это как бы без каких-либо проблем, да, и таких ситуаций сейчас много. Даже вот то, что называется в ближнем круге, у меня такие примеры есть, когда, например, первая доза идет спутником, а вторая доза Pfizer'ом. Или наоборот. Или еще какие-то другие сочетания. И когда потом делают антительные тесты люди у себя, либо имеют доступ в том числе к проверке клеточного иммунитета, во всех случаях, когда миксовали такие вакцины, иммунитет очень неплохо реагировал. То есть, иммунный ответ развивался и клеточный, и гуморальный, и примерно сопоставимый с теми, кто прививался обеими дозами одинаковой вакцины.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Станислав Боев следующий вопрос задает. Космонавт, астронавт заболел на Марсе коронавирусом. Ваши рекомендации?
0: Это очень интересно, конечно. Но это слишком гипотетическая ситуация, как вы понимаете. Скорее всего, очень просто, да, это изоляция. Такие ситуации описаны в фантастике, и насколько я это помню, да, то если не соблюдаются меры изоляции, то все идет примерно по сценарию фильма «Чужой». Ну, с теми или иными нюансами. Поэтому изоляция в первую очередь, конечно, да.
1: Можно ли сильнее изолироваться, чем на Марсе?
0: Можно в отдельный бункер, да, или в отдельный купол, или там какую-то еще. Можно, запросто.
1: Спасибо. И спасибо, говорим Хачатуру за поддержку нашего стрима. Роман Хамадуллин присылает большой донат. Благодарим вас за поддержку. И пишет. Сегодня, точнее вчера вечером, провел лекцию ликбез по вакцине антителам, антигенам, ПЦР и американской аденовирусной вакцине. Спасибо Алексею Водолозову, Дубынину, Литаровой, всем, кто слушает, задает вопросы. Здравствуйте все. Это не вопрос, это Роман, который написал...
0: Это поддержка, да.
1: Да, положительный такой поддерживающий текст. Артем М. пишет. Планируем с женой детей, решили вакцинироваться спутником V, ну, V5, как угодно. Насколько отложить планирование после второй части прививки? Месяца два? Спасибо.
0: В принципе, как сказали разработчики, я специально уточнял, они говорят, хоть на следующий день. То есть, там никаких особых принципиальных различий в этом смысле нет, не для беременных на сегодня. Накопилась масса уже информации. Их, конечно, не проверяли специально, но так вышло, потому что далеко не всегда беременность – это процесс на 100% планируемый, а поскольку привиты в мире уже миллионы людей, то там появились в том числе и беременные, которые даже уже успели доносить и даже уже успели родить. И во всех случаях вакцина дает только позитив. То есть, если мы берем, собственно, сам коронавирус, то он увеличивает процент осложнений в родах, в том числе с летальными исходами для ребенка в первую очередь. Если смотреть ковид, опять же, возможны отдаленные последствия, которые еще не всегда полностью хорошо изучены. Он проникает через гематоплацентарный барьер к плоду. Опять же, это еще не очень понятно, к чему это дело будет приводить. Грипп, кстати, тоже так же умеет. А если мы смотрим по вакцинации, то получается так, что да, действительно снижается риск осложнений, увеличивается возможность донашивания до нормального, полноценного срока. Далее антитела, которые образуются, они передаются от матери к ребенку, то есть ребенок рождается уже с некоторой иммунной защитой. Не очень понятно, насколько ее хватит, опять же, за этим наблюдают, но факт интересный. Кстати, с материнским молоком тоже, похоже, передается. То есть антитела достаются ребенку от матери, и в этом смысле замечательная защита. То есть не нужно отдельно вакцинировать маленького ребенка, он получается защищен вот таким вот интересным способом. Поэтому, ну, если вы прям хотите совсем-совсем подстраховаться, ну, сделайте перерыв в месяц. Я не знаю, на что это можно списать. Но через месяц вообще никаких, абсолютно никаких признаков существования вакцины в организме не остается. И не думаю, что вот если, опять же, только хотите просто подстраховаться на всякий случай, сделайте перерыв в месяц. Я не знаю резонов для более длительного расстояния между последней вакцинацией и зачатием.
1: Перед тем, как к объявлениям перейти, потому что мы уже сейчас находимся в эфире, я просто зачитаю следующий вопрос, который, собственно, один в один повторяет предыдущий. Михаил Шелков, благодарю вас за поддержку. А планирование беременности является противопоказанием для мужчины и женщины? Жена беспокоится и говорит, что сразу после прививки полгода нельзя беременность. Собственно, вы услышали ответ на этот вопрос буквально только что. И теперь предлагаю немножечко перейти к объявлениям. Спасибо всем, кто сейчас смотрит. А уже больше 1500 человек находится в прямом эфире. Спасибо вам, что вы с нами. И не забывайте нажать на лайк. Это также поддерживает трансляцию. А еще трансляцию поддерживает, если вы пишете комментарии, если вы смотрите в записи. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал. И нажимайте колокольчик, выбор пункт меню «Все». И тогда, если вы это сделаете, не пропустите ни одну нашу лекцию, ни один похожий стрим. Надеюсь, вам нравится то, что мы делаем. Если вам действительно нравится, у проекта anthropogenes.ru, у проекта лаборатории научных видео имеются свои странички на Патреоне. Ну и, к слову, если кто не знает, на лаборатории научных видео есть определенная цель, при достижении которой мы будем начитывать книгу, аудиокнигу марсианина Энди Вейера, собственно говоря, этим голосом. Первая часть уже имеется, ее можно скачать и послушать. Первая глава, в смысле, уже записана. Ну и вопросы, если вы хотите задавать в этой трансляции, можно сделать это при помощи суперчата, при помощи ссылки, которая имеется в описании и в чате трансляции, данная она сейчас появится. Вопросы, таким образом, к нам пришедшие, мы зачитываем в самую первую очередь.
2: Да, а еще я хочу сказать, что мы уже начали работать над программой форума «Ученые против мифов 15», мы уже активно работаем над программой. Форум будет 19-20 июня, и там пока что не буду раскрывать всех секретов, кроме одного, там будет выступать Алексей Водовозов и будет рассказывать о курении. Вот, так что, друзья...
0: Да, мало мне было вакцин, я еще и про курение буду рассказывать.
2: Это да, тема тоже весьма волнует многих. И можете уже сейчас отправлять Георгию Соколову заявки для получения промокода, так сказать, на льготные регистрации на форум. Это вещь полезная. Я думаю, что сейчас email должен появиться в чате. Пишите ваши заявки в форум, еще раз повторяю, 19-20 июня, нельзя это пропустить. Вот. А в ближайшее время нас ждет еще несколько интересных лекций, и вообще наших видео. В четверг, 6 мая, то есть уже завтра, 19.00, будет опубликован очередной доклад форума «Ученые против мифов 14 под названием «Магазинная еда, только ешки и вода». Выступал Денис Байгозин, химик, разработчик, руководитель образовательного направления компании Meal Science, и вообще такой крутой пищевой химик. Доклад был очень интересный. В субботу, 8 мая, 19.00, будет стрим с антропологом Станиславом Дробышевским и нашим большим другом, руководителем студии 3D-печати «Артефакт» Павлом Красновым. Паша Краснов – это вообще человек, который нам уже несколько лет печатает всякие замечательные черепа, скелеты, вообще все, что вы видели. А, в 20.00. Я сказал 19. В 20.00, да. Короче говоря, все, что вы видели, если вы были у нас на форумах, если смотрели какие-то видео, где там Дробышевский или кто-то еще крутил в руках череп или показывал на какой-нибудь невероятный скелет велоцираптора или еще кого-нибудь, это все Павел Краснов. Вот. И в субботу будет стрим, посвященный как раз вот 3D-печати всяких палеонтологических находок. Посмотрите, это интересно. Тем более, что многие уже сейчас имеют возможность сами что-то печатать. Тема, думаю, будет для вас актуальна. В среду, да, 12... Ага. Чего?
1: Да-да, продолжай.
2: И в среду, 12 мая, через неделю, будет у нас онлайн-лекция зоолога Ивана Затевахина о гиенах и их эволюции. Я про гиен с большим удовольствием послушаю и вам рекомендую. Это будет на канале Антропогенеза. Да, Виталий?
1: Да, я хотел просто добавить, что в пятницу планирую выпустить также лекцию Виталия Егорова, которая была совсем недавно у Зануды. Она называлась «Зачем мы летаем в космос?». Там будет про НАСА, про Роскосмос, про SpaceX. В общем, много интересного. Скорее всего, в пятницу эта лекция также будет на канале «Лаборатория научных видео». Так что подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, и тогда не пропустите. Ну, а мы продолжаем с вопросами. И следующий вопрос звучит следующим образом. Николай пишет. Хорошо, что можно не ждать 2 недели, завтра пойду. Расскажите, пожалуйста, про риски при бронхиальной астме или при других хронических заболеваниях. Спасибо, обожаю ваши стримы. Спасибо вам огромное за то, что смотрите.
0: При бронхиальной астме, я так понял, что вакцинация, она не противопоказана. Вот единственное, что я на сегодня могу сказать. При многих других заболеваниях, в общем-то, тоже. Именно потому, что мы исходим из такого понимания, как соотношение рисков. И если человеку после перенесения ковида при наличии его хронического заболевания станет гораздо хуже, то есть увеличивается риск госпитализации, тяжелого течения, не дай бог, конечно, летального исхода и прочих осложнений, то для него вакцинация показана. Единственное, что, о чем мы можем сказать, что решение о вакцинации в таких случаях принимает лечащий врач. Это важно. То есть мы должны посмотреть, в какой стадии находится заболевание. Например, обострение, да, там какие-то воспалительные явления, еще там что-то. Мы не можем в данном случае рекомендовать человеку прививаться. Да? Нам сначала нужно загнать это состояние в ремиссию, чтобы человек нормально и без каких-либо проблем перенес вакцинный препарат. Они, конечно, имитация болезни, но возможны всякие различные проявления. Как я уже сказал, возможный подъем температуры и снижение работоспособности на некоторое время. И другие встречаются осложнения, к сожалению. Да, потому что ничего на 100% безопасного в мире у нас не существует. Это касается и вакцин в том числе. Да, то есть этого как бы никто не скрывает. Но вопрос в том, что мы обмениваем гораздо меньшие риски на гораздо большие. То есть от риски, собственно, от боевого настоящего коронавируса. А если есть некие состояния по любому направлению медицины, обязательно нужно консультироваться с лечащим врачом. Желательно, конечно, чтобы при этом он был адекватным. А вот это отдельная большая проблема, да, потому что, как показала история прошлого года, даже коллеги у некоторых, да, у них начинало сносить крышу, и они становились на, так сказать, рельсы ковид-диссидентства, антипрививочности и прочих-прочих интереснейших вещей. Поэтому я понимаю, да, что найти сложно, с одной стороны. С другой стороны, есть масса адекватных специалистов в онлайне, То есть есть люди, которые довольно активно ведут свои блоги в соцсетях. Они хорошо известны, медийны, то, что называется. У них, в общем, неплохая репутация по своим направлениям. Они не замечены ни в чем таком. Ну, по крайней мере, со своей кукухой они дружат. И поэтому имеет смысл поискать по их постам. Наверняка они писали про вакцинацию, да, про ковид и про свои профильные заболевания. Вот, наверное, это один из вариантов. Если владеете английским, проблема снимается вообще полностью и целиком. Потому что практически все зарубежные крупные врачебные ассоциации, специализированные, они уже отписались по этим вопросам. То есть, они указали, по каким критериям нужно давать разрешение на прививку. Ну, например, Европейское эндокринологическое общество, на которое, в общем-то, и наши эндокринологи ориентируются, они выпустили специальное заявление, в котором было сказано, что, например, аутоиммунный тиреоидит не является противопоказанием к вакцинации, никаких долгосрочных или там, краткосрочных ужасных последствий для пациентов нет, а заболевание ковидом однозначно для них является высокорисковым состоянием, поэтому мы его обмениваем на вакцинацию. Ну, вот примерно так. Практически все, еще раз повторюсь, профессиональные организации уже на эту тему высказались. Можно найти на английском языке. На русском пока что еще такой информации маловато.
1: Спасибо. Светлана Карабибер также говорит нам спасибо, присылает донат. Спасибо вам за поддержку. Маруся пишет. В феврале была вторая прививка. В конце марта сдала мазок в поликлинике. Ковид. 3 дня давление скакало до 160. Других симптомов не было. Через неделю все ок. Я та счастливица, которая заболела после прививки.
0: Ну, вот, да, к сожалению, 10% заболевают. У меня туда попала сестра, например, средняя с семейством. Они тоже привились и тоже переболели. Но тут нужно понимать, да, что мы все-таки таким образом защищаемся от госпитализации, от тяжелого течения, от летальных исходов. И вот это как раз по всем странам показано очень даже неплохо. Что интересно, у нас есть даже экспериментальная страна по спутнику. Потому что я долгое время рассказывал в стримах, что у нас есть экспериментальная страна по пфайзеровской вакцине, это Израиль. А у нас есть, оказывается, ну, конечно, меньшего масштаба, но все-таки страна Сан-Марино, которая не входит в Европейский Союз, является анклавом, окруженным итальянскими регионами. Но вот она как раз, больше половины населения там привита спутником. И кому интересно, поищите статистику по Сан-Марино. Посмотрите, что у них там с ситуацией по коронавирусу. Я сразу скажу, что после окончания вот этой, после перехода за половину привитого населения, у них наблюдается очень четкое снижение заболеваемости, госпитализации, летальных исходов. Не только по сравнению с предыдущими ситуациями, но и по сравнению, например, с граничащими итальянскими регионами. Там тоже очень интересно, можно поискать статистику, сравнить. И, в общем-то, да, мы можем утверждать с некоторой долей уверенности, что все-таки спутник довольно неплохо работает, и эта вакцина действительно мирового уровня. О двух наших остальных вакцинах пока что сказать такого нельзя, да, потому что по ним еще очень-очень мало информации. Появится больше, будем говорить больше.
2: Спасибо. Дмитрий Калинин говорит, спасибо вам всем за прожектор адекватности во время пандемии идиотизма. Спасибо вам, Дмитрий.
0: Да, Александр, у тебя, кстати, там сзади прекрасный прожектор, его очень хорошо видно.
2: Вот это вот и есть этот самый.
0: Да, видимо, это он и есть.
2: Ой,
0: прожектор
2: адекватности. Вот это он и есть. Вот он, замечательный. Надеюсь, его не вырубят сейчас в течение, так сказать, трансляции. И София К. тоже пишет спасибо и много вам сил и здоровья для борьбы с конспирологами. Спасибо вам, София. И, наконец, Кукурузка пишет. Недавно в гостях услышала от верующих, что церковь не разрешает прививку. Якобы она делается из чего-то запрещенного. Неужто это официальная позиция РПЦ?
0: Вы знаете, я общался с различными представителями, в том числе РПЦ и Московского патриархата в свое время, и задавал им вопрос о прививках. Так вот, они абсолютно адекватно к этому вопросу относятся. И да, могут быть проблемы, например, связанные с тем, что клеточная среда, на которой выращиваются вирусы, когда-то очень давно, в 70-х, по-моему, в начале 70-х годов, была получена от человеческих абортивных эмбрионов. Но Как вы понимаете, такие среды есть во всем мире, не только в нашей стране. Поэтому была выпущена специальная, например, папская энциклика, то есть это мы пока что говорим о католической церкви, а потом и была в том числе официальная позиция РПЦ озвучена на эту тему, что да, в свое время грех был, но этот грех был на тех людях, которые брали эти клетки изначально как бы. А дальше действует концепция допустимого зла. Вот так они это дело обзывают. И при этом болезнь считается абсолютным злом в этой системе мер. Поэтому меньшее зло, да, то есть мы таким образом, мы делаем благое дело. Мы боремся с болезнью, мы не даем человеку умереть раньше времени. Да? И вот такая позиция, она, в принципе, характерна и, повторюсь еще раз, и для католичества, и для ЭПЦ. То есть, ее озвучивали неоднократно. Другой вопрос, что там бывают отдельные какие-то служители, да, которые действительно такую позицию преподносят, пропагандируют, проповедуют и так далее. И неоднократно приходилось встречаться с ситуациями, когда вопрос по ним задавали каким-то более вышестоящим органам РПЦ, скажем так, и тем товарищам прилетало вплоть до того, что их, ну, я не знаю, как это правильно называется, но снимали с должности, в общем, скажем так, за излишнюю ретивость не по делу. Поэтому, если вдруг вы такое дело слышите, например, ну, ладно, в гостях это как бы мы послушали и ушли, но если вдруг кто-нибудь в приходе такое дело слышит, то можно задать вопрос, что называется, у начальства, и спросить, эту позицию разделяет ли начальство и церковь как таковая, но еще раз повторюсь, насколько я знаю, они занимают довольно четкую пропрививочную позицию, признавая, что да, действительно, это вещь, которая позволяет спасать жизни людей.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо. Вопрос от Александра Калмыкова. В детстве, в 3 года, 1986 год, сделали прививку от кори, после которой стремительно развился нейродермит. Может, совпадение, но нет. На что обратить внимание при прививании от ковидла? Тип вакцины, аллергические тесты?
0: Ну, тут, конечно, как вы понимаете, скорее всего, все-таки совпадение, потому что нейродермит для кори, для именно прививки все-таки не характерен. Там есть определенный перечень поствакцинационных осложнений для этой вакцины. Здесь в чем разница? Дело в том, что прививка от кори, она до сих пор остается одной из немногих живых вакцин. Для нее, да, действительно, есть некоторые ограничения, для нее есть некоторые, скажем так, свои нюансы, которые ни на одну из ковидных вакцин не распространяются. Поэтому, думаю, никаких особых здесь вопросов быть не должно. Нет, ну, конечно, вы можете уточнить у лечащего врача, если он адекватен, либо поискать позицию, скажем, общества дерматологов какого-нибудь зарубежного или европейского, скажем, или американского, посмотреть, что они там по этому поводу пишут. Но как-то мне не встречалось нигде такого описания, да, что при нейродермитах у нас противопоказана прививка от ковида.
1: Спасибо. Владимир спрашивает, а есть ли новые данные по лечению постковидного синдрома? И спасибо за просветительскую работу.
0: Пока что, к сожалению, ничего особо нового не появилось. То есть, мы по-прежнему не представляем, почему эта зараза развивается. Да, есть некоторые гипотезы, их становится все больше, они накапливаются. Но что касается лечения, знаете, исключительно такая вещь, что называется, эмпирически. То есть, мы идем на ощупь в этом направлении, не понимая причин, да, то есть, не понимая глубинных механизмов, мы пока что на них можем воздействовать, ну, вот именно методом проб и ошибок. А давайте вот это попробуем, а давайте вот это попробуем. Единственное, что на сегодня есть, и оно накапливается довольно мощно, накапливается, чем больше данных этих появляется, тем с большим оптимизмом, скажем так, мы можем смотреть в сторону вакцин. Именно потому, что похоже на то. То есть, это пока что не стопроцентное утверждение, это пока что наблюдение, которое сегодня реализовалось в виде препринта, то есть, пока еще не опубликованной статьи, в том числе и первой по этой теме. Но, тем не менее, похоже, что люди, которых прививают во время постковидного синдрома, они гораздо быстрее с ним справляются. Причина не ясна, но вот есть такое наблюдение. По остальным же вещам, как справляться с астенией, с тахикардией, с повышенным давлением, пока что бьют по хвостам, то есть пользуются симптоматической терапией. Исключительно так. Ситуация тяжелая, сколько она продлится, вообще не ясно, поэтому для меня, если честно, по-прежнему остается большой загадкой, почему люди готовы абсолютно легко променять более-менее известные риски вакцинации на абсолютно неизвестные и непредсказуемые, во-первых, течение ковида, и, во-вторых, самое главное, его последствия, про которых мы еще толком ничего не знаем.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Спасибо, говорим Лиз Делбек. Пока есть возможность привиться только Синофармом два раза или один раз Синофарм, один спутник. Как лучше?
0: Вы знаете, здесь, в общем-то, без разницы получается, что так, вы в любом случае примерно один набор антигенов получите. Поэтому, как вам удобно. На самом деле, в данном случае особой разницы я не вижу.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Евгений Герасименко спрашивает. Здравствуйте, участвует ли вирус ковида в эволюции?
0: О, это интересно. Это надо эволюционистов спросить кого-нибудь. Но вы же понимаете, да, что как бы в любом случае этот эволюционный момент присутствует, потому что вирус эволюционирует, и явно мы как-нибудь эволюционируем, к нему приспосабливаясь. То есть это такой совместный процесс. Так что, наверное, да. Наверное,
2: как
0: да. Единственное,
2: отбора,
0: что мы засечь не сможем это, да, пока что.
2: Ну, может быть, и сможем засечь, там взять, сравнить там частоты каких-то генов в популяциях, там посмотреть.
0: Я думаю, что пока что не до этого, да. То есть пока что люди занимаются изучением других более насущных вопросов, а до этого дойдем как-нибудь потом. Но, скорее всего, наверное, да, должны, по идее, как любые болезни, они у нас как бы регулятор численности и вполне себе важный до сих пор действующий фактор эволюции, это правда.
1: А разве появляющиеся штаммы не являются одним из признаков новые штаммы?
0: Это эволюция вируса, а вопрос был про нас.
1: А, ну,
2: это, да. Ну, тут не очень понятно, участвует ли вирус ковида в эволюции просто.
0: Я думаю, что в эволюции человека, то есть я вот так это услышал.
1: Ну, возможно, так, да. Возможно, да.
0: А так-то, да, конечно, он эволюционирует, причем вот это как раз очень хорошо заметно. Да, это мы отлично отслеживаем. А вот как он влияет на нас, пока, наверное, должен, по идее, влиять, но фиксировать это пока, наверное, еще не начали.
1: Спасибо.
0: Не готов сказать конкретно по этому направлению, а то, что вирус эволюционирует, это без вопросов.
2: Вопрос от Ксении Диметри Целест. Знакомая переболела ковид, будучи беременной. Ребенку на втором месяце жизни поставили диагноз спинально-мышечной атрофии первого типа. Есть ли связь?
0: Нет, связи абсолютно нет. Потому что спинально-мышечная атрофия первого типа – это чисто генетическое заболевание. То есть должны были совпасть гены от матери и отца в гомозиготном состоянии, два дефектных гена. То есть те, которые подавляют синтез функциональных белков в моторных нейронах спинного мозга. Это связано исключительно вот с такими ситуациями. То есть это чисто генетическое заболевание, ковид тут. Ну, вы понимаете как? То есть мы можем предположить, что, может быть, он проник, так сказать, в организм ребенка, добрался там до спинного мозга и там что-то нарушил. Но для этого у нас нет никаких оснований. Вот если появятся такие данные, скажем, да, тогда мы сможем это говорить. Пока что, скорее всего, нет, да, потому что это чисто генетическое заболевание, связанное именно с дефектами у родителей. Это надо получить две дефектные копии гена от родителей.
1: Спасибо. И мы говорим спасибо Владимиру Степ за поддержку. Спасибо. Огромная благодарность Алексею Валерьевичу. ТС подписался или подписалась. Спасибо. Так, и Роман Якимов. А как и когда прививаться переболевшим?
0: Значит, здесь у нас примерно такая ситуация на сегодня. У нас никаких пока что четких документов на эту тему нет. Но есть такие своеобразные консенсусы мировые. Во-первых, это промежуток между 3 и 6 месяцами после выздоровления. Почему 3-6? Ну, потому что считается, что среднее, скажем так, время возможного повтора, то есть возможного возвращения инфекции, это где-то 7 месяцев на сегодня. И не исключено, что да, действительно, это ковид тот же может вернуться, поэтому вот в этот промежуток примерно от 3, чтобы нормально ее перенести, эту самую прививку, без каких-либо осложнений со стороны иммунной системы и других органов и систем, и вот примерно до 6, чтобы защитить себя от возможного возвращения ковида. Пока так. Если появится какой-то руководящий документ, да, естественно, мы об этом обязательно везде расскажем, напишем, может быть, видео запишем или что-то в этом роде. Пока что четкого документа, регламентирующего вопрос прививания переболевших, у нас нет. Но есть и позиция ВОЗ, и позиция отдельных регуляторов. Примерно между 3 и 6 месяцами.
1: Спасибо. Леша Бирюков говорит спасибо и присылает донат. Спасибо вам огромное за поддержку. Алексей пишет. Здравствуйте, Алексей. Почему Европейское агентство лекарственных средств до сих пор не одобрило спутник ВИ? И как долго проходит эта процедура?
0: Процедура может проходить от нескольких недель до бесконечности, как вы понимаете. И я думаю, что здесь играет роль все-таки и политические факторы, и экономические, и все остальные. Потому что было сразу сказано, что на эту поляну спутник не пустят, потому что на этой поляне пасется Pfizer. И под него, как вы понимаете, зачистили и других, и в том числе европейских производителей. Они все как бы были проблемными, а проблемы Pfizer как бы немножко замалчивались. Хотя у них там тоже встречались всякие интересные вещи. Ну, по крайней мере, на том же уровне доказательности, как с теми же AstraZeneca, скажем, или Johnson & Johnson и прочими вещами. Так что нужно учитывать, да, что это, конечно, все здорово и замечательно, но политика и экономика здесь играют не самую последнюю роль, что, конечно, прискорбно.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос задает... Так, сейчас я потерялся тут. А, вот, все, Алексей.
1: Нет,
2: Алексей. Ирина да? Все. Ирина Мамедгасанова. А, она не задает вопроса, она просто стала спонсором канала «Лаборатория научных видео». Спасибо. И вопрос от Мариши. Когда следующее приемо-сортировочное? Комментарии я показывают, что пора.
0: Это понятно. Ну, посмотрим. Может быть, в эту субботу, если все будет хорошо... Тогда, может быть, в эту субботу действительно нужно провести, потому что накопилась масса информации. Произошло много интересного, начиная с бразильского сериала, который все еще до сих пор идет, ну и прочих вещей. Наверное, посмотрим. Может быть, субботу удастся провести, но не готов сказать на 100%.
2: Вопрос от Вани. Спасибо большое за ваш труд. Скажите, пожалуйста, у жены нашли антитела при походе на прививку? Симптомов вообще не было ни у кого. Можно ли делать прививку, или она уже вообще не нужна?
0: Нет, можно, ничего страшного в этом не будет, потому что почему-то начинают рассказывать какие-то ужасные вещи, что все антитела нейтрализуются. Вот если вы сделаете вакцину после переболевания, то все антитела нейтрализуются. Но это, конечно, вещь, которая никакого обоснования под собой не имеет. И даже, еще раз повторюсь, и Всемирная организация здравоохранения, и все местные службы санэпид, да, они говорят в один голос о том, что сегодня можно и нужно прививать переболевших в том числе, потому что вирус изменяется, он прекрасно эволюционирует, да, у нас уже есть прекрасный индийский штамм, который массово распространяется, ну, точнее, правильно говорить, индийский генетический вариант, который массово распространяется уже и по европейским странам, и вроде бы как у нас его уже даже засекали, так что защита в данном случае лишней не бывает.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает Дмитрий. И он спрашивает. Алексей, вы были участником испытаний вакцины «Спутник Ви». Когда планируется привиться еще раз? Какой вакцины?
0: Я, в принципе, планирую где-то к осени сделать буст ковиваком. Вот примерно так. Планы такие. Получится, не получится, посмотрим, но я сильно постараюсь.
1: Спасибо. Елена задает вопрос. В Казахстане увеличили интервал между первой и второй частями вакцины спутника до 45 дней. Можете прокомментировать это?
0: Значит, сами производители показали и рассказали об этом, что увеличивать интервал между первой и второй дозой можно. Ничего страшного в этом не происходит. Иммунитет формируется примерно так же, то есть без каких-либо осложнений. И не исключено, что, может быть, их станут разносить и дальше. То есть идея в чем? Мы сначала делаем прайм, то, что называется, то есть первую вакцину, собственно, вакцинацию. А потом через несколько месяцев, например, мы делаем буст. То есть и даем более такой... более сильный толчок для нашего иммунитета, как бы повторно ему напоминая, что вот, смотри,

0: бы рекомендовал смотреть вот на эти сроки, то есть где-то от 3 до 6 месяцев, ну, ближе туда, наверное, к 6. Но это предположение, то есть оно не основывается ни на каких документах, ни на каких исследованиях. Пока что эту позицию я не могу ничем подкрепить. Это просто чисто личное мнение.
1: Спасибо большое. И говорим спасибо одной сове, которая прислала нам донат и сказала просто спасибо. Просто пожалуйста. Лиз Далбек, нова. Любая вакцина лучше, чем никакая? Синофарм, в скобочках.
0: Да, я согласен с этим положением. Просто потому, что ковид при любом раскладе, он хуже, чем любая из существующих на сегодня вакцин.
1: Отлично. Ксюша говорит, огромное спасибо. Также с донатом спасибо за поддержку. Алексей, ошиблись и сделали две первые прививки спутника. Выждал и сдал анализ. Он показал 114 единиц. Что делать дальше?
0: Жить и радоваться. На самом деле у вас очень неплохой результат, как я понимаю, это по Диасарину, да, то есть тест-система итальянская Диасарин. Это очень-очень-очень неплохие цифры. Все, то есть дальше все как положено, все как, так сказать, для обычных людей, привитых. Вы продолжаете соблюдать масочный режим, да, и прочие противоэпидемические меры, но при этом для себя можете немножко успокоиться в том смысле, что даже если вдруг вам кто-нибудь подсунет какой-нибудь злобный вариант коронавируса, вы все равно переболеете в более легкой форме. Скорее всего, обойдетесь без госпитализации. Ну, из планеты вас эта инфекция все-таки не выбьет. Так что можете за себя порадоваться. И мы за вас тоже порадуемся.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И вопрос от Осборн. Есть ли видео про побочки от ковид-вакцины?
0: А они должны быть? Вот мне что интересно, эти видео имеется в виду. И что здесь имеется в виду? Видеоролики, как падают там люди в судорогах или еще в чем-нибудь. Вот это не очень понял.
1: Ну, может быть, просто описание того, какие побочки имеются.
0: Описание побочных, я понял. Описание побочных, они есть везде. Строго говоря, можно зайти на сайт Государственного реестра лекарственных средств, например, почитать там инструкцию к Виваку и к спутнику. Можно зайти на сайт американского регулятора, почитать инструкции к файзеровской, к модерновской вакцине. И Johnson & Johnson тоже. Можно зайти на сайт Европейского агентства по лекарственным средствам, почитать там обзоры, в том числе по безопасности. Они регулярно выпускаются. Что интересно, можно посмотреть, например, отчеты аргентинского Минздрава. Там тоже регулярно описываются побочные эффекты, они все фиксируются, естественно, они все описываются, и все это есть, например, в том числе и даже в обзорах, да, то есть в таких довольно крупных уже обзорах на сегодня. Например, такой есть по Оксфордской, вернее, по, прошу прощения, он называется Оксфордский обзор, его можно поискать именно по таким реквизитам. Там обобщены данные по безопасности векторных и мРНК-овых вакцин. Ну, в первую очередь, конечно, AstraZeneca, Pfizer и Moderna. В основном по ним трем. Так что вся информация есть. Ее нужно просто вот чуть-чуть буквально поискать.
1: Спасибо. Эльбарда. Следующий вопрос задают. Можно лечиться риновирусом от коронавируса? Спасибо за стрим.
0: Это интересный, на самом деле, вопрос. Но это примерно как лечиться от малярии сифилисом. Или наоборот, от сифилиса малярии. Надо сказать, что вот эта методика, да, да, мы, конечно, понимаем, что сифилис – это очень тяжелая инфекция с распространением на все органы и системы, с поражением головного мозга в том числе, а малярию мы, в общем, теоретически могли бы изгонять при помощи того же гидроксихлорохина, кстати, например. Вот здесь-то он как раз работает. Или артемизинина – то же самое. И эта идея в первой половине, даже первой трети 20 века оказалась настолько прорывной, что за нее даже Нобелевскую премию выписали. Юлиус фон Яурек. Кому интересно, можно поискать описание его открытия. Оно, мягко говоря, необычное. То есть, эта идея витала в умах, как вы понимаете. Но тут нужно, опять же, соотносить риски. Нам нужно показать, что вот при таком заражении, при намеренном заражении риновирусом, у нас, да,

0: действительно у человека без каких-либо осложнений и там в ощутимом проценте случаев либо исчезает коронавирусная инфекция, либо она протекает более легко. Тут же, вы же понимаете, да, то, о чем я рассказываю, это все-таки находки на клеточных культурах, которые потом подтверждаются на то, что называется, животных моделях. А вот на людях, вчастую, что называется, в клинической практике, ну вот пока такого не подтверждалось. Хотя, да, повторюсь, идея интересная. Я надеюсь, что ее изучат и предложат один из вариантов. Может быть, это станет таким своеобразным меньшим злом, да, действительно.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от Алекса С. Интересно, почему воспаляются лимфоузлы, и про западные вакцины это говорят, и от спутника тоже?
0: Они не воспаляются, они реагируют. И это норма. Да, так должно быть. Дело в том, что очень многие почему-то считают, что вакцина действует по всему организму. То есть, она попала в кровь, она разнеслась там по почкам, по печени, по прочим нашим запчастям. Ну, в общем, не совсем так. Вакцина действует вместе введения. То есть, вся вот эта вот обучающая история, она вся в мышце, вместе введения. Туда стягиваются силы иммунитета, и потом все это дело перемещается в ближайший регионарный лимфоузел. И именно поэтому, например, подмышечные узлы могут вполне себе реагировать. И об этом даже специально пишут. Потому что врачи начинали делать диагностическую ошибку. У женщин, которые привиты вакцинами, у них делали такую, знаете, ложную стойку. А это же рак, наверное, молочной железы. Потому что уплотнение вот такое не очень понятное на ровном месте, вроде бы, уплотнение именно подмышечных лимфоузлов, это повод для биопсии и для прочих исследовательских манипуляций, чтобы исключить именно рак молочной железы. Так вот, даже специально вышло такое обращение, да, или специальная такая позиция, да, специалистов, что не торопитесь, сначала уточните у женщины, а не делали она вакцину. Ближайшие, там, не знаю, пару месяцев. То, что лимфоузел реагирует и он увеличивается, это хорошо. Это означает, что там начинают штамповаться клетки памяти. То есть, вот как раз эти клетки иммунной памяти, они формируются там, не на месте, а вот там, в лимфоузлах. И эти самые пулы будут множиться, размножаться, распространяться по остальным нашим лимфатическим узлам, оставаться там на страже, что называется, потому что как раз лимфоузлы и являются нашим складом, где хранится информация о всех возбудителях, с какими мы когда-либо сталкивались. И когда они приходят повторно, именно оттуда и начинается наш либо постинфекционный, либо вакцинный иммунитет.
1: Спасибо. Дмитрий задает следующий вопрос. Здравствуйте, Алексей. Супруга в октябре 2020 года переболела COVID-19. А в октябре, в конце сентября, делал прививку от гриппа и не заразился короной от супруги. В марте привился и была ОРВИшная реакция. Как сработал мой иммунитет? Не понимаю.
0: Ну, видимо, он сработал все-таки хорошо. Да, то есть, он справился с этой нагрузкой, с этой задачей непростой и не подвел вас, что, в общем-то, очень даже хорошо.
1: Спасибо. Так, дальше. Дмитрий Конков спрашивает. Алексей, спасибо за ваши стримы. Вопрос, AstraZeneca сейчас или Pfizer через месяц?
0: А вот это очень сильно зависит от типа вашей активности. То есть, если у вас есть возможность ограничивать социальные контакты, например, и вы никуда не торопитесь в этом смысле, то есть, вам не надо ни в какие поездки по работе, да, вам не надо там работа с клиентами у вас не предстоит и прочие вещи, вы можете подождать файзеровскую вакцину. То есть, ничего страшного в этом нет. С другой стороны, если вам уже сейчас нужно менять образ жизни срочно, причем, да, то есть, переходить к какой-то активности, то AstraZeneca может быть вполне себе нормальным выбором, то есть, нормальной альтернативой, ничуть не хуже, чем Pfizer. Поэтому смотрите по тем целям, которые перед вами сейчас стоят.
1: Спасибо большое. И перед тем, как следующий вопрос задать, несколько объявлений. И благодарим всем, кто сейчас находится вместе с нами на стриме, а таковых почти 1700 человек, очень круто. Немножко мы до 2000 пока не дотягиваем, надеюсь, что в следующих стримах мы эту планочку тоже перевалим. И напоминаю всем тем, кто сейчас смотрит, что если вы еще не поставили лайк, сделайте это. Если вам нравится, если нет, нажмите дизлайк. Любая активность полезна для нашего канала, так что просто сделайте это, как говорил известный интернетский классик, вам не сложно, мне приятно. А также подпишитесь на канал Лаборатории ночных видео, и не забывайте про канал anthropogenesis.ru, нажать на колокольчик также рекомендуется, YouTube будет понимать, что вам подобный контент нравится, будет больше вам его показывать, ну а для нас это, естественно, развитие наших проектов. И это очень хорошо. Также можно, соответственно, поддержать нас материально при помощи суперчата, ссылки, которые имеются в чате, появится сейчас в чате, она имеется также в описании, ну и, конечно же, имеется Patreon у проекта Лаборатории ночных видео, проекта anthropogenesis.ru.
2: Да, а я еще раз хочу напомнить, что мы активно готовим 15-й форум «Ученые против мифов». На самом деле он 16-й, потому что у нас был один форум прошлым летом без номера. Но, тем не менее, это будет 19-20 июня, и среди уже, так сказать, подтвержденных докладов выступления Алексея Водовозова на тему курения. Так что, друзья, не пропустите наш июньский форум, а для этого можно уже сейчас Георгию Соколову отправить письмо, чтобы получить промокод для ранней регистрации на форум, льготный. А в ближайшее время нас ждут интересные видео. Уже завтра, в четверг, на канале «Антропогенеза» появится выступление Дениса Байгозина, химика, пищевого химика, «Магазинная еда, только ешки и вода». Доклад был очень интересным, это будет завтра. В субботу, 8 мая, в 20:00 будет стрим с Станиславом Дробышевским и волшебником, который нам печатает все черепа, скелеты и прочие запчасти от древних людей, динозавров, древних китов и прочих чудовищ. Сейчас вот он напечатал череп мамонта. Руководитель студии 3D-печати «Артефакт» Павел Краснов, такой энтузиаст, подвижник. И в субботу будет с ним интересный стрим, посвященный вот теме размножения копий палеонтологических находок. А через неделю, 12 мая, в 19:00, у нас будет Иван Затевахин, наш постоянный гость, который расскажет об эволюции гиен. Друзья, не пропустите. Виталий.
1: Да, я тогда еще раз напомню о том, что, скорее всего, в пятницу на канале «Лаборатории ночных видео» также появится лекция Виталия Егорова про полеты в космос. Также не пропустите. Как я уже говорил, лучше всего нажать на колокольчик. Тогда, в общем-то, вы получите уведомление и посмотрите видео в числе первых. Ну, а самыми первыми видео всегда у нас смотрят наши патроны и спонсор канала. Я думаю, что вы об этом тоже хорошо знаете. И продолжим с вами с вопросами. Следующий задает... Асанали. Что будет, если увеличить промежуток между двумя частями вакцины до 45 дней или более?
0: Как мы уже выяснили, ничего страшного. Все будет работать так же, как и сейчас.
1: Все будет хорошо. Константин Оконечников задает вопрос. Следующий. Тесты на антитела есть от разных компаний. Например, Roche, Pfizer. Как они отличаются? Как может быть выбран основной тест на антитела? Спасибо.
0: Как сегодня мы можем выбрать тест на антитела, это уже проанализировав чувствительность и специфичность всех тест-систем, которые на рынке присутствовали. И пока что таким абсолютным победителем в этом оказалась итальянская тест-система Diasorin. Сегодня ее используют в лаборатории Helix, ее начала использовать и лаборатория Invitro, поменяв ее на немножечко такой провальный вариант рошевский. Так что сегодня, к счастью, да, то есть чем хороша практика, что мы выясняем, кто лучший на деле. То есть не на словах, не еще каким-нибудь там в пиар-воинах или прочих, а вот именно в конкретике, именно на деле. И сегодня, наверное, это такой довольно логичный выбор. Использовать как раз диасориновскую тест-систему для, ну, скажем так, максимально на сегодня возможно точного ответа по вашим антителам.
1: Спасибо большое. Святослав Каверин написал. Лаборатория ночных видео. И смайлик прислал. Спасибо вам огромное за поддержку. Алексей, тут в чате просят кота показать какого-нибудь.
0: Все коты, как вы понимаете, из окружающего пространства выдворены. Мне их пока что ловить не к спеху. Но если вдруг кто-нибудь зайдет, да, то кот будет доставлен, если мы еще будем в эфире.
1: Хорошо, спасибо. Ну, мы на самом деле уже потихонечку будем заканчивать.
0: Потому да, что я надеюсь, а то мы уже два часа общаемся. Да. А коты это все-таки за котами в стрим. Вот, пожалуйста, да. В мой уже стрим.
1: На самом деле, неотвеченных примерно половина еще сейчас.
0: Я понимаю, да, я понимаю, что вопросов много, но времени, как вы понимаете, да.
1: Да, ну я к тому, что если Алексей будет не против, то мы организуем следующую часть постскриптума, которая, возможно, будет называться постскриптум постскриптума. По итогам...
0: ППС,
1: да. Да, ПСПС. И прям коротенько, буквально на полтора вопроса, если не против, ответим. А расскажите, пожалуйста, в чем преимущество чумаковской вакцины, если они вообще есть?
0: Ну, тут сложно сказать пока что, по крайней мере, да, потому что, чтобы говорить о конкретных преимуществах, именно клинических, нам нужны все-таки хотя бы предварительные результаты третьей фазы. А у чумаковской вакцины она еще даже не началась. То есть сейчас идет предварительный отбор кандидатов на участие. Кстати, если кто-нибудь хочет участвовать, ради бога, можно это сделать. У меня на странице ВКонтакте есть перечень центров, которые принимают участие. Там 10 центров. Москва, Казань и Киров. Тогда мы сможем сказать, что, например, у нее там более быстрый иммунный ответ. Или у нее выяснилось, что там меньшее количество осложнений. Или менее реактогенное, или еще что-то в этом роде. Ну вот про реактогенность, наверное, сейчас мы можем сказать, да, что действительно у добровольцев, которые участвовали в первой и второй фазе, да, действительно, очень редко встречались какие-нибудь именно реакции на эту вакцину. То есть, осложнений не встречалось в принципе пока что. Ну, там не очень большие были выборки, по 200 человек. Но, с другой стороны, это много. Ни у спутника, ни у ИПВ-короны на этих стадиях не было столько участников. А здесь было по 200 человек. Осложнений не было вообще. Нежелательных явлений, или так называемых няшек, да, тяжелых, не было вообще. И в лучшем случае, да, это была болезненность в месте введения и покраснение, да, местное. Даже повышение температуры встречалось крайне редко. Чуть даже реже, чем у спутника. То есть, если мы на сегодня, вот та информация, которая на сегодня есть, мы можем сказать, что КВИВАК более комфортен в смысле того, как люди его переносят. Обо всем остальном мы сможем сказать уже по хотя бы по предварительным результатам третьей фазы, когда у нас будет что между собой сравнивать.
1: Спасибо огромное. Я думаю, что на этом мы закончим. Друзья, я вижу, что есть неотвеченные вопросы, в том числе с донатами. Давайте сделаем так. Мы эти вопросы зададим в самую первую очередь просто прямо в нашем следующем стриме. Я думаю, что Алексей не будет против.
0: Не будет. Ответить.
2: Конечно. У меня тут кот ходит. Я пытаюсь его подманить.
1: Ну, пока ты подманиваешь, я еще раз благодарю всех, кто сейчас смотрел наши стримы. И если вам нравится, нажмите лайк. Если не нравится, нажмите дизлайк, действительно.
0: Ну вот видите, да, все-таки стрим с котом, так что стрим правильный получился.
1: Спасибо Алексею, спасибо Александру.
0: Отдельно спасибо всем слушателям, да.
1: Да, всем, кто спасибо, нас друзья. Технически также поддерживал. Гоше, Марише, Ксюше, всем вам тоже огромное спасибо. До скорого, я думаю, до встречи, счастливо.
0: Да, да. До свидания.
1: Всего хорошего.

0: Всем добрый вечер, мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архэ. Мы продолжаем наши эфиры путешествия с натуралистом Александром Хабургаевым. Сегодня у нас продолжение про морских чудовищ необычных, которые обитают в глубине вод морских. Александр, прошу вас.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие ребята, здравствуйте, дорогие взрослые. Если вы тоже сегодня с нами. А, да, у нас вот с монстрами, вот я не знаю, мы когда говорим монстр, то это что-то такое огромное. Вот в прошлый раз у нас действительно с вами были такие морские гиганты, монстры, такие инфернальные создания, да? А в этот раз у нас будут просто самые необычные, самые... Ну вот самые экзотические рыбы будут такие вообще создания, что, посмотрев на них, даже трудно сказать, что перед вами рыба. А, скорее всего, вообще непонятно что, да? А, то есть таких вот огромных исполинов у нас, наверное, сегодня не будет. Ну и от такой зоогеографической очередности мы с вами поясной тоже сегодня немножко отъехали, потому что вот эти вот маленькие монстрики и удивительные создания, совершенно необычные рыбы, которых мы сегодня будем с вами рассматривать, они рассыпаны и в холодных водах, и в субтропиках, и в тропиках, повсюду. Ну, прежде всего, конечно, это морские жители, потому что о пресноводных это нам с вами отдельно говорить, и там тоже есть гиганты, там тоже есть монстры, о некоторых мы уже с вами, помните, говорили о гигантских щуках, гигантских сомах. Ну, будут еще любопытные персоналии. Ну, давайте вот что. Кстати, ребят, я опять покаюсь. Вот мы поставили рыбу-треногу на заставочку, да, это вот я виноват, отправил в Архэ в качестве анонса. А потом вот мне как-то хотелось и про вот этих рыб вам рассказать, и про вот этих, и про вот этих, и про самых необычных акул, и тренога у меня уехала куда-то в самый-самый-самый низ. И когда я с ужасом посмотрел, что у меня в презентации 150 фотографий, я понял одно, что мы однозначно не успеем. В лучшем случае мы дойдем до половины. И рыбу-треногу я, с вашего позволения, оставлю вот вместе со всем этим удивительным хвостом на следующий раз. А сегодня, ну, попробуем, вот попробуем, сколько успеем, столько успеем, да?
0: Ну, смотрите. Всё как начал... обычно, программа «Максимум».
1: Программа «Максимум», хорошо. В Москву я сегодня не поеду, так что сколько выдержите. Пока спать не засыпать не начнете перед экранами, будем держаться. Так вот, ребят, ну... С кого начинать, тут даже не было вариантов. Ну, вот абсолютно не было вариантов, потому что, ну, посмотрите, вот фотография номер один, да? А это удивительно популярная рыба, удивительно популярная. Так вот не скажешь, что это рыба, да? Скорее всего, это какой-то, знаете, такой, ну, такой вот какой-то странный то ли гоблин, да, то ли какой-то гном грустный, то ли вот какого-то такого... Дядечку взяла, заколдовала злая волшебница, да, но тем не менее это рыба. Несмотря на ее такой антропоморфный вид, помните, что такое антропоморфный, да, ну антропос, понятно, это человек, морфы – это внешний облик. Поэтому, когда мы говорим антропоморфный, это значит человекообразный, вот так, да, лучше всего перевести этот термин. А, так вот. Ребята, это рыба-капля. На латыни она называется Psychralutes. Psychralutes marcidus. Ну, давайте переводить. Мы с вами знаем, что то, что мы называем с вами латинским именем, да, официальным латинским именем у растений, у животных очень часто, у растений так это вообще в большинстве случаев. В большинстве случаев это, конечно, не латинские слова, а греческие. Да, потому что как бы и Теофаст, и, ну, вообще вот отцы-основатели биологических наук все-таки были греки, а не латиняне. А, итак, Psychralutes. Psychro. Ребят, есть версии? Псих. Ну, а почему мы некоторых людей психами называем, а? А вот старину их называли душевно больными. были приюты для душевнобольных. Ребята, психия, амур и психия, помните, да? Амур и психия – это тоже такая интересная штука. Амур – это же любовь, да? А психия – это душа. То есть душа и любовь, да? Но в данном случае это амонимы, потому что психролютос переводится, психиатрия тут ни при чем абсолютно, переводится еще как, психролютос, принимающий холодные ванны, наверное, да? Наверное, вот так. А марцидус – это дряблый, вялый. Почему? Потому что рыба эта, которую мы называем чаще всего рыба-капля, да, она рыба глубоководная. Она лежит себе на дне морском, вот такая вот грустная, никого не трогает. Мышцы у нее дряблые, дряблые, дряблые. И она вообще похожа больше на какую-то медузу такую, а не рыбу. Вот такая она вся скользкая, вся она такая дряблая. И ждет, когда мимо кто-то будет проплывать. И вот буквально она ждет, пока еда будет плыть к ней прямо в рот. Ну, про размеры, да, начнем с размеров. Размеры, ну, рыба-то, в общем-то, небольшая, где-то сантиметров 30 максимум, да, вот такая вот, да, и до 2 килограммов весом. Ну, 2 килограмма – это редко, как правило, гораздо меньше. То есть рыбка-то небольшая. Впервые она была описана, да, в общем-то, недавно, в 1926 году. Всего лишь, ну, вот еще даже 100 лет не исполнилось, да? Как у некоторых донных рыб, у глубоководных донных рыб, у нее нет плавательного пузыря. Ну и зачем он, собственно говоря, и нужен там на глубине 800 метров, а то еще раз, а то еще глубже, где она лежит на дне, да? Он ей особо не нужен. Там все-таки давление, вот глубина 800 метров, это давление 80 раз больше, чем на поверхности воды. Можете себе представить, да? И если бы у нее был плавательный пузырь, то в этом пузыре газ был бы сжат до такой степени, что от этого пузыря не было никакого толку. Вот тут надо прояснить некоторые очень важные детали. Давайте, Александр, следующую картиночку посмотрим. А где у меня, кстати, вот это у меня такая шпаргалка, где у меня все картинки. Вот, видите, это вот сейчас эту рыбу держат в руках, и сразу видны ее масштабы. А вот следующую, пожалуйста, покажите картинку. Вот. Ну, ребят, кто из вас ел воблу, да, тот знает, что такое рыбий пузырь. В детстве мы очень любили, когда был маленьким, мы, съев воблу, вобла для нас была лакомством, мы этот пузырь жарили на спичке, и он становился очень-очень вкусным. Поэтому я с детства знаю, что такое рыбий пузырь, особенно вобли. А рыбий пузырь, он был весь облеплен икрой. Так вот, для чего нужен пузырь? Пузырь нужен рыбе для того, чтобы поддерживать плавучесть. Кстати, приблизительно такая же система и в подводной лодке. Вот. Пузырь наполняется воздушной смесью. Кстати, это смесь газов, которая по своему составу очень близка к тому, что у нас в кислород. То, что у нас в атмосфере, да, это тот же самый кислород, углеводород, азот. Ребят, какого газа больше всего в атмосфере? Помните, мы с вами как-то говорили? Не кислород, азот. Мы с вами дышим-то азотом. Нет, дышим мы кислородом, все правильно, но вдыхаем в том числе азот, потому что его в атмосфере больше всего. Если рыбе нужно всплыть, она наполняет этот пузырь газами. Ну как откуда? У нас с вами тоже внутри газы есть, ребята. Вот иногда такой подсур-буцур в животе все бродит, да? Это тоже газы. У нас с вами они тоже вырабатываются. Вот. И рыба тогда всплывает выше. Если ей нужно опуститься, то эти газы уходят из тела рыбы. Вы сразу видите пузырьки такие, блю-блю-блю-блю-блю, которые идут на поверхность, да? Вот. И таким образом на рыбу действуют, вот вы видите на картиночке, две силы, да? Это выталкивающее действие воды, который стремится рыбу вытолкнуть на поверхность, поэтому, когда она помирает, она, кстати, всплывает очень часто. И притяжение Земли, которое, наоборот, рыбу к центру Земли старается притянуть. Поэтому иногда рыба мертвая, она опускается на дно. И, кстати, опытные аквариумисты, когда видят, что у них выпала какая-то рыбка, то очень важно, плавала она вверх брюхом или лежала она на дне в аквариуме, были у нее открыты жабры или закрыты. Это все очень важные такие элементы, симптомы диагностики, от чего умерла рыба. Опытные аквариумисты это все очень-очень хорошо знают. Так вот, таким образом, у некоторых рыб есть плавательный пузырь, а у других нет. Но у тех, у кого плавательный пузырь есть, они делятся, вот такой по научной классификации, тоже на две такие группы. Первое – это открытопузырчатые рыбы. Что значит открытопузырчатые? А это те рыбы, у которых пузырь соединен с кишечником, да, чтобы надуваться газами и так далее. А есть закрытопузырчатые рыбы – ну, к открытопузырчатым у нас принадлежат карп, щука, да. Кстати, вот двояко дышащие рыбы тоже. А закрытопузырчатые – это пузырь не соединен с кишечником, и там немножко другая такая система. Там уже вот к ним принадлежат окунеобразные, треска. Так вот, у рыбы капли, вот следующую картиночку покажите нам, Александр, это как раз будет плавательный пузырь, который все прекрасно знают, он из двух секций такой. Видите, рыба капля на него смотрит и говорит ворчливо: «Обойдемся». Нам на глубине такой пузырь совершенно ни к чему. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. Рыба капля, ребята, необычайно популярна. То есть она такая прикольная, она такая необычная, что ее используют где только можно. Вот это вот помните, да, «Люди в черном 3»? Томми Ли Джонс, актер, вот он беседует с очередным марсианином, который вот на самом деле срисован с рыбы капля один в один. Ну вот следующую картиночку нам покажите. Это сериал «Доктор Пси». Ну, почему «Доктор Пси»? Я не знаю, ребят, я не видел этого сериала мультипликационного. Наверное, потому что психролютос, да, может быть, поэтому Пси, да, не знаю. Вот следующую покажите нам картиночку. Вот, помните, были такие чудесные армянские мультфильмы, и вот там тоже была такая рыба. Я вот смотрел, думал, кого же она мне напоминает, а потом вот когда готовился к сегодняшней нашей встрече, сразу вспомнил про этот мультик и вот нашел оттуда тоже картиночку. А и следующую покажите нам картиночку. Нет. Вот, давайте вот на этой остановимся и договорим вот на этой картинке. Рыбу-каплю как-то очень часто популяризаторы наук, публицисты, блогеры называют самой несчастной рыбой в мировом океане. Почему она такая несчастная? Почему у нее такой несчастный вид? Дело в том, что жизнь-то у нее действительно совсем не сладкая. Она сидит себе на глубине, но очень часто она попадает в глубоководные тралы. То есть, когда идет глубоководный рыбный промысел, ребят, а глубоководным промысел рыбный считается, если сети опускаются ниже 500 метров. 500 метров – это очень много, это Останкинская башня почти, да? Вот будете мимо Останкинской башни, если проезжаете или проходить, вы посмотрите, да, 500 метров – это полкилометра, это очень большая глубина. Вот все, что ниже – это уже глубоководный промысел. Кого там ловят? Ну, как кого? Ловят макроруса, например, на таких глубинах, масляную рыбу, она продается очень часто на наших прилавках, омаров, других ракообразных, да? И, что называется, в прилове очень часто попадается наша рыба-капля. Она немногочисленная, она такими косяками, как макрорус, не ходит, но она очень часто попадается, и там вот, где тралят постоянно, там рыбы капли почти не осталось. А рыба капля, она очень медленно размножается, ребят. Просчитано, что для того, чтобы удвоить популяцию, да, чтобы она стала в два раза больше, нужно как минимум 10, а то и 15 лет, да, чтобы восстановилась. Да, слышу вопрос. Всех всегда, прежде всего, это и интересует, да? Съедобно, несъедобно. Ну, азиаты едят, ребят. Вот я знаю, едят японцы, едят китайцы. Да, нет такой вещи, которую не может съесть китаец. Я, по-моему, как-то вам рассказывал во время одной экспедиции в Китае. А в Китае, если вы приезжаете на съемку, то вам обязательно дают гида-переводчика и обязательно дают товарища, мы его всегда называли товарищ майор, который русского языка не знает, всегда молчит и улыбается. Но вот у китайцев так положено, чтобы съемочная группа обязательно товарищ с погонами в штатском сопровождал. И вот у нас был такой Петя, переводчик наш, и мы как-то идем по джунглям. Джунгли, горы, а там, как в песни, знаете, птицы не поют, ничего живого, обшарили все, ни одной ящерицы, ни одной змеи, ни одного жука, ну вот фонарниц там двух нашли, вот цикадочек. Я говорю: «Петь, слушай, а где все животные?» «Съели, съели, однако». Я говорю: «Петь, а есть что-то, что китаец не может съесть?» Он говорит: «Да, есть», задумался, говорит: «Автомобиля, самолета и подводная лодка». Ну, все остальное, даже велосипед, наверное, китаец есть может, а уж рыбу каплю тем более. Ну, что касается европейцев, слава богу, у европейцев так она в культуру не вошла, рыба капля. Но, тем не менее, рыба капля становится все реже, реже, реже. Вот. Почему у нее такое студенистое тело, да? Ну, желеобразное такое тело, потому что плотность такого тела немного меньше, чем плотность воды, у нее почти нет мышц, и это ей позволяет вот как-то проще в глубинах выживать. Ну вот, несмотря на то, что рыба капля – это очень заботливая мама, ну, ребят, вот понимаете, сразу, вот практически все наши сегодняшние монстрики и такие вот необычные рыбы, о которых мы с вами будем говорить, это существа, которые очень мало изучены. Потому что человечество, когда речь идет о морских жителях, очень любит их есть и не очень любит их изучать. За исключением небольшой горстки энтузиастов, вроде нас с вами, да? С вами, раз вы это смотрите, значит, вам это интересно, значит, может быть, вы когда вырастете, тоже присоединитесь к тем ученым, которые будут находить все новые и новые интересные факты. Ну, вот, несмотря на то, что рыба капля заботливая мама, заботится о своих мальках, об икре. Несмотря на это, все-таки рыба капля потихонечку исчезает с лица планеты. Загрязнение вот на это тоже очень здорово действует. И она, по-моему, уже тоже включена в Красную книгу. Но если мне память не изменяет, то статус у нее как вид, вызывающий наименьшее беспокойство, по-моему, так он обозначается. Ну, очень бы хотелось, конечно, чтобы, кстати, вот в некоторых регионах, я знаю, вроде как рыбу каплю все-таки хотят сохранить, вот на таком, на национальном уровне, на государственном даже какие-то меры предпринимаются. Это очень здорово, это отрадно, потому что все-таки она вид такой не эндемик, а живет много где, повсюду. Ну, будем надеяться, что как-то удастся ее сохранить. Так, ну что, давайте дальше посмотрим. Следующее. Это вот психролютос, да, мы с вами говорили, семейство психролютовых, рыба капля. Она не одинока в этом семействе, это тоже психролют, он называется психролют белокрылый. Он еще лучше живет. Он живет и 800 метров, и километр, и даже почти 3 километра, 2800 метров на такой глубине его находили. У него тоже очень-очень широкий ареал. он живет вот от Японии и до Мексики, весь Тихий океан в таких глубоких, спокойных местах, ну, 2800 метров, там уже сетями, слава богу, никакими не достанешь. У него больше шансов уцелеть, чем у рыбы капли. Тоже очень слабо изученная рыба. Ну вот, недавно я читал, что на глубине 1600 метров американцы наблюдали, делали подводными наблюдательными такими аппаратами, дронами, да, нашли несколько нерестилищ. И вот впервые удалось как-то наблюдать нерест белокрылого психролюта. Ну вот, ребят, если бы у нас вот эти вот дроны, всякие беспилотные летательные плавательные аппараты все-таки не для войны бы использовались, а для мирных целей, я думаю, они бы бороздили бы уже подводные просторы и наснимали бы нам кучу всяких интересных сенсаций. Но, к сожалению, все чаще, все больше их как-то используют для того, чтобы уничтожать человечество. Ну, давайте следующее посмотрим картиночку. Следующая картиночка. Вот это психролюд. Видите, это он в полном, ну, похож на такого сердитого головастика, да? Ну, в общем-то, относительно небольшая рыба. Так, ну, теперь давайте следующую рыбу посмотрим. Рыбу. Следующая рыба очень интересная. Даже не скажешь, что это рыба, да? А кто это, ребят? На лягушку похоже, да? Действительно, на жабу или на лягушку? Ну, все-таки, наверное, не на жабу. Жаба, она вся в бородавках. Помните, как эти бородавки называются? Правильно, паротиды. Паротиды – это не бородавки, это такие бугорки, в которых ядовитые железки, яд. Буфотоксин. Жаба – это буфа. Это повторение мать учения, ребят. Я рассказываю это для тех, кто с нами впервые, потому что ребята наши постоянные зрители все это уже прекрасно знают. Я им уже не один раз это повторял, чтобы они лучше запомнили, а потом на уроке биологии щегольнули своими глубокими познаниями. Так вот, это рыба-лягушка или аптоцикл. Вот, ребят, здесь я даже выписал, потому что я бы этого всего не запомнил. Помните, мы с вами говорили, что такое таксон, да? Вот в систематике каждая такая полочка, да, где все мы раскладываем по полочкам, там царство, род, семейство, трибы там и так далее, и так далее. Это все называется таксоны. А в систематике наверняка немцы, ну, Карл Линней, как известно, отец систематики, но наверняка всю систематику создавали немцы, которые очень любят порядок, да? А вот теперь давайте по систематике разложим эту несчастную рыбу-лягушку. Смотрите. Тип хордовые, подтип позвоночные, инфротип челюстноротые, группа костные рыбы. Это я с Википедии списал и хохотал. Кто это составлял, кто это писал, переводил, я не знаю. Косяков тут много. Класс лучеперые рыбы, подкласс Перые рыбы, инфракласс костистой рыбы. Дальше. Когорта настоящие костистые рыбы. Надотряд колючеперые. Серия перкоморфы. Отряд скорпионообразные. Подотряд рогатковидные. Надсемейство круглопероподобные. Семейство пиногоровые, и дальше уже вид идет там конкретный, тот самый, который мы сейчас с вами видим. Ну, тут немножко вот. Ну, на самом деле, ребят, вот так вот, если раскладывать действительно по таксонам, то бывает это очень забавно выглядит. Остап Сулейман Берта Мария Бендер, да? Но на самом деле в систематике нет ничего лишнего, можно сколько угодно над ними иронизировать, над систематиками, что они свой без работы никогда не останутся, потому что они постоянно кого-то отсюда перетаскивают и сюда вставляют. Помните, как с пандой у нас, то панда была медведь, потом ее к енотам отнесли, потом опять к медведям, потом отдельно вынесли, потом опять к медведям вернулись. Очень многие животные растения ездят туда-сюда с таксона на таксон, и систематики действительно они постоянно этим занимаются. Ну, ребят, ничего не поделаешь. В науке обязательно должен быть порядок. Вот, обязательно должен быть порядок. И без порядка никакой науки не будет. Поэтому давайте мы над ними иронизировать не будем, а кто-то из вас, может быть, тоже потом вырастет, станет систематиком. Хорошая работа. Слышу вопрос. Едят такое, да. Ну, если лягушек французы едят, а не только французы, вон у нас уже давно эти лягушачьи лапки продаются, то чего бы не есть frogfish, да, рыбу-лягушку, как она в англоязычных странах называется, frogfish, едят. Значит, теперь, что касается научного названия птотоцикл, вот я, кстати, в Википедии этого, кстати, не нашел. Вообще-то рыба-то довольно интересная. Во-первых, она достаточно плодовитая. Самка откладывает где-то порядка 50 тысяч икринок. Но, как мы с вами знаем, это далеко не предел, потому что рыба-луна, о которой мы с вами говорили в прошлый раз, она откладывает сотни миллионов, до 300 миллионов икринок. Это, конечно, другой порядок плодовитости. Тоже глубоководная, живет она на глубине 500, ну, обычно 600 метров и глубже, где-то, ну, почти до 2000 метров доходит. Ну, тоже не такая большая, где-то она, ну, покажите следующую картинку, там она будет в руках, покажите, Александр, ее держит в руках, и видны масштабы сразу, видите? Вон там среди каких-то тресковых рыбок она лежит, да? Ну, до 4 килограммов, по-моему, самый большой экземпляр 4 килограмма весил, и при длине приблизительно где-то 40 сантиметров, 30-40 сантиметров, вот такая вот рыбина. Хищник, как мы с вами поняли, ну а чем еще там на такой глубине питаться, там травки нет. Вообще, ребят, как это ни странно, но среди, кому-то покажется, среди рыб не хищников очень мало. Ну вот разве что только пресноводные некоторые рыбы, такие как там толстолобик, белый амур питаются, да, тиной, водорослями, а все остальные все-таки рыбы, кто червячком, кто каким беспозвоночным перекусит, это все-таки в нашем понимании это хищники. А вот и рыба-лягушка тоже ест, кого там найдет, медузами она питается, грибневиками, ракообразными, всяческими там другими беспозвоночными, выкапывает полихет. Помните, кто такие полихеты, ребята? Олигохеты и полихеты – это черви. А олигохеты – это мелкощетинковые черви. Вот я по лысой голове я себя глажу, чтобы вы лучше запомнили, да? Олигохеты – это мелкощетинковые черви. Это как дождевой червяк наш. А полихеты – это многощетинковые черви. Они бывают удивительной красоты. Их очень много, морских полихет, которые живут в песке, в иле. Вот ими с удовольствием питается рыба-лягушка. Вот. Но тут вот какая интересная штука, ребят. Вот в англоязычной литературе это всегда frogfish, frogfish, но там этих рыб-лягушек довольно много. И очень часто, покажите нам следующую картиночку, Александр, очень часто рыбой-лягушкой называют вот эту рыбу. А эта рыба уже называется... Это рыба антенериде, то есть вот та рыба-лягушка, которую мы сейчас с вами видели, она относится к аптоциклам, да? А это даже не родственники, это абсолютно не родственники, это антенериды. Их еще, ну, в научной литературе их чаще всего называют удильщики-клоуны. Антеннериды, да? Антенна, кстати, к антенне имеет самое непосредственное отношение, потому что антенна изначально, да, на греческом языке, по-моему, все-таки это не латынь, это, по-моему, греческое слово, антенна. Антенна – это вот какая-то штанга, да, это мачта, антенна. И хотя он и клоун, но он все-таки удильщик, и у него тоже есть своя удочка, антенна, да, и эта удочка, она у него вкладывается в такой специальный кармашек, а если он уже начинает ловить рыбку, она из этого кармашка достается и закидывается. Значит, что такое удильщики-клоуны, да? Ну, покажите, следующее. Они, кстати, очень полиморфны. Помните такое слово? Разнообразны. Вот, смотрите, ареал какой у них. Помните, как мы это называем? Мы это называем с вами циркумтропические. Циркум, понятно, цирк, да? Циркуль. Цирк – это круг, циркуляр. Циркумтропические, вот видите, там и Азия, и Австралия, и Африка, и Северная Америка, и Южная Америка, весь тропический пояс. Ну, они любят такие теплые воды. Кстати, в некоторых странах, даже вот в таких, где дайвинг очень популярный, то там есть даже такие места, где их много, где они разные, куда с удовольствием водят дайверов. В Пхукете, я знаю, такая история. Есть такая туристическая аттракция именно на фрогфиш, на удильщиков-клоунов возят. Они разных цветов. Они самых-самых разных цветов. Покажите вот нам следующую картиночку. И, кстати, мало того, что они разных цветов, они же ведь еще и могут менять свой цвет. Ну, мы с вами уже не раз об этом говорили, мы знаем механику, как это происходит, да, есть специальные клетки, которые называются хроматофоры, и одни клеточки расширяются, другие сужаются, да. Ну, например, надо, чтобы рыба покраснела, значит, вот эти вот красные клеточки, ячеечки, они расширяются и сужаются все остальные, и появляется красный цвет. Надо, чтобы рыба почернела, значит, красные сужаются, и расширяются черные. Таким образом, в принципе, очень многие рыбы меняют свой цвет. Если ребята вы ловили карасей, то вы прекрасно знаете, что если карась в каком-нибудь, там, я не знаю, в торфяном пруду на болотах, да, где-нибудь на торфяных болотах, там такие вот пруды и остаются, то этот карась, у него спинка будет черная-черная, и золото у него будет такое, знаете, как древнее, тусклое. А если это какой-нибудь песчаный карьер, то он будет светлый, охристого цвета, и спинка у него будет совсем не черная. Помните, как называется тип окраски? А, ребята? У таких рыб, как карась, это называется скрадывающая противотень. Мы с ней еще с вами сегодня столкнемся. Когда верх темный, а низ светлый. Низ светлый, чтобы снизу, когда смотрит хищник, он сливался, с небом, а верх темный, чтобы птица, которая сверху там хочет ее тюкнуть клювом, чтобы она и не увидела в воде. Вот. Поэтому удильщики-клоуны, ну, следующие тоже покажите, их там много разные, они очень разных цветов. Действительно, некоторые, посмотрите, прямо клоун в гриме, да? Вот. И это прекрасный камуфляж. А вот такая расцветка. Помните, мы с вами говорили, как называется, ребята? Да, правильно. Вот завсегдатаи знают. Она называется разбивка контура. То есть, когда разбивается контур таким образом, то это уже не смотрится как единая рыба, да? А представляете, вот где-нибудь в коралловых рифах, ну, даже не заметишь вот такого клоуна. Теперь, значит, глубина обычно у них небольшая, до 300 метров. То есть, они водятся там, где светло. Они туда вот в вечную темноту не уходят, как другие удильщики, как вот эти морские чертики, да, у которых еще часто удочка даже со световой наживкой. Этим этого не надо. Как они охотятся? Охотятся они следующим образом. То есть, если рыба засела на охоту, она открывает кармашек, вытаскивает свою удочку, и на конце удочки приманочка, такой вот чувствительный кончик, который начинает как червячок приманивать рыбу. Рыба заинтересованная, голодная рыбка подплывает к этому червячку, и в это время происходит самое интересное. Во рту у клоуна создается сильный вакуум, и поэтому, когда он распахивает свои челюсти, то происходит очень мощное всасывание, да, и всасывание такое, что это там одна тысячная секунды, и рыба исчезает у нее во рту. Вот делали съемку рапидом, и все равно вот этот момент, как рыба туда всасывается, уходит в пасть, снять не удавалось. Знаете, что такое съемка рапидом, ребят? Нет? Вот говорят, когда замедленная съемка, да? когда там лошадь вот так вот бежит, или собака, замедленная съемка, да? На самом деле она не замедленная, ребят, она ускоренная, Рапид – это быстрый. Шкоду Рапид назвали не потому, что она медленно ездит, а потому, что она быстро ездит. Просто, ребят, вот для того, чтобы не смазалось изображение, для этого частота кадров нужна максимальная. И поэтому раньше, когда еще были пленочные аппараты, да, пленка начинала крутиться как сумасшедшая, да, и то же самое здесь. То есть иначе ты просто не поймаешь этот момент, будет смазка. Так вот, даже при съемке рапидом, максимальной скоростной съемке, все равно не видно, как эта рыба всасывает, что ее уже нету и все. То есть какая-то сверхзвуковая, неимоверная совершенно скорость. Еще вот что интересный факт, вот эти рыбы, клоуны-удильщики, да, или фрогфиш, почему фрогфиш, да, забыл сказать, почему она называется фрогфиш, рыба-лягушка, потому что некоторые из них действительно по расцветке похожи на лягушек, и потому что они могут перемещаться, ползая на передних плавниках, а иногда даже они как бы делают такие скачкообразные движения под водой. Поэтому их так и назвали. Кстати, вот этот всасывающий аппарат, он настолько мощный, что он позволяет вот этой крошке засосать рыбу, которая, в общем-то, не намного меньше ее самой по своему весу. Теперь, почему они прыгают, да, как лягушки? Дело в том, что у них работает реактивный двигатель, у них тоже нет плавательного пузыря. Точно так же, как у рыбы капли, да? У них нет плавательного пузыря, а как же они передвигаются, да? Передвигаются они за счет реактивной тяги. То есть у них нет жаберных крышек, но зато у них есть отверстия в плавниках, которые вот похожи на ножки, вот эти вот грудные плавники, да? И видно даже, как эти грудные плавники надуваются, когда туда поступает вода. Жаберных крышек нет, они могут туда загонять воду, а потом эта вода выходит из отверстий в плавниках, и таким образом создается реактивная тяга. И это уже обнаружили, когда стали держать их в аквариумах, потому что в аквариумах стали замечать, что очень часто вот такой вот удильщик-клоун, он движется в воде, хотя он движется в воде, хотя у него нет

увидели вот этот вот реактивную тягу. Кстати, вот, брат, смотрите, как интересно. Реактивная тяга есть много у кого из животных водных, да, кто в водной среде. У кальмаров, да, есть у головоногих моллюсков, у рыб, как мы с того, с вами уже узнали, у личинки стрекозы есть. А вот, глядя на это, люди создали реактивный двигатель по тому же принципу. Но ведь в воздушной-то среде только люди применяют реактивную тягу, а нет ни одного животного, которое вот эту вот реактивную тягу бы использовало бы в воздушной среде. Вот такой вот парадокс. А что еще можно сказать про них? Ну, вот смотрите, лет 200, как открыли и описали этих рыб, прошло, и за это время описано, по-моему, больше 160 видов, сейчас не помню точно. Вот. Но при этом, кстати, они еще могут раздуваться. Вот точно так же, как некоторые тетрадонтовые рыбы, рыбы-шар, да, они тоже могут надувать себя водой, раздуваться и становиться вот такими красивыми цветными шариками. Ну, ладно, едем дальше. Дальше у нас, это у нас с вами были антенны-риды. Вот, видите, вот они всякие разные. Давайте следующего посмотрим. Покажите нам следующую. Вот, смотрите, ребят, какие присосочки, да? А это уже циклоптериды. Циклоптериды. Видите, на каждом пальце присосалось. Это мальки на самом деле. Это мальки, потому что взрослые рыбы, они, конечно, побольше, но присоски у них тоже есть. Циклоптериды, да? Ну, давайте с вами разберемся, что такое циклоптериды. Мы с вами переводим названия, да? Родовые, видовые названия. И тогда сразу с вами понимаем, что это за рыба, почему ее так назвали. Хотя иногда называют так, что мне до сих пор непонятно, почему именно так назвали. Еще их называют кускососы. Куска... Понятно, потому что вот такой кусок не пойми чего, бесформенный, вот когда на эту рыбку посмотришь. Вот покажите нам следующую, кстати, картиночку. Ага, Александр, вот. Видите, вот такая вот штучка симпатичная. Семейство пинагоровые или круглоперые. Вот теперь сразу стало понятно. Циклоптерида. Что такое птеро? А, ребята? Никто не помнит, да? Ну, однокоренные слова, давайте. Птеродактиль, птерогоплих, такой сомик есть аквариумный, да? Орнитоптера, есть такая бабочка, птица-крылка. Птера – это крыло. А цикло – это мы с вами знаем, что такое, да, цикло. То есть это и есть круглоперы, да? Круглоплавников, круглокрылы, вот так, потому что птеро – это все-таки крыло. Вот, но по-научному их называют круглоперые, да, рыбы. Вот относятся они к отряду скорпенообразных, а скорпенообразные, помните, это ядовитые рыбы, очень неприятные, это рыба-зебра знаменитая, да, это и многие другие скорпены, да, и морская собака, как ее называют у нас на Черном море, с ядовитыми шипами, и дракончик, рыба-дракон, это все скорпены. Ну вот точно так же, как и кускососы, они тоже принадлежат к отряду скорпенообразных рыб. 9 родов, несколько десятков видов, сейчас уж не помню, сколько точно, любят они прохладные воды. Вот эти вот уже, ребята, они совсем не тропические, не субтропические, им нужны прохладные воды. Поэтому найти их можно в Северном Ледовитом океане, на самом севере Атлантики, на самом севере Тихого океана. Но у них, кстати, тоже нет плавательного пузыря, вот. Ну, обходятся они без него совершенно спокойно, он им, собственно говоря, не нужен. Они плавуны-то никудышние, и ведут они такой присосавшийся образ жизни. Вот покажите следующую картиночку, там будет видна его брюшная присосочка циклоптерида. Вот она, видите, какая. И вот этой присосочкой он присасывается либо к камушку, он не паразит.
Поэтому он, как правило, на дне морском куда-то присасывается. Вот. И дальше он вот за счет этого брюшного диска присоски, он фиксируется на одном месте и спокойно.

0: спокойно ждет добычу, которая будет проплывать мимо. Значит, теперь давайте вот следующую посмотрим. Самое известное из циклоптерид, конечно, это вот она. Это пинагор самый обычный, и у нас его на Дальнем Востоке называют рыба-воробей. Ребят, не знаю, вот если кто-то из вас будет на Дальнем Востоке, я когда там был, я забыл их об этом спросить, почему они его так назвали, хотя он по размерам, видите, совсем даже не воробушек. Пинагор – это единственная промысловая рыба из всех циклоптеридов. Ловит очень много. Его где-то 15-20 тысяч тонн в год. Можете себе представить. Довольно вкусный. На Дальнем Востоке его готовят. Ну, естественно, японцы его тоже обожают. И китайцы покупают. В общем, едят все, где эта рыба водится. Ну вот, кстати, интересный такой размер, да? Ну вот это не самый большой пинагор, потому что они бывают до 10 килограммов весом. 10 килограммов для рыбы, ребята, это очень прилично, вам любой рыбак скажет. И где-то до 50 сантиметров, то есть ничего себе воробушек, да, вот такой вот, который тяжелее ворона и вороны, хотя вороны и ворона тоже отряд воробьинообразный, так между нами девочками говоря. Вот. Держатся они у дна, но, опять же, понимаете, вот, ребят, когда стали вести наблюдение при помощи скрытых камер, да, то есть когда техника позволила вести какие-то наблюдения за этими рыбами, они все-таки достаточно глубоко сидят, то сделали неожиданное совершенно открытие. До сих пор не очень понятно почему, но днем пинагоры держатся у дна, там, где потемнее, да, а ночью они поднимаются кверху. Ну, понятно, что, видимо, они все-таки у них такая вертикальная миграция вслед за перемещением вот мелких всяких беспозвоночных, которыми они питаются. Но все это изучать. Вот. Им, видимо, все-таки нужна темнота. Поскольку зрение у них не главный орган для обнаружения потенциальной пищи, то темнота их совершенно не смущает. Кстати, настолько много их вылавливают, пинагоров, вот я сейчас вспомнил, что мне приходилось читать, сам не ел, не покупал, не знаю, но мне приходилось читать, что их икру очень часто подкрашивают, например, в черный цвет и продают как икру осетровых рыб. То есть настолько бывает много поймано самок с икрой, что вот видите, так это в промышленных масштабах икру подяжат. А все-таки икры много, там до 200 тысяч икринок, вот каждая морская воробьиха в животике у себя несет, так что есть что подкрасить и есть что продать. Ну, вот, собственно говоря, да, могут они раздуваться тоже и тоже становиться такими шариками. Ну, давайте вот сейчас следующую посмотрим картиночку. Вот она, видите, вот она рыбка. Здесь тоже еще очень хорошо видна ее присосочка. Следующую нам покажите рыбку воробья. Пинагоровую следующую покажите. Вот. А вот это уже, ребята, это рыба с таким очень интересным названием. Карепрокт. Ну что, будем расшифровывать карепрокт, ребята? Ну, начнем с первого. Каре. Каре – это лицо или голова. Да? А что такое прокт? Ну, проктос. Ищите однокоренные слова. Проктолог. Знаете такого доктора, да? Проктос – это заднепроходное отверстие. Я не знаю, почему эту рыбу так назвали, но на русском языке, если мы с вами сделаем кальку, то это будет звучать как головопоп. Да? Ну, наверное, так. Вот. Ну, у нее есть другое, более приличное название. Ее называют рыба-улитка или морской слизень. Вот. книжка, на которой я вырос. Я заложил. Вот, тут видите, даже отдельно. Здесь у нас есть и круглоперы, и морские слизни. Вон их сколько, видите, много. Вон они, их много, они все разные. Вот этот вот розовый. И дальше ниже это пошли у нас карипрокты, выше это циклоптериды. То есть их много, они все очень разнообразные. Рыба очень такая любопытная, необычная, как вы видите, по своему внешнему виду. Семейство липариды. Это совсем глубоководная рыба, то есть она 5-7 тысяч метров. Представляете, какой 7 тысяч метров? Ребята, это 7 тысяч метров, это у нас 14 останкинских башен. В лепешку раздают на такой глубине. Они вот там живут, поэтому у них такое желеобразное тоже тело. Мышечной массы очень мало, она вся такая вот дряблая. Естественно, рыбу, которая живет в таких условиях, очень плохо изучены. Ну вот, известно, что некоторые вот эти вот морские слизни, они инкубируют икру у себя в жабрах. Ну, в жабрах это замечательный вариант, потому что, во-первых, никто не съест, а во-вторых, там проточная вода, да, постоянная. Вот. И, видимо, как и у цихлид, это у некоторых других рыбах, которые в жабрах инкубируют икру, у них мальки тоже прячутся во рту. Кстати, у папы чаще почему-то, а не у мамы. Но это уже такой вопрос спорный. Ихтиологи, может быть, меня поправят. Но вот те рыбы, которые я знаю, мальки прячутся во рту, как правило, да, вот у тех же цихловых, да, как правило, это папы. Естественно, очень плохо изучены. Кстати, да, у них точно самец. Самец вынашивает, я сейчас вспомнил. Самец вынашивает. Вот известно еще, что мелкие рыбки, слизни, да, они иногда прикрепляются к ногам крабов и путешествуют вместе с ними, глубоководных крабов. Ну, вот, кстати, вот если мы говорили про циклоперидов, да, то вот у них, кстати, тоже вот очень интересно, тоже папы заботливые, а не мамы, потому что мама, самка, отложив икру, она, как правило, уходит отъедаться, уплывает, а вот самцы уже остаются с икрой, с кладкой, ухаживают, воду над ними гоняют, чтобы проточная вода была, не застаивалась. Ну и при этом тоже самцы так заботливо следят за икрой, потом иногда за мальками, что у них нет времени самим питаться, и они за это время очень истощаются, иногда даже гибнут. Но, тем не менее, свой отцовский долг выполняют. Ну вот следующее, давайте посмотрим картиночку. Этот, вот он, видите, какой этот... Ну, небольшие, они небольшие. Кстати, икры-то у них не так много. У них там всего-то 40-50 икриночек у этих рыб. То есть они очень медленно размножаются. Ну, что касается размеров, ну вот королевский радихит вот это, да, он где-то 30 сантиметров, вот такой вот. То есть это небольшая достаточно рыба, вот, которая живет на тем не менее, очень большой глубине. Поэтому, если будет изучено как следует, я думаю, мы с вами еще много чего интересного про эту рыбу узнаем. Но вот что интересно, давайте следующую рыбу посмотрим. Следующую рыбу нам покажите, пожалуйста. Вот. Вы видите здесь рыбу? Не видите, да? Вот что-то такое розовое, аморфное, да, такая вот непонятно что. Это вот такая замечательная совершенно маскировка. Вот никто не подумает, что перед вами рыба, а это рыба, да. Мало того, что это рыба, кстати, тоже семейство скорпеновых. А как мы называем, семейство скорпеновых – это такое коварное семейство, потому что у них острые ядовитые иголки. И если она этими иголками кого-то уколет, то будет очень здорово, больно. Поэтому эту рыбу называют еще рыба-оса, а чаще всего называют рыба-лист. Почему рыба-лист? Она не всегда розовая. Покажите следующую. Их много на самом деле разных видов. Вот следующую покажите. Вот так она выглядит, чтобы вам было понятно, что это рыба. Вот на этой гравюре просто видно, да, как она выглядит. Кстати, вот этот вот хохолок, видите, он такой вот, как веер складывается. Вот у меня где-то тут веер, да, вот видите, он вот так вот складывается и раскладывается, да, как у многих других рыб. Кстати, как у наших окуней тоже. А у берши, у судака, вот за этот хохолок ее в англоязычных некоторых странах называют рыба-какаду. Вернее, не только в англоязычных, а в основном в Австралии, Новой Зеландии, вот в тех краях. Почему рыба-лист? Покажите следующую картинку, Александр. Вот она, видите, вот лежит вот такая вот рыба-какаду на дне морском. И причем она же плоская. И лежит-то она, не стоит вертикально, а ложится на бок иногда, вот так вот. И мало того, ее тащит течение какое-нибудь, и вот она как вместе со всем этим сором, она поэтому по дну тащится, тащится, тащится. А потом к ней подплывает какая-нибудь другая рыбка, посмотреть, нет ли на этом листике чего-нибудь вкусного, и вот тут эта рыбка становится сама добычей. Кстати, коммерческое название у амблиописта рыб-жулик на английском языке. Почему они так назвали, не знаю. Ну вот мы чаще это слышим как рыб-лист. Мало того, что она, если нету такого морского течения, которое тащит ее по дну, она имитирует движение водорослей, которые рядом, да, то есть она вот в унисон, начинает с ними колыхаться. То есть такой вот совершенно уникальный дар прятаться. Вот, ребят, здесь еще очень важный момент, я бы хотел подчеркнуть. Это для того, чтобы спрятаться в животном мире, да, мало иметь покровительственную окраску. Очень важно, какие движения при этом совершаются. Вот я в свое время учил операторов, вот, наверное, единственное, чем я могу гордиться в своей жизни, это тем, что я в свое время изобрел способ, как можно фотографировать бабочек. И я даже вот, когда вел путешествие натуралиста, заметки натуралиста на канале «Культура», нам даже мы это показывали на камеру. Я не помню, где-то в теплых краях. Я бабочку брал голыми руками, которая сидит на цветочке. И я своих операторов всех научил, как снимать бабочек, чтобы они тебя не боялись, чтобы их можно было вот так снимать, и бабочек, чтобы от тебя не улетело. Дело в том, что у насекомых у них фасеточные глаза. То есть они вас не видят с той отчетливостью, с которой вы видите окружающий мир. Они видят только вот какие-то такие вот аморфные очертания, и они больше ориентируются не на каких-то деталях, которые не могут разглядеть, а на характере движения. Да? Поэтому, если вы что-то к этой бабочке приближается, то она сразу понимает, что это что-то, видимо, опасное, и тут же спархивает, улетает. Но что вы делаете? Вы начинаете раскачиваться. Ну, это надо проявить некоторое терпение. Раскачивайтесь, раскачивайтесь. Я кустик, кустик, кустик. Я вовсе не медведь. И потихонечку, раскачиваясь, вы поднимаете руку, в которой у вас фотоаппарат. А бабочка, вот она где камера. Она вот здесь сидит на цветочке. Вам нужно ее сфотографировать. И вот вы, продолжая вот так вот раскачиваться, и вдруг бабочка, она сидит, открывает сразу крылышки, да? Это значит, она насторожилась. Она демонстрирует свои яркие крылышки. Это предупреждающая краска. Все, значит, вы немножко затаитесь, раскачиваетесь помедленнее, или можно даже немножко отступить. И вот она снова достала хоботок, она снова сосет нектар, увлеклась. И вы еще немножко ближе также приближаетесь. И вот когда вы уже внутренним чутьем понимаете, что ближе уже не надо, вот тогда вы замираете, и делайте снимок. Но она щелк фотоаппаратный не слышит, поэтому она не улетит. И вот в той программе я вот так вот брал два пальца, и вот Олег Шумаков снимал все это в деталях, а я вот так вот заводил эти два пальца прямо на сложенные крылышки и брал бабочку прямо с цветка. Вот, поэтому бабочку не надо брать, ребят, а сфотографировать ее можете сфотографировать. Вот сейчас полетели уже бабочки вовсю, сейчас потеплеет чуть-чуть, и попробуйте применить этот метод. Только никому не говорите, ладно? Не учите никого. А то народ неразумный, они нам все бабочек переломят, а мы с вами будем виноваты. Договорились. Так, вернемся к эмблеописту. Ну, кстати, вот в англоязычных, опять же, литературе просто аблае часто называют или аблаес. Значит, название, да? Аблаес от греческого «безвредный». Ну, почему безвредный, если это рыба-оса, да? Если у нее, как у всех скорпеновых, ядовитые колючки, которыми она может очень-очень больно ужалить. Но, видимо, безвредно имелось в виду по сравнению с другими скорпеновыми. То есть, если вы на рыбу-зебру попадете, вам мало не покажется. Там мама не горюй. А здесь, ну, действительно, как оса укусила, ну, поболит дня 3-4, рука опухнет, потом все обойдется. Описано довольно давно эта рыба, в 1873 году. И, в общем-то, достаточно она хорошо уже известна, потому что с тех пор описали уже несколько видов, несколько форм. Но вот на чем бы я хотел ваше внимание сейчас обратить ваше внимание, на чем покажите нам следующий, Александр. Следующую картиночку. Вот она, видите? Ну вот, ну совершенно, да? Ага, следующий. Это полосатый амбиопист. Следующую нам картиночку. Вот. А это совсем листики, да, такие в ладошке у человека сняты, да? Это тоже рыболист. То есть это ее тезка. Но это рыболист совершенно другая. Это, во-первых, рыболист, которая пресноводная, рыболист. Во-вторых, она совершенно другое семейство, многоколючниковые. Это род отдельные рыболисты, так и называется. И живет она в Амазонке. То есть это пресноводная рыба, которая совершенно к этой рыбе никаких родственных отношений не имеет. Вот помните, мы с вами как-то говорили, что есть такое научное понятие, как конвергентное сходство. То есть, когда у совершенно разных видов, у разных семейств, у разных даже родов, а иногда даже у разных классов такое тоже бывает, эволюция придумала один и тот же вот такой механизм, да, какой-то вот один и тот же прием эволюция применила и там, и здесь. Вот такая же история. Ну, кстати, если уж на то пошло, у насекомых тоже это есть. Помните, есть палочники, листовертки, так что это тоже, можно сказать, конвергентное сходство. Вот. Рыба-лист, которая пресноводная. Ну, вот следующее покажите, фотографии. Они бывают разных цветов, тоже они достаточно полиморфные, как и листики. Живут они в бассейне Амазонки. Кстати, в аквариумах их содержат. Рыбка-то небольшая, вот 10 сантиметров максимум. Держать ее, кстати, в аквариуме довольно сложно. То есть у нее там есть свои коммерческие названия, ее можно заказать и купить. Я ее у аквариумистов, у крутых аквариумистов встречал. Некоторые даже умудряются их размножать. Но дело в том, что там нужна мягкая вода, слабый свет. То есть вот выдерживать все те параметры, которые этой рыбе нужны, очень-очень тяжело. Да? Вот, ребят, мы когда говорим «Амазонка, Амазонка», да? В бассейне Амазонка, вот эти вот речушки, я просто бывал в тех краях, вот там, знаете, как вот эти вот наши торфяные речки на болоте. Вот мы часто сейчас говорим, что на Земле не хватает воды, пресной воды. Это колоссальный вот кризис, такой водный кризис, он только начинается. Он будет продолжаться. А сразу вспыхивает, мы же по географии проходили, бассейн Амазонки, там самый огромный в мире, он там сколько водищи-то. Ребят, ну это не питьевая вода. То есть эту воду можно использовать как техническую. Она мягкая, она такого цвета, знаете, слабо заваренного чая. И пить ее, готовить на ней невозможно. Абсолютно. То есть это не та вода, которую можно. Это не та вода, которая у нас с вами на водопроводе. Поэтому вот создать эту воду в своем аквариуме тоже очень сложно. Ну вот я знаю, даже туда листья от Альпы опускают, еще каких-то растений для того, чтобы ее смягчить. Но тем не менее, вот я знаю, что если вы займетесь аквариумистикой, если вам будет интересно не просто содержать рыбу, а содержать редкую рыбу, да еще добиться ее размножения, чтобы она икру отметала, чтобы она мальки вылупились, и чтобы еще поднять этих мальков. Дело в том, что рыба-лист, вот эта вот рыба-лист пресноводная, она ест только рыб. Все. Она не будет у вас лопать никаких там, никакую каретру, никаких мотылей, никакие там сухие корма вот с этой дозированной автокормушкой. Это все забудьте. Ей нужна только свежая рыба, живая рыба. Где вы ее будете? Хотите там вот в отдельном аквариуме разводите кормовых гупях каких-нибудь там или малинезии, или меченосцев, это уже ваша проблема. Она так живет. Вот она тоже, она дрейфует, причем обычно она так носом вниз, да, как листик. Вот тоже так по течению плывет, покачиваясь, как листик. Вот, и пока она не увидит внизу у себя какую-нибудь рыбку, или пока она не вплывает в косячок каких-то мальков. И дальше происходит то, что мы уже описали у другого вида. Дальше она разевает свою огромную пасть, а пасть у нее 60% длины головы. То есть у нее вся голова – это пасть почти. И точно так же всасывает себя воду с мальками. И точно так же и ее мальки. Мальков можно поднять только мальками других рыб. Если у вас это получится, ну попробуйте. Так, едем дальше. Рыба-лист, рыба-лист, пресноводная рыба-лист. Едем дальше. Вот. И тут мы с вами дошли до самых-самых, что ни на есть, самых необычных рыб. Ребят, кто это, как вы думаете? С недавних пор ее стали называть гоблин. Похоже, да? Ну, официальное ее название – скапаноринг. А вообще она известна как акула домовой. Да, ребята, это акула. Это акула, причем это не просто акула, это одна из древнейших акул. Это акула, которая всех динозавров пережила. Это живое ископаемое, которому, ну, как минимум где-то 125 миллионов лет, а то и больше. Это достаточно большое животное. Ну, вот самые большие акулы были 3-4 метра. Вот я читал, что самая большая акула домовой, как ее называют, акула домовой, но в последнее время, после того, как Толкин стал таким популярным, ее чаще стали называть акула-гоблин. Раньше называли акула домовые. Так вот, самая большая акула домовой в 2000 году, круглая дата, я поэтому запомнил, была поймана, и длина у нее была больше 6 метров, 20 футов. То есть это, ребята, это большая достаточно махина. Ну, теперь, значит, по таксонам, да, естественно, это акула, это мицокурина, да, по-моему, мицокурина, да, или акула. Это ее второе название. Значит, у этих акул, так же как у всех акул других, точно так же как у уже знакомых нам рыб, нет плавательного пузыря. Сразу возникает вопрос, а вот эти две силы, сила выталкивающая, те сила воды силы земного притяжения, вот как акулам, в частности акуле гоблину, удается с ними справляться без плавательного пузыря. Ребята, а дело в том, что у акул зато есть огромная-огромная печень. Причем печень насыщена жирами. До 25% веса тела таких акул это бывает печень. То есть она настолько она большая и жирная. И вот эти вот жиры как раз, они и позволяют ей вот в этой плотной среде существовать. Значит, называются эти рыбы, которые ведут такой же образ жизни, бентопелагические рыбы. Да? Что такое бентос? Вы помните, ребята, об этом мы много раз говорили. Бентос, бентос. Помните, бентос – это то, что на дне живет. Вот эти все червячки, всякие моллюски – это все бентос. Да? Это рыбы, всякие камбалы. А пелагические рыбы – мы с вами помним, что такое, это которые живут в толще воды. А бентопелагические рыбы, как акула домовой, это рыбы, которые, как некоторые скаты, не все, или камбалы, на брюхе по дну не ползают, но, тем не менее, они патрулируют донную поверхность в поисках своей пищи. И здесь им очень здорово помогает нос. И вот, кстати, что касается акул домовых или акул гоблинных, я бы их назвал горные акулы. Знаете, почему бы я их назвал горные акулы? Потому что эти акулы, ну вот следующую картиночку нам покажите, Александр. Эти акулы очень любят. Вот, видите, у нее, конечно, запоминающее строение морды. Морда у нее феноменальная. У нее длинный вытянутый нос, и рот у нее открывается очень-очень широко. Вот, покажите следующую картинку. Ребят, я вот забегая вперед, вам скажу. Вот, видите, это вот в спокойном состоянии нос как нос, рот как рот, ну, вид немножко сердитый. Но тут акуле гоблину нужно сделать какой-то бросок за пищей, и у нее выдвигаются две челюсти и открываются. Просто вот телескопические челюсти. Посмотрите, какое чудо. Следующее покажите картиночку. Вот она. Видите? Причем здесь еще художник так это скромно все это показал, а это все намного дальше и намного глубже выдвигается вперед. И потом, когда челюсти убираются назад, они заодно запихивают добычу в глотку, потому что у нее нет такого языка, как у нас с вами, который помогает пищу запихивать вот туда, в пищевод.
1: Вот откуда взяты идеи фильма «Чужой».
0: Да, кстати, да. Ну,
1: Похоже.
0: Александр, вы знаете, вот что касается чудовищ всех, которые голливудские всякие чудовища, я вот как раз хотел внимание ребят на этом обратить, что выдумать какого-то монстра практически невозможно. Все уже придумано до нас. И, как правило, вот эти вот все голливудские сценаристы и все прочие, они внимательно изучают мир животных и начинают лепить там ноги, как у богомола, голова, как у акулы-гоблина, там еще что-то, крылья, там, как у рукокрылых, и начинают вот этих монстров, такой бестиарий кинематографически лепить из них. Поэтому, Александр, вы совершенно справедливо это сказали. Мы это увидим дальше, кстати. Ну вот давайте следующую картиночку покажем ребятам. Вот, видите, какие челюсти? Вот можно вот так вот ее поднимать и опускать, она как капкан работает, да? Ребята, а зачем ей нос такой? Мы с вами говорили об этом. Помните, ребята, про акул у нас с вами была встреча, и там про акул мы когда говорили, мы обратили внимание, что у акул весь нос в веснушках. И как эти веснушки называются? Помните? Ампулы Лоренцини. Все правильно. В честь того, кто их нашел, описал в 17 веке. И эти ампулы – это очень-очень чувствительные сенсоры, которые улавливают даже слабейшие электрические импульсы. Так вот, зачем нужен этот нос, это сканер? Это как это, миноискатель. Помните, мы с вами аналогию такую проводили? Металлодетектор. Вот точно такую же роль играет этот нос акулы-гоблина. Почему я ее назвал горной акулой? Кто-нибудь догадался? Нет, она... Кстати, мы с вами дальше познакомимся с акулой, которая по суху может путешествовать. У акул такое тоже бывает. Дело в том, что, ребят, под водой очень много гор, горные хребты. Вот, например, ребят, какая самая высокая гора в мире? Кто знает? А? А? Джомолунгма. Нет, не Джомолунгма и не Эверест. Это одно и то же. Сколько у нас там Джомолунгма? 8848 метров, да? Ну, тудым-сюдым, там она 2 метра, по-моему, туда-сюда плавает. То много снега нанесет в невальный пояс, то мало. Нет, ребята, есть другая гора. Эта гора гораздо выше. Она 10203 метра. Представляете, на 2 километра почти выше Джомолунгмы. И называется эта гора вулкан Мануакеа на Гавайях. Просто все дело в том, что этот вулкан, он находится под водой. И над водой у него только 4000 там, с чем-то метров. Вот 4 километра над водой. А под водой 6, да, получается, если он 10 тысяч. Да, то есть больше половины этого вулкана, она под водой. И вот акулы-гоблины, они очень любят вот эти горные склоны, особенно пологие склоны подводных гор, которые вот они начинают прочесывать в поисках пищи. Но забегая вперед, я вам скажу, ребят, что это очень-очень редкая рыба, потому что впервые она была поймана и описана совсем недавно, в тысяче. Нет, описана она была, по-моему, давно, да, по-моему, даже в 19 веке. Да, в 19 веке в конце в Японии поймали. Но дело не в этом. Дело в том, что с тех пор, вот с тех пор, за эти 100 с лишним лет добыли ученые всего лишь 45 экземпляров. Представляете? 45 экземпляров попало в руки ученых. Ну, правда, если вы посмотрите, вот наберите потом в Ютубе, наберите видео, да, посмотрите, есть видео. Есть даже видео, как акула-гоблин работает вот этой своей удивительной челюстью. Потом посмотрите, не пожалеете. Значит, здесь еще тоже такая интересная штука. Дело в том, что, насколько я сейчас вспомнил, по-моему, ни одной самки не попадало в руки ученым, это были одни лишь самцы. Да, по-моему, это были одни только самцы, я потом уточню. Но здесь тоже вот какая вот беда. Беда в том, что за челюстями этой акулы в буквальном смысле охотятся богатые коллекционеры акульих челюстей. И представляете, если учесть, что насколько это редкая акула, да, то 45 экземпляров всего-то известно, да, то это десятки, если не сотни тысяч долларов будут вот такие. Ну, покажите, кстати, следующую картинку, там будут челюсти. Если мне не изменяет память, по-моему, у нас будет челюсти. Вот, видите, это ее морда. А, нет, не будет. Челюсти будут у плащеносной. Здесь еще интересная такая штука. Акула-гоблин, она розового цвета. Такая грязно-розового цвета. И когда акул-гоблин доставали из воды, когда они умирали, то удивлялись, почему-то она теряет этот розовый цвет, сереет, темнеет. А потом поняли, в чем дело. Поняли, что у нее полупрозрачная шкура, и розовая она за счет вот этих мелких кровеносных сосудов, которые просвечивают через шкуру. И вот именно вот эта вот кровь мелких кровеносных сосудиков, она и придает акуле такой вот странный, такой призрачный, розоватый цвет. Однажды, кстати, повезло, и в глубоководный трал попала живая акула, гоблин. Было это дело в Японии, ее с триумфом привезли в Токийский университет, там есть очень неплохой аквариум, но она прожила там всего неделю. Еще одна такая вот интересная загадка. В 2010 году, я помню, пресса писала в СМИ, я даже для каких-то там телеканалов комментировал это событие в свое время. Выловили акулу-гоблина, знаете, где? В Черном море у Севастополя. Вот это совсем загадка. Чудные дела твои, Господи. Ну, правда, рыбу так и не показали как таковую. Ну, вот божились, клялись, божились, что акула-гоблин точно вот век вот воли не видать. Ну, похоже все-таки либо на какую-то мистификацию, либо на фейк по одной простой причине. Потому что, ребят, акула-гоблин все-таки она живет на изрядной глубине. Она к поверхности-то почти не поднимается. И как она могла приплыть в Черное море, да, учитывая то, что на глубине в Черном море, как мы с вами знаем, там слой сероводородный такой, что в нем ничего живое вообще не выживет. Но, тем не менее, вот факт такой был. По целому ряду, вот вроде я недавно читал, что ученым попалась наконец самка. По-моему, даже беременная, но это не подтверждено. Ребят, никаких вот в научной литературе никаких исследований опубликовано не было, поэтому то ли это какой-то очередной фейк, то ли не фейк, я не знаю. Но по целому ряду признаков, по целому ряду, ну, ученые, ребята, они такие знающие, в отличие от нас с вами, они утверждают, что, скорее всего, все-таки размножаются акулы-гоблин так же, как и многие другие акулы, живорождением. Причем животики у мамы, как опять же у многих других живородящих видов, яйца живородящих видов акул, им свойственно каннибализм и оотофагия. То есть они питаются неоплодотворенными яйцеклетками, прямо в утробе у мамы там плавают в животике, представляете, и трескают во всю эти яйцеклетки, которые неоплодотворенные там оказались. А иногда даже своих братиков и сестренок, что с акулами тоже, кстати, случается. То есть, представляете, грешат они братоубийством еще в чреве своих матерей акул. Ну вот, кстати, по поводу, вот я тоже читал где-то в научной литературе, что очень плохо изучено, чем она питается. Ну, скорее всего, предполагают головоногими всякими моллюсками, кальмарами, кто там еще на глубине может попадаться. Дело в том, что когда акулу-гоблин ловили и поднимали из глубины, я вам уже говорил, всего 45 экземпляров. Ребят, всего 45. То всякий раз, когда ее поднимали, то за счет вот этого перепада давления становилось плохо, и она по дороге отрыгивала все содержание своего кишечника. Поэтому вот первым делом ученые обычно лезут в кишечник, что там в животике у акулы, чем она питается. А ничего там нет, она все срыгнула уже по дороге. Но при этом, при всем, ребят, вот опять-таки парадокс. Я не ученый, я так же, как и вы, натуралист, поэтому многие вещи мне абсолютно непонятны. Абсолютно непонятно, как при такой редкости животного его внесли в Красную книгу под теми же литерами, то есть статус, вызывающий наименьшие опасения. О как! Всего 45 экземпляров известно. Статус, вызывающий наименьшие опасения. Ну, так, давайте вот следующую посмотрим картиночку. Вот. У меня было такое странное дежавю. Я думал, где же я ее видел, где же я ее видел? Помните, We all live in a yellow submarine. Кто не видел, посмотрите, ребят, замечательный мультфильм «Битлз» сняли в свое время. Он так и называется, Yellow Submarine, желтая подводная лодка. И вот там такой был летающий палец, он даже там кого-то в полете есть умудрялся. Я посмотрел, точно, это же вот акула-гоблин, один в один. И это еще не все, это еще не все, это еще не все. Вот покажите нам следующую картиночку. Вот, тоже похоже, правда? Это тоже, ребята, конвергентное сходство, потому что ты уже все-таки лучеперая рыба. Ну, ее там по-разному называют. Ее называют в англоязычной литературе она переводится как овцеголовый губан, да? Ну, мы ее знаем еще как рыба-носорог. Рыб-носорогов много, это Красное море. Они там встречались, во всяком случае, там разные рыбы-носороги, вот с единственным рогом, с таким, с носом смешным, с такими же губами, но нет вот этих вот челюстей, как у гоблина, да, которые работают как капканы. Но, тем не менее, вот следующую покажите картинку, там будет другой носорог. Похоже, что-то все-таки есть. Ну, правда, более добродушный вид, но тем не менее. Так, едем дальше. Что у нас дальше там будет? Дальше, дальше, дальше, дальше, дальше. Вот, ребята, это кто? Это тоже ужас. По-моему, этот ужас мне уже в каких-то голливудских фильмах тоже попадался. Ребят, как вы думаете, что это за ужас такой? Это рыба. Ребята, это не просто рыба, это класс хрящевые рыбы, отряд многожаберникообразные. Семейство – плащеносные акулы, род – плащеносные акулы, ну и так далее. В общем, это знаменитые плащеносные акулы, тоже живые ископаемые. Реликты, такие вот живые реликты, которые чудом дожили до наших дней, которые помнят еще и кого они только не помнят. Не такие это большие животные, где-то до 2 метров максимум. Ну, внешне действительно больше похоже на какую-то змею или на угря. Но вот покажите нам следующую картиночку, Александр, там будет другой ракурс. Вот, это ее ареал. Видите, точечный ареал. Это, по всей видимости, это такие локальные популяции. Видите, там, где Австралия, Новая Зеландия, вот в районе Гибралтара, даже около Англии есть, и даже вон на севере, смотрите, в Северном море, вон туда, вот видите, Швеция. Дело в том, что плащеносные акулы, они уже любят такую прохладную воду. Поэтому они либо на больших глубинах, либо там, где вода немножко попрохладнее. То есть обычно это где-то 1500 метров, да, ну 1,5 километра. Питается головоногими моллюсками, питается рыбами. Вот в 1879 году, в общем-то, достаточно давно, из Японии привезли в Вену и описали первую плащеносную акулу. А в 2009 году уже совсем недавно был описан второй вид плащеносных акул. И вот что интересно, ребят, ну, у них точно такая же история, как у акул-гоблинов, огромная печень, которая насыщена липидами и которая обеспечивает им плавучесть. Но вот что интересно, ребят, дело в том, что, конечно же, эта акула тоже очень плохо изучена, но зато то, что стало известно не так давно ученым, их повергло просто такое вот в изумление. Оказалось, что беременность у этих акул длится 3,5 года. Представляете, 3,5 года беременность. То есть это рекорд у всех позвоночных животных. И, конечно, это очень уязвимый вид, учитывая скорость его размножения. Это не рыба луна, у которой все-таки 300 миллионов икринок. Вот. Поэтому эти рыбы, в общем-то, тоже достаточно редкие, но они вот чем еще интересны. У них есть целый ряд особенностей, которые мы больше не найдем нигде, ни у каких других акул. Во-первых, у них открытая боковая линия. да? Открытая боковая линия, там такие волосковые клеточки очень чувствительные, и эти клеточки, они чувствительные механорецепторы, то есть они позволяют чувствовать малейшие колебания воды, да, потому что там, где живет эта акула, там очень часто полная темнота, и приходится руководствоваться другими чувствами для того, чтобы находить дачу. И возникает масса вопросов, на которые ученые до сих пор не могут найти ответов. Самая такая распространенная пища, которой питаются плащеносные акулы, это кальмары. Вот как они в этой темноте ловят кальмаров? Это совершенно непонятно. Понятно, что у них есть те же самые ампулы, чувствительные, которые позволяют находить добычу, открытая боковая линия, но тем не менее, они же никудышные пловцы. Они очень плохо, очень неуклюже плавают. А кальмар, который может дать струю из задницы и за счет реактивной тяги уйти у тебя из-под носа, как реактивный самолет, вот как они их ловят? И выдвигали даже такую теорию, что у них челюсть, она такая серебристая челюсть, что она светится, и вот этот вот свет, он подманивает добычу. Ну, биолюминесценция, мы знаем с вами, что на глубинах, где вечный мрак, она используется широко всеми организмами, которые там живут. Но не знаю. Вот блеск зубов привлекает. Кто его знает? Вот никто не знает. Теперь давайте дальше посмотрим. Вот мне было непонятно, ребят, почему плащеносные акулы так называются. Да? Вот помните, я вам говорил, что не всегда понятно название. Но есть предположение, что вот это вот жабры, да, открытые такие жабры, и они настолько, вот видите, у нее такие роскошные, что создает впечатление, что это вот такой вот плащ-накидка, целых там раз, два, три, четыре, пять, шесть штук, которые накинуты друг на друга. Ну, кто же его знает? Но вот следующую картиночку давайте посмотрим. Следующая картиночка имеет... Вот так она выглядит. Это акула. Следующую покажите нам картиночку. Змееобразное тоже тело. Вот она же. Это вот как раз второй вид, который был недавно открыт. По-моему, африканская она называется. Следующее покажите. Вот. А вот теперь смотрите. Это зубы плащеносной акулы. Удивительные зубы, да? Посмотрите, они какими рядами. Вот такое впечатление, что у нее там аккуратно уложены хребты обглоданных рыб, да, или такие звездочки, знаете, как эти звездочки вот разбрасывают у ниндзя, да, непонятно, то есть вот очень, нет, ну мы с вами понимаем, почему, да, потому что вот этот ряд, он постоянно зубов обновляется, те, которые передние зубы, они стачиваются, они крошатся, и потом вот те отрастают и замещают те, которые поломались, и те, которые затупились. Это все понятно. Это перпетум мобиль такой, вечный двигатель. Следующее, покажите картиночку. Я вот, по-моему, так сделал. Вот, видите? Удивительные зубы. Больше ни у кого таких нет. Из акул. Покажите следующую картиночку. Вот. А вот это, ребят, что такое? Это окаменелость, сразу говорю, подсказываю. Это окаменелость. Не знаете, что такое? Аммонит? Нет, аммонит, он немножко по-другому выглядит. Покажите следующую картиночку. Вот там аммонит будет. Но, ребят, кто сказал аммонит, он попал почти в точку, потому что аммонит вот к той, которая в предыдущей картинке, имеет самое непосредственное отношение. Во-первых, они ровесники. А во-вторых, вот покажите еще раз назад картинку предыдущую. Вот. Вы видите, это все-таки зубы. Это такая зубная спираль. И вот такая зубная спираль ученым попалась в свое время, было еще до революции. Это там был 890 какой-то год у нас на Урале. Ой-ой-ой-ой. И академик Петр Алексеевич Карпинский был первым Вообще удивительный человек, Петр Алексеевич Карпинский. Про него, конечно, надо будет отдельно потом как-нибудь рассказать. Но, наверное, надо Ярослава Голованова попросить, хотя Попова, он, наверное, вам уже про него рассказывал. Это был выдающийся ученый, академик, причем, как все академики, дореволюционные. Он был совершенно фантастически эрудированным человеком. Он был горный инженер, чем только не занимался. И вот он первый догадался, что это зубы. Что это не просто зубы, это такой очень странный зубной аппарат. Покажите следующую картинку. Вот следующую мы с вами видели, это аммонит. А после аммонита что у нас будет? Вот. Это акула. Ребята, это древняя ископаемая акула, знаменитая акула, которая называется Геликорпион, чудо пермского периода. Обитала она 250-300 миллионов лет тому назад. Ну, скелеты очень плохо ее фактически не сохранились, потому что это все-таки хрящевые рыбы, минерализация плохая. Но позже, кстати, нашли череп. Вот все поняли, что это зубная спираль, и вот стали прикладывать сюда, туда, туда, сюда, где же вот такая вот интересная штуковина могла у них образоваться, у этих акул. И вот как раз академик Карпинский первый до этого додумался, поскольку там первую спираль нашли у нас на Урале. Пермский период, между прочим, почему? Вот это вот спросите у Ярослава Попова, он вам это все дело объяснит. К Перми это имеет самое непосредственное отношение. Поняли, что это вот такая совершенно необычная штука. А дальше пошли всякие версии. Ну, понятно было, что это вот аппарат для распилывания панцирей крепких аммонитов, да? У них очень крепкие панцири, тело очень вкусное, нежное, но надо этот крепкий. Думали, что, может быть, это работает как циркулярная пила. Ну, в общем, версий на эту тему очень-очень-очень много. В 2008 году американский палеонтолог, такой Прути, по-моему, его звали, да, он стал доказывать, что это вообще глоточные зубы, и что вот эта спираль, она была не на поверхности, она была внутри, что эта реконструкция не правильная. Но вот, тем не менее, споры на эту тему не утихают, и я уверен, что Ярослав уже этой чудо-рыбине и одну лекцию свою посвятил. Просто я не слышал, надо будет спросить. Александр, вам не попадалось у Ярослава, да, про геликорпиона? Было, да? Ну, значит, посмотрите. Посмотрите, архе, там наверняка что-то
1: У
0: было.
1: нас каждую неделю по понедельникам идут эфиры, и, честно говоря, я думаю, что да,
0: Понятно, все
1: я думаю, что
0: смешалось.
1: должно. Да, там, скорее
0: Должно,
1: всего,
0: должно, конечно.
1: было
0: Ну
1: очень
0: вот,
1: много чего, что мы рассматривали в
0: да.
1: эфирах Ярослава Попова.
0: А вот след, ух ты, мы уже почти 2 часа, ребята. Следующий, покажите нам картинку, Александр. Ага. Вот, это вот одна из реконструкций, это циркулярной пилы во рту, да? Ну, а теперь следующую покажите картиночку. Она будет очень любопытная. Вот, ребята, а это памятник Геликорпиону, единственный в мире памятник, и стоит он у нас в России в городе Красноуфимске, там, где эту челюсть первую нашли, где нашли вот эту вот зубную спираль, на основании которой Алексей Петрович Карпинский, академик, выдвинул свое смелое предположение. Вот такой скверик. В этом скверике, ну, кстати, там еще большерогому оленю памятник стоит в Красноуфимске и даже какому-то динозавру, сейчас не помню уже какому. Ну, едем дальше. Едем дальше. Ой, ребят, давайте вот следующее. Вот видите, сколько их было всяких ископаемых акул, и там по датам, когда какую открыли, нашли, и вот таких вот спиралей зубных там было предостаточно. Эволюция чудила, как только могла в пермском периоде. Давайте следующее посмотрим картиночку. А сейчас что-нибудь видите? ничего не видите. Вот хорошая тряпочка бы получилась, да? Вот эти всякие кутюрье. Представляете, вот платье шить из такой тряпочки или косыночку. Ну, следующую картинку покажите. Может быть, там вы разглядите. А вот это вот. Тоже непонятно, что это, да? Вот какая-то борода такая. Моховая борода. Ну-ка,
1: Ползущий
0: следующая.
1: коврик.
0: Во! Во! Во, Александр, вот вы прямо в самую точку. Именно плавающий коврик.
1: Ползающий.
0: Потому что ползающий, плавающий. И именно ползающий, да, потому что это ковровая акула. Вот следующая, это тоже акула, ребят, представьте.

0: Китовый акул, там у сына в комнате, я просто сейчас в загородном доме, это жизнь животных, вот, семь томов жизнь животных, вот, четвертый том это рыбы, там же эти беспозвоночные, вот первый том, второй том, там третий насекомые, четвертый там
1: Автор?
0: рыбы, пять. Ой, там куча авторов, там даже
1: Коллектив
0: Николай
1: авторов.
0: Николаевич Дроздов. Да, это под общей редакцией, сейчас под редакцией профессора Расса, а там авторов куча, вон там, видите, сколько авторов. Профессора Банников, Ильичев, Кузякин, Михеев, Наумов, Правдин там и так далее, академик Гиляров, академик Соколов, академик Полянский. Но, тем не менее, вот я еще раз хочу сказать, я на этих книжках вырос, на старом издании, это вот уже 80-й год, я из армии пришел, когда ее переиздавали. Вот это 80-й, 83-й, 83-й год, мне 23 года было. А вот самое первое издание, которое в бумажных суперобложках, вот мои друзья, дипломированные биологи, кандидаты-профессора, они очень не любят этот семитомник, потому что считают, что он такой вот желтизной. Есть такое же издание «Жизнь растений». Шесть томов. А, вот он, меня. Бамс, упало. Вот «Жизнь растений» ботаники хвалят. Оно вот по такому же типу, по образу и подобию. Но оно очень академичное. В отличие от животных, им просто пользуешься как справочником, да, потому что в жизни животных там какие-то описаны случаи, там, как акула кого-то растерзала там в 1000 километрах от моря в реке, там, кого-то выловили, кого-то. И поэтому вот некоторые косяки там попадаются. Я помню, звонил, там что-то мне было непонятно, и я звонил, слушаю, говорит, ты откуда это взял? Я говорю, жизнь животных, там третий том, понятно, говорит, ну, меньше читай жизнь животных. Ну, я на этом вырос. Я не биолог.
1: А вопрос такой: кто обитает на глубине 10-11 километров?
0: Ну, как-то там губки всякие есть, там, по-моему, какие-то полихеты, по-моему, тоже может, там всякие. Ну, ребят, давайте так, вот мы доберемся до глубин, там поговорим про всяких там паганофоров, про всяких там черных курильщиков. Вот, ну, вы что хотите, чтобы я сейчас вот на 2 часа вам лекцию прочитал? Ну, могу, но лучше мне к ней все-таки подготовиться, освежить кое-что в памяти, а кое-что и просто узнать для вас. Потому что вы что думаете, у меня такая память, что ли? Да я уже половину не помню того, что я знал когда-то. Какую половину? Больше, 2/3.
1: А сколько весит акула домовой?
0: Акула домовой сколько весит? Ну, смотря какая, по размеру. Ну, ребят, ну, знаете, сколько весит акула домовой? Ну, смотря какая, там же ведь есть такие взаимоотношения по весу и по размерам, да?
1: Посмотрите в интернете.
0: Смотреть в интернете, да.
1: Да. Так,
0: У меня где-то была
1: да,
0: та самая
1: комментарии я
0: шпаргалка.
1: озвучу пока.
0: Да.
1: Следующий, не вопрос, комментарий. Статус, вызывающий наименьшие опасения, это потому, что они живут глубоко, и люди до них не доберутся, чтобы сократить численность. Вот такое, предположение или утверждение.
0: Ну, да, все правильно, очень логично вы все говорите. С одной стороны, да, так оно и есть. С другой стороны, мы с вами уже говорили, что статус этот дается и тем рыбам, которые попадаются при глубоководном лове рыб. А тралами морское дно изрыто, я вас уверяю, особенно страшно. Вот густонаселенные регионы, особенно Юго-Восточная Азия, где много людей, все они хотят есть. Ой, я опускался в Южно-Китайском море в районе Хайнаня, да? Это страшное. То есть это вот ты вот так вот плывешь под водой, и такое впечатление, что там какая-то ядерная катастрофа случилась. Там ничего нет. Вот единственное, что было, это стайка этих самых рыбы-сержанты такие, знаете, полосатенькие, голубенькие. Занесенные илом какие-то коряги развороченные, то есть тралами вот так проходили, вот так, вот так.

0: Вот так, вот так. А если ты подлетаешь к Хайнаню, к острову, да, то первое, что ты видишь, это рябь такая вокруг всего острова. Сначала ты не понимаешь, что это. А когда самолет снижается, ты видишь, что это не рябь, а это суденышки, суденышки, суденышки рыбачьи. То есть там выгребается из моря все, что только можно. Потому что очень высокая плотность населения. И, естественно, глубоководными тралами тоже выгребается. Поэтому океан, конечно, это бездонная кормушка, но не настолько бездонная. Если бы только ловили, еще и гадят. Вот в чем беда. Да? Одна катастрофа в Мексиканском заливе с разливом нефти. Помните, чего стоило? Ну, ладно, не будем о грустном.
1: Спасибо за вопрос, который вы задали за донат. Уважаемый слушатель, мы его озвучиваем. Вы считаете, что жизнь возникла все-таки на глубине океана у подводных вулканов или в лужах у гейзеров?
0: Вы знаете, я не могу вам ответить на этот вопрос по одной простой причине, потому что у меня для ответа нет базы. Мне приходилось читать о разных теориях возникновения, в том числе мне вулканологи рассказывали, что, по их мнению, конечно, вулканы в этом сыграли очень большую роль. Но я не готов к ответу. Поймите, я журналист, я не ученый. Я вам рассказываю о животных, о растениях, о бабочках, о китах там. Вы меня сейчас будете спрашивать, есть ли жизнь на Марсе, как появилась жизнь на Земле. Я не ученый. К тому же, понимаете, вот опять же таки, вот что меня больше всего обескураживает сейчас, я просто вот как бы знаю представителей, скажем так, ученых мужей, которые уже в возрасте, знаю молодых. Молодые есть очень умные, молодые, талантливые ребята, да, потому что я уверен, что я сам не ученый, но я из семьи университетского профессора, поэтому, в общем-то, ученая вот эта вот среда на моих, я вырос в ней, да, вот гости моего отца и так далее. Вот, и я все больше и больше прихожу к убеждению, что наука – это все-таки искусство. Это вид искусства, потому что надо быть талантливым ученым. Как талантливые музыканты бывают, талантливые художники. Потому что вот не зря Ломоносов говорил, что как там будет собственных Платонов и быстрых разумов Ньютонов Земля российская рожать, да? Можно как Сальери большую британскую энциклопедию иметь в голове и хоть бы что. А настоящий ученый – это тот, кто этими знаниями пользуется, кто находит какие-то неожиданные повороты, который сразу видит ситуацию, схватывает. Понимаете, это все-таки это нужен талант. И я знаю таких людей, людей фантастической эрудиции. Вот так спроси его, там, а в каком году там император Наполеон встретился с Жозефиной? Он сказал, так это было тогда-то, тогда-то, тогда-то, тогда-то, да? А что толку? И они даже не при... Вот он ходит, как этот компьютер в голове все это носит, и он этими знаниями ни туда, ни сюда, никак, да? Вот, поэтому все-таки ученые это... Я не ученый, ребят. Моя задача, я популяризатор того, что связано с живой природой, даже не наук, не биологических наук. Моя задача это объяснить, как это все здорово, как это красиво, и как это интересно, и как это надо все сохранить, важно сохранить. Вот это моя задача, я не изучаю. Вот, так что извините, если я не смог ответить на ваш вопрос. Но если хотите, подготовлюсь, почитаю литературу, почитаю статьи, тогда отвечу. Сейчас не готов.
1: Да, как замечают наши слушатели, все правильно у Ярослава Попова. Завтра будет очередной выпуск на нашем канале.
0: Здорово.
1: Приходите. А тема выпуска будет «Сокровищница неогеновых зверей».
0: О, как!
1: Да.
0: Так,
1: А
0: во
1: наш эфир,
0: сколько?
1: ну, как обычно, в 4 часа по Москве,
0: А, в
1: по
0: 4, да?
1: московскому времени, в 16:00 по московскому времени.
0: Понятно.
1: Каждый
0: Хорошо.
1: понедельник у нас уже длится целый год, да. А наш эфир подошел к концу. Спасибо,
0: Всего
1: Александр.
0: доброго. Всего доброго, друзья, и до встречи через 2 недели в воскресенье.
1: Да, через 2 недели. До свидания.
0: Ага.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Кассиопея Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Нейтронные звезды – это звезды, сделанные из нейтронов в первом приближении. Но это очень-очень большое упрощение, потому что сделаны они не только из нейтронов, сделаны из очень большого количества частиц. Но их себе можно представить, наверное, визуально следующим образом. Это шарик диаметром около 25 километров с металлической поверхностью, твердый, по нему можно постучать. Очень быстро вращающийся, горячий. Достаточно горячие, это сотни тысяч, может быть, даже это миллионы градусов, но они остывают со временем своей жизни, но достаточно горячие. Очень сильно замагниченный, это не просто шарик, это магнит. Причем это настолько сильный магнит, что если вас поместить в это магнитное поле, там не то, что с вас сорвет все металлические предметы, не то, что вас разорвет этим магнитным полем на отдельные атомы, атомы разорвет на ядра и электроны. Это магнитные поля, которые где-то примерно в триллион раз более сильные, чем то магнитное поле, в котором мы живем прямо здесь у нас на Земле, то магнитное поле, на которое реагирует стрелка компаса, и, соответственно, там в сотни миллиардов раз более сильный, чем магнитное поле, создаваемое между магнитиком на холодильнике и, собственно, самим холодильником. Откуда берутся вот такие нетривиальные объекты? Это результат звездной эволюции. Условно говоря, все звезды вообще во Вселенной, а во Вселенной их примерно 10-22 степени штук, можно разделить на два класса. Вот назовем их звезды обычные, звезды необычные. Обычные звезды – звезды типа нашего Солнца. Это вот такие гигантские раскаленные газовые шары, которые светят и сами могут генерировать энергию. И есть звезды необычные. Это как раз нейтронные звезды, это белые карлики, это, как ни странно, черные дыры. Черные дыры – это объекты, которые вполне могут претендовать на место вот в большой звездной семье. Да, там можно сказать, что в семье не без урода, но они тоже вышли из этой звездной семьи. Дело в том, что вот белые карлики, нейтронные звезды, черные дыры – это то, во что превращаются звезды обычные. Вот обычные звезды являются для них прародителями. В какой-то момент у обычных звездах источники энергии заканчиваются, источник, вещество для термоядерного синтеза заканчивается, они перестают что-то производить. Раз оно заканчивается, ядра этих звезд не могут существовать в равновесии, потому что на них постоянно действует сила собственной гравитации. Она постоянно их стремится сжать во что-то очень маленькое. И либо это сжатие остановится, когда его остановит давление выраженных электронов, как в белых карликах, или выраженных нейтронов, как в нейтронных звездах. Да, то есть это один и тот же объект, просто на разных степенях сжатия. Либо это сжатие не остановится, тогда как раз получается черная дыра. И вот это вот промежуточное состояние, нейтронные звезды, их не так много в нашей галактике, их всего лишь где-то около, наверное, 100, может быть, миллионов, да, по сравнению с 400 миллиардами всего звезд. Вот известно нам около 3,5-4 тысяч, чуть больше 4 тысяч, я думаю, на сегодняшний день нейтронных звезд. Это вот такие вот остатки звездной эволюции. Они, в отличие от звезд обычных, своих родителей, уже ничего не могут генерировать. Они либо растрачивают ту энергию, которую накопили, их родители накопили, либо они очень эффективно перерабатывают ту энергию, которая на них, я бы сказал, валится буквально с неба. Дело в том, что звезды очень часто рождаются парами, очень много двойных звезд, и вот одна из этих звезд может в ходе своей эволюции превратиться в нейтронную звезду, а вторая остаться обычной звездой, похожей на наше Солнце. И тогда нейтронная звезда из-за своей компактности, она обладает очень большой гравитацией, начнет перетягивать вещество с обычной звезды на себя, это вещество начнет падать, разгоняться, образуется то, что называется аккреционный диск, там начнется внутреннее трение, он будет разогреваться. В конечном итоге вот сильное гравитационное поле, энергия этого гравитационного поля передастся этому веществу, и вещество будет падать на нейтронную звезду уже с очень большой скоростью. Падать, останавливаться, раз скорость была большая, энергия была большая, эта энергия будет высвечиваться. И вот такой вот процесс аккреции делает для нас вот такие объекты видимыми. Это один из способов сделать такие объекты видимыми. Изучать мы их начали на самом деле не очень давно. В действительности мы их изучаем так активно чуть более 50 лет всего лишь. Это не так много для современной науки. Хотя впервые о них заговорили еще в 30-е годы. Фриц Цвик и Вальтер Баада предсказывали возможность существования таких сверхплотных, компактных остатков звездной эволюции. Когда стало понятно, как примерно звезды в целом, в общем-то, начинают эволюционировать, после того, как стало понятно, что звезды живут за счет термоядерных реакций. Но из-за того, что это объекты очень-очень маленькие, всего лишь 25 километров, надеяться их просто так найти в космосе, на самом деле, очень сложно. Даже если представить себе, что они очень горячие, это означает, что они могут очень сильно светить, очень ярко светить, потому что чем выше температура, тем больше яркость. Опять же, из-за их маленьких размеров, на расстоянии в 1000 световых лет, они будут выглядеть настолько тусклыми, что ни один современный, даже современный телескоп, не говоря про телескопы 50-летней давности, такой объект в принципе не найдет. Поэтому сначала такие объекты на самом деле были найдены в рентгеновском диапазоне, и люди не вполне поняли, что они нашли, то есть не было четкого понимания, что именно было обнаружено. Это было сделано, по-моему, в 61 году в экспериментах, в первых экспериментах рентгеновских в рамках суборбитальных полетов, небольших ракет, таких коммерческих ракет, когда ракету запускали на высоту там 80-100 километров, докуда рентгеновское излучение из космоса доходит. И вот так вот был обнаружен первый рентгеновский источник, Скорпион X1, который, как мы сейчас понимаем, это и есть вот такая нейтронная звезда, на которую перетекает вещество со звезды-соседки. Но вот четкого понимания, что это именно такого, не было. Это был просто некий рентгеновский источник. Вообще, это было самое начало рентгеновской астрономии. Но через 6 лет совершенно случайно астрономы в Кембриджском университете при помощи радиотелескопа, снабженного детектором, который мог делать замеры радиопотока с очень высокой частотой. То есть он мог измерять изменения в радиопотоке с частотой лучше, чем секунда. Это было важно для того, чтобы наблюдать, как радиоволны распространяются в межзвездной среде. Вот так же, как за таким стеклом, неровным стеклом, все какие-то источники света, если они движутся мимо нас, они будут казаться мерцающими, ну или звезды, например, вот мерцают у нас в атмосфере Земли, потому что потоки воздуха постоянно движутся. То же самое, на самом деле, происходит и в межзвездной среде, и в радиодиапазоне тоже такие мерцания можно было наблюдать. Вот в Кембридже Энтони Хьюиш, собственно, занялся наблюдением таких мерцаний. У него была аспирантка Джослин Белл, которая непосредственно работала на радиотелескопе и это изучала. И вот она обнаружила случайным образом несколько источников строго периодического пульсирующего радиоизлучения. Вот узкие импульсы, которые следуют друг за другом с периодом примерно 1 секунда, причем очень-очень строго. Сначала даже Хьюиш не вполне поверил, что это что-то астрофизическое, что этим стоит заниматься. Вроде как история гласит, что нет, Белл его убедила. Они выпустили статью на эту тему, она вышла где-то через несколько месяцев, в феврале 68 года. И стало понятно, что эти источники можно связать как раз с нейтронными звездами, а вот эта строгая периодичность связана с тем, что эти объекты еще очень быстро вращаются. То есть мы видим период вращения. Они светят не во все стороны одинаково, они светят как маяк. И мы видим вот такую вот вспышку, как лампочка, вот, не знаю, как на автомобилях каких-то технических служб, она вот мигает там раз в секунду. Вот примерно то же самое, только диаметром 25 километров и то, что может светить с расстояния несколько тысяч световых лет. То есть это что-то очень яркое. Никто не ожидал, что в радиодиапазоне такой объект будет очень-очень ярким. И более того, мы до сих пор не очень-то понимаем, почему этот объект очень-очень яркий. Потому что если мы хотим родить большое количество излучения в радиодиапазоне, как это можно сделать? Это электромагнитное излучение, нам нужно там, скажем, сильное магнитное поле, оно есть у нейтронных звезд, нам нужны потоки заряженных частиц, которые движутся в этом магнитном поле, то есть нам нужны токи сильные, они тоже там есть. Но дальше можно показать, что если излучение делать все более ярким, само излучение начнет разрушать ту систему, которая светится. Но я говорю не про саму нейтронную звезду, а вот про то, скажем, облако заряженных частиц, которое где-то в магнитосфере нейтронной звезды начинает светить. Если оно будет светить очень ярко, это излучение разрушит это облако. И вот эта проблема, этот парадокс, он не решен по сей день, поэтому мы не до конца понимаем, как все-таки так получается нейтронным звездам очень эффективно перерабатывать там энергию магнитного поля, энергию своего вращения в такое энергоизлучение, но вот факт, в общем-то, остается фактом. В конечном итоге вот такие необычные объекты, там вот их 4000 штук, ими занимаются, не знаю, наверное, 1000 человек во всем мире, то есть получается по 4 объекта на человека, действительно очень популярные для изучения объекты, они являются очень важной естественной лабораторией, физической лабораторией для изучения сверхплотного вещества, потому что они маленькие, очень плотные, для изучения поведения заряженных частиц в сверхсильных магнитных полях, которые мы не можем позволить себе сделать на Земле, для изучения эффекта вот выпадения вещества на очень компактный и с очень сильным гравитационным полем объект, и, соответственно, на поведение вещества в очень сильном гравитационном поле, поле, сила которого сравнима с полем черной дыры. Ну, вот такие вот замечательные объекты.

Если его давать беременным самкам макакирезуса, у них возникает уродство плода. Ну, на самом деле примеров таких полно. Препараты, которые безопасны, в том числе на наших близких сородичах, да, не только на грызунах, на обезьянах. Вот в частности BIA-102474 препарат. В 2016 году его дали добровольцам. У всех возникли тяжелые состояния. Одного не смогли спасти, он погиб, к сожалению. Наступила смерть мозга. Хотя при этом проверяли на приматах, в том числе на шимпанзе, препарат, никаких побочных эффектов. Ну и буквально еще одна тема, буквально несколько слов. А еще одна область исследований, которая питает очень сильно вот это ощущение, что ошибочное ощущение, что масштабное открытие делаются каждый день, и что на основе этих открытий мы можем управлять своей жизнью, продлить продолжительность жизни, если правильно питаться и так далее. Это исследование о связи пищевых ингредиентов и риска возникновения разных заболеваний. Вы наверняка читаете регулярно такие новости, как «красное вино снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний», там «зеленый чай» повышает риск рака щитовидной железы и так далее. Наши медиа просто обожают эту тему. Множество людей в интернете, которые изо всех сил пытаются правильную диету выстроить. Замечательные два статистика, Джонатан Шонфельд и Джон Иоаннидис, взяли 50 случайных рецептов из бостонской кулинарной книги и проверили каждый из них на наличие в базе биомедицинских исследований PubMed, про который вы наверняка знаете, исследование о связи этого пищевого ингредиента с риском рака. Для 80% ингредиентов они такие исследования нашли. А в тех случаях, когда не было исследования о связи ингредиента с риском рака, они нашли исследование о связи вещества, которое в большом количестве присутствует в ингредиенте, с риском рака. Во всех случаях, когда было более одного исследования, исследования были часто разнонаправленные. Однозначные результаты, одинаково направленные во всех исследованиях, были только в случае соли, бекона и свинины, а всегда полезными были только оливки. Значит ли это, что нужно питаться одними оливками? Я попробовал ради интереса составить разнообразную диету. Но она должна была состоять только из продуктов, про которых нет исследований, что они повышают риск рака или каких-то других опасных заболеваний. Но вот как бы первые сосиски, да, это общеизвестная история. Сосиски, колбаса, бекон, обработанное мясо. МАИР, Международное агентство исследований рака, давно сообщило, что это канцероген, который повышает риск колоректального рака. Это убираем стейк. К сожалению, нет. Тут та же самая проблема с красным мясом, да? Риск колоректального рака повышается, плюс рак поджелудочной, предстательной, груди. Курица. Вот почему-то именно для курицы без кожи я обнаружил исследование, что ее употребление повышает риск рака мочевого пузыря. Есть курицу с кожей не вариант, к сожалению, потому что куриная кожа содержит гетероциклические амины, про которые известно, что они канцероген достаточно опасный. Но это вы и без меня знаете. Рыба, морепродукты содержат в большом количестве ртуть, тяжелые металлы, которые вызывают проблемы с центральной нервной системой, аутизм. Вот это все. Кстати, есть еще китайская вяленая рыба, называется кантонская вяленая рыба. Она, канцероген, вызывает повышенный риск рака носоглотки. Половина яйца в день, увы, повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, а заодно повышение риска рака яичников. Молоко и продукты молочные. Тоже ничего не получится. Увы, эстроген, рецептор, отрицательный рак груди, рак яичников, простаты. Соя, которую обожают веганы. К сожалению, вычеркиваем изофлавоны, эстроген-зависимые опухоли. Хлеб, мучные изделия, колоректальный рак. Я только для фруктов и овощей не смог найти исследований, которые показывают связь с повышенным риском возникновения рака. Но зато общеизвестно, что у... у веганов повышен
риск депрессии, а депрессия недалеко до самоубийства, мы все это прекрасно знаем, и помимо этого есть

0: некоторые овощи, которые повышают риск гипотиреоидизма, такие как брокколи, который многие любят как здоровый продукт. Легкий гипотиреоидизм, вещь, конечно, не смертельная, но очень неприятная. Я когда это рассказал, нашелся один умник, который сказал, что надо обучаться фотосинтезу. Но мы-то знаем. Мы-то знаем, что... В чем дело, собственно говоря, да? Почему мы еще здесь живы и разговариваем друг с другом? Но, во-первых, это частность, но надо сказать, что рак вообще нет такого заболевания. Рак, это не одно, это более сотни заболеваний. И были случаи, когда для каких-то продуктов риск одного рака повышался, другого понижался, исследования это показывали, это вполне нормально. Разные результаты в разные периоды жизни. Зеленый чай, например, повышал риск рака щитовидной железы до менопаузы и снижал после. Да? Или наоборот, и по большому счету неважно, потому что основная проблема в том, что в силу того, как эти исследования проводятся, значительная часть результатов случайна и ничего не значит. Но опять-таки это тема для отдельной лекции. А вот проблема в том, мы возвращаемся к тому, с чего начали, в чем проблема? Проблема в том, что СМИ обожают положительные результаты. Эстель Дюма-Малле в позапрошлом году посмотрела, как СМИ обращаются, как медиа обращаются с новостями про такие исследования, о которых мы сейчас говорили. Они никогда не сообщают об отрицательных результатах. То есть вы не прочитаете нигде новости о том, что исследовали связь яблок и рака легких и ничего не обнаружили. Об этом не пишут. В случае положительных результатов, которые они все-таки иногда пишут, половина последующими более крупными исследованиями не подтверждается. И СМИ почти никогда не сообщают о повторных исследованиях, которые опровергают результаты предыдущих. Почти, потому что там было одно исключение. Вот как раз история про вино, которое снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Она была настолько громкая, когда вышло исследование, опровергающее это дело. Все про него тоже писали в достаточном количестве. Таким образом, СМИ... это своего рода воронка, которая вот эту всю сложность, неоднозначность предварительных исследований, пропуская через себя, оставляет только положительные результаты и создает у нас иллюзию того, что открытие происходит каждый день. Я, наверное, не успею рассказать об отрицательных и положительных последствиях этого, каковых много разных интересных, но если вам интересно, вы можете почитать об этом в моей книге, которая недавно вышла, называется «005. Доказательная медицина. От магии до поисков бессмертия». Спасибо.
1: Спасибо, Петр. Уже машут руками желающие, но мы сначала предоставим слово эксперту. Антон Барчук, исполнительный директор Ассоциации онкологов Северо-Западного федерального округа, кандидат медицинских наук, задаст вопрос с помощью видео. Пожалуйста, включите вопрос.
2: Петр, привет от Амбара. У меня небольшой вопрос. Ты говорил о таком явлении, как завышенное ожидание перед терапевтическими методами лечения. И звучит, как будто это очень плохо. Но как ты думаешь, а может есть какие-то положительные последствия этого явления? Спасибо.
0: Спасибо, Антон, за вопрос. Антон не смотрел мою лекцию, поэтому он не знает, что я не рассказал о негативных последствиях и просит рассказать о положительных, поэтому, пользуясь случаем, скажу два слова о негативных последствиях. Ну, во-первых, негативные последствия – это искажение понимания достаточно важного для нашей безопасности, и личной, и экономической, и бюджетной, понимание того, что не любое лекарственное воздействие лечебное воздействие – это заведомая польза. Врачи всегда говорят о балансе полезных и вредных эффектов. Это нужно учитывать, потому что побочных эффектов от лечения, к сожалению, очень много. И ну, не будет, наверное, к сожалению, сказать времени подробно о такой проблеме в США, с которой сейчас сталкивается эта передозировка обезболивающих и так далее. Если интересно, можете почитать. Вот, вторая интересная вещь, помимо побочных эффектов, о которых мы часто забываем, Это ошибочное представление о том, что любое обследование – это хорошо. Очень многие люди любят поделать всякие чекапчики, там лишний раз показаться врачу, сдать какие-то тесты, потому что вроде бы от этого вреда быть не может, потому что это заведомо полезная штука. Да? У вас найдут какую-то болезнь и вас вылечат. Но здесь очень интересный пример, который демонстрирует обратно, это история со с раковыми скринингами. Они бывают разные, да, потому что рак – это куча очень разных заболеваний. Но здесь нужно понимать вот какую вещь. Вот те находки, которые делают во время раковых скринингов, вот эти опухоли, которые находят, которые формально цитологически являются раковыми опухолями и мало отличаются друг от друга, могут расти очень по-разному. Во-первых, есть опухоли, которые не растут вообще. Как бы не контринтуитивно для нас это звучало, но, например, практически у всех сидящих в этом зале в течение жизни, судя по всему, будет то, что называют раком щитовидной железы. А диагноз этот получает 1-1,5%. Есть опухоли, которые растут очень медленно, то есть они растут настолько медленно, что симптомы не возникают до того, как человек умирает от других причин, сердечно-сосудистых заболеваний, от старости и так далее. Есть опухоли, которые растут достаточно быстро для того, чтобы симптомы у человека возникли при жизни. И именно вот те, у кого такие опухоли идентифицировали, этим людям повезло, потому что их действительно вылечат, они не умрут от рака. А есть опухоли, которые растут настолько быстро, вот как история с Генриеттой Лакс, что даже если выявят, вам уже не помогут. Это, ну, достаточно бессмысленно. И когда мы обнаруживаем опухоль на скрининге, есть некоторые предикторы, которые позволяют нам сказать, по какому сценарию будет развиваться ситуация в этом конкретном случае. Но мы ни одному пациенту не можем со стопроцентной гарантией сказать, что ваш сценарий такой-то. Ваша опухоль не будет расти, или наоборот, она будет расти достаточно быстро для того, чтобы вы погибли. Поэтому, когда обсуждают скрининги для разных типов опухолей, всегда учитывают баланс тех людей, которых спасут, если скрининг будут проводить, и тех, кого напрасно прооперируют, потому что, ну, вы понимаете, ситуация психологически тяжело, когда человеку говорят, у вас вот обнаружили что-то, это, судя по всему, рак. Да, врачи в некоторых случаях говорят, тактика ожидания нормальная, абсолютно говорят, давайте подождем, понаблюдаем. Но это психологически сложно, да, и люди часто действуют проактивно, идут на операцию. И может быть так, что там на одну спасенную жизнь будет 200 людей, которых прооперировали напрасно, отрезали у них половину щитовидной железы, они всю жизнь на гормональной терапии заместительной, что тоже небезопасно и так далее. Вот, кстати, поэтому скрининг массовый как раз для рака щитовидной железы, это очень хороший пример, поэтому не проводят. Да, потому что слишком много на одну спасенную жизнь, слишком много людей, которые пострадали против того. Просто так. Вот, эти немножко неочевидные вещи не учитываются. И здесь есть вот этот самый негативный вклад мифов. Это для нас это стало контринтуитивным в 20-21 веке. О положительных последствиях, да, тоже надо сказать. Благодаря этой мифологии мы наблюдаем интерес инвесторов к новым разработкам, да, повышение престижа исследователя, и мы накачиваем деньгами индустрии. На самом деле, очень здорово, в первую очередь, для тех людей, которые этим занимаются. И если бы все были такие трезвые, здравые, скептичные, то, может быть, было бы меньше денег. Это нам, ну, мы не можем оценить, можем предположить, что меньше денег было бы в этой области. И, может быть, из-за этого каких-то открытий не было, или прогресс бы двигался не так быстро. Поэтому, наверное, как в случае со всеми мифами, здесь, да, есть и отрицательная, и положительная сторона.
1: Вопрос делегата. Почему не ввести строгую сертификацию любых препаратов, которые обещают маломальский терапевтический эффект, даже повышение общего тонуса организма, например, БАДов или гомеопатии, а также заставить врачей следовать по заранее разработанным протоколам при назначении лечения в стандартных случаях, а то кто во что гораст назначает?
0: То есть три вопроса в одном. Ну, я, может быть, попрошу повторить. Во-первых, почему бы не ввести, но вообще они есть. И эффективность лекарственного препарата, точнее баланс ожидаемых пользы и возможного вреда, каждый раз выводя лекарство на рынок, нужно доказывать. А другое дело, как этому следует, да, особенно в России, к сожалению, бывает часто, особенно в России, скажем так, года до 2010-го, когда на рынок было выведено просто нереальное количество того, что принято называть фуфломицинами. Есть вещества исключения. Есть, ну, вот эта самая гомеопатия, которая скоро будет выведена полностью из-под необходимости доказывать какую бы то ни было эффективность, потому что ее там все равно, ее невозможно показать, и решили, что ну давайте не будем дурака валять друг перед другом, давайте просто регистрировать там в силу каких-то других причин, как там культурную практику и так далее. Эти изменения с 2021 года, они, ну, новая процедура регистрации будет обязательной, судя по всему. А есть вот эти самые пищевые добавки, с которыми тоже очень странная история, потому что они вроде как не являются лекарствами, но при этом претендуют, то есть маркетинг таков, что они претендуют на то, что они лечат. Хотя при этом реально доказательств клинических может не быть. Да? Ну ладно, бог с ними, пусть не лечат, но пусть хотя бы будут безопасными. А если мы не проводили клинических исследований, мы об этом тоже можем не знать. Вот. И историй про драматические последствия приема пищевых добавок предостаточно. Да? Аристологии и так далее. А, и там было еще что-то. А, и почему бы врачам не следовать строго...
1: заранее разработанным протоколом.
0: Да, гайдлайны и так далее. С одной стороны, это хорошо, потому что вроде бы у нас будут приличные протоколы, врачи не будут назначать всякую ерунду бесполезную, будут делать, как им написали на основе исследований, умные люди, и поэтому, в общем-то, ну все движется в сторону большей ориентации на гайдлайны. А с другой стороны, здесь есть целые две, пожалуй, проблемы качества этих гайдлайнов. Вот в России некоторые из них на сейчас очень хорошие, а некоторые катастрофические, просто абсурдные. Да? Например, там, по острому ишемическому инсульту до сих пор гайдлайн содержит группы, целые группы препаратов, которые во всем остальном мире не признаны и которые потенциально небезопасны. Вторая проблема в том, что не все ситуации клинические можно покрыть гайдлайном. И врач все равно вынужден принимать какие-то решения на основе своего опыта, другой информации и за пределами гайдлайнов. А у нас в последнее время пошли разговоры о том, что давайте врачи уголовно наказывать за то, что они отклоняются от гайдлайнов. Ну и что там многие врачи будут оказываться в ситуации, когда ему проще не лечить, чем следовать каким-то невыполнимым правилам. Поэтому, ну, как всегда, здесь тоже есть свои плюсы и минусы. Да, хорошие гайдлайны обязательно должны быть, но нужно быть осторожными.
1: Обрати внимание, Петр, тут уже звездное небо такое. Ага. Это желающий задать вопрос.
0: А мне решать, кто задаст вопрос?
1: Мне. Ага. С балкона.
0: Мог
1: с балкона. Вот там говорить, большая такая Альфа-Центавра горит. Вопрос... из балкона. Девушка побежала не туда, но пусть это будет Альфа-Центавра. Пожалуйста, да.
3: Меня зовут Елена. Спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. Вы говорили про исследования на бактериях и на животных, и что они не всегда работают. Ну, то есть одни вещества, вот как вы сказали, ну, не убивают обезьяну, но убивают человека. Почему тогда до сих пор существуют тесты на животных? Спасибо.
4: А можно мне показать, я слышу голос откуда-то, а можно мне показать, где этот человек, кто там засвечивает? А,
1: вот с левого фланга.
0: Спасибо за вопрос, он отличный. И кто-то записывает, да, какие вопросы?
1: Да, все записано.
0: Да, смотрите, корреляция есть. То есть, если вещество безопасно на животных, то вероятность того, что оно безопасно у человека, выше. Но она не стопроцентна. То есть оно безопасно, за исключением тех случаев, когда оно небезопасно для человека. И я привел примеры, в том числе, когда очень близкие наши в биологическом смысле родственники, такие как шимпанзе, продемонстрировали кажущуюся безопасность препарата, а человек погиб. То есть важно помнить, что это бывает. Хотя, да, ну у нас, смотрите, у нас больше нет ничего. Поскольку корреляция есть, да, мы будем делать эти тесты, да, исключать, уменьшать риск для добровольцев, которые на следующем этапе будут принимать препарат. Людям для снижения риска, вот, например, показали, что есть определенная доза препарата, и она безопасна. На следующем этапе, который называется клиническими испытаниями первой фазы, людям дают этот препарат в дозах в сотни раз меньших на всякий случай. И все равно вот такое происходит. Вот, так. Да, это лучшее, что мы можем делать на сейчас. Давайте вот.
1: Пожалуйста, в левых рядах я вижу человека, который с фонариком и машет руками еще двумя. Двумя руками. И встает, поворачивается, берет микрофон и задает вопрос, представляясь.
5: Здравствуйте, Игорь, Минск. Вы упоминали о сложностях разработки новых препаратов, о том, что очень мало из них доходит до последней фазы и так далее. Насколько я знаю, с каждым годом структура действующих веществ становится сложнее, ее становится сложнее синтезировать, сложнее проверять, усложняются нормы. Не упремся ли мы в ближайшем времени в некий барьер, когда разработка будет либо невозможна, либо нерентабельна? Благодарю.
0: Спасибо за вопрос. Смотрите, ну, мне кажется, что чуть наоборот, она становится чуть проще, потому что появляются новые технологии, они пока эти новые технологии-то делают некие обещания, да, чем дают реальный результат, но мы уже говорим, вот принято исследование в пробирке на клетках называть инвитро, а на животных и на людях живьем инвиво, и сейчас уже говорят инсилика, да, в кремнии. Уже используются математические модели, которые позволяют предполагать, что вот эта вот формула с большей вероятностью, то есть ускорять поиск. Поэтому я бы сказал, что здесь-то мы наоборот движемся в сторону облегчения. Есть другая проблема. Количество препаратов, которые регистрируются, да, есть, показывали, что действительно уменьшается со временем, но здесь надо не огорчаться, а радоваться, потому что это происходит в значительной степени, потому что меньше... Контроль стал жестче, регуляторы стали требовательнее. Да, на примере России, но у нас же есть препараты, которые, я думаю, как так, какой пример привести, да, чтобы потом ученые против мифов не засудили.
1: Судить будут только тебя.
0: Тогда я скажу абстрактно. Да, есть препараты, у которых нет ни малейшего шанса пройти нормальную процедуру доказательства безопасности и эффективности. Есть препараты, которые выведены на рынок. А вот почему я подписал бумажку в самом начале. Я сейчас...
1: Да-да-да. И вообще этот человек случайно оказался на этой сцене.
0: Есть препараты, которые выведены на рынок, и про них рассказывали как про один из самых главных успехов российской фармакологии. А сейчас выясняется, что, оказывается, там не все исследования провели. И вот есть некоторые подозрения, связанные с репродуктивной функцией. Вот там детям дают, они вырастают, как это повлияет. И неплохо бы это было исследовать перед тем, как пускать в широкую продажу этот сверхуспешный препарат. А исследования, ну, никто не видит. И так далее, да. Все-таки оно ужесточается, и это тот случай, когда ужесточение, хотя я не сторонник там бюрократических мер, и так далее, тот случай, когда государство должно свою роль выполнять и контролировать, что выходит на рынок. Вот, может быть, вы скорее про это говорите.
1: Вот я вижу там такая двойная звезда, созвездие взошло.
6: Здравствуйте. Хотелось бы спросить, по каким критериям выбираются животные, на которых тестируются эти лекарства? То есть, каким образом выбирается организм наиболее близкий к человеку? Это может быть ведь, им вроде как таким, для этого используются мыши, но ведь есть шимпанзе, они вроде как нам ближе по
0: эволюционному
6: пути развития и все это такое.
0: Ну смотрите, сейчас все-таки является международным универсальным требованием два вида, минимум два вида животных для токсических тестов, один из которых не грызуны, потому что уж слишком больше было ситуаций, когда вот эти самые многострадальные лабораторные мыши давали ложноположительный или ложноотрицательный результат. А чаще ложноотрицательный, да, потому что по ложноположительному мы не узнаем, этот препарат не дойдет до стадии испытаний на людях. Вот, что касается шимпанзе, тут ведь есть этический вопрос. Они ведь, ну, они страдают. Более того, их убивают после того, как их использовали для доклинических исследований. Они не выживают там, не живут в каком-то зоопарке, да, где пасутся на лужайках и так далее. Это, по сути, бойня огромная. Это огромная индустрия, производящая этих лабораторных животных. И с одной стороны, да, шимпанзе, конечно, дают гораздо большую корреляцию с нами. Это, ну, несмотря на такие ситуации, на такие примеры, как я приводил, Конечно. И лучше на всех вообще экспериментах использовать шимпанзе. И зубную пасту на них проверять, там вообще все. Но сейчас и Евросоюз, и многие другие страны исследования на человекообразных животных запретили вообще. Потому что здесь нужно делать выбор, да, мы немножко рискуем, или мы все-таки перестаем убивать в огромных количествах, надо сказать, животных, которые достаточно развиты, чтобы вызывать у нас эмпатию и желание их защитить.
1: И, кстати говоря, такая же проблема была при пересадке органов, потому что шимпанзе идеальный объект для пересадки органов, но, увы.
0: Но.
1: А, значит, речь идет, может, в будущем о пересадке у свиней, и вот только что вышла статья о том, что свиньи используют орудия.
0: Все? Ну и вообще, мне их жалко, когда я смотрю на эти поросят, там, пятачки и так далее.
1: Они практически люди.
0: У меня так, к свиньям эмпатия возникает.
1: Петр, тебе предстоит выбрать лучший вопрос.
0: Вопросы все были отличные, спасибо.
1: Да, их было три. Первый вопрос – информативность исследований на животных. Второй – разработка новых препаратов. И третий – критерии выбора животных для исследований.
0: Давайте дадим критериям выбора животных для исследований.
1: Да, и автор этого вопроса получает книгу «Разъяренный повар». Петр, вам подарок. Значит, на экране сейчас должен появиться скетч.

0: о животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа о животных с Иваном Затевахиным. Ко мне в гости пришел Михаил Кречмар, известный российский зоолог, специалист по северным оленям, баранам, снежным, насколько я помню, и, самое главное, известный медведевед. Он пришел с интересной вестью. Вот мы говорим о том, что животные вымирают. Это так, катастрофически вымирают на территории России многие виды. Крупные хищники уж точно под угрозой. И Михаил пришел и сделал мне вот сейчас сенсационное заявление в кулуарах, что, оказывается, численность медведей растет. Здравствуй, Михаил. В связи с чем это такое заявление?
2: Ну, во-первых, начнем с того, что я, опять же, буду говорить о тех животных, о которых я имею хоть какое-то представление, а именно о крупных млекопитающих. Растет численность не только медведей на самом деле, растет численность достаточно многих видов. И, скорее всего, мы имели очень большой пессимум, провал этой численности в конце 19-го, начале 20 века. Я даже не уверен, что он имел полностью антропогенный характер. Потому что, во-первых, когда мы смотрим на эту ситуацию отдельными фрагментами...
1: То есть не только человек виноват, да?
2: Не только человек. То есть на самом деле многие виды исчезли в тех местах, где человека не было. В частности, в канадских арктических пустынях в огромном большинстве мест сейчас овцебык, хотя, в общем-то, он там был раньше и потом появился совершенно нормально. Численность лося на краях ареала стала расти с середины 60-х годов 20 века, и сейчас она находится и на том же уровне или даже выше. Численность пятнистого оленя в его ареале выросла не многократно, а десятикратно.
1: Ну, это вы все про копытных.
2: Да, а я про всех в целом.
1: А тут медведи.
2: Медведи. Значит, медведей,
1: копытки, опять же... Почему? Копытных охотоведы очень любят. Они их любят разводить, защищать их от разных, с их точки зрения, вредных живых существ. Типа...
2: А понимаете, в чем дело, Иван? Охотоведы-то могут любить копытных как угодно. У нас есть одна очень большая проблема в целом. В нашем управлении популяциями диких животных. Я вообще, в принципе, очень надеюсь, что рано или поздно мы термин охотоведение изживем вообще как явление природы. И, в общем-то, он у нас заменится нормальным совершенно термином управление дикой природой, wildlife management, как вообще во всем мире. Значит, дело в том, что у нас вот это вот псевдонаука, она основана на подсчетах, а конечным итогом подсчетов должны стать лимиты. И, собственно говоря, все вот эти вот песни о численности, они вокруг лимитов, и к реальному положению дел они отношения не имеют вообще никакого. Имеют отношение к реальному положению дел ситуации, когда дело на лимиты не основано. Причем очень странно это иногда происходит. Вот в частности, методики по следам. Когда считали по следам численность вот тех же самых копытных в Приморье, в ареале амурского тигра, по одной методике получилась одна цифра, а когда взяли и сделали, посчитали их прогоном, получилась цифра в 5 раз больше.
1: Неожиданно. То есть по головам.
2: Да, и какая из них правильная, в общем-то, все дружно задумались.
1: Ну да, а когда лимиты...
2: Да, а когда лимиты просто...
1: Это, численность должна быть больше.
2: Да, не обязательно. Иван, далеко не всегда на самом деле владелец территории заинтересован в том, чтобы зверей отстреливать. Все очень просто. Значит, современный владелец охотничьего хозяйства – это лендлорд. Ему не нужны чужие люди на этой земле. Поэтому очень часто они численно занижают. То есть, есть варианты как завышения, причем совершенно безумного, вот в Тверской области есть какое-то хозяйство, которое питает своими лимитами другие хозяйства, там можно купить лицензии всегда, и там чуть ли не 20 или 30 лосей плотность на 1000 га.
1: То есть, это Unreal.
2: Быть не может.
1: Да, Unreal. Просто давай поясним радиослушателям, что в этой ситуации лоси съедят весь подросток, все молодые деревья, все съедят, и ничего там не будет.
2: Да, то есть это какая-то абсолютная липа. Точно так же есть места, где совершенно намеренно эта численность занижается. С хищниками все еще хуже. в частности, с теми же самыми медведями. Потому что как считают копытное животное? Кстати, интересно, что методик учета вот таких вот тотальных копытных животных, кроме как у нас в стране, больше нигде нет. Потому что все понимают, что это липа, и не связываются с ней. У нас же, как Ильич нам сказал, что учет и контроль. Вот все время продуцируют вот эти вот липовые методики, по которым численность этих зверей оценивается. Копытных зверей считают по снегу, а медведь-то он зимой спит. И посчитать его на самом деле реально очень сложно вот, по головам. Лучше всего на самом деле численность медведя оцениваешь, когда ты долгое время живешь на какой-то одной территории, которая достаточно типичная. По ней все время ходишь пешком и знаешь, в общем-то, большую часть зверей на ней в личность.
3: Ты знаешь, это мне напоминает известную методику учета кровососущих, когда студент оголял руку и считал количество комаров, севших за единицу времени. Это была самая надежная. Примерно такая же методика получается у медведя Ведас. Вот сколько раз на него медведь выйдет, да?
2: Нет, ну, ходишь по территориям. Если, вот сейчас, кстати, очень, судя по всему, хорошо работают методики с фотоловушками. Есть методики capture. Задача два раза за определенный промежуток времени поймать и пометить всех животных на этой территории. Но, опять же, это работает в безлесных местах в основном.
3: И дорого.
2: И просто безумно дорого. Но вот давайте опять вернемся в начало 20 века. И я буду говорить, опять же, о тех территориях, про которые я знаю. Мне было всегда очень интересно знать, что там было, ну, задолго до того, когда появились систематические зоологические исследования. Информации о таких временах было очень мало. И это были, как правило, описания путешественников типа Обручева и классических геологов Билибинского периода. Путешествия классических геологов Билибинского периода были предпочтительнее по той простой причине, что тогда уже существовал сформировавшийся тип отчета геологического. Это были бумаги, документы.
3: Ну, давайте подробнее после сообщения нашего архивариуса.
0: О животных.
4: Известно ли вам, что массовые вымирания живых существ случались на нашей планете не менее 5 раз за последние 600 миллионов лет? Самая страшная катастрофа, Пермская, случилась 250 миллионов лет назад. Тогда погибло 95% морских видов и 70% наземных. Причина подобных катаклизмов до конца не ясна. Это или падение астероидов, или катастрофические извержения вулканов, а возможно и катастрофические изменения климата, порожденные геологическими причинами. В любом случае, именно после Пермской катастрофы появились наиболее сложные экосистемы, эволюция которых привела к образованию современных морских сообществ.
3: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Мы беседуем с зоологом Михаилом Кречмаром. Тема нашей беседы была весьма конкретна. Мы говорили о медведях и почему их численность растет. Значит, вот Михаил начал издалека. Он начал вообще рассказывать нам, как учитывают животных и зачем это делается. И вполне возможно, что в методике учета и кроется разгадка увеличения или уменьшения численности того или иного вида, да? Михаил, итак, мы вернулись к началу 20 века, где учитывали животных, начали их учитывать документально.
2: 30-е годы. Естественно, совершенно, что на северо-востоке Сибири, на Колыме, на Чукотке, на Охотском побережье никто никаких медведей не считал, но там бродили геологи, которые искали золото и составляли специализированные отчеты, которые предваряла общая часть. Я прочитал довольно большое количество этих общих частей. Я снова уйду в сторону. Я скажу, что это одно из самых увлекательных географических чтений, которые я когда-либо видел в жизни. И я очень бы хотел, чтобы когда-нибудь они были значительной их частью опубликованы.
3: Это Куваева территория, да, вспоминается?
2: Это то, на чем это написано. Это тот материал, на котором это описывалось.
3: Я это имею в виду.
2: Это базис. И дело в том, что медведи, они там все время упоминали. По ряду причин. Во-первых, медведь довольно пакостная тварь. И, то есть, в общем, ежели он еще может разорить, он это обязательно сделает.
3: А вот что он думает о нас?
2: Да, да. Значит, кроме всего прочего, их тогда ели. И случаи встреч и их отстрелов они обязательно описывали.
3: А сейчас не едят?
2: Да, сейчас в те же самые места пришел трихинеллез, массовое заражение.
3: А тогда не было трихинеллеза?
2: Не было. Трихинеллез на побережье Охотского моря пришел в 70-е годы.
3: Ну, это такая страшная инвазия, дорогие радиослушатели, которая вот передается человеку. Если мясо съешь медведей, вообще будет очень плохо.
2: Вот. И дело в том, что понятно, из этой литературы, а я еще застал некоторое количество живых людей того времени, что медведей в это время в тайге было крайне мало. То есть за месяц один раз встретить, это, в общем-то, было так ощутимо. Это вот медведя убили, съели, счастье пришло. Уже в те годы, когда работал я, конечно, в таежной зоне медведей стало гораздо больше, судя по всему, по сравнению с этими 30-ми годами. И буквально за последние 25 лет их количество выросло очень сильно. То есть, например, в среднем течении реки Амалон, где мне пришлось работать в конце 80-х годов, причем я тогда медведями уже занимался специально, я вот как раз закончил свой роман с северными оленями, переключился на мишек, я медведей, в общем-то, даже глазами видел за 4 месяца раз 7 или 8. А когда я там оказался в 2005 году, примерно в тех же местах, я их видел каждый день, а в некоторые дни и по несколько раз.
3: Ну, а в связи с чем такая вспышка численности?
2: Это не вспышка, Ваня. Я думаю, что это какой-то, как сейчас принято говорить, тренд. Я думаю, что идет просто увеличение численности, причины которого мы не понимаем.
3: Пока.
2: Нет, ну, мы очень много чего в природе не понимаем.
3: Может, волков стало меньше, я не знаю, которые там теоретически могут нападать на медвежат. Теоретически, я же...
2: Про волков и не волков. На медвежат гораздо больше нападают взрослые самцы медведей. Вот, в частности, на побережье Охотского моря, где ведется целенаправленное ежегодное изъятие крупных самцов с целью трофейной охоты, ну, вот кусок берега, где их стреляют штук 5-7 за весну. В общем-то, я думаю, что как раз здесь мы имеем дело с уже описанным феноменом. Это не феномен, он описан в Северной Америке для черного медведя североамериканского, где вот точно такое же изъятие крупных самцов вообще четко совершенно привело к росту численности всей медвежьей популяции в целом. Потому что крупные самцы, они других медведей едят, выступают в роли хищника.
3: То есть, естественным образом регулируют, да, как-то?
2: Да, да, да, да. Они, вот, сказать, как машина скорой помощи у Твардовского. Сама давит, сама режет, сама помощь подает. То есть, медведи друг друга едят, и едят достаточно интенсивно. Я вот каждую весну стараюсь ездить туда, к себе, в мои любимые места, и я, в общем-то, каждую весну вижу, по крайней мере, следы. Я вижу останки медведей, задавленных другими медведями.
3: Ну, они их едят, да?
2: Да, едят, закапывают.
3: Ну, чтобы потом съесть.
2: Да, да, да. А причем вот интересно, в период гона вот мы как-то нашли крупную самку, задавленную крупным самцом. Вот что такое, вот зачем?
3: Не понравилось.
2: Да, значит...
3: Не сложилось.
2: Да, не сложилось, жизнь. Да, вот. Конечно, про это очень много знают американцы, которые их метят поголовно. Вот когда-то мне повезло работать с таким Харри Рейнольдсом в тундровой зоне на Аляске, на северном склоне. У него был участок, где все гризли были помечены абсолютно. Ну и стоял у него в кабинете череп такого гризли достаточно преклонных лет 12. Он мне как раз показал, вот скажи примерно, какой возраст, по сточности зубов я так с точностью где-то года 2-3 ошибся, ну, в общем, примерно угадал. Ты как собачник это хорошо понимаешь, когда у тебя набитый глаз, ты, в общем, довольно точно можешь сказать, какой возраст по стертости. А я говорю, а что череп-то это у тебя здесь делает? О, говорит, это, говорит, был знаменитый медведь. Он сожрал, говорит, у нас 12 медведей на участке. Причем, по-моему, 3 или 4 медвежат, которые были, значит, тогда только начиналась эта митохондриальная ДНКовая история, которые были его детьми, и медведицу, которая была, судя по всему, его матерью.
3: То есть сожрал мать.
2: Да, значит...
3: Ужас-то какой.
2: Ну, ужас кончился, в общем, довольно типично для всех этих медведей. Тут он залез каким-то эскимосом, эскимосы не знали, что он крутой, и, в общем, не думая, его шлепнули. Ну, то есть, вот в определенных ситуациях...
3: А сколько ему лет было?
2: 12.
3: Ну, это не то такой есть,
2: да, мог вполне еще наворотить. Еще кого, много кого еще мог съесть.
3: А сколько они лет до 20 живут?
2: А, Вань, 24 – самая старая самка моя определенная.
3: Но подробнее об этом после сообщения нашего архивариуса.
0: О животных.
4: Известно ли вам, что уже 500 000 000 лет назад на нашей планете были существа, демонстрировавшие коллективное поведение? Такие выводы подтверждаются находками британских и китайских палеонтологов в юго-западной китайской провинции Юнань. Уже 525 миллионов лет назад морские животные в древних океанах Земли были способны демонстрировать ярко выраженное коллективное поведение, собираясь в одном месте для последующей миграции. Обнаруженные существа похожи на креветок и очень похожи на хорошо известных палеонтологам членистоногих артропода, живших в Кембрийских морях. Перед гибелью ископаемые членистоногие из Юнаня сцепились вместе и образовали цепочку. Исследователи решили, что хоровод, состоящий из 2-сантиметровых животных, является формой миграционного поведения. Подобное поведение свойственно современным омарам и камчатским крабам, также объединяющимся в цепочке, когда позади идущее животное касается своими антеннами хвоста идущего впереди.
3: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседую с Михаилом Кречмаром, известным зоологом, специалистом, в частности, по медведям. И он интересные факты из их жизни рассказывает. Ну, в общем-то, я знал, что медведи – каннибалы, особенно крупные медведи. Но вот что до такой степени я представить себе не мог. Медведь съел собственную мать. Ну, наверное, он уже забыл, что это его мать. Вероятно.
2: Скорее всего, никогда и не знал.
3: А вот интересное дело, да, ведь медведи довольно долго живут с самками, да, медвежата, ну, 2 года, да, как,
2: да,
3: минимум.
2: Да, да, да. Два года.
3: Как минимум. Я где-то читал, что даже 3 года иногда бывает.
2: Ну, бывают, да.
3: Да, то есть у них вот этот феномен привязанности, который, безусловно, имеет гормональную основу, да, наверное, там что-то типа окситоцин, да, как у человека собаки, у собаки собаки, у матери и дитя человеческого, да, вот этот гормональная основа какая-то есть. Видимо, в конце концов, так сказать, у кого-то из них эта гормональная основа разрушается и так далее. Он уходит. Потому что он при этом не сохраняет память о том, что это вот его мама, которая его кормила, хотя бы водила и поила, и отношения рвутся напрочь вообще.
2: Видимо, да.
3: И перестраиваются.
2: Видимо, да.
3: И уже другие
2: вот
3: гормоны.
2: Вот вообще.
3: И другие гормоны уже, наверное,
2: определяют. Я не могу, это уже мы в область фантазии уходим.
3: Ну, фантазию, да, но никто не мерил, потому что, ну, мы же исходим из простой и ясной мысли, которая, в общем, известна, что всё-таки поведение гормонально определяется, детерминирует. Но это странно, да, что вот они просто рвут напрочь связи со своими матерями, да?
2: Ну, судя по всему, да.
3: А отцов они и не знают.
2: Вообще, вот, вообще никак.
3: А вот нападали.
2: Вот этот вот замечательный фильм «Урс», он очень хороший фильм, как большой медведь опекал маленького.
3: Да-да-да, фильм очень добрый,
2: хороший. Да, очень добрый, медведь хороший, называется. Но он абсолютно неправдоподобный.
3: Неправдоподобный.
2: Просто потому, что большой медведь маленького бы съел.
3: Однозначно съел. Ну, у меня есть друзья, которые вот очень любят не спровергать всевозможные мифы. Вот это как раз вот для них история.
2: Не, я вот как раз не считаю, что мифы надо опровергать. Вот ежели люди в них верят, вот хай они с ними живут.
3: Пусть они верят. Но, знаешь, я хочу тебе сказать, что одну причину увеличения численности ты уже назвал. Это деятельность охотников, которые отстреливают доминирующих самцов, которые, в свою очередь, регулируют численность медведей, поедая собственных детей, матерей там, и сирот, видимо.
2: Повышенная плодовитость на самом деле. Это точно совершенно имеет место быть. Почему это происходит, мы не знаем. В те годы, когда я начинал работать, самка с 3 медвежатами, это было редкостью, а сейчас, в общем-то, появляются самки с 4, и на Камчатке уже были случаи с 5.
3: Ну, а выживает-то сколько?
2: 50%, как всегда.
3: То есть полтора медвежонка?
2: Да, полтора медвежонка, да. 50%. Ну, вот надо бы как-то понимать, на самом деле это все признак хороший. Ну, вообще, когда зверька становится больше, это всегда хорошо.
3: Хорошо, конечно. А кстати говоря, речь-то идет о каких медведях? О бурах.
2: О бурах, да? о бурах.
3: А численность белых не растет, и численность черных не растет.
2: Значит, опять же.
3: Ну, в смысле, гималайских у нас там, белогрудых.
2: Ну, смотрите, значит, умозрительные люди, читающие все это с потолка, они говорят, что численность гималайских не растет и даже называют определенную цифру. По-моему, около 6200 на юг Дальнего Востока. При этом те же самые квалифицированные люди называют численность бурого медведя на этой же территории около, по-моему, 3,5-5 тысяч. За годы, которые я там работал, я довольно много ходил по тайге. Я просто чисто органолептически скажу, что количество следов гималайского медведя, оно примерно вдвое больше, чем количество следов бурого. При этом, при всем, надо понимать, что вот обе эти цифры, они с потолка, и они, скорее всего, занижены. То есть, вот когда ты работаешь по экстраполяции опытных участков, цифры твои всегда больше, причем больше очень сильно. Ну, вот у меня это был один из ключевых моментов моей диссертации, причем очень интересно тогда встал представитель Центральной исследовательской лаборатории главохоты и сказал, почему вот у вас цифра получается по Магаданской области и Чукотке, по административным регионам, около 12 тысяч, а у нас их всего 3. Я говорю, ну вот смотрите, тогда еще было время без проекторов, таблиц, тогда вот я подошел, повесил таблички, которые нужно было, говорю, вот, пожалуйста, на основании чего я это утверждаю. А на основании чего вы утверждаете вашу цифру в 3,5 тысячи? Он посмотрел на меня, в общем-то, очень недовольным взглядом и сказал, у нас есть данные, и сел под аплодисмент.
3: Да, понятно. Ну, то есть, что значит метод экстраполяции? Вы на определенном участке очень точно измерили численность медведей и перенесли на участок такого же типа, аналогично.
2: Ну, да, примерно такого же бонитета. Это совершенно не обязательно, естественно, совершенно.
3: Такой же лес, да.
2: Такой же лес, такие же реки, такие же сопки.
3: Ну хорошо, значит, численность черного медведя, получается, не растет. Ее лимитирует бурый медведь, который вот не прочь съесть черный.
2: Там есть такая зверь, как тигр.
3: Тигр, да, есть. Да,
2: который медведя этих ест.
3: И тех черных.
2: Но черных больше, потому что он легче с ними справляется. Причем они иногда их даже из берлог, из вот этих вот.
3: Ну да, мы об этом говорили. Да, в то же самое время большой бурый медведь накостыляет любому тигру.
2: Да, ну и опять же, так сказать, ну и точно так же накостыляет любому гималайцу и попробует его съесть.
3: Я даже где-то видел статью, самку тигрицу задрал бурый медведь.
2: Да, да, это тоже бывает. Но медведи они тоже задирают. Территория ограниченная, опять же.
3: Понятно.
2: Он
3: некуда расти.
2: Некуда расти.
3: Значит, получается, что численность бурого медведя растет по неизвестной причине, да? Наука пока с этим справиться не может. Вот. И куда он выходит-то вообще? В города и весь?
2: Ну, в общем-то, выходит. Причем тоже, вот одна из вещей, о которой я сейчас стараюсь говорить везде, в любых публичных выступлениях, в своем журнале и здесь скажу тоже, чего у нас нет, мы не понимаем, всеми органами госуправления, что нам делать с дикой природой, зачем она вообще. Мы не понимаем, что нам нужна система, единая система управления дикой природой. Ну вот я скажу эти слова на чуждом англосаксонском языке, wildlife management. Мы не видим природу в целом. Вот пока мы не попытаемся взглянуть на ситуацию в целом, мы не будем понимать, что здесь происходит, и будем вот как странные люди сидеть друг против друга и хикать, и говорить, что мы вот не знаем этого, не знаем этого, не знаем этого.
3: Ну, то есть ты за экосистемный подход, биосферный подход к охране природы, правильно?
2: Да.
3: Ну, надо понимать.
2: Мне он представляется вообще-то на самом деле единственным возможным в нашей ситуации.
3: Ну, вообще, мне тоже это абсолютно, с моей точки зрения, правильно, тем более, что время нашей передачи подошло к концу, и никто нас опровергнуть уже не успеет с тобой. Поэтому давай на этой светлой ноте и закончим, и призовем тех, кто должен отвечать за охрану дикой природы, подходить к ее охране системно, потому что именно занимаясь системой, мы можем защитить ее отдельные элементы, что, по-моему, очень понятно и просто, и логично. Спасибо вам, дорогие радиослушатели. В эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Слушайте нас на Радио России.
5: И, наконец, о главном, дорогие друзья. С наступающим вас Новым годом. И пусть в этом новом году у вас все сложится так, как вы хотите. Здоровья вам, удачи, счастья. Всего самого-самого наилучшего.
0: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Моряк, ежедневно подвергающий свою жизнь опасности, вполне достоин уважения женщины. И ни в ком она не найдет такой истинной преданности, как в этом внешне суровом и грубом, но верном и благородном сыне морей. Джузеппе Гарибальди, писатель, народный герой Италии.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм «Хозяин морей». И у нас в гостях историк и писатель Клим Жуков. Привет, Клим.
2: Привет, Кристина. Всем привет. Рад видеть. Давно не встречались.
0: В 2003 году в прокат вышел приключенческий фильм режиссера Питера Уира «Хозяин морей на краю земли», снятый на основе романов Патрика О'Брайена из цикла о капитане Джеке Обри и докторе Стивене Мэтьюрине. Действие разворачивается в 1805 году, во время наполеоновских войн. По сюжету фильма, капитану Джеку Обри, командующему на военном паруснике «Сюрприз», приказано найти и потопить, либо захватить французское каперское судно «Ахерон», имеющее цель нанести вред торговому и китобойному флоту Британии. В исторической действительности эпизод похожего противостояния двух кораблей относится к англо-американской войне 1812-1815 годов. Однако продюсеры решили изменить это обстоятельство, чтобы не вызвать негативной реакции у американской аудитории. В итоге картина получила два «Оскара» за лучшую операторскую работу и лучший монтаж звука и была выдвинута еще на 8 номинаций, причем 7 из них являются техническими, что раньше удалось только «Титанику» в 1998 году.
1: Я вообще не разбираюсь в морской тематике. И даже примерно не представляю, чем эти два корабля отличаются между собой, которые показаны в фильме.
2: Один больше, другой меньше.
1: Ну, по размеру это понятно. Я так понимаю, что «Ахерон», который принадлежит французам, он называется каперским судном. И я не понимаю,

0: морской разбор. А экипажу ром раздают, он очень, очень дешево стоит. А без него нельзя, потому что, во-первых, очень скоро начнется дизентерия, потому что они пили-то ром чаще всего не в чистом виде, они его добавляли в воду. То есть это получалось то, что называется грог. То есть условно чай или некий взвар со спиртным. То есть начнутся проблемы в экипаже. И они это знают, они могут поднять бунт. То есть это была святая необходимость ром выдавать экипажу. Это, ну, условно говоря, контрактное обязательство начальства, чтобы было обеспечение ромом. Как говорил Уинстон Черчилль, который не понаслышке знал, что такое военно-морской флот, он же был, прошу прощения, первый лорд адмиралтейства, Уинстон Черчилль, в свое время. И он говорил: традиции военно-морского флота Великобритании, ром, плеть и садомия, вот все ваши традиции.
1: Конструктивно в деконструкции с Климом Жуковым.
2: Несколько интересных фактов о фильме. Рассел Кроу научился играть на скрипке ради роли в этом фильме. Позже Кроу будет рассказывать, что это было самое суровое испытание за всю его карьеру. Часть сцен фильма снята на Галапагосских островах. «Хозяин морей» стал первым фильмом, чьи съемки разрешили там провести. Однако сцену с морскими игуанами снимали в США, где в черный цвет перекрасили обычных зеленых игуан. Почти все актеры прошли через учебный лагерь, в котором их несколько недель обучали стрельбе из пушки и работе на парусном судне. Пол Беттани, готовясь к роли, прошел подготовку в Королевском колледже хирургов в Лондоне, где особый упор делал на изучение хирургических инструментов 18 века. Беттани был одним из нескольких актеров, которых не свалила морская болезнь во время съемок. Все дело в том, что ребенком он был морским кадетом и очень часто выходил надолго в море. Съемки картины заняли 110 дней, 10 из которых съемочная группа провела в открытом море. Расходы на проект поделили между собой сразу три больших голливудских студии – 20th Century Fox, Universal Pictures и Miramax – Disney. Корабль «Сюрприз» был куплен студией 20th Century Fox за $1.5 миллиона. В книгах, на которых основан фильм, очень много юмористических эпизодов, связанных с отношениями капитана Джека Обри и доктора Стивена Мэтьюрина. В фильме по какой-то причине от них не осталось и следа.
1: А над созданием этого фильма работало, я знаю, очень много историков и консультантов.
0: Да.
1: Как тебе, как историку, этот фильм с исторической точки зрения?
0: Это редчайший случай невероятно точного воссоздания эпохи вообще. То есть, если посмотреть на костюмы, вот Рассел Кроу, который выступал там не только главным героем, но еще и важнейшей частью команды, которая снимала, он заставил всех носить костюмы, в которых вы ходите постоянно круглые сутки в течение то ли месяца, то ли двух, так, чтобы они вытерлись правильно. Все жили в условно-корабельных условиях, постоянно вместе сосуществовали, играли в регби так, чтобы команду сработать. И постоянно это носили так, чтобы оно вытерлось. И там нет ни одного нового костюма. Там даже когда сам капитан, прошу прощения, это же полный капитан, высокий чин, не самый бедный человек переодевается в свежее, он там ходит в такой той самой рубашечке с кружавчиками, ну, кружева все вялые, поникшие. Она не новая, она, конечно, чистая, потому что, опять же, это капитан, он не может в грязном ходить. Она чистая, но она старенькая, видно, что очень сильно ношенная. И у всех костюмы вытерты в тех местах именно так, как бы это было, если бы они реально занимались тем, чем они занимаются. Всех марсовых матросов заставили учиться по-настоящему лазать по вантам, включая самого Рассела Кроу. Он там осваивал, причем не где-нибудь, не на берегу, а на настоящем корабле. 40 метров над землей, поди заберись по этой веревочной лестнице, а потом обратно. И еще не упади, не разбейся. Ну, конечно, он-то, естественно, лазил со страховкой, потому что сейчас запрещено на подобного рода судах забираться по вантам без страховки, без альпинистской. Ну, потому что сорваться и разбиться насмерть – это вообще делать нечего. Ну, тем не менее, представление все получили. Костюмы сделаны великолепно, мундиры, вот они как, вот сделаны как они есть, потому что матрос ходит, как правило, без мундира, потому что он ходит просто в обычной гражданской одежде. У него там максимум какой-нибудь там этот шейный платок, шапка, что-нибудь такое, то, что ему именно выдают. Как правило, они ходили как оборванцы, просто в гражданском. Только офицеры в мундирах и морская пехота, понятное дело, в мундирах. Корабли сделаны, ну, почти идеально. Я не смог найти там, ни одного.

0: ни одной какой-то погрешности, ошибки, чего-то такого, на чем стоило бы заострять внимание, что типа, о, обосрались, смотрите, такого не было, нет, там все сделано очень точно. Со всех сторон молодцы.
1: На корабле очень много детей, подростков, которые тоже участвуют в боевых действиях.
0: Да. Да.
1: Зачем?
0: Первая часть – это гардемарины. Есть там актер, который в сериале «Рим» играл Октавиана Августа, малолетнего. Молодой пацанчик такой, сколько ему там лет, 12, наверное, такой белобрысенький, кучерявый, который во время первого же боя перебивает руку осколками борта, и ему приходится ее ампутировать. Он ходит без правой руки весь фильм потом. Это вот то, что было в самом деле, потому что молодой человек, обреченный служить на флоте, поступал где в 7, где в 8, где в 10 лет на корабль. И оставался там до совершеннолетия фактически. Вот яркий пример, лорд Нельсон, будущий великий флотоводец и герой Англии. Так его, по-моему, то ли в 11, то ли в 12 лет законопатили на корабль, домой он вернулся через 6 лет только. То есть он все это время провел в бесконечных плаваниях вообще. Но к концу этого путешествия это был профессиональный морской офицер, который знал все про навигацию, морскую жизнь, что такое шторм, как поворачивать корабль. Короче, все. Причем самого низа, потому что кем они начинали? Они начинали на должности юнг. То есть они хлебали самую грубую матросскую кашу, условно говоря. То есть они учились быть моряками вот самого низа. Абсолютно самого низа, чтобы потом занять должности капитанов и адмиралов. То есть только так, когда они знали все, что происходит на корабле, и когда они могли сделать все лучше любого моряка, вот тогда они только могли становиться офицерами. И никак по-другому. Большая мудрость в этом есть. То есть люди знали, как работает механизм флота от и до. И вторая часть – это юнги, именно юнги, которые просто на корабле были помощниками. И важнейшая часть из них – это пороховые юнги, так называемые. Там, когда по ходу фильма старый такой опытный моряк с такими прям бакенбардами пугает всех и говорит, что у нас на корабле дьявол или проклятый человек – это один из офицеров Холлан.
1: Иона, да, его еще
0: называют? Да, он говорит, что это Иона, проклятый человек. Кому он это рассказывает? Там везде два пацанчика маленьких. Это вот, скорее всего, и не просто юнги, а, скорее всего, пороховые юнги. Зачем это нужно? Затем, что на корабле, на артиллерийском, есть в обязательном порядке крюйт-камера. То есть там, где хранятся боевые заряды. Ядра и порох. И вот ядра и порох на артиллерийской палубе хранить около пушек нельзя. Потому что там очень много искры во все стороны летит, а помещение замкнутое, может рвануть. Поэтому все должно лежать в заперти, в условно-герметичной, изолированной от искр крюйт-камере. И так, чтобы быстро доставлять заряды к пушкам, нужны были какие-то юркие люди. А повторяюсь, места там очень мало, там вот серьезно, очень мало места. Поэтому бегать там могут нормально только дети. И вот детей заставляли таскать во время артиллерийского боя картузы к пушкам.
1: И то есть они весь бой туда-сюда бегали,
0: да,
1: и
0: да, подносили? Они обязаны были оббегать вот так вот постоянно всю артиллерийскую палубу, или не одну, если их было несколько, и разносить к пушкам по 2-3 картуза.
1: Ну смотри, то, что касается этого мичмана, его называют проклятым, у человека, который приносит несчастье. Откуда у моряков действительно, и у матросов, и у моряков очень много суеверий различных, то, что касается плавания?
0: Ну, это же люди примитивные, необразованные. И когда, представляешь, человек, который никогда ничего не видел, например, в 20 лет он пошел выпить в таверну, а его там прибрали вербовщики. Просто взяли и насильно закинули в деревянную коробку. Там же половина людей не по призыву, не добровольцы. Это люди просто насильно завербованные. Потому что в здравом уме сам на флот матросом никто бы не пошел. Это людей насильно вырывали из жизни почти навсегда. То есть вернуться обратно в гражданскую жизнь шансов было очень мало. И вот ты такой тупой, необразованный, темный, ты писать, скорее всего, читать не умеешь. В жизни ты не знал ничего вообще, кроме чего там, какого-нибудь родного лондонского Ист-Энда или своей фирмы, какого-нибудь Ипсвича. Из книжки ты читал, точнее не ты читал, а тебе читали Библию, где рассказывают, например, про Иону. И вот тебя выпинывают в море на вот таком вот кораблике. большой корабль того времени, вот прямо сейчас можно, ну, сейчас, конечно, уже нельзя, по понятным причинам, поехать в Англию, посмотреть на HMS Victory, линкор огромный, стопушечный, на котором лорд Нельсон командовал при Трафальгаре. Он там есть, стоит, жив-здоров. Он 47 метров в длину, это большой корабль, 47 метров. На нем живет 800 человек на этом корабле. 800, да.
1: Кошмар какой.
0: То есть... Вы находитесь, опять же, это в кино было очень правильно сказано, вы заперли людей в плавучей деревянной тюрьме и ждете, что они будут вас любить. Так вот, это плавучая деревянная тюрьма, которая вообще не понятно, как не тонет. И вы там на всю жизнь. Конечно, у вас возникнут суеверия. Потому что непонятно, как вы тут существуете. Почему вы не утопли и не умерли до сих пор все. И вы можете, и знаете об этом точно, и утонуть, и умереть. В любую секунду, и поэтому, конечно, тут же возникают суеверия, масса суеверий. Начиная от самого примитивного, хотя, конечно, это никакое не суеверие, это примета женщина на корабле к беде. Ну, потому что из-за женщины очень, может быть, резня возникнет сразу же, потому что там никого нету женского пола, как правило. Тут одна тетенька может привести к ужасным неприятностям. Поэтому ром, плеть и содомия.
1: А если их насильно вербовали на корабль? Можно же было сбежать.
0: Куда? Ну вот они по Атлантике плывут, давай беги.
1: Нет, ну подожди, они же в каких-то портах останавливались, например.
0: Там для этого специально есть отряд морской пехоты.
1: Чтобы тебя выловили потом.
0: Чтобы тебя не пустили, самое главное. Как только ты начнешь показывать себя яркой, необычной, уникальной снежинкой, тебя просто в любом порту не будут пускать на берег, и все. Сиди на корабле, это очень весело. И способствует пониманию. А главное, в какой они порт приезжают? Какой-нибудь Вальпараисо? Так он не говорит по-испански, куда он там пойдет? Что он там будет делать? А в Англии его выловят и вернут на корабль. И более того, еще и ноздри вырвут. Например.
1: Но это одна из причин, почему происходили частые бунты на корабле.
0: Конечно, конечно. Это была всегда великая опасность. Потому что корабль — это вам не сухопутный полк, который стоит на суше. И вы можете взвод номер один отделить от взвода номер два, послать его за 5 километров и держать там. Ну, чтобы они не сговорились друг с другом. А это вот так усенький корабль. И матросов друг от друга вы отделить не сможете. Они сразу же образуют спаянный мужской коллектив, который держать в повиновении можно только ужасом неминуемого наказания и уважением, которое вы должны заслужить. Это очень, там хорошо в фильме, кстати, показано, что никакого понебратства с подчиненными вообще. Там вот этот Холм, Мичман, пытается с ними вась-вась, заканчивается все нехорошо, естественно. И чуть что сразу их избивать, чуть что тут же избивать, пороть до полусмерти. К пушке человека привязывали и пороли леньками. Если ты выживешь после этого, ой-ой-ой, как тебе повезло. Ну, за совсем уж серьезные косяки или без разговоров вешали на рее. Или, ну, тоже забавная система наказания, протягивали под килем. Ну, человека привязывали за руки и за ноги к веревке и кидали его за борт. И с другой стороны вытаскивали. И вот человека вдоль днища, которое все обросшее ракушками острыми, вот так вот протаскивали, били еще окилевую балку и вытаскивали с той стороны. Во-первых, ты утонешь, пока тебя будут тащить, скорее всего. Ты не сможешь так долго дыхание задержать. Но если сможешь, тебя просто снимет шкуру со спины целиком этими ракушками, и не только. Но потом, если выживешь, ты очень надолго запомнишь, как бунтовать, зачем и вообще. То есть понимание момента было полнейшее после этого. А все смотрели в обязательном порядке.
1: Ну, понятно, чтобы неповадно было.
0: Да, поэтому рукоприкладство, чуть что сразу нужно было бить в лицо провинившемуся матросу. Там, где что, охрик там, эй, ты, ну-ка, стой, иди сюда. Матрос толкнул, ему тут же это, на! Немедленно, чтобы даже не думал бунтовать. Поэтому жесточайший террор, конечно, там процветал. Но при этом в английском флоте, надо отдать должное, был и пряник. Им очень недурно платили, если что. Вот они весь фильм гоняются за этим самым кораблем Ахерон.
1: Но со стороны выглядят как дурачки какие-то, которые бегают за кораблем, рискуют своей жизнью непонятно зачем.
0: На корабле Ахерон, там это, кстати, сказано в кино, в одном из диалогов, буквально мимоходом, но такая фраза была произнесена, что они очень много ограбили английских купцов и китобоев. И у них весь трюм забит какими-то ценностями. Поэтому если они захватят этот корабль, все эти ценности поступят в Англию. И процент стоимости этих ценностей перепадет экипажу как премия. А там деньги такие сумасшедшие, что ой-ой-ой, они сразу станут, если не богатыми, то обеспеченными людьми. Ну, как минимум, можно будет полгода пропивать это все.
1: А зачем им деньги, если они с корабля даже не выходят?
0: Не, ну смотри-ка ты некоторое время из корабля тебя просто не пускают. Потом ты получаешь должность, и тебе на корабле уже нормально. То есть ты делаешься не просто там каким-то вытащенным бомжом, ты делаешься ценным специалистом. А так как ты ничего не умеешь, кроме как это вот, веревки тянуть и пушку заряжать, куда ты с корабля побежишь? Тебе на флоте работа твоя, понимаешь? Ты умеешь там существовать, работать и получать деньги. Тебе там делается нормально. Не сразу, конечно. Ну, короче говоря, деваться тебе просто уже некуда. Ты останешься на флоте надолго, на всю жизнь, скорее всего. И вот да, вот для таких людей, они называются в самом нижнем звене Applied Seaman, то есть матрос первой статьи, по-нашему, профессиональный матрос. И вот его, да, ему очень недурно платили, у него были неплохие денежные перспективы. То есть можно было, опять же, если останешься в живых, что-то скопить и после выхода на пенсию купить себе какой-нибудь портовой кабак и жить там, потягивая ром.
1: Прототипом главного героя был адмирал Томас Кокрейн, по-моему, да, его звали?
0: Очень сложно сказать, почему, потому что, да, какой-то прототип был, но нету какого-то единого прототипа, чтобы этот человек, это капитан Джек Обри, такого человека нет. Патрик О'Брайен сделал некий собирательный образ такого бравого военно-морского офицера флота Великобритании начала 19 века. Прям такой, очень, я бы сказал, не романтизированный, это неправильное слово, живой образ. Потому что, конечно, в кино, в силу того, что оно, да, длинное, но все-таки по хронометражу сильно ограничено, они не смогли показать все, что в более чем 20 книгах про Джека Обри рассказано. Потому что, с одной стороны, очень храбрый, он служака, предан флоту и королю, при этом он по жизни чудовищный разгильдяй, просто чудовищный разгильдяй, на берегу вообще не понимает, что делать, и поэтому он начинает сразу пьянствовать и ходить по бабам просто безостановочно. А его друг, самый Стивен, регулярно ему по книгам лечит трипер, который он, конечно же, подхватывает во время своих загулов.
1: А то, что касается Стивена, он прекрасно разбирается в медицине?
0: Да.
1: И во время боев лечит просто абсолютно всех раненых.
0: Да.
1: Во-первых, я не понимаю, как он один справляется с таким объемом работы и насколько вообще было повсеместно распространено наличие доктора на корабле.
0: Во-первых, он там не один, у него фельдшер есть, у него помощник есть. Один он, конечно, не справился бы элементарно. Почему? Потому что нужно подай принеси. Хоть кто-нибудь, кто отличает там пилу от пинцета и шприц от молотка. То есть у него есть фельдшер, он помогает, это правда. Доктор на корабле — это второй после капитана фактически, потому что только он является хоть какой-то гарантией, что ты останешься жив при ранении. Потому что если не оказать ранение, то это травматические последствия могут быть чудовищные на корабле. Опять же, ну никого же нет вокруг, все, ты не сможешь никуда поехать, чтобы тебе оказали первую медицинскую помощь. Ну и корабельный доктор — это опять же единственная гарантия того, что не будет эпидемии на корабле. То есть, который просто удержит весь экипаж в состоянии хоть какого-то здоровья. И на военных кораблях доктор должен был быть обязательно. Это условие боеготовности экипажа. Поэтому на военные корабли доктор всегда был, вообще всегда. Кстати, актер проходил обучение перед фильмом в Королевском военно-морском колледже.
1: Круто.
0: И он там на операциях присутствовал, его учили пользоваться инструментами 18 века, то есть так, чтобы он дураком в кадре не выглядел.
1: Но подготовка шикарная, действительно.
0: Да, да. Эффективность работы таких докторов, давайте догадаемся, какая была? Низкая. Потому что до рождения Луи Пастера еще очень много лет, до того, как он откроет, что такое бактерии, еще больше лет, поэтому никто не знал, как происходит заражение. Поэтому хирургия считалась делом очень грязным. Посмотри, вот когда первая боевая тревога, они просто с обеденного стола в кубрике вот так вот сметают все, оставив крошки, и застилают окровавленной простыней, которую никто не думал стирать даже. На этой окровавленной простыне вот просто голыми руками раскладывают хирургические инструменты, которые прямо сейчас, оказавшись на старой заскорузлой кровище, хапают бактерии. Вот прямо тут же, у нас на глазах, они прямо заползают на все эти инструменты. Если что, нужно разрезать, развалить, зашить, отрубить, прирубить. Это будет делаться грязными инструментами, не стерильными инструментами. Поэтому мы же отлично понимаем, что процент выживаемости был очень сильно не такой, как сейчас. Очень сильно не такой. Если что, можете обсудить эти моменты с доктором Водовозовым. Он прибогато расскажет, как там оно было по-настоящему. Было очень сильно не сахарно. Если что, например, конечность можно ампутировать. А если полостное ранение в живот куда-нибудь, что ты там будешь ампутировать? Гангрена, перитонит, смерть.
1: Ну, поэтому, мне кажется, вот эти вот сцены, когда он влечивал людей на корабле, немножко сказочными выглядели.
0: Нет, нет, нет. Опять же, ты учитывай, что в это время была огромная детская смертность. Причем неважно, в среде простолюдинов или в среде знати. Там хорошо, если у тебя 75% детей выживало, скорее всего, меньше. То есть, если ты дожил до 18 лет и не умер от всех болячек, которые ты обязательно подцепишь в детстве, это значит, что ты выиграл в генетической лотерее. И у тебя такой иммунитет, что тебя железной палкой не убьешь. И вот у этих людей, конечно, был какой-то шанс выжить. Поэтому в самом деле мы видим не какие-то фантастические истории, а медицинские отчеты начала 19 века, вот времен наполеоновских войн, где люди не то что выживали, а вставали в строй после таких ранений. Ты когда читаешь, думаешь, господи, какой-нибудь, ну там, какой-нибудь французский генерал там, при Бородине 27 копейных ударов получил от казаков, от наших. Так он через две недели был в строю. 27 копейных ударов. И через две недели в строю. Весь такой чудесный. Как тебя вообще откачали, дорогой? Ну, как-то откачали. Поэтому, да, конечно, люди были сильно крепче, чем сейчас.
1: Те события, которые показаны в фильме, насколько они имеют отношение к реальным событиям?
0: Они, опять же, конечно, придуманы. Потому что, да, His Majesty Ship Surprise был в строю в это время. Более того, очень прикольно, это был когда-то захваченный французский корабль. То есть англичане отобрали у французов маленький корабль, ну такой легкий, пушечный, и поставили к себе его в строй. Но нет, это не тот корабль, про который идет история. Совсем другой. При этом вот вся эта выдуманная история могла быть в самом деле. Почему? Потому что и эти легкие фрегаты занимались крейсерством и гонялись друг за другом. И в самом деле зона боевых действий на море распространилась до Тихого океана. Это правда. То есть такие столкновения могли быть в реальности. То есть, да, это придумано, но нет, это не фантастика. Это совершенно правда своего времени. Я, собственно, когда обсуждаю какие-то исторические фильмы или книги, неважно, я все время к этому призываю. Говорю, не надо вам косплеить какого-нибудь Генриха V настоящего или Наполеона I, так, чтобы было все точно привязано к конкретным событиям. Потому что эти конкретные события накладывают на вас огромное обязательство. Чтобы снять Бородино, нужно быть Бондарчуком-старшим, чтобы тебе выделили две дивизии массовки. А вы придумаете что-то, что не является фантастикой, что могло теоретически в это время происходить. Но по факту не происходило. И там уже вы хозяева своей истории. Не историческая наука, а вы. И вы можете там сочинить все, что угодно. Будет у вас какой-нибудь доктор Стив Мэтьюрин, будет у вас какой-то капитан Джек Обри, и будет какая-то история. То есть вы не наврете, и это прекрасно.
1: А если сравнивать английский морской флот и французский морской флот начала 19 века, у кого было больше достижений?
0: Ну, конечно, у англичан.
1: Но англичане вообще, по-моему, 17 века, да, их морской флот
0: славится? Ну, нет, не, у них, да, у них с 16 века они ведут большую работу на создание военно-морского флота, начиная с Генриха VIII системно. Потом при Елизавете все это еще усилилось. Короче говоря, они делали огромную работу. Но в 18 веке французский флот был сильнее, объективно, чем английский. Но постепенно все это поменялось, и к концу 18-го, начала 19 века уже английский флот однозначно был сильнее французского. Все это закончилось известной битвой при Трафальгаре, где 28 французских кораблей разогнали 33 корабля франко-испанской эскадры.
1: Почему фильм называется «Хозяин морей»?
0: Это интересно очень, потому что он же называется не «Хозяин морей», а «Хозяин морей», двоеточие, на краю земли, если взять полное название. А если мы прочитаем английское название, мы с удивлением обнаружим, что называется он Master and Commander, Far Side of the Earth. То есть Master and Commander, только не на краю Земли, а обратная сторона Земли. Это немножко разное, согласитесь. А мастер and командер — это воинское звание, это никакой не хозяин морей. Мастер and командер — это воинское звание на флоте. Когда поступал человек командовать, например, этим постшипом, о котором я говорил, то есть кораблем ниже всех рангов, присвоить ему звание капитана было невозможно, потому что, ну, это же маленький корабль очень. Поэтому у него было звание Master and Commander, это специальное звание. Ну, или сокращенно, его уже в конце 18 века, кажется, стали сокращать до просто командера. Это в английском флоте, американском флоте и всех флотах НАТО до сих пор звание есть, командер. Это уже не лейтенант, это выше лейтенанта, но ниже капитана, такое очень промежуточное звание, командер. И когда, например, вот этот крейсер, сюрприз, внезапный, захватывает вражеское судно, они в конце концов Ахерон-то захватили, и его нужно буксировать в Англию, транспортировать в Англию как-то, на нем должен быть командир. И вот он лейтенанта одного своего берет и говорит: вот тебе патент, теперь ты командир судна. И вот наши дебилы, которые занимаются переводом, я вообще не знаю, откуда их набирают, они его назвали: теперь ты капитан. Он не может ему дать капитанского патента, это могут делать только в адмиралтействе. Теперь ты мастер and командер, ты командуешь сам кораблем, но ты не капитан еще. Капитаном тебя сделают в Англии по прибытию. И вот этот молодой лейтенант, это и есть главный герой фильма, который растет от, условно говоря, какого-то такого мальчика, который бегает с подзорной трубой, до самостоятельного военно-морского офицера. Это он мастер and командер. Но нашим это невдомек. Хозяин морей. Каких морей? Кто? На этом 28-пушечном корабле он хозяин морей? Ну вы издеваетесь. Это бред ужасный. Там вообще много такого. Все, что касается на 90% военно-морских терминов англоязычных. Я только слушаю: господи, а как вы это переводите? Вы бы хоть, я не знаю, букварь какой-нибудь купили, это же несложно. Вам же деньги за это платят. Там, когда очень трогательная сцена похорон после боя с Ахероном, и Джек Обри зачитывает список погибших, и он там говорит: там, ты-то-ты такой-то боцман, ты-то-ты такой-то, не знаю, штурман, ты-то-ты такой-то кок, и дальше: такой-то умелый моряк, такой-то умелый моряк, такой-то умелый моряк. Какой умелый моряк? Что он умеет? Это тоже звание Applied Seaman. Это не переводится как умелый моряк. Ну что это за ерунда? Это просто воинское звание. Applied Seaman. По-нашему, возьмите аналогию. Ну, матрос первой статьи. Ну как еще это можно переводить? Как умелый моряк? Не умелый пехотинец. Да это просто офигеть, позорище. Я не выдержал, когда смотрел его по-русски, это когда он вышел. В 2003 году, по-моему, он вышел. В 2003. Я его купил на DVD. Я его бросил смотреть. Я подождал, пока вышел официальный DVD с английской дорожкой. Только тогда я смог его нормально освоить. Потому что то, что там переведено, они говорят о чем-то другом. Не о том, что говорят по-настоящему в фильме. Там весь фильм напрямую привязан к морской тематике. Переводчик не знает вообще, даже приблизительно, что он там пытается перевести. Поэтому наш официальный перевод, который там был на Первом канале и так далее, это позорище. Люди профнепригодны. Или, может быть, профпригодны, но им просто пофигу на результат своей работы. Они даже название не могут перевести. Название полностью искажает смысл самого фильма. Это, опять же говорю, это специально показано. Мастер and командер. Кто? Его сначала нет этого мастера and командера. И в конце он появляется. Вот опытный Рассел Кроу своему подчиненному передает, можно сказать, бразды самостоятельного офицерства. Прекрасно, история великолепная, дуга характера прекрасно сделана, результат драматический есть. И это отражено в названии, потому что когда он хозяин морей, я вообще не понимаю, о чем я смотрю фильм. Название — это часть художественного произведения, это не просто так.
1: Мне, как человеку, я тебе говорила, который не разбирается в морской тематике, смотреть сцены, где они просто друг другу подплывают и шарахают пушками и не тонут, удивительно.
0: Если говорить про самый первый бой, с чего начинается кино, когда Ахерон просто в одну калитку расстрелял внезапного, то он его расстрелял с большой дистанции. Да, он зашел с выгодного ракурса, с носа. И продольными залпами вдоль палубы уложил несколько попаданий. Это очень опасно. Это была самая опасная стрельба не в борт, а вдоль корабля. потому что корабль, развернутый бортом, представляет из себя мишени с маленькой поперечной шириной, то есть очень много перелетов будет и недолетов. А когда он развернут по длине, невозможно промахнуться, пушки будут вдоль пропахивать. А так как там очень много настроек разных, там стеньк, мачт, есть обо что срикошетить. Вот ядро попадает и начинает рикошетить по палубе, убивая людей и снося все, что можно снести. Или залетает внутрь корабля, и там еще хуже начинается. Так вот, носовой залп, они дали, продали носовой залп, очень опасный. Но так как они прятались в тумане хитро, они вынуждены были делать с большой дистанции, то есть метров 500 или даже больше. А значит, они не смогли просто расстрелять в упор этот корабль. Он маленький, конечно, они бы его утопили, без вопросов. А с такой дистанции пушка, это же не современная пушка, она не обладает такой убойностью. Когда внезапный по Ахерону палил, там показывают, как ядра от обшивки просто отскакивают. Это тоже правда, потому что серьезный корабль, который построен для артиллерийского боя, имеет очень толстый дубовый борт, который опирается на еще более толстые шпангоуты, там сантиметров 80 толщиной шпангоут и сантиметров 25 борт будет у такого фрегата. То есть там получается около метра дуба. То есть понятно, что там щепки полетят, но ядро не проломит борта. Чтобы проломить борт, вот это как раз следующий момент, это окончание фильма, когда они притворились китобоями и подождали, когда Ахерон подплывет к ним просто в упор. И они дадут неожиданный залп в упор. Первый по мачтам, чтобы срубить самое главное грот мачту и лишить его маневренности и хода, а потом, сманеврировав за кормой, дать еще один продольный залп вдоль кормы. Это самое страшное, потому что корма широкая и, ну, условно, плоская. Поэтому туда залетают ядра. Это не нос, об который ядра будут вот так рикошетить. Угу. Это корма. В нее они будут залетать, и вот тогда ядро полетит как по трубе. Оно залетает, бьется об одну переборку, о другую переборку, о палубу, о подволок, и вот так, вот таким вот мячиком начинает скакать по этому кораблю. Если там таких ядер 10 запустить, это вот весь корабль, простреливаемый кормовыми залпами, превращается просто в мясорубку. А сверху при этом будут лупить коронады, опять же в упор. Коронада — это пушка, которая стреляет или очень большим и тяжелым, но медленным ядром, это прямо ее специальное отличие от обычной пушки, или в нее можно поместить очень много картечи. И вот в упор там 24 фунта картечи, то есть получается 12 кило пуль. Так, бэм, и как прямо, как помелом все выметает. Страшнейшая вещь. Это показано очень здорово, придумка, что издалека, да, внезапно получает массу повреждений в силу того, что он маломощный корабль, а Ахерону просто ничего не делается. Но в упор, вот вообще в упор, это вот да, это самое страшное. И именно к этому стремились в это время. Подойти как можно ближе и как можно с меньшей дистанции нагрузить противника из пушек. Потому что издалека можно было перестреливаться весь день. И как раз это был отличительный момент английской и, кстати, в первую очередь русской военно-морской тактики. Ворваться в строй противника как можно ближе и с минимальной дистанции разряжать пушки в упор, чтобы невозможно было промахнуться, и они наносили максимальный ущерб. Это называется по-английски «Nelson's touch», то есть захват Нельсона. Но придумал-то не он, а Ушаков, гораздо раньше, чем Нельсон. То есть развернуть корабли носом к противнику и пойти на сближение, на максимально быстрое.
1: Так они же потом ответочку получат.
0: Обязательно
1: тоже
0: получат.
1: И тоже потонут все вместе.
0: Но нет, самое главное, что ты окажешься не бортом к вражеским кораблям, а войдешь в их боевую линию из двух бортов, сможешь стрелять кому в носы, кому в корму. Таким образом, сразу нанося огромные потери. Тут же просто невообразимо сопоставимые с тем, что уже получил ты. Пока ты плывешь носом, ты стрелять не сможешь. У тебя максимум 2-4-6 пушек смотрят на противника. А у противника, например, 100-пушечный линкор. И на тебя смотрят 50 пушек одновременно. Они все, конечно, будут стрелять с расстояния метров 800. И ты, да, получишь потери. Но ты ворвешься в строй противника и на минимальной дистанции разрядишь все свои бортовые пушки, которые еще вообще никак не задействовал. Они холодные, не успели получить какие-то повреждения, у тебя будет сразу огромное преимущество. И тут же идти на абордаж после этого. Вот так было выиграно, например, Трафальгарское сражение. Мы так турок гоняли по Черному и Средиземному морю, как в шилах по бане, под командой Ушакова. Опасно, невероятно. Нельсон погиб таким образом, потому что пока он на Викторе вот так вот пер вперед, французы и испанцы им так нагрузили, что в итоге, когда они оказались уже совсем близко, в Нельсона попал марсовый стрелок из мушкета. Попал ему в живот, он минут 15 еще пожил, на палубе постоял из последних сил. Но когда он сообразил, что английская эскадра вошла в строй французов так, как надо, и сражение уже выиграно, велел отнести себя в каюту, где умер. То есть риск был невероятный, однако он давал свои плоды. При, это важно, одинаково сработанных, спаянных и мотивированных экипажах по всей эскадре. То есть когда все действуют заодно вот таким образом, оно могло дать серьезный результат. И давало у всех, кто мог позволить себе использовать такую тактику. Точно зная, что на каждом корабле одинаково тренированный, одинаково мотивированный экипаж от офицера до юнги.
1: Меня поразило, как они быстро смогли свой корабль, на котором стоят пушки, как-то зашифровать под китобойной.
0: Да, так там нужно было всего лишь перекрасить борта, спустить английский флаг, поднять какой-то флаг. И все. А чем отличается в то время мирное судно от военного судна? Ничем. Наличием пушек только. Все. У военного судна есть пушки, а у мирного судна пушек нет. И у него хреновый экипаж. А у военного экипаж хороший. Почему? Потому что его специально дрючат. Все, ты его перекрасил, там какие-то слоняются люди малодисциплинированные, они сразу думают, что, конечно, это китобой. А что еще?
1: В общем, ты советуешь этот фильм посмотреть всем зрителям.
0: Гениальное кино. Редчайший случай исторического кино без каких-либо значимых ошибок, с очень интересным сюжетом, с великолепной визуальной частью, и если у вас хорошая аудиосистема, звук такой, что я падал с дивана до 3 раз и смотрел из-под дивана уже. То есть они Оскара получили за звук совершенно заслуженно. Великолепный звук и очень хорошее сопровождение музыкой. Просто великолепно сделанное, без каких-либо отсылок какой-то там современности, там всеми этими унца-унца, чтобы заигрывать с молодежью. Нет, музыка аутентичная, хорошая, сделана просто великолепно. Все составляющие успеха есть. Ну, конечно, как полагается, при всех составляющих успеха фильм провалился в прокате, потому что люди дебилы.
1: Я поняла. Спасибо тебе, Клим, большое. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Ровно, минут в минуту,
3: ну,
2: все.
3: Так, минуту, еще нету.
2: Еще нету, а я вроде посмотрела уже.
3: Не торопитесь.
2: Да. Так, ну еще опаздываю, еще нас тянутся немножко, но пока все подходят. Дорогие друзья, добрый вечер.
3: С той стороны, да?
2: Мы с вами открываем новый сезон нашего цикла «Трибуна ученого» в очень знаменательный для нас год. Я говорила это и раньше. Весь год мы об этом помним, что 5 ноября Московскому планетарию исполняется 90 лет. Московский планетарий – один из старейших в мире. Сегодня старше Московского из столичных планетариев только Венский. Он был открыт в 26 году. Берлинский тоже старше, но он там претерпел разные изменения и уже в другом совершенно качестве. Римского, который был открыт тоже до нашего, уже не существует в первозданном виде. Старше нас Мюнхен, Йена, ну еще парочка немецких городов. Вот из больших мы, пожалуй, вторые сегодня. И, конечно, осознавать то, что мы работаем в таком учреждении, то, что вы можете прийти к нам вот в такое учреждение, с такой историей, с такой судьбой, сложной, интересной, яркой, необычной, я считаю, это, конечно, большое счастье, что он работает сегодня, и мы с вами можем здесь встречаться, что к нам приходят каждый день посетители. И их много. Вот рекорд по посещаемости планетарий московский побил в 70-е годы, когда в год приходило до 1 000 000 посетителей. Тогда был взлет космических... Здрасте, проходите, пожалуйста. Космических...
4: Ну,
2: да, замечательно, да. Вот. И поэтому, конечно, интерес к космосу, к исследованиям, он был. А где еще было, можно получить достоверную, объективную информацию? Только в планетарии. Это сейчас лектории на каждом углу. А раньше, ну, политех был и Московский планетарий. Ну, там стихи больше читали, а у нас таки больше про науку говорили. И я хочу сказать, что в 90-е годы, конечно, пришел в упадок весь наш, все наше государство, Советский Союз и планетарий вместе с ним. И долгие годы мы были и жили в неопределенности. Очень тяжело это было все видеть. Но пришли другие времена, и 8 лет назад планетарий московский открылся и сразу побил рекорд. В первые 3 года у нас более 1 000 000 посетителей было. Сейчас немножко меньше, но мы все равно держим эту планку. По посещаемости мы, наверное, третьи в мире после пекинского, ну там народу больше просто живет, и нью-йоркского. Вот это наши, да, вот на одной ступеньке, не конкуренты, нет, это наши друзья, и это... О многом говорит, мы держим уровень и Московский планетарий. Я считаю, а я вот без ложной скромности скажу, что я ровно 40 лет работаю в планетарии в этом году. Считаю, что он лучший в мире. Поэтому, друзья, давайте мы поприветствуем наш планетарий, похлопаем ему. И будем гордиться впредь. Ну а сегодня у нас, опять же, традиционно открывает трибуну ученого доктор физико-математических наук, профессор кафедры астрофизики и звездной астрономии физического факультета МГУ имени Ломоносова, член Международного астрономического совета, член ученого совета Московского планетария. И самое главное для нас – выпускник астрономического кружка. Вот какие у нас выпускники, вот каких планетарий воспитал людей, выдающихся ученых, и Антон Владимирович один из них, и он не один, хочу сказать. Ну, Антон Владимирович, за...
3: Спасибо большое, Фаня Борисовна.
2: Знаем, мы любим. Вам слово, пожалуйста.
3: Хорошо.
2: Спасибо.
3: Спасибо большое, дорогие друзья. Я выбрал тему, которая, насколько я знаю, никогда не звучала вот для, ну, как в научно-популярном формате. Ну, начал бы я с того, что напомнил одну восточную мудрость, что надо очень много знать, чтобы понять.

установлено, доказано. Ничего этого вы тут не услышите. Я буду рассказывать о том, как ведется исследование объектов очень необычной природы. И что осталось непонятным, что мы до сих пор не можем правильно представить себе. Речь идет о необычных галактиках, которые я назвал призрачными. Ну, на самом деле, это условное, естественно, название. Просто так это красивое. Вот. И начну я с того, что напомню вам о том, что представляют собой нормальные, обычные галактики. Ну, кто-то это очень хорошо знает, меня простит. А для кого-то это будет повторение, так, чтобы это не было забыто. Мы живем в нашей галактике Млечный Путь, который мы видим как полоску, очень неяркую полоску неба. Когда мы смотрим на далекие скопления галактик, мы можем видеть одновременно, ну, на фотографии, конечно, в телескоп такой красоты вы не увидите, ни в какой телескоп. Вот. Галактики самых разных типов, которые кажутся сравнительно близко друг к другу, но они разные по размеру, по светимости, по поверхностной яркости. Вот. И еще Хаббл на заре внегалактической астрономии разделил галактики, так сказать, на три основных типа – спиральные, эллиптические, неправильные. Каждый из них можно еще раз пополам разделить на карликовые и гигантские. Есть галактики, которые, так сказать, которые здесь не перечислены, там линзовидные, скажем. Вот. Но, в общем-то, вот галактики карликовые, гигантские, так сказать, и галактики разных типов, это очень хорошо описывает большую часть наблюдаемых галактик. Спиральные галактики – это галактики, которые содержат газ, в которых образуются новые молодые звезды, а молодые звезды свое присутствие они отмечают именно голубым цветом, поскольку среди молодых звезд есть горячие и короткоживущие объекты, поэтому молодое население звезд галактик оно выделяется по голубому и ультрафиолетовому свечению. Есть галактики, у которых спирали едва угадываются. Это как раз вот пример линзовидной и карликовой неправильной галактики. Они по звездному населению они похожи на галактики эллиптические. Есть галактики очень маленького размера, которые мы относим к неправильным галактикам. Они не имеют каких особых форм. Большая часть неправильных галактик тоже богата газом, и в них идет звездообразование. Но они настолько разнообразны по своим свойствам, что их трудно причесать и загнать в какую-то таблицу. Что входит в состав галактик? Вот здесь перед вами наложение двух изображений. Это оптическое изображение, вот то, что вы видите, звезды, и вот там спиральные ветви галактики с оранжевыми точечками областей ионизованного водорода. А вот этот голубой или там светло-синий свет, это изображение, вот как бы наложено в том же масштабе, изображение в линии нейтрального водорода показывает, как распределен в галактике газ. То есть в галактике как бы сосуществует несколько систем, из которых самое главное – это звезды и газ. Но есть еще одна система, которая ни на каких изображениях не проявляется, в телескоп не видна. Это так называемое темное гало, которое на самом деле может иметь большие размеры. Значит, что входит еще раз? Звезды различного возраста, холодный газ, преимущественно это водород, горячий газ, это газовое гало, здесь он не обозначен, но горячий газ, в принципе, можно все-таки ловить по рентгеновскому излучению. Темное гало, которое по своим размерам значительно превышает оптические размеры галактики. Ну, поэтому, поскольку звезды и газ это две основных системы, ну, они исследуются наиболее интенсивно и только разными методами. Ну, для того, чтобы изучать звезды галактик, используются большие телескопы. Как пример я дал очень продуктивно работающий большой бинокулярный телескоп, состоящий из двух телескопов размером
объективы больше 8 метров каждый, и радиоинтерферометр, который это совокупность антенн, которая позволяет реализовать высокую разрешающую способность на длине волны порядка 21 см.

сантиметра. Вот эти вот два канала информации – это основные каналы, дающие нам информацию о свойствах галактик. Ну вот как выглядит, например, для сравнения. Это одна и та же галактика, NGC-300. Слева вверху – это оптическая фотография, справа в том же масштабе – это в линии 21 сантиметр. То есть вот так распределен газ. Ну, видно, что общая форма-то вроде похожа, но по виду они совершенно разные. Вот. Ну, от газа зависит от того, то, сколько звезд будет образовываться, как они интенсивно образуются. Это влияет и на внешний вид оптический, естественно. Поэтому все эти два изображения, они взаимосвязаны. А вот другой пример, где расхождение потрясающее по размерам. Здесь в одном и том же масштабе показана одна из галактик в оптике слева и в радиодиапазоне. Масштаб тот же самый. И вы видите, что на обычных фотографиях для нас теряются внешние области галактики, которые почти не содержат звезд. Они там, конечно, есть, но слишком слабо. Вот. А газ там есть, и там тоже есть слабенькое звездообразование. Вот это тип галактики с каким-то призрачным внешним, внешней областью, с призрачной областью, где у нас есть газ и есть звезды, но их слишком мало, чтобы они выходили на нормальных фотографиях. Это вот мы сейчас подходим к тому, что будет, если у нас оптическая часть маленькая, а призрачная часть большая. Вот такие галактики, наверное, можно называть полутемные, темные или призрачные, потому что они мало излучают света. Но вот такими галактиками, на самом деле встретились давно. А к числу галактик, у которых звезд мало и нужно долго копить свет, чтобы увидеть их звездный состав, относятся многие галактики карликовые. Карликовые галактики с очень низкой поверхностной яркостью. Я хочу пояснить, это очень важный термин, что такое поверхностная яркость. Вот если на фотографиях увидим галактика яркая, такое жирное изображение, четкие детали, мы говорим галактика высокой поверхностной яркостью. Если видна, галактика видна как очень слабое пятнышко, слабое пятно, пусть даже большого размера, это значит, что ее поверхностная яркость низкая. Есть галактики более высокой поверхностной яркостью, более низкой, и давно уже подразумевалось, что, наверное, многие галактики существуют, но мы не можем их найти, потому что наши телескопы не тянут слишком низких поверхностных яркостей. Об этом я скажу немножечко позднее. А сейчас я просто дам пример. Вот галактика – это спутник известной спиральной галактики М81. По фамилии первооткрывателя она называется Холмберг, поскольку это у него была не первая галактика такого типа. Здесь римская цифра 9 стоит. Это Хаббловский телескоп показал. Вот звезды. Вот как выглядит галактика. Вот если бы она была далеко, то мы бы не видели звезды отдельными точками. Она была бы очень таким туманным пятнышком. Ну и на самом деле на фотографиях, сделанных со слабыми телескопами, она именно так и видна. Но если сделать хорошую экспозицию, это уже сильный телескоп. Это не Хаббл, но это телескоп достаточно, так сказать, большого размера. Вы здесь видите центральную галактику М81. А вот Холмберг 9, о котором я говорю, так, это вот это вот облачко. Вот оно. Здесь большая экспозиция позволила вытянуть слабое изображение галактики. Но если бы мы посмотрели, как выглядит этот объект в ультрафиолетовом диапазоне, то мы увидели бы совершенно другую картину. В ультрафиолетовом диапазоне центр галактики М81 почти слабо светится, потому что там мало молодых звезд. Очень четко видны спиральные ветви, и ярко засиял Холмберг-9. Значит, вот поверхностная яркость, а также возможность увидеть такие галактики, зависит от того, в каком диапазоне мы их наблюдаем. И в некоторых случаях проще всего их обнаружить в ультрафиолетовом диапазоне. Хотя нормальные галактики в ультрафиолетовом диапазоне излучают лишь небольшое количество света. Вот. Ну вот более разительный пример.
уже галактика, где нет таких мощных областей звездообразования, это галактика называется она Антилия, тип карликовая сфероидальная галактика. Никто не знает, что это такое созвездие, которое так... А Антлия называется. Это есть созвездие в южном небе. На наших картах она называется созвездие Насос. Ну, созвездие не очень большое, поэтому редко встречается, но вы знаете, что когда начали европейцы южное небо исследовать, оказалось, что нету никаких зацепок, нету старых названий созвездия. И начали Насос, компас, там, парус, то, что в голову приходило, то, что характеризует как раз цивилизацию того периода, когда начались наблюдения звезд в южном полушарии систематически. Вот эта галактика значительно слабее, чем то, которое я показывал перед этим. Расстояние небольшое, 4 миллиона световых лет, это всего 2, в 2 раза дальше, чем туман с Андромеды. Всего 2 раза. Хотя эта галактика уже за пределами местной группы галактик, но всего звезд здесь всего несколько миллионов. Поэтому эта галактика, если бы она была далеко, и мы не видели бы отдельных звезд, ну, мы бы долго ее искали. А почему долго искали? Потому что слабые объекты требуют, конечно, длительного накопления света, но самое важное, что слабые объекты на небе, объекты низкой поверхностной яркости, мешают наблюдать свечение ночного неба. Мы как-то привыкли считать, что темное небо, особенно в горах, это идеальное небо, где там все слабые объекты видны, но оно тоже светится. Вот даже если вы будете когда-нибудь в таких условиях, когда и городских огней нету, и, может быть, где-то в горах, и небо очень темное, все равно вот перед собой руку вместите, и вы увидите ее контур на фоне неба. Оно все-таки светится. Светится так, что вдали от городских огней каждый кусочек темного неба размером с видимый лунный диск светит как одна звездочка пятой, шестой звездной величины. Только это все в размазанном виде, звездочек там таких нету. Это свечение имеет несколько составляющих, главным образом связано с атмосферой. Правда, была такая надежда, что вот в космос полетим, там атмосферы нет, вот там-то небо как уголь черное. Оказывается, нет, оно тоже там светится. Но только не атмосфера, это уже это совокупное свечение далеких звезд, далеких галактик, это зодиакальный свет, который никуда не спрячешь. Вот. И поэтому на самом деле свечение неба присутствует всегда. Вот свечение неба дает очень имеет показательный такой вот уровень, который можно сравнивать с яркостью галактик, с поверхностной яркостью галактик. И вот это галактики низкой поверхностной яркости, они просто тонут в свете неба, который нам кажется черным. Они тонут, но тем не менее, если долго копить сигнал, или если говорить по-научному, при этом поднимать отношение сигнал к шуму, то можно все-таки вытащить из этого фона и такие объекты, которые сами по себе светятся слабее, чем небо. Хотя на первый взгляд кажется, что слабее неба уже мы ничего не увидим. Увидим. Так вот, современные методы позволяют увидеть объекты, у которых поверхностная яркость, примерно в 100 раз ниже, чем поверхностная яркость темного ночного неба. Вот. А рекорды там идут и еще дальше в несколько раз. Вот, это уже, я бы сказал, успехи наблюдательной астрономии последних десятилетий. Например, с помощью фотографии таких пределов достичь невозможно. Небо просто засвечивало пластинку, и все. С помощью фотоэлектрических приемников, матриц, можно выделить сигнал слабый даже на фоне более яркого неба. Ну вот, и сразу же, когда появились такие возможности, пошли неожиданные открытия.
Вот что галактики исчезающей низкой яркости начали находить то тут, то там. Причем они... Раньше было известно, что карлики есть такие низкой яркости, но оказывается, что они могут иметь вообще любые размеры. И вот стало это очевидно, правда, стало это очевидным, когда еще фотография была. Был в обсерватории, в англо-австралийской обсерватории, работал такой очень искусный наблюдатель, Дэвид Малин, такая у него фамилия, похожая на русскую, но на самом деле он других корней, но он специальные методы придумывал фотографирования неба, при котором можно было вытащить из фона неба объекты, которые слабее этого фона неба. И вот появилась статья. Статья эта появилась в 87 году. Ну, первый автор, правда, астроном. Малин сам астрономией не занимался, вот, кроме наблюдательной части. Вот. И вот если вы видите здесь абстракт статьи и по-английски, вот we report on the accidental discovery. То есть мы сообщаем об открытии, которое было сделано случайно. Которое было сделано случайно. А сама статья в переводе на русский язык, вот, называется «Открытие гигантской галактики низкой поверхностной яркости». Посмотрим, что же они открыли. Они открыли галактику, на самом деле, которая была известна. Но была известна только ее центральная часть. Вот. А то, что они открыли, уже удивило то, что только центральная часть, а галактика простирается на невероятно большое расстояние от центра. Вот параметры этой галактики. Видимая величина 15-я, расстояние 1,2 миллиарда световых лет. Диаметр 650 тысяч световых лет. 650 тысяч. Масса газа 100 миллиардов масс Солнца. Масса темной материи еще в 10 раз больше. Что же за галактика такая? Она находится, она наблюдается в созвездии Вирго, то есть Девы, там, где, как вы знаете, располагается ближайшее к нам большое скопление галактик, скопление Вирго. Она была известна под определенным номером и считалась членом этого скопления. Правда, была одна неувязка. Маленькие члены этого скопления, это неправильные галактики, они все богаты водородом, как правило, попытка найти, сколько водорода в этой галактике, не привела ни к какому успеху, сигнал не ловился. И стало понятно только потом, почему он не ловился. Потому что галактика излучала водород на другой частоте, она была значительно дальше, и из-за красного смещения частота была другой. Излучение водорода. Но вот я покажу, как она выглядела на фотографиях, на обычных. Вот фотографии тех времен. Вот рядом он же C4571, это одна из спиральных галактик скопления Девы. А вот там стрелочка, вот это есть Малин-1. Вот она. Вот такой она была известна, но на самом деле оказалось, что это и только ее центральная часть. А вот что уже получается, если с помощью современной техники, это уже цифровой обзор неба, сфотографировать, как бы увеличить сильно эту область неба. Здесь масштаб вот здесь показан, 30 секунд с левой стороны внизу, вот этот вот бар. Вот то, что было видно на предыдущем снимке. А вот что-то такое обращает на себя внимание, явно относящиеся к этому яркому фонарю, но непонятно что. Ну, потом уже галактика серьезно заинтересовались. Вот в таком виде уже получил изображение ее, так сказать, Малин. Увидите, что там сама галактика значительно больше, чем яркая центральная часть. Вот. А вот ее, так сказать, современная фотография. То есть она имеет фантастически любопытную структуру. Достаточно нормальная яркость центральной части и такая призрачное, так сказать, продолжение, в общем, гигантского размера. Но если, например, нашу галактику здесь рядом поместить, вот я сделал в масштабе, можете верить. Вот это наш Млечный Путь. Вообще до сих пор даже не было известно, что такие галактики в природе могут быть. Эта галактика называлась Малин-1. Ну, значит, наблюдатели схватились за голову, давайте
искать и другие объекты, как искать, где. Ну, в общем-то, начали, так сказать, щелкать по разным направлениям, начали исследовать разные области, где подозрительное что-то было, что могло быть неплохо различимым продолжением маленьких галактик. И нашли еще одну галактику. Кстати, тот же Малин. Назвал Малин-2. Это уже негативное изображение, потому что на негативе лучше видно слабые области, они здесь черные. Вот, а небо здесь более такое серое. Так что это негативное изображение. Малин-2, та же центральная часть, вот эта центральная часть размером с нормальной галактики, типа Млечный Путь. А дальше уже идет гигантский диск. Причем оказалось, что этот диск еще вращается. То есть галактика обладает колоссальным угловым моментом. А потом нашли еще одну галактику, которая почти точная копия Малин-2. Это галактика уже C1382. То же самое. То есть обнаружили, что в природе существуют галактики сверхгигантского размера, но нормальные, в общем-то, светимости, но невероятно большого размера, который содержит очень много газа, и они быстро вращаются, поэтому там темной материи тоже хватает. Значит, как объяснить, откуда они взялись? Вот есть две гипотезы, которые объясняют особенности галактик типа Малин-1. Значит, первое, это они получились как результат столкновения двух галактик, одна из которых разрушилась и образовала диск. И вторая гипотеза, что на самом деле никаких двух галактик не было. Это все одна и та же галактика. Это результат очень большого момента вращения протогалактики. Из-за этого диск закрутился, и он стал очень большим, потому что он не мог получить маленькие размеры. Размеры ограничены угловой скоростью вращения. Если сжимать что-то вращающееся тело, он быстро закрутится. Вот, и тогда бы разлетелось это все. Вот, то есть результат того, что условия образования были совсем другие, диск родился очень протяженный, разреженный, поэтому там хоть газа может быть и много, но плотность его маленькая, звезд много не родилось, поэтому выглядит этот диск как призрачные такие структуры типа спиральных ветвей, там могут быть и молодые звезды, но только в очень небольшом количестве. А главное, что все это имеет такую низкую яркость, что многократно ниже яркости темного ночного неба в горах. Ну вот, на самом деле, если посмотреть литературу последних лет, то посвященную вот этой тематике природы галактик низкой яркости, то до сих пор идут споры относительно того, как они возникли. Вот, и разные люди предлагают разные модели их образования, но есть одно «но», которое, скорее всего, говорит в пользу второй концепции, то, что эти галактики большого размера, вот галактики типа Малина-1, они избегают скоплений, вообще избегают тех областей, где много посторонних галактик. Ну, ясно, что если бы они там были бы, то уже они большие, поэтому они в внешней области слабо удерживаются центром. Они бы при взаимодействии с другими галактиками быстро бы, так сказать, потеряли свое украшение в форме внешних областей низкой яркости. Ну вот, тем не менее, вот это вопрос нерешенный, я как раз об этом уже предупреждал. Но настал 21 век, появились новые методы исследования, и внезапно был открыт еще один класс больших галактик низкой яркости. Не таких больших, как Малин-1 или 2, галактики размером с Млечный Путь или чуть поменьше, они получили название ультрадиффузных галактик. Ультрадиффузные галактики, это имя им было дано в 2015 году, потом оказалось, что несколько галактик этого типа было известно, так сказать, еще там в 80-х годах, но несколько, ну, всегда можно какую-то патологию найти, ну, было известно, да, вот есть такие вот, но никто не представлял, что это целый новый класс. Ну, мало ли там какие исключения могут быть. Вот. Значит, это галактики ультрадиффузные, то есть они как бы сразу понятно, что там нет никаких спиральных ветвей, какое-то диффузное пятно. Вот. По размеру и массе
массе они сопоставимы с нашей галактикой, с нашим Млечным путем. Но светимость, которая просто отражает общее количество звезд в галактике, примерно в 100 раз меньше. Это очень странно, конечно, но вот я немножко скажу про историю открытия. Молодые ребята, канадцы из университета Торонто, решили заняться, так сказать, поисками вот таких призрачных галактик, рассчитывая, конечно, что они будут ловить галактики типа Малин-1. И они сделали очень уникальный телескоп, который состоял из хорошего качества телеобъективов. Значит, это они, действительно, их можно назвать как охотники за призраками. Свою установку они обозвали красивым словом «dragonfly». Никто не знает, что это значит по-английски «dragonfly». «Стрекоза». Значит, это аналогия с сетчатым глазом стрекозы. Правда, когда они начали открывать эти галактики, вот столько объективов не было. Было существенно меньше, потому что все-таки это объективы уникальные и дорогие. То есть по мере того, как университет подкидывал деньги, они наращивали вот этот вот объектив своего телескопа, состоящий из отдельных телеобъективов. Автор Ван Докум, это фактически руководитель этой команды, хотя он, конечно, не один. Но вот что представляет собой объектив, я покажу. Это Canon 400, f на 2,8, то есть очень светосильный объектив с флюоритовой оптикой. Флюоритовая оптика – это очень любопытная вещь, вы можете, так сказать, погуглить. Конечно, не вся оптика из флюорита, но в число там, линз, которые содержат объективы, есть еще флюоритовые линзы. Флюорит обладает особыми свойствами, он позволяет полностью исключить, при комбинации с обычными стеклами, исключить хроматическую аберрацию до нуля довести. То есть обычный ахромат, он хроматическую аберрацию полностью устраняет на каких-то длинных волн, а на каких-то он не устраняет. А это на всех длинных волн. Вот. Они очень дорогие. Цена одного объектива около 10 тысяч долларов. Они продаются. Это коммерческие, так сказать, объективы. Они используются во многих областях. Ну, наверное, журналисты некоторые тоже их имеют. Вот. То есть каждый такой объектив – это своего рода самостоятельный небольшой, очень компактный телескопчик с диаметром объектива 40 сантиметров. Это очень любопытно. Вот. Что же они нашли? Они взяли скопление кома, то есть волосы Вероники, сокращенно называется кома. Начали копить там сигнал, вот смотреть, обрабатывать изображение, обнаружили там довольно большое количество галактик, которых неизвестно было раньше, которые выглядели просто как туманные пятна. Вот они их и назвали ультрадиффузные галактики. Вот покажу пример. Вот галактика GC-1052. DF – это как раз называется Dragonfly 2. Вот. Расстояние 60 миллионов световых лет. Это почти в скоплениях. Так это выглядит уже в хорошем телескопе. Это уже снято не их установка, а более серьезным телескопом. Отдельных звезд здесь не видно. Это все-таки это вот такая рябь, это уже связано с особенностями обработки. Но вы видите, что вот это туманное пятнышко, оно хорошо здесь заметно, но до этого трудно было найти на небе, потому что здесь как бы изображение искусственно сконтрастировано. На самом деле поверхностная яркость этого пятнышка в десятки раз меньше, чем поверхностная яркость неба, на фоне которого это пятнышко наблюдается. Вот. Вот еще чуть более яркая галактика, опять это Dragonfly 44. Она оказалась удивительной, обладает удивительной особенностью. Вокруг нее удалось найти примерно 90 шаровых скоплений, которые ей принадлежат. Вообще говоря, известна хорошо известная зависимость между числом шаровых скоплений и темной массой Гало. Поэтому это как раз было первое указание на то, что такие галактики
обладает очень большим количеством темной массы. Полная масса с учетом темного вещества там 10 в 12 масс Солнца. Это фантастически высокая масса. Но с другой стороны, можно и было предположить, что так и должно быть. Почему? Потому что эти галактики находятся в скоплении. Если бы эти галактики не содержали большого количества дополнительного вещества, а довольствовались бы только массой тех звезд и газов, которые там есть, кстати, здесь газа очень мало, то тогда бы приливные силы даже со стороны скопления как целого, они бы раздраконили эту галактику. Она бы просто растворилась, как растворяются ядра комет, когда они подходят близко к Солнцу, например. Вот. Но здесь, конечно, яркость немножко усилена. Это все-таки изображение цифровые, там контрастность можно менять как угодно, но все-таки по сравнению с другими галактиками, вы видите, насколько она слабая. Ну вот, потом, естественно, у этих ребят из Торонто нашлись последователи и начали искать такие галактики и стали находить, даже их удивительно много. Вот, например, в текущем году в Южной Европейской обсерватории была найдена удивительнейшая галактика, которая находится рядом с нормальной галактикой, называется 5846, но только рядом, но здесь большой галактики не видно. Где здесь эта галактика находится? А вот только вот что можно видеть, вот слабое-слабое вот такое вот потемнение на этой негативной фотографии. Она едва-едва заметна, но было определено спектр, расстояние получилось 25 мегапарсек, масса звезд маленькая, 10⁸ масс Солнца, это не масса, это масса очень карликовых галактик. Но при этом галактика имеет громадный размер, и масса Гало составляет аж 100 миллиардов масс Солнца, 10⁻ масс Солнца. Вот. Это открытие уже текущего года. Значит, можно предположить, что там в основном темное Гало находится, но прямой оценки ее массы, его массы нет. Это косвенные оценки. Ну вот, то есть мы здесь видим как бы темное вещество, которое чуть-чуть припорошено звездами, ну, в некоторых случаях еще и газом. Вот это еще более удивительный случай. Галактика, которая была найдена нашей командой Караченцева, Макарова, Шарина, Валентина Караченцева, жена Игоря Дмитриевича, в 17 году. Но Караченцев, Макарова, Шарина – это сотрудники специальной астрофизической обсерватории, где 6-метровый телескоп. Но фотографию эту, изображение, они получили, используя снимки Хаббловского телескопа. Ну, вы знаете, что астрономия – наука очень такая международная, небо одинаково над всеми странами, поэтому здесь, пожалуй, наиболее тесные научные контакты существуют между разными странами. Поэтому американцы принимают на общих основаниях заявки на наблюдения, идущие отовсюду, в том числе из России. Вот, американцы делятся той информацией, которая получается из цифровых обзоров неба, они доступны нам, всем, по интернету. То есть как-то в астрономии ситуация более здоровая, чем в других областях вот, международных отношений. Скажем, на отношения между НАСА там, и Роскосмосом не распространяются американские санкции. Это очень вот, идет активная работа по совместным проектам сейчас с Америкой. Вот, как-то более спокойная обстановка, и слава богу, чтобы хорошо, если бы везде так было. Но во всяком случае, эта галактика находится около 50 миллионов световых лет. Авторы этой статьи вообще посчитали даже количество галактик в так называемом локальном объеме такого типа. Ну, сказали, что примерно вот галактик, которые подходят под определение ультрадиффузных, ну, где-то порядка 1% от полного количества галактик. Но надо учитывать, что ведь могут существовать галактики еще меньше яркости. Мы же, может, только вершинку айсберга видим.
Этого нельзя исключить. Более того, так оно и есть на самом деле. Вот. А об этом говорит еще один любопытнейший объект, который получил название Кома-П. Значит, это Кома – это сокращенное название созвездия Волоси Вероники. Вот. В 2015 году вышла статья Дженовейски с командой, где они начали исследовать подозрительные области в скоплении Волоси Вероники, где есть по радиоданным наличие протяженных радиоисточников. Они здесь на картинке показаны как вот такие розовые изофоты, но это только в радиодиапазоне. И вот самое любопытное, то что в некоторых из них вообще не видно никаких следов звезд. Ну, неизвестно, что это такое. Может, если они есть, мы можем сказать, что это галактика. Если они, их нету, то, может быть, это просто случайный облак, который вот скоро рассосется. Я не знаю. Но в одном случае они нашли очень слабое звездное население. Это галактика Кома-П. И вот здесь вы видите, как раз на фотографии, взятой из этой работы, вот это вот маленькое вот звездное уплотнение, которое на этом негативе выглядит как сероватое вытянутое пятнышко. Это и есть звездная система Кома-П. Значит, вот обратите внимание на масштаб. Вот это сейчас две угловых минуты. Две угловых минуты – это вот здесь сверху вот этот вот бар. Это то, что глаз вот принимает как точку. То есть у нас сама галактика примерно соответствует разрешающей способности глаза. То есть это очень маленький объект на небе. Ну, в большом телескопе видно, что он протяженный, и он вытянут так же, как вытянута вот водородная оболочка. То есть она вращается при этом. То есть это полноправная галактика. Ну вот на крупном телескопе, на телескопе Хаббла, получили фотографию этой галактики. Вот очень хорошо видно, насколько слабое свечение связано с ее звездами. Вот здесь вы хорошо заметно, вот, это уже не негатив, это позитив. Видно, что здесь звезды все-таки есть, но если бы не знать, где искать, ни в жизни не найти. То есть вот это указание на этот объект дали нам радионаблюдение. Какие ее параметры? Характерный масштаб. Ну, вот здесь вот 1 килопарсек показан. Ну, здесь на самом деле где-то около 4-5 килопарсек вот по длине, то есть по размеру. Это уже не карлик, это довольно солидная галактика, хотя и меньше, чем меньше Млечный Путь. Расстояние до нее получилось 15 миллионов световых лет, но никто толком не знает, насколько оно правильно. Здесь вот, это очень примерно. Ошибка здесь может быть велика, потому что скорость ее меряется очень слабо, плохо, и там, если это член скопления, там, ну, член скопления, как член скопления в Кома, она не проходит. Кома скопление значительно дальше. Это более близкая к нам галактика. Масса звезд всего 500 000 масс Солнца. Всего 500 000. Вот в нашей галактике там сотни миллиардов. Вот. Масса газа в 100 раз больше, чем масса звезд. А масса темной материи еще в десятки раз выше. Вот с такими необычными системами люди начали сталкиваться лишь в последние годы. Поэтому я вам рассказываю о материале, который еще так не успел остыть, еще дымочек такой идет. Еще один интересный объект был найден в группе взаимодействующих галактик NGC-4631. Это галактика сверху, она еще имеет название галактика Кит. И 4656, которая имеет название Клюшка. Условное название. На самом деле это взаимодействующая система. Здесь каждая галактика богата газом. Открыт газ между галактическим пространством между ними. И вот здесь видна еще галактика ультрадиффузная. Вот попробуйте-ка ее отыскать. А потом я покажу, где она. Ну, наверное, многие, в общем-то, и нашли. Вот она. Вот она. А это ультрадиффузная галактика. Как ее нашли, интересно? Ее нашли, когда изображение этой области неба
была получена ультрафиолетовой обсерваторией «Галлекс». Наверное, вы многие об этом знаете, слышали. «Галлекс» открыл буквально новую эру в наблюдении галактик в ультрафиолетовом диапазоне. Ну, в общем, я покажу вам ее, как она выглядит на цифровом атласе в ультрафиолете, но не очень далеком ультрафиолете. Вот она, этот карлик. А это в «Галлексе». Тут она просто выпирает. Вот галактика совершенно необычная, поэтому человек, который, так сказать, обратил внимание, открыл ее, он назвал ее приливным карликом, то есть то, что получается в результате разрушения одной галактики другой галактикой. Но на самом деле здесь все гораздо сложнее. Эта галактика, несмотря на очень низкую поверхностную яркость, содержит довольно много газа, и области звездообразования есть, так разбросанные по ее диску, а главное, что она имеет правильную форму и при этом вращается. Ну, эту галактику исследовали на 6-метровом телескопе. Вот уже фотография, сделанная на отечественном инструменте, вот сверху. Ну, вот в центре, вот эта яркая, это не ядро галактики, это звезда фона на принадлежащем Млечному пути. А сама галактика – это вот слабое-слабое свечение, то есть на 6-метровом телескопе тоже еле-еле удалось за двухчасовую экспозицию вытянуть эту галактику. Вот, значит, какие ее получились особенности? Яркость в самом центре, даже в красном диапазоне, так сказать, сильно ниже яркости ночного неба, вот, которое там, ночное небо, так сказать, здесь существенно выше, раз в 10. Светимость в инфракрасном диапазоне 2 на 10 восьмой массы светимости Солнца, это примерно соответствует количеству звезд, которые там есть, и масса водорода раза в 2 больше, чем количество звезд по массе. Галактика очень любопытная, и самое главное, что удалось получить спектр ее. Очень спектр очень слабенький, и тут потребовалось искусство профессиональных наблюдателей нашей отечественной обсерватории в САО. Здесь вот я показал пример спектра, который был получен с щелевым спектрографом. Видны вот линии, рождаемые газом вот этой галактики, линии водорода, ионизованного кислорода, H-альфа. И поэтому удалось не только узнать, с какой скоростью она вращается, но определить даже химический состав газа, что это очень важно. Химический состав газа оказался объединенным тяжелыми элементами, что, в общем-то, неудивительно. Значит, звездообразование там шло не слишком долго, интенсивное. Но дальше ситуация развивалась таким образом. Значит, та галактика была первая фактически, где был определен химсостав и вращение. А вот самая близкая галактика ультрадиффузного типа, ультрадиффузная галактика, сокращенно UDG, это ультрадиффузная галактика. Вот это самая близкая к нам. Эта галактика имеет номер, она известна была, номер по Упсала-каталогу, 2162, вот она. Вот это самая близкая к нам ультрадиффузная галактика. Вот, она здесь еле-еле видна, но современной техникой можно получить ее хорошую фотографию. Открыта она была в 2017 году как ультрадиффузная галактика. Расстояние до нее 40 миллионов световых лет. Диаметр 30 тысяч световых лет – это сопоставимо с диаметром Млечного пути. Масса звезд – 20 миллионов масс Солнца. Полная масса еще в 200 раз выше. То есть, в основном, это темная материя. Ну вот, это ее изображение уже сделано, так сказать, оконтрастированное. Она на самом деле больше, чем кажется на этой фотографии. Ну и вот… Интересно, что там идет звездообразование, несмотря на низкую плотность газа. Вот. И вот авторы работы, которые ее исследовали, они посмотрели, а что будет, если звездообразование кончится? Вот нету молодых звезд. И пришли к выводу, что если бы не было звездообразования, то галактика вообще бы современными средствами была бы необнаружима, даже если бы мы знали, где ее искать. Это показывает, что мы
только что начали изучать мир объектов низкой яркости. Вот. Значит, как возникли ультрадиффузные галактики? Опять две гипотезы. Опять идет обсуждение, и у каждой гипотезы есть серьезные сторонники. Первая гипотеза, что ультрадиффузные галактики – это не сформировавшиеся до конца звездные системы. В них образование звезд очень быстро прекратилось. Почему? Не ясно. Ну, прекратилось и все. Просто их не образовалось много. И поэтому они сохранили низкую яркость, а масса определяется темным галу, оно осталось. Оно, масса соответствует галактике с нормальной светимостью. Масса темного галу ничего исключительного собой не представляет. И есть вторая гипотеза. Они были обычными карликовыми галактиками до какого-то момента, содержали большое количество газа, но вследствие каких-то причин они потеряли значительную часть газа, а значит, и значительную часть массы. Но сохраняя скорости движения, звезды отошли от центра. И поэтому галактика нормальной светимости, нормальной массы сохранила свою массу, но увеличила свой размер и попала в категорию ультрадиффузных галактик. Значит, никто не знает, какой объект, какой путь приведет к правильному ответу. К тому же, относительно механизмов потери газа, они могут быть и внутренние, и внешние эти механизмы. Ну, внутренние – это что такое? Это выброс газа при интенсивном звездообразовании, когда газ уходит из галактики, и если газа было много, а стало мало, галактика, естественно, расширяется. Есть другой механизм, например, это активное ядро. Но в карликах активные ядра встречаются редко. А внешние причины, самая вероятная внешняя причина, которая может лишить галактику газа, это когда галактика с газом движется в газовой среде, межгалактической. И если эта газовая среда достаточно плотная, то происходит просто выдувание, как ветром, выдувание газа из карликовой галактики, и он покидает ее навсегда. Но из массивной галактики трудно газ выдуть, из карликов легче, и поэтому этот вариант может оказаться правильным. Но мы не знаем примера, мы не видим, как карликовая галактика теряет газ. Как массивные галактики теряют газ, когда они входят в скопление, мы видим и знаем. Ну, я могу в качестве примера показать вам такой вот маленький фильм, который сделан в Европейской космической обсерватории. Это наш Млечный Путь. Здесь ничего не нарисовано, это просто меняются масштабы, переход от одного к другой системе. Это направление не очень далеко от плоскости галактики. Вы здесь видите очень большое количество звезд. И если уже перейти к так, наплывам, к изображению, получаемому крупными телескопами, можно прийти к одному далекому скоплению галактик. А в этом скоплении галактик есть одна галактика удивительной формы. Вот она. Видите, как будто бы струи из нее текут. Эта галактика исследовалась космическим телескопом Хаббла. Но представляете, какая она маленькая, как мы сейчас прошли без всякого работы художника, прошли фотографическим методом, где эта галактика находится. Мы видим, как она движется в богатом скоплении и теряет газ. И вот группа астрономов под руководством Игоря Челингаряна в настоящее время реализует вообще очень интересную программу, чтобы понять природу этих ультрадиффузных галактик. А идея заключается в том, если ультрадиффузные галактики образовались из нормальных спиралей, давайте поищем, простите, нормальных маленьких галактик. Давайте поищем эти маленькие галактики, которые еще не стали ультрадиффузными, но уже потеряли все или почти весь газ. Это очень интересная программа. Она сейчас реализуется на крупном, так сказать, телескопе, на телескопе ММТ обсерватории с размером 6,5 метров. Вообще, эта обсерватория и этот телескоп имеют свою историю, потому что ММТ первоначально означал мультимир телескоп, то есть телескоп, у которого зеркало состоит там, из 6 кусков, хорошо пригнанных друг к другу.
Но 6 кусков – это все-таки есть 6 кусков. Их нужно все время контролировать, правильность их положения. Поэтому, когда появилась техническая возможность купить хорошее, сделать хорошее зеркало, они, так сказать, эти куски, так сказать, выкинули и купили, сделали или как угодно, заказали зеркало размером 6,5 метров целое. Но поскольку обсерватория была известна, вот, аббревиатура ММТ, они решили сохранить. Ну, как газета МК, например. Вот. Ну вот, значит, сейчас эта работа идет, поэтому я сейчас, идея – это исследование связи между ультрадиффузными галактиками и обычными карликовыми галактиками, в которых недавно прекратилось образование звезд. Но я вам обещал просто процесс рассказать, поэтому я конечного результата не знаю сам. Он еще не получен. Тогда идем дальше. А могут ли быть галактики, где вообще, так сказать, звезд практически нет? Что вот за пределами наших возможностей их обнаружить. Да, точно, такие галактики есть. Я приведу один такой пример. Таинственный объект, который был обнаружен женщиной под именем Ханни Вурперт, Голландия. Это учитель астрономии в гимназии. Вот, под ее руководством как раз ребята занимались просмотром цифровых изображений галактик. И уж не знаю, она или кто-то из ее учеников обратил внимание на объект, который не вписывался ни в какие категории. Вот нормальная галактика, а вот видно то, что рядом зеленая лягушка. Что это такое? Ну, естественно, они начали уже дергать астрономов с большими телескопами. Узнайте, что это такое и где это находится. Случайно проектируется или нет. Объект получил название объект Ханни Вурперт. Что светится? Зеленый свет вообще не... А он на самом деле зеленый свет. Ну, не такой, конечно, насыщенный. Вы никогда не верите тем цветам, которые видите на экранах, потому что это все-таки цифровая обработка. Но все, тем не менее, скажем так, зеленоватый, нетипичный для галактик. Этот, когда был получен спектр, оказалось, что это просто это связано с излучением кислорода. То есть это светится газ. И есть очень небольшое количество даже звезд потом было найдено, но очень мало. Можно сказать, что звезд здесь практически нет. То есть это большое газовое облако. Если это галактика, то эта галактика тогда... Почему светится газ-то? Обычно газ светится, потому что звезды его нагревают. Здесь они ничего не нагреют. Потом выяснилось, что эта галактика некогда имела активное ядро, и часть газа была выброшена уже как результат активности ядра. И вот сейчас есть два предположения, что либо это светится газ, который просто выброшен из галактики, тогда он не имеет права называться галактикой, он со временем рассеется. Либо это та самая призрачная галактика, которая вообще не видна, которая, так сказать, засветилась. А почему она засветилась? Оказывается, что сравнительно недавно упала активность ядра этой галактики, и мы видим световое эхо. То есть уже для нас это ядро яркое погасло, а световая волна дошла до облака и вызвала его свечение. Поэтому мы с некоторым запаздыванием получаем излучение, которое связано с уже потухшим ядром, световое эхо. Это не единственный объект такого рода, поэтому здесь как раз все нормально, но природа его до сих пор неизвестна, потому что неизвестно, можно ли его считать галактикой. Возможно, что это есть та галактика, где бы не будь этого яркого ядра, мы бы вообще никогда не узнали, что она есть. Вот как это выглядит на 6-метровом телескопе. Да, простите, на Хаблском телескопе. Лучше этой фотографии не существует. Это вот та галактика, которая ответственна за свечение газа наверху. А это вот как раз то, что мы видим. Ну что же, пойдем в этом направлении дальше. А могут ли быть галактики, где почти нет не только звезд, но и газа тоже? Тогда вопрос, а что остается-то? Правильно. Остается темное гало. Ну так вот, если вы скажете, зададите этот вопрос людям, которые занимаются космологией, они скажут, что у нас и сомнений в этом нет. Потому что темное, без темного
вещества мы беспомощны объяснить образование галактик за те миллиарды лет существования Вселенной. А если есть темное вещество, так оно же ведь тоже, это же не что-то такое волшебное, оно ведь тоже может образовывать системы своего рода. Ну, на галактиками трудно будет назвать, потому что мы традиционно галактикой называем то, что где есть звезды. Но теперь мы уже понимаем, что граница-то размыта. И вот когда мы смотрим на... обращаемся к теоретическим моделям формирования галактик, то оказывается, что теоретически ожидается очень большое количество объектов, которые состоят почти целиком или, так сказать, полностью из темной материи. Ну вот классический пример. Все увидели вот такие схемы, которые получаются в результате цифрового моделирования. Но при этом иногда забывают сказать, что на самом деле это распределение темной материи. Вот. А вот все вот эти вот светлые точечки – это концентрации темной материи. А, конечно, там какая-то маленькая часть, одна там шестая, одна седьмая, там может быть обычный газ. Вот этот обычный газ уже внутри вот этих вот маленьких точек концентрации уже образует диски галактик. Вот. Но все это темная материя. И вот тогда, если она смешана с обычным газом, и обычный газ рождает звезды, и каждое вот это вот светлое пятнышко – это прародитель какой-нибудь галактики или системы галактик, тогда можно ожидать большое количество объектов, из которых, если вынуть газ, то и звезд не образуется, а останется только темная материя. То есть это вполне вероятная ситуация, вот. А что тогда можно ожидать? Ну, это вот эти галактики условные, которые состоят из темной материи, они получили название в литературе субгало. Иногда у нас по-русски называется мини-гало. Вот, некоторые называют это просто галушки или галушки. Вот, а что тогда можно ожидать, вот, если их много? Вот, теоретики считают, что должно быть их сильно на порядке больше, чем карликовых спутников. Мы их не видим, значит, темная материя. Наблюдатели очень скептически относятся к этим выводам, поэтому этот вопрос открыт. Если галактика из темной материи подходит к нормальной, она будет вести себя так же, как и если бы она была нормальной галактикой тоже. И, то есть, приводить к искажениям формы, то, что мы наблюдаем в взаимодействующих галактик. Существует довольно много галактик. Вот это, например, одна из них, NGC-1961. Она имеет классическую форму, искаженную внешним взаимодействием, но, однако, вокруг вообще нет ничего. То есть, это как возможно, что здесь что-то есть, но мы не видим. Даже я бы сказал, что это наиболее вероятно. Караченцев со своими с авторами, так сказать, предпринял поиск большому количеству галактик, нашел кучу галактик, которые выглядят как одиночные, но по форме имеют характерные детали, типичные для взаимодействующих систем. Значит, вероятная природа таких объектов взаимодействия с невидимой галактикой. Может быть, это не совсем полностью 100% из темной материи, там может быть немножечко звезд и газа, но просто настолько мало, что мы других объектов рядом не видим. Ну, это объяснение остается в силе, но не доказано. Дальше. Другие люди обращают внимание, вы знаете, что-то необычные вещи. Многие спиральные галактики и даже карликовые галактики в распределении водорода, а это карта распределения водорода показана, имеют дыры, пустоты. Ну, на самом деле, пустоты могут иметь две причины. Там могут быть какие-то области звездообразования, звезды уже, так сказать, активные, массивные, уже не видны, а газ получил импульс, расширяется, и образовалась пустота, которая со временем, конечно, затянется. Ну, больно подозрительно, потому что довольно распространено это явление, даже в нашей галактике это есть. Но другое объяснение, то, что у нас сквозь галактику проходит невидимый объект. Вот. Оставляя такие вот пустоты, ну, потом расчеты показали, что если галактика просто состоит из темного вещества, она пройдет, никакой дырки в газовом диске не оставит. Но если вот в этой галактике есть хотя бы немножко газа, все совершенно по-другому. Тогда газ вот этой
призрачной галактики, налетая на газ галактики основной, просто его выбрасывает или нагревает, он перестает уже быть заметным, и тогда получается тоже дыра. Значит, нужно устанавливать каждый раз, есть ли здесь какие-то признаки некогда существовавшего звездообразования. Очень часто такие признаки находят, а иногда нет. Последняя работа на эту тему. В 2012 году были изучены ряд галактик небольших. Здесь вот карлик М81 и галактика уже С8508. Значит, внизу оптическое изображение, а вверху изображение в линии 21 сантиметр. Но кружки и там обозначают одно и то же. Это вот области дырки. Вот так.

давно известно, ну, то есть, вернее, что ее природа, она до сих пор обсуждается. Значит, что здесь нарисовано? Здесь вот оптическое изображение Млечного Пути, так развертка на 360 градусов, и оранжевым показано облака нейтрального водорода, которые не принадлежат диску галактики. То есть это они в другом месте совсем находятся и другие скорости имеют. И на этой картинке отчетливо выявляется такое большое красивое облако, которое получило название облака Смита. Смит. У нас, как говорят, Смита, пишут облако Смита. На самом деле ее, это облако открыла студентка. Ее звали Гейл Смит, она студентка Лейденского университета. Очень талантливая, говорили, девочка. Нужно массы просмотреть, было масса, так сказать, записей в радиодиапазоне в линии 21 сантиметр, чтобы такой объект найти. Ну, потом я как-то наводил справки, она потом в науке не осталась. Она вышла замуж, и ее интересы ушли в другую область. Значит, здесь показано, опять-таки, наложено на оптическую фотографию, вот звездочки, там Млечный Путь виден, а это в линии 21 сантиметр. И для масштаба Луна. Вот диск Луны имеет вот такой размер. Значит, размер этого облака 11 на 2,5 тысячи световых лет. Это же размер галактики, я извиняюсь. Вот, сейчас находится он на расстоянии от Млечного Пути 8 тысяч световых лет. Скорости его померены, может быть гарантированное столкновение с нашей галактикой через 30 миллионов лет. Он падает, скорости меряются. Тогда решили восстановить орбиту. Орбита восстановили и удивились. И вот вышла в 2017 году работа Теппер-Гартия. Опять-таки из австралийцев, Австралия вообще очень сильная страна в области астрономии, сразу скажу, где делается уникальный, удивительный вывод о том, что, значит, вот, ну, начало, ну, кто знает английский, тут может просто читать, происхождение и выживаемость высокоскоростного облака H1 Смит до сих пор нету объяснения. Этот объект обладает несколькими там удивительными особенностями. А дальше показано, что на самом деле существующее предположение, что этот объект падает в нашу галактику из просто, ну, как фонтана, где-то он поднимается там из-за звездообразования, а потом опять падает. Предположение это не выдерживает критики. Вот по расчетам, как получается траектория этого объекта. Ну, это, конечно, картинка художника, как вот это облако падает на диск нашей галактики. Но по всем расчетам орбита показывает, что этот газ ушел из периферийных областей. И потом падает где-то уже между нами и центром галактики. Мимо Солнечной системы не попадет. Вот. Тогда спрашивается, а что там на периферийных областях? В этом месте нет никаких мощных комплексов звезд. И вот авторы той работы, которую я показывал, делают вывод, что на самом деле это газ, ну, действительно из внешних областей, но он связан с тем, что через эту внешнюю область прошла вот это вот мини-гало. Темное вещество с газом. То есть, как бы темная галактика без звезд, но газ должен быть там. А теперь вот это, она падает, где-то там осталось темное это гало, и за ним тянется, как за кометой, газовый хвост. Вот. Вот взаимодействие субгала – это то, что было предложено в этой работе. Это очень любопытно. Но, а дальше оказалось еще любопытнее. Некоторое время назад, а именно в этом году, в мае в журналах, в живых журналах, в High News, это, между прочим, достаточно серьезное такое High News New.ru, это достаточно серьезный сайт. Вот такие заглавия, которые вообще забивают с толку. Я бы предложил это, ну, как бы, я бы показал как пример того, как нельзя пропагандировать интересную работу. Что-то неизвестное, словно пуля пробила дыру внутри Млечного Пути и простреленный Млечный Путь.

0: Ну, вот то, что здесь написано, никакого отношения не имеет к содержанию работы. А работа действительно была. Была выполнена учеными Гарвард-Смитсонианского центра астрофизики. Вот, но здесь-то, вот как пишут увлекательно журналисты, что-то неизвестное, плотное, невидимое через телескопы и состоящее, скорее всего, не из обычной материи, словно пуля пронзила и сделала гигантские дыры внутри нашей галактики Млечный Путь. Ничего этого не было. А что было? А было вот что. Было исследование так называемых звездных потоков. А это, надо сказать, одно из интересных открытий последнего десятилетия. То среди гигантского количества звезд нашего Млечного Пути обнаружены звездные потоки, которые просто так не видны. В них не так много звезд. Но если выделить звезды определенного возраста с определенными скоростями, то они получаются не россыпью по всему небу, а иногда возникают дуги. Вот таких звездных потоков известно несколько, и самый большой звездный поток, ну это условно как бы вот такие звездные потоки, самое первое открытие самого большого звездного потока произошло в 2006 году. Я не знаю, мне кажется, это никогда не популяризировалось, хотя это жутко интересная тема, может быть, стоит отдельно лекцию на эту тему сделать. Работа, я нашел работу первую, где это открытие было сделано, авторы Грильмейер и Дионатос. Вот они выделили из большого количества звезд, звезды со сходными характеристиками по скоростям, простите, по расстоянию и по возрастам. Вот видите ли, вот эта дуга, это как раз тоненькое скопление звезд, отличающееся от остальных тем, что у них, что эти звезды по своим характеристикам похожи на звезды шаровых скоплений. И поэтому сильно отличаются от других звезд, которые на этом фоне видны. То есть, как бы звезды типа шаровых скоплений, ну, не обязательно, это может быть какие-то и карликовые галактики тоже могут иметь похожие характеристики. Это поток GD1. А дальше уже пошли эти исследования, вот вы знаете, летал космический аппарат Гайя, он мерил большое количество, там до миллиарда звезд, это яркости и собственное движение, скорости. Это все тут же как раз начали исследовать этот объект. Он очень длинный, колоссальной длиной, но посмотрите, здесь в градусах от минус 90 до нуля, то есть больше, чем 100 градусов на небе, это же почти полукруг. Вот. Он едва, конечно, заметен, но самое интересное, что он очень тонкий, там где-то около 30 парсек размер, его толщина. Вот. И самое интересное, что в нем есть разрывы, которые, казалось бы, не должны быть, если уж так звезды теряют. Ну, по-видимому, разрушилась или карликовая галактика, либо шаровое скопление, которое уже помине не существует. Но вот обратили внимание вот на вот эти вот разрывы. Вот раз разрыв, два разрыва. И было сделано предположение, что эти разрывы, это означает, что спокойное движение, с маленькими скоростями, здесь относительные скорости крошечные у звезд. На это спокойное движение, было возмущено пролетом тел неизвестной природы. Вот эти самые пули, которые там на картинке красиво пробивали Млечный Путь, как стекло в качестве обмена валюты. Модель. Это работа текущего года, она недавно вышла, уже с учетом измерения Гайя. Это вот поток сверху, это модель, разрывы, и вот этот вот хвостик прекрасно объясняются, если считать, что это поток звезд провзаимодействовал гравитационно с возмутителем, который имеет следующие характеристики. Масса 5 миллионов масс Солнца. Размер 10 парсек. И скорость относительно галактики 250 километров в секунду. Причем все вот эти вот звезды этого потока вращаются в направлении обратном направлению вращения галактики. Но они не в диске. Там в Гало там нет такого четко выраженного направления, но здесь главное, что обратное направление. Вот. Поэтому сейчас рассматривается серьезно идея о том, что эти потоки могут сохранять информацию об обстреле галактики невидимыми объектами. Вот. Значит, что будет, если темная галактика пройдет через область, где находится Солнце? Вот интересно. Ну, если вот такая темная галактика, если будет с газом или без газа, пройдет там, где мы сейчас находимся, то с учетом того, что все-таки размеры ее десятки парсек, если не больше, то в этих размерах Солнечная система – это точка. По крайней мере, планетная система. Я не говорю там облако Оорта, может что-то почувствовать. Вот. Но поэтому никаких изменений орбитальных в орбитах планет Земли и других планет не предвидится. Но если этот объект содержит газ, то он будет взаимодействовать с газом Млечного Пути. В итоге ударная волна сжимает газ, а газ межзвездный обладает удивительным свойством. Если он сжимается ударной волной, то он очень быстро охлаждается и молекуляризуется, превращается в молекулярный газ. А вот молекулярный газ – это то вещество, из которого рождаются новые поколения звезд. Поэтому если такое случится, то там, где это тело с газом пройдет через Млечный Путь, с большой вероятностью возникнет мощный комплекс звездообразования. Там будет много молодых массивных звезд. Значит, вблизи Солнца, если он пройдет недалеко от Солнца, появятся сверхновые и другие интересные объекты. И вот они могут повлиять на все, что угодно. Но, опять-таки, пока мы не видим, чтобы кто-то к нам двигался. Вот единственное, что мы можем видеть, это вот то, что объект Смит. Ну вот, таким образом, вот такой мощный комплекс звездообразования, он в других галактиках он хорошо виден. И вот есть предположение, что в далеких от центра областях галактик типа нашей, где газ имеет очень низкую плотность, и тем не менее там есть комплексы молодых звезд, вот эти вот очаги звездообразования существуют только благодаря тому, что вот в этих местах галактика пронизывается такой системой, содержащей газ, то есть призрачной галактикой, но с газом. Без газа там, там такого эффекта не будет, будет просто небольшой динамический нагрев звезд диска. Итак, не исключено, что темные системы без звезд или почти без звезд – это самые многочисленные объекты в природе с массами, характерными для галактик, и они играют свою роль в эволюции обычных галактик. На этом я кончу. Ну вот я вам рассказал о том, что вот сейчас делается в науке, в том числе и в России. Как, ну, только в той области, где я что-то понимаю. Да, пожалуйста.
1: Как определяется масса звезд? Не гала, не газа, а именно звезд.
0: Масса звезд определяется с использованием моделей звездного населения. Для этого нужно знать, сколько энергии выделяется в тех или иных интервалах спектра. А дальше уже подгоняется модель звездного населения и смотрится, сколько звезд нужно, чтобы объяснить светимость данного объекта в разных областях спектра.
1: Еще один маленький вопрос. У вас был слайд, где галактика с параллельными уходящими от галактики линиями. Я не очень понял, с чем это тогда получается связано, эти линии, которые как бы высасывают из галактики, получается, какие-то параллельные линии.
0: А я не помню, о чем речь идет.
1: А, газ. Ну все тогда, спасибо большое. Спасибо. Вот.
0: А из-за чего газ-то? Газ выметается при взаимодействии галактики с газовой средой, в которой она попала, входя в плотную часть скопления. Там действительно скопление, и то, что там есть газ, это подтверждается рентгеновскими наблюдениями.
2: Толя Владимирович, скажите, пожалуйста, а вот чем вот отличается, например, уплотняющееся облако, да, вот газа, да, ну и там с начавшимися там процессами звездообразования, угу, от того, что вот мы видим как ультрадиффузных там галактик и так далее? Ведь внешне они наверняка же похожи.
0: Ультрадиффузные галактики – это же не газовое образование.
2: Ну, вы говорите, там, допустим,
0: там есть газ. В некоторых ультрадиффузных галактиках есть газ. Небольшое количество газа там есть. Вот. Но звездообразование там, если либо полностью отсутствует, либо очень слабое. Поэтому вот сами по себе эти галактики, они не сохранили тот газ, который имели в том количестве, который сохранили обычные галактики. Вот. Если он там есть, то его немного. А вот шаровые скопления, если они там были, они остались, мы их наблюдаем в ультрадиффузных галактиках.
2: То есть нельзя ли, вот я, мой вопрос относился к тому, да, нельзя ли спутать области, как бы, которые с разреженным газом, с огромным количеством темного вещества, которые в итоге этот газ группируют,
0: ну там так, зажжется? Так понимаете, в чем дело?
2: Газ, сам, того, наоборот, газ, сам,
0: сам, газ сам по себе-то не, ведь не светится вот так, чтобы в оптике-то. А если он излучает в линии 21 сантиметр, то это будет как раз те случаи, которые я рассказывал, когда вот похожи на кома-П. Вот. А так газ холодный, его не видно в оптике. Он только в линии 21 сантиметр может быть. Поэтому действительно, если мы видим, наблюдаем на небе какой-то объект, где есть газ, как облачко газа, это вполне может быть ультрадиффузная галактика. Она просто так не будет называться, потому что понятие ультрадиффузный уже подразумевает наличие звездного населения. Она будет называться по-другому. Но будем называть это призрачной галактикой.
3: Анатолий Владимирович, большое спасибо за такую широченную по тематике лекцию. А вот там была зеленая лягушка, да, галактика?
0: Да, да, да, объект Хани-Вурпорт.
3: Светилась, да, в кислороде. А откуда столько кислорода, если звезд нет? То есть кислород – это продукт там, ну, гибели других звезд. Там сверхновые сбрасывали свою оболочку, там тяжелые элементы уже возникли, а здесь вот звезд нет.
0: Совершенно очень, очень хороший вопрос. Если есть кислород, то это значит, что вот в этом облаке когда-то хоть какое-то звездообразование оно было. Иначе кислорода не будет. Совершенно правильно говорите. Значит, то есть какие-то звезды должны остаться, если это отдельная галактика. Но некоторые считают, что это не галактика вообще, а просто облако газа, которое выброшено из близкой галактики с активным ядром. Тогда это просто кислород просто уже был захвачен, он образовался в тех звездах, которые существовали в этой галактике, которые потом потеряли газ. Это правильный вопрос.
2: Владимир, еще вопрос вот такой. А наблюдается ли динамика вот таких вот образований, ну, скажем, на разных красных смещениях? Как оно было в прошлом, как бы, как оно сейчас в сравнении с настоящим?
0: Ну, я могу сказать так, что когда мы наблюдаем, находим объект низкой яркости, то априори расстояние до него неизвестно. Чтобы определить расстояние, нужно, так сказать, спектр получить. Вот. И вот пока еще не было таких объектов, у которых спектр бы говорил о том, что это большое красное смещение. Но с другой стороны, ведь большая часть этих галактик, кроме Малин-1, Малин такого типа, вот если говорить ультрадиффузные галактики, они все-таки имеют скромные размеры. Поэтому на больших расстояниях они мало того, что будут выглядеть пятнышками, они будут и крошечным пятнышком выглядеть. Такие просто не найти нам.
4: Говорили,
0: чуть погромче, не слышу.
4: Про объект Хани-Вуперт.
0: Да, да, вот да, да, вот интересно.
4: Вы говорили, что, возможно, это световое эхо мы видим. Я обратил внимание, что там рядом галактика, она не может она подсвечивать звезды из соседней галактики, этот газ.
0: Значит, чтобы засветился газ...
4: Это далеко слишком.
0: Нет, дело не в расстоянии. Чтобы засветился газ, нужны фотоны с длиной волны, чем, скажем, меньше, чем 912 ангстрем. Это ультрафиолетовый диапазон. Обычные звезды это эффекта не дадут. Но когда у нас есть активное ядро, то оно ультрафиолет излучает очень сильно, так в виде широкого конуса. Если этот конус проходит через какое-то газовое образование, то когда световая волна дойдет через какое-то время, все там засветится. А в это время уже ядро может погаснуть. Это будет световое эхо. Спасибо. Я хочу еще информацию такую дать. У нас вот, во-первых, у нас идут лекции в астрономическом институте сейчас популярные, уже давно начались. Вот я потом эту лекцию тоже должен буду на следующей неделе, наверное, повторить в ГАИШе. Но там, поэтому ко мне можно не приходить, но там другие лекции интересные. Вот. А еще мы еще будем в самом конце октября будем проводить занятия с учителями астрономии. тоже в виде популярных лекций, но с некой методической направленностью. Пожалуйста, приходите, но только вы не получите сертификат. Вы будете просто, никого не выгоним. Вся информация на сайте ГАИШ.
5: Спасибо большое. Спасибо, Анатолий Владимирович. Я хочу еще сегодня просто удобный момент сказать о том, что 6 ноября в репертуаре Большого звездного зала Московского планетария планируется выпуск фильма, просмотр фильма, созданного в 3D-студии нашей по сценарию Анатолия Владимировича. Называется этот фильм полнокупольный «Разноцветная вселенная». Вы, наверное, догадываетесь, о чем он будет, но а каким он получился, вам судить, если вы придете. 6 числа будет премьера, первый раз, первый день с представлением съемочной группы. Ну а дальше в расписании, как обычно, можно найти на сайте, купить билет и прийти. А в следующий раз мы с вами встретимся здесь, на лекции Анатолия Михайловича Черепащука. Он будет презентовать книгу «Многоканальная астрономия». Это будет 20 ноября. 20 ноября здесь в 19 часов. До встречи. До свидания.

0: Короновский Николай Владимирович, заведующий кафедрой динамической геологии геологического факультета МГУ имени Ломоносова. Заслуженный профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член Бюро Тектонического комитета России, почетный разведчик недр Российской Федерации, автор более 300 научных работ, ряда учебных геологических карт, научный редактор горной энциклопедии.
1: Здравствуйте, товарищ. Садитесь, пожалуйста. Так, уважаемые коллеги, на сегодня я прочту несколько необычную лекцию, понимаете. Само ведь слово «утопия», если ее переводить точно, «у» – это отрицание, а «топос» – это топография, место. Значит, место, которого нет, можно перевести «утопия» вот так. С другой стороны, можно перевести как действие, которого нет, какое-то событие, которого нет. И это все будет утопия. Об антиутопии я не говорю. Но вот утопия, она же давно пошла у нас, так сказать, вот в обиход вообще это слово, еще начиная с Томаса Мора, а это 1562 год, когда он впервые употребил это слово. А дальше оно пошло вот в обиход такой, ну, в литературно-исторический обиход, когда утопия Кампанелла, 1612, по-моему, год, «Город солнца». Вы, когда я учился, мы читали Кампанеллу, так это прообраз коммунистического общества был, когда все равны, всем хорошо, каждому по способностям, от каждого там по труду и так далее. Ну, это и много это раз вот повторялось. Ну, может быть, вы читали вот Ефремова «Туманность Андромеды». Вот там это тоже утопия такого несколько несбыточного общества. И вот этот термин, он идет вот широко. Ну, говорят, ну что он думает, это совершенно утопические проблемы, этого не может быть, потому что этого несбыточно. Вот даже Циолковский говорил, что скоро на Земле станет местное, и наше место на планетах и на звездах. Ну, насчет звезд не знаю, все-таки это звезда, это ядерный реактор работающий. А вот на планетах, да, но это тоже несбыточно, это тоже утопия. Но утопия пока. А вот в геологии это, к сожалению, бывает очень часто, что, ну, радиус Земли 6371 километр. Ну, что мы можем сказать о том, что находится в центре Земли? Ну, как это вообще можно быть? Не Жюль Верн же нам читать там, понимаете, когда пытались бурить скважину до центра Земли. У нас самая глубокая скважина на Земле в районе Мурманска, это на нашей территории, была проектная мощность 15 километров. Она прошла 12 километров. Началась перестройка, деньги кончились, и все остановилось. Но это огромная задача пробурить на 15 километров. Это не менее сложно, чем спутник запустить. Понимаете? И вот скважина 12 километров, 226 тысяч метров. Ну, еще мы знаем глубоководные впадины, Марианская, 11 тысяч, по-моему, 26 метров. И еще мы знаем Эверест или Джомолунгма, там 8842 или 48. Все. Вот это размах рельефа, который мы знаем. А больше мы не можем ничего. А как же мы все знаем о Земле? Да и не только о Земле. Мы много чего знаем. О Луне даже знаем больше, чем о Земле в некоторых случаях. Но вот утопия, если уж говорить об утопии, то, конечно, нужно начинать со всеми вами любимой Атлантиды. Все, наверное, читали. Произведений очень много. Наверное, я не знаю, за сотни книг есть об Атлантиде. Что такое Атлантида? Где она была? Почему она исчезла? Или исчезла ли она вообще? И все началось с Платона. Вот, понимаете, Платон, который жил вот там где-то 428, в 350-348, великий философ, естествоиспытатель, если так можно сказать, в Греции. Вот он узнал от своего родственника Солона, а Солон был дальним родственником его жены Пармениды, узнал о том, что когда он был в Египте, в храме богини Нейт, ему говорили о том, что вот было где-то государство, которое было на круглом острове или вообще имело круглую форму, и вот это государство было заселено атлантами, ну, людьми какими-то необычными, у которых было очень хорошее государственное устройство. Вот они жили хорошо, и в одночасье они исчезли. Вся эта Атлантида погрузилась под уровень моря. Как она погрузилась, быстро или нет, никто не знал, конечно. И он поместил, вот Платон, может быть, на беду свою и нашу все, он поместил Атлантиду за геркулесовыми столпами. А в древности столпы геркулесов – это Гибралтар. Гибралтар, как пролив, он очень молодой, ему всего, наверное, 1 миллион 200 тысяч лет. Но в геологии это ничтожно, это верхний плеоцен, так называемый. Раньше не было пролива, и уровень Средиземного моря был на километра полтора ниже, чем он сейчас. Там соль накапливалась. Потом образовался грабен, вот такой прорыв, и Атлантика хлынула в Средиземное море. Так вот, Атлантида была за столпами, за проливом. И Платон был очень образованным вот человеком. У Платона очень много произведений. И вот одним из самых известных его произведений – это «Государство». Вот в этом произведении он описывает, как, собственно говоря, по его мнению, должно быть организовано государство. Но вы не забывайте, что в то время государство было рабовладельческим, и он считал, что так и должно быть, рабы должны быть, но управлять всем этим вот надо так-то. Но это были его идеи о самом справедливом и лучшем государстве. А потом он написал произведения, диалоги. Это раньше была такая мода в диалогах. Вот «Тимею» и «Критию». И вот в этих диалогах он оставил повествование об этой Атлантиде. И вот он все это там описал. Какая она была, где она находилась, как там люди жили, как они обитали. И, естественно, по этим рассказам а Атлантида, судя по тому, что ему сказали Солону, эти египетские жрецы, это было примерно 9-8,5 тысяч лет тому назад, то есть 6 тысяч лет до нашей эры. Но это так вот в этом сказании, в этих диалогах Критию, Тимею у Платона. И вот есть разные изображения Атлантиды, но все они основываются на том, что это был либо остров, но он был круглый, были каналы, в центральной части была самая высокая Акрополис. Акрополь, значит, верхний город, как вот в Афинах есть. Вот в центре вы видите этот Акрополис. Значит, были вот дома, были, в общем, хорошие условия для жизни. Вот другая реконструкция. Но она такая же. Вот это описание, оно сохраняется везде. Сохраняется в том плане, что вот этот город весь, и люди жили вот на таких, как бы на островах, окруженных каналами, и в центре был главный город. И вот все это куда-то исчезло. И вот с тех пор, значит, где не ищут только, сколько есть работ, где помещают Атлантиду, кто помещает ее на Багамских островах, кто помещает ее в Западной Сибири, кто в Канаде, кто в Соединенных Штатах, ну, где угодно, в Средиземном море, в разных участках. Но ничего не было найдено. Иногда появляются сведения, вот мне мой хороший знакомый Александр Городницкий живущий рядом, говорил, что вот они за Гибралтаром нашли вроде бы как следы какого-то города. Оказалось, это вот базальтовая отдельность, столбчатая отдельность базальта. Это не город. Так вот, если Платон что-то придумал сам, или это что-то было действительно, то ближе всего к нему, а Афина располагается, вот вы видите Аттику, вот Пелопоннес, Кикладская островная дуга, вот так острова, идущие с северо-запад на юго-восток, и внизу остров Крит. Вот есть такой остров Санторин, что сейчас значит Святая Ирина, Сент-Ирена. Раньше этот остров в древности назывался Странгили, круглые. И вот на нем, на этом острове, примерно 1500 лет до нашей эры, то есть, значит, 3500 лет от нас, произошло гигантское извержение. Вот сейчас выглядит остров вот так. Это туристическое место. Туда туристы ездят много раз. Я там бывал несколько раз, работал там, изучил его. Вот он стоит из нескольких островов. Вот самый крупный остров Фира или Тира, потом Террасия, маленький Аспраниси, и в центре два небольших острова Неопалеокамения. Вот геолог, глядя на эту карту, он сразу скажет, что это, по-видимому, был вулкан, он взорвался, и внутри образовалась кальдера. Кальдера по-испански значит котел, и кальдер очень много в Соединенных Штатах. Вот кальдеры у нас на Камчатке, кальдеры на Кавказе даже, Верхний Чегем. Большие провалы, магматический очаг и так далее. Вот, понимаете, похоже на вулкан. То есть не то, что похоже, а это действительно вулкан. Вот когда вы плывете в этой в кальдере, а ее диаметр примерно километров 10, вы видите вот везде отвесные стены, метров по 200 они. И там слои, которые для всех геологов и не геологов, ясно, что это вулкан был, что это вот лавы, туфы, они чередуются. Это то, что в геологии называется стратовулкан. Стратум по-гречески слой, значит, слоистый вулкан. А это мы видим как бы его разрез. Вот был большой вулкан вот так, все взорвалось, а вот стенки остались. Вот так они выглядят, эти стенки. Вы видите, тоже часть стены. Но здесь очень важно, что вот в этом слайде. Вот верхний слой светлый, на который стоит домик там и дома, это пемза. Это чистая пемза. Причем здесь мощность метров 20-30, а есть места, где пемза 100 метров с лишним. А пемза, вы сами знаете, это очень легкий материал вулканический. Почему он плавает на воде? Потому что это стекло вулканическое. Вот обсидиан вы знаете все. А это стекло, только вот другое. Когда магма, расплавленная горная порода, вспучивается газами, и внутри остаются пузырьки. Поэтому пемза плавает, и она легкая. А это чистое стекло. Вот пемза. Причем вот эта пемза имеет большие мощности. Вот еще одно обнажение этой пемзы, в которых вы видите некоторую слоистость. Она наблюдается просто простым глазом. Вот так она вблизи видит. Видите, пемза, и в ней крупные обломки – это лавы. Андезит, базальт такого вот состава. А вот то, что она слоистая, говорит о том, что она накапливалась, по-видимому, вот не мгновенно выпала, а все-таки были какие-то этапы, когда она переотлагалась. Но это пемза, и это результат одного действия образования этой пемзы. А вот это под пемзами, вот такой участок интересный, вот там, где черные, это туфы, это все вулканические вот породы. И вот в основании этих туфов я находил много обломков таких плоских с отпечатками листьев оливок. А вот оливки сейчас на острове не растут. Они росли, по-видимому, до этого явления, до этого взрыва. Вот почему, тоже не очень ясно. Но оливок было много. И вот в центре острова возникли два маленьких острова – Нео и Палеокамени. Ну, вот там вот корабль стоит. Это в центре кальдеры. Это молодые вулканы. Последнее извержение было 1956 год. И вот, значит, такую форму имеет остров. Значит, остров полукруглый такой, внутри кальдера, внутри маленький вулкан, молодой вулкан. И весь остров покрыт слоем пемзы. И вот вы видите на этом неокамене кратер, последнее извержение вот 56-го года. Там, когда вы приближаетесь, идет выход газов сера, пахнет серой и так далее. То есть это действующий вулкан. И вот на юге Фирасии в 60-х годах греческий геофизик Галанопулос и археолог Маринатос начали раскопки из-под этой пемзы. И откопали целый город. Ну, там пемза метров 30-40 мощности. Пемза легко копается, легко, так сказать, ее можно вот разрушать. И обнаружили целый город. Причем город, вот как вы видите на этом снимке, он был там, вот дома были в 2 этажа, даже в 3 есть участки. К сожалению, Маринатос, археолог, вот упал с этого дома и разбился насмерть при раскопках. Но это было раскопано. Смотрите, есть улицы, есть площадь. И там дальше можно продолжить. Сейчас это все взято, вот видите, под каркас, под крышу такую. Ну, кстати, не так давно она обрушилась, там и прекратили доступ туда, пока ее будут восстанавливать. Обратите внимание, что вот эти балки, которые над окнами и над дверьми, они натуральные, это не замена. Они, это оливки, это вот деревья оливки, они очень прочные. И любой геолог и вам сейсмит скажет, что это антисейсмическое, то есть не анти, а наоборот, сейсмическое строительство. Что они чувствовали, что там есть землетрясение, и они укрепляли эти здания, как могли. Там нашли очень много кладовых. В этих кладовых были пифосы. Пифосы, вы знаете, это сосуды, у которых острое дно. Их нельзя было ставить вот прямо, а надо было в углубление, либо обкладывать камнями. И что в них хранили? В них хранили ячмень, рыбу соленую, хранили оливковое масло, оливки и вино. Вот чем питались жители этого места. Ну, пища неплохая была, и этих кладовых очень много там было. Они были расписаны, вот видите, какие-то росписи вы видите на них. Но самое удивительное, что там нашли комнаты, по-видимому, было какое-то такое присутственное место или место, где жили правители. Там были великолепные фрески. Но вот это только одна из них. Вот мальчик с рыбой. Причем эта рыба, даже сейчас можно определить, что это ставрида по виду этой рыбы. А там были здания, то есть там были стены, которые сейчас все находятся в музее в Афинах, в историческом музее Афин. Там поддерживается температура определенная, поддерживается влажность, чтобы сохранить эти фрески. Им же 3500 лет. Это не то, что наши фрески по 500 лет, которые в соборах с трудом сохраняются. Фрески же всегда пишутся по сырой штукатурке. И когда они высыхают, цвет меняется. Но здесь вот цветов, если вы посмотрите, желтый, черный все, это естественные цвета, это охра, которая встречается в обнажениях. Синий цвет – это лазурит, надо было истолчить минерал. Зеленый – это глауконит, тоже минерал, его довольно много. И вот вот эти фрески, они вот сохранились 3500 лет. Значит, о чем это говорит? О том, что это была очень высокая цивилизация. Вот понимаете, она существовала. Но почему-то вот в этом селении, которое назвали Акротири. Акротири – деревушка, которая выше располагается, вот современная. Ну, по ее названию и назвали это ископаемое, значит, поселение, тоже Акротири. не нашли никаких следов вот человека. То есть, ну, ни одного скелета, драгоценностей нет, вещей, утвари, вот ничего нету. Есть вот кувшины, есть пифосы, есть крупная мебель там, которая осталась, есть дома. И куда все делись? Что произошло вообще-то? Так вот, сейчас. На южном, на Крите есть вот современный город Гераклион. И там есть так называемый Кносский дворец царя Миноса. Минос, вы, может быть, слышали о Минотавре легенду. Значит, вот был дворец, там был лабиринт. В лабиринте жило чудовище, Минотавр. Половина человек, половину бык был. Ему надо было привозить из Афин девушек. Значит, он их убивал, съедал. И надо было, значит, что-то делать. Тогда вызвался Тезей, сын царя Эгея из Афин. А у него была, ну, по-современному, girlfriend, Ариадна. Она дала ему вот моток веревочки, ниток, чтобы он не заблудился в этом Минотавре. Он взял меч, значит, проник в этот лабиринт, убил этого Минотавра и вышел по этой веревочке. Но когда он возвращался в Афины, то в Пирее, значит, у меня была договоренность с отцом, что он ушел с черными под парусами, а если он победит Минотавра, у него будут белые паруса. Но он забыл их сменить, и когда отец увидел, что он возвращается с черными, он бросился со скалы, и море стало Эгейским. Ну, так гласит легенда. Ну, так вот этот дворец раскопал англичанин Эванс в конце позапрошлого века, в начале прошлого века. Тут и Шлиман был, который раскопал Трою и раскопал Микены. Но, главным образом, это заслуга Эванса. И вот, видите, оказалось, что под дворцом и рядом с ним огромное количество комнат и всяких вот коридоров – это хозяйственные постройки. Так вот, эта легенда о лабиринте, она связана с тем, что когда увидели такое количество всего, сказали, что, ну, вряд ли это дворец, а, скорее всего, это был вот специально построенный лабиринт. По-видимому, это были хозяйственные вот помещения, и их было очень много. Но дворец этот тоже оказался весь разрушен, а он находится на берегу моря. Так вот, идея заключается в том, что еще Жак-Ив Кусто, вы знаете, такой был известный исследователь океана вообще, натуралист, он опускался там под воду у берегов и нашел несколько судов, на которых были большие количество вот этих пифосов все, и по виду этих судов он определил, что они погибли в бурю какую-то. Ну, что они вот не просто затонули, а вот они разбились в бурю. Тогда возникла идея о том, что если на Санторини, если на этом острове Стронгили был крупный взрыв, мощнейший взрыв, могла возникнуть волна цунами. А цунами по-японски значит цунами, два иероглифа, значит большая волна в мелком заливе. Потому что если волна приближается к отмелому берегу, она начинает расти вверх, потому что вот трение одно, оно делает скорость меньше, а в верхней части скорость больше. И волна вырастает. И на фронте этой волны любят кататься на этих, на досках, как он. Не виндсерфинг, я не знаю, как он называется. Но неважно. Вот, может быть, понимаете, гибель вот этого Кносского дворца и связана со взрывом Санторино. А вот то, что на Санторини был взрыв, это никто уже не отрицает теперь. Значит, если суммировать все это, то получается так. Был остров, на этом острове были жители, и на Крите были жители. И по имени царя Миноса, который жил в этом Кносском дворце, эту цивилизацию называют Минойской. Но это было до греческой цивилизации и до ахейской. Ахейцы это были до греков, до Перикла, это все было раньше. И вот, значит, на острове то ли произошли землетрясения, то ли жители почувствовали вот этого Акротири, что что-то будет, они уплыли с острова. Уплыли, но потом вернулись. Значит, по-видимому, землетрясения продолжались, и они забрали с собой все драгоценные вещи, все, что могли унести и уплыть на кораблях, а у них корабли были, потому что на фресках есть изображение кораблей с парусом и так далее. Они уплыли, и вот тут произошло извержение. Извержение было, по-видимому, огромным, потому что был большой остров, он был конусовидный вулкан, стратовулкан, он взорвался. Все это оказалось выброшенным, и длительное время выбрасывалась пемза. Но если представить себе так, возьмите, у вас рядом будут там 1000 реактивных двигателей, а может 10 000 двигателей, работать одновременно. И вот отсюда выходит эта пемза. Ведь когда расплав поднимается снизу, вот давление падает, наступает декомпрессия, газ выделяется, и все пошло вверх. Это такой же эффект, как открывание бутылки шампанского. Понимаете, когда у вас пробка, вы видите жидкость, ничего нету. Уберите пробку, особенно если оно теплое. Вот на этих гонках Формулы-1 поливают этим шампанское. Оно же теплое. Вот давление снимается, и все выскакивает оттуда. Вот так же был этот взрыв. И вот в результате этого взрыва магматическая камера, которая была неглубоко от поверхности, она исчерпалась. Она вся перераспределилась, и магма вышла на поверхность. Образовался недостаток давления и массы, и все просело. Образовалась кальдера. Ее глубина сейчас 500 метров. Это глубокая кальдера очень. И вот это следствие этого взрыва, пемза покрыла весь остров, но не только остров. Глубоководным бурением выяснено, что вся восточная часть Средиземного моря была покрыта пеплом и пемзой от этого взрыва. Скважины все обнаружили. Эта пемза есть в Израиле, есть в Ливане, есть в Сирии даже. Это какое расстояние от Кекладской дуги? И вот цунами, возможно, цунами. Но Крит, то есть, да, Крит был покрыт пемзой, тоже известно. Понимаете? Вот вам такое извержение. Это катастрофа. Но вот куда делась Минойская цивилизация, никто не знает. Вот она рассосалась как-то. Совершенно непонятно. Но вот это пример катастрофы, которая может изменить даже существование цивилизации. И вот если была Атлантида, все-таки этот остров был гораздо ближе к Афинам, чем Гибралтар. Может быть, у Платона, понимаете, он знал об этом, и у него какие-то мысли возникали. Может быть, а может быть и нет. Никто не знает. Так вот, Атлантида – утопия или не утопия? Вот до сих пор спорят, и вы, наверное, будете еще много читать и будете много спорить об этом. Но это интересно. Вот вам пример одной из утопий, а если это не утопия, то извержение, погубившее цивилизацию. А теперь о Земле. Вот я вам сказал в начале, радиус Земли, но мы все знаем о Земле сейчас. Мы знаем, как она построена, какие сферы есть в Земле. А почему мы знаем? Вот это Кольская сверхглубокая скважина. Видите, это был целый институт. К сожалению, все разрушено, разграблено. Ничего сейчас там нету. Но это была попытка проникнуть вот глубоко. Попытка проникнуть до базальтового слоя, так называемого. Ну вот можно себе представить Землю, видите, на капкане, хлопните, и Земля исчезнет. Может она исчезнуть. Но метеорит пролетел в Челябинске, но он был 10 метров. А были метеориты, которые падали размером 10 километров. А это примерно сотни водородных бомб по мощности. там, это страшное дело. И такие были 65 миллионов лет назад, 2 миллиарда лет назад. Вот некоторые говорят, утопия нет, что Земля плоская. Но не может она быть плоской. Правда, у меня на первой лекции, на первом курсе в этом году один студент подошел и говорит, я считаю, что Земля плоская. Я говорю, ну подождите, вот мы когда узнаем, как она построена, может, вы измените свой взгляд. Но вряд ли, конечно, Земля плоская. А Земля имеет вот такую форму обкусанного яблока. Называется геоид. Гея – богиня Земли, а геоид – это землеподобная. А почему она такая? Она такая, потому что массы в Земле распределены неравномерно, а это влияние гравитации. И у нас, вот если вы зальете океан ртутью, это не будет, вот не как вода, ртуть, ни волнений, ни волн, ничего. И продолжите эту вот поверхность на континенте, в некоторых случаях она будет под горой, а в некоторых над впадиной. Вот это геоид. И вот, например, в районе Исландии поверхность геоида приподнята на 50 метров, а в районе Шри-Ланки, ну, Цейлона, опущена на 100 с лишним метров. Понимаете, вот она именно такая. Но вот самое главное, только тут вам даже формула не важна, что есть объемные волны, которые возникают при землетрясениях. Вот после каждого землетрясения Земля гудит как колокол. Это Гутенберг, такой знаменитый геофизик, сказал. А у нас говорили, что вот землетрясение, вот Голицын, такой изобретатель сейсмографа, что любое землетрясение как бы зажигает свет внутри Земли на несколько секунд, чтобы мы могли понять, что там находится. Почему? Эти все волны проникают, они не только эти. Вот есть продольная волна, поперечная. Что значит продольная волна? Когда колебания идут, вот волна идет сюда, колебания идут вот так, как гармошка. А поперечная волна, колебания, волна пошла сюда, а колебания идут поперек волны. Но есть еще волны, я не знаю, тут они есть, да, вот этот луч. Есть еще волны ляво, поверхностные, когда колебания идут вот так, а волна идет сюда. И реле, когда, ну как волна, вы бросите камушек в воду, у вас идут волны, но частицы-то не перемещаются. И вот из этих волн какофония, и все они проходят сквозь землю. Но мы же понимаем, что если вот порода плотная, то там скорость волны будет больше. А если порода менее плотная, скорость волны будет меньше. То есть, улавливая эти волны, записывая их сейсмографом, прибором, который изобретен был в начале века. Но самое интересное, что первый сейсмограф в мире был изобретен в Китае Джаном. 150-132 год нашей эры. У меня есть модель, копия, мне один китаец подарил. Стоит в кабинете. Это был сосуд бронзовый. В нем ходило такие два маятника, как бы. Кругом были вот драконы. В пасти у них были нефритовые шарики. По-моему, 8 шариков. А кругом 8 лягушек, которые с открытым ртом сидели. Если землетрясение было там, волна пришла, ударила по этому стержню, он ударил в стенку, шарик выпал в рот этой лягушки. Значит, говорили, землетрясение там. Но это 2000 лет назад. Сейчас это все компьютеризировано и так далее. Мы записываем все эти волны, так же, как записывали эту кардиограмму. Электрокардиограмму, вот кто знает, ну, я вот научился, как читаю сейсмограмму, так и кардиограмму. Не так сложно. Но вот эти волны, проникая, их можно записать. И вот посмотрите на верхний правый снимок. Вот продольная волна, самая скоростная. Вот она вдруг меняет скорость на глубине 2900. А потом снова увеличивается на глубине 5120 тоже. А поперечная волна, синяя вот эта, она исчезает на глубине 2900 и появляется на глубине 5120. А вот почему ее нету между этими рубежами? А все зависит от формулы волны. Корень квадратный мю, деленное на ро. А что такое мю? Это модуль сдвига. Но вам из физики в школе известно, что модуль сдвига в жидкости и в газе равен нулю. Нельзя вот здесь звук произвести в воздухе. Значит, там либо жидкость, либо газ. Но природа не терпит пустоты. Вряд ли там у нас газ будет. Значит, там что-то, имеющее свойство жидкости. И вот это внешнее ядро. Вот оно показано зелененьким цветом. Это и есть, по-видимому, внешнее ядро. А внутри него есть твердое ядро. А выше очень сложная мантия.

0: Бывает Альфа.
1: Похожая на Землю, это Венера. Размер и масса, как у Земли, расстояние от Солнца не сильно отличается от земного, хотя атмосфера намного богаче, намного тяжелее, массивнее, создает огромное давление у поверхности планеты почти в 100 раз больше, чем на Земле. Ну и состав атмосферы, к сожалению, для нас не соответствует нашим потребностям. На Венере это почти чистый углекислый газ, который для нас яд. Ну, а для роботов это вполне переносимые условия. И Венеру очень детально исследовали, как правило, советские космические аппараты, ну и американские, и в последнее время европейские тоже приложили к этому руку. Но работа на поверхности Венеры, исследование непосредственно твердой поверхности этой планеты, в основном принадлежит советским зондам. Марс. Ну, к Марсу направлено внимание и публики, и ученых, и поэтому запуск космических зондов к Марсу непрерывно происходит в последние десятилетия. Вокруг Марса работало целое созвездие роботов, вы их видите на этой иллюстрации, и даже на поверхности Марса уже работало немало и стационарных станций, и марсоходов. Посадки на поверхность планет происходят по-разному в зависимости от того, в основном, как устроена атмосфера. Если атмосфера достаточно плотная, то на нее можно садиться с помощью парашюта, используя сопротивление воздуха. Вот на поверхность Венеры так посадки и происходили на парашюте. А в нижних слоях атмосфера уже настолько плотна, что можно даже сбросить парашют, и аппарат, ну, как будто бы в плотной воде движется, под собственным весом не очень быстро падает и довольно мягко касается поверхности планеты. В то же время атмосферу можно использовать, например, для летающих зондов. Ну, сбросив и надув там воздушный шар, можно некоторое время летать в атмосфере той же Венеры, что и было сделано дважды. И прибор тогда преодолевает большое расстояние, двигаясь по ветру, и может исследовать большие участки поверхности. Работа на поверхности Венеры крайне сложна. Давление выше 90 атмосфер, ну, примерно такое же давление у нас в океане на глубине 1 километра. Там только прочные подводные лодки могут работать. Но еще хуже высокая температура. 490, почти 500 градусов по Цельсию. Такую температуру никакой электронный прибор не может вынести. И те зонды, что опускались на поверхность Венеры, максимум 2 часа, час, иногда 2 часа выдерживали в этих условиях. И, конечно, потом нагревались внутри, и электроника выходила из строя. Но все-таки советские зонды провели немало исследований на поверхности этой планеты, потому что это были достаточно прочные и хорошо спроектированные аппараты. Например, мы имеем даже фотографии венерианской поверхности. Вот они перед вами, получены они довольно давно и, тем не менее, до сих пор уникальны. Если исправить изображение на этих фотографиях так, как оно не для камеры, а привычно для человеческого глаза выглядело бы, то вот поверхность Венеры перед нами была бы такой. Внизу это детали самого посадочного аппарата, приборы, которые исследовали поверхность, а дальше мы видим венерианский пейзаж. Не только черно-белые, но и цветные фотографии передавались с ее поверхности. К сожалению, разноцветия там нет. Плотная атмосфера Венеры пропускает только оранжевую часть солнечного спектра. Так что все вокруг оранжевое. И никаких других цветов на поверхности Венеры мы не увидим, потому что другие лучи сквозь плотную атмосферу не проходят. Примерно 97% излучения поглощается атмосферой. И только 3% солнечного света достигает венерианской поверхности. Но все-таки фотографию сделать можно, даже при таком сравнительно скромном освещении. Но увидеть всю поверхность Венеры, конечно, можно только с помощью радиолокатора, для которого облака прозрачны. Советские зонды и американские зонды имели на своем борту специальные радиолокаторы, так называемые локаторы бокового обзора, которые детально исследовали поверхность планеты. С разрешением в несколько сотен метров мы сегодня знаем поверхность, уровни поверхности и свойства радиоотражения от всех уголков Венеры. На ней нет крупных материков, но все-таки есть возвышенности, есть низменности. На этой карте голубой.

это низменности, а зеленые, красные, особенно белые участки, это самые высокие области. И карта очень детальная. Вот я сейчас увеличил небольшой ее фрагмент, и вы видите, тут такая вулканическая горная система, которую радиолокатор показывает вполне детально, и мы можем судить о геологической истории Венеры с помощью таких радиоизображений. Ну, в другой проекции можем даже развернуть и увидеть профиль поверхности. Видим вдали у горизонта высокую гору, скорее всего, вулканического происхождения. Вблизи нас мы видим, центр изображения заполнен метеоритным кратером. Сквозь плотную венерианскую атмосферу мелкие метеориты не способны пролететь, но метеориты размером в несколько сотен метров, может быть, в километр размером, такие метеорные крупные тела, они способны достичь поверхности, не разрушившись в атмосфере, и оставить от своего удара довольно крупный кратер. У Марса атмосфера разреженная, и там, конечно, она не спасает поверхность планеты ни от солнечного излучения, ни от космических лучей. Собственно, ее и заметить-то довольно сложно. Вот на некоторых фотографиях атмосфера Марса даже и не видна, если там нет сильной облачности или пылевой бури. Поэтому она не мешает исследовать поверхность Марса. Мы видим много интересных деталей. Русла высохших рек, некогда бывших на Марсе. А морские области сегодня уже безводные, но когда-то залитые водой. Наиболее зоркие спутники, которые летают вокруг Марса, могут видеть детали размером менее полуметра. Ну и кроме того, исследовать недр Марса с помощью нейтронных детекторов, радио, радаров излучающих и принимающих отраженное излучение. Так что Марс сегодня исследуется достаточно детально. И посмотрите, какие прекрасные пейзажи с орбиты фотографируют современные зонды. Ну, вот что можно сказать о такой странной поверхности, аналогов которой на Земле, наверное, немного найдется. Или вот эти песчаные дюны, заполненные темным и светлым, но не перемешавшимся друг с другом, а так разделенным на фракции материалом, песком, скорее всего, и, может быть, замерзшим углекислым газом, таким снегом углекислотным. В общем, Марс – оригинальная, очень своеобразная планета. И как бы хотелось погулять по таким марсианским территориям, посмотреть, как же там все на самом деле устроено. Но пока это доступно только марсоходам, да и то лишь небольшие участки марсианской поверхности исследовали бывшие там марсоходы. Нам еще долго предстоит изучать Марс с помощью роботов. Ну, а, наверное, найдутся варианты полета на Марс человека. К сожалению, это непросто. Робот, ну, такой как Spirit или Opportunity, работает на Марсе без проблем в течение 10 и более лет. Человек же не может там долго находиться из-за высокого уровня радиации. Последний робот, который прибыл на Марс в 2012 году, очень хорош. Это лаборатория Curiosity, массивный, мощный, хорошо вооруженный научной техникой аппарат. Но и ему, например, недоступно глубокое бурение марсианской поверхности. А именно под поверхностью может скрываться самая интересная жизнь. Вот на этой иллюстрации хорошо видно, как менялось отношение ученых к пилотируемым полетам на Марс. В конце 80-х еще была уверенность, что можно работать на Марсе, что человек может там провести на поверхности длительное время. Но теперь мы понимаем, что уровень радиации не позволит этого, что человек должен будет создать себе убежище под поверхностью Марса и скрываться там в основном от космической радиации, а поэтому эффективность работы человека на Марсе будет невысока. В то же время для робота Марс – это открытая территория, безопасная, если робот хорошо сделан, а значит, на них наша основная надежда.

Казалось, с начала 20 века открыло для искусства множество новых путей. Отказ от рутины, смену эстетических установок декларировали художники и писатели, композиторы и режиссеры, хореографы и поэты. Мастера сознательно разрывали отношения со сложившимися художественными традициями. Они искали свой неповторимый стиль. Прекрасным полем для экспериментов стал театр, и особенно музыкальный. Его сцена позволила воплотить идеи о синтезе искусств. Собственно, идеи эти были совсем не новы, а точнее стары, как мир. Еще в Древней Греции зрители наслаждались театром, где игра актеров сочеталась с танцем и музыкой. Теперь же, на рубеже 20 века, интерес к слиянию искусств вспыхнул с новой силой. Блистательных результатов в своих экспериментах достиг великий импресарио Сергей Дягилев. Его русские сезоны буквально заворожили парижскую публику. Зрители не знали, чем больше восхищаться. Танцами Нижинского, Павловой и Корсавиной, музыкой Стравинского, хореографией Фокина или декорациями Бакстера, Эриха и Бенуа. Легендарные постановки Дягилевской антрепризы становились шедеврами благодаря идеальному слиянию разных искусств. Они рождались в результате сотрудничества гениев. Русского художника Василия Кандинского размышления о возможности синтеза искусств захватили еще до того, как он создал свои первые полотна. Окончив юридический факультет Московского университета, Кандинский оказался перед выбором стать юристом или избрать полную неопределенность и жизнь художника, ведь живопись и музыка влекли его с детства. Конец сомнениям положили яркие впечатления. К ним относились выставка импрессионистов в Москве и спектакль Большого театра опера Вагнера «Лоенгрин». Кандинский вспоминал: «Мысленно я видел все мои краски, они стояли у меня перед глазами. Бешеные, почти безумные линии рисовались передо мной». Кандинскому было уже 30, когда он отправился в Мюнхен, чтобы получить системные знания об изобразительном искусстве. В Мюнхене, который был одним из культурных центров Европы, он встретился со многими своими соотечественниками. Среди них были художники Билибин и Добужинский, Петров-Водкин и Грабарь. Знакомство с ними, занятия в частной студии «Ашба», а затем в Мюнхенской академии художеств, не прошли напрасно. Вскоре Кандинский представил на суд зрителей свои первые живописные работы. В основном это были пейзажи, похожие на картины импрессионистов. Впрочем, Кандинского больше волнуют не вопросы стиля и технических приемов, а возможности цветовых диссонансов. Эксперименты с цветом и формой все больше убеждают его, история предметной живописи подошла к своему логическому концу. Центром композиции вовсе не обязательно должен быть конкретный предмет. Будущее скрывается в таинственном мире абстракции. Главный герой новой живописи – линия и цвет. Кандинского увлекает еще более дерзкая идея. Он мечтает оживить плоские формы и линии, заставить их двигаться в пространстве и даже звучать. Подобные фантазии имеют основания. Он внимательно следит за триумфами труппы Дягилева в Париже, восхищается свободным и чувственным танцем Айсидоры Дункан, изучает теоретические труды о театре режиссеров Эдварда Гордона Крэга и Николая Евреинова. Ему очень нравится авангардная музыка Арнольда Шонберга. С особым вниманием художник отнесся к симфоническому опусу Скрябина, его поэме «Прометей». Поэма имела философский смысл, абстрактное содержание, а ее исполнение предусматривало участие оркестра, хора и органа. Кроме того, композитор дополнил партитуру особой, невиданной ранее партией для световой установки. В 1909 году, находясь в Мюнхене, Кандинский познакомился с композитором Фомой Гартманом, который тоже был занят поиском новых форм. Именно ему художник и предложил быть соавтором в создании необычного спектакля. Собственно, Кандинский задумал и не спектакль вовсе, а особое театральное действие. В отличие от обычной постановки, в нем полностью отсутствовал сюжет.
Главная роль была отдана цвету. На сцене он должен был ожить и начать двигаться при помощи музыки. Дуэту авторов очень помог танцовщик Александр Сахаров. Благодаря ему постановка дополнилась пластическим движением. Фантазия авторов била ключом. Вместе они создали несколько композиций, и самой удачной из них стала пьеса под названием «Желтый звук». В пьесе действовали великаны и неопределенные существа, ребенок и мужчина, люди в свободных одеждах и люди в трико. За сценой пел хор, актеры изображали абстрактные эмоции, они плакали и смеялись, грустили и радовались. Их движения в такт музыки были хаотичны, они ходили, бегали, прыгали, падали и застывали в оцепенении. Исполнителям предлагалось одновременно произносить загадочные тексты. «Сумрачный свет при солнечнейшем дне», «Пронзительно светящаяся тень на фоне темнейшей ночи». Высокие женские голоса взвывали слезы и смех, «При проклятии молитва, радость единения и чернейшие битвы». Артисты должны были петь неопределенные ноты, шептать, внезапно вскрикивать и даже скулить. При помощи проекторов постановщики планировали окрашивать сцену в разные цвета. По замыслу Кандинского, именно сцена освобождала краску и цвет от статики живописного полотна. Она давала цвету право на движение в пространстве. Кандинский объяснял, отдельные краски начинают говорить в оркестре, словно перекликаясь с ним. С различных мест поднимаются отдельные фигуры. Из-за сцены какое-то время доносится деревянный хор. В оркестре сумятица. Движение и освещение достигают своего апогея, внезапно становится темно и тихо. Зрелище, несомненно, было рассчитано на то, чтобы впечатлять и ошеломлять. Премьера «Желтого звука» была намечена на осень 1914 года. Однако своим триумфом авторы пьесы насладиться не смогли. Премьеру сорвала начавшаяся 28 июля Первая мировая война. В своем оригинальном авторском замысле постановка так и осталась неосуществленной. Версия композиции «Желтый звук» была впервые представлена лишь через 58 лет. Премьера прошла в 1972 году в Нью-Йорке в музее Гуггенхайма. Позже в вольных авторских интерпретациях ее показали в странах Европы. В 1984 году «Желтый звук» на музыку Альфреда Шнитке увидели и на родине Кандинского. Он был поставлен в Москве на сцене концертного зала имени Чайковского.

отзвуком идеи Василия Кандинского стал фрагмент церемонии закрытия Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году. Миллионы телезрителей по всему миру увидели абстрактную композицию по мотивам работ великого авангардиста. Вопрос о синтезе искусств по-прежнему волнует художников, а их новым экспериментам сегодня помогают достижения в области высоких технологий.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале культурно-просветительского центра Архе. А мы продолжаем наши эфиры «Динозавры» не только с Ярославом Александровичем Поповым. Сегодня он вам расскажет про полупустыни. Миллионы лет под палящим солнцем. Ярослав, прошу вас.
1: Спасибо. Я всех приветствую. Может быть, тема сейчас, конечно, для большинства слушателей не самая актуальная. Все-таки сейчас, может быть, лучше бы про какой-нибудь ледниковый период, но, с другой стороны, как раз когда, как не зимой, хочется погреться под солнышком. Может, конечно, и не под пустынным уж солнышком при температуре плюс 40, но все равно о чем-то таком теплом поговорить всегда зимой приятно. Довольно любопытно, что пустыня мало где освещается с точки зрения палеонтологии. Хотя, в принципе, на это есть очень даже веское основание. Вообще-то говоря, пустынная Земля – это такое пространство, в котором шансы что-либо сохранить минимальны. Как-то я с ребятами тоже общался насчет пустыни. И, собственно, первый же вопрос, буквально через 2 минуты один ребенок меня спросил: а что вы тут вообще собираетесь рассказывать? Ну, расскажете вы, какие бывают пустыни, и все. Что там, про древних скорпионов, что ли, что-то расскажете? Ну, да, действительно, про древних скорпионов я что-то расскажу, и, как ни странно, еще много про что еще. Конечно, действительно, в пустынях, как правило, ничего не сохраняется. Больше того, пожалуй, что непосредственно из пустынь у нас окаменелостей-то и нету. Но вот из полупустынь, или как вот по-английски выражаются, from semi-arid conditions, да, то есть таких каких-то семиаридных полупустынных, вот из них у нас есть некоторые данные. Причем сохраняются они не в самих песках, сохраняются они все равно в воде. Именно в воде-то у нас, как правило, окаменелости остаются. Но сохраняются в каких-то временных пересыхающих водоемах. А узнаем мы о том, что это была полупустыня, благодаря тому, что мы обнаруживаем, например, какие-то характерные в наше время организмы для полупустыни. Особенно, конечно же, хорошо выдают условия некоторые растения. Есть такая группа растений, так называемые суккуленты, которые приурочены именно что к очень-очень жарким каким-то условиям. Ну и, конечно же, в полупустынях все-таки немножечко особая осадка накопления, и по тем слоям земли, которые накапливались, тоже можно примерно понять, в каких условиях, собственно говоря, формировалась та или иная порода. Ну, откровенно говоря, это немножко забегаю вперед, просто если у ребенка такой вопрос возник, то возможно, что у некоторых вообще просто сразу в самом начале лекции возникает очень большой скепсис, о чем вообще тут можно говорить. Ну вот, о чем говорить? Я вам сейчас рассказал. Ну, а теперь начну уже, собственно, непосредственно последовательный рассказ. И начну я с современности все-таки. То есть для того, чтобы понять, что можно сказать о древних пустынях, полупустынях, неплохо было бы понять, что из себя она сейчас представляет, и чем эта территория отличается от какой бы то ни было иной. Конечно же, мы в целом, так хотя бы на интуитивном уровне, очень хорошо представляем, что такое пустыня. Ну, а некоторые еще и школьную программу помнят, или же, может быть, сейчас изучают ее как раз, или же скоро изучат. Ну, мне кажется, что, наверное, таких ребят, которые бы еще вообще пустыню не проходили, среди наших слушателей, пожалуй, что и нету. И в любом случае, какое-то представление о пустыне у всех есть. Значит, какие-то обширные пространства, как правило, подкрытые песком. Ну, вот сразу вспоминается какой-нибудь там фильм «Аладдин», какой-нибудь там «Багдадский вор». Ну, может, у кого-то другие ассоциации более современные, но вот мне вот такие фильмы вспоминаются. Ну, можно еще представить, допустим, не знаю, какую-нибудь галечную пустыню, вот такую, всю покрытую камнями, или же глинистую, всю растрескавшуюся. По-любому, это большое пространство и пространство, на которых очень мало и редко выпадают осадки. Пожалуй, что именно низкое количество среднегодовых осадков – это один из главных показателей пустыни. Ну, чтобы понимать, насколько это может быть низкие показатели осадков, ну, допустим, если мы возьмем самую сухую пустыню в мире, а это пустыня Атакама из Южной Америки, в этой пустыне выпадает в среднем 15 миллиметров осадков в год. Что это значит? Это значит, что ну, если дождь пройдет, то вот всего там 1,5 сантиметра осадком накопится. Вот такая вот лужа, и потом она впитается. И это за весь год. То есть у нас, если что, там 1,5 миллиметра иногда может за день выпасть, а иногда и побольше на самом деле. Так что это, безусловно, мало. В некоторых местах вообще миллиметр осадка в год, а в некоторых местах той же Атакамы дождей не видели уже, ну, несколько сотен лет точно. При этом пустыня находится, как правило, в резко континентальных условиях. Когда мы с вами говорили про степи и саванны, мы уже обсуждали резкоконтинентальные условия. Это условия, которые формируются, как правило, довольно-таки далеко от океана, где-то, как правило, ближе к континенту, к середине континента, хотя это не строго обязательное правило. И резкоконтинентальными они являются, потому что там очень жесткие такие сильные перепады температур. Так как в пустынях воздух очень сухой, там перепады температур максимально жесткие и максимально суровые. В течение дня температура может туда-сюда меняться градусов на 30-40. То есть, допустим, быть днем там плюс 50, ночью плюс 10, а то и вообще чуть ли не до нуля опускаться. Могут начаться заморозки. Ну и, конечно же, в течение года там тем более осадки, температура падает очень сильно. В той же Атакаме, которая просто невероятно жаркая во время лета, иногда зимой буквально выпадает снег. Но давайте тихонько двигаться дальше. Как я уже упомянул, пустыни бывают песчаные, галечные и глинистые. Ну, давайте посмотрим, как это все выглядит. Конечно, я думаю, что при словосочетании песчаная пустыня в основном всем представляется какая-нибудь Сахара. Ну, и это нормальная ассоциация вполне себе. Но чтобы не идти самым банальным путем, я вот решил вам показать всю ту же пустыню Наска в Южной Америке. А, нет, я до этого про Атакаму упоминал, ну, неважно, в общем, теперь будет Наска. Пройдемся по Южной Америке, скажем так. Пустыня Наска у многих ассоциируется с такими загадочными рисунками, которые там находят. Как раз благодаря пустынным, собственно, условиям они очень-очень многие столетия, может быть, даже и тысячелетия там находятся. Я, честно говоря, не помню, какой возраст у них датируется, но они, безусловно, очень древние, давно бы разрушились, если бы не сухие условия. Ну и вот там вот есть такие замечательные песчаные дюны. В принципе, если говорить о европейской части России, если кто-то ни разу не видел в жизни песчаную дюну, а очень хочется, можно съездить в Калининград. Там есть на Куршской косе прекрасные песчаные дюны. Если кто-то находится в азиатской части России, я, честно говоря, вот прямо в стране не припомню каких-то прям дюн красивых, но можно выбраться чуть-чуть все-таки южнее, добраться до Казахстана. Эта задачка не очень сложная, мне кажется. И там, около славного города Алматы, есть прекрасная песчаная дюна, просто такая образцово-показательная, огромная, красивая. Там прям все приезжают, специально фоткаются, и, конечно, там эти всякие туристические автобусики постоянно к ней циркулируют. Ну и, конечно же, если есть возможность поездить по миру, то идеальный место, где можно более-менее дешево и не очень сердито посмотреть на пустынные ландшафты, это отправиться в Египет. Там вообще много чего интересного, я уже рассказывал, там есть не просто пирамидки, которые все знают, там еще рядом с пирамидками есть скелет кита. Об этом я как-то рассказывал, у нас прямо тут была даже целая отдельная лекция, как я нашел, скелет кита, это сирена, конечно, скелет сирены рядышком с пирамидкой. А есть, собственно, и скелеты китов, где-то в 150 километров от Каира музей находится в, по-моему, в оазисе Аль-Файюм. Вот, и я всем рекомендую туда тоже съездить, если вдруг окажетесь в Египте. Ну и плюс, конечно, посмотрите такие классические песчаные ландшафты. Но будем двигаться дальше. Все-таки у нас не все ограничивается исключительно песчаными пустынями. Есть у нас, например, галечные пустыни. Правда, вот найти фотографию красивую галечной пустыни для меня была задача более сложная. Галечные пустыни не так часто попадаются, но вот здесь вот около Великой Китайской стены мы видим тоже кусочек такой вот галечной пустыни. Ну, в принципе, Галечная пустыня действительно это более редкое явление, и на это есть весьма веское объяснение, весьма, скажем так, закономерное природное объяснение редкости галечных пустынь. Дело в том, что галька вот эта могла сформироваться, ну, например, на месте какого-то водоема крупного. Может это быть какая-нибудь речная галька, или же там, не знаю, морская галька, когда море отступило, там какая-то галька осталась. Но после того, как на месте, где раньше эта галька лежала, формируется пустыня, она начинает каждый год нагреваться и охлаждаться. Когда порода нагревается и охлаждается, она разламывается. Это простой, такой естественный геологический процесс. Если она состоит из нескольких минералов, одни минералы нагреваются гораздо лучше, ну, они элементарно могут быть черные, из-за этого нагреваться лучше. Другие нагреваются хуже, и в итоге те, которые нагреваются быстрее или лучше, они расширяются, упираются в менее расширенные, и порода трескается, разваливается на более мелкие камушки. Но даже если это абсолютно равномерная галька из какого-то одного вещества, она все равно будет потихонечку трескаться, потому что сверху она нагревается очень-очень сильно, внутри она так быстро прогреваться еще не успевает, возникает перепад температуры, все это благополучно трескается. Называется такой процесс эрозией. Через какое-то время эрозия приводит к тому, что камушки в конце концов превращаются просто в пыль, ну или в песок, и получается песчаная пустыня. Так что любая галечная пустыня в конце концов должна превратиться в песчаную. А если учесть, что очень многие пустыни у нас имеют возраст в десятки миллионов лет, то, конечно же, шансов остаться в галечном виде у них практически никаких. Но будем двигаться дальше. И следующая пустыня – это глинистая. Глинистые пустыни, кстати, тоже бывают нескольких типов. Но все-таки у нас лекция посвящена не геологии, поэтому я сейчас и не географии, там, не знаю, не лекция по природоведению, поэтому углубляться в это я не буду, но решил показать самый интересный пример глинистой пустыни с такими трещинами усыхания. Вот она такая прям очень красивая, живописная. Это вот пустыня Кызылкум в Узбекистане. Ну, кстати, тоже, если когда-нибудь у кого-нибудь будет возможность съездить в Узбекистан, прекрасная страна, где много чего можно хорошего, красивого посмотреть, в том числе архитектурного. Ну и вот, пожалуйста, можно найти пустыню и ее внимательно поизучать. Все-таки, как я уже говорил, сегодня речь пойдет не столько о пустынях, сколько о полупустынях, потому что, ну, от пустынь мы почти что ничего не находим. Ну, точнее, находим. Мы находим породы, которые сформировались в пустыне. Но в этих породах мы не находим окаменелостей. Вот в чем беда. Когда у нас формируются те же песчаные дюны, там накапливается песок. Накапливается он такими вот особыми косыми слоями. Это очень-очень характерная такая косая слоистость. Через какое-то время вся эта порода может уплотниться и стать песчаником. И вот такой песчаник, сформированный в пустынях, прекрасно известен геологам. Он еще иногда бывает такой красноцветный слегка. И, ну, это явный показатель того, что здесь когда-то была пустыня. Это один из способов узнать, где и когда в прошлом существовала пустыня. Но беда в том, что в таких породах окаменелостей мы не найдем. Поэтому речь сегодня пойдет именно о полупустынях, где все-таки есть какие-то реки, частенько появляются какие-нибудь там эти временные водоемы, и в них есть шанс каким-то организмом сохраниться. Поэтому и в современном мире я указал именно полупустыни. При этом, опять же, ну, где примерно располагаются пустыни, многие знают. А вот где полупустыни, какое их распространение, это не так известно, но вот они, собственно, по границам пустынь и саван, там, не знаю, там, допустим, степей, вот их можно обнаружить. Вот здесь вот они отмечены. Ну, а теперь перейдем уже, собственно, к ископаемым и попробуем разобраться, какие же древние пустынные или же полупустынные, как я уже оговорился, организмы нам известны. У нас на фоне, как вы могли заметить, присутствуют многочисленные кактусы. Ну и, конечно же, кактус – это один из самых главных символов пустыни. Я думаю, что в этом никто не сомневается. Поэтому, безусловно, нам, конечно же, было бы очень интересно узнать, когда появились древние кактусы. Больше того, иногда даже на древних иллюстрациях, на древних иллюстрациях, на иллюстрациях, изображающих древний мир, на иллюстрациях художников, мы можем увидеть динозавров среди кактусов или даже каких-то там, не знаю, условно, древних синапсид, или, как их в простонародье называют, звероящеров, которые тоже гуляют среди кактусов. Насколько это правдоподобная история? Если говорить прямолинейно, понятия не имею. По той простой причине, что у нас на данный момент нету ни одного ископаемого кактуса. Вот как бы все. Расходимся. Разговор закончен. Не, ну на самом деле, конечно, у нас есть много чего другого интересного, но вот с кактусами не повезло. И причина в том, что кактусы это реально такие суккуленты прям высшего уровня, которые, ну, точно прям такие суровые ребята, которые точно растут именно в пустынях и в полупустынях. А там все-таки шансы сохраниться невелики. Хотя я уверен, что когда-нибудь точно совершенно кактусы какие-нибудь найдут, но вот пока им не повезло. Поэтому единственный вариант, как мы можем попытаться представить себе историю кактусов, это обратиться все-таки к исследованиям генетиков. Благо, есть сейчас такая штука, как молекулярные часы, которые позволяют определить, когда, собственно говоря, у нас разошлись пути разных организмов. Можно посмотреть на всех современных кактусов и как бы переместиться в прошлое, к основанию древа кактусов. И понять, когда же эти кактусы все разошлись и когда жил их последний общий предок. И оказывается, что последний общий предок должен был жить примерно 35 миллионов лет назад во время палеогенового периода. Ну, это, кстати, нормальная история. Вообще у нас очень многие растения имеют как раз происхождение из палеогена. Ну, таким образом, мы можем смело сделать вывод, что, ну, допустим, те же парацератерии могли уже ходить рядом с кактусами. Безусловно, с кактусами хорошо были знакомы всевозможные, там, не знаю, гипарионы какие-нибудь и прочее. Но, увы, мы это можем лишь предполагать. Фактически у нас этих данных нет. Так что если вы увидите картинку, на которой изображены динозавры среди кактусов, это все-таки ошибка. Скорее всего, это ошибка. Нет у нас никаких оснований полагать, что тогда кактусы существовали. Если же речь идет о, допустим, каких-нибудь животных неогена, и вот там показаны пустынные животные рядом с кактусами, ну, в принципе, это нормальная история. Скорее всего, кактусы тогда были. Появились они, судя по всему, в Южной Америке. Именно там мы наблюдаем максимальное их разнообразие. Ну, а потом тихой сапой распространились по всему миру. Так что не зря я вам сегодня показывал пустыни Южной Америки. Ну, а мы переходим к еще одному супер характерному растению, наблюдающемуся, ну, либо в таких очень засушливых прериях, либо, ну, прямо-таки в полупустынях. Это перекати-поле. Классная вещь, очень здорово было бы его тоже найти в ископаемом виде. И снова мимо. Снова мы не знаем предысторию перекати-поля. Но здесь история немножечко иная.

вот сразу вспоминаем какой-нибудь там вестерн, где там стоит два ковбоя друг напротив друга, и между ними обязательно какое-нибудь перекати-поле туда-сюда там катается. Но что это за шарик-то? Это либо клубочек из трав, либо какой-то цельный кустарник, полностью высохший. И вот он катается, и в то время, как он катается, он разбрасывает семена. Это не живое растение, если вдруг кто мог так подумать. Это уже высохшее растение. Что из себя изначально представляло перекати-поле? Это либо были травы, либо кустарники, которые вырастали очень быстро, сразу после дождей. Ну, как я уже сказал, все-таки существуют они в очень засушливых условиях, поэтому дожди бывают редко, и надо этим воспользоваться и вырасти максимально быстро. Они максимально быстро растут, максимально быстро размножаются, оставляют семена и высыхают. Все, вода заканчивается. За очень короткий вот сезон, когда можно было произрасти, они вырастают. После чего они отламываются и начинают кататься и разбрасывать семена. Либо это отламывающийся куст, и он просто целиком катается, либо, как я уже сказал, это отдельные травинки, и они отламываются у основания, потом начинают вместе слипаться и формируют просто огромный такой ком из разных трав. И так могут делать самые разные растения. То есть, по сути, перекати-поле – это не конкретная группа, не конкретное семейство каких-то растений, а это образ жизни. А если это образ жизни, то мы не можем найти в каменной летописи перекати-поле. Есть разные растения среди какого-нибудь там семейства или какого-то рода, и часть из них перекати-поле, а часть ни разу не перекати-поле. И мы можем найти их предков, можем найти их семена, можем найти даже какие-то отпечатки и понять точно, что они относятся к этой группе растений. Но вот как они жили? Отламывались их стебельки, катались куда-то или нет? А кто ж поймет-то? К сожалению, я даже не представляю, каким вообще теоретическим образом в будущем можно было бы это разгадать. Возможно, что это загадка, которую так раскусить никогда и не удастся. То есть, может быть, подобная стратегия у растений возникла буквально только что, и никогда такого не было. А может быть, там какие-то подобные перекати полям, там, не знаю, еще в юрском периоде катались. Непонятно. Чего же нам все-таки понятно в этой жизни? В этой жизни нам понятно, что есть довольно много растений засухолюбивых, так называемых суккулентов, среди хвойных, в том числе среди древних хвойных. И это классно, потому что вот хвойные как раз сохраняются прекрасно, и мы можем это проследить. Вот пример параукария, один из таких хвойных. Есть прекрасный триасовый лес в Соединенных Штатах Америки. Это национальный парк Petrified Forest, что, собственно, и переводится как «окаменевший лес». И там можно найти множество фрагментов каких-то стеблей от древних растений. Сейчас это прям типичная полупустыня. В древности это была такая, ну, кстати, тоже полузасушливая, на самом деле, зона, в которой периодически то все высыхало, ну, и превращалось, по сути, как бы почти что в пустыню, то выпадали дожди, иногда даже наводнения случались. В итоге здесь накопилась так называемая формация Чинли, и вот растения, которые здесь находят, а также животных, они вполне могут считаться полупустынными животными. Больше того, даже есть такие интересные явления, когда какие-то животные погибали от жажды из-за того, что долгая была засуха, а потом начинались дожди, и их замывало всех наводнением. И вот это наводнение их накрывало, их тела, и они прекрасно сохранялись. Ну и возможно, что именно подобным образом, собственно, и сохранилась во многом древесина, которую здесь находят. То есть тоже деревья высыхали, падали, погибали, а потом их захоранивало уже текущими водами. Еще одно растение, которое тоже очень часто произрастало именно в полупустынных условиях, это так называемые бенетитовые. Ну, если с хвойными все понятно, елки, сосны все знают. Вот, я думаю, все даже обратили внимание, что у меня до сих пор еще там елочка стоит. Вот, все, никак не могу с ней расстаться. Так что я тут с хвойным рядышком живу. Бенетитовые – это группа, которую, наверное, никто особо не встречал. Ну, разве что в музеях. И это и неудивительно, потому что группа полностью вымершая, хотя очень-очень впечатляющая. Это было что-то вроде такой

Попытки голосеменных стать покрытосеменными. Попытки сделать цветок, попытки сделать какие-то ягодки, хотя вот не совсем такие, как у реальных покрытосеменных. Была даже мысль, что бенедитовые – это непосредственно предки цветковых растений, но это оказалось ошибочное мнение. Сейчас считается, что бенедитовые – предки современных гнетовых. Если вы знаете таких. Они, кстати, тоже очень странные, своеобразные ребята. У них такие широкие есть, например, листья. Есть такой, например, пень. Из него там длинные листья торчат. Вельвичия называется. Кстати, тоже полупустынное растение. И, кстати, его тоже находят в ископаемом состоянии. Или там, например, гнетум, собственно. Такой вот маленький кустик с какими-то странными вроде как ягодками. На самом деле тоже голосеменное. Ну вот, а в древности были бенедитовые, очень разнообразная группа и очень своеобразно выглядящие. Некоторые из них имели такой большой ствол у основания и широко раскидистые листья, чем-то напоминая какую-то пальму, а некоторые были вот такими вот странными разветвленными кустарниками. Ну и на них формировались вот такие сережечки с неким подобием ягодок. И не все бенедитовые, совсем не обязательно, но некоторые были приурочены именно что к полузасушливым условиям. Теперь, собственно, давайте посмотрим на животных, которых можно обнаружить во всяких разных древних пустынях. И для этого перенесемся в пермский период. Переноситься в какой-то более древний период я смысла не вижу. Если говорить про какой-нибудь там, не знаю, Силур, Дивон, там, вообще-то говоря, скорее всего, большая часть земли представляла из себя просто голую пустыню. И даже, может, не потому, что там не хватало как-то влаги. Были, безусловно, более засушливые места, менее засушливые. Но в любом случае на суше-то ничего особо не росло, только около водоемов. И там как бы рассуждать о пустынных животных бессмысленно, ну просто потому, что, судя по всему, там ничего и не жило. А что касается каменноугольного периода, это где-то 350-300 миллионов лет назад. Вот там поинтереснее ситуация. Теоретически можно представить, что где-то пустыни были, но явных доказательств этого у нас нет, да и никаких явных организмов полупустынных мы тоже не находили. Поэтому любопытно будет, если когда-нибудь это будет найдено, но пока что мы такого не знаем. А вот пермский период у многих ассоциируется именно что с пустынями, потому что за это время, 300-252 миллиона лет назад, у нас все континенты столкнулись, сформировали единый суперконтинент Пангея, как вы видите на этой прекрасной карте, которую мы с коллегами в 3D-динопедии сделали. Вот. И когда у нас собралась единая Пангея, в центральных частях Пангеи очень-очень быстро распространилась пустыня. И вот я упомянул, что эту карту мы в Динопедии делали. Тут стоит поправочку сделать. Ну, сами континенты, их положение и прочее. Мы взяли у Кристофера Скотиза, это один из известнейших, палеотектонистов, наверное, так, который как раз делал реконструкции древних континентов. Собственно говоря, большинство современных карт основано именно на работах Скотиза. К сожалению, сейчас он уже ныне покойный, но материалов он оставил очень много. Но что сделала наша команда? Так это наложила на эти карты данные по влажности и по температурам. А так как влажность и температура, они по сути и определяют тот биом, который может там или в одном или ином месте сложиться. В принципе, применив, математическое моделирование, но это вот немножко на самом деле попроще делалось, то есть не то чтобы это прям какие-то суперформулы применялись, но в принципе можно понять, где какие биомы распространялись. И вот мы сделали как будто бы фотографию из космоса с конкретными биомами. Такие фотографии, карты, точнее говоря, можно найти у нас на сайте. Тех, у кого нет приложения. Ну и, конечно же, в приложении это все прямо в 3D, там с разными слоями. Тоже можете посмотреть, если есть возможность. Мы видим, что где-то там ближе к полюсам были разные биомы, вплоть до некого подобия тундры, дальше какие-то леса густые. Кстати, тут как раз самая основная живность как раз находится в большом количестве. А вот здесь
за исключением разве что самого экватора, были такие более пустынные места. Вот как раз самые такие прям желтые пятна. Это самые суровые пустыни, ну а вокруг них полупустыни. Ну, действительно, пустыни были, в этом никто не сомневается. Но что мы от них можем найти? Как я уже говорил, от пустынь, по большому счету, можем найти просто песчаники. Вот, чтобы вы представляли, как это выглядит, перед вами песчаники Ротлингент Средней Перми, сформированные, ну, четко прямо посреди пустыни. То есть, это честная пустыня. Но, как бы, песчаники и песчаники. Информации палеонтологической никакой, увы. Я был, честно говоря, сам немножечко удивлен, когда стал искать информацию о пустынных животных пермского периода. А я напомню, все-таки, ну, как бы пустыни, они очень большие на протяжении пермского периода. Это один из факторов, который, в конце концов, привел к вымиранию во время Перми. В самом конце Перми они очень широко распространились. И, ну, большинство картинок, они как раз там пустынные, там, какая-нибудь иностранцевия по пустыне идет, или еще какие-нибудь древние животные гуляют по этой бескрайней пустыне. Даже если мы вспомним прекрасный фильм «Прогулки с чудовищами. Жизнь до динозавров», там тоже показано, вот идет пустыни, где там идет, бредет, там этот одинокий париозавр, за ним гонится там горгонопс, зубастый, у него там слюна течет, глаза горят, он уже 10 суток ничего не пил, вот сейчас напьется кровушки. Все это прекрасно, но фактически, практически все местонахождения, которые мы знаем, они сформировались либо в болотах, либо в лесах. Ну, в общем-то, это классика на самом деле. То есть, про реально пустынных животных пермского периода мы почти что ничего и не знаем. Я очень долго старался, чтобы найти вот какие-то данные по конкретным местонахождениям, в которых, ну, есть основания предполагать, что они сформировались в полупустынях. Но все-таки что-то подобное нашлось. Вот есть предположение, что маскопсы, например, из ранней Перми, ну, по крайней мере, некоторые из них могли обитать действительно в полупустынных условиях. Пожалуй, что вот самая честная формация, которую можно назвать полупустынной, это формация Маради на севере Нигера. И вот, пожалуйста, перед вами Бунастегас. Это родственник нашего отечественного скутозавра. Родственник южноафриканского париозавра. Такие странные пара рептилий, черепахоподобные крупные животные, которые имели хорошую броню. В основном, кстати говоря, они сидели в воде, как бегемоты, судя по всему. У нас они прям буквально там в грязи тонули, допустим, дельтавятии такие найдены. Вот. И у них еще такие очень своеобразные черепа с разросшимися щеками, за счет чего они получили название. Вот эта вся группа называется пареязавриды, что можно перевести как щекастые ящеры. Ну, действительно, щекастики такие. И вот мы наконец-то видим Бунастегаса, представителя париозавров, который все-таки не сидел, видимо, в болоте, а вот стоял посреди бескрайних песчаных дюн. Картинка красивая, а вот насколько она правдивая, честно говоря, непонятно. Все беда в том, что нашли-то Бунастегаса на самом деле в озерных отложениях. И рядом нашли даже прямо такие рыбок земноводных, ну то есть теоретически можно предположить, что, как и многие его родственники, он вел полуводный образ жизни, и вот к этому всему он не имел ровным счетом никакого отношения. Но породы, окружающие это место, а также некоторые растения показывают, что условия действительно были полупустынные. То есть можно предположить, что это был какой-то оазис посреди пустыни, и возможно, что этот оазис даже периодически, как говорится, разрушался, пересыхал и так далее. Но вот конкретно мог ли Бунастегас выживать в условиях пустыни, мы не знаем. Можно предположить, что мог. То есть, возможно, что, конечно, он жил в основном в оазисах и действительно предпочитал находиться около воды. Ну, справедливости ради, и в современном мире в основном-то все как бы предпочитают жить в оазисах. На то они и оазисы, что там множество всякой зелени, всяческих животных. Но теоретически, если что-то не так идет, можно попробовать из одного оазиса до другого добрести прямо по полупустыне, как вот здесь показано. Вот, может, он оттуда как раз ушел. И здесь же нашли животное в этих же породах, которое называется... так,
Сейчас соображу. По-моему...